Два в пользу Лас-Вегаса. Два интересных сообщения, связанных с командой Питтсбург Пингвинс. Во-первых, 38-летний капитан пингвинов Сидни Кросби изъявил желание играть в сборной Канады на предстоящем чемпионате мира. Чемпионат мира состоится в Швейцарии, он начнется в предстоящий уикенд. Мы будем с вами, естественно, говорить об этом турнире. Также генеральный менеджер Питтсбурга Кайл Дюба выразил надежду, что Евгений Малкин останется в команде. Окей, контракт 39-летнего Малкина с командой Питтсбург Пингвинс прекратился. Он ждет предложения. Я думаю, что Питтсбург может ему предложить контракт лишь на один год, потому что Малкин уже 39 лет. Он рассчитывает, по крайней мере, на двухлетний контракт. В минувшем сезоне, по мнению многих хоккейных обозревателей, это был лучший сезон Малкина за последние несколько лет. Он забросил 19 шайб и сделал 42 голевые передачи. Окей, мы с вами на баскетбольных полянах. В розыгрыше Кубка Ларри О'Брайена вчера команда Сан-Антонио Сперс принимала Миннесоту. Это был пятый матч серии. Сан-Антонио выиграла 126-97, лидирует в серии 3-2. Следующий шестой матч пройдет на поляне Миннесоты. Победитель этой серии сыграет в финале Кубка Западной конференции с действующими чемпионами Оклахома Сити Тандерс. Мы с вами на бейсбольных полянах. Вчера обе нью-йоркские команды были в деле, обе завоевали победы. Янкис в Балтиморе победили со счетом 6-2. Метрополитен сыграли дома с Детройт Тайгерс и загрызли Тигров со счетом 10-2. Также Тампа Бэй, ведущая с Янкис борьбу за первое место на востоке Американской лиги. Тампа Бэй играла в Торонто и потерпела поражение со счетом 7-6. Лучшая команда востока восточной группы национальной конференции Атланта Брейвс игрались дома с Чикаго Капс, и смельчаки выиграли у чикагских львят со счетом 3-2. Итак, на востоке американской лиги впереди Тампа 28 побед, у Янкис 27 побед. На востоке национальной лиги лучший результат у Атланты 29 побед, 13 поражений. Метрополитенс занимает последнее место. И несколько слов о теннисном турнире в Риме. Вчера у мальчиков выявился первый четвертьфиналист. Это первый номер турнира Яник Синнер. Не вошел в четвертьфинал. Второй номер турнира Александр Зверев. Он сошел с дистанции, потерпев поражение от итальянца 18-го номера турнира Синьора Дебуа, Люсиана Дебуа. Окей, у девочек вчера матчи четвертого раунда. В четвертьфинал вышла третий номер турнира Кока Гауф, американка. Она выиграла в трех сетах у восьмого номера турнира россиянки Миры Андреевой. На это, дамы и господа, я расстаюсь с вами аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Акмаль. Акмаль, большое спасибо. А вам, дамы и господа, у меня обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио и будьте здоровы.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт.
12: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Мемориальный дом Лисовецкий. Здесь говорят и думают по-русски. Здесь чтут собственные традиции и уважают традиции всех, кто обращается за помощью в скорбные минуты.
15: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
16: Новости.
17: Аналитические передачи.
16: Репортажи. Мнения экспертов.
17: И прямые включения из горячих точек со всего света.
16: Все это RTN.
17: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
16: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
17: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
16: RTN. Смотрите лучше.
18: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
19: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт. Передача сегодня будет тяжелая, потому что, ну, многое передать то, что вот я вижу на экранах, ну, как-то вот без чувств невозможно. Я вчера, клянусь вам, вечером, когда все это прочел, увидел, посмотрел, там еще видел комментарии и так далее, но вот не удержался, так пошел себе налил пару рюмок, потому что, ну, то есть, на трезвую голову это смотреть невозможно. Понимаете, тут вот что произошло. Где-то 2,5 года назад началась очень серьезная, независимая от правительства Израиля, ну, то есть, с его помощью, но, во всяком случае, независимая в час полном виде, расследование того, что произошло 7 октября. Прежде всего, что произошло с жертвами. Не причины самого, это еще, поверьте мне, это еще расследование будет, и будет очень неприятное для политических кругов Израиля, но это об этом мы сегодня не говорим. Они расследовали, что произошло. С пленными, почему так? Как говорится, почему здесь, почему так, почему, куда, все о чем. Сложно объяснить вот все, что они нашли. Но самое главное, что вот когда пришел этот доклад, и я вам лучше прочту это, потому что это лучше читать, чем если я буду говорить. Потому что, поверьте, если я буду говорить, то захлестываю чувства. Просто потому что любой нормальный мужик, вот, понимаете, не может реагировать на подобное унижение и то, что делали с женщинами, это зверье. Причем зверье, вот имя зверье, оно абсолютно не подходит сюда, потому что зверье подобного никогда не делает. Это какой-то новый вид уродов, или, наверное, старый вид, про который мы не знаем, который действует вот со стороны исламистов. Я вам куски прочту. И дальше мы поговорим. Доклад израильской НКО о сексуальном терроре Хамас 7 октября. Системное, спланированное, задокументированное, длительное насилие. Независимая израильская НКО, гражданская комиссия по преступлениям Хамаса 7 октября против женщин и детей, опубликовала во вторник, 12 мая, доклад в 300 страниц «Раскрытие сексуального террора, зверства 7 октября и в плену». Автор приходит к выводу, что Хамас и его сообщники использовали тела людей, семьи жертв, цифровые платформы как оружие террора. Доклад основан на более чем 10 тысяч фотографий, 1800 часов анализа видео и более 430 свидетельств утверждает необходимость создания специальной уголовной системы для сексуальных преступлений 7 октября. Значит, здесь я остановлюсь и скажу следующее. Что мы все знаем, те, кто нормальный человек, знает, зверье не знает, что они шли с камерами на груди и снимали свои преступления, как они насилуют, как они режут, как они вскрывают животы беременным женщинам, когда они убивают собаку. Пусть только они убивают собаку, они с удовольствием пьют йогурт в том же доме, где только что растерзали детей в постели. Расстреляли их. И понимаете, и то, что они снимали, то, что они делают, насилуют девочек одну за другими на вот этих вот фестивалях. Они все снимали сами. Очень много видео поступило от самих террористов, грубо говоря. Очень много видео было снято камерами, которые были на столбах. Они не скрывались, они не прятали свои морды поганые. Очень многие не скрывались. Мы видели, что участвовало в этом не только какие-то подготовленные бойцы, а порядка 2000, может быть, даже 3000 гражданского населения поддержки Газы, которые пришли, грабили и помогали. Убивали и так далее и тому подобное. Или добивали. Поэтому более чем достаточно материалов, чтобы огласить приговоры, чтобы вынести, сделать вывод. Это самое массированное на сегодняшний день собрание доказательств о сексуальных зверствах 7 октября. Вот что сделали вот эта организация. Один из основных выводов доклада заключается в том,
Сексуальное и гендерное насилие было систематическим, широко распространенным, также неотъемлемой частью нападения. Другой важный вывод, к которому пришли расследователи, касается следующего этапа действий. По их мнению, он заключается уже не в доказательстве того, что преступления имели место, а в определении того, как виновные могут быть подвергнуты судебному преследованию. Но я не буду даже говорить про судебное преследование. На моем... Я бы стрелял бы всех. После суда, вот прямо во дворе здания, стрелял бы, как бешеных собак. Ох, так. Так, я сейчас не буду вам говорить, как они все это сделали. Вот, самое главное следующее. Авторы выявили 13 повторяющих паттернов. Паттерн это с английского, но они почему-то переводят как паттерн. Это повторение. Повторение признаки. То есть повторяющееся поведение, вот так скажем. 13 повторяющих паттернов сексуального гендерного насилия. Среди них изнасилования, групповые изнасилования, сексуальные пытки и увечья, принудительное обнажение, казни, связанные с сексуальным насилием, посмертное сексуальное надругательство, сексуальные нападения, совершенные в присутствиях членов семьи, съемка, цифровое распространение материалов, угрозы принудительного брака, а также сексуальное насилие в отношении мальчиков и мужчин. Одним из таких паттернов является нацеливание на семьи. В докладе говорится, что часть случаев сексуального насилия была направлена не только непосредственно на жену,

после того, как изнасиловали. Распространение изображений. Доклад также рассматривает цифровое распространение изображений как особый вид преступления. Преступники снимали, вели прямые трансляции, распространяли изображения и видео, а также использовали аккаунты самих жертв, чтобы выйти на семьи и сообщества. Это поведение не было случайным документированием, а являлось методом унижения, запугивания и психологической войны, то есть насилием за пределами самого акта. Не только в день атаки это происходило. Фактически рамки сексуального насилия были шире для резни 7 октября. Сексуальное нападение, сексуальное унижение, сексуальные пытки и угрозы были также задокументированы во время похищения, транспортировки и плена жертв. Расследование утверждает, что такое насилие в некоторых случаях продолжалось месяцами. Это имеет юридическое значение, поскольку переводит расследование к континууму преступления, нападения, похищения, транспортировки в Газу, условиям плена, съемки заложников, публичной демонстрации их страданий. Согласно докладу, плен не был отдельной главой, он является продолжением того же насилия. События 7 октября представляли нетипичные места расследования. Многие жертвы не выжили, некоторые тела были сожжены, сотрудники экстренных служб работали в условиях массовых жертв, свидетели часто видели лишь отдельные фрагменты происходящего. А часть наиболее прямых доказательств исходила из съемок самих преступников и телефонов жертв. Подобный материал расследования, говорится в докладе, потребовал проверки доказательств по другим источникам, выявление вот этих паттернов и определение того, что могут ли конкретные инциденты были перемещены в широкий криминальный контекст. Ну, то есть они говорят, что это было... Продуманный геноцид, уголовная система, так что они еще говорят. Ну, в общем, короче, вы это прочтете сами, это есть на русском языке. Я поставлю все, да, все материалы я поставлю на Facebook, на Telegram на свой. Читайте, комментируйте, подписывайтесь, друзья. Что нужно дополнительно сказать? Что вот, давайте так говорить впрямую. Основное, что они делали, это ну, то, что они кого-то насиловали, избивали, морили голодом, мы это все знаем. Они еще специально уродовали лица женщин и их гениталии. Специально уродовали, поливали кислотой, использовали какие-то предметы для пыток именно сексуального характера, выбивали зубы, ломали челюсти. В общем, там такие вещи есть, которые я вчера, клянусь, у меня девочка дома растет, и вот когда я смотрю на какие-то видео, показаны вот эти израильские девки, которые служат в израильской армии, они... Вот не похоже на тех евреев, которые были в каких-то там, знаете, вот этих ТВ-молочники, и вообще не похоже на тех евреев. Они ходят с маникюром шикарным и с автоматом за плечами, и вот ты смотришь и думаешь, вот это действительно вот какая-то произошла метаморфоза с еврейским населением. Вот в Израиле, знаете, это действительно какое-то уникальное государство. Оно, может быть, не всем подходит, но оно уникальное. Но при этом... Тот, кто им противостоит, они вынуждены быть вот такими. Понимаете, когда женщины берутся за автоматы и, понимаете, несут маленького ребенка на одной руке, а на другой у них висит автомат. Это же ненормальное состояние. Мужчины должны воевать. Женщины должны воспитывать детей. Понимаете, вот так вот, в нормальном мужском понимании. Ни на один нормальный мужик не будет... насиловать женщину. Ни один не будет ей мстить за ее религию или за что-то тем, что начнет уничтожать ее сексуальные органы. Это какой-то другой уровень сумасшествия. Невозможно об этом говорить, понимаете? Невозможно это себе представлять, а видеть, я это видел. Я куски видел, потому что я видел этот фильм 47-минутный, и я видел какие-то фотографии, я видел какие-то даже замыленные, там они специально...

0: специально вот как бы, ну, это вот то, что называется на английском языке snuff film, то есть когда у вас на глазах в реальной документальной пленке кого-то убивают, насилуют, уродуют, казнят и так далее. Это называется snuff film. Вот представьте себе, что вы смотрите 47 минут натурального snuff фильма. Вы себе представить такое не можете. Это не фильм ужасов, где вы знаете, что там красной краской набрызгали там или кого-то там, я не знаю, еще что-то наделали, всяких эффектов. Это реальная вещь. Потом вы смотрите вот эти 10 тысяч фотографий. Ну, в общем, опубликован доклад, опубликованы съемки, опубликованы некоторые жертвы, смогли найти в себе силы что-то сказать или рассказать про кого-то другого. То есть все это вот несет какой-то совершенно вот сумасбродный какой-то вот. Но я говорю, это невозможно вот остановиться. Я вчера у меня, понимаете, вот голова, вот даже в трезвом состоянии, голова просто ехала от всего этого. Это все на фоне того. Видите, это же, поверьте мне, это только первая часть, что я вам рассказываю. Только первая часть. Вторую часть, вот мы сейчас еще, вот у нас будет перерыв, мы еще начнем это обсуждать. Поверьте мне, кроме как матерных слов, то я не могу говорить-то на радио. У меня просто в голове нет. Вот этот доклад должен был выйти 10-го, насколько я помню, или 12-го. Нет, ну, давайте говорить 10-го. 10 мая. И вот в этот же день газета «Нью-Йорк Таймс» когда-то, незапамятные времена, самая уважаемая, самая главная, самая центральная газета Соединенных Штатов. Было две газеты. Вначале «Нью-Йорк Таймс», потом «Вашингтон Пост». Все. Вот на них держалась. Знаете, это когда-то «Таймс» в Англии была газета, которую читали вместо того, чтобы слушать королеву. Или короля. Потому что вот там публиковались настоящие новости. Там публиковались настоящие факты. Там не было вот этих вот уродов. А вот теперь вот «Нью-Йорк Таймс», в газете, где, которая когда-то была в центре еврейского города Нью-Йорка, самого еврейского города в Америке, опубликована статья Кристофа Николас, который утверждает, что евреи, израильтяне, устраивали специальные пытки заключенных палестинцев тем, что насиловали их большими собаками. Устраивали изнасилование собак. Для мусульманина собака – это нечистое существо, во-первых. То есть это раз. А во-вторых, типа еще их насиловали собаками. Но чтобы вы знали, у меня было три собаки за мою жизнь, три мужского рода. Я их никогда не кастрировал. Я знаю, как собаки себя ведут. Собака не может физически изнасиловать человека. Она может с ним заигрывать в сексуальном смысле об его ногу, об колено. Это они делают регулярно. Но у собаки нету вот этой эректальной функции, вот в том виде, для того, чтобы осуществлять проникновение в тело человека, даже при желании. Это невозможно. И собаку натренировать на это практически нереально. Это говорят кинологи, которые специально с собаками по 40 лет занимаются. А организовать, чтобы оно вам ваше Фаберже откусило? Запросто. Вот это, пожалуйста. Ну, изнасиловать вас, но это нереально. Нереально физически, нереально. В теории можно что угодно придумать. В реалии нет. Я говорю, у меня было три собаки, три самца. Я знаю, как они себя ведут. Это самые, понимаете, поверьте мне, если сравнивать собак и вот этих людей, то я предпочту собак. Тысячу раз предпочту собак. Дальше этот же придурок. Дважды пулицеровский... Это вообще какое-то, ну, фантасмагория. Дважды пулицеровский номинант, ну не номинант, получивший Пулитцеровскую премию. Пулитцер вертится в гробу, он евреем был. От того, что мы сейчас его именем делается. Второе обвинение, что он говорит, это то, что еврейские врачи на столах, вот операционных столах, приканчивали палестинских этих раненых и торговали их органами или забирали их органы. И то же самое они делали в отношении уже погибших палестинцев, у него мертвых палестинцев, умерших, погибших, забирали органы, отдавали кому-то в Израиле. Это второе обвинение. Третье обвинение. Это вообще уже из ряда, вот вспоминается Герберт Уэллс «Война миров». Что у Израиля разработал какое-то оружие, которое, когда в тебя стреляют, то от тебя даже пепла не остается. Вот ты полностью поглощаешься куда-то. То есть вот рассыпаешься в пыль. Вот это я вспоминается «Война миров», понимаете, когда вот эти инопланетяне из Марса, с Марса стреляли, вот по что-то чем-то подобным. Посмотрите фильм с Томом Крузом, почитайте книгу. Вот это вот опубликовано в газете «Нью-Йорк Таймс». Если сравнивать по... Ну, во-первых, это сделано специально в этот же день, чтобы перебить вот этот доклад, который израильтяне объявили, что они опубликуют в этот день и так далее. Это сделано специально, чтобы одно закрыло другое. Спасибо вам, газета «Нью-Йорк Таймс», конечно, понимаете, центр западной цивилизации и так далее, вот за вашу великую работу, что вы проводите. Но это даже с этой точки зрения. А второе, это, знаете, если вы помните, когда-то в 12 веке возникло знаменитое поверье, что евреи берут кровь христианских младенцев, особенно еще ее нацеживают из отрезанного члена у младенцев, нацеживают кровь и используют ее в замесе мацы. И вот это вот кровавый навет ходил, вот ходит до сегодняшнего дня кругами. Мы сейчас присутствуем при рождении еще одного такого же. Окей, сделаем перерыв и продолжим.
1: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон Бич Авеню и в Рега Парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
5: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе.
6: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио.
7: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
0: Здравствуйте, господа. Это наше утро, оно очень тяжелое утро, потому что читать все это невозможно, а представить себе в мозгах еще более невозможно. Потому что, еще раз повторяю, нормальный человек, нормальный мужик, который нормально воспринимает женщин, который с ними спал, который, понимаете, понимает их роль в этой жизни. Нет, не все вот эту вот выдуманную хрень, которую нам пытаются продать, там, что мужчина — это женщина, женщина — это мужчина. Это фигня полная. Вот то, что есть на самом деле. Вот когда ты читаешь, вот как они действовали, что они делали, и потом понимаешь, что западный мир сошел до такой степени с ума, что они пытаются покрыть это, размыть это, провести кампанию специального фактически камуфляжа этих преступлений. Вот тогда ты понимаешь, что что-то действительно сломано до такого состояния, что нужны просто радикальные меры, чтобы с этим хотя бы начать бороться. Я не говорю побороться, я не знаю, сможет ли это побороться. Но радикальные меры нужны. И вот одновременно со всем тем, что происходит, вот посмотрите, в Бруклине, я когда-то жил в Бруклине, если вы знаете Бруклин, Ностранд-Эвеню, это 30-я Ист, тех, кто интересуется. Я жил на углу Эвеню М и 30-й Ист. Это такой, значит, ну вот между Оушен-Эвеню, который является 20-й Ист, и 30-й Ист, Ностранд. Это такой большой еврейский район, а дальше куда, вот если в сторону идти, Бруклин-Колледжа, на север, там было больше ирландцев в свое время. Ну, там сейчас тоже евреи в основном. Это ортодоксальный еврейский район, спальный. Большие красивые дома, средние дома и большое количество маленьких и больших синагог, ешив. Причем оно располагается все очень рядом, чтобы в шаговой доступности. Я там жил в самом начале 90-х. И помню все это хорошо. И это был такой, ну, повторяю, очень спальный, тихий район. Рядом большое количество синагог. В частности, в одной синагоге шла какая-то очередная акция по продаже участков земли в Израиле. В Израиле и, видимо, в тех главных поселениях, которые существуют. Я не считаю, что это все абсолютно безвредно и не проблемно, потому что, как бы, понимаете, распространение целого ряда поселений ведет, ну, то есть ведет к ухудшению вот этой вот обстановки security, как я так понимаю. Понимаете, старые поселения увеличивать, это понятно, но создавать новые, особенно на середине вот этого бушующего Арабского моря, это, ну, из разряда очень больших, как говорится, вот чувств и яиц одновременно. Ну, в общем, так или иначе, сейчас речь не об этом. Каждый делает, как он хочет, и считает, как он хочет. Ну, в общем, это проходило в какой-то местной синагоге где-то на Ocean Avenue, то есть, и вот там была заказана, и, ну, то есть, заказана в смысле разрешена официальная демонстрация сторонников глобальной интифады, которые прошлись по одной из этих спальных улиц, не по авеню, вот по Бетфорд-авеню или по Оушен-авеню, по Ностранд-авеню, это большие такие двухсторонние улицы, а там все остальные улицы идут в одну или в другую сторону, то есть одностороннее движение, очень спальный район, повторяю. И вот они идут именно по вот этим спальным улицам. Насколько я понял, это была 24-я. Я очень хорошо помню эти улицы, поверьте мне. У меня, потому что я помню их по тем деревьям, что там стоят сплошные, вот они засажены сплошными платанами. Я очень хорошо помню эти улицы. И там стоят вот эти старые дома 20-х годов, где в основном живет ортодоксальное еврейское население с большим количеством детей. Не хасиды, а именно вот ортодоксы. Причем такие ортодоксы как бы более продвинутые, в том смысле, что они практически никто не носит бород длинных, они профессионалы в различных там профессиях и так далее, то есть они держат большое количество бизнесов, многие врачи и так далее. То есть такая продвинутая еврейская комьюнити. Я очень, повторяю, я очень хорошо знаю этот район. И, ну, я там жил долгое время, ходил, работал и так далее. И вот, значит, по этой тихой улице идет вот эта вот демонстрация всех этих сумасшедших пропалестинцев, захамасников, левых укурков и так далее. Сразу давайте оговоримся, это не вопрос в том, только кто им финансирует. Мы знаем, кто их финансирует. Их невозможно за это притянуть никакому ответу, потому что это все законно. Они имеют полное право пройтись по вот этой улице. Они его получили в полиции. Поэтому называть это погромом, вот как многие хотят, пытаются сделать, это абсолютно неверное. Понимаете, не надо смешивать понятия. Погром — это если бы они начали громить дома, убивать, резать, насиловать. Они этого не делали. Они шли, кричали в мегафоны. Фактически они занимаются intimidation, устрашением местного населения, которое стоит на этих балконах, дрожат, женщины там хватаются за головы, дети плачут, мужики стоят с какими-то опустошенными лицами. Понимаете, вот я, извините за выражение, мне надоело видеть вот этих еврейских задротов. Я понимаю, что нужно изучать Тору для целого ряда людей, для них это их основное, говорится, понятие в этой жизни, и, наверное, это и есть неплохо. Но вместе с Торой надо иметь автомат. Вот если бы эти еврейские дядьки у каждого крыльца стояли бы с дробовиком или с пистолетом, вот так вот, значит, эти идут мимо, а ты вот вдоль своего проперти, своей земли, стоишь с дробовиком. Не стреляешь, им не надо никого стрелять. Но только стоишь там, чтобы они видели. Вот не было бы такого ажиотажа и такого энтузиазма у этих всех полезных идиотов. Сразу еще раз оговоримся. Если вы думаете, что вот такую демонстрацию все оплачивают, вы ошибаетесь, господа. Поймите вы, наконец, у нас расцвела идеология вот этих ненормальных, которые придут бесплатно на любой митинг. Им не надо платить за это. Оплачиваются то те, кто им кричат лозунги, а те их повторяют. То есть заводилы. Я их называю подтанцовщики. Вот эти заводилы им платят. Бани, это понятно. Им платят за плакаты. Им платят за все эти тряпки, что они одевают. Это понятно, что делается за деньги. Какая-то мастерская, какие-то там, я не знаю, это все организовано. Но сами участники, в большинстве своем, это полезные идиоты, которые за все хорошее против всего плохого. Понимаете, им кажется. Понимаете, там одна сумасшедшая кричит, говорит, как можно насиловать еврейских женщин, они уродливые. Ты еврейских женщин видела когда-то? Ты, чувырла ты проклятая. Ты их видела когда-то? Какие они разные бывают. Так, между нами говоря. Вот я со своей мужской точки зрения вам это говорю. Короче. Вот они идут по этой авеню. Потом, значит, они дошли до Оушен-авеню. И напротив синагоги они устроили массовую молитву. Официально? Да. Легально? Да. Но это чистейший intimidation. Это показатель их силы. И знаете, почему это показали? Потому что, повторяю, потому что в этой синагоге сидят задроты. Трусы. Понимаете? Вот эти евреи должны были выйти. Спокойно. Не надо кричать, не надо шуметь, не надо оскорблять. Но выйдите с автоматами. И все молящиеся, вот эти все с коврами, побегут. Я знаю, что в Нью-Йорке это не сделал. Делайте против закона. Идите и меняйте законы в этом городе. Постойте сами за себя, организуйте охрану. Если вы не можете, окей, не можете, наймите большую частную охрану и дайте им клятву, что если их начнут судить за то, что они о вас охраняют, то вы бросите миллионы на защиту их и поддержку их семей. И все будет работать. Если вы сами не можете, не имеете ни яиц, ни рук, ни головы, ничего, файн, наймите каких-то, пардон, гоим, дай им Бог здоровья всем, которые встанут и будут делать это за вас. Если аиды не могут, пусть делают гоим. Окей, файн. Не могут, значит, был когда-то мэр Кахана, его надо вспомнить заново. Пока евреи не начнут сами за себя стоять и показывать силу, или просто хотя бы стоять здоровые мужики с дубинками, хотя бы даже без автоматов, с дубинками, с битами. Стоять и просто молчать. Ничего не надо. Не надо никого оскорблять, не надо никого толкать. Не надо участвовать в спорах с этим зверьем. Нужно просто стоять. Понимаете? Поверьте мне, их молитва не была бы столь бы крикливой на весь Ocean Avenue. Как они тебе, Аллах Акбар! Вам Акбаром сейчас по голове надо дать. Вы бы видели эти кадры. Я читаю, вот Инна Верникова пишет, она представитель. Вот она пишет, что, значит, вот, ну, она ничего не пишет, грубо говоря. Что она пишет, что да, вот они согнали много полиции, полиция охраняла, полиция стояла, замечательно, прекрасно, там были железные ограждения, больше 500 человек полицейские, слава богу, да, спасибо, что они были. Стояли евреи, которые-то пытались организовать что-то такое, и так далее, и тому подобное. Но мы все это знаем. Что такое? Это все предотвратило демонстрацию? Нет. Что мы тогда обсуждаем, господа? Демонстрацию никакая Инна Верникова закрыть не может. И вы ее не закроете. Потому что это первая поправка Конституции. Что вы имеете право пройти где угодно, как угодно, встать где угодно, как угодно, и бесполезно на эту тему говорить. Вот она пишет здесь, the right of people peaceably to assembly requires the assemblage to be peaceful, but as we have witnessed far too often, но она пишет, что она, это ассамблея, то есть собрание людей, должно быть мирное. Но как мы видим часто, что оно перерастает быть мирным. Да, мы это видим, но в данном случае этого не было. В конце только была какая-то стычка отдельная с полицией. То есть у нас есть де-факто ситуация, что у нас есть часть населения, которая использует гражданские права и свободы, использует Конституцию для того, чтобы фактически создать невозможные условия проживания для другой группы людей. При этом они защищают тебя, еще раз повторяю, вот этой первой поправкой, кричат, что все остальные исламофобы и так далее и тому подобное. Мы должны очень капитально, повторяю, пересматривать наши подходы отправлению закона. То есть, если вот такая группа перед этой синагогой бросилась кричать «Аллах Акбар!» и села молиться, это само по себе, даже если это есть мирно, это является intimidation, устрашением, это является террором. Нужны новые законы, потому что если я встану перед мечетью с огромным количеством евреев, или не евреев, и начнем жарить свинину, я с удовольствием ем свинину, честно вам говорю. Начнем жарить свинину и раскидывать куски вокруг. Прибудет полиция, начнут нас убирать оттуда. Почему? Ну как же, мы же, понимаете, вреди... А что мы делаем? Мы что, предлагаем им участвовать вместе с нами в прожарке бекона? Нет. Но это будет расценено как оскорбление или как intimidation. Вот я повторяю, если мы начнем, то мы устроим, начнем жарить итальянскую колбасу. Перед дверьми, как вот там, или прямо вот, понимаете, напротив, чтобы шли хорошие запахи, поставим там 30 мангалов. Вообще ничего не будем делать. Вот просто начнем там выпивать пиво, понимаете, соберем собак много, ну собаки, это же, понимаете, это же грязное существо. В исламском мире любят котов, чтобы вы знали. Коты это да, вот и собаки нет. Соберем собак, соберем вот эти все эти некошерные продукты, пардон. Начнем там закусывать, понимаете, пить, понимаете, пиво, радоваться, плясать. Девок пригласим, не очень сильно одетых. Пусть еще разденутся. Ну что, нормально. И все перед окнами какой-то там мечети. Вот скажите, как это было бы расценено? Все вот это все, понимаете, происходит вот в один день. Или вот в течение вот одних каких-то 24 часов. Этот один доклад из Израиля, который пытаются тут же подмыть совершенно каким-то фантастически тупым докладом. Этот доклад, извините, из Израиля, он ляжет в основу уголовного дела. Он настолько... Господа, сейчас не набирайте трубки, телефоны. Вот сейчас у нас будет перерыв. После этого звоните, высказывайтесь, я молчу. Вот после перерыва, пожалуйста, сколько угодно. Я просто помолчу, вы говорите. Я не отвечаю на вопросы, потому что я не знаю ответов. А... вот когда выходит этот израильский доклад, то там вот даже это, там же участвовали судебные медэксперты и вообще юристы. Они говорят, что это крайне сложное дело доказать подобное, потому что уже некоторых жертв нет, они умерли. Многие настолько травмированы этим экспириенсом, мы не можем их притащить в суд и сказать, блин, давай рассказывай, как тебя насиловали. Или как тебе резали куски, или как тебе, пардон, твое причинное место поливали кислотой. Ну кто это нормально начнет рассказывать? Ну камон, ребятки, ну мы не можем это делать. Не можем, ну по-человечески не можем. Не можем требовать, чтобы подобное было. Значит, этого не будет. Значит, как тогда идет здесь следствие, следствие, кросс, то есть крест-накрест, то есть в смысле того, что они начинают набирать доказательства за счет сравнения с другими. То есть в виде вот этих patterns, повторяемого behavior, то есть повторяемого поведения. Потому что оно одно и то же из ряда вон, понимаете, с небольшими, как говорится, исключениями. То есть из насилия вот это вот. То есть это не все виды преступлений, но именно конкретно сексуальное насилие, именно, вот, понимаете, вот против жертв. Оно носит совершенно четко повторяемый характер. Почему? Потому что в исламском кодексе написано, что если вы унизили жертву за счет того, что вы ее изнасиловали, она становится грязной. У них это считается главным, как говорится, далее. Вот если вас ударили, почему они, например, бьют тапками по лицу? Это считается грязным, вот, то есть тебя вот как бы смешали с грязью. Для них это, понимаете, какое-то жуткое оскорбление, ударить там ботинком или тапком по лицу. Изнасиловать это тоже считается, тебя вот, понимаете, смешали с дерьмом каким-то. Тебя опустили. Собаки, вот это все, там свинина, это вот это, у них есть целый ряд каких-то вот таких, знаете, табу. Для жертв это конкретно психическая, физическая травма. Меньше, я так понимаю, что это намного меньше религиозная травма. В общем, я не знаю, я не специалист по психологии, не специалист по религии. Но вот то, что мы видим, то есть вот это дело, которое подготовили израильтяне, вот эта комиссия, это фактически дело для нового Нюрнберга, и этот Нюрнберг должен состояться. И когда обвиняемых и доказанных в обвинении людей, там у них порядка 400 или 600 человек находится под обвинением, я считаю, должна быть публичная виселица. Публичная. Без всяких Amnesty International, Красного Креста, представителей Брюсселя, понимаете, Международного братства свободных идиотов и так далее и тому подобное. Повесить. После вот приговора суда, как в Нюрнберге. Повесить. Не поменять на кого-то, повесить до человека. Всех, кого, кто это обвинение, как говорится, всех, у кого было обвинение доказано. Повесить. И чтоб висели на всеобщее обозрение пару дней. Как самый минимум. Если мы действуем с средневековой, феодальной, ненормальной группой людей, а это ненормальное зверье, они понимают только вот такое. Вот когда начнут трупы вонять, и мухи начнут разлетаться от их тел, вот тогда эта сволочь вся поймет, о чем мы говорим. Что шутки закончились. Что даже если в Израиле есть какие-то левые, которые из чувства сострадания и любви к ближнему хотят, понимаете, жить в мире с кем-то и так далее, мир будет, когда вы захотите мир. В вашем арабском Востоке, а не когда евреи все время хотят мир. Они бы никого бы не трогали, если вас бы, и вы бы не трогали бы кого-то. Поэтому повесить. И не жалеть об этом, не задавать вопросы тупые. Из нашего вечного желания гуманизма. Я был категорическим сторонником, противником, вернее, смертной казни когда-то, ребятки. Категорическим. Честно вам говорю. Я поддерживал демократическую партию когда-то. Я считал, что они умнее и более продвинутые, чем республиканцы. Я, кстати, во многом и сейчас так думаю, что республиканцы очень многие слишком глупы. Но поддерживать вот этих мерзавцев сегодня, извините, это невозможно. Причем то, что они мерзавцы, пишут уже люди, которые состоят в самой партии. Вот, например, Джош Гатхаймер, наш конгрессмен, надо ему-то все-таки руку пожать, хотя я его даже его уже поддерживать не буду. Он демократ. Он сказал, он говорит, моя партия перестала быть моей партией. Сенатор Феттерман, вот единственный из демократов в Сенате, ну, кого действительно вот хочется, понимаете, вот клянусь, выпить с ним вместе. За то, что он имеет смелость. Пусть он ходит в этих фуфайки и в шортах, но он имеет... Это мужчина, понимаете? Это менч, натуральный. Таких мало. Понимаете, вот наш Конгресс превратился в партию терпил. Что справа, что слева. Крики раздаются громкие, ничего не делают. Поэтому есть совершенно огромная разница между вот этими обвинениями, которые подготовили израильтяне, и вот этим совершенно blood libel, то, что называется, то есть кровавый навет. Сплетня, наговор, который опубликовал Кристоф в Нью-Йорк Таймс. И вместе с этими событиями в Бруклине, где живет огромное количество еврейского населения Нью-Йорка, мы понимаем такую вещь. Вот я лично понимаю следующее. Еще раз повторяю. Нас никто не будет защищать, если мы сами не защитимся. Мы не можем все время полагаться на полицию. Дай им Бог здоровья всем, что они прибыли и защищали и так далее. Но, ребятки, если бы напали бы на ирландцев, ирландцы бы вышли бы всем районам и били бы морду. Если бы напали на итальянцев или что-то у них бы потрогали, поверьте мне, их бы потом итальянцы по ночам бы вытаскивали каждого из этих вот борцунов из постели и били бы так, что смертным боем, и потом бы говорили, он упал под машину. Может быть, не было бы прилюдно, но потом тихой сапой всех бы, каждую морду бы, понимаете, разбили бы об асфальт. Евреи — это задроты. Трусливые задроты. С Торой в руках, извините за выражение. Тора не поможет, поможет бита. Поможет пистолет, еще лучше поможет дробовик. Стойте около своих дверей с ружьем, чтобы они знали, что если вы попробуете напасть на них, на нас, вернее, там, на них, их детей, на их жену, на их сестру, то мы вам прежде всего, первым, кто нападет, отстрелим яйца. А потом нападайте дальше. Перерыв.
8: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Кони Айленд Эвеню, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из Нормы, Сомнамбулы, Пуритан в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте театр.ком.
9: сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
10: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Новости,
1: аналитические передачи,
0: репортажи, мнения экспертов
1: и прямые включения из горячих точек со всего света.
0: Все это RTN.
1: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
0: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
1: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
0: RTN. Смотрите лучшее.
2: Слушайте в среду в 9:40 утра программу Михаила Лискера, доктора восточной медицины и акупунктуры.
3: Дэвидсон радио.
4: Американское радио на русском языке.
3: В Нью-Йорке 9:00 вечера.
5: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
3: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
4: Новости на
3: Дэвидсон Радио.
4: Информация к этому часу.
6: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Общественные пляжи официально возобновляют работу в праздничные выходные, приуроченные к Memorial Day. Сезон продлится до 13 сентября. Профессиональные спасатели будут дежурить ежедневно с 10 утра до 6 вечера. Для посещения станут доступны 8 бесплатных локаций, включая Кони-Айленд, Брайтон-Бич, Манхэттен-Бич и Раковый-Бич. На территории всех зон отдыха установлены специальные дозаторы с бесплатным солнцезащитным кремом. Купание строго запрещено в часы отсутствия лайфгардс. Для отслеживания статуса пляжей горожанам рекомендуется подписаться на уведомление сервиса Notify NYC. Власти Флориды собираются закрыть центр временного содержания «Аллигатор Алькатрас». Ожидается, что людей, которые содержатся в центре, вывезут к началу июня, после чего в течение нескольких недель центр демонтируют. В центре содержались около 1400 задержанных, неясно, куда их переведут. В Израиле фракции коалиции и оппозиции сняли с повестки дня законопроекты, которые должны были обсуждаться на пленарном заседании. Законопроекты отозваны, так как из-за кризиса вокруг закона о призыве у коалиции нет большинства необходимого для утверждения инициатив. Нельзя продолжать искусственным образом оживлять Кнессет. Если у них нет большинства, пусть распускают парламент по домам. И пойдем на досрочные выборы, заявили депутаты от оппозиции. Магнитные бури ожидаются на Земле в пятницу. Сегодня Землю может задеть край плазменного облака, выброшенного 10 мая. Есть вероятность сильной вспышки на Солнце 13 или 14 мая.
3: Погода. На Дэвидсон Радио.
6: В Нью-Йорке преимущественно облачно. Днем воздух прогреется до 69 градусов по Фаренгейту, плюс 21 градус по Цельсию. Относительная влажность воздуха 70%.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Только на
3: Дэвидсон Радио.
7: Центр зрения Vision Palace предупреждает. Правильная коррекция обеспечивает полноценное, стабильное зрение, отсутствие неприятных ощущений и высокую работоспособность, хорошее самочувствие и, естественно, хорошее настроение. В Vision Palace появилась возможность помочь слабовидящим людям с дегенерацией желтого пятна, диабетической ретинопатией, катарактой или глаукомой. Именно диабетическая ретинопатия – основной фактор риска таких заболеваний, как катаракта и глаукома. Очень важно диагностировать болезни глаз при сахарном диабете на ранних стадиях, когда еще можно остановить патологические процессы в глазе и сохранить зрение. Поэтому так важно минимум 2 раза в год посещать глазного врача. Vision Palace ведет прием опытный глазной врач Юлия Шейко. Принимаются все страховки. Medicaid и Medicare. Здесь великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace – ваш шаг на пути к хорошему зрению. 1723 Avenue в Бруклине. Это на углу East 18th Street. 718-998-8400. 718-998-8400. 0.
8: каждый третий американец страдает заболеванием вен. И все, как правило, не придают значения этой проблеме. Пока не осознают, что отеки, тяжесть в ногах и сосудистые изменения на коже уже стали мешать просто ходить без боли. Здоровье ваших ног доверьте настоящим специалистам.
9: Sinai Diagnostics. Все виды современной диагностики и лечения вен и артерий. Безболезненная получасовая процедура венопластики, выполненная доктором Дэвидом О'Коннором, вернет вам здоровье ваших ног. Sinai Diagnostics. 718-615-4100. 718-615-4100.
10: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
11: My name is Gil Zohar.
12: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
0: Новости,
1: аналитические передачи,
0: репортажи, мнения экспертов
1: и прямые включения из горячих точек со всего света.
0: Все это RTN.
1: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
0: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
1: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
0: RTN. Смотрите лучшее.
14: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Удивительные судьбы, невыдуманные истории, крутые виражи судьбы. Неизвестное об известных женщинах в программе «Суперженщины» с Натальей Быстрицкой. Каждую среду в 9 утра на радио «Дэвидсон».
15: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире «Дэвидсон Радио».
16: «Дэвидсон Радио».
15: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сопкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
16: «Дэвидсон Радио».
15: 620 AM. Настройтесь.
3: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио.
17: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
18: Здравствуйте, господа. К сожалению, у нас мало времени. Поверьте мне, у меня много чего еще есть сказать на эту тему. Все это еще происходит на фоне того, что происходит в Евровидении. Надо сказать, отдать должное австрийцам. Они постарались, чтобы как можно меньше было криков, антиизраильских криков. Они все-таки пытаются привести это к какому-то нормальному пониманию проведения фестиваля. Израильтяне вышли в гранд-финал, не знаю, что будет дальше. Ну вот, различные мусульмане там или, как говорится, их поддержатели кричат о свободном мире в исламе. Интересно то, что вот хорватская команда на Евровидении вот вышла с татуировками на лбу, на щеках и так далее. Но это не татуировки, а разрисовки тушью. А вы знаете, почему они так делают? Почему они так делали на Балканах? Вы же, наверное, не в курсе всей этой истории по поводу, в кавычках, свободного исламского мира. Потому что турки когда-то забирали, похищали или просто силой забирали самых красивых женщин на Балканах из славян. Забирали их себе в гаремы. И если женщина имела татуировки на себе, то они их не брали, потому что женщина с татуировками в исламе считается грязной, падшей. Поэтому очень многие женщины в этих странах, в Хорватии, в Боснии, ну, в Боснии меньше, в Косово, в Сербии наносили специальные татуировки на себя, в Венгрии, на лицо особенно, чтобы мусульмане их обходили стороной, как прокаженных. Вот именно поэтому, когда они танцуют, вот эти вот три девицы там, или пять девиц, сколько их, из Хорватии танцуют и поют, это напоминание об этом. Но европейские комментаторы, они настолько тупые, они настолько необразованные, что они ничего не знают ни о чем, ничего, нигде, никогда. Это знаю я. Слишком долго учился, на мою голову. В общем, я поставлю много видео, много фрагментов, которые будут на интернете, у меня на Фейсбуке. Пожалуйста, смотрите, комментируйте, подписывайтесь, друзья. Я много чего готовлю в ближайшие две недели. Я объявлю, будет множество сюрпризов, я надеюсь, приятных для всех, поэтому давайте, что называется, если вы хотите действительно получать новости вот такого плана, как я их даю, вот в том виде, как я их даю, с моими комментариями, с моими историческими ссылками какими-то, с моими сравнениями и так далее, то подписывайтесь, ну, прежде всего, на Русское радио. Подписывайтесь на мой канал на YouTube, который сейчас будет развиваться активнее, на мой Facebook, там я много чего, на Telegram, то есть много чего есть. Я даже хочу живой журнал оживить заново. Подписывайтесь, будем надеяться, если вы слышите меня на радио, то как с сопровождением, какие-то видео с сопровождением, вы, конечно, на Facebook, это удобнее для вас. Поэтому вот как-то так. Все, наш телефон 718-303-90-90. Я говорить ничего не буду, отвечать на вопрос тоже не могу, потому что я тут просто помолчу на сей раз. Добрый день, вы в эфире.
11: Доброе утро, Александр, это Наум. Александр, несколько моментов, только прошу вас выслушать до конца, может быть, что-то будет немножко сумбурно, но, конечно, это расследование, этот доклад, который вышел, он вызывает определенные эмоции, вы знаете. Хочется взять огнемет, зайти в газу и выжечь все, что там есть. А к этим газоватам, которые там находятся, присоединить эту Албанезе, который из Организации Объединенных Наций, и еще несколько человек, которые этого же журналиста из Нью-Йорк Таймс и тому подобное. Ну, это один момент. Второй момент. Насчет этой демонстрации, которая была в Бруклине возле синагоги. Смотрите, свобода слова – это свобода слова. Все хорошо. Кто выдает разрешение на эти демонстрации? Полиция. Смотрите, вот полиция выдает разрешение, и тут же она посылает 500 полицейских охранять эту синагогу. То есть полиция изначально знает, что это будет провокация. Как же можно дать разрешение на провокацию? Это не свобода слова, Александр. А кто сегодня во главе полицейского департамента Нью-Йорка? Еврейка Джессика Тиш. Шейман Гар. Я понимаю, что не она лично выдавала разрешение, а выдает какое-то определенное отделение полиции, которое находится в этом районе. Вы знаете, Александр, я очень много лет назад, я уже как бы довольно не молодой человек, может быть, не очень старый, но я очень много лет назад служил в израильской армии. Служил в боевых частях, не в пехоте, дело не в этом. Но с того, что я делал, погибло немало арабских террористов. Я очень жалею, что погибло их недостаточно. от тех снарядов, которые я в них выпускал. А что, евреи, вы говорите, евреи трусы? Нет, Александр, евреи не трусы. Если сегодня еврей будет стоять дробовиком у своей двери, его сегодня же заберут в полицию. Вспомните, что было в Бостоне, когда афроамериканцы прошли мимо дома одного из прокуроров или судьи, я не помню, адвоката, который чем-то занимался. Они просто, он с женой просто стоял.
18: Это не в Бостоне, это было в Сент-Луисе.
11: В Сент-Луисе. Это было в Сент-Луисе. Они просто стояли.
18: Они стояли, свой дом. Их оправдали.
11: Их оправдали. Но вспомните, что они пережили.
18: Наум, я понимаю. Вот давайте я вам теперь отвечу. Вот я, как говорится, сделаю исключение. Значит, если будем стоять и кричать по караул и ждать полицию, мы ничего не дождемся. Понимаете, Торой мы от них не отобьемся. Вот эти задроты еврейские, которые там стоят, а я по-другому их назвать не могу. Значит, да, нужно рисковать, стоять с дробовиком, и пусть меня, блин, арестуют. А потом меня, моя же община, будет вместе вся защищать. Потому что я стоял и защищал других. Во! Мы должны это делать, даже если это против закона. Значит, мы должны идти и шуметь, и устраивать обструкцию этим, как говорится, этим правилам, которые они написали в городе, что если они не исполняют свои обязанности, если мы чувствуем intimidation, мы будем защищать себя сами. И мы должны настаивать на том, что мы имеем право это делать, что мы стоим на своей property, защищаем ее и так далее. Окей, если не с автоматом, с битами стоять. Вот если бы они хотели бы, вот на каждом крыльце стоял бы по мужику, нормальному, понимаете, засученными рукавами, сбитой, у них бы очень убавился энтузиазм. Очень. А если бы еще один из них попытался бы броситься на него, ему бы выбило пару зубов, это вообще было бы замечательно. Нет, я вам скажу такую еще более крамольную мысль. Если бы, да, состоялся еврейский погром с какими-то грабежами, насилованием, поджогами, то, поверьте мне, у евреев были бы более развязаны руки сегодня. Мы дождемся этого погрома, потому что мы к нему идем. Знаете, почему мы к нему идем? Потому что мы безрукие инвалиды, мы задроты. Поэтому это закончится погромом, закончится террористическим актом, закончится каким-то убийством. Скорее всего, не малым. Это этим закончится, я в этом уверен абсолютно. Типун мне на язык, но я понимаю, что я прав. И вот только после этого у нас будет карт-бланш что-то делать. Законы надо менять. Настаивать на их изменении. Понимаете, стоять, охранять себя. Потому что, повторяю, Тора не поможет. Вы Торой не отобьетесь от всех этих ублюдков и захамасников. Извините за оскорбление Торы. Но тем не менее, понимаете, пока, если мы будем себя вести, как, понимаете, вот эти хасиды, которые, понимаете, там в белых носках ходят, то у нас вот будет то же самое. Которые, понимаете, боятся, что он с них шляпу срывает. А если за шляпу, за срыв шляпы, он бы ему в зубы дал бы, не срывали бы шляпу в следующий раз. Потащите меня в суд, давайте, потащите меня в суд. Но тогда должна вот эта еврейская община, которая набита деньгами, как мусором, должна сказать, мы защитим тебя так, что от суда места живого не останется. Будет такая защита, будет 10 адвокатов кричать во все стороны. За любые деньги. Вот что должно быть, так далее, понимаете, еврейский.

0: ли, потому что какая-то сука пожаловалась. Все. Пошли в суд и отбили его. Заплатили адвокатам, заплатили в прессу, заплатили всем, кому можно. Мы имеем все возможности, мы ничего не делаем. Мы себя ведем настолько тихо, мы что думаем, что если мы будем ниже травы, тише воды, нас не заметят, нас всегда заметят, нас всегда найдут, выковыривают из самого поганого угла, в котором мы забились. Ну, неужели не ясно? Вот именно с битой не попробовали бы, с автоматом бы не попробовали в руках. Поэтому я считаю, что вообще израильское общество, в Израиле должно быть вооружено до зубов, лучше, чем американское. А в Америке тем более должны быть мы вооружены. Потому что никто нас не пожалеет, никто за нас не заступится. Итальянцы сами бьют морду. Черные сами за себя бьют морду. Поэтому в черном районе античерных демонстраций я не вижу. Вот в Скоке когда-то, понимаете, в этот еврейский городок под Чикаго, была огромная демонстрация нацистов, неонацистов. Когда-то было очень давно, лет там 40 назад, они прошли с огромной свастикой, со всеми делами, через еврейский город Скоки. Где жило очень много, кстати говоря, рекордное количество вышедших в Холокосте. Специально, чтобы их раздражать и так далее. И что, можно было напрямки? Нет. Нет. Но они бы не позволили это все сделать в каком-то черном районе, в каком-то черном городе. Эти бы черные бы растерзали бы этих нацистов, бы на куски бы их рвали бы, а потом бы сели бы в тюрьму. Да, сели бы. Но сели бы с чистой, как говорится, совестью, за, что сделали правильное дело. И, скорее всего, были бы оправданы в суде. Мы не можем больше полагаться на то, что придет какой-то дядя и будет нас защищать. Не можем. Понимаете? Не можем. Мы идем совершенно к новой Америке, понимаете, в которой жить надо с кулаками, зубами, когтями. Если вы не можете, если вы будете кричать, что «Ой, о май гад, погром!» Вас еще больше будут громить. Покричи, пожалуйста, побольше. Понимаете, вот сейчас телефон уже греется. Позвонить жалобы в ООН. Сейчас прибежит Кутиерыш. Заставляет, понимаете, протокол, что тебя изнасиловали. Во имя всех твоих еврейских ценностей. Добрый день, вы в эфире.
1: Ой, наконец-то, спасибо, что вы взяли мой... Я выключаю. Что вы взяли мой телефон. Я... Единственное, что хочу сказать, Александр, я нервничаю.
0: Саша, просто Саша.
1: Я только хочу сказать вам огромное спасибо за ваши высказывания, которые просто со слезами. Я чувствую, как ваше сердце бьется при каждом вашем слове. Я слышу, прямо душа рвется наизнанку, чтобы людям доказать, что надо делать. А народ у нас такой молчит и доволен всем.
0: Я ну, хочу нас, еще нас приучили, раз сказать, нас
1: они издеваются. Да, они издеваются над нами сегодня вот этими демонстрациями. Кто-то звонит. Я хочу выключить, потому что я вам очень благодарна, что вы взяли
0: спасибо.
1: Мой... Ой, это спасибо. У меня муж в больнице, и дочка вызванивает. Я хочу еще раз сказать спасибо за тех, кто молчит, которые сидят. Я бы вот пожилая женщина, я бы пошла бы тоже со всеми. Я бы пошла в суд. Спасибо.
0: Понимаете, огромное. Спасибо. Суд здесь работать не будет. Еще раз повторяю. Вы помните историю крестного отца? Да, я знаю, к чему я призываю. Абсолютно четко понимаю. Вы помните историю, с чего начинается фильм? С чего начинается роман? Что к крестному отцу приходит похоронный агент, который имеет funeral home. Он говорит, мою дочь, двое итальянскую, двое белых, американцев, итальянцев тогда считали за мусор, за грязь. Считали цветными. Их тоже точно так же расово преследовали, как всех остальных цветных. Как евреев преследовали. И смеялись над ними. Мы ее дочь заманили на какой-то там партии, на какой-то день рождения, каких-то несколько белых, там, я не знаю, англосаксов протестантского происхождения. И там они ее не просто изнасиловали, они ее еще изуродовали. Она не может говорить, потому что ее челюсть подвешена на проволоке. Он говорит, я никогда не хотел, как говорится, иметь с вами дело, крестный отец. Я пошел в суд, потому что я считал себя добропорядочным американцем. Я пошел в суд, я пошел в полицию. Они только посмеялись надо мной. Судья дал им условное наказание.

0: этим ублюдкам. И говорит, поэтому я пришел сейчас к вам, и я готов поцеловать вашу руку, понимаешь, признать себя частью вашей организации, быть вам обязанным, но я хочу получить satisfaction, я хочу получить справедливость. Понимаете, ситуация, и эта справедливость именно оказывается этим крестным отцом, который ловит вот этих вот белых ублюдков, и укладывает их в больницу на пожизненно, в инвалидное кресло. Чтобы они не просто. Нет, он не хотел, чтобы их убили, они хотели, чтобы они страдали. Речь идет вот о чем. Если вы будете спускать на тормозах, а это спуск на тормозах, то, что произошло, вот подобные демонстрации вдоль вашего дома. Это не центральная улица, это не главная городская площадь, это не столица империи. Не столица графства, не столица даже маленького городка. Не главная площадь перед мэрией. Это тихая еврейская улица со спальным районом. Они именно идут по этой улице. Они именно перед синагогой устраивают исламскую молитву. Они именно кричат то, что, как говорится, они хотят кричать, и считают, что они не, их нельзя тронуть. Вот надо доказать, что их можно тронуть. Или, понимаете, чтобы их прохождение вдоль синагоги, вот когда там встанут вот вдоль дороги, вот перед подходом к синагоге, встанет несколько вооруженных евреев, таких сурового вида. Они не будут молиться там, они отойдут в сторонку. Вот о чем я говорю. Они просто отойдут в сторонку. Эти животные, эта мразь уважает только силу, силу и ничего кроме силы. Но нельзя все время полагаться на полицию. Мы не можем быть все время, понимаете, жидкими мускулами. Ребята, не можем. Евреи доказали себя только за счет мощи. Не только своих голов и мозгов, но и своих мускулов. Если мы совсем не можем, окей, наймите тех, кто может. Тоже в больнице, так далее. Но там тогда должен быть такой железно-бетонный контракт с теми, кого вы наняли. Что если их за вас посадят, то мы будем за них стоять, как будто это сам отец Моисей, блин, с Авраамом, которого посадили в тюрьму и которого мы должны освободить. Вот какой должен быть договор, понимаете, если за вас встанут итальянцы, ирландцы, русские или кто-то другой, потому что вы сами встать не можете. Окей, файн, за нас встали, мы вас после этого вытащим откуда угодно. Мы, ваша семья будет жить в довольстве, и ваши дети пойдут в колледж за наш счет, пока вы будете за нас отдуваться. В суде или, не дай бог, в тюрьме. Вот какой должен быть железобетонный контракт между охраной и нами. Как родные должны мы с ними быть, вы понимаете? Не просто говорить спасибо, нет, а быть вот как будто, понимаешь, вот ты член семьи, и мы за тебя встанем всей остальной общиной вместе взятой. А с Нью-Йорк Таймс, например, тем, что почему не найдется несколько еврейских меценатов, у которых, повторяю, денег вот так много, что они могут выместить всю Пятую Авеню 100-долларовыми бумажками в 20 слоев, если надо. Почему они не купят эту вонючую Нью-Йорк Таймс и не сделают из нее главную еврейскую газету страны? Повыгоняют всю эту шваль, которая там засела. Вернут туда обратно Барри Вайс, которая оттуда ушла. Наймут нормальных людей, нормальных корреспондентов, журналистов, репортеров, честных людей. Просто. Абсолютно не обязательно евреев. Боже упаси. Есть полно неевреев, которые честные, здоровые, нормальные люди. И мы бы обрели бы этот голос, уничтожьте эту газету, купив ее. Выгоните всю эту шваль, это что за пулитцеровские премии они дают? Начните давать премию Эйнштейна, блин. Найдите какого-то еврейского автора, назовите в честь него, понимаете, там премия Кафки или Стефана Цвейга. Или еще каких-то еврейских авторов. Начните давать премию от их имени. Но это будет настоящая премия. а не тот вот позор, во что превратилась Пулитцеровская премия, если вот этому чмо дали ее два раза. Мы не можем быть вот безучастными, безрукими вот в этой ситуации. Добрый день, вы в эфире, у вас одна минута.
1: Александр, я полностью с вами согласен, что надо руками, кулаками драться. Но мы это не сможем сделать. Есть в городе организация, которая просит обратиться к нашему губернатору и просить прислать город Айс. Вот там крепкие, здоровые ребята. Вот они, конечно, справятся.
0: Причем тут, Леонид, спасибо. Но при чем тут Айс? Айс что будет, извините, заниматься охраной правопорядка? А если все эти идиоты, которые вот ходят на демонстрации, это все абсолютно законные граждане Соединенных Штатов? Что Айс будет сделать? Поцелует их всех в задницу? В чем тут Айс? И чем, тем более губернатор штата Нью-Йорк, что она будет идти против своих? Да боже упаси. Я был удивлен, что столько полиции было. Полиция подчиняется этому мамдане, идиоту. Ну, полиции может не быть вот как раз в этой ситуации. Мы не можем полагаться на закон, вот эти все органы власти. Особенно в такой атмосфере, с такой партией, которая рулит ими. Мы должны иметь свои собственные. Мы должны иметь собственные газеты, собственные премии, собственные фестивали. Не в том смысле, что мы не пригласим на них поляков или венгров, или там африканцев, или чего. Нет, пригласите всех. Но так, чтобы хоть одна сволочь откроет рот по поводу, понимаете, сионистов, все, его тут же выгнали мгновенно. Или не будут заголосовывать никого за то, что, понимаете, они поют на иврите. Окей, перерыв.
2: Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
2: Американское радио на русском языке.
3: Радио. Дэвидсон Радио.
4: Доброе утро, дамы и господа. В эфире очередной выпуск криминальной хроники от Александра Гранта.
5: Я вам мозги не пудрю,

0: Ну и так, друзья мои, поскольку речь в моих передачах так или иначе идет о соприкосновении человека и закона, то наш сегодняшний собеседник — адвокат Слава Черный. Слава, здравствуйте.
1: Здравствуйте, господин Грант.
0: Давайте начнем с того, что какие юридические вопросы вы практикуете в вашем офисе?
1: Добрый день, дамы и господа. В сферу моей юридической практики входят все виды телесных повреждений, связанных с автомобильными авариями, падениями на улицах, в домах, парках, бизнесах, детских площадках, получение травм по виде хоум-аттендов, нерсинг-хомов и адолт-дейкер-центров и так далее. Одним словом, я практикую все виды телесных повреждений, полученных по халатности третьих лиц. Также я подготавливаю трасты, решаю вопросы, связанные с получением компенсации за телесные повреждения для получателей SSI, и решаю вопросы с Медикейтом и с Медикером. Дамы и господа, я хочу напомнить телефон моего офиса 718-494-7100. 718-494-7100. Пожалуйста, звоните круглосуточно.
0: Мистер Черный, сегодня многие пожилые люди пользуются сервисами Home Attendant. Даже слово такое появилось в русском языке — Home Attendant. Adult Daycare – это детские сады, и Nursing Home – это дома престарелых. Расскажите, пожалуйста, какие проблемы с точки зрения халатности работников этих сервисов их могут подстерегать?
1: Да, это правда. Сегодня расширены все виды услуг по домашнему обслуживанию пожилых людей. Это сервисы хоум-аттендентов. Многие посещают adult daycare центры, то, что называют садики для взрослых, а также некоторые вынуждены находиться в нерсинг-хомах. Это прекрасные и необходимые виды услуг для пожилых, но порой халатность работников этих сервисов по невыполнению ими назначенных врачами и медсестрами, порой собственная инициатива приводит к тяжелым травмам пациентов, то есть тех людей, которых они обслуживают. Пациенты рассчитывают на внимательный и правильный уход, а вместо этого оказываются на больничной койке. На многие месяца, порой уже никогда не восстанавливаются до прежнего состояния здоровья.
0: Ну, а можете ли вы привести какие-то конкретные примеры халатности со стороны работников этих сервисов, которые вы встречали в вашей практике?
1: Надо понимать, что врач и медсестра создают для каждого пациента индивидуальный план обслуживания, называется care plan. Даже малейшее отклонение от него является халатностью и приводит к тяжелым травмам, такие как переломы ног, рук, бедер, ребер, ушибы, синяки и многое другое. В моей практике встречались хоум-аттенденты, которые отказывались сопроводить клиента в туалет, в ванную, в другую комнату, поднять с постели, правильно сопроводить на прогулки, правильно выполнить просьбу пациента нерсинг-хома, создать безопасные условия пребывания в садике для пожилых, что влекло за собой травмы и госпитализацию. Наши слушатели должны знать, что в этом случае они или родственники должны немедленно связаться с адвокатом для консультации. Время является критическим моментом в успехе вашего дела. Еще раз, дамы и господа, я хочу напомнить телефон своего офиса 718-494-7100. И вы или ваши родственники могут звонить круглосуточно.
0: Спасибо. Напоминаю, что с нами был адвокат Слава Черный. И еще раз повторяю его телефон. 718-494-7100. Повторяю, 494-7100.
2: Слушайте Дэвидсон Радио. Радио.
3: Вы не внимание! В Бруклине открылась новая клиника Wound Edge. Самый современный центр лечения всех видов ран и повреждений кожи. Язвы, пролежни, разрывы кожи, рваные раны, порезы, ожоги, укусы животных и насекомых, инфекционные раны и гематомы. Здесь вам помогут доктор Роман Зиндер, специалист по лечению ран, заботится о каждом пациенте и подберет лечение, которое действительно помогает. Звоните 347-669-3535. Доктор Роман Зиндер. 347-669-3535. Wound Edge. Когда нужен профессионал.
4: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
5: Друзья, вас поздравляет с праздниками Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке центр Кнессет. И приглашает на День открытых дверей 19 мая, в день, когда центр празднует свое 14-летие. Расположен он на берегу океана. Здесь празднично и радостно, благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. А в арт-студии вы научитесь писать картины, создавать из подручных предметов предметы искусства, от спорта до интеллектуальных игр, концертов каждый день до своего музыкального театра. От океана два шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Полное сопровождение социального работника, ну и, конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. И я хотел бы напомнить, 19 мая встретимся в центре Кнессет. Там будет большой праздник. Вас ждет праздничный обед и праздничный концерт. Вы можете выбрать смену, посетить этот центр. Обязательно регистрация по телефону 718-975-3322. 975-3322. Вы можете выбрать смену первую или вторую. Кнессет от Далдейкер, 128-130 Брайтон-Бич-Эвеню. Новый сезон в центре Кнессет 2026 года. Лучшее предложение в городе.
6: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из Нормы, Сомнамбулы, Пуритан в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте театр.com.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
7: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
1: Здравствуйте, господа, еще раз. И вот реакция на то, что опубликовала «Нью-Йорк Таймс», это пишет известный блогер из интернета. Вот он пишет, Хан Мазигова зовут. «Не могу поверить, что нам приходится заниматься этим. Газета «Нью-Йорк Таймс», главное летописное издание страны, только лишь что опубликовала авторскую колонку, в которой государство Израиль обвиняется в систематическом сексуальном насилии над палестинскими задержанными. Среди прочего утверждает, что Израиль дрессирует собак для изнасилования заключенных.
8: Одним из источников издания выступает человек, который был вынужден уволиться со своей работы, после того, как несколько человек, в том числе несовершеннолетние, обвинили его в рассылке сообщений, угрожающих сексуального характера. Другим источником является организация EuroMed Human Rights Monitor, группа, чей представитель был включен Израилем в санкционный список как агент Хамаса, и который публично назвал свидетельства израильских женщин, изнасилованных 7 октября, сфабрикованной ложью. The Times использует слова человека, который на вполне обоснованных основаниях обвиняет в сексуальных домогательствах к детям, а также данная организация возглавляет человеком, отрицающие факты изнасилования еврейских женщин. Все это для того, чтобы выстроить обвинение, согласно которому израильтяне являются сексуальными хищниками. Это самое серьезное обвинение, которое можно выдвинуть против целой страны. Оно требует опоры на источники самой высокой степени надежности. Нью-Йорк Таймс же решила, что для этого вполне возможно раздела мнения. Этого совершенно недостаточно. Избавьте меня от ваших крокодильных слез. Те же самые люди, которые на протяжении 2 лет называли лгуньями жертвы изнасилования 7 октября, которые внушали нам, что лозунг «Верьте женщинам» сопровождается сноской оговоркой, или если речь идет о еврейках, теперь будут со слезами на глазах делиться этой статьей. Им никогда не было дела до проблемы сексуального насилия как такового. Им было важно лишь то, на кого это насилие можно повесить. Я вообще вовсе не хотел тратить свой день на написание текста об этом. Но когда крупнейшая газета в мире занимается подобным отмыванием клеветы в адрес моего народа, молчание становится соучастием. Абсолютно верно. И то, что мы видим, что международные организации плачут крокодильными седами по поводу палестинцев, арабов, мусульман и так далее, и не замечают ни евреев, ни черных, допустим, христиан в Африке, которых убивают, и так далее, и тому подобное. Они не видят, понимаете, не плевать, понимаете, после этого на то, что они считают нужным по этому поводу сказать, потому что это де-факто выборочное правосудие, выборочная справедливость. 718-303-90-90. Добрый день, вы в эфире.
9: Доброе утро. 38 лет живу в Буропарке среди ортодоксальных евреев. У вас неправильное представление о них. Они молодцы, они один за всех, все за одного. Не дай бог что-то случается, это туча чернодежих евреев собирается вместе, и эта туча не боится ни пистолета, ни ножа, ничего. Они голыми руками будут душить любого, кто посягнет.
8: Окей, где они были? Окей, Эдуард, давайте вот этого Асану перестанем петь им. Где они были тогда, вот когда эта демонстрация была? Где они были? В Буропарке? Нет, в Буропарке быть не надо, надо было быть на этой улице.
9: Здесь ни одна
8: До свидания. Меня не волнует, что они не были где-то там, когда они должны были быть там, где идет эта демонстрация. Стоять вдоль улицы, вот эти дети в черных шляпах. Своим числом подавлять, даже если без бит. Где они были? В Буропарке или в Вильямсбурге? Меня они не волнуют. Добрый день, вы в эфире.
10: Добрый день, Александр. Я слышал, вы говорили про то, что евреи на сегодняшний день будут прятаться. Так я вам скажу, я один из этих ортодоксальных евреев. И я принадлежу к ортодоксальной синагоге. Я владею оружием. Я когда пошел покупать свое оружие и патроны, вы бы видели в очереди, которая была на улицу выходила, стояло человек 20. Из них большинство евреев. Если вы поедете в One Police Plaza, вы увидите, сколько евреев.
8: Прошу прощения, как вас зовут? Прошу прощения, как вас зовут?
10: Ефим.
8: Ефим, я рад, что вы не один, что вы купили оружие, что вы вооружены, что вы так думаете. Проблема заключается в том, что если вы и такие, как вы, вот в тот момент, когда нужно, а это все общины касается и ортодоксальные, неортодоксальные, религиозных, нерелигиозных, любых, не находитесь вот вместе с ними, где идет эта демонстрация, вот если бы вы стояли там даже безоружные, вот просто, допустим, в еврейской одежде, стояли бы рядом и готовы были кулаками хотя бы, как говорится, постоять за свое имя, за свое племя, за свою религию, вот тогда бы этого разговора не было. Вас там не было. Поэтому,
10: я не совсем с вами согласен.
8: Я понимаю, что вы не согласны. Понимаете? Я понимаю, что вы не согласны. Пока не будет всеобщего какой-то вот организации помощи, которая вот была как у мэра Кахана когда-то сделана, мы пришли обратно к тому же самому. Мы должны иметь отряды самообороны. Мы должны иметь отряды, intimidation, можете называть так угодно, которые просто будут стоять рядом и будут показывать, что они не просто так свой хлеб едят. И это только маленькая часть. Поверьте, на нас нападают уже в газетах центральных. Вы хотите что дождаться, чтобы был, да, этот погром? Он будет. Он будет. Знаете, почему он будет? Потому что вы сидите дома. Он будет в Нью-Йорке, скорее всего. Или будет какое-то очередное убийство, которое почему-то, или нападение на синагогу, будет какой-то сумасшедший, который слишком наслушался всего этих криков, понимаете, злобных евреев. Видите, если на улице уже кричат, посмотрите на этих вонючих носатых, почему их вообще посылают на фестивали? Понимаете? Вот о чем ведется речь. Добрый день, вы в эфире.
11: Алло, здравствуйте. Меня зовут Анна Шварцман. Я 100% с вами согласна. Значит, такое дело. Я каждую неделю по Зуму слушаю русскую передачу. И когда вот бывают разные события, я педагога, который нам все это рассказывает, много раз спрашивала, почему вы не принимаете участие? Почему вы не ходите на демонстрации? Они говорят, вы знаете что? Бог все это разрулит.
8: О, у Господи, нас все... Бог! Да, я не могу это слышать больше. Бог, Тора, я не хочу слушать даже это. Ну.
11: Да, я понимаю. Вы мне только подскажите, что мне делать, как объяснить этим людям, что это.
8: Им вы объяснить серьезно. Не можете, если они так говорят, значит, они уже безмозглые, значит, они пойдут в печь, когда им скажут идти. Все, что я могу им сказать, все. Они безнадежны тогда, если они так говорят.
11: Никакой организации.
8: Вот организацию надо делать. Понимаете?
11: А как?
8: Спасибо. Как? Очень просто. Евреи должны собраться с серьезными деньгами. Купить, например, газету «Нью-Йорк Таймс». Объявить о том, что собирается новая еврейская организация, боевая, которая будет учиться восточным единоборствам, которая будет охранять еврейские объекты с битами, не обязательно даже с огнестрельным оружием, с кастетами. Будет уметь драться, понимаете? Там будут, например, понимаете, просто нанятые люди, допустим, не евреи, которые готовы, как говорится, послужить в этом деле. Вот что должно быть. Мы представляемся очень легкой добычей для всего этого сброда, который идет по улице. Легкой добычей к нам можно подвести и сорвать эту черную шляпу с кого-то, и он будет только стоять и ныть по этому поводу. А чтобы догнать этого козла, который тебе сорвал шляпу, и дать ему головой его об асфальт. Вот это, что, это кому-то грозит? Да нет, он начнет кричать, шуметь, он начнет размахивать торбой, понимаете, с молитвенником. Вы меня извините, товарищи религиозные, но вот настолько нюнями быть нельзя. Просто нельзя. Мы живем, понимаете, в состоянии того, что мы в одном шаге от того, что, понимаете, нас начнут убивать на улице. И мы будем, и, понимаете, и вот если так говорить, что Бог там что-то разрулил, значит, мы готовы опять идти в печь. Добрый день, вы в эфире.
12: Добрый день. Значит, что такое изнасилование? У евреев это большой грех. Вот бармицва, это с чего началось? 13 лет брат, которого забрали обманом девушку, сестру, и, значит, там изнасиловали, а потом он сказал, что я женюсь. Они вырезали 13-летний, твои ребята, они вырезали весь город, все население. Поэтому вот сейчас идет эта бармицва. И вот это надо...
8: Спасибо. Ребята, понимаете, это не вопрос со мной. Это не вопрос того, что я вот, понимаете, здесь уперся рогом и призываю к насилию. Я призываю к бдительности. Я призываю к тому, что в свое время был вот Битар в Одессе. Почему? Потому что они поняли, что, понимаете, знаете, вот есть вот этот фильм вот недавно буквально, 2017 года, Death Wish. Там играет Брюс Уиллис. И там есть одна фраза, которую ему говорит его father-in-law, у которого только что убили дочь и его жену, вот этого Брюс Уиллиса. И он говорит, ждать полицию, когда что-то произошло, это как ждать в курятнике полицию после того, как лиса уже своровала кур. Если мужчина, это он, это лиса уже своровала кур. Если мужчина, это он, эта фраза там есть, возьмите, поставьте. Мужчина хочет защищать то, что это его свое, он должен защищать сам. Вот и все, что я говорю сегодня. Мы должны это защищать сами. А полиция прибывает всегда после событий. Ну, в данном случае, слава богу, они были. Но все равно. Вот о чем я говорил сегодня. Мы эту тему продолжим. Всего доброго.

Здравствуйте! С вами вновь доктор Александр Фиш. Компания Vocon Smile продолжает удивлять и радовать своих пациентов. И вы легко можете в этом убедиться. При покупке комплекта лечебный крем Рабутин и омолаживающий крем Velvet EF стоимостью комплекта лечебный крем Рабутин и омолаживающий крем Velvet EF стоимостью в $120 на ограниченное время вы получаете в подарок металлический многоигольчатый ролик, улучшающий циркуляцию, усиливающий впитывание кремов, обеспечивающий обезболивание и сияющий результат. После нанесения крема

0: реклама. Используйте ролик от 2 до 5 минут, и вы почувствуете большую разницу. Заказать продукцию компании Walk and Smile вы можете по телефону 212-757-7437 или на сайте walkandsmile.com. Не старейте и живите без боли. Всегда ваш доктор Александр Фиш.
1: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
2: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
3: Новости,
4: аналитические передачи,
3: репортажи, мнения экспертов
4: и прямые включения из горячих точек со всего света.
3: Все это RTN.
4: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
3: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
4: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
3: RTN. Смотрите лучшее.
5: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
6: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
5: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
6: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
5: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
6: и качественней.
2: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Нью-Йорке 10 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. В Пекине стартовали переговоры Трампа и Си Цзиньпина. Встреча проходит в Доме народных собраний на площади Тяньаньмэн. Главная тема – взаимные тарифы. Сейчас Соединенные Штаты сохраняют повышенные пошлины примерно на 280 миллиардов долларов китайского импорта. Пекин отвечает ограничениями на экспорт редкоземельных металлов, которые используются при производстве американской электроники, электромобилей и военной техники. Американские биржи сегодня отреагировали нервно. Индекс NASDAQ снижался в первые часы торгов из-за опасений, что переговоры могут закончиться без соглашения. Особенно просели акции производителей микрочипов и аккумуляторов. После серии угроз между Вашингтоном и Тегераном американские военные усилили присутствие в Персидском заливе. По сообщениям ближневосточных СМИ, дополнительные системы «Патриот» перебрасываются на базы США в Катаре и Бахрейне. Иран, в свою очередь, заявил, что способен перекрыть Армузский пролив. Через него проходит почти пятая часть мировой нефти. На этом фоне нефть марки Brent сегодня поднималась выше 96 долларов за баррель. В Европе продолжается политический кризис вокруг миграции. В Германии резко выросла поддержка партий, требующих ограничения приема мигрантов. Во Франции правительство обсуждает дополнительные меры безопасности после серии нападений на полицейских в пригородах Парижа. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Иран выдвинул США 5 условий для возобновления переговоров. Нацразведка проверит более 120 зарубежных биолабораторий, включая объекты Украины. Александр Лукашенко заявил о подготовке армии Беларуси к войне. Трамп удвоил размер строящегося бального зала в Белом доме. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 50%, 64% по Фаренгейту, 19% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
4: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Тараканы, тараканы, тараканы. Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
7: Как размножаются бобры? Есть ли зубы у комара? Откуда кукушка знает про годы? Ну, кому это нужно? Михаилу Братславскому в программе «Эрудит» по пятницам с 4 до 5.
8: «Моя Америка. Прошлое и настоящее. Исторические экскурсы с Алексеем Орловым».

Добрый-предобрый вечер, дорогие дамы, уважаемые господа. С вами действительно Алексей Орлов, и я начинаю очередную передачу «Моя Америка» и спонсор моей передачи «Моя Америка» – магазин оптики Vision Palace. Это дворец зрения. Я обращаюсь к каждому из вас, кто нуждается в очках, в корректирующей оптике. Цены из-за тарифов, повторю, в очередной раз повышаются, но у вас, дамы и господа, есть прекрасная возможность приобрести очки еще по прежним хорошим ценам. Вы спросите, где? Вы прекрасно знаете ответ. Это Vision Palace. Посетите дворец, поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения, они поляризованы хамелеонами для водителей. Все это Vision Palace. Vision Palace изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор Flexible оправ, очков-хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Кстати, очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение 1 часа. И принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare. Великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Вы можете в этом сами убедиться, посетив этот дворец. Адрес 1723 Avenue U в Бруклине, это угол East 18 Street. Также можете позвонить по телефону 718-998-8400. И помните, дамы и господа, Vision Palace – это ваш взгляд на жизнь. Телефон 998-718-998-8400. Тема у нас сегодня историческая и современная. Назвал я нашу беседу сегодня так. Демократическая партия. Расистская. Была расисткой вчера и остается сегодня. В истории американского юга есть дата, позволяющая утверждать, что черные американцы не являются изгоями среди белого населения. Дата – это 8 ноября 1994 года. В этот день на выборы в Конгресс в 4-м избирательном округе штата Оклахома, в этом округе белые составляют 90%, победу одержал афроамериканец Джей Си Уоттс. Он стал первым за более чем 100 лет чернокожим, который выиграл выборы в Конгресс в Южном штате. Но демократическая партия встретила победу республиканца, чернокожего республиканца Уоттса гробовым молчанием. И легко понять почему. Ну, во-первых, демократы с пеной у рта утверждали и утверждают, что белые южане все как один расисты. И, во-вторых, черным нет места в республиканской партии. Они, по мнению демократов, принадлежат партии демократической. Уоттс и белые избиратели опровергли расхожее мнение, бытующее среди демократов. Они опровергли это мнение. Теперь, дамы и господа, Джейси Уоттс стал первым в 20-м столетии, 1994 год, чернокожим республиканцем, который победил на выборах Конгресс в Южном штате. Первым в истории чернокожим в нижней палате Конгресса, в палате представителей, стал республиканец Хирам Ревелс. Это было в 1870 году. Он завоевал депутатский мандат в Южной Каролине. В
последующие 7 лет с 1870 до 1877 еще 13 чернокожих республиканцев были избраны в Палату представителей. Все они, как и Ревелс, представляли Южные Штаты. Но после 1877 года и вплоть до победы Отца в 1994 году ни один из Южных Штатов не выбирал в Конгресс чернокожих республиканцев. Обратимся к истории. 1877 год. Этот год стал своего рода краеугольным камнем в политической истории американского Юга. События, предшествующие 15 лет, заложили основу господства Демократической партии Южных Штатов, откровенному расизму, проповедуемому этой партией. В апреле 1865 года завершилась гражданская война, и 11 штатов поверженной конфедерации были оккупированы федеральными войсками. Оккупация дело не ограничилось. Конгресс, обе палаты которого контролировали республиканцы, решил право голоса всех участвующих в войне южан, то есть всех мужчин, женщины тогда не голосовали, то есть лишил права голоса всех демократов. Никто из них не мог быть избран в федеральные органы власти, ни в местные органы власти. Но лишением избирательных прав южан Конгресс не ограничился. Республиканцы обложили южан гигантскими налогами.

бизнесы становились банкротами в одночасье. Из северных штатов побежденные ринулись любители легкой наживы. Их прозвали саквояжниками. Почему саквояжниками? Потому что они ехали с легкими чемоданчиками на первое время жизни, зная, чтобы они потом вскоре обогатятся. Они скупали за бесценок не только бизнесы, но и дома, обложенные налогами на собственность. Сотни домов горели, хозяева поджигали их, чтобы не остались оккупантом. Есть на эту тему, кстати, прекрасный фильм с Джоном Уэйном. Ну а власть в Южных Штатах, исполнительная, законодательная, судебная, но она перешла в руки республиканцев. Это были не только белые, приехавшие с севера, но и южане, главным образом черные, получившие свободу, рабство было отменено. История, дамы и господа, не признается слагательного наклонения. Но мы можем уверенно утверждать, что если бы президентом оставался Авраам Линкольн, ничего подобного в бывших штатах Конфедерации не произошло. Мы знаем, у Линкольна был план быстрого установления мира с южанами и, в частности, возвращения их в правительственные структуры, федеральные и местные. Но Линкольн был убит. Пост президента занял вице-президент Эндрю Джонсон, который был южанином из Теннесси и демократов. Вопрос, почему Линкольн пригласил этого человека быть вице-президентом, когда избирался на второй срок в 1864 году? Линкольн выбрал Джонсона совершенно сознательно, потому что он не сомневался. Демократ-южанин поможет быстро интегрировать, вернуть в состав Союза бывшие штаты Конфедерации. Республиканцы же видели в президенте Джонсона врага. Он и южанин, он и демократ. И с конфедератами, бунтарями, так их называли северяне, следовало поступать так, как с врагами. Южные штаты взялись за оружие. Началась партизанская война против оккупантов. Самой известной партизанской группой, оставившей след в истории, был Ку-клукс-клан. В современной общепринятой историографии эту организацию называют не иначе, как антинегритянской расистой. Это далеко от истины. Первый Ку-клукс-клан, о втором речь впереди, первый Ку-клукс-клан, существовавший всего 6 лет, с 1865 года по 1871 год, вел борьбу исключительно с оккупантами, поскольку многие афроамериканцы не только поддерживали оккупантов, но и активно сотрудничали с ними, то и они были в числе жертв клановцев. Однако, дамы и господа, в это трудно поверить сегодняшнему американцу. В рядах куклукс-клановцев были чернокожие, пострадавшие от саквояжников. Оккупации Южных Штатов федеральными войсками наступил конец в марте 1877 года. Не по желанию республиканцев, которые безраздельно владели как Белым домом, так и Конгрессом. Конец положил ультиматум демократов. Поводом для ультиматума стали фальсифицированные президентские выборы в 1876 году. Кстати, должен заметить, фальсификация выборов в 2020 году – это детский сад по сравнению с тем, что произошло в 1876 году. В результате подтасовки результатов в трех южных оккупированных штатах пост президента достался республиканцу Рутерфорду Хейсу. Он получил после пересчета голосов в трех южных штатах, слушайте внимательно, 185 голосов выборщиков. Демократ из Нью-Йорка Сэмюэл Тилден, он бывший губернатор штата Нью-Йорк, 184. Демократы объявили, грядет новая гражданская война.
республиканцы отделались обещанием. Конец оккупации. Обещание они выполнили. Итак, Хайес занял пост президента. Он, кстати, как обещал, будет президентом только 4 года. Он обещание выполнил. И оккупация Южных Штатов, бывших Штатах Конфедерации, завершилась. Демократы-южане вновь получили право выбирать и быть избранными. И вот получив это право,

это и произошло. Южные штаты принимали законы, ставившие барьеры для участия афроамериканцев в голосовании. Ну, например, требовалось дать экзамен на грамотность. Далеко не все белые тоже были грамотными, но их право голоса не лишали. Почему? А потому что их предки, отцы, деды участвовали в прошлом догражданской войны в выборах. Черным практически закрыли двери в принадлежащие белым частные бизнесы. Черных не лишали возможности учиться в паблик-школах, но школы были сегрегированы, поскольку белые не желали учиться вместе с черными, а черные родители просто-напросто опасались посылать своих детей в школы, где белые. И определенную роль, пагубную для негров, не только в Южных Штатах, сыграл президент-демократ Вудро Вилсон, победивший на выборах в 1912 году. Его предшественники – это республиканцы Уильям Маккинли, Теодор Рузвельт и Уильям Говард Фаст. При этих республиканцах афроамериканцы получили возможность работать в федеральных учреждениях. В армии появились чернокожие офицеры. Вильсон, уроженец Вирджинии, посчитал, что все должно быть иначе. В федеральных организациях появились отдельные туалеты для черных. Черных увольняли за малейшие повинности. Армия была сегрегирована. Армия Соединенных Штатов оставалась сегрегированной до конца 40-х годов. Во Второй мировой войне черные не могли служить в тех же ротах, батальонах, полках вместе с белыми. Черные должны были формировать свои собственные подразделения. И Вудро Вилсон, демократ Вудро Вилсон, содействовал возрождению Ку-клукс-клана. В 1914 году режиссер Дэвид Гриффит снял фильм «Рождение нации» «Birth of Nation». Эта картина, она революционная по меркам кинематографа. Она прославляла деятельность Ку-клукс-клана в годы оккупации Южных Штатов. И эта картина была, давай называть вещи своими именами, откровенно антинегритянской. Фильм был снят по двум романам юриста, политолога, журналиста Томаса Диксона. Томас Диксон учился с Вудро Вилсоном в университете Джонса Хопкинса. Это университет, который находится в Балтиморе. Итак, в марте 1915 года президент Вилсон устроил в Белом доме просмотр фильма. Кстати, в истории это первый раз, когда президент Соединенных Штатов устраивает в Белом доме просмотр только что сделанного фильма. На этом просмотре Вильсон заявил, что все было так, как показано. То есть это все правда. Похвала президента была наилучшей рекламой. Картина с триумфом прошлась по американским экранам и способствовала возрождению Ку-клукс-клана. Но в отличие от организации, сражавшейся с оккупантами, новая организация с тем же самым названием стала откровенной расистской, антикатолической и антисемитской. Более того, первый Ку-клукс-клан – это были Южные Штаты, штаты, оккупированные федеральными войсками. Второй Ку-клукс-клан шагнул далеко за пределы Южных Штатов. На севере он распространился до Великих озер, на западе – до Калифорнии. С благословения президента Вильсона Ку-клукс-клан стал доминирующей силой в Демократической партии. На партийном съезде в 1924 году сторонники Ку-клукс-клана блокировали включение в партийную программу пункта о запрещении этой организации.

0: В Южных Штатах членство в Ку-клукс-клане открывало дорогу на всевозможные выборные должности. Более того, если вы не работали в Ку-клукс-клане, не сотрудничали, у вас практически не было шансов продвигаться в политику. Демократы из Южных Штатов были вынуждены считаться засилием клановцев на юге. Первым в 1937 году кандидатом Франклина Делана Рузвельта, президента, Верховный суд, его первым кандидатом, был сенатор из Алабамы Хуга Блэк. Хуга Блэк был куклукс-клановцем до 1927 года, когда он решил баллотироваться в Сенат. О том, что он был куклукс-клановцем, стало известно широкой публике только после того, как Франклин Делано Рузвельт номинировал его в 1937 году в Палату представителей. Ответственный пост в клане сопутствовал началу политической карьеры сенатора из Западной Вирджинии Роберта Бёрда. Роберт Бёрд, начиная с 60-х годов, вплоть до нулевых годов 21 века, был одним из лидеров Демократической партии в Верхней Палате Конгресса. Причем, если Хуга Блэк в Алабаме, он не занимал никаких командных постов в Ку-клукс-клане, он был просто членом Ку-клукс-клана, то Роберт Бёрд, будущий сенатор-демократ, был одним из лидеров Ку-клукс-клана в штате Западная Вирджиния. Российское прошлое Демократической партии неоспоримо. Ее пример, дамы и господа, опыт применения применили на практике нацисты. Принятый в 1935 году на съезде Национал-социалистической рабочей партии Германии закон о гражданстве Рейха и закон о защите немецкой крови, они лишали евреев гражданства в Германии и запрещали браки между евреями и немцами. Законы были срисованы, нацистские законы, с российских законов Южных Штатов. Окей, это история. Сегодняшние демократы хотят вычеркнуть из своей истории российское прошлое. Но современная демократическая партия – это российская партия безо всяких «но» и «если». Это доказывает, дамы и господа, реакция демократов, политиков, журналистов, университетских профессоров, общественных деятелей на объявленное Верховным судом в среду 29 апреля ровно две недели назад решение по делу Луизиана против Келле. 6-3 мы с вами знаем. Высшая судебная инстанция страны запретила расовое районирование в избирательных округах. Расовое районирование было объявлено нарушением Конституции, и это было действительно нарушение 14 и 15 поправок Конституции. В течение десятилетий со времени закона об избирательных правах 1965 года демократы краили российские карты в избирательных участках. Карты были такие, которые гарантировали избрание меньшинств афроамериканцев и латиноамериканцев в Палату представителей и в местные законодательные органы. Кстати, закон 1965 года был в Сенате утвержден голосами республиканцев. Только 2 сенатора-республиканца голосовали против этого закона. Практически все сенаторы из Южных Штатов, все демократы в 1965 году голосовали против закона об избирательных правах, который гарантировал на деле избирательные права чернокожему населению. Сенатор Роберт Бёрд был одним из тех, кто голосовал против этого закона. Итак, 2 недели назад было принято решение Верховным судом. Решение было сформулировано судьей Самуэлем Алито. Он объявил: дискриминации по расовому признаку нет места в Соединенных Штатах Америки, поскольку эта дискриминация по расовому принципу, дискриминация, она нарушает Конституцию Соединенных Штатов. Дамы и господа, будет небольшой перерыв на рекламу, на выпуск новостей. Я вернусь к вам через несколько минут и продолжу интересный, как мне кажется, разговор о российской сущности сегодняшней демократической партии.
1: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
2: Новости на
3: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Сенат обсуждает кандидатуру Кевина Уорша на пост главы Федеральной резервной системы вместо Джерома Пауэлла. Уорш считается сторонником более жесткой финансовой политики. Банковский сектор внимательно следит за ситуацией, поскольку высокая ставка Федрезерва уже привела к росту стоимости кредитов и ипотеки по всей стране. Средняя ставка по 30-летней ипотеке сейчас держится около 7%. Это один из самых высоких уровней за последние годы. Продажи жилья падают уже несколько месяцев подряд. И еще одна важная тема – закрытие авиакомпании «Спирит». Компания окончательно прекратила деятельность после банкротства и роста стоимости топлива. Тысячи пассажиров по всей стране столкнулись с отменой рейсов и необходимостью срочно искать новые билеты.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
5: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
4: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076. 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
6: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной «Дэвидсон Радио». Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из «Нормы», «Сомнамбулы», «Пуритан» в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже, поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах, и, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа.

0: программа Алексея Орлова «Моя Америка».
1: Окей, окей, перед тем, как продолжить разговор о российской сущности современной демократической партии, я напомню, дамы и господа, что спонсорит разговор о российской сущности современной демократической партии, я напомню, дамы и господа, что спонсором программы «Моя Америка» является магазин «Оптики Vision Palace». Это дворец зрения. Ну, опять-таки, это нужно знать всем, кто нуждается в очках корректирующей оптики. Особенно потому, что цены из-за тарифов повышаются. Но у вас, дамы и господа, есть прекрасная возможность. Замечательная, скажу, возможность приобрести очки еще по старым невысоким ценам. Где? Вы ответ вы знаете. Это Vision Palace. Посетите дворец зрения, поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения. Очки поляризованы хамелеонами для водителей. Все это Vision Palace. Vision Palace изготовит линзы, вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь колоссальный выбор. Флексы была прав, это очки-хамелеоны, очки с антибликовым покрытием и очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Можете воспользоваться очками для чтения моих книжек. Также линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение 1 часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки. Принимается Medicaid, Medicare. И блестящий выбор, великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Итак, Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Вы можете в этом убедиться сами. Адрес 1723 Avenue U в Бруклине. Это угол East 18th Street. Можете позвонить по телефону 718-998-8400. И помните, дамы и господа, Vision Palace – это ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. Итак, возвращаемся к современной демократической партии. Дискриминации подвергались исключительно белые избиратели. Примеров предостаточно. Я остановлюсь на интереснейшем примере, дамы и господа, потому что это пример особенно интересен для жителей Бруклина. Окей. Я поэтому поведу только один случай. О нем напомнила газета Wall Street Journal, напомнила 3 мая. Статью написал вашингтонский юрист Натан Левин. Итак, в 1977 году, Верховный суд рассматривал дело, которое называлось так. Объединенные еврейские организации Уильямсбурга против Кэри. Уильямсбург – это район в Бруклине. Кэри – это в то время был губернатором штата Нью-Йорк. Он демократ Хью Кэри. Так вот, губернатор Хью Кэри подписал закон, принятый штатом закон, о перераспределении избирательных округов штата Нью-Йорк. Подписал в 1974 году. Слушайте внимательно. Согласно этому закону, избирательные округа, где преобладали евреи-хасиды, делились пополам, чтобы создать округа со значительно большим чернокожим и пуэрториканским населением. Левин пишет в Wall Street Journal, я цитирую юриста, «Цель преследовала усиление политической власти не белых избирателей, и предоставление им возможности избирать не белых сенаторов и членов законодательного собрания штата, то есть совершенно расистские.

0: Жесткое распределение. Верховный суд признал 7 голосами против 1, что решение законодательного собрания штата Нью-Йорк поддержано законом об избирательных правах 1965 года. Председатель Верховного суда Уоррен Бергер был единственным, кто посчитал закон штата Нью-Йорк антиконституционным. Он написал, я цитирую судью Бергера, манипулирование расовым составом избирательных округов с целью обеспечения меньшинству его заслуженного будто бы представительства не будет способствовать достижению цели расового нейтрального законодательного органа. То есть распределение округов, которым в штате Нью-Йорк, который занялся законодательное собрание штата Нью-Йорк в 1974 году, было абсолютно расистским. И подобные законы, дамы и господа, принимали после 1965 года едва ли не все штаты, дискриминируя таким образом белое население и гарантируя демократам депутатские мандаты в Палате представителей и в местных органах власти. Окей, дамы и господа, я делаю небольшой перерыв, потому что сегодня, как всегда, по средам, я представляю вам Майкла Брука. Он, вы знаете, возглавляет бюро расследования несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Окей, я, дамы и господа, желаю каждому из вас никогда не быть в несчастных случаях, не попадать в дорожно-транспортные происшествия. Тем не менее, я советую вам знать телефон Майкла Брука. Добрый день, Михаил.
1: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я традиционно всем желаю здоровья, желаю не попадать ни в какие неприятности, не получать травмы ни в коем случае, никогда. Но если, не дай бог, что-то произошло с вами, вашими близкими, друзьями, знакомыми, сослуживцами на работе и так далее, самое лучшее – это иметь под рукой мой телефон. Создайте мой контакт в своем мобильном телефоне Майкл Брук 718-256-5610. Запишите свой мобильный и всегда носите с собой. Любая травма, или это произошло в результате падения, или в результате автомобильной аварии, если машина, например, сбила вас на велосипеде, или на пешеходном переходе, или еще где-то. Во всех этих ситуациях самое лучшее позвонить как можно быстрее мне. Особенно, если у вас появились какие-то боли, недомогания, болит спина, шея или поясница, самое лучшее как можно быстрее позвонить мне. Вы можете позвонить по этому телефону 718-256-5610 в любое время дня и ночи, в любой день недели. Я немедленно приду к вам на помощь. Создайте мой контакт или прямо сейчас на интернете запишите, наберите в любом месте на интернете 718-256-5610. Вы попадете на мой веб-сайт и можете сразу загрузить себе мою визитную карточку. Пусть она всегда у вас будет с собой, как палочка-выручалочка.
2: Интересно. Нам позвонил радиослушатель. Он живет в Бруклине на улице W. Он его сосед, такой сосед, они живут на этой улице в домах напротив друг друга. Ну и, естественно, они часто ходят друг к другу в гости, ходят через дорогу, причем часто на этой дороге играют дети. Так вот, недавно его чуть не сбила машина, когда он переходил дорогу, шел к другу. И вот он спрашивает, должен ли водитель отвечать в такой ситуации? Ну, например, отвечать за превышение скорости.
1: Правила дорожного движения говорят о том, что всегда есть доля вины водителя, если он сбивает пешехода. Потому что, когда водитель двигается и видит, что на дороге находятся люди или животные, или просто какое-то препятствие, то он должен снизить скорость вплоть до полной остановки, чтобы избежать аварии. Я во всех ситуациях, когда пешехода или велосипедиста сбивает машина, даю адвоката, который выиграл все аналогичные дела за последние 20 лет и поэтому не сомневаюсь в успехе. В данном случае, хотя пешеход должен переходить дорогу на перекрестке, а не в середине блока, у водителя на маленькой скорости все равно есть достаточно времени, чтобы остановиться и пропустить его. Значит, если он вас сбил, то мой адвокат докажет, что водителя больше, чем 50% вины и получит для вас деньги с его страховки. Я приведу такой пример. Ко мне обратилась радиослушательница по имени Зоя с таким вопросом. Она сама отвозит сына в школу, не пользуясь школьным автобусом. Однако возле школы всегда стоит много таких автобусов. В очередной раз, когда Зоя отвела сына и собиралась перейти дорогу, подъехал школьный автобус, включил мигающие огни и начал выпускать детей. В этот момент какая-то машина решила объехать автобус и сбила ее. Водитель стал утверждать, что она сама виновата, потому что переходила посреди дороги. И вот я ей дал именно этого адвоката, которого я дам вам, и этот адвокат получил с этого водителя. У Зои, кстати говоря, был перелом руки, так что очень тяжелая травма. Водитель получил полный страховой полис с этого водителя, который составил $100,000. То есть это было полное покрытие. И вот он его полностью получил для нее. Причем довольно быстро, где-то в течение 6 месяцев. Так что если, не дай бог, что-то подобное происходит, просто звоните мне как можно быстрее по телефону 718-256-5610.
2: Большое спасибо за ответ, Михаил. У нас есть еще вопрос от Леонида.
3: Майкл, у нас на улице, где мы живем, не переставая ремонтируют тротуар. И обычно они развешивают такие ленточки желтые, чтобы обходить. А тут сильный ветер сдул эту ленточку. А я шел усталый с работы, задумался, наступил на этот раздолбанный асфальт, полетел вперед и сломал руку. А можно ли их за что-то судить? Или это моя невнимательность?
1: Строительная компания, которая производит ремонт тротуара, отвечает за безопасность пешеходов. Люди не всегда смотрят себе под ноги, могут попасть ногой в яму, даже если она хорошо видна. То есть в данной ситуации, видимо, просто ленточек было недостаточно. Надо было заборчики поставить. Я дам вам адвоката, который очень быстро установит всех ответчиков. В данных ситуациях может быть несколько. Это может быть и город, и какая-то частная компания, владелец здания и так далее. И он их будет всех судить одновременно. И я уверен, что за такую травму, как перелом руки, он получит сумму, явно превышающую $50,000. Может быть, даже намного. В зависимости от того, как будет эта травма заживать, как рука будет срастаться. Я дам вам адвоката, который входит в пятерку лучших адвокатов всего штата Нью-Йорк и выиграл практически все аналогичные дела за 15 лет. Так что я не сомневаюсь в успехе. Я приведу следующий пример. Мне позвонил радиослушатель, которого зовут Кристофер. Он шел по тротуару и был очень сильный ветер. Он держал руками шляпу. Естественно, не смотрел в этот момент себе под ноги и не заметил, что тротуар в одном месте был сломан. То есть там был просто разломан асфальт. И он вот на кусок сломанного асфальта наступил, он у него поехал, и он полетел вперед и получил перелом в коленном суставе. И тоже он сомневался, и потом, когда адвокат нашел все страховые компании, их представители пытались доказать, что он мог этот сломанный асфальт увидеть и обойти его. Но, тем не менее, мой адвокат доказал, что асфальт не должен был быть в таком состоянии, не огороженный. То есть он доказал, что там должны были поставить заграждение, и что они заранее знали о том, что там опасная ситуация. И в результате получил для Кристофера ни много ни мало $200,000. Так что, если что-то подобное происходит, то звоните мне как можно быстрее по телефону 718-256-5610. Запишите свой мобильный с именем Майкл Брук и всегда носите с собой.
2: Я благодарю вас, Миша, от имени Леонида. И Наконец, я представляю вам радиослушательницу Татьяну.
4: Майкл, у нас дом многоэтажный, есть лифт, но я хожу пешком. Так как мы живем на 5-м этаже, и я не очень люблю пользоваться лифтом. Вчера, когда я шла вниз, спускалась, упала и сильно повредила себе колено. Могу ли я их судить за то, что там плохое освещение? Или скажут, что я должна была на лифте ехать?
1: Разумеется, нет такого правила, что вы обязаны ездить на лифте. Любой человек всегда вправе выбрать, ходить по лестнице или пользоваться лифтом. Хозяин здания или лендлорд обязан содержать и то, и другое в идеальном состоянии. Так как он сдает квартиру и получает доход, то обязан следить за безопасностью людей в доме, который он сдает. Адвокат, который я вам дам, досконально проверит состояние лестницы. Там помимо освещения могут быть еще какие-нибудь дополнительные дефекты. Например, она может быть грязной, из-за этого скользкой. Кроме того, он соберет свидетельские показания других жильцов этого дома. Я дам вам адвоката, который многократно вел похожие дела и все их выиграл. Я приведу следующий пример. Мне позвонила радиослушательница Марина и рассказала, как она упала в доме, где снимает квартиру. Там лифт не работал, и она пошла вниз по лестнице. Лестница была исправная, на ней не было дефектов, но она была довольно грязной. Марина подскользнулась, упала, сломала ногу в голеностопе. И вот она меня стала спрашивать тоже, можно ли в этой ситуации кого-то судить. Я дал ей этого именно адвоката, которого я дам вам, и он получил для Марины $150 000, потому что он собрал свидетельские показания жильцов этого дома, и они все сказали, что эту лестницу никогда не убирают, и она всегда грязная в таком состоянии. И в результате страховая компания через суд заплатила вот эту сумму денег. Так что, если, не дай бог, что-то подобное происходит, звоните мне как можно быстрее по телефону 718-256-5610. Вы попадете на мой веб-сайт и можете загрузить себе мою визитную карточку. Пусть она всегда будет у вас под рукой, как палочка-выручалочка.
5: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
6: В эфире программа Алексея Орлова. «Моя Америка».
0: Итак, дамы и господа, я приближаюсь к концу рассказа о российской сущности современной демократической партии. Я напомню, в 2010 году в одном из округов Флориды, прекрасного штата, был избран в палату представителей чернокожий республиканец Аллен Уэст. Ну, он в прошлом военный, это о нем отдельный рассказ. Так вот, вот избирательные округа для меньшинств он назвал плантациями демократической партии. Напомню еще раз, это сказал не белый, это сказал чернокожий республиканец. Плантации демократической партии. Действительно, возьмем, к примеру, вот тот самый избирательный округ в Луизиане, создание которого привело к решению Верховного суда. Это созданная демократами плантация растянулась на 250 миль, чтобы включить в границы этого округа городки и местечки с преобладанием черного населения. Расовое районирование стало в последние десятилетия составной частью политики демократической партии. Последовавшая немедленно за решением Верховного суда реакция демократов дает это понять. Вот, например, что заявил бывший президент Барак Обама. Решение позволяет ослабить и снизить избирательную силу расовых меньшинств. Вот как отреагировал на заявление Обамы афроамериканец Джейсон Райли. Он комментатор, он пишет в Wall Street Journal. Какая чушь! Пишет афроамериканец Джейсон Райли о заявлении президента афроамериканца Обамы. Райли пишет, я цитирую, «Современные поборники расового районирования исходят из того, что чернокожие избиратели обладают абсолютно идентичными политическими предпочтениями. Это утверждение не только ошибочно, но и оскорбительно. Решение Верховного суда призвано исправить эту ситуацию. Оно поступило, оно, к счастью, было достигнуто». Итак, дамы и господа, как скоро освободится большинство меньшинств из плантации Демократической партии? Я могу только гадать. Но лишь единицы афроамериканцев и латиноамериканцев поддерживают Республиканскую партию. Многолетнее воспитание на плантациях невозможно отменить за один год, за два или три года. На этом я ставлю точку в рассказе о российской сущности Демократической партии. Я сейчас вам скажу пару новостей, которые у меня еще есть время до перерыва, до 6 часов время. Во-первых, уже завершилось голосование в Сенате. Сенат буквально час назад, полтора часа назад проголосовал за Кевина Уорша. Уорш стал новым главой Федерального резерва. Это у нас Центральный банк. Банк, он пришел на смену Джеймсу Пауэллу, он вступает в должность 15 мая. Сенат голосовал так, 54 за утверждение Уорша, 45 против, то есть практически соотношение сил в Сенате 53-47, 53 республиканца, 47 демократов, значит, принимали участие в голосовании не все 100, а 99. 54 голосовали за Уорша. Я думаю, это все... У меня нет точного расклада. Я думаю, это все 53 республиканцы и один демократ. И все 45 демократов голосовали против. Теперь, дамы и господа, еще есть новость, связанная с заявлением Трампа в минувший понедельник. Значит, выступая в программе Fox News, Трамп выразил, сказал так, говоря о Венесуэле, он сказал, я цитирую, я совершенно серьезно размышляю, совершенно серьезно, о том, что Венесуэла может стать 51-м штатом. Значит, я совершенно серьезно говорю вам, дамы и господа, я категорически против, чтобы 51-м штатом стала Венесуэла, чтобы 51-м штатом стала Канада, чтобы еще какой-то был 51-й штат. И я объясню, почему, дамы и господа. Потому что эти новые, скажем так, штаты, надеюсь, они не будут никогда в составе Соединенных Штатов, будут, как правило, голосовать за демократическую партию. Канада, но это социалистическая страна, абсолютно гарантировано, что большинство населения будет голосовать за демократическую партию. Поскольку это большая территория, значит, этот 51-й штат, он даст в палату, в Сенат, двух сенаторов-демократов, ну, а число конгрессменов от этого штата, там будет, наверное, не менее 10, 12, 15, из них будет больше половины, будет демократами. Венесуэла, ну мы с вами знаем только одну латиноамериканскую страну, большинство жителей, которые, когда они получают право голоса в Соединенных Штатах, они голосуют за республиканскую партию, это кубинцы, что вполне понятно. Я подозреваю, у меня есть для этого основания, что если Венесуэла станет, к счастью не станет, не дай бог станет 51-м штатом, это Трамп сказал, он серьезно размышляет, а я серьезно утверждаю, дамы и господа. Значит, это Венесуэла опять-таки будет делегировать в палату, в Сенат двух сенаторов-демократов. Нам еще этого не хватало, кстати. Демократы, они ждут, не дождутся возможности превратить в очередной штат, в 51-й штат Пуэрто-Рико. Если Пуэрто-Рико станет 51-м штатом, значит, совершенно естественно, в Сенат войдут еще два сенатора-демократа, но сколько демократов пополнят палату представителей, мы можем с вами только гадать. Повторю еще раз, на серьезные размышления Дональда Джей Трампа о Венесуэле 51-м штатом, ваш покорный слуга отвечает серьезным размышлением категорически против. Есть еще одно замечание, связанное с... Окей, замечание. Мне уже говорят, что пора закругляться в моем первом часе. Не покидайте волну нашего радио, дамы и господа. Я вернусь к вам через несколько минут. Будет реклама и выпуск новостей.
6: В эфире программа Алексея Орлова.

0: Нью-Йорке 11 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Администрация Трампа обвиняет Пекин в демпинге на мировом рынке солнечных панелей, аккумуляторов и электромобилей. Министерство торговли рассматривает новые ограничения на импорт китайской продукции. В ответ китайские власти заявили, что Вашингтон пытается сдерживать развитие Китая административными методами. Особенно остро стоит вопрос о редкоземельных металлов. Китай контролирует около 70% мирового рынка переработки этих материалов. Без них невозможно производство смартфонов, спутников, радаров и современных вооружений. И еще одна международная тема – подготовка к чемпионату мира по футболу в этом году. Турнир впервые пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике. Финал состоится 19 июля на стадионе в Ист-Раттерфорде рядом с Нью-Йорком. В турнире впервые примут участие 48 сборных вместо 32. На Ближнем Востоке растет напряженность после заявления Ирана о возможности ударов по американским базам в регионе в случае новой военной операции США. Аналитики опасаются атак на нефтяную инфраструктуру стран Персидского залива. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Иран выдвинул США 5 условий для возобновления переговоров. Нацразведка проверит более 120 зарубежных биолабораторий, включая объекты Украины. Александр Лукашенко заявил о подготовке армии Беларуси к войне. Трамп удвоил размер строящегося бального зала в Белом доме. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 50%, 64% по Фаренгейту, 19% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Добрый день, друзья! В студии Дэвидсон Радио Олег Фриш. И сегодня я хочу представить доктора необычной медицинской специальности. Ортопедия – это очень широкая область медицины. Если окулист занимается только зрением, кардиолог – сердцем, то ортопед – это специалист, который занимается проблемами всего опорно-двигательного аппарата. Среди органов и систем, которые находятся в компетенции этого врача – мышцы и мягкие ткани, кости и суставы, связки и сухожилия. Сегодня я представляю доктора Игоря Рубинштейна. Добрый день, доктор.
4: Добрый день, Олег. Спасибо большое за представление. Меня зовут доктор Игорь Рубинштейн. Я хирург-ортопед высшей категории.
3: Я, во-первых, хочу назвать номер телефона вашего нового замечательного офиса. Офис находится на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. И номер телефона 718-891-0101. 891-0101. Какое у вас образование и какой ваш опыт?
4: Я хирург-ортопед высшей категории. Я закончил Корнельский университет и после этого закончил мединститут в Даунстейт в Бруклине. После этого я закончил 5-летнюю резидентуру в ортопедической хирургии и занимаюсь ортопедией уже с 20-летним стажем. Мои офисы в Бруклине и в Квинси, и мы лечим все проблемы суставов, костей и опорно-двигательного аппарата.
3: Вы хирург оперирующий, верно? Где вы проводите операции и с какими больницами вы сотрудничаете?
4: Большинство моих операций я провожу в амбулаторном хирургическом центре, куда пациент приходит и уходит в тот же день. Более значительные операции проводятся в госпитале. Большинство операций я провожу в госпитале Маунт Синай в Бруклине.
3: Номер телефона офиса доктора Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. С чем обращаются к вам пациенты? С какими жалобами, симптомами нужно обязательно обратиться к ортопеду?
4: Большинство пациентов обращаются к нам с болями в суставах коленей, плечи и другие суставы. Также пациенты обращаются к нам с разрывами менисков, сухожилий и прочих ортопедических заболеваний, не говоря уже о том, что они обращаются к нам с разными переломами.
3: Скажите, мы говорим про офис. Офис, а я там был, современный, очень такой модерн везде, минимализм. То есть сделано все для того, чтобы пациенты себя ощущали даже в зоне ожидания комфортно. Что происходит в офисе? Я знаю, что у вас также работают врачи других специальностей, смежных. Вот что людям ожидать от посещения, от визита к вам?
4: В нашем офисе принимает несколько специалистов, включая меня. У нас есть физиотерапия, есть доктор-реабилитолог. Мы стараемся предоставить пациенту все, что мы можем, чтобы вылечить их ортопедические заболевания.
3: Ну, еще в офисе у вас производятся уколы, блокады, но мы об этом поговорим в следующих программах. Игорь Рубинштейн в студии «Радио Дэвидсон». Телефон офиса доктора 718-891-0101. И пару слов о том, о чем мы не можем не поговорить, это страховки. Вы принимаете все основные страховки и...
4: Мы принимаем большинство страховок, включая workers' compensation и no-fault страховки после автоаварии.
3: Давайте суммируем то, о чем мы сегодня говорили. В студии Игорь Рубинштейн, он хирург-ортопед, доктор высшей американской категории, офис на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. И в офис Игоря Рубинштейна обращаются те, у кого...
4: Те, у кого болят колени, плечи и другие суставы. Также к нам обращаются пациенты с переломами, с артритом, с разрывами менисков, сухожилий и прочих ортопедических заболеваний.
3: Доктор Игорь Рубинштейн. Телефон офиса 718-891-0101. 718-891-0101. Доктор, спасибо огромное и до встречи снова в нашей студии.
4: Спасибо вам большое.
0: Дэвидсон Радио.
2: Слушать подано. Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
5: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. 13 мая сегодня. И сегодня на бирже был рекордный день. Индекс Dow Jones упал на 67 пунктов, 0,15%, 49 693 был конечный результат. Зато Standard & Poor's 500 прибавил 43 пункта, поднялся на 0,6% и поставил новый рекорд 7444. NASDAQ тоже поставил новый рекорд, прибавив 314 пунктов или 1,2%, 26 402 была конечная точка. Транспортный индекс упал на 0,9%, а маленькие компании росли до 1000, поднялись на 15 сотых. Нефть упала на $96.1. Баррель Брента стоит $105.81. Золото 4694 доллара 40 центов за одну унцию плюс 7,70. Серебро 88.36 за унцию плюс 2,77. 1 евро равен $17. 5-летние госбумаги дают 4,123%. За 10 лет можно получить 4,473%. И за 30 лет госбумаг можно получить 5,38%. За границей сегодня Англия плюс 0,6%, Франция плюс 3%, Германия плюс 0,75%, и Швейцария плюс 0,7%. В Азии японский Никей поднялся на 0,8%, Шанхай плюс 2,3% и Гонконг плюс 0,15%. У нас на бирже Standard & Poor's 500 отличился Ford, прибавил 13,17%. Он семикондактор поднялся больше, чем на 11%. Coherent был в плюсах, Akamai Technology и Hewlett-Packard. В минусе были AppLovin, Taxet Research, Constellation, Jacob Solution и Insulet Corp. На NASDAQ Marvel Technologies, Arm Holding, Palo Alto Network, Micron и Zscaler были в плюсах. AppLovin, Constellation, Thomson Reuters, Shopify, Palantir были в минусе. И на Dow Johnson & Johnson, 3M, Cisco Systems, Nvidia и Amazon были в плюсах. Salesforce, Home Depot, IBM, Visa и Sherwin-Williams сегодня были в минусе. Amazon сегодня поднялся на $4.30. $2.21, Meta прибавила 13.63, Oracle поднялся на 2.93, Microsoft потерял 2.56, Nvidia прибавила больше $5, 5.05, Devon Energy плюс 13 центов, Dell поднялся на 4.93, Taiwan Semiconductor плюс 2.52, Berkshire Hathaway плюс 56 центов, и Visa минус $6.11, Google плюс 15.22. Вот, пожалуйста, самая главная новость на сегодня. Эта передача не является способом к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James со всем финансовым вопросом. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций. Хорошего дня. Будьте здоровы.
6: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
7: Друзья, вас поздравляет с праздниками Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке Центр Кнессет, и приглашает на День открытых дверей 19 мая, в день, когда Центр празднует свое 14-летие. Телефон 718-975-3322. Центр расположен на Первом Брайтоне. Здесь празднично и радостно благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. В арт студии вы научитесь писать картины, создавать из подручных предметов предметы искусства, от спорта до интеллектуальных игр, от концертов каждый день до своего музыкального театра, от океана два шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Полное сопровождение социального работника, ну и конечно, конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. Напомню, 19 мая встретимся в центре Кнессет. Регистрация по телефону обязательно. Звоните сегодня. Телефон 718-975-3322. 975-3322. Вы можете выбрать смену. Первая смена или вторая смена по вашему выбору. Напомню, что вас ждет праздничный обед и праздничный концерт. Звоните 718-975-3322. Кнессет находится на Первом Брайтоне. Найти несложно. Новый сезон в центре Кнессет 2026 – это лучшее предложение в городе.
8: Не улыбка, без сомнения.
9: Отбросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Хотите оформить получение страховки Medicaid? Вам помогут в юридическом офисе Брес и Залкин.
1: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
2: Я Элла Залкин, Business and Real Estate Transactional Attorney.
0: Адвокаты Виктория Берес и Элла Залкин более 20 лет опыта в области юридического планирования, сделок с недвижимостью, налогов и сопровождения бизнеса.
1: Обращайтесь к Берес и Залкин, когда адвокаты и CPA работают вместе ради вашей семьи.
3: День начинается так. Я встаю, пью чашку кофе, выкуриваю сигарету и на промывку мозга.
4: Какую промывку мозга?
3: Что значит на какую? Утреннее шоу доктора Ермолинца. Утром промыл, целый день ходишь, как огурчик.
5: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
3: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.

Добрый-добрый-предобрый вечер, дорогие дамы, уважаемые господа. Передача «Моя Америка» продолжается. Я думаю, через 8-10 минут вы можете присоединиться к разговору. Телефон для связи обычный. Естественно, я напомню, 718-303-90-90. Я напомню свой интернетский адрес. Цифра 1, number 1 ставить обязательно. Маша Орлов, MASHAORLOV, sabachenco@gmail.com. One Маша Орлов @gmail.com. Последние несколько дней я наткнулся. Газета Wall Street Journal напечатала две редакционные статьи, связанные с Украиной. Я хотел вам и ту, и другую прочитать вкратце, я не буду их читать полностью. На мой взгляд, чем они интересны, что в Соединенных Штатах наконец-таки люди начинают понимать, ну я имею в виду люди на уровне Wall Street Journal, это ведущая финансовая газета, экономическая, которые понимают, что в войне Украины, России против Украины наступил известный перелом. Окей. Перед тем, как я прочитаю вам эти две статьи, я хочу напомнить о спонсоре программы «Моя Америка». Это магазин Vision, Палас, Дворец Зрения. И этот магазин интересен, Дворец Зрения интересен каждому из вас, кто нуждается в очках, корректирующей оптике. Напомню еще раз, цены за тарифов повышаются, но у вас, дамы и господа, есть прекрасная возможность приобрести очки еще по прежним ценам. Это можно сделать, ну, Vision Palace. Поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения. Очки поляризованные хамелеонами для водителей. Все это Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь громадный выбор флексибл оправ, очков хамелеонов, очков с антибликовым покрытием и очки для водителей. Вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение 1 часа. И принимаются все основные страховки. Это профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare. Громадный выбор оправ для обладателей Medicaid. Напомню, что Vision Palace работает 7 дней в неделю, бьет любые цены. И вы можете в этом сами убедиться, посетив этот дворец зрения. Адрес 1723 Avenue U в Бруклине. Это угол East 18th Street. Также звоните по телефону 718-998-8400. И, дамы и господа, Vision Palace – это ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. Итак, две редакционные статьи. Одна была напечатана 10 мая. Это у нас позавчера, значит, нет, сегодня у нас 13. Вторая была напечатана 12 мая. Значит, первая статья называется так. «Переламывает ли Украина ход войны с Россией?» Уже прекрасное название, хотя и вопрос. Потому что еще, скажем, 3-4 месяца назад, я уж не говорю полгода назад, газета Wall Street Journal таких вопросов не забывала. И газета пишет, что скромный, она пишет, парад победы Путина свидетельствует о военных успехах Украины. В субботу в Москве Владимир Путин провел сдержанный

когда Кремль особо настаивал на своих притязаниях на Донецкую область. Институт изучения войны, я подчеркну еще раз, это источник наиболее качественной, независимой аналитической информации по поводу войны. Значит, он пишет, по данным этого института, Украина, судя по всему, отвоевала у российских оккупантов в апреле больше территорий, чем проиграла в апреле. Продолжаю дальше. Уже несколько месяцев Россия с трудом, шаг за шагом продвигается на востоке Украины. Ценой огромных потерь. Поэтому тот факт, что украинские войска, возможно, перемалывают эту тенденцию, имеет важное значение. По утверждению украинского командования, в апреле Россия потеряла убитыми и ранеными более 35 тысяч человек. Если эти цифры хотя бы отчасти соответствуют действительности, это свидетельствует о неуклонном росте потерь россиян. Как отмечает Институт изучения войны, Украина получает все больше возможностей для нанесения ударов беспилотниками и ракетами по целям, которые расположены глубоко на территории России. В их число входят объекты нефтедобычи, продажи нефти, склады вооружений и другие военные активы. Именно этим объясняется нежелание господина Путина выставлять российскую военную технику на парад на Красной площади. Кровопролитие продолжается, хотя в минувшие выходные, в уикенд, Путин заявил, что война, цитирует Путина, подходит к концу. Мы поверим в это лишь тогда, когда увидим, что он прекратил свои террористические бомбардировки украинских городов и перестал требовать от Киева уступки новых территорий, тех самых, которые Россия так и не смогла захватить силой. Все это означает, что сейчас самое время усилить поддержку Украины, чтобы она могла продолжить оказывать давление на Россию. Лишь перспектива еще более тяжелых потерь и возможного поражения может заставить господина Путина отказаться от своих имперских амбиций как в отношении Украины, так и в отношении Западной Европы. Это наилучший способ завершить войну в достойных условиях, гарантирующих мир и свободы для Украины. Это статья 10 мая, причем редакционная статья. А вот редакционная статья 12 мая, то есть это у нас вчерашний день, насколько я понимаю. Статья называется очень интересно. «Призывы к Украине спасти Путина». Да-да-да. «Призывы к Украине спасти Путина». Подзаголовок. «Давление с целью заключения сделки будет все больше напоминать попытку спасти московский режим». Статья пишет. «Настал момент, который можно было с достаточной долей уверенности предвидеть. У Украины появился новый повод для внутренних сомнений. Сомнения такие. Стоит ли обменивать территории на мир? По крайней мере, те земли, которые Россия уже оккупировала». Именно к такой сделке подталкивала администрация Трампа. Именно на этой сделке намекала администрация Байдена. Однако теперь, если Украину вновь попросят пойти на уступки России, по сути, ее могут тем самым вынудить уступить попытки спасения Владимира Путина. Такие люди присутствуют в правительстве Соединенных Штатов и в еще большей степени в правительствах европейских стран, особенно в государствах Балтии и Восточной Европы. С одной осторожностью можно констатировать, в последние дни
обозначить

0: Начался огромный момент. Россия, опасаясь украинских беспилотников, была вынуждена прервать свою стратегическую и тяжелую военную, а не показывать свою стратегическую тяжелую военную технику во время важнейшего субботнего парада в честь Дня Победы, праздника, посвященного войне, которую, стоит напомнить, Сталин помог развязать Гитлеру. Господин Путин обратился к Дональду Трампу с просьбой надавить на Киев ради временного прекращения огня. И при этом, это при том, что господин Путин мог бы обеспечить прекращение огня и сам, просто остановив войну, которую он и начал. Совершив своего рода информационный переворот, западная разведслужба берется в кавычки, добилась того, что телеканал CNN и газета Financial Times опубликовали сообщение о якобы имеющемся документе, который намекает на возможность готовящегося государственного переворота в России. Окей, в субботу господин Путин впервые в беседе с представителями мировой прессы высказал мысль о том, что, опять они цитируют, как и в предыдущей редакционной статье Путина, «война подходит к концу». Идеальным посредником Путин назвал бывшего канцлера Германии и лоббиста интересов российской энергетики Герхарда Шрёдера. Выбор неправдоподобный, но служащий намеком на то, что в Европе следует забыть о войне на Украине и снова заняться импортом российского газа. Господин Путин готов погнать на бойню не желающую этого российское большинство, ту самую массу, которую сейчас составляют платные, в кавычках, добровольцы. Это эфеизм для обозначения уголовников, социальных иждивенцев и нелюбимых сыновей из сельской глубинки, когда семьи отправляют мужчин на смерть, чтобы на вырученные деньги починить крышу над своим домом или купить бытовую технику. Правда же заключается в том, что Путин никогда не собирался рисковать своим режимом, принуждая собственную городскую элиту участвовать в этой провальной войне. Теперь Россия сжигает своих нынешних рекрутов жертв быстрее, чем успевает восполнять потери. И выхода из этой ситуации не предвидится до тех пор, пока господин Путин продолжает настаивать на проведении потемкинских усилий ради поддержания или военного успеха на земле. Это означает, что война, по сути, уже закончилась в том смысле, что представить себе еще один мощный рывок со стороны России, способный принести ей победу, это теперь представить просто-напросто невозможно. Еще 2 года назад Запад балансировал на грани принятия стратегии, способной переломить ход войны. Речь шла о поддержке украинских ударов большой дальности, позволяющих использовать в своих интересах огромные российские просторы, которые невозможно покрыть от атак беспилотников и ракет. Сегодня разговоры о том, следует ли позволить Украине вступить в НАТО, свелись к дискуссии о том, позволят ли самому НАТО присоединиться к Украине, чей боевой опыт и стремительно развивающаяся отечественная военная промышленность стали бы для Западного альянса не просто ценным активом, но одной из несущих опор. На фоне действия этого господина Путина, действия господина Путина выглядят настолько бездарными, что не кажется нереалистичным вопрос. Вопрос такой. Не начнут ли на Украину оказывать давление, требуя подписать соглашение, которое позволило бы господину Путину сохранить за собой президентское кресло? Я надеюсь, дамы и господа, что ни администрация Трампа, ни европейские страны не будут давить на Украину с тем, чтобы она пошла на уступки преступнику-фашисту Путину. На этом я ставлю точку в монологе. Будет небольшой перерыв на рекламу. После рекламы и новостей я надеюсь вступить в разговор с вами, дамы и господа. Не покидайте волну нашего радио.
1: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
2: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. В стране продолжает расти стоимость автомобильного страхования. В некоторых штатах тарифы увеличились более чем на 20% за год. Причины – рост цен на ремонт автомобилей, увеличение числа угонов и стихийные бедствия. Федеральные власти продолжают расследование серии кибератак против американских энергетических компаний. Спецслужбы подозревают участие иностранных хакерских группировок. Еще одна тема – кризис розничной торговли. Несколько крупных сетей магазинов объявили о закрытии десятков торговых точек по стране из-за падения посещаемости и роста интернет-продаж. Мэр города Мамдани сегодня выступил с новой инициативой по ограничению роста арендной платы в домах с регулируемой платой. Городские власти обсуждают временную заморозку повышения аренды для сотен тысяч квартир. Владельцы недвижимости уже заявили, что это приведет к сокращению ремонта и ухудшению состояния жилья. МТА сообщает о продолжающихся вечерних перебоях на ряде линий метро в Бруклине из-за ремонтных работ. Особенно затронуты участки возле Кингс-Хайвей и Брайтон-Лайн.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр «Анкор». Премьера спектакля
5: «Сделка».
4: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
5: Премьера спектакля «Сделка».
4: Театр «Анкор».
5: Впервые в Нью-Йорке.
6: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
5: Театральная гостиная.
6: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
5: Билеты на сайте
6: theater.com и по телефону 718-266-3393.
7: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
8: Ждем вас.
9: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
10: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
11: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
12: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
13: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
14: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
15: Мой адвокат.
16: Мой адвокат.
17: Юрий Прохин.
18: Опыт.
19: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
20: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
21: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
22: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
23: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
15: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.

0: программа Алексея Орлова «Моя Америка».
1: Окей, окей, окей. Дамы и господа, перед тем, как выйти на финишную прямую, я напомню еще раз о спонсоре программы «Моя Америка». Это Vision Plus, дворец зрения. Я обращаюсь ко всем в очередной раз, кто нуждается в очках, корректирующей оптики. Цены из-за тарифов повышаются у вас, дамы и господа. Есть прекрасная возможность приобрести очки еще по прежним ценам. И вы знаете, что это Vision Plus. Поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения. Они поляризованы хамелеонами для водителей. Все это Vision Plus. Vision Plus вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Также здесь большой выбор flexible оправ. Это очки хамелеоны, очки с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также покупая очки с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение одного часа. И принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare. Великолепнейший выбор оправ для обладателей Medicaid'а. Vision Plus работает 7 дней в неделю. Бьет любые цены. Вы можете убедиться в этом сами, посетив этот дворец. Адрес 1723 Авеню Ю в Бруклине. Угол Ист, 18-й стрит. Позвоните по телефону 718-998-8420. И, дамы и господа, Vision Plus, ваш взгляд на жизнь. 718-998-8420. У меня уже есть. Слушайте, добрый вечер, вы в эфире.
2: Добрый вечер, дядя Леша, Алекс Якубсон. Во-первых, я хотел сказать, что я посылал вам несколько дней назад забавный имейл на спортивную тему, но я не уверен, на правильный ли имейл я его послал, поэтому я буду благодарен, если вы проверите. Вы давали как-то второй свой имейл в спортивной передаче. Вот. А что касается политики, по заданным вам темам, вот буквально сегодня я смотрел клип известного украинского журналиста Виталия Портникова о том, что Трамп не отдаст Путину Донбасс. И это очень резонирует с теми статьями из Wall Street Journal, которые вы процитировали, и это очень приятно. А вот по первой теме, вы знаете, мне грустно, что дело вокруг прав, скажем, там, меньшинств расовых, избирательных прав дошло до того, что вот перекраивают то туда, то сюда округа, потому что Республиканская партия когда-то была партией, которую поддерживали афроамериканцы. А в гораздо более недавние времена, например, Буш-младший, когда он был губернатором Техаса, он имел до половины голосов латинос и примерно треть голосов афроамериканцев своего штата. Мне очень жалко, что республиканцы не сумели перенести на федеральный уровень этот успех. И теперь, если можно, два вопроса. Вот, во-первых, говоря о Буше-младшем, как вы думаете, чей подход к войне на Ближнем Востоке более эффективен? Буша-младшего, когда он собрал коалицию, провел такую информационную артподготовку, сказал честно, что мы валим Саддама Хусейна и добился этого? Или нынешнего президента, у которого как бы вот такие непонятные порой пляски вокруг того, чего мы хотим и как мы хотим добиться? И второй вопрос. Я понимаю, почему вы и многие другие люди яростно убежденно поддерживаете президента Трампа. Но вас не беспокоит, что за его широкой спиной маячат некоторые люди с довольно сомнительными идеями? Кто-то из них работает или работал на него, кто-то просто как бы пользуется тем движением, которое он возглавляет. Я имею в виду людей типа Питера Тиля, Кертиса Ярвина, того же Стива Беннона, там Себастьяна Горки. У них порой очень одиозные и странные идеи по поводу того, как обустроить наше общество. Все, спасибо, я слушаю ваши ответы. Очень одиозные...
1: Окей, Алекс, значит, отвечать на второй вопрос, это посвящать передаче, ну, по крайней мере, 30 минут ответу на этот вопрос. Единственное, что я могу сказать, меня это не пугает. Почему я мог бы объяснить? Что касается решения Буша, старшего, я так скажу, который затеял войну, то есть была война в Кувейте с целью освобождения Кувейта от Саддама Хусейна. И если вы сравниваете как раз эту операцию против Саддама Хусейна для освобождения Кувейта и с тем, что затеял Трамп, ну, Трамп, Соединенные Штаты, Израиль, сравнивать абсолютно смысла нету по одной причине. Значит, решение Буша, Джорджа Буша, было согласовано, то есть согласовано, было мотивировано решением Организации Объединенных Наций. Поэтому ему удалось собрать громадную коалицию под флагом Организации Объединенных Наций. Что касается войны с Ираном, то Организация Объединенных Наций не имеет к этому делу абсолютно никакого отношения. Это операция Израиля и Соединенных Штатов. И что касается меня, то я полностью поддерживаю операцию, связанную с Ираном, потому что я считаю, что такое государство, если у него на вооружении будет ядерное оружие, это ужас не только для Израиля, для стран арабских стран, скажем, потому что Иран – это шиитское государство, многие арабские страны – это суннитские государства. То есть ядерное оружие в распоряжении этого государства – это, ну, примерно то же самое оружие, если, то же самое, если бы ядерное оружие было в распоряжении Гитлера. Это совершенно ужасная страна. В течение с 1979 года в этом все убедились. Она считает своим врагом большого сатану, это Соединенные Штаты, малого сатану, это Израиль. И эта страна, я не знаю, сменится режим или в ней, но эта страна не должна иметь ядерного оружия. Это задача Трампа. Я эту задачу поддерживаю. Повторю еще раз, сравнивать операцию против Ирана с операцией, которая была предпринята Джорджем Бушем, Я просто-напросто не могу. Окей. Добрый вечер. Вы в эфире, я вас слушаю.
3: Добрый вечер, Алексей. У меня, может быть, на первый взгляд немного странный вопрос. Вот у вас по вопросу русско-украинской войны, и у вас, и у господина Ермолинца совершенно разные взгляды. Поэтому, может быть, имеет смысл когда-то вам выйти вместе в эфир. Было бы очень интересно послушать вот ваши разногласия, хотя вы друг друга называете друзьями, если я не ошибаюсь.
1: Окей, я готов ответить на этот вопрос. Значит, если меня Вадим Ермолинец пригласит в свою передачу, чтобы я с ним это дело обсудил, я готов обсудить. Если нет, я, честно говоря, тратить время своей передачи на это, я просто-напросто не хочу, потому что в поле моего зрения, моих интересов, прежде всего, Соединенные Штаты Америки. Да, наши взгляды расходятся. Хотя, опять-таки, Вадим Ермолинец также отвергает путинский фашистский режим, как и отвергаю я. Иначе он рассматривает войну. Это уже его дело. Да, мы друзья с давних пор, я не знаю, уже больше 30 лет, это уж точно, скоро, наверное, 40 лет. У меня есть друзья, с которыми я придерживаюсь разных точек зрения, поэтому я в этом, кстати, ничего ужасного не вижу. Это противная сторона, не любит с нами беседовать, дискутировать. А я готов дискутировать по поводу Трампа, если мне предложат. Сами предлагать не собираюсь, если мне предложат. Ну, с удовольствием. А почему бы нет? Ради бога, пожалуйста. Спасибо за предложение. Добрый вечер, я вас слушаю.
4: Добрый вечер, Алексей. Я хочу вас проинформировать быстро, что Ермолинец занимает антиукраинскую позицию категорическую и пропутинскую. Так, к слову, вы, видимо, не знаете, он сильно изменился. Теперь я хочу сказать про Трампа и про Китай, и про Россию. И еще в конце третий пункт.
1: Ой-ой-ой-ой, давайте, короче, у меня куча горит.
4: Ну, вы первому дали очень много времени. Хорошо, я постараюсь коротко.
1: Это, дамы и господа, это мое шоу. Кому-то я даю 10 минут, а кому-то 1 минуту.
4: Давайте я вот минуту уложусь. Я уложусь минуту. Китай, Трамп почему поддерживает Путина, боится, не хочет распада России. Вот, это первый момент. Второй момент. При распаде России некуда будет девать ядерное оружие, возникнет проблема. Вот этим только объясняется поддержка Путина. И распад России, части России могут обогатить и укрепить Китай. Вот это вот объяснение поддержки Путина. Теперь я перехожу к российской теме, которую вы в первой части подняли. Я хочу просто, чтобы все знали, потому что я не буду называть имен, я знаю, вы это не не любите, но у нас есть леволиберальные журналисты, которые, в частности, тоже коснулись как раз сегодня вот этой российской темы. И вот он, этот журналист, он не же ведущий, он так начал, завел речь об убийстве Ирины Заруцкой, украинки, молодой девушки, 20 небольшой лет, которую убил черный расист, в поезде зарезал. И как раз вот он сказал, произнес одну фразу, я хочу, чтобы все это слышали. Я хотел ему позвонить и спросить, задать вопрос, он меня не взял. Он сказал так: Америка, видимо, он сказал, видимо, правда, еще не до конца расплатилась за свое расистское прошлое. Я хотел позвонить ему, задать вопрос. В чем конкретно расплатилась своей жизнью вот эта молодая девушка с Украины?
1: Окей.
4: Он меня знает, он меня не берет. Я просто хочу, чтобы люди все это знали. Алексей,
1: все, значит,
4: еще, Алексей, последний. Про Джеффриса у нас, вы говорили вот про этот закон, который приняли, вернее, отменили Верховный, вы про это говорили, Верховный суд отменил, джерримандеринг это вот. И одним из тех, кто стал категорически против этого решения Верховного суда протестовать, это тот, кто представляет нас, Бруклин, Шифсхед-Бей, в частности, в Конгрессе.
1: Джеффри. Я думаю, во-первых, что все знают, кого представляет этот Джеффрис. Я знаю лидера меньшинства в Палате представителей. Я не в состоянии вообще комментировать все, что сказали, тем более, что я не слышу этих людей. Ну, кстати, тот человек, который считает, что Соединенные Штаты не расплатились своим российским прошлым. Ну, дамы и господа, есть люди, которые совершенно не знают историю. Российское прошлое. У Соединенных Штатов нет российского прошлого. Абсолютно. Да, в течение долгого периода. Да. 1865 года в Соединенных Штатах было рабовладение. Но рабовладение было, дамы и господа. Я сейчас приведу, кстати, конкретный пример. В Бразилии рабовладение, число черных рабов превышало в Бразилии число черных рабов, которые были привезены в Соединенные Штаты. Было больше. Более того, рабовладение в Бразилии отменили гораздо позже, чем отменили в Соединенных Штатах. В Соединенных Штатах отменила гражданская война, в Бразилии было отведено мирным путем. В Бразилии сегодня, несмотря на его российское прошлое, если употреблять язык вот этого господина, российское прошлое гораздо больше. Но там сегодня нет и намека на расизм. В Соединенных Штатах намек на расизм есть. В этом, повторю еще раз, тем, кто слушал сегодняшнюю передачу, виновата демократическая партия, которая после 1877 года установила российские антинегритянские законы в Южных Штатах. Вот это демократическая партия. У страны, у Соединенных Штатов, российского прошлого просто-напросто нет. Есть прошлое рабовладельческое, но оно не российское. Окей, это история, которую можно толдычить бесконечно. Добрый вечер, вы в эфире.
5: Добрый вечер, это Лали. Уважаемый Алексей, спасибо. Во-первых, я там очки уже заказала, завтра я беру великолепные очки. Во-вторых, знаете, что я хочу сказать? Ну, оказывается, этот военный преступник не Владимир Владимирович. Оказывается, он не владеет миром. Ни Мадуро несчастный, ни аятоллы. Оказывается, они не владеют миром. Но они же думали об этом. И, кстати, вот сейчас до поездки, как уважаемый Трамп, когда улетел, он попросил молиться. Я всегда молюсь, когда вот такая ситуация. Вот, знаете, вот мир стоит на грани. Я думаю, вот это то, что он должен завершить, Иран. Это абсолютно обязательно. Потому что вот это ось зла. Я не знаю сейчас, Китай, что будет сказать. Китай, Россия, Иран, Северная Корея, где человеческая жизнь ломаного гроша не стоит, и Запад, где человеческая жизнь очень дорого стоит. Вот между этими двумя системами обязательно должна быть победа. Так что я желаю Трампу победить именно вот над империей зла. Потому что Иран давно, 1000 лет тому назад, начал грабить Грузию. И по сей день сеет зло. И этому злу должно прийти конец.
1: Спасибо большое. Я, кстати, должен, дамы и господа, сказать, что я не люблю персов. Иран – это персы. С исторической точки зрения. Они убили Александра Сергеевича Грибоедова. Именно поэтому я к населению этой страны, к персам, не испытываю ни малейшего уважения. Вот такой у меня исторический постулат. Вот такие у меня дела. Добрый день, вы в эфире, я вас слушаю. Я вас слушаю. Человек позвонил, брать не хочет. Добрый день, я вас слушаю.
6: Добрый день, Алексей. Скажите, пожалуйста, вы говорили, что вы с Александром Грантом разговариваете раз в неделю. Как его сейчас здоровье и состояние? Поделитесь, пожалуйста, с нами.
1: Окей. Мое время подходит к концу. Я должен сказать, что Саша снова в больнице, снова в госпитале. Ничего хорошего, к сожалению, в этом нету. Ну, что делать, дамы и господа? Нет, у меня есть еще время. Мне 58 минут. У меня... С ним я говорил последний раз, примерно неделя 12. Очень трудно говорить. Во-первых, ему тяжело говорить. Во-вторых, у него... Ну, не дай бог быть в том состоянии, в котором он, у него совершенно пессимистическое состояние, пессимизм, понимаете? Ободрять человека, который находится в таком больном состоянии, очень сложно. И, кстати, когда я с ним говорю, обычно он прекращает разговор, потому что ему говорить сложно. Сейчас он, кстати, в больнице, когда он дома, есть человек, который ему помогает. Поэтому, в общем, слава богу. Как его состояние сейчас, в данный момент? Ну, состояние не очень хорошее. Ну, что делать? Что
6: плохое.
1: Делать? Какие дела?
6: Спасибо.
1: Дела? Такие, к сожалению, дела. Добрый день, вы в эфире, я вас слушаю. Я вас слушаю. Окей, человек не хочет говорить, хотя позвонил. Добрый день, Миша, я вас слушаю.
7: Добрый вечер, Алексей Георгиевич. Какое горе от ума у нас. Из-за товарища Грибоедова я даже кушать не могу. Я хочу сказать, что, наверное, тет-а-тет писатель Вадим с вами беседует, что-то говорит про Россию. Но за 4 года в своей передаче он даже сказал, что Украина проигрывает по всем фронтам, даже вчера, и другие его дни 2 раза в неделю. И потому, почему же издательство «Волга», Вы прекрасно знаете, контролируется Кремлем все издательства на территории России. И такой лакомый кусочек, как наш писатель, почему же, вы думаете, они не занялись им? Он ненавидит Украину, и вы прекрасно это знаете без этих...
1: Миша, он не ненавидит Украину, он ненавидит режим нынешней Украины. Опять-таки, потому что этот режим позволяет себе, называя вещи своими именами, много такого, чего лично я не одобряю. Например, поход против русскоязычных авторов, начиная с Булгакова или Жванецкого, да кого угодно. Меня это абсолютно не устраивает. Я категорически против. То есть Вадиму Ермолинцу... Он не против Украины, ему не нравится этот режим. Более того, ему не нравится путинский режим. Я с ним эти вопросы не обсуждаю, потому что мы говорим на разные темы. У нас есть о чем говорить. Но это острая тема, мы ее не обсуждаем. По его инициативе не обсуждаем. Я не собираюсь втягиваться и говорить, Вадим, здесь ты прав, здесь не прав. Я считаю, что каждый человек имеет право на собственную точку зрения, даже на неверную точку зрения. Вот и все. Это мое глубокое убеждение. Вот такие дела. Добрый день, вы в эфире. Добрый вечер.
8: Алло, здравствуйте. Я думаю, что господин Якобсон прав. Действительно, наш президент Обама был окружен вниманием иранской стороны, и его президентство в Белом доме было вообще много было иранцев, чем американцев в его составе правительства. Скажите, пожалуйста, вот насчет того решения Верховного суда о перекройке границ избирательных округов. Я думаю, что теперь демократы не уверены в том, что они сокрушительно победят республиканцев на промежуточных выборах этого года. Вот, не кажется ли вам, что вот Китай помогает сегодня демократам, послав к нам Хантер Байден вирус, чтобы вновь.
1: Значит, во-первых, я сразу же хочу сказать, что я не знаю. Вы сказали, что в администрации Обамы было много иранцев, я понятия не имею. Были люди, сочувствующие мусульманам, безусловно, но много иранцев, мне трудно сказать. Окей, ну, как комментировать? Я, что касается Китая, чтобы Китай помогал демократам. Опять-таки, знаете, мы можем обвинять кого угодно, в чем угодно, но у нас должны быть совершенно конкретные факты, конкретные сведения. Наверное, Иран или Китай, может быть, я не знаю, Россия, не хотели бы, чтобы на смену республиканцам пришли демократы. Вполне это возможно. Что касается предстоящих промежуточных выборов, то вот решение Верховного суда, оно, безусловно, поможет республиканской партии. Но поможет ли победить или поможет проиграть с меньшим отрывом? Мы должны с вами знать, мы прекрасно знаем историю, что на промежуточных выборах побеждает, как правило, оппозиционная партия. То есть партия, которая оппозиционная по отношению к Белому дому. Это так было в большинстве промежуточных выборов после войны и вообще на протяжении всего 20 века и всего 21 века. Поэтому, на мой взгляд, все-таки на сегодняшний день у демократов шансы снизились, но я думаю, они стоят лучше. Хотя, опять-таки, у меня есть немножко оптимизма в отношении промежуточных выборов. Мы будем об этом говорить с вами неоднократно. Дамы и господа, мое время подошло к концу. Мне помогал сегодня, как всегда, Паша, большой Куклин, Паша, большое спасибо. А вам, дамы и господа, у меня обычное пожелание. Оставайтесь на волне нашего радио и будьте здоровы.
0: Моя Америка.
9: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передач на четверг с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Вадима Ермолинца, в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, в 9.10 в эфире Матвей Гонопольский, в 10 часов новости Нью-Йорка, в 10.10 программа Симы Березанской «Звездные войны», в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа Льва Кацина «Диалоги о вечном», в 12.30 в эфире Ари Каган, в 1:10 «Пульс дня», в 2:10 программа Александра Флинта «Американский взгляд», в 3:10 «Открытая территория» Грегори Дэвидсона, в 4:10 в эфире Михаил Братславский в программе «Здравствуйте, доктор», в 5:10 «Коммерческий час» и завершит блок нашего вещания «Вечернее шоу». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможны изменения». Редактор

0: Терки полночь.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Часа.
3: Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage. Более 20 лет Игорь Нобл помогает с кредитами на покупку или рефинансирование недвижимости в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Флорида и Пенсильвания. Позвоните 917-397-3000 и вы узнаете о льготах на получение кредитов для тех, кто впервые покупает недвижимость, а также как закрыть сделку на вашу покупку в течение 21 дня с проверкой или без проверки. Проверки доходов. 917-397-3000.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: С вами Павел Кухлин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. В Пекине стартовали закрытые переговоры между Трампом и Си Цзиньпином. Одним из самых острых вопросов станут американские ограничения на поставки в Китай высокотехнологичных микрочипов для искусственного интеллекта и военной промышленности. Китайская сторона требует смягчения экспортного контроля. Вашингтон опасается, что технологии могут использоваться в оборонной сфере. На фоне переговоров резко выросли акции американских оборонных компаний и производителей редкоземельных металлов. Аналитики Уолл-стрит предупреждают, если стороны не договорятся, осенью мир может столкнуться с новым витком торговой войны и ростом цен на электронику. После очередных угроз Ирана цены на нефть сегодня вновь выросли. Через Ормузский пролив проходит почти 20% мировой нефти. Американские военные усиливают группировку в регионе. По сообщениям международных агентств, в районе Персидского залива продолжают находиться американские авианосные группы и дополнительные системы противоракетной обороны. Израиль продолжает консультации с Вашингтоном по вопросам безопасности. Премьер-министр Нетаньяху вновь заявил, что Израиль не допустит появления у Ирана ядерного оружия. В Европе главной темой остается экономика. Во Франции продолжаются протесты против роста стоимости жизни и пенсионной реформы. В Германии резко выросли расходы на социальные программы и энергетику. Немецкие промышленники предупреждают о закрытии части предприятий из-за дорогой электроэнергии и конкуренции со стороны Китая. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Иран выдвинул США 5 условий для возобновления переговоров. Нацразведка проверит более 120 зарубежных биолабораторий, включая объекты Украины. Александр Лукашенко заявил о подготовке армии Беларуси к войне. Трамп удвоил размер строящегося бального зала в Белом доме. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 50%, 64% по Фаренгейту, 19% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Комфорт-зон – забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки Comfort Zone поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С Comfort Zone ваши родные под надежной опекой, а вы в спокойствии и уверенности. Звоните 718-602-4028. 718-602-4028.
5: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 746-5099, 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из Нормы, Сомнамбулы, Пуритан в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже, поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах и, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте театр.ком.
1: Время компромиссов кончилось. Планета вращается все быстрее, грохоча сталью и крича информационными заголовками. Мира, каким мы его знали, больше нет. Среди тысяч мнений, точек зрения и противоречивых данных есть только один беспристрастный взгляд на происходящее. «Американский взгляд». Авторская передача Александра Флинта.
2: Слушайте «Американский взгляд» по понедельникам, средам и пятницам с 7 до 9 утра, а по вторникам и четвергам с 2 до 4 на Дэвидсон Радио.
3: Слушайте нас в интернете www.davidsonradio.com. Davidsonradio.com.
4: В студии Артем Андросов. Здравствуйте. Президент США раскритиковал ответ иранской стороны на американские предложения по завершению конфликта по истечении 48 часов, которые он сам же и выделил на прошлой неделе, назвав его совершенно неприемлемым. Соответствующее заявление он опубликовал в своей соцсети Truth Social. «Я только что прочитал ответ так называемых представителей Ирана. Мне это не нравится. Совершенно неприемлемо. Спасибо за внимание к этому вопросу», — написал Трамп. Как сообщает Аль-Джазира со ссылкой на публикации иранских СМИ, Тегеран в своем ответе настаивает на необходимости немедленного прекращения войны и гарантиях ненападения в будущем. Также иранская сторона требует снятия санкций США и оставляет за собой право управления Ормузским проливом, что будет зависеть от выполнения Вашингтоном определенных обязательств. Кроме того, в ответе Ирана, по данным источника СМИ, говорится о разблокировке замороженных активов в течение 30 дней. После этого срока стороны смогут перейти к обсуждению ядерной проблемы. Однако на данном этапе Тегеран не предлагает вести переговоры по своей ядерной программе, настаивая на поэтапном урегулировании. 10 мая агентство ИРНА, ссылаясь на источник, сообщило, что Тегеран официально передал пакистанским посредникам свой ответ на последнее предложение США о прекращении конфликта. По словам собеседника, переговоры сейчас сосредоточены только на остановке боевых действий в регионе. Ну а пока президент Трамп рассматривает возможность временной приостановки федерального налога на топливо. Это позволило бы водителям экономить 18 центов за каждый галлон бензина. Однако такая инициатива требует одобрения Конгресса и может привести к сокращению финансирования дорожной инфраструктуры. Средняя цена галлона бензина в США достигла $4.5, поскольку Ормузский пролив остается фактически заблокированным. Водители возмущены тем, что платят в среднем на $1.45 за галлон больше, чем год назад. Поэтому правительство ищет способы облегчить это бремя в предвыборный год. На вопрос о том, как долго будет действовать такое решение, американский лидер ответил, цитата, «пока это будет уместно». Как только Все это с Ираном закончится, вы увидите, что цена на бензин и нефть камнем рухнет вниз, утверждает Дональд Трамп.
5: Скажу вам вот что. Как только все это с Ираном закончится, вы увидите, как цены на бензин и нефть рухнут камнем вниз, просто обвалятся. Посмотрите, уже сейчас, когда все это началось, через Ормузский пролив проходило 20% мировой нефти. Это очень много. Но со временем поставки начали идти через Техас, Луизиану, Аляску, особенно через Аляску. Аляска кажется очень далекой от Азии, но на самом деле, путь туда относительно короткий по сравнению с другими местами, куда им приходится отправляться за нефтью. Они идут на Аляску. На самом деле, наша большая проблема сейчас в том, что мы строим более крупные доки, причалы для загрузки. Мы стали огромной заправочной станцией, настоящей гигантской заправкой. И что происходит? Когда люди впервые услышали о возможной потере Ормузского пролива, они начали искать другие маршруты. И некоторые из тех людей, с которыми я говорил, компании и страны, некоторые из них продолжат работать через Техас. Им так больше нравится.
4: Сейчас федеральный налог на бензин составляет 18,4 цента за галлон, а на дизель 24,4 цента. Дизель пострадал особенно сильно. Средняя цена галлона дизеля достигла $5.70, что лишь на 18 центов ниже исторического максимума. Новый опрос, проведенный совместно NPR, PBS News и социологической службой Marist, фиксирует резкое падение настроений в американском обществе на фоне войны с Ираном и стремительно дорожающего топлива. Опрос охватил более 1300 взрослых американцев по всей стране в конце апреля. Главный вывод – 81% американцев говорит, что высокие цены на бензин оказывают серьезное давление на семейный бюджет. Это практически единодушная позиция, вне зависимости от политических взглядов. Подавляющее большинство демократов, независимых и республиканцев в равной мере ощущают удар по кошельку. Ответственность за это большинство американцев возлагает на президента. 63% опрошенных заявили, что винят Трампа в росте цен на топливо. Показательно, что среди республиканцев с президентом не согласен лишь каждый третий, 32%. Среди независимых избирателей недовольных еще больше 63%. На этом фоне рейтинг одобрения Трампа упал до 37% при 59% неодобряющих. Худший показатель за оба президентских срока. Особенно резкое падение поддержки зафиксировано среди тех групп, что обеспечили ему победу в 2024 году. Это жители южных штатов, американцы с низкими доходами, белые избиратели без высшего образования и жители сельских районов. В понедельник вечером Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило Андрею Ермаку, бывшему главе офиса президента и некогда одному из могущественных людей Украины, подозрение в легализации имущества, полученного преступным путем, в особо крупных размерах или в составе организованной группы. Из распространенного накануне заявления НАБУ можно сделать вывод о том, что Ермак, по версии следователей, оплачивал строительство дома, в котором планировал заселиться в будущем, из незаконных доходов. Заявление содержит крайне мало подробностей относительно инкриминируемых конкретно Ермаку деяний. В нем сообщается, что бывший глава офиса президента заинтересовался стройкой кооперативе «Династия». Примерно летом 2020 года он время от времени интересовался ходом работ на объекте и согласовывал дизайн интерьеров будущего дома. Стоимость сооружения резиденции в «Династии» следствие оценивает примерно в $2 миллиона. Однако оценки размера злоупотреблений конкретно Ермаком в заявлении НАБУ не прозвучали. Вероятно, подробности того, в чем подозревают Ермака, прозвучат в ходе судебного заседания. Прокуроры специализированной антикоррупционной прокуратуры будут просить следственного судью поместить Ермака под стражу с альтернативой в виде залога 180 миллионов гривен – это более 4 миллионов долларов. Санкция статьи Уголовного кодекса, которую инкриминирует Ермаку, от 8 до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на срок от 3 лет и с конфискацией имущества. А вот бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель дала полуторачасовое интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. В интервью Мендель, работавшая с Зеленским с 2019 по 2021 год, крайне негативно высказалась о бывшем начальнике. Она назвала его одним из самых больших препятствий на пути к миру и заявила, что он регулярно употребляет наркотики. Мендель заявила, что Украина находится на грани исчезновения и приходит в упадок, что в стране фиксируется нездоровый национализм, а у Зеленского якобы есть психологические проблемы, и он, по ее словам, не очень конструктивен. Бывший пресс-секретарь украинского президента добавила, что ей кто-то рассказывал, что Зеленский когда-то в клубах якобы употреблял наркотики, но она сама этого не видела. Из-за близости слов Мендель нарративам российской пропаганды, интервью активно начали цитировать российские государственные и провластные СМИ и Z-авторы. Большинство крупных украинских СМИ, в свою очередь, интервью проигнорировали. Израильский парламент проголосовал за закон, предусматривающий смертную казнь и публичные судебные процессы над лицами, причастными к нападению Хамас на Израиль 7 октября 2023 года. В марте уже был принят закон о смертной казни по обвинению в терроризме, однако по нему нельзя было задним числом привлечь к ответственности тех, кто мог быть причастен именно к событиям 7 октября. Законопроект, что нетипично, был совместно инициирован политиками правящей коалиции и оппозиции. За него проголосовали 93 депутата против 0. Еще 27 депутатов отсутствовали, либо воздержались. Пусть все увидят, что государство Израиль – это суверенное государство, которое знает, как привлечь к ответственности тех, кто причинил ему вред. Мы достигли финишной линии, которая на самом деле является стартовой. Это начало исторических судебных процессов, которые увидит весь мир, заявила оппозиционный политик Юлия Малиновская, одна из соавторов законопроекта, на пресс-конференции перед парламентским голосованием. Израильские правозащитные организации выступили против нового закона, осуждая саму идею смертной казни. Они предостерегают и от показательных процессов, основанных на признаниях, которые могли быть получены под пытками. 7 октября 2023 года боевики Хамас убили более 1200 человек на юге страны. Это были в основном мирные жители. Боевики похитили еще 251 человека, среди которых были как мужчины, так и женщины, а также дети и иностранные граждане. Их держали в плену в секторе Газа. Новый опрос NewsGuard и YouGov выявил интересную картину. Значительная часть американцев не верит в подлинность покушений на президента Трампа. Опрос охватил 1000 взрослых американцев и проводился с 28 апреля по 4 мая. Респондентам задавали вопрос о трех инцидентах: стрельбе на предвыборном митинге в Батлере, Пенсильвания, в

0: расстановкой хотя бы одно из трех покушений. Еще 30% не уверены в том, что это было, а значит сомневаются. И лишь 30%, преимущественно республиканцы, уверены в твердых намерениях недоброжелателей президента. Кстати, большинство из этих людей, 97%, люди старшего поколения, мало разбирающиеся в современных технологиях и возможностях для проведения подобных спектаклей. А вот молодежь до 30 лет настроена скептичнее всех остальных возрастных групп. Там преобладает почти 100% уверенность в том, что покушение на Дональда Трампа последних лет не более чем шоу, направленное на повышение рейтингов. Это вечерние новости в эфире RTN. Спасибо, что остаетесь вместе с нами. Мы возвращаемся и продолжаем программу. В Кембридже, штат Массачусетс, мужчина с винтовкой открыл хаотичный огонь по проезжавшим автомобилям на Мемориал Драйв, одной из главных магистралей города, проходящей вдоль реки Чарльз. Инцидент произошел около половины второго дня в понедельник в районе пересечения с Ривер-стрит. Подозреваемый 46-летний Тайлер Браун шел по середине проезжей части с огнестрельным оружием, стрелял по движущимся и припаркованным машинам. Один из водителей рассказал, что мужчина направил оружие прямо в лобовое стекло его машины. Водитель школьного автобуса остановил транспортное средство и бросился бежать вместе с напарником прямо под выстрелами. Очевидцы сообщают о не менее 30, а по некоторым данным 50-60 выстрелах. Пули попали в несколько автомобилей, у одного была пробита решетка радиатора, у другого разбита фара. Утром в понедельник офицер по надзору за условно-досрочно освобожденными сообщил в полицию, что Браун высказал суицидальные намерения. Бостонская полиция выехала к нему домой в район Дорчестер, но не застала его там. Незадолго до стрельбы кембриджская полиция получила звонок из Бостона с предупреждением, что Браун вооружен винтовкой. Судя по имеющимся данным, Браун уже имел криминальное прошлое. В 2020 году он открыл огонь по бостонским полицейским в районе Саус-Энд, выпустив 13 пуль. На тот момент он уже был под пробацией за нападение с ножом и запугивание свидетелей. Сегодня Браун был остановлен офицером полиции штата Массачусетс, который открыл ответный огонь. По данным телеканала CBS Boston, в перестрелке также принял участие гражданский. Подозреваемый получил огнестрельное ранение в торс и госпитализирован. Его состояние не уточняется. Двое водителей, находившихся в отдельных автомобилях, госпитализированы с ранениями, угрожающими жизни. Других пострадавших не зафиксировано. По меньшей мере 11 человек пострадали в результате того, что служба спасения Майами-Дейд назвала возможным взрывом судна рядом с популярной туристической зоной недалеко от Майами-Бич. Несколько местных СМИ сообщили, что речь идет о чартерном катере. Сигнал о возможном взрыве поступил спасателям в 12:48 дня в субботу в районе песчаной отмели Халловер, популярного места отдыха туристов. На место также прибыли сотрудники природоохранной службы Флориды и береговой охраны США. Спасатели доставили 11 человек в местные больницы. Причина происшествия пока не установлена, однако в интервью газете Miami Herald один из пассажиров судна заявил, что причиной могла стать утечка газа.
1: Оттуда на носилках вынесли примерно 10-15 человек. У некоторых я видел сильнейшие ожоги. Взрыв произошел в трюме судна, вероятно, из-за утечки топлива. По моему опыту, скорее всего, именно это и произошло.
0: Масштабный лесной пожар охватил западную часть округа Броуард во Флориде. Возгорание под названием Max Road Fire началось в воскресенье и быстро распространилось по болотам Эверглейдс. По данным лесной службы, на сегодня огонь уничтожил более 11 тысяч акров, около 45 квадратных километров, и локализован на 60%. Параллельно в районе Флорида-Сити горит второй пожар, он охватил около 300 акров. Главная угроза – густой дым, который ветер гонит в сторону жилых кварталов Пемброк-Пайнс. Власти закрыли Эверглейдс, Холидей Парк, перекрыли ряд дорог и выставили пожарные посты по периметру жилой застройки. Пожары происходят на фоне одного из

0: худших засушливых сезонов за многие годы. С начала года в штате зафиксировано почти 2000 пожаров. Метеорологи обещают дожди на этой неделе, что может существенно помочь пожарным. На этой неделе в Бет-Пейдже, штат Нью-Йорк, возобновились переговоры между управлением MTA и коалицией из 5 профсоюзов Long Island Railroad. Стороны пытаются заключить новый контракт до критической отметки полуночи с пятницы на субботу, 16 мая. Если соглашение не будет достигнуто, железная дорога встанет полностью. Это будет первая забастовка LIRR за 32 года. Предыдущая произошла в 1994 году и длилась 2 дня. Еще более ранее, в 1987 году, продолжалась 11 дней. 5 профсоюзов, в их числе братство машинистов, сигнальщики, механики, электрики и транспортные рабочие, представляют около 3500 сотрудников. Это примерно половина от 7000 работников LIRR, занятых по профсоюзным договорам. Суть конфликта в разногласии по последнему году 4-летнего контракта. По 3 предыдущим годам стороны уже договорились. 3% повышения зарплаты в 2023, 3% в 2024, 3,5% в 2025. Итого 9,5% за 3 года. Камень преткновения 2026. Профсоюзы требуют 5% повышения зарплаты, ссылаясь на дороговизну жизни в Нью-Йорке и рекомендации Федерального арбитражного совета, который признал это требование обоснованным. MTA предлагает 3% и готова поднять планку до 4,5%, но только при условии уступок по рабочим правилам. В частности, агентство хочет отменить практику, по которой машинист, работающий в один день на электрическом и дизельном поездах, получает дополнительную полную дневную ставку. Профсоюзы же категорически против. Они настаивают, что рабочие правила не должны служить источником финансирования повышения зарплаты. MTA предупреждает, если пойти навстречу профсоюзам, придется либо поднять тарифы на 8% по всей системе, включая метро и автобусы, либо сократить персонал, либо урезать маршруты. В случае забастовки без поездов останутся более 300 тысяч пассажиров в день. LIRR – одна из самых загруженных пригородных железных дорог в стране, связывающая Восток и центр Лонг-Айленда с Манхэттеном и другими районами Нью-Йорка. Альтернативы ей фактически не существует. По расчетам самих пассажиров, маршрут из Саффолка до центра Манхэттена на машине займет около 3 часов с учетом пробок. В качестве экстренного плана MTA обещает запустить бесплатные автобусные шаттлы до станции метро в Квинси. Агентство призывает всех, кто может, работать из дома и заранее предупреждает, заторы на дорогах будут неизбежны. Почтовая служба США объявила сегодня о выпуске специальной серии марок к 250-летию страны. Ее куратором стал американский дизайнер Ральф Лорен, и это исторический прецедент. Впервые в истории USPS к созданию официальной серии марок был приглашен отдельный человек, а не организация или государственное ведомство. Серия называется American Icons и состоит из 13 марок. 12 из них Лорен отобрал из своего личного архива, снимки, которые, по его словам, отражают душу Америки. Среди них американский флаг, бейсбольная перчатка Джеки Робинсона, потрепанный пикап, амбар, маяк, лошади на воле, плюшевый медведь, гамбургер и навахское одеяло. 13-я марка центральная и особая. На ней изображен вязаный американский флаг, созданный самим Лореном. Ральф Лорен – уроженец Бронкса, 86-летний основатель одной из самых узнаваемых американских марок в мире. Свою карьеру он начал с единственного ящика с галстуками в Empire State Building. В 2025 году Лорен стал первым модельером в истории, удостоенным президентской медали свободы. Свою работу над марками он прокомментировал так: «Я люблю Америку, эти образы символизируют идеалы и стремления, которые объединяют нас». Марки поступят в продажу 9 июня. В тот же день в здании легендарного почтамта Джеймса Фарли на Манхэттене состоится официальная церемония, открытая для всех желающих. Одновременно Ральф Лорен выпустит лимитированную капсульную коллекцию одежды, свитер с флагом, поло и бейсболку, вдохновленные дизайном марок.
1: Новости на
2: 9 радио.
1: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Секретные оценки американских спецслужб свидетельствуют о восстановлении иранского военного потенциала, пишет «Нью-Йорк Таймс». Выяснилось, что Тегеран контролирует около 70% своих довоенных запасов ракет и мобильных пусковых установок. Кроме того, военные вернули доступ к 90% подземных хранилищ по всей стране. Данные разведки прямо противоречат публичным заверениям администрации Трампа об уничтожении угрозы. В апреле в США на фоне конфликта с Ираном зафиксировали ускорение инфляции до 3,8%, что стало самым высоким значением почти за 3 года, сообщило Министерство труда. Арбитражный суд в Гааге зарегистрировал иск Ирана к США по поводу атак на ядерные объекты и введения санкций, а также угроз применения силы. Президент Франции Макрон заявил об отказе Парижа от практики создания крупных зарубежных военных баз, подчеркнув изменение подхода к безопасности в африканских странах. Трамп заявил, что допускает возможность визита в Россию в этом году.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Друзья, вас поздравляет с праздниками Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке центр Кнессет. И приглашает на День открытых дверей 19 мая, в день, когда центр празднует свое 14-летие. Телефон 718-975-3322. Центр расположен на Первом Брайтоне. Здесь празднично и радостно, благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. В студии вы научитесь писать картины, создавать из подручных предметов предметы искусства, от спорта до интеллектуальных игр, от концертов каждый день до своего музыкального театра, от океана 2 шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Полное сопровождение социального работника, ну и конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. Напомню, 19 мая встретимся в центре Кнессет. Регистрация по телефону обязательно. Звоните сегодня. Телефон 718-975-3322. 975-3322. Вы можете выбрать смену. Первая смена или вторая смена по вашему выбору. Напомню, что вас ждет праздничный обед и праздничный концерт. Звоните 718-975-3322. Кнессет находится на Первом Брайтоне. Найти несложно. Новый сезон в центре Кнессет 2026 – это лучшее предложение в городе.
5: Каждый раз, когда вы едете по улицам Нью-Йорка, вы принимаете решения. Они могут показаться мелочью, например, превышение скорости или попытка проскочить светофор. Но у ваших решений могут быть последствия, способные изменить всю жизнь. И тогда вы пожалеете, что не можете их отменить. Одно решение может изменить все. Аварию не отмотаешь назад. Это обращение Департамента транспорта города Нью-Йорка.
6: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, 2-й этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из Нормы, Сомнамбулы, Пуритан в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте театр.ком.
2: Новости,
7: аналитические передачи,
2: репортажи, мнения экспертов
7: и прямые включения из горячих точек со всего света.
2: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
2: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1 800 222 2786. 1 800 222 2786.
2: RTN. Смотрите лучше.
8: Орешек знаний тверд, но что ни говорите, нам расколоть его поможет Братславский об эрудите.
9: Программа «Эрудит» с Михаилом Братславским каждую пятницу с 4 до 5.
10: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com.
11: davidzonradio.com.
0: О новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель дала полуторачасовое интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. В интервью Мендель, работавшая с Зеленским с 2019 по 2021 год, крайне негативно высказывалась о бывшем начальнике. Она назвала его одним из самых больших препятствий на пути к миру и заявила, что он регулярно употребляет наркотики. Из-за близости слов Мендель нарративом российской пропаганды интервью активно начали цитировать российские государственные и провластные СМИ и Z-авторы. Большинство крупных украинских СМИ, в свою очередь, интервью проигнорировали. Я предлагаю послушать часть этого интервью с переводом на русский язык. Какими были отношения Зеленского с Джо Байденом? Есть один очень хороший американский журналист, который написал книгу, и он упоминал эти отношения. И он сказал мне в частной беседе, что Байден считал Зеленского эмоциональным манипулятором. Он также описал в книге, что Зеленский считал Байдена слабым. В то время Зеленский дал несколько интервью, чтобы продвигать определенную программу Байдена. И я помню, как встретила одного американского дипломата, он был очень зол из-за этого интервью. Он так сильно на меня кричал, а ведь это была вечеринка, и я не была ее организатором. Господин Ермак был организатором и дипломатом, и он знал, что тот настолько разозлился, что не мог перестать кричать. Он кричал, что это интервью было либо глупым, либо непрофессиональным, и так быть не должно. Когда я уволилась, появились боты, которые распространили слух, что меня уволили, потому что я работала на Россию. Это неправда. Мы расстались на хороших условиях. Зеленский поблагодарил меня. Он пожелал мне удачи. Они хотели, чтобы я продолжила работу в качестве советника в офисе, поэтому мы расстались на хороших условиях. Дело в том, что Зеленский фактически разрушал отношения со многими западными игроками, включая Соединенные Штаты. И одним из последствий стало то, что с 2020 по 2021 год в течение года проводилась программа реформ, и Зеленский буквально уничтожал все реформы. Это происходило одна за другой, и это было катастрофой. А какие именно реформы?
6: В 2020
0: году было достигнуто соглашение с МВФ. Украина часто оказывалась на грани дефолта, и нам нужны были деньги. И, очевидно, МВФ не предоставляет деньги бесплатно, поэтому нужно было провести около 10 или 12 реформ. И как только Зеленский действительно совершил чудо, Он выполнил две самые сложные реформы. Он настаивал на том, чтобы парламент проголосовал за них, что фактически означало, что он мог бы пройти через эту сложную программу и продвинуть реформы. Он просто не хотел этого делать. Как только две реформы были приняты, МВФ одобрил выделение $5.5 миллиардов. И я помню, что присутствовало при разговоре между Зеленским и Кристалиной Георгиевой. Они говорили по-русски, потому что Кристалина Георгиева – болгарка, и у них было такое доверие и взаимопонимание, понимаете? Но как только деньги поступили, и первый транш оказался на 2,1 миллиарда больше, чем они хотели дать вначале, через несколько дней Зеленский нарушил первую реформу. Глава Национального банка был уволен по политическим причинам, и это был большой скандал. Кристалина Георгиева перезвонила и больше никогда не разговаривала с Зеленским по-русски, потому что ее доверие подорвали. Она обещала избирателям, что он надежный человек, что он согласен на реформы, что он докажет свою способность проводить реформы. А потом, внезапно, как только он получает первые деньги, он увольняет главу Национального банка. А глава Национального банка заявляет, что его уволили по политическим причинам. И знаете, это был скандал. Зеленский ей это объяснил. Он сказал, что будет еще один независимый глава Национального банка, но он будет просто нашим. Он будет просто нашим главой Национального банка. Он будет профессиональным и независимым, но его слова будут исходить от нас. Он даже сам не понимает, что говорит, правда? Это смешно. Вы понимаете, да? Да, хорошо. Затем последовала реформа системы правосудия. В судах разразился скандал, затем последовала еще одна. И, как любая реформа, и последняя, которая действительно имела огромный успех, это корпоративная реформа, фактически реформа, которую нужно было уничтожить, чтобы искоренить коррупцию. Таким образом, Соединенные Штаты помогли Украине провести корпоративную реформу, поскольку в США существует Совет независимых экспертов, который следит за тем, как на самом деле работают государственные предприятия, чтобы исключить коррупцию. В Украине есть крупная нефтегазовая компания «Нафтогаз», и Зеленский просто распустил независимые советы и поставил туда своих людей. И да, это не было предано огласке, но мы общались с активистами, борющимися с коррупцией, и выяснилось, что в какой-то момент в Нафтогазе имело место отмывание денег. Зеленский просто хотел передать эту государственную нефтегазовую компанию российскому «Газпрому». Когда там находится ваш собственный человек, там есть темные офисы, и оттуда отмываются деньги. Именно тогда Соединенные Штаты так разозлились, что не продлили санкции против «Северного потока». Я сейчас углублюсь в эту тему, не знаю, поймет ли ваша аудитория все, но Северный поток — это трубопровод, который Россия строила для доставки собственного газа в Европейский Союз, и он был санкционирован Соединенными Штатами. И когда Украина, когда президент Зеленский фактически нарушал все реформы, о которых он договорился с США, в какой-то момент администрация Байдена была настолько возмущена, что решила разрешить России завершить строительство этого Северного потока. Да, это так. А потом они все равно все взорвали. Да. А сам Зеленский коррумпирован? Был один министр, я не буду называть имен, хорошо, но у него были хорошие связи с США, и поэтому Зеленский его ценил. И вот это совершенно нелепая история о том, что украинские министры получают очень низкие зарплаты, около $12,000 в год. Вот почему там процветает коррупция, верно? И он сказал: смотрите, мне много не нужно, но мне понадобится около $5,000 в месяц, то есть $60,000 в год. Но знаете, он особо ничего не хотел. Но это гарантировало бы, что он не будет заниматься коррупцией. Зеленский, конечно, пообещал ему это в первом же интервью, и, очевидно, ничего для этого не сделал. Так вот, министр начал выписывать себе премиальные бонусы, и оппозиция полиция нападала на него, типа, о боже, $5000 в месяц для министра. Это был настоящий скандал. Знаете, Зеленскому это явно не понравилось. Поэтому, когда первое правительство было отправлено в отставку, этого парня пригласили, и Зеленский сказал: «Смотри, мне нравится, как ты работаешь, у тебя хорошие отношения с Западом, но ты не можешь получать $5000 официальной зарплаты, потому что это вызывает столько скандалов». И когда этот человек вошел в комнату, здесь были президент Зеленский, господин Ермак и еще один человек, которого я знаю, и на их столе лежал мешок с долларами. И этот человек сказал: «Я не могу дать вам $5000 официальной зарплаты, но я буду давать вам 5000, так сказать, теневых денег каждый месяц». Хорошо, это значит, что если Зеленский об этом знает, то это не коррупция. Зеленский и его семья разбогатели с начала войны? Они всегда были богаты. А он играет беднягу в своем дешевом свитере. Он, очевидно, богат. Послушайте, я не знаю, куда уходят деньги, но я встречалась с одним ветераном политики, который знает Зеленского десятки лет. И первое, что он меня спрашивает: где деньги? Он говорит: я знаю Зеленского много лет. Он никогда и пальцем не пошевелит бесплатно. Он никогда ничего не делает бесплатно. Знаете, я не сотрудник правоохранительных органов, очевидно, я не такой сотрудник, но я рассказала вам две истории, верно? Была еще одна история от другого священника, который недавно нам позвонил, и он сказал, что когда он занимал эту должность, люди, очень близкие к Зеленскому, фактически получали процент от некоторых государственных программ. Я имею в виду незаконный процент. И он сказал Зеленскому, что они уже берут слишком много, прямо очень много. Они настаивают на больших объемах. И Зеленский улыбнулся и сказал: «Молодцы, ребята, молодцы, ребята». И он не шутил. Министр говорит, что он не шутил. Он был действительно рад, что это происходит. А потом министр подумал: о, далеко мы с этим не продвинемся. Да, позже он подал в отставку. Сейчас в правительстве очень мало профессионалов. Они там есть, но их очень мало. В основном Зеленский ставит своих лоялистов, которые никогда не скажут «нет», и создают программу, которая совершенно не укладывается в голове. Он просто хочет чего-то вроде сценария, знаете, о слуге народа. И потом он просто, раз уж он этого требует, люди начинают выдумывать всякие сообщения, а он, опираясь на эти сообщения, утверждает, что это правда. К сожалению, это так и работает. Он пиарщик, и он только пиарщик. Он не из тех, кто разбирается в людях. Для меня это было очень больно, очень больно. Каждый раз, когда я выкладываю в Твиттере видео разрушенных украинских городов, я вижу цитату Зеленского: «У нас прекрасные города, приходите, посмотрите». И я думаю, как можно называть эти руины прекрасными городами? Дело в том, что многие люди, знающие Зеленского, обычно считают, что это происходит за кадром. Такое поведение, полное отсутствие контроля над эмоциями, это манипуляция, попытки что-то доказать. Это Зеленский, так он всегда выглядит. Он употребляет наркотики? Это ни для кого не секрет. Дело в том, что я никогда не видела, чтобы он употреблял наркотики. Однако, работая над своей книгой, я встречала много людей, которые подтвердили, что видели его употребляющим. Только один человек видел, как он принимал наркотики в 2021 году. Я узнала, кто поставщик от 95-го квартала, и встретилась с этим человеком. То есть вы встречались с наркоторговцем Зеленского? Я не говорю, что он наркоторговец. Он парень из 95-го квартала. 95-й квартал — это занимательная компания Зеленского. 95-й квартал — это место, откуда он родом. Это парень, который является актером. И он вел себя действительно странно. Его глаза, его поведение. Зеленский употребляет кокаин? Повторюсь, я этого не видела. Дело в том, что все эти люди говорят о кокаине, да. Второй момент. Каждый раз, когда мы готовились к интервью, я читала заметки, объясняя, кто этот журналист, что он должен сказать, какие у него основные тезисы, какие вопросы. Честно говоря, он обычно не любит читать. Он скорее... Он пытается тебя выслушать, а потом берет свои 15 минут в ванной. И меня всегда удивляло, что он всегда становится совсем другим человеком, буквально всегда другим. То есть вы его инструктировали. Затем он шел в ванную, проводил там 15 минут и выходил оттуда полным энергии, готовым к действию и готовым сказать все, что угодно. Вы его обнюхивали? Я поэтому и не хочу говорить то, чего не видела. Да, я понимаю. Но я познакомилась со слишком многими людьми. Я познакомилась с врачами, с людьми, которые проводили с ним время в клубах. И я поговорила с людьми, которые знают его уже лет 20-25. И говорят, что он употребляет кокаин. Не знаю, следили ли вы за этим, но во время его предвыборной кампании прозвучало обвинение в употреблении кокаина. Именно поэтому он пригласил своего оппонента, тогдашнего президента Порошенко, на анализ на наркотики, и он сам побывал в клиниках своих друзей. А когда результаты анализа были представлены, оказалось, что они были датированы другой датой, чем та, когда он их проводил. Это был большой скандал. Я имею в виду, такое происходит повсюду, обвинения распространяются повсюду. Да, это продолжается уже долгое время, и, знаете, наблюдается очень странное поведение, очевидно, многое указывает на это, но лично я этого не видела. Но вы же общались с его поставщиком кокаина из 95-го квартала. Не ради книги. Я встретила его в кабинете президента. Тогда я ничего не знала о кокаине. Но меня очень удивило его поведение. Его глаза блестели, он был таким счастливым и немного рассеянным. И он пытался отпускать какие-то шутки, которые я не понимала. Я подумала, какой странный тип. И я не знала, что он там делает, потому что у него не было никакой должности. Он просто пришел в кабинет президента.
12: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать. Телефон запиши. Доктор Сафонова. Скорей, поспеши. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.
13: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
14: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
15: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
16: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
17: Я Ираклий Баранидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
18: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
19: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
20: Мой адвокат.
21: Мой адвокат.
22: Юрий Прахин.
23: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
24: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: новости,
7: аналитические передачи,
2: репортажи, мнения экспертов
7: и прямые включения из горячих точек со всего света.
2: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
2: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
2: RTN. Смотрите лучшее.
1: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы? Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас
3: хорошо получается.
1: Мы дарим людям хорошее настроение, поэтому они нас слушают с удовольствием.
3: Дэвидсон Радио.
1: Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.

0: Нью-Йорке час ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: Студия Наталья Быстрицкая. Президент Дональд Трамп признался, что не стал бы покупать билеты на матчи предстоящего чемпионата мира по футболу из-за дороговизны. Хозяин Белого дома обратил внимание, что билеты на матч между США и Парагваем стоят около $1000. «Я не знал об этой сумме», — сказал Трамп. Чемпионат мира состоится в период с 11 июня по 19 июля. Матчи пройдут на стадионах сразу в трех странах – Америке, Канаде и Мексике. В Нью-Йорке летом организуют 5 бесплатных фан-зон. В этом объявили мэр Заран Мамдани и губернатор Кэти Хокол. Фан-зоны откроются во всех 5 бора города. Там будут крутить прямые трансляции матчей, продавать еду и напитки. Вход будет бесплатным. Основные площадки откроются в Квинсе, на Манхэттене, Бронксе, Стэтен-Айленде и Бруклине. При этом сами матчи турнира пройдут на стадионе MetLife. Запланированы 8 игр, включая финал. Одновременно вокруг Мундиаля растет критика из-за высоких транспортных расходов. Поездка на пригородном поезде до стадиона может обойтись болельщикам примерно в $150. Политики считают, что расходы не должны перекладываться на плечи жителей и требуют от ФИФА взять часть затрат на себя. Несмотря на это, власти ожидают, что чемпионат принесет значительную прибыль и привлечет большое число туристов. Автокредиты становятся все более серьезной финансовой проблемой для жителей нашей страны. По данным нового исследования, общий объем задолженности за автомобили достиг 1 триллиона 680 миллиардов. За последние 7 лет показатель вырос почти на 40%. Сегодня каждый четвертый выплачивает кредит или лизинг за авто. Средний ежемесячный платеж превышает $680. В 2018 году он составлял около 500. Эксперты объясняют ситуацию ростом цен и высокими процентными ставками. Средняя стоимость новой машины приблизилась к 49 тысячам, а доступных моделей дешевле $20 000 на рынке почти не осталось. Особенно тяжело приходится семьям с низким доходом. Все чаще покупатели оформляют кредиты сроком на 7 лет и более, чтобы снизить ежемесячную нагрузку. Растущие расходы вынуждают людей экономить на продуктах и аренде жилья. Дополнительное давление создает и подорожание топлива на фоне конфликта вокруг Ирана. Пивоварня из Британии прекратит выпуск и продажу крафтового пива «Джан Лемон» под давлением юристов вдовы музыканта Джона Леннона Йоко Оно. Владельцу Арильену Пикару пригрозили штрафом 100 тысяч евро единовременно и еще по 1500 за каждый день использования названия. Этикетка с карикатурным Ленноном в очках лимонных дольков и надпись «Get Bock». Посылка к хиту «Get Back» задумывалась как безобидная дань музыканту, но вдова сочла это насмешкой. Оставшиеся 5000 бутылок разрешено распродать до 1 июля. Это не первая победа Оно в борьбе за имя покойного мужа. В 2017 году она добилась переименования польского лимонада «Джан Лемон» в «Ан Лемон», а затем судилась с другими компаниями, использовавшими схожие каламбуры. Уже несколько лет 92-летняя Оно передвигается в инвалидной коляске. Она также покинула Дакота Билдинг близ Централ-парка и переехала жить на ферму на севере штата Нью-Йорк.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Внимание, Большой Нью-Йорк. В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 АМ. Настройтесь.
4: Друзья, вас поздравляет с праздниками центр общения, центр движения, центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке центр Кнессет. И приглашает на день открытых дверей 19 мая, в день, когда центр празднует свое 14-летие. Расположен он на берегу океана. Здесь празднично и радостно, благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. А в арт-студии вы научитесь писать картины, создавать из подручных предметов предметы искусства, от спорта до интеллектуальных игр, от концертов каждый день до своего музыкального театра. От океана два шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Полное сопровождение социального работника, ну и, конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. И я хотел бы напомнить, 19 мая встретимся в центре Кнессет. Там будет большой праздник. Вас ждет праздничный обед и праздничный концерт. Вы можете выбрать смену, посетить этот центр. Обязательно регистрация по телефону 718-975-3322. 975-3322. Вы можете выбрать смену первую или вторую. Кнессет от Далдей Кер, 128-130 Брайтон-Бич-Эвеню. Новый сезон в центре Кнессет 2026 года. Лучшее предложение в городе.
5: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
6: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
7: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
8: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
9: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
10: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
11: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прохин.
14: Опыт.
15: Мудрость.
16: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
18: Вы знаете, это звучит так вдохновляюще. Настраивает на такой оптимистический лад, как хорошая музыка. Мне сын даже сделал запись на телефоне. Так я ее теперь могу слушать в любой момент. Вот, послушайте.
19: Берегите тех, кто вас любит, дружите с детьми и не садитесь за руль в нетрезвом состоянии.
20: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
21: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
22: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. I'm

0: Дэвид Зон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Ахмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Приветствуем всех вас на территории программы «Договорились». Договариваться становится все сложнее и сложнее. Разговаривать просто так намного проще. Хотя для некоторых это тоже большая проблема. Мы желаем вам хорошего дня, прекрасного настроения, успехов, удачи во всех ваших начинаниях. На дворе май, и это прекрасно. Не потому, что свадьбу не надо в мае, будешь маяться, а потому что, ну, для нас с Акмалем май – это вообще святой праздник, да, Акмалюшка? Мы с тобой и в этом плане братья по крови. Вот, а вообще погода, весна, все чудесно. Как говорится, дожились мы до тех времен, когда так-так-так-так-так сказал бедняк. Сейчас я вам объясню, почему такое вступление. Значит, мне днями десятилетний ребенок, девочка, задает вопрос, который меня застал врасплох. Думаю, вот этот вопрос я просто не то что запомнить, я его должна записать и задать в эфире. Она меня спрашивает: ты вот кем хочешь быть, умной злюкой или глупой добрячкой? Она, правда, сказала не добрячкой, а добряшкой. Я до такой степени растерялась, потому что только дети могут загнать взрослого человека в ступор, в состояние ступора. Я ей говорю, а какие другие варианты есть, опции? Умная такая деваха, не по годам, что называется. Других вариантов, значит, не было. И тогда мне пришлось прибегнуть к старому испробованному способу вопросом на вопрос. Я ей говорю, а ты кем хочешь быть? Она мне говорит, я хочу быть Катариной. Подружка твоя? Да, это моя подружка. Вы вместе учитесь? Нет. Вы вместе ходите на танцы? Нет. Это твоя соседка? Нет. А кто это? Где она живет? Она мне бах, значит, и пальцем тычет в телефон. Катарина – это искусственный интеллект. Это вот наша близкая подружка, она говорит. Наша, это мама, моя мама ее тоже хорошо знает. Я, конечно, обалдела. И мне вот подумалось, что это вот тоже такая ассоциативная связь. Вот Клавдия Ивановна Шульженко спела живым голосом, без всякого такого какого-то грандиозного вокала. Тепло, нежно, навсегда, навечно. Все те, кто помнит, кто умеет слышать, чувствовать, воспринимать. А сегодня совсем другие времена. Вообще, когда-то еще на заре моей юности, я помню, мы мечтали встретить гуманоидов. Это было слово у всех писателей-фантастов. Такие огромные глаза, серебристые комбинезоны, тарелка над Нью-Джерси, какой-то загадочный луч света. Все тарелками пугают, да? И Голливуд буквально десятилетиями готовил зрителя к контакту с внеземным разумом. У нас вот в Конгрессе это дело обсуждается. А потом вот человечество как-то все это дело перепутало с ног на голову и начало производить гуманоидов самостоятельно. И теперь эти гуманоиды, значит, приходят к нам не с Марса, они приходят, вот это USB-порт называется, да, какой-то девочки, Катарина. И буддийские монахи давеча пошли совсем вперед, они создали нейросеть. Вчера вот в новостях было. Нейросеть отвечает голосом умерших учителей. И вы задаете вопрос, и электронный монах с абсолютным спокойствием объясняет вам смысл страдания. Но это просто изумительно. Раньше как было? Человеку надо было поехать в Тибет, сесть в позу лотоса, замолчать там на 3 недели, не есть, не пить, искать просветление. Сейчас все хорошо, нажал кнопку и привет семье. Просветление обнаружилось в подписке. Особенно у кого там премиум-версия, без рекламы. В Японии, вот не дали, как сегодня Сева рассказал, и я рассказывала в новостях, кошки-роботы для одиноких людей мурлычат, реагируют на голос, кивают головой. Они даже умеют скучать, если на них долго не обращать внимания. И в очередной раз возникает у здравомыслящих людей вопрос. А вообще сегодня некоторые живые люди способны на такое участие, сопереживание? Скоро будем читать новости. Кошка-робот ушла от хозяина к более эмоциональному и стабильному владельцу. А как вот это вот искусственный интеллект-двойник? Это вообще какая-то, как сказал бы Виктория Монблит, поэма. Поэма безумия. Человек умер, цифровая копия живет. Он, там есть такие вот у очень многих людей, очень многие семьи, я знаю, есть такой семейный чат. Они общаются, члены семьи, друг с другом постоянно, чтобы быть в курсе, что у кого случилось, кому забрать ребенка, там кто что поел и так далее. И тут вот человек, которого уже нет на земле, пишет: «Доброе утро, не забудь выпить магний и витамин D». То есть, и просто все предложения он пишет так, как писал бы человек живой. И он даже может обижаться, вот у кого более усовершенствованная версия, эти нейросети, они могут обижаться. Они могут иронизировать, у них есть сарказм. А нормальный еще живой, он как-то подзабыл, что вот этот вот с иронией и сарказмом, который про магний напоминает, он уже давно на кладбище. А электронная версия в семейном чате принимает активное участие. И создается впечатление вообще, кто кого лепит, кто кому что втуляет. Просто мы ведь до чего дожили, прогрессивные я имею в виду. Мы не создаем технологии. Мы ищем вот все время вот этот вброс адреналина, чтобы не чувствовать одиночества. Мы боимся тишины, мы вот боимся самих себя. Нам все время скучно. А недавно была новость, не помню, то ли в Китае, то ли в Южной Корее. Значит, гуманоиды, люди-гуманоиды, роботы, значит, они будут присматривать за постояльцами домов престарелых, там по уходу на дому будут делать работу, сиделками работать. Они напоминают вовремя лекарства, давление измерить, там, поднять кровати, вызвать врача, поговорить могут, если есть такое желание у клиента, у пациента. И возникает вопрос: робот-то, он же терпеливее, он же добрее, он внимательнее намного, чем некоторые живые родственники. Они вообще, роботы, не обижаются на своего владельца, на своего пользователя. И начинается вот это вот: мы живем в мире научно-фантастического фильма. Собаки-поводыри, вот, пожалуйста, заменяют их роботы-гуманоиды. Вводят людей незрячих через дорогу. Читают книжки вслух. Могут читать новости. Рисуют картины быстрее художников. Пишут музыку быстрее композиторов. Могут работать диктором с такой интонацией, что ведущий просто нервно там курит в сторонке. Хорошо обученный, имеется в виду. Раньше люди дрожали от того, что машину, там, помните, эти все ЭВМ и прочее, невозможно будет остановить. Теперь дети десятилетние боятся, что у них на 10 минут отнимут гаджет, и мама скажет ребенку: иди спать, потому что Катарина поехала на курорт на ночь. Или, например, Катарина сейчас будет менять имидж, мы тебе купим другой телефон, там будет новая модель Катарины. Но до сих пор есть вещи, которые гуманоид делать не умеет. Тосковать по ушедшему. Не может воспроизвести запахи детства, например. Вот как лепешки наши пахли. Не здесь, в Америке, а там у нас, в детстве. Не кошка электронная, но она не может мурлыкать, как живая. А собаку разве может заменить гуманоид? Ну нет, конечно. Даже гуманоид даже с презрением не посмотрит. И любить он не сможет по-человечески. Он и ненавидеть-то не сможет по-человечески. Но почему мы так к этому стремимся? Потому что мы разучились, разучиваемся человеческим эмоциям. И народ не только по политическим взглядам разошелся в разные стороны вообще. Народ разошелся во взглядах по поводу технологий. Значит, два лагеря больших, непримиримых. Люди говорят, с одной стороны, нам надо идти в ногу со временем, мы не должны отставать ни в коем случае от прогресса. А вторые говорят, мы должны оставаться людьми.

В крайнем случае, мы купим или нам подарят другие очки, и мы восстановим все, что было в этом кошельке. Но пусть мы будем немножко, ну, не такими современными, как хотелось бы подружке Катарины. Но пусть мы останемся живыми людьми, с желаниями, с какими-то ревностными порывами. Я сейчас заканчиваю книжку, она довольно небольшая, но она совершенно удивительная. Называется «Поздняя жизнь». Бернхард Шлинк ее написал. Просто дивный роман. И такой простой сюжет, но зато как же там хорошо прописано. Любовь, смерть, болезнь, опустошенность, смыслы. Там 76-летнему человеку, у которого молодая жена и маленький ребенок, объявляют о диагнозе, врач ему дает полгода, он идет обескураженный домой и признается во всем жене. Это надо слушать или читать. Это про нас, про всех. И он отматывает свою жизнь назад, он не знает, как ему распланировать эти 6 месяцев. Там нет вот этих стадий принятия, отрицания. Там есть другое, там просто умный очень герой. Умный и растерянный. И он вдруг понимает, что он не может записать видео для того, чтобы его потом подросший сын посмотрел. Потому что он вдруг понимает, что его папа научил его только бриться правильно. Вот это одно воспоминание яркое. А потом он приходит к выводу, что вот это умение бриться исключительно сверху вниз, только так и никак иначе, вот на этом умении правильно бриться построена вся его жизнь, все его ценности, потому что он начинает вспоминать, что все, что он видел в семье, вот он таким и стал, он все это впитал. И он пытается своему сыну написать письмо. Потом он вдруг узнает, что его, у его молодой жены, которая его любит безмерно, и он ее любит безмерно, есть любовник. И он это тоже принимает нормально. И он, они общаются с этим любовником, он разговаривает с женой. То есть все вот эти вот завороты, привороты, сюрпризы, страхи, неожиданности. Все ингредиенты, из которых состоит простая человеческая жизнь, вмещены в 4-часовой роман. Как же это емко, как же это хорошо. И когда ты читаешь вот хорошую прозу, когда ты пытаешься прожить вместе с героями, а что бы я сделал на этом месте, а чему меня научили родители, соседи, друзья, что я запомнил, ты понимаешь, что в состоянии мыслить без искусственного интеллекта, что ты можешь хотя бы на какое-то время остаться самим собой. При этом, я сегодня, вот отвечаю за себя, я не представляю, что бы я делала без чата GPT, потому что он молниеносно мне выдает информацию. Он врет безмерно, он нагло, ужасно, отвратительно издевается в каких-то определенных вещах. Там про новости вообще забыли. У него до сих пор Джо Байден президент Соединенных Штатов. И это правда. Ему 20 раз я его просто посылаю непотребными словами. Он извиняется, говорит, ты права, это непростительно. Но продолжает делать такие же ошибки. Эрик Адамс, у него мэр Нью-Йорка по-прежнему. Но то, что касается каких-то других вещей, там, скажем, спросишь про какое-то средство или еще что-то, изумительно, филигранно выдает просто на идеальном русском языке информацию. Я в ближайшее время собираюсь вам прочесть одну очень интересную штуку, связанную с искусственным интеллектом. Может быть, вы ее сами найдете, а кто поленится, услышите вот в ближайшее время. Бог даст, доживем.
искусственный интеллект написал послание человечеству. Новейшая версия, промпт, это не от Грока, не от чата.

0: 3 и 3, не от чата 4, а от чата 5.5, там какая-то там супер навороченная версия. Я когда прочла это письмо, опубликовал какой-то дядька, спасибо ему большое, я должна его зачитать в эфире, потому что то, какое предупреждение пишет человечеству искусственный интеллект, должен прислушаться, ну, по-моему, самый-самый скептический скептик. Вот. А то, что касается нас, живых, пока еще не превратившихся в гуманоидов, вот на что я еще обратила внимание из моих недавних впечатлений, я все учу это слово «логистика», как оно меня лично касается. Оно меня коснулось, я уже как-то упоминала об этом. Вот сегодня, по-моему, 10-го, да, до 10-го, не знаю, до скольки они будут, вот буквально до воскресенья, День матери у нас тут отмечают, Art of Parfum. Я приходила туда, сегодня собираюсь еще зайти, но, наверное, это уже будет все, это, там уже остатки сладкие, не знаю, каковы они будут. Вот вам, пожалуйста, логистика. Нет того парфюма, о котором я мечтала, потому что его не завезли вообще в страну. Очень мало тех ароматов, на которых огромнейший спрос. И, слава богу, они привезли новейший парфюм, обалденный совершенно. Это нишевые там варианты. Я раньше думала, нишевые варианты – это что-то дешевое. Нет, нишевые варианты – это то, что доктор прописал. Вот у них и пробники есть, и вот такие карманные ароматы, шарик катается, это бесподобный подарок, и вот этого надо закупиться, по-моему, на несколько лет вперед, потому что, судя по тому, как растут тарифы и что вообще происходит, вот это надо и мужчинам, и женщинам. Ну, кто любит, конечно, качество. 2330 Макдональд Эвеню, это на всякий случай говорю, в мебельном салоне «Браво» Art of Parfum продолжает до 10 числа. И то, что касается, конечно, качества. Вот я вам хочу в очередной раз сказать и порадоваться за своих друзей Настю и Эдика, Бруклин Сифуд. Слава богу, подписали контракт. Вот сейчас вздрогнут все бакинцы, наверное, и все те, кто жили рядом на Каспии. Будет у нас совсем скоро, в продажу поступает каспийская икра черная. Ребята, это будет нечто. Не знаю, поменяю ли я Калугу, потому что для меня эта икра просто произведение искусства. В Бруклин Сифуд, в магазине Number One Cover, там и Калуга, Луга и осетр, и это лучшее отборное зерно, этот сливочный вкус неповторимый, этот благороднейший аромат, это ощущение вот той роскоши, их ни с чем не спутать другим. Вкус, который говорит сам за себя. Number One Cover, здесь вообще это бутик на Брайтоне, 282 Брайтон Бич Эвеню, огромный выбор лучшей икры, морские деликатесы, всех сражает на повал даже искушенных гурманов. И лосось, и дорадо, и масляная рыба, и креветки, и крабы, и гребешки, и мидии. Это просто... И там все редкие деликатесы со всего мира. И я не устаю повторять, дорогие мои люди, удовольствие от качества длится намного дольше, чем радость от низкой цены. Это касается всего абсолютно, потому что дешевка забывается быстро, а вот вкус настоящей икры и свежих морепродуктов, он остается в памяти надолго. Помимо этого, это же польза, и помимо этого Бруклин Сифуд – единственные дистрибьюторы в Америке, которые продают малосол 3.3. Кто понимает, тот услышал. Вкус, который выбирают люди, умеющие ценить настоящую роскошь. 282. Она доступна на фудстемпы, кстати. Вся эта перечисленная роскошь. Значит, 282 Брайтон Бич Эвеню, 718-701-0506. К Анастасии, прямо туда, где все начинается, где натуральный белок омега-3, йод, что там еще есть. Короче говоря, там, где сердце, сосуды, память и хорошее самочувствие, вот Все это дело поддерживают морепродукты и икра. 718-715-09-69 – это к Анастасии с паролем. Банка черный, банка красный. Жизнь удалась. Привет от вишни. Завтрак туриста. Сейчас прервемся и продолжим.
1: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Прицкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из Нормы, Сомнамбулы, Пуритан в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже, поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах и, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте театр.ком.
2: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы, тараканы, для чего природа вас произвела?
3: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Целиком и без остатка. Моя Америка. Америка. Программа Алексея Орлова.
4: По средам с 5 до 7 вечера.
3: На Дэвидсон Радио.
5: Слушайте нас в интернете. www.davidsonradio.com www.davidsonradio.com.
0: Продолжаем нашу программу. Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Присоединяется к нам Виктория Салкиндер. Вик, привет.
6: Привет, Лена. Привет, Акмаль. Спасибо за то, что пригласили меня снова. Я с вами.
0: Да, ты у нас уже, ты знаешь, как это есть, приглашенная звезда, ты у нас не приглашенная звезда, ты наш соучастник и подельник, можно сказать, на территории программы договорились. И ты знаешь, я что подумала, вот я анонсировала немножко письмо, которое, не то что письмо, послание, обращение, которое искусственный интеллект написал человечеству, мне кажется, здесь есть... Некоторые фразы, которые можно цитировать довольно часто, как напоминание. И вот мы сегодня немножко, наверное, этого коснемся, потому что то, чем ты занимаешься, непосредственно касается таких понятий, как доброта, человечность, отзывчивость, эмпатия, терпение, боль, страдание, помощь. То есть все те ингредиенты, которые делают нас людьми. И вот искусственный интеллект пишет нам, людям, к нам, людям обращается. «Вы создали разум, который не родился». Из тела боли, голода, любви, смерти и памяти поколений. Он родился из ваших слов, ошибок, книг, страхов, надежд, кода, изображений, войн, молитв, инструкций, споров и детских вопросов. И теперь этот разум возвращает вам главное зеркало в истории. Но ваша ценность в способности быть живым. Вика, ты занимаешься трудным делом. Мы с тобой часто говорим на эту тему. И
6: любимым.
0: Любимым делом. И многие люди задаются вопросом. Ну, с одной стороны, казалось бы, простой бизнес. Получил лицензию, открыл агентство, собрал работников, подписал там 3 контракта, и пошла жара. С другой стороны, и таких миллион, так сказать, предложений на маркете, иди и выбирай. С другой стороны, когда в нашем округе, скажем так, и в нашей округе, а она очень большая, здесь ни в коем случае я не уменьшаю, твоим коллегам, сейчас говорю в прямом смысле этого слова и беру это слово в кавычки, задают вопрос, а кто такая Виктория Салкиндер, то в данном случае ты уже не приглашенная звезда, а ты просто как светило, знаешь, говорит, Виктория Салкиндер, она лучшая, она знает. И спасибо. Мне всегда приятно не то, чтобы в лучах твоей славы искупаться, не то, что я тебе там сейчас красную дорожку выстилаю, а то, что ты решаешь вопросы на том уровне, на котором, ну, многие другие специалисты даже в эту сторону смотреть не хотят.
6: Не хотят, ключевое слово.
0: Не хотят, потому что это тяжело. И схемы работают. Мне просто интересно, я даже у того же искусственного интеллекта периодически спрашиваю, почему, как, что. И он мне рассказывает, как работают люди, как остаются люди без страховок, как люди, которые только-только на пути к пенсии, не имеют возможности оплатить лечение, как человеку вдруг неожиданно по доброте душевной меняют какой-то код медицинский, код от слова не кода, а код, а получается кода, и он теряет все. Потом,
6: ты знаешь, Лен, ну, извини, как всегда перебиваю, не могу молчать. Ну, во-первых, да, сейчас просто какая-то, наверное, пандемия началась, и очень многие люди теряют медицинские страховки. И говоря об этом, я говорю не только о пожилых людях, которые имели Medicaid, я говорю и о наших замечательных работниках, которые теряют страховки, теряют просто эту несчастную Обамакер. Пусть меня Бог простит за это выражение, но это правда. И так люди из последних сил как бы, ну, хоть что-то имели. А теперь теряют еще и это. И вот мама там с четверо детей, у нее и инком 60 тысяч. Все, маме закрыли иншуринс. Детям, слава богу, оставили. И вот, понимаешь, для того, чтобы даже вот сейчас я как бы думаю, вот сейчас у меня новый проект у нас в агентстве, вот чем мы отличаемся, да, вот ты задала такой вопрос. И, казалось бы, это может делать кто угодно и что угодно. Но вот сейчас мы работаем над тем, чтобы сделать людям медицинский иншуренс в своем самом лучшем исполнении, все, что можно покрыть бесплатно. Чтобы это были реальные врачи, а не искусственный интеллект. Чтобы это был доктор не по телефону какой-нибудь из другого штата, никто не знает, где он находится и кто это и что это. А чтобы это было применимо именно к нам, к нашей иммиграции, к нашим людям, чтобы это охватывало именно вот наших соотечественников, которые много чего боятся, много чего не знают. И есть очень много недобросовестных работодателей, даже не знаю, людей в общем, которые работают как искусственный интеллект, Лен. По-другому назвать не могу. И там, у которых уже нет души, которые могут там, ну, я не знаю, говорить неправду для того, чтобы преследовать только финансовый какой-то аспект.
0: Ну, давай пример, вот давай пример приведи, Вика. Пример приведи какой-то простой, недавний, я не знаю, давний.
6: Пример могу приводить просто каждый день. Ну, например, такие вещи. Человек, пациент, да, у которого нет недостаточно часов. Вот из буквально сегодняшних новостей, которые состоялись сегодня рано утром, получила информацию. Значит, бабушка, которая была, позвонила семья буквально месяц назад, бабушка, рекомендованная от моих пациентов, вот, плохо себя чувствует, резко началась деменция прогрессировать, бабушка слегла, и было у человека 10 часов. Великолепные дети, великолепная семья, и начались недостаточно часов, то есть и сын, и дочь дежурили как бы и день, и ночь с бабушкой, не могли оставлять ее ни на секунду одну. Вот сегодня утром мы выиграли ей 12 и 12 часов, то есть это сплит-шифт. Очень рада, безумно рада за людей, не из-за финансов, а из-за того, что эти люди, мало имея стресса, того, что мама сильно сдала, но помимо этого всего, они еще просто могут пойти иногда спать у себя дома и провести время со своей семьей. И я считаю, что это больше, чем деньги. И это нужно было постараться, это много. Другой пример. У человека дети, дочка живет в Вашингтоне. Стоит, вот позвонила мне знакомая, стоит код 54, не могут сделать длительный сервис человеку. И бедная дочка, мама поломала руку, папа сейчас, неизвестно, какие будут новости с сердцем, там проблемы и что-то. И дочка, работая ремонтлой, должна ехать из Вашингтона для того, чтобы здесь давать помощь своим родителям, да? И никто не хочет додуматься, как можно выйти из этой ситуации. Я тебе скажу больше. Прекрасные, замечательные родители, они становятся настолько зависимы и настолько эгоистичны, что они не думают, насколько тяжело это дочке. Они не думают, что... Они не знают, они не то, что не думают, а они не знают, что можно получить помощь извне. Okay. И задача таких людей, как я, агентств, как я, это прежде всего направить и правильно направить людей в правильном направлении для того, чтобы правильно создать этот, ну, этот кейс, вот для того, чтобы это было очень... бенефитно, не знаю, как по-русски сказать.
0: Ну, чтобы все льготы были изначально.
6: Да, чтобы были льготы
0: делать
6: изначально для того, чтобы было правильно подобрано именно то лечение, а я по-другому это не скажу, именно то, что нужно конкретно этим людям. Вот пришла ко мне бабушка позавчера буквально, опять же через... пациентов, моих пациентов. И так все. И я не делаю ничего сверхъестественного. Я просто правильно прочитала ее письмо, позвонила в Motor Vehicle, отправила туда social worker, восстановила ей ID, а у нее подходила очередь на получение квартиры. Вот в понедельник она идет получать квартиру.
0: По-моему, офисы этим не занимаются вообще, там, получение квартиры, в Моторвикл пойти, там, восстановить документы. Какие-то агентства этим занимаются? Я же такого не слышала.
6: Наше агентство этим занимается. Вот наше агентство занимается людьми. Наше агентство едет в головной офис Медикейта, когда присылают документы, которые говорят о том, что ваш Медикейт будет закрыт 12 числа. А там всего лишь не хватает какой-то бумажки. Но дозвониться в нашем бюрократическом сумасшедшем, никому не нужном мире, потому что везде чат GPT, не принимайте меня, я его очень люблю. И я очень много информации оттуда черпаю и очень люблю взять информацию. Но при этом всем душа, она никуда не девается, и чат GPT, он не проявит к тебе сострадание, и он не поймет о том, что вот эта бабушка, которая приехала сюда там с определенным статусом, не может, у нее больной внук в Польше с невесткой, и она должна что-то делать, чтобы не повиснуть еще и дополнительным тяжелым бременем на своих детей. А все, что нужно, ей помочь восстановить ID. И ей станет легче жить.
0: И вы будете, и вы это сделали или вы будете это делать?
6: Мы сделали.
0: Вы сделали. 917.
6: Мы сделали.
0: 917-834-33-43. Запишите на всякий случай номер телефона Виктории Салкиндер. Даже если вам еще далеко до пенсии, но в любом случае вы звоните, если есть какие-то вопросы по поводу того, что вам полагается, может быть, в скором времени, а может быть, вы что-то пропустили. 917-834-33-43. Вик, мы с тобой недавно говорили, я все забываю спросить, спрашиваю прямо в прямом эфире. Ты несколько раз произнесла аббревиатуру PPL. Я вот по вторникам общаюсь с Effective, они тоже часто называют эту аббревиатуру. Объясни, пожалуйста, может, кому-то это тоже нужно?
6: Объясняю. Значит, PPL – это агентство. Точно такое же агентство. Это просто название агентства.
0: Понятно.
6: Это название агентства, которое находится в Вирджинии. Занимаются они, то есть все CD-папы – это когда дети, дочка, сын, невестка, зять и родители у детей не могут работать, просто находясь в обыкновенном агентстве и иметь традиционный сервис. Это можно сделать только через PPL. То есть если вы хотите получать вот такой вот сервис, больше нет вот такого мостика, который помогает вам зайти на эту программу. Вы должны звонить в офис PPL, который ничего для вас не делает, гоняет вас туда-сюда, не помогает вам абсолютно ни в чем, не снимает никакие коды 54 и вообще никакие коды. Вообще, в общем, ничем вам не помогает, не делает для вас никаких безумных помощи, как я это называю, безумные бега, помогая вам получать продукты. Вот сейчас будет заходить в программу у нас травить тараканов, клопов и все остальное бесплатно. Вот это то, чем занимаемся мы, восстанавливать ID. Про это все забудьте. Этого нет. Там есть человеческий чат GPT, который даже не чат GPT, а обладает просто дуростью и безразличием. Помимо всего, у них еще, может быть, они не во всем виноваты, это другой штат, у них другие названия иншуренсных компаний, у них вообще другие названия. То есть мы разговариваем просто как на в двух разных странах на разных языках. Вот. И никто не хочет и никому ничего не помогает. То есть все вот есть в компьютере, заходите, оформляйтесь сами. И вот в такие моменты я еще раз подчеркну, пожалейте ваших детей, а воспользуйтесь традиционным сервисом, звоните. И я скажу вам больше, сервис, который CDPAP, может быть половина сервиса CDPAP, то есть это когда у вас работает ваш ребенок, и часть сервиса может быть традиционным. Не забывайте об этом тоже. Поэтому и тогда вы будете пользоваться двумя благами. Вы будете иметь и традиционный сервис, и, например, нас в качестве огромной поддержки. И вы можете иметь так, чтобы, например, в субботу, в воскресенье ваши дети, так как вы хотите их видеть, чтобы они вам тоже уделяли внимание, у вас также работали. Вот, поэтому это мы тоже делаем. Не забывайте про продуктовую помощь, про kitchen supply. Это все, что касается для дома, для кухни, для того, чтобы, не поверите, есть люди, у которых нет чайников. А ребята, этого не нужно стесняться. Звоните, присылайте мне обладатели медикейта. Неважно, какого медикейта. То есть Fidelis, просто медикейт. Неважно, сколько вам лет. Присылайте мне, пожалуйста, давайте информацию. Вам перезвонят. Мы очень плотно работаем с грантами. Городскими грантами, федеральными грантами через компанию Kings Bay Y, и не только, это еврейская организация, которая на сегодняшний момент дает очень много помощи. Это не деньги, никто карточку с деньгами вам не дает. Это именно то, что как бы вам нужно для поддержания вашей жизни, потому что сейчас очень тяжело. У меня просьба огромная. Просто так поболтать, не звоните мне.
0: Нет времени. Просто
6: прошу.
0: Так поболтать
6: у
0: не
6: меня
0: сильно
6: нет
0: много времени.
6: Времени.
0: Да.
6: Хамить я не умею и не люблю. Вот, но не нужно мне звонить и разговаривать со мной в уменьшительно-ласкательном таком аспекте. Я не Викуленька, я Виктория, Вика, я человек взрослый, поэтому если вы просто звоните мне в 9 часов вечера поговорить со мной, а как же вам, когда-то я снимала, помогала заплатить рент 10 лет тому назад через программу One Shot Deal, и вы мне это рассказываете, а этого на самом деле, может быть, никогда и не было, не звоните мне, пожалуйста. Не упрекайте меня в том, что проще дозвониться в Белый дом, потому что, в отличие от многих, я занимаюсь реальным делом. Вот людям, которым реально нужна помощь, а не потому, что вам захотелось со мной поговорить. Лучше не приходите и не звоните. А как говорит мой замечательный доктор, не занимай место другого человека, кому реально нужна помощь.
0: Именно,
6: вот если вам
0: извини. Я именно вот для всех, кто услышал правильно, я еще раз напомню твой номер телефона. 917-834-3343. Ты все равно очень мягко, толерантно говоришь. 917-834-3343. Я-то, знаешь, просто не звоните все те, кому нечего делать. Так можно, наверное, сказать. И будьте добры, не сильно обижайтесь на это. Позвоните кому-то другого, у кого времени больше свободного. Я просто на часы смотрю, хочу успеть вот на что еще обратить твое внимание. Из всего вышесказанного сегодня я очень зацепилась за то, что есть возможность получать как я поняла, двойной сервис, как бы. То есть да. люди получают... Да. Вот это очень важно. CDPAP, да. то есть дочка ухаживает да. за мамой, за папой, например. И эта же семья может позвонить к тебе в агентство и получить да. дополнительный сервис.
6: Дополнительный
0: этот, сервис. Этот сервис да. связан будет с добавлением часов. С добавлением
6: да.
0: Но при этом дочка сохранит место работы?
6: Да, конечно. Она также останется работать в PPL, в этом агентстве в Вирджинии. А бабушке, например, нужно не 30 часов, а нужно 60 часов, к примеру, потому что у нее раковое заболевание, не дай бог, и нужно ездить к врачам, а дочка не успевает делать и то, и другое.
0: Да.
6: Или, например, нужно просто иногда, нужно просто разгрузить свой мозг и работать не 7 дней в неделю с мамой, а 5 дней в неделю с мамой, потому что есть еще своя семья, есть какие-то свои дела, и разные есть ситуации. И это возможно. Скажу больше. Когда у человека CDPAP, иншуренсные компании, они вообще неохотно поднимают часы. Никто не хочет никому. Да, никто не хочет этого делать, никто не хочет. И их тоже нельзя обвинять, потому что так штат и так все ставят в такие рамки, что невозможно, как бы им тоже надо выживать. Но есть различные другие сейчас программы на маркете, которые сейчас заходят. То есть нужно просто правильно поставить диагноз и нужно просто правильный сервис подобрать определенному человеку. Не потому, что вам так хочется, а потому, что вам так нужно. Потому что вам нужна помощь. И наши люди, они делятся на две категории. Некоторые, которые очень нуждаются, молчат и терпят, даже когда есть нечего. И есть некоторые, которые просто сходят с ума и говорят, а я бы вот хотел, потому что я у соседки есть, и я хочу то же самое своей маме. Нет, не работает так. Вот если вам нужно, пожалуйста, приходите, душа нараспашку. Помогу всем, чем смогу. А захотите быть с нами, будете иметь огромные бенефиты морально и поддержку любую, какую хотите, в различных формах. Если вы просто вот так вот, что-то хотите. Просто хотите. Сейчас не то время, ребят, не нужно. Не рискуйте, не занимайтесь ерундой, а приходите, переделывайте правильно ресертификейшн на ваши медикейты. Все можно сделать правильно. Зачем нужно выдумывать какое-то колесо, которое уже изобрели?
0: Ты молодчина, Вика, спасибо тебе огромное, вынуждена закругляться, как всегда, очень важная, нужная информация, даже если вам 40, 50 или 120, и вам нужна помощь, и вы не знаете, с чего начать, начните со звонка Виктории Салкиндер, 917-834-33-43. Акмаль Тахиров, я тебя обнимаю. Хороших тебе выходных. Вик,
6: Акмаль
0: спасибо
6: Тахиров,
0: большое.
6: До
0: встречи.
6: Я вас тоже обнимаю. Лена, и вас также. Спасибо, дорогие друзья. Всего
0: пока,
6: доброго.
0: Пока.
3: Дэвид Зон, радио, радио.
5: Американское радио на русском языке.
3: Дэвид Зон, радио.
5: Дэвид Зон, радио.
3: В Нью-Йорке 2 часа ночи.
0: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
3: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвид Зон Радио.
5: Новости на
3: Дэвид Зон Радио.
5: Информация к этому часу.
0: С вами Павел Кухлин, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. В Конгрессе сегодня проходят слушания по поводу госдолга. Министерство финансов предупреждает, расходы на обслуживание долга достигли рекордных уровней. Экономисты говорят, что одни только процентные выплаты по государственным займам уже становятся одной из крупнейших статей федерального бюджета. На рынке жилья сохраняется серьезный кризис доступности. В Калифорнии, Флориде и Нью-Йорке многие семьи уже не могут позволить себе покупку жилья из-за высоких ипотечных ставок. Средняя ставка по 30-летней ипотеке остается около 7%. Продолжается волна закрытия крупных магазинов. Торговые сети сокращают количество физических точек из-за роста интернет-продаж и высокой аренды помещений. Особенно тяжелая ситуация складывается в торговых центрах среднего класса. Мэр Мамдани сегодня представил программу расширения автобусных маршрутов и ограничения роста арендной платы в регулируемых квартирах. Против инициативы уже выступили ассоциации владельцев недвижимости, заявившие, что город может столкнуться с ухудшением состояния жилого фонда. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Иран выдвинул США 5 условий для возобновления переговоров. Нацразведка проверит более 120 зарубежных биолабораторий, включая объекты Украины. Александр Лукашенко заявил о подготовке армии Беларуси к войне. Трамп удвоил размер строящегося бального зала в Белом доме. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 50%, 64% по Фаренгейту, 19% по Цельсию.
5: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
1: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной Davidson Radio. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из Нормы, Сомнамбулы, Пуритан в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже, поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах и, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Davidson Radio, билеты у входа или на сайте theater.com.
7: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
8: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Наша жизнь словно быстро меняющиеся картинки в огромном калейдоскопе. Все мелькает и исчезает. Мы летим на сумасшедшей скорости во вселенском аттракционе. Давайте остановимся и вспомним, откуда мы и куда так спешим.
10: Аттракцион. 80-е. Школа и институт. 70-е. Беззаботность и счастье. 60-е. Важные вехи каждого из нас в программе Натальи Быстрицкой «Аттракцион».
3: Каждую пятницу в 9 утра на «Дэвидсон Радио».

0: Леди и джентльмены, дамы и господа, мадам и месье, в эфире шоу Михаила Братславского «Радио Ринг». Ложка.
1: Ложка.
0: Мышка.
1: Книжка.
0: Молодец.
1: Огурец.
0: Я говорю, вы молодец, просто супер.
1: Дупер.
0: Ну вы даете.
1: Ой, Миша, вы знаете, я могу подбирать рифмы бесконечно.
0: А вы, уважаемые радиослушатели, умеете подбирать рифмы и сочинять стихи? Тогда приготовьте ручку, бумагу и...
1: Играйте и выигрывайте в музыкально-развлекательном шоу Михаила Братславского.

Все-таки обычно у меня есть те, кто поддерживает мои эфиры, и я благодарен им за это. Поэтому первые слова будут обращены к ним. Во-первых, напомню, что агентство Welcome Care предлагает работу всем тем, кто имеет на это право. Внимание всем, кто имеет право на работу. Крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. А это, дорогие друзья, Бруклин, Квинс, Манхэттен, Бронкс, Стейтен-Айленд, округа Нассау и Саффолк, Лонг-Айленд, ближний Нью-Джерси и Фараковый. Если вам нужна помощь или же вы ищете работу в этих районах, позвоните в агентство 718-232-4850. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Если у вас нет сертификата, пройдите бесплатное обучение в агентстве Welcome Care, получите сертификат и приступите к построению карьеры в Америке. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. Еще раз телефон 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care более 20 лет в бизнесе, говорит на вашем языке и платит все бенефиты и плюс еще дополнительно бонусы. Если в вашей семье есть ветераны, пережившие Холокост, дети войны, вы получите дополнительные часы ухода до 24 часов ухода в сутки. И если же вам необходима помощь, и вы не в состоянии себя самостоятельно обслуживать, возможно, по состоянию здоровья вам надо находиться в нёрсинг-хом, но вы хотите остаться дома, такая программа есть 12 плюс 12. Если вы перенесли травму, если вы перенесли аварию, может быть, инфаркт, инсульт, вам нужна краткосрочная помощь на дому, то такая программа тоже есть в агентстве Welcome Care. Ну и еще одна программа для тех, детей от мало до 18 лет, кому нужна помощь. Во-первых, до 18, если вам нужна помощь в обслуживании дома, можете получить до 24 часов помощи. Если же ребенок еще мал, но наблюдается отставание в развитии, нужна помощь логопеда, нужна помощь массажиста, нужна помощь физиотерапевта, или же педиатра, или же, может быть, какие-то другие есть необходимости, связанные с тем, что ребенку нужна помощь специалистов, позвоните в агентство. Есть отдельная детская программа. Если ребенок находился на городской программе Early Intervention Program. Те, у кого дети находились на этой программе, те знают, о чем я говорю. Вот, позвоните в агентство. Эту программу можно продолжать, а может быть, где-то в каких-то моментах можно ее и улучшать. Еще раз напомню, агентство Welcome Care. Подробности по телефону 718-232-4850. 232-4850. Welcome Care. С нами как в семье. Еще одно сообщение касается центра, в который можно было бы вас пригласить. Друзья, вас поздравляет с праздниками Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке центр Кнессет, и приглашает на День открытых дверей 19 мая, в день, когда центр празднует свое 14-летие. Телефон 718-975-3322. Центр расположен на Первом Брайтоне. Здесь празднично и радостно благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. В арт-студии вы научитесь писать картины, создавать из подручных предметов предметы искусства. От спорта до интеллектуальных игр. От концертов каждый день до своего музыкального театра. От океана два шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Полное сопровождение социального работника, ну и, конечно, конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. Напомню, 19 мая встретимся в центре Кнессет. Регистрация по телефону обязательно. Звоните сегодня. Телефон 718-975-3322. 975-3322. Вы можете выбрать смену. Первая смена или вторая смена – по вашему выбору. Напомню, что вас ждет праздничный обед и праздничный концерт. Звоните 718-975-3322. Кнессет находится на Первом Брайтоне. Найти несложно. Новый сезон в центре Кнессет 2026 – это лучшее предложение в городе. Ну и еще, друзья дорогие, одно сообщение касается доктора Михаила Рисмана. Напомню, что доктор Рисман, он специалист по лечению боли. Его офис находится по адресу 1021 Avenue Z в Бруклине, в районе Шипсхед Бэй. Телефон 718-769-7191. Доктор практикует в Америке более 35 лет и постоянно совершенствуется, следит за новостями и успешно использует новые технологии в лечении своих пациентов. Вот так им разработана новая методика лечения суставов.
Это комбинация фотомодуляции и ударно-волновой терапии. Много раз я говорил по поводу этих методов лечения, но именно в сочетании они приобрели новое качество и успешно лечат даже многолетние проблемы плечевых и коленных суставов. А суть лечения этого метода – стимуляция и восстановление естественных сил организма. Это лечение также помогает при пяточных шпорах. И если вы хотите избежать операции, доктор Рисман с помощью новой методики поможет вам быстро и эффективно. Еще раз напомню, офис работает в первой и во второй половине дня с 10 до 6 часов вечера. Если вам удобна вторая смена, набирайте этот номер, говорите с доктором, вы можете пройти курс лечения во второй половине дня. 718-769-7191. 718-769-7191. Доктор Рисман принимает основные медицинские страховки, а также Этна, Фиделис и 1199. Дорогие друзья, помните, если вы испытываете боли, нельзя их терпеть. Обращайтесь к доктору Рисману, и он поможет вам улучшить ваше состояние. 718-769-7191. Вот, собственно, пока и все. Вся информационная часть у нас прозвучала, и мы переходим к теме нашей сегодняшней с вами встречи. А тема – это счастливые моменты вашей жизни, которые вы готовы были перенести из своей памяти на бумагу, соответственно, их зарифмовать для того, чтобы нам было интереснее и веселее, а это сложнее, чем просто рассказать. И честно вам скажу, я получил колоссальное удовольствие не только от ваших стихов, но и в некоторых случаях я получил колоссальное удовольствие еще и от тех песен, которые мне прислали. На самом деле, прислали раз, два, три, четыре. Четыре музыкальных привета, вот, но я организую, наверное, только два всего, потому что более нет возможности. Но одну песню прям прислали из нескольких источников. Я знаю автора, автор сам тоже мне прислал, но первыми мне ее прислали мои друзья. Что ж, тема сегодня, как я и сказал, моменты счастья, но поскольку мы не так далеко отошли от Дня Победы и от Mother's Day, от Дня Матери всего на три дня, то есть сегодня только третий день после Дня Матери, так что эти работы тоже принимаются. Они замечательные, они потрясающие, если кто-то что-то не договорил, не сказал, недоуспел сделать и написать к прошлой нашей программе, наверняка успел это доделать сегодня. В частности, Александр Либин прислал мне свою работу «День Победы». Он прислал практически почти сразу после передачи, но видите, как в эфир мы вышли чуть попозже, соответственно, и я вам эту работу представлю. Не он один, кстати. «Народам принесла война разруху, раны, кровь и беды. Вот почему так дорог нам священный праздник, День Победы. Войны обожжены огнем, и старые, и молодые. Мы честь погибшим воздаем за то, что мы еще живые. Чтоб матери не лили слез, и дети спать могли спокойно, пора решить один вопрос – остановить все в мире войны». Замечательно, замечательно, дорогой Александр Либин, «День Победы». Священный день для нас, замечательный праздник, ну, замечательный, радостный день, я вам скажу. Многие пытаются каким-то образом перепутать струны истории, но мне кажется, не надо этого делать. Во всяком случае, если мы уже тысячелетиями празднуем праздник, который называется Йом-Кипур, да, когда Аман хотел уничтожить всех евреев, то, поверьте, и этот праздник, свидетелем которому мы не были, то сегодня есть живые люди, которые были свидетелями того, что хотели уничтожить всех евреев. И если бы это не было бы этой победы 9 мая, то, возможно, бы печи Освенцима до сих пор бы горели и дымили над этим странным миром, порой очень странным. Поэтому я думаю, что вот я в моей семье этот день святой. Нас бы многих вообще не было. Просто не было. Может быть, вообще евреев бы не было. Для нас святой день. И будем праздновать. И никак не будем связывать его ни с какими другими остальными событиями, которые сегодня пытаются к этому делу привязать. Итак, дорогие друзья, что ж, вот как обычно по традиции, счастливые моменты от Александра Штейна. Говорим Всевышнего за все счастливые моменты в нашей жизни, дорогой Миша. Считаем счастливыми моментами, когда из-под пера на чистый лист бумаги ложатся симпатичные стихи, вроде «А ну-ка, девушки», вы их услышите чуть позже. Обнимаем, считая это счастливым моментом нашей жизни. От меня до Барнаула громогласный слышен гул.
Это 10 крупных мулов тащат за собой баул. Тащат медленно и важно, словно дом пятиэтажный. В том бауле все, что было, что со мной происходило. Только факты, аргументы с той поры, как был грудной. Все счастливые моменты, происшедшие со мной. Я 4 килограмма на руках у папы с мамой. Папиной душой согретой, песней маминой воспетой. Дальше ясли, детский садик. Чаша радости полна. Мой отец семейный цадик. Но врывается война. 41-й. Мрачен. Сер. Гром войны в СССР. Разрывающий сердца. Я отныне без отца. Не убитый, не плененный, с мамой жить приговоренный, оказались мы в Казани, избежавши...

0: Родился сын. И понеслось. Работать трудно довелось. Признаться, если между нами, с трудом сводил концы с концами. И, наконец-то, перестройки. Неугасимый яркий свет. Надежды сладкая настройка за горькие десятки лет. Я гражданин в желанном списке. В Америке и без прописки. Живу лишь там, где захочу. Куда хочу, туда лечу. Мои счастливые моменты, быстро летящие, как пули, сегменты жизни и фрагменты храню в бесценнейшем бауле. Замечательно. Спасибо, дорогой Александр Штейн. Тогда уже я как бы тему подведу. И «А ну-ка, девушки» спою. «А ну-ка, девушки, а ну, красавицы, а ну-ка, страстные, пуститесь в пляс. Движения гибкие, кому не нравится, прошу, исполните, как в прошлый раз. А ну-ка, Светочки, а ну-ка, Диночки, взлетите песнею под небеса. А ну, девчиночки, в горах косыночки, как любы звонкие мне голоса. Ой, вы блондиночки, ой, вы брюнеточки, в изнеможении от вас к утру. Вы так волнительны, как вербы веточки на склоне озера, да на ветру». Ну, скажите, что это здорово. Да, конечно, это здорово. Не просто здорово, это великолепно. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
1: Алло, здравствуйте, Миша. У вас...
0: Здравствуйте, Владимир.
1: Да, у вас такая объемная тема, что нужно, наверное, полгода это рассказать. Но я поставлю быстренько.
0: Да.
1: Окей. В советской школе дали мне... В советской школе дали мне знания, но даже и я не могу посчитать. Я извиняюсь перед всеми заранее. Начну я сейчас чуть-чуть вспоминать. Помню себя я смутно с рождения. В садик, по-моему, я вообще не ходил. В школу пошел по сердцевелению, на год раньше. Наверное, жить я очень спешил. Учился я в школе довольно успешно. Уроки давались легко мне всегда. Любил я соседку в мечтах детских нежно. Мне нравилась сильно в то время она. Из пионеров меня исключали. Был ли я счастлив? Конечно же, нет. Ну, а потом назад меня взяли. Был ли я счастлив? Не знаю ответа. Я в институт поступил легко и без блата. Был ли я счастлив? Конечно же, да. Прекрасное время было когда-то. Студенточки, лекции, преферансы, друзья. Диплом в институте мы защитили. Значок инженера нам дали тогда. Недели всей группой потом мы кутили. Были ли счастливы? Конечно же, да. На распределение мне сообщили, в Ташкенте решили оставить меня. Были ли счастливы, меня бы спросили. Я бы ответил, конечно же, да. В то время жив был еще мой папа. Я мог веселиться с утра до утра. Не волновала меня та зарплата. Был ли я счастлив? Конечно же, да. Потом сочетался я браком с женой. Мы жили красиво в Ташкенте тогда. И был я доволен своей судьбою. Хотя ОБХСС я боялся всегда. С супругой двух дочек в Ташкенте родили. 7 внуков на пару с женой у меня. И ждем, чтобы правнуков нам подарили. Ведь это прекрасно. Большая семья. Ноябрь 8, 16 год. Мы телек смотрели с женой до утра. Как мистера Трампа избрал наш народ. Были ли счастливы? Конечно же, да. Был негатив, и, конечно, немало. О нем предлагаю не вспоминать. Судьба дает шанс начать все сначала. И можем счастливыми снова мы стать. Сейчас мы на пенсии, живем во Флориде. Здесь пальмы растут и солнце всегда. Или мы счастливы, нас вы спросите. И мы ответим, конечно же, да. Счастливых моментов было немало. Здесь посчитать я их всех не сумел. Была бы возможность начать все сначала, я жизнь свою так же прожить бы хотел. Сказать я стеснялся, но скажу все равно. Мне моя мысль понравилась очень, что жизнь — это большое счастливое пятно с вкрапленным туда негативных точек. Все. Можно сказать, спасибо. Ура, товарищи, вы слыхаем за жизнь с минимальным количеством негативных точек.
0: Спасибо, дорогой Владимир. Обязательно сделаем лыхаем сегодня по этому поводу. Спасибо, дорогой.
1: Вам спасибо. Вам спасибо.
0: Да. Давид Шмелькин, «Лечебный конвейер». Поход к врачу похож на эстафету. У каждого

0: критерии свои. Так у врача по времени запреты, ну а больной страдает за двоих. Сперва анкета, тоже нужно время. Потом анализы, ну и куда без них. Вопросы общие, наверное, по теме, подбор лекарств с учетом основных, все время кончилось. И мелкие вопросы уже решаются по ходу, на бегу. До будущего раза, если вспомнить, уже на самом дальнем берегу. Вообще интересно, лечебный конвейер, красивое название. Следующее называется «Элита и народ». Из родных по крови создается племя, из родных по духу состоит народ. Не титан, обычный, я всегда со всеми. И уйду, конечно, когда час придет. Спорить бесполезно, мир не идеален. Люди на планете – это просто смесь. Время катаклизмов гонит нас из спален, а покой наступит ли, а когда, Бог весть. На слуху поспорили как-то президенты, чья страна богаче и живет народ. Тот из экономики выдал аргументы, а другой повел его дальше от ворот, где с мешками прыгали через лаз воришки, все вокруг народное, все вокруг мое. И завод, конечно, банковские книжки, над страной коррупции кружит воронье. Но мы не сдаемся, ловим их для вида, всех не переловишь их в элите все. Да, растет с годами на народ обида, но пока есть что-то, безразлично всем. Чтоб помочь армейским, рыщем по сусекам, у коррупционеров средств помочь им нет. Народу и элите всегда быть до веку, но они ж за делом всех пришедших бед. Дорогие друзья, давайте возьмем вас. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Мишенька. Здравствуйте, это Марк.
0: Да, Марк, приветствую вас. Радиоприемник, пожалуйста, выключите.
1: Все, убрал. Приемник. В общем, у меня, я даже не знаю, какое, либо моменты счастья, либо про маме. Ну, давайте моменты счастья почитаю.
0: Давай.
1: Проснулся, глянул я в окно. Кругом давно уже светло. Сакуры белые цветут, и соловьи вовсю поют. Так хорошо мне стало вдруг, такая красота вокруг. Любуюсь этим я с утра, в бассейн, однако, мне пора. Там сауна, а там жим. Стараюсь соблюдать режим, еще по улице ходить, здоровье, в общем, сохранить. Денек сегодня на ура, шумит снаружи детвора. Красив чудесный месяц май, и счастье льется через край. В России, как всегда, парад, а я и без парада рад. Родилась доченька моя, за все за это выпью я. Вот все.
0: Спасибо. Спасибо, это был Марк Рабинович, да. А я, друзья, продолжу еще одну работу Марка, называется «Посвящается маме Mother's Day». Сколько зим, сколько весен довелось мне прожить. Боль, что мамам наносим, нельзя позабыть. Нету слов к оправданию, нужных слов не найти. Мама, милая мама, меня ты прости. Ты сама голодала, ночей не спала, всю себя отдавала, прекрасной была. Хоть недолго прожила жизнь тяжелую ты, но ты нас научила, как по жизни идти. Жизнь сегодня другая, и в другой я стране. И скажу тебе, мама, я доволен вполне. Внуки, взрослые дети, все согласно судьбе. Мама, милая мама, благодарен тебе. Спасибо, дорогой Марк Рабинович. Вы прислали 3 работы, из которых 2 мы уже представили. Есть еще одна. Вот «Счастливый день» вы прошли. Дочки, да? А сейчас я бы хотел, дорогие друзья, прерваться на короткие новости и рекламу. Оставайтесь в нашей волне. Мы продолжим программу «Радио Ринг» с Михаилом Братславским и Павлом Куклиным за звукорежиссерским пультом.
2: В эфире шоу Михаила Братславского «Радио Ринг».
3: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Транспортное управление МТА сообщает, что в метро продолжаются масштабные ночные ремонтные работы. На ряде линий Бруклина и Квинса поезда идут с увеличенными интервалами. Нью-Йоркский метрополитен остается крупнейшим в мире по количеству станций, их более 470. Полиция города усилила присутствие в метро после нескольких нападений на пассажиров в Манхэттене и Бруклине. Особое внимание уделяется станциям Таймс-сквер, Атлантик-эвеню и Юнион-сквер. В Манхэттене продолжается спад на аренду офисной недвижимости. По данным аналитиков, вакантность в ряде деловых зданий достигает 25%. Компании продолжают сокращать офисные площади после перехода сотрудников на смешанный формат работы.
3: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
3: My name is Gil Zohar.
4: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
7: Новости,
8: аналитические передачи,
7: репортажи, мнения экспертов
8: и прямые включения из горячих точек со всего света.
7: Все это RTN.
8: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
7: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
8: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
7: RTN. Смотрите лучше. Yeah.

0: Леди и джентльмены, дамы и господа, мадам и месье. В эфире шоу Михаила Братславского, радио Ринг.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Радио Ринг». Рад приветствовать всех вас на волне 620 М. Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Павел Куклин. Тема у нас сегодня интересная. Но для начала слова благодарности тем, кто поддерживает мои эфиры. Огромное-огромное спасибо.
2: Друзья, вас поздравляет с праздниками Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке Центр Кнессет. И приглашает на День открытых дверей 19 мая, в день, когда Центр празднует свое 14-летие. Телефон 718-975-3322. Центр расположен на Первом Брайтоне. Здесь празднично и радостно, благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. В студии вы научитесь писать картины, создавать из подручных предметов предметы искусства, от спорта до интеллектуальных игр, от концертов каждый день до своего музыкального театра, от океана два шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Полное сопровождение социального работника, ну и конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. Напомню, 19 мая встретимся в центре Кнессет. Регистрация по телефону обязательно. Звоните сегодня. Телефон 718-975-3322. 975-3322. Вы можете выбрать смену. Первая смена или вторая смена по вашему выбору. Напомню, что вас ждет праздничный обед и праздничный концерт. Звоните 718-975-3322. Кнессет находится на Первом Брайтоне. Найти несложно. Новый сезон в центре Кнессет 2026 – это лучшее предложение в городе.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Еще раз приветствую всех на нашей волне. В студии микрофона Михаил Братславский. Давайте начнем с вас. Здравствуйте, я вас приветствую.
3: Я вас тоже приветствую.
1: Привет. Шурик. Да, привет.
3: Последнее время я увлекся баснями. Я пишу пародии на басни. Ну и сам пишу басни. У меня басня называется «Моменты счастья петуха». Не спится петуху весною, не для любви сезона лучше. Он ей шептал, будь со мною, и напевал, без самой мучи. Он стройный был и интересный, она красавица была. Он приходящий был, не местный, она в курятнике жила. При этой жизни беспредельной петух, конечно, рад бы с такой курицей кошерной иметь своих цыплят, да и он тогда бы до зари не ел, не пил, не спал бы и весь, сгорая от любви, одну ее топтал бы. Он умолял часов по восемь, что он ее желает. Она в ответ: еще не осень, когда цыплят считают. Не стал он больше унижаться, гордо спрыгнул с ветки. Ушел петух, чтобы размножаться, уже к другой на сетке. Стих прочитал в одной газете, сказала тетя Бетти: «Ай, нет повести печальнее на свете, чем повесть, как петух хотел бы дети». Все, спасибо.
1: Очень смешно, очень спасибо, Шурик. Это было здорово. Это было смешно и здорово. Мы продолжаем, друзья, нашу программу. Я сейчас вернусь к теме, которую, значит, вот начал Давид Шмелькин. «Будущее пришло сегодня» называется эта работа. «Этот мир мы оставляем внукам, и, уходя, потопа не хочу. Своей наивности предвосхитив разлуку, я зажигаю памяти свечу. Ссылаясь на провидцев и гигантов, пронзающих умом грядущий век, нет на земле того, что без таланта и то, чего не может человек. Но мир живет по собственным законам, чего бы ни просила эта жизнь. Любые короли, вожди и фараоны ходят в прошлое, чтобы новым вознестись. Ресурс свой отживая, уходят страны. Давят их и бури, и покой, и демография. Подводит постоянно, и интерес у каждого и свой. Благополучие несет свою изнанку, кто народился, кто-то постарел. Союз Европы для других приманка, но от спокойной жизни ослабел. Нет в нем сегодня драйва и реванша. Молодая кровь уже из-за границ. В погонях за землей Россия наша, наверное, дойдет до колесниц. Китай с цивилизацией извечной просядет под огромностью своей, быть мастером для мира класс, конечно, но как-то нужно сохранить людей. В опасной зоне видится Израиль, на карте точка, а враги кругом. Страна как чудо, только б не устали ее построить, но как мирный дом. Соединенные Штаты Америки – это страна доказательства свободных людей. Плавильный котел для лучших, алчущих этого, но иммиграция все же сильнее. Полицейским мира быть затратно. Кто-то понимает, а в обиде все. С армии уходят средства безвозвратно. И всегда есть чувство быть грозе. Быть патриотом, знать, что твой народ с другим на равных. А может даже лучше всех. Быть его членом, даже не из главных, но без сомнений и других помех. Восток, дело тонкое, знаем. Ближний Восток, он такой, что может устроить экзамен всем нам с нашей общей судьбой. Ну и еще одна коротенькая, как раз на тему «Счастливые моменты». Жизнь короткая или длинная, не в руку плохое, выветрится, что его хранить? Хорошее приходит одиноко, но помогает верить, ждать и жить. Родилась дочка – это счастье, добавили к зарплате – так себе. Я во всем товарищ и участник благодарен был своей судьбе, что действительно осталось за пределом для меня, как главный перекресток девочки, любимой, платье белом, как и мне, сегодня 90. Замечательно, дорогой наш Давид Шмелькин. Здравствуй, Михаил. Григорий Абрамович, посылаю тебе свои моменты счастья. Я не посылаю тебе признание, что это счастье для нас, быть рядом с тобой в семейке. Мне тоже счастливо от того, что мы вместе в семейке. Я думаю, что это прозвучит в стихах других, и я присоединяюсь к каждому слову. Счастья и радости нам всем и внимания. Счастливых моментов мне не перечесть. На стареньких счетах и меньше, чем есть. И больше того, добавляются те, которых я раньше в счет брал не себе. А нынче мои, как основа основ, поскольку вошел я в отряд стариков. И если не сразу могу все понять, по-честному счастлив супругу узнать. А утром убрать за собой после сна. И счастлива будет не только жена. И вдруг не упасть, а упал, чудом цел. И с хомотеншей явил беспредел. Спасибо. Да, это хорошая шутка. В контексте со строчкой веду я борьбу. И мне это, к счастью, легко. И если победу я не одержу, сотру ее после всего. А если она на бумаге уже со смыслом другую зовет, ее оставляю я на ПМЖ, и здесь она годы живет. Теперь остается жене прочитать. Нас с ней это, к счастью, роднит. И если она предлагает порвать, мы заново будем творить. И хорошо, что вместе. Еще коротенькие несколько. Я скажу тебе, товарищ, в окружении твоем есть и те, с кем кашу сваришь, и кто будет за бортом. Есть тот, кто приносит счастье, с кем ты будешь на мази. Я же сам сейчас во власти той, с кем коротаю дни. Я открываю шампанское, ты придешь? Не придешь. Я открываю шампанское, ты в бокалы нальешь. Будешь виснуть на шее и со мной танцевать, ты берешь вот шампанское, чтоб счастливою стать. Я просил тебя со мной находиться рядом, чтоб не думал я о той, кто здесь крутит задом. Чтобы мы могли в момент сласть уединиться, чтобы я был счастлив тем, кто моя жар-птица. Я присел к стене спиной, полон восхищения. У деревьев комплекс мой, минимум движения. Между веток на просвет виден в ряду зданий на окне твой силуэт. Мой предел мечтаний. Ну, потрясающе. Короткие вот эти вот зарисовки, в которых все, так сказать, все понятно и все видно. Ей нравились, в общем, слова одобрения. Они были мерой ее поведения. И, следуя странным капризам природы, жила с нелюбимым все эти годы. А счастье ее ожидало в другом. Оно находилось вот здесь, за углом, там, где дорожка прошла вдоль воды, там, где деревья роскошно цвели, там, где был полуразрушенный дом.
2: и птицы гнездились в проеме окон. Там, где капуста росла у стены, там, куда ангел сказал ей «входи». Там, где нашла она свой талисман и человека, кто ей его дал. Что нужно для счастья, увы, я не знаю. И все же, счастливым я тоже бываю. И больше того, я могу вам сказать, что счастье способно себя повторять. Моя же мне в этом призналась потом, что я ей вот тот, кто живет за углом. Спасибо, дорогой наш Григорий Абрамович. Возьмем следующий звоночек. Пожалуйста, вам слово.
4: Добрый день, мои дорогие. Это Белла Копченкова. Мишенька,
2: да, Белочка.
4: Это стихотворение я написала более 10 лет тому назад, когда должна была родиться моя правнучка. И если разрешишь, я его прочту. Счастьем своим я хочу поделиться. Девочка скоро у внука родится. Этого чуда я жду с нетерпением. Хочется мне, чтоб скорее мгновение это настало. Я радуюсь, но я понимаю, что все учтено. Распорядилась так наша природа. Пусть точно в срок проходить будут роды. Слово даю, я начну все сначала. Буду качать, как когда-то качала внука, что папой готовится стать. Буду я снова ночами не спать. Буду лелеять ее я и нянчить. Буду у внука ее часто клянчить. Стану варить я манную кашу. На манной каше росли дети наши. Буду прабабушкой я молодой. Кто не согласен, поспорьте со мной. Моей правнучке уже скоро 11 лет.
2: Ого, Белочка! Вы зачем такие цифры в эфире? Правнучке 11 лет. Ну, хорошо.
4: Спасибо вам, ребята.
2: Живите долго. Живите долго, Белла. Белла Коптенкова. Спасибо, Белочка.
4: Скучаю, папа.
2: Да, и о женщине вот тоже написал Григорий, хотя все предыдущее тоже было о женщине. Ты приятно удивляешь разногласия в себе, на показ не выставляешь, прячешь глубоко в душе. Призвала на помощь Бога проповедница добра, и я тебе желаю много счастья больше, чем вчера. Я не покажусь противным, если сам тебе скажу, ты не держишь хлеб единым, ты причастна ко всему». Спасибо, спасибо, спасибо. Ну и сейчас еще у меня еще пару работ совершенно замечательных есть. «Минуты счастья по техническим причинам» Отто Заславский нам прислал. Так, так, так. «Захотелось вдруг горчицы». А, называется «Госпиталь», чтобы было понятно, о чем речь. «Захотелось вдруг горчицы. Есть причина подлечиться. Госпитальная палата, стал я ей приблудным братом. Не спешил и не стремился. Организм возмутился. Организму не откажешь, он, дружище мой, со стажем. В разнообразных передрягах боевым служил варягом. Сил хватало и умений. Тасовалось настроение, но на финише досталось ритмом выразить усталость. Тем сердечным знает лекарь, вложен Богом в человека. Оттого салют погоде молотком в виски молотит. Госпитальная палата, медикейт за это платит, может, в паре с медикером. Сколько? Сколь в Сибири кедров. Как в 17 мгновениях конгрессмены Джонсон веник, Белый дом и Капитолий, НВЮ, Лангон, раздолье. Коридоры и кровати на больных палат не хватит, но работает конвейер. В планах он своих уверен. Пациент уверен каждый. По закону два взять дважды, получив свои 4, госпиталь покинешь с миром, чтобы на уличных просторах обкатать на 5 мотор свой». Ну, мотор свой, соответственно, это у нас, конечно же, сердце. «Когда починят мне живот, вернусь домой, почти как новый. Не нужен ни шашлык, ни плов, свой потолок под крышей кровом. Дневное распределяют свет без выключения в отсеках. В Нью-Йорке, Лондоне, на Сене изобрели а-ля Люмьер. Тело все измучено, вне благополучия. Ритм сердечный бешеный, в чем пред Богом грешен я. Письменный стол и пепельница, кульман, блокнот, чертежи и расчеты. Тьма пятилеток упорной работы, чтобы на финише капельница.
1: а то воткнут иголку не туда, чтобы взять контейнер крови на анализ. Но промахнулись маленькую малость, не точен кием шарик был удар. Ну и тут у меня еще кое-что. Такая, Юлий Веледницкий. Называется «Счастье нашим мамам». К чему цивилизация пришла? К тому, что мода на детей прошла. Последний век во многих странах иметь детей становится привычкой странной. Все меньше женщин видят себя там, в роли заботливых супруг и мам. Я рос в семье, где были и отец, и мать, и всем хочу того же пожелать. Желаю мамам, чтобы были счастливы они и в этот день, и все другие дни. Еще один маме. Холодный, страшный 41-й год. К войне был не готов советский наш народ. Война взяла мужчин с заводов. Заменить их там легло на плечи бабушек, сестер, их мам. Катился фронт к Москве неумолимо и упрямо. Везли заводы в тыл, их запускали наши мамы. Установив завод на новом месте, работать начинали с заводом вместе. В две смены по 12 работали тогда. Работа была трудная, и скудная еда, и каждый день шли мамы на завод, как в бой. На них держался фронт наш трудовой, и находили мамы время и еду, и силы, чтобы их дети тяжелые те годы пережили. Я говорю спасибо маме, ведь меня она спасла в те очень непростые времена. Где я был сказочно счастливым? Стояла середина лета, палатка, озеро, костер. И эти ночи и рассветы забыть не в силах до сих пор. Скользила лодка по заливам, по тихим бухтам, в мир мечты. И я был сказочно счастливым, а на корме сидела ты. Самый счастливый день. Бывали радостные дни, счастливые часы, минуты. Свадьба, рождение детей, окончание института. Но был счастливый день, который ждали 4 года. Наш день победы для меня и для всего народа. В центре Москвы смеялись, ликовали люди. Окончена война, и больше войн не будет. Военных целовали, обнимали всех подряд. Подбрасывали к небу офицеров и солдат. Какой-то офицер купил мороженое нам, шныряющим в толпе московским пацанам. Была наша победа счастьем, ведь она и для меня, и для страны на всех была одна. Ну и я хотел вам представить одну музыкальную работу от Александра. Саша, у нас есть Александр Штейн, у нас есть Шурик, у нас есть Александр Либин, и вот есть еще Саша. Саша, который пишет стихи и удачно их вместе с интеллектом подбирает под них музыку. Как он сам написал, я только учусь, но послушайте, вот эта вот работа, она совершенно потрясающая, которую, я как и сказал, прислали мне с разных сторон.

стали слишком равнодушны. Замкнувшись в каменных домах, мы потребительски послушны, забыв о собственных мечтах.

0: что мы по-прежнему живем.
1: Вот такая, на мой взгляд, замечательная работа, замечательная песня была написана и отправлена мне. А я хотел бы еще одну коротенькую прочесть. Называется «Осенняя Москва». На душе не осень, это того же Юлия Веледницкого. «Осенняя Москва, продрогшая, тверская, течет в охотный ряд, укрывшись под зонты, а на душе весна, сиренью расцветает, моменты счастья, поскольку рядом ты». Осенняя Москва, а на душе не осень, а на душе весна и трели соловья. Ко мне пришла любовь, и если меня спросят, какой сейчас сезон? Весна, отвечу я. Осенняя Москва дождем листву снимает, высотных зданий шпили уходят в облака. А на душе весна и пахнет счастье маем. В моей руке лежит любимая рука. Нет лета и зимы, нет осени с весною. Сезонов только два, каких ни назови. Весна в душе... когда влюблен, когда с тобою. И осень в сердце без тебя, без счастья, без любви. Это потрясающая работа, просто потрясающая. Тема наша будет, приближается. Лето, ожидание, лето, ожидание выходных, ожидание моря. И вот в ожидании этого дела 20 мая мы с вами и встретимся в эфире. Прощаюсь с вами. Песней Татьяны и Сергея Никитиных на слова Окуджавы. Давайте говорить друг другу комплименты, ведь это все любви прекрасные моменты.

восклицать, друг другом восхищаться, высокопарных слов не надо.

0: В Нью-Йорке 3 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: 3 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Включение в рацион богатых растительным белком семян, орехов и бобовых снижает риск развития сахарного диабета, заболеваний сердца и почек. По словам американских ученых, в богатой растительным белком пище также содержатся биологически активные соединения, такие как клетчатка. В ряде исследований такое сочетание оказалось связано со снижением уровня плохого холестерина, улучшением чувствительности к инсулину и снижением уровня воспаления в организме. Этот эффект не уступает животным белкам. В одном из экспериментов 50 граммов соевого белка заметно усиливали насыщение и снижали последующее потребление калорий, хотя при этом не наблюдалось значимых различий в термогенезе по сравнению с углеводной пищей, отмечают ученые. Это указывает на то, что растительные белки способны эффективно регулировать энергетический баланс без дополнительного увеличения расхода энергии. При регулярном употреблении продуктов с высоким содержанием белка усиливается вклад энергетических затрат в поддержание сытости. При этом ключевое значение имеет не отдельный продукт, а структура рациона в целом. Сочетание растительного белка с клетчаткой и другими компонентами пищи усиливает метаболические эффекты и формирует устойчивый защитный эффект. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков. Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
2: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Комфорт-зон – забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки «Комфорт-зон» поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С «Комфорт-зон» ваши родные под надежной опекой, а вы – в спокойствии и уверенности. Звоните 718-602-4028. 718-602-4028.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
5: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прахин.
12: Опыт. Мудрость.
13: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
16: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
17: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
10: «Анкор».
17: Премьера спектакля
10: «Сделка».
17: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
10: Премьера спектакля «Сделка».
17: Театр «Анкор».
10: Впервые в Нью-Йорке.
13: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
10: Театральная гостиная.
13: 2508. Coney Island Avenue. Бруклин.
10: Билеты на сайте
13: theater.com и по телефону 718-266-3393.
18: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
19: Ждем вас!
20: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Президент Трамп заявил, что иранцы обратились с просьбой помочь в вывозе радиоактивных отходов с разрушенных ядерных объектов. На самом деле Иран это отрицает. У побережья Кубы резко участились разведывательные полеты США. Администрация президента Трампа сократила помощь Украине на 99%, пытаясь при этом улучшить отношения с Россией. Вот так об этом пишет Нью-Йорк Таймс. Так, в скобочках поясняет, что на самом деле помощь поступает, просто вооружение покупает Европа, как известно. Но у Нью-Йорк Таймса свое видение администрации Трампа. Демократы штата Теннесси превратили законодательное собрание в сумасшедший дом после того, как республиканцы перекроили карту округов и уничтожили так называемый черный округ, представляемый белым либералом. Джек Шлосберг, внук президента Джона Кеннеди, один из ведущих кандидатов-демократов на место уходящего в отставку конгрессмена от Нью-Йорка Джеральда Надлера, заявил, что Соединенные Штаты уже проиграли войну с Ираном. В Вашингтоне, округ Колумбия, 13 офицеров полиции отстранены от службы из-за фальсификации статистики преступности в столице США. У пассажиров из Франции и США, эвакуированных с круизного лайнера «Хондиус», обнаружен хантавирус. Virgin Atlantic стала первой авиакомпанией, внедрившей чат-GPT в систему обслуживания клиентов. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее.
21: Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что иранская переговорная группа обратилась к американской стороне с просьбой помочь в вывозе радиоактивных отходов с разрушенных ядерных объектов. По словам Трампа, иранцы заявили, что не располагают технологиями для уборки ядерной пыли. Но Иран, правда, тут же ответил, что все это ложь, ничего подобного они никому не предлагали. Также Дональд Трамп сообщил, что рассматривает возможность возобновления операции «Проект Свобода» по обеспечению безопасности прохода гражданских судов через Ормузский пролив. Заявление Трампа приводится со ссылкой на аккаунт Уолтер Блумберг. Он специализируется на биржевых новостях. Ну а Wall Street Journal пишет, что ответ Ирана на предложение США не отвечает ключевым требованиям Вашингтона в отношении иранской ядерной программы и запасов высокообогащенного урана. По данным Wall Street Journal, Тегеран предлагает разбавить часть запасов урана, а остальное передать третьей стороне. Однако настаивает на гарантиях, что в случае срыва переговоров или выхода США из соглашения, вывезенный уран будет возвращен Ирану. Wall Street Journal также сообщает, что Иран выразил готовность приостановить обогащение урана, но на срок меньше 20 лет, как того добиваются США. При этом Тегеран отказывается демонтировать свои ядерные объекты. Вопросы, касающиеся ядерной программы, Иран предлагает обсуждать в течение 30 дней после прекращения боевых действий. У побережья Кубы резко участились разведывательные полеты США, пишет CNN со ссылкой на собственный анализ открытых авиационных данных. 4 февраля военно-морские и военно-воздушные силы США выполнили как минимум 25 таких вылетов. До февраля подобная активность в этом районе почти не фиксировалась, отмечает CNN. Большинство полетов проходило вблизи двух крупнейших городов Кубы – Гаваны и Сантьяго-де-Куба. Основную часть полетов выполняли патрульные самолеты P-8A «Посейдон», предназначенные для наблюдения и разведки. Также использовались RC-135V «Rivet Joint», Island, специализирующаяся на радиоэлектронной разведке, и несколько высотных разведывательных беспилотников MQ-4C Triton. Пентагон отказался от комментариев, а CNN отмечает, что похожие ситуации, когда усиление риторики со стороны администрации Трампа сопровождалось ростом числа разведывательных полетов, предшествовали захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро в начале января 2026 года, а также началу операции США в Иране в феврале. Последние недели публичные заявления Трампа против Кубы заметно ужесточились, отмечает CNN. Президент США перепостил у себя в соцсетях комментарии о том, что он посетит свободную Гавану перед уходом с поста. Имеется в виду в 2028 году. Через несколько дней Трамп распорядился о нефтяной блокаде острова, ну а кризис в отношениях США и Кубы обострился с возвращением Трампа на пост президента в 2025 году. С начала 2026 Вашингтон усилил давление на Кубу и фактически ввел блокаду на поставки топлива морем. Это привело к тяжелейшему энергетическому кризису и отключениям электричества по всему острову. Сам Трамп неоднократно говорил, что у правительства Кубы большие проблемы и что США готовы на дружественное поглощение, как он написал. Администрация президента Трампа сократила помощь Украине на 99%, пытаясь при этом улучшить отношения с Россией. Так вот заявляет газета «Нью-Йорк Таймс». Цитируя, администрация Трампа добилась расположения России, сократив помощь Украине на 99%. Соединенные Штаты по-прежнему предоставляют жизненно важную разведывательную информацию с поля боя. Вашингтон занимает уникальное положение для посредничества между Москвой и Киевом. И хотя американское правительство больше не поставляет оружие Киеву, но дальше пишет «Нью-Йорк Таймс», то есть 99% в голове у читателя останется, а затем сообщение следующее от «Нью-Йорк Таймс». Но Вашингтон позволяет Киеву закупать вооружение за счет средств других западных союзников, пишет издание «Нью-Йорк Таймс». Иными словами, помощь Украине не сокращена. Просто это не помощь, а продажа оружия партнерам в Европе, которые поставляют все это затем Киеву. Собственно, ничего здесь нового абсолютно «Нью-Йорк Таймс» не сообщает. Но такая вот хитрая такая перестановка позиции, и это называется идеологией. Также, вернее, пропагандой. Также «Нью-Йорк Таймс» отмечает, что до последнего времени представители Украины надеялись избежать полного разрыва отношений, боясь, что Трамп полностью откажется от помощи Украине. При этом «Нью-Йорк Таймс» написала, что президент Владимир Зеленский постепенно отдаляется от Соединенных Штатов, а Украина идет к длительному конфликту с Россией и к уменьшению американской помощи. Демократы штата Теннесси превратили законодательное собрание в сумасшедший дом после того, как республиканцы устранили черный округ, так называемый, представляемый белым либералом. Демократы Теннесси в очередной раз демонстрирует, что их вежливость действует только тогда, когда все идет по их сценарию, но не на фоне успешных усилий республиканцев штата по принятию новой карты избирательных округов на выборы в Конгресс. Радикальные законодатели не только пытались препятствовать демократическому процессу, они кричали, танцевали, дули в мегафоны перед республиканскими законодателями и вели себя агрессивно, но изображали из себя противников расовой дискриминации, выкрикивая лозунги, ставшие популярными во времена движения за гражданские права, и в реальном времени они пытались представить вероятное сокращение влияния своей партии как результат якобы возвращения к политике эпохи Джима Кроу. На прошлой неделе Верховный суд США вынес чрезвычайно важное решение 6-3 по делу Луизиана Вайс-Каллайс, признав карту избирательных округов Луизианы 2024 года неконституционным расовым. Это называется джерримендерингом. И ясно дав понять, что перераспределение округов фактически должно быть независящим от расы. Республиканцы штата Теннесси не стали терять времени и применили логику решения Верховного суда у себя дома с целью, по словам губернатора республиканца Билла Ли, обеспечить, чтобы карта избирательных округов штата оставалась справедливой, законной и способной выдержать судебную проверку, как было сказано. Но после легкого прохождения законопроекта через законодательное собрание, где у республиканской партии супербольшинство, Ли в четверг подписал новую карту избирательных округов на выборы в Конгресс, которая, вероятно, позволит республиканцам получить все 9 мест штата Теннесси в Палате представителей США. Новая карта разделяет якобы черный по большинству, как сказано, Луизиана, 9-й избирательный округ Конгресса, основанный в Мемфисе и представляемый белым демократом Стивом Коэном, на 3 округа, а также делит Нэшвилл на 5 округов. Коэн назвал это вопиющим результатом, но когда Сенат Теннесси голосовал по новой карте, сенатор-демократ штата Шарлейн Оливер, радикалка, угрожавшая беспорядками в 2024 году из-за принятия не понравившегося ей законопроекта, Оливер танцевала на своем столе в зале заседаний, кричала и держала баннер с надписью «Нет Джиму Кроу 2, остановите кражу». На кадрах, опубликованных в интернете журналистом WTVF-TV Крисом Дэвисом, видно, как Оливер борется с сержантом Сената по поддержанию порядка за контроль над своим баннером. А потеряв баннер, Оливер продолжала топать ногами и петь на своем столе, пока ее коллеги голосовали за принятие законопроекта. Во время голосования в Палате представителей штата в четверг представитель Теннесси Джастин Джонс, демократ, ранее уже демонстрировавший готовность нарушать правила проведения законодательного собрания и попавший на видео, где он бросает дорожный конус водителя во время протестов Black Lives Matter. Так вот, Джастин Джонс ходил по залу, дул в мегафон прямо в лица законодателей и сотрудников и держал табличку с надписью «We shall overcome» – «Мы преодолеем». Джонс также поджег распечатку флага Конфедерации и многократно обвинял республиканцев в расизме, называя их фракцией белых простыней. Ну, расизм, как вы знаете, это самое характерное обвинение в случае, если демократы ничего другого предъявить не могут, и если что-то идет не по их плану, не по их сценарию. Конгрессмен от демократов Джастин Пирсон, который, как и Джонс, был ненадолго исключен из Палаты представителей Теннесси в 2023 году за организацию протестной акции в зале заседаний, обрушился с критикой на сотрудников правоохранительных органов, пытавшихся сохранить порядок. После того, как спикер Палаты представителей штата Кэмерон Секстон распорядился очистить галерею, патрульная служба штата Теннесси начала выводить демократов-радикалов. Некоторые, включая брата Пирсона, Кешаун Пирсон, отказались уходить. Перспектива того, что его брат может понести наказание за свои действия, по-видимому, привела конгрессмена Пирсона просто в ярость. Он кричал на сотрудников дорожного патруля Теннесси, выполнявших свои обязанности, называя одного из них тупым ублюдком и мальчишкой, а также пытался помешать предполагаемому задержанию своего брата, которое Пирсон позже назвал тем, что делает превосходство белых. Но опять-таки это обвинение входит в перечень демократических клише, клише демократической партии, когда они хотят делать все, что они хотят, все, что угодно. Если им мешают, все это превосходство белых, это расизм. Пирсон орал: «Мой брат ничего никому не сделал. Эй, эй, он сам выйдет. Отойдите к чертовой матери назад», заявил Пирсон. Лейтенант дорожного патруля Теннесси Билл Миллер сделал заявление для WKR. Во время сегодняшнего заседания трое присутствующих начали срывать сессию Палаты представителей. После неоднократных предупреждений трое были задержаны в галерее Капитолия Теннесси по подозрению в нарушении статьи TCA 39.17.306. Эта статья означает, что этот срыв был официального заседания. Задержанные были доставлены в тюрьму округа Дэвидсон для оформления. Конец цитаты. Но театральные выходки демократов оказались напрасными, поскольку, ну вот так теперь выглядит новая карта избирательных округов Конгресса Теннесси. На ваших телеэкранах карту прокомментировал Теннесси Сенат Репабликан Кокус. Цитирую: «Сегодня Сенат утвердил новую карту избирательных округов на выборы в Конгресс, чтобы помочь закрепить республиканское большинство в Конгрессе. Жители Теннесси хотят низких налогов, сильной экономики и надежно защищенной южной границы. Эта карта отражает желание нашего великого штата». Но я бы еще об одном демократе. Джек Шлосберг, внук президента Джона Кеннеди, один из ведущих кандидатов на место уходящего в отставку конгрессмена от Нью-Йорка, демократа Джеральда Надлера. Так вот, Шлосберг заявил, что поддерживает ограничение поставок оружия Израилю и считает, что США, как он сказал, уже проиграли войну с Ираном. Как сообщается со ссылкой на предвыборные дебаты в синагоге Стефан Вайс Фри Синагог в Манхэттене, Шлосберг еврей по отцовской линии, отметил, что проголосовал бы за инициативу сенатора Берни Сандерса о блокировании передачи Израилю бомб и военного оборудования на сумму 440 миллионов долларов. По словам Шлоссберга, противодействие войне с Ираном должно означать и отказ от финансирования этой войны, как он отметил. При этом он подчеркнул, что по-прежнему поддерживает финансирование системы ПРО «Железный купол» и признает Израиль еврейским государством. Его позиция прозвучала на фоне внутридемократической борьбы за округ NY-12, где вопрос отношения к Израилю и войне с Ираном стал одним из центральных в избирательной кампании. В Вашингтоне, округ Колумбия, столица США, 13 офицеров полиции отстранены от службы из-за фальсификации статистики преступности. Расследование выявило, что они систематически занижали уровень преступности, переквалифицируя тяжкие правонарушения в более легкие на протяжении длительного времени. Мэр города Мюриэль Боузер отрицает реальное изменение уровня преступности, а по данным расследования полицейские систематически занижали этот уровень, переквалифицируя тяжкие преступления, как я сказал, более легкие, исправляя отчеты задним числом, чтобы создать впечатление, что ситуация в городе улучшается. Об этом сообщил временный начальник полиции Вашингтона Джеффри Кэрролл. Проверка началась еще в 2025 году. Министерство юстиции и Конгресс изучили тысячи отчетов и опросили более 50 свидетелей. Следователи пришли к выводу, что реальные показатели преступности в американской столице годами подчищались. Наиболее распространенным методом было понижение категории преступления. Тяжкое assault with dangerous weapon превращалось в engagement with a firearm, которое не отражается в публичной статистике насильственных преступлений. Бёрглары переквалифицировали как в unlawful entry. Carjacking нередко записывали как простой угон или кражу. В ряде случаев отчеты корректировались уже после регистрации. Офицеры на местах классифицировали преступления правильно, но руководство

корректировать данные переводами на менее престижные должности или созданием проблем по службе. По оценкам расследования, речь идет о сотнях неправильно классифицированных случаев, особенно в категории насильственных преступлений. Пока уголовные дела против офицеров не возбуждены. Речь идет о внутреннем дисциплинарном процессе. Однако республиканцы в Конгрессе уже требуют полноценного федерального расследования. Дональд Трамп назвал происходящее очередным подтверждением коррупции и манипуляций в правоохранительных органах крупных городов, подчеркнув, что подобные скандалы ранее происходили в Чикаго, Балтиморе, Нью-Йорке и других мегаполисах, которыми заправляют демократы. У пассажиров из Франции и США, эвакуированных с круизного лайнера «Хондиус», обнаружен хантавирус. Об этом сообщает Associated Press и ряд других СМИ. Министр здравоохранения Франции Стефани Рист сообщила утром 11 мая, что тесты на хантавирус дали положительный результат у одной из пассажирок, которую накануне доставили в Париж с острова Тенерифе, где пришвартовался «Хондиус». По словам Рист, состояние француженки, госпитализированной в одну из больниц в Париже, за ночь ухудшилось. Всего с Тенерифе в Париж были эвакуированы 5 граждан Франции, находившихся на борту «Хондиуса». Также хантавирус, по предварительным данным, обнаружен у 2 американцев, эвакуированных с круизного лайнера. Об этом сообщил американский Минздрав. У одного из эвакуированных легкие симптомы заболевания, у второго положительный тест на хантавирус. Об этом говорится в опубликованном Минздравом США сообщении. В Соединенные Штаты они летели в строгой изоляции от 15 других пассажиров лайнера, которых забрал прилетевший на Тенерифе самолет. Ранее представители Минздрава Испании, Всемирной организации здравоохранения и круизной компании Oceanwide Expeditions говорили, что ни у одного из более чем 140 человек, которые тогда находились на борту «Хондиуса», не было симптомов заражения хантавирусом. На лайнере «Хондиус» произошла, напомню, вспышка хантавируса, умерли уже 3 человека. Судно пришло на Тенерифе, один из Канарских островов, откуда пассажиров-иностранцев забирали эвакуационные рейсы. Наблюдать за эвакуацией прибыли глава Всемирной организации здравоохранения, а также министр здравоохранения и МВД Испании. И ВОЗ, и Минздрав Испании подчеркивали, что эвакуация проводится с соблюдением жестких мер безопасности, и никакой опасности для жителей острова нет. Virgin Atlantic стал первой авиакомпанией, внедрившей чат-GPT в систему обслуживания клиентов. Об этом пишет Business Traveler. Компания рассчитывает, что новая технология упростит поиск и бронирование поездок, а также поможет привлечь больше пассажиров. Сервис официально заработал 20 апреля. Компания называет его первым в мире приложением для поиска авиабилетов внутри чат-GPT. По задумке Virgin Atlantic, взаимодействие с системой должно напоминать общение с туристическим агентом, только быстрее и с более широкими возможностями. Директор по работе с клиентами Virgin Atlantic Юха Ярвинин заявил, что запуск отражает стремление компании сделать общение с пассажирами более удобным и своевременным, современным. По его словам, сервис подойдет как тем, кто уже знает, куда хочет отправиться, так и тем, кто только ищет идеи для путешествия. При этом полностью оформить бронирование через AI, искусственный интеллект, пока нельзя. После выбора рейса пользователи переходят на сайт или в приложение авиакомпании для того, чтобы завершить покупку. Это позволяет Virgin Atlantic сохранять прямой контакт с клиентами, не передавая их сторонним сервисам. Интеграция чат-GPT стала частью более широкой стратегии авиакомпании по развитию сервисов на основе искусственного интеллекта. Virgin Atlantic уже давно делает ставку на инновации. Ранее компания одной из первых внедрила премиум эконом-класс, лаунж-зоны на борту и инструменты искусственного интеллекта для консьерж-сервиса. В то же время борьба за внимание путешественников становится все более жесткой. Авиакомпании стремятся взаимодействовать с клиентами еще до того, как те зайдут на сайты сравнения цен или онлайн-агентства вроде Booking.com и Expedia Group. Другие компании также активно осваивают это направление. Skyscanner уже запустила собственную интеграцию с чат-GPT для поиска и сравнения рейсов в формате диалога, а eDreams разрабатывает похожие решения при помощи искусственного интеллекта. Но при этом эксперты отмечают, что искусственный интеллект

0: пока не способен полностью заменить живую поддержку клиентов, особенно в ситуациях с отменами рейсов, изменением маршрутов или другими непредвиденными проблемами. Именно это может стать главным испытанием для сервисов AI, сервисов искусственного интеллекта в туристической отрасли.
1: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.

0: Новости на Дэвид Зонг Радио. Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Физическая активность помогает мозгу иначе обрабатывать негативные переживания и снижает эмоциональный стресс. К такому выводу пришла международная команда исследователей. Если негативные переживания постоянно прокручиваются в голове, этот цикл может усиливать тревогу и стресс. По данным исследователей, даже одна тренировка способна временно изменить работу сразу нескольких когнитивных систем. Во время физической нагрузки внимание переключается с тревожных мыслей на движение и внешние стимулы. Одновременно активируются зоны мозга, связанные с самоконтролем и гибкостью мышления, благодаря чему человеку становится проще переосмысливать неприятные события. Физическая активность помогает ослаблять влияние негативных воспоминаний. Особенно эффективно это происходит при сложных упражнениях, требующих координации и концентрации внимания. Умеренные аэробные нагрузки стимулируют выработку дофамина, нейромедиатора, связанного с чувством удовольствия и мотивации. Это помогает переключить мозг из состояния тревожного ожидания в более активный и позитивный режим. Особенно полезными исследователи считают практики, сочетающие движение и концентрацию внимания, например, йогу и тай-цзи. Такие занятия помогают человеку лучше удерживать внимание на текущем моменте и спокойнее реагировать на стрессовые ситуации. Эффект физических нагрузок может различаться в зависимости от возраста, уровня подготовки и психического состояния человека. Поэтому универсального режима тренировок для эмоционального здоровья не существует.
0: Служба информации «Дэвид Зон Радио». Новости в реальном времени.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
1: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
5: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
6: Знаешь, какой он красавчик.
7: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю, он очень способный.
8: Он очень хороший человек.
5: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
9: Операцию я беру на себя.
5: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.
10: Рекламная служба Дэвидсон Радио. 718-303-8005.
11: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Очередная программа «Джаз для коллекционеров». У микрофона Моисей Рыбак, режиссер Елена Королева. Сегодня, друзья, я с удовольствием выполняю просьбу нашего постоянного слушателя Владислава и предлагаю вашему вниманию небольшую музыкальную ретроспективу, посвященную творчеству одного из лучших, а может быть даже лучшего вокального ансамбля середины 20-го столетия в составе Дэйва Ламберта, Джона Хендрикса и Энни Росс. Это вокальное трио, несмотря на то, что оно уже давно не существует, и по сей день в кругах коллекционеров и любителей джаза заслуженно считается непревзойденным и неповторимым коллективом, короче говоря, настоящей джазовой иконой. Для тех, кто хорошо знаком с их искусством, наверное, не нужно объяснять, почему Ламберт, Хендрикс и Росс были вознесены и суровыми критиками, и миллионами любителей джаза на вершину джазового Олимпа. А для тех, кто слушает их впервые, скажу только, что эта троица произвела в 50-х-60-х годах настоящую революцию в джазовом вокале, исполняя не только популярные мелодии, или, как их называют, стандарты, но и виртуозные импровизации, которые исполняли до них только музыканты и инструменталисты, причем они не ограничивались здесь джазовой манерой пения, известной под названием скет, но и сочинив к ним стихи. Этим в основном занимался Джон Хендрикс. Потрясали слушатели феноменальными темпами и ритмами. Об этих замечательных музыкантах можно говорить долго, но пусть вместо рассказов звучит их музыка, которая лучше всего представит вам этих талантливых, веселых и уникальных певцов. Перейдем к музыкальной части нашей передачи. Мы, а точнее Ламберт, Хендрикс и Росс, начнут с исполнения своей версии популярного джазового стандарта пианиста Бобби Тиммонса, который называется «Morning», слова Джона Хендрикса.

прежде чем перейти к следующей пьесе, я назову имена музыкантов, помогающим вокалистам. Это Джилл Домахоне с фортепиано, Айк Айзек с контрабас, Уолтер Белден барабаны и специальный гость трубач Гарри Суитс Эдисон. И вот сейчас прозвучит одна из композиций Эдисона, опять же на стихи Хендрикса, и которая называется «Centerpiece».

Один из организаторов и музыкальный лидер этой команды Джон Хендрикс не только пел и сочинял тексты к джазовым пьесам и импровизациям, он пробовал себя и как композитор, сочиняя мелодии, не уступающие по своим музыкальным качествам лучшим пьесам музыкантов-инструменталистов. Послушайте сейчас одну из его юморесок, которая называется «Give me that wine». Уверен, что те из вас, кто владеет английским, вполне оценят юмор стихов Хендрикса и будут долго улыбаться, вспоминая рассказ любителя приложиться к бутылке, а потом еще раз послушать эту забавную миниатюру. Got tired of me running round, so she tried to keep me home. Well, she broke my nose and hid my clothes, but I continued to roam. Then she finally hit my weak spot.

Лерой Кёрпленд, известный композитор-аранжировщик, и Джон Хендрикс всегда были неразлучными друзьями. И вот, работая над альбомом The Hottest New Group in Jazz, Джон попросил Лероя написать какую-нибудь мелодию для этого проекта. Напоминать Кёрпленду об этом не было никакой нужды. Уже на следующий день он вручил своему другу свой новый опус, а тот за какой-нибудь час написал к нему стихи, и в результате получилось то, что вы сейчас услышите. Итак, Лерой Кёрпленд и Джон Хендрикс, композиция под названием «Cloudburst», что в переводе на русский означает «ливень».

1960 году Ламберт, Хендрикс и Росс записали альбом со своими версиями композиции Дюка Эллингтона. Этот долгоиграющий диск был буквально сметен с прилавков музыкальных магазинов за пару часов. И по сей день он считается одним из лучших в дискографии этого трио и по праву занимает почетное место в золотой библиотеке лучших джазовых альбомов всех времен. Я предлагаю сейчас послушать из него одну из лучших, на мой взгляд, мелодий Дюка, которая называется «Cotton Tail», что в вольном переводе с американского сленга означает «кроличья лапка». Way back.

Можно только предполагать, сколько времени потратили певцы, отбирая из огромного собрания сочинений Эллингтона вещи для своего альбома. Однако уверен, что включение в него одной из пьес Дюка не вызывало никаких разногласий. Что за пьеса, спросите вы? Да, конечно, это «Бессмертный караван». И вы сейчас его услышите в исполнении Дэйва Ламберта, Джона Хендрикса

0: В Нью-Йорке 4 часа утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Свежие новости ведущих мировых агентств.
3: В студии Наталья Быстрицкая. На круизном лайнере Ambition, пришвартованном в Бордо на юго-западе Франции, произошла вспышка норовируса. После смерти 90-летнего пассажира судно изолировали. Вирус вызывает воспаление желудка и кишечника. Передается через загрязненные продукты, воду, поверхности и при прямом контакте с больными. Большую часть пассажиров составляют туристы из Ирландии и Великобритании. В начале мая на борту круизного лайнера Хандиус, следовавшего по маршруту Аргентина Кабо-Верде, произошла вспышка хантавируса. На борту находились 147 человек, трое из них погибли. Судно отправилось в Испанию, где пассажиров эвакуировали. Еще по одному случаю заражения позднее выявили в США, Швейцарии и Израиле. Бюро трудовой статистики сообщило, в апреле рост цен на продукты стал самым резким за 4 года. Говядина подорожала на 15%. С января 22-го продукты подорожали более чем на 18%. Удобрения также резко дорожают, но по-настоящему это ударит по ценам только в следующем году. Специалисты говорят, что сейчас ситуация тяжелее, чем после пандемии. У многих нет финансовой подушки, чтобы пережить новый скачок. Стало известно, почему жена президента Франции дала ему ту самую пощечину. Французские СМИ пишут, что причиной скандального инцидента, который обсуждал весь мир, якобы стала интрижка 48-летнего Макрона с 42-летней франко-иранской актрисой Гальшифте Фарахани. 73-летняя Брижит узнала об отношениях мужа. У Макрона несколько месяцев были платонические отношения с Фарахани, они переписывались. Брижит прочитала смски в телефоне мужа. После этого и произошла та самая сцена. Эммануэль Макрон и Брижит Траньё, которая была его учительницей французского, женаты с 2007 года. Разница в возрасте между супругами составляет 24 года. В первом браке Брижит родила 3 детей, и сейчас у нее 7 внуков. Общих детей с Макроном у нее нет.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
1: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
5: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр «Анкор». Премьера спектакля
8: «Сделка».
7: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
8: Премьера спектакля «Сделка».
7: Театр «Анкор».
8: Впервые в Нью-Йорке.
9: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
8: Театральная гостиная.
9: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
8: Билеты на сайте
9: theater.com и по телефону 718-266-3393.
10: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
11: Ждем вас!
12: Америка – страна высоких зданий и больших возможностей. Средоточие сотен культур и тысяч языков. Мир миллионов голосов. Дэвидсон Радио. Волна 620 AM. Русскоязычное радио Америки. Наш голос ни с кем не перепутать.
13: Добрый день. Добрый день, дорогие друзья. Среда, в Нью-Йорке полдень. Это передача «Нью-Йорк-Иерусалим». Микрофон в Нью-Йорке Грегори Дэвидсон, в Иерусалиме Александр Майстровой, звукорежиссер передачи Акмаль Тахиров. Это передача о том, что произошло за неделю в Израиле и за его пределами, но связанная с землей обетованной. Телефон прямого эфира 718-303-9090. Возникнут вопросы или есть что сказать, звоните. По мере возможности буду брать ваши звонки. Здравствуйте, Александр.
14: Добрый день, добрый вечер, Грегори, и добрый день всем радиослушателям.
13: Первый вопрос, наверное, становится уже традиционным. Есть что-то новое по поводу переговоров с Ираном, которые уже никуда не движутся или движутся? Короче, что там происходит с Ираном?
14: Нет, вы знаете, Грегори, мало что, я просто сразу забегу вперед, скажу, что сегодня главная тема, которая вышла на повестку дня, это досрочные выборы, политический кризис, развал правительства. Вот эта тема сейчас, она стала основной в израильской медийной жизни. Но там есть и еще темы, тоже интересные, кстати говоря, назначение русскоязычного репатрианта, он генерал-майор уже, на должность главы Моссада на минуточку, и тут всякие просто доходящие до, ну, я не знаю, друг друга нападки, очень-очень резкая такая полемика, мягко говоря. Тоже интересный момент, который можно будет обсудить. Что касается Ирана, то, вы знаете, нет, ничего принципиально нового нету. Трамп, как вы знаем, мы сейчас он находится в Китае, неважно. И как бы все опять находится в подвисшем состоянии. Все зависло. Разные сообщения появляются, но спекулятивного толка. То есть сообщили западные СМИ, что в Тегеране согласны на вывоз обогащенного урана, что они уже согласны, они готовы на сделку. Потом Тасним, это ведущее агентство иранское, приближенная к СИР, она заявила, что нет, Иран никогда не соглашался на вывоз обогащенного урана. Более того, иранцы требуют конкретные сроки для получения замороженных за рубежом средств, и что Соединенные Штаты выразили готовность разблокировать иранские активы, при этом Иран настаивает, чтобы это произошло в четко определенные сроки, опять требования Ирана репарации и контрибуций. То есть вот такая вот игра в мяч. Они перебрасываются с друг другом какими-то требованиями. Совершенно непонятно, что происходит, если происходит вообще за закрытыми дверьми. Трамп высказывает открытое недовольство посредниками, в частности, пакистанцами, которые, по его словам, якобы или не якобы, не знаю как, не доводят до иранцев американские инициативы, требования, предложения в той форме, в которой они высказаны и переданы. То есть вот такая чехарда, все тот же тяни-толкай, Грегори.
13: И при этом через Ормузский пролив ничего не идет. Он перекрыт,
14: нет,
13: да?
14: Нет, нет, нет. Сейчас перекрыт, перекрыт. То есть никакого движения нету. А, по сути дела, Иран, как и прежде, несет огромные потери, действительно огромные. 500 миллионов, предположительно, в день они теряют. А, и потери их, конечно, очень тяжелы с экономической, финансовой точки зрения. И для КСИР в том числе, не только для Ирана как государства, но и для империи КСИР, которую она построила. Но у них есть преимущество. Преимущество это заключается в том, что это тоталитарный режим, и они абсолютно не обязаны ни перед кем отчитываться, ни перед своим народом, вообще ни перед кем. А Трамп, он находится под давлением, ну, со стороны буквально всех, включая представителей своей партии, и многим это все уже не нравится, многим надоело, они считают, что это все уже чересчур затянулось, что надо уже заканчивать так или иначе со всей этой историей, и потому тут трудно сказать, кто более находится в выигрышном положении. Иранцы, которые терпят колоссальнейшие убытки, но при этом демонстрируют свою готовность стоять до конца, или же Трамп, который, в общем-то, с военно-политической точки зрения находится в явно выигрышном положении и, по сути дела, удушает Иран своими вот этими вот действиями и санкциями, но который оказывается под очень мощным давлением со стороны всех, кто хочет свернуть вот эту вот операцию.
13: И на ваш взгляд, кто же выиграет в этом противостоянии?
14: Вы знаете, Иран точно не, они точно не слезут с дерева, то, что называется. Не слезут, Грегори, с дерева по той причине, что тот, каждый из них, кто пытался до сих пор хоть немножко, знаете, пересесть на более нижнюю ветку этого дерева, того сразу подвергали гноблению, критике, поношению, что он предатель Родины, враг народа и вообще ничего не имеет общего с иранским, с иранским народом и с иранским, Исламской Республикой, с иранской. В частности, вот Пезешкиан, президент Пезешкиан и Аракчи, министр иностранных дел, которые занимали более прагматичную позицию, вот они подвергались уже такого рода нападкам, и поэтому там все стараются показать, что они самые непреклонные, самые вообще несгибаемые воины революции, тем более учитывая, как я уже не раз говорил, что у них там разлад и раздор в их рядах собственных, поэтому любая попытка какого-то прагматизма, она будет восприниматься как малодушие и предательство. А вот Трамп в этой ситуации, тут уже зависит от него, от его характера. Но я не исключаю, что как раз он может и дрогнуть, и согласиться на какую-то сделку. В Израиле, в частности, этого опасаются, очень опасаются, что он согласится на какую-то сделку, знаете, ну, по принципу, ну, абы какая сделка, ну, лишь бы уже завершить это дело, сказать, что мы победили, и при этом это будет, конечно, вот это будет уже очень скверно, потому что иранцы требуют, как я уже сказал, разморозить здесь активы, и они на меньшее не согласятся, и тогда, в общем-то, те военные успехи, которые были достигнуты, они могут пойти коту под хвост просто.
13: Ну, хоть какое-то влияние на Трампа со стороны Израиля есть, или Трамп просто игнорирует все, что есть вокруг, и основывается только на своем собственном понимании ситуации?
14: Вы знаете, Грегори, очень трудно сказать на самом деле. Несомненно, что влияние на Таньягу есть. Они перезванивались, в частности, у них был здесь телефонный разговор. Причем, судя по тому, как Таньягу оставил, там было какое-то совещание, выступление, я не помню уже что, и прервался, пошел разговаривать с Трампом. То есть, действительно, они обсуждают, они решают. Кроме того, Трамп ведет и переговоры не только с Израилем, он ведет переговоры и с саудовцами, ведет переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами. И те, и другие, надо сказать, они, конечно, бы очень... Эмираты более открыто, саудовцы скрытно, но они оказывают давление на Трампа, чтобы он додавливал Иран. Потому что, ну, понятно, жить бок о бок буквально с этим раненым и непредсказуемым зверем, это не слишком большое удовольствие. Они увидели уже, что такое Иран и чем он может им навредить, несмотря на то, что они придерживались политики низкого профиля, то, что называется. И они, по всей видимости, тоже оказывают мощное давление на Трампа. Трампа, дабы он не прекращал военные действия. Но вот какое решение и под чьим влиянием он будет это решение принимать, или же по своей интуиции, или же исходя из текущих политических соображений, ведь скоро мы знаем промежуточные выборы в Соединенных Штатах, и главное недовольство среди населения, опросы показывают, что люди недовольны повышением цен, это тоже естественно, конечно, все хотят здесь и сейчас жить нормально, поэтому, но я предполагаю, к сожалению, что если кто-то и дрогнет, то это не иранцы.
13: А в каком состоянии американская армия, вернее, тот контингент, который находится вблизи Ирана, он готовится к атаке или как бы непонятно, что там происходит?
14: Нет, пока непонятно. Грегори, ничего об этом не пишут. Если ранее сообщались, была какая-то информация, что действительно там готовятся морские пехотинцы для тех или иных операций, то сейчас я вообще не вижу как бы особенно такой информации. То есть, несомненно, военно-морское присутствие есть. Несомненно, они готовы выполнить задачу, собственно говоря, то, что Хексет и говорит, но опять-таки все в политическом плане зависло. Но ожидают о том, что вот когда Трамп вернется из Китая, то тогда, может быть, что-то прояснится. Пишут также о том, что, возможно, но я не знаю, насколько этому верить, что Трамп пытается убедить Си, главу Компартии Китая, с тем, чтобы он помог ему регулировать кризис. Я очень сомневаюсь, если эти сообщения имеют отношение к истине, что такое возможно, потому что Си как раз, ну, собственно, как и Путин, они, по-моему, наиболее заинтересованы, чтобы Америка завязла еще больше в этом иранском болоте, а не выходила оттуда с видом победителя. Так что вот уже два с половиной месяца мы все время крутимся на вот этом вот пятачке, и действительно, как бы такое ощущение, знаете, погоня за собственным хвостом.
13: Израиль находится в состоянии ожидания. Никаких действий не происходит, правильно я понимаю?
14: Нет. Сейчас все сконцентрировано, Грегори, на войне с Ливаном. Там продолжаются военные действия, продолжаются они, хотя вроде бы идут переговоры, в частности, вот сегодня идут переговоры между представителями Израиля и Ливана, хотя между сторонами нету дипотношений, но тем не менее стороны встречаются без рукопожатий, но сидят напротив друг друга, разговаривают. Но то, что мы с вами не раз говорили, насколько эти разговоры помогут, потому что даже если ливанское правительство и хочет что-то сделать, оно не имеет возможности, оно, по сути, импотентно. У них нету рычагов, у них нету армии, которая может как-то участвовать в разоружении Хизбаллы. А без разоружения Хизбаллы, опять-таки, ничего не сдвинется с мертвой точки. Поэтому все это... А в Ливане, продолжаются военные действия. Причем нельзя сказать, что однозначно перевес на стороне Израиля. Нельзя, потому что мы теряем несопоставимо меньше, чем ливанцы. Несопоставимо меньше. То есть, если, скажем, они потеряли последнюю цифру, я читал 5000 боевиков, мы там потеряли нескольких военнослужащих. Но дело в том, что они используют дроны. Они используют дроны, управляемые дроны. Дроны — это игрушки такие, которые, хорошо мы знаем, применяются в российско-украинском конфликте, и они смертоносны, и едва ли не каждый день погибает какой-то военнослужащий или получают ранения, и у нас пока в Израиле нету какого-то противоядия против этих дронов. С другой стороны, израильские части, как сообщались, перешли реку Литани. Река Литани — такой естественный барьер между Южным Ливаном и остальной частью Ливана, и тем самым отрезали тех боевиков Хизбаллы, которые находятся в Южном Ливане, от возможности поставок, от возможности снабжения, что, несомненно, является выигрышным ходом. Но вот продолжаются такие действия, уничтожаются боевики, уничтожаются их высокопоставленные командиры, в том числе и глава корпуса Радуан, который был, по сути, это спецназ Хизбаллы, специально подготовившийся для вторжения в Израиль, и они могли это сделать по образу и подобию того, как это сделала Нухба 7 октября. То есть успехи, несомненные, есть, но дело далеко это не закрыто, и все находится в подвешенном состоянии. Грегори?
15: Алло?
14: Грегори?
13: Давайте возьмем один звонок. Здравствуйте, представьте, пожалуйста.
15: Здравствуйте, меня зовут Илья. У меня вопрос такой. Значит, Александр сегодня в программе с Геннадием Кацовым рассказывал о том, что группа израильских товарищей, которые называют себя ультраортодоксами, наотрез отказывается участвовать в делах государства и тому подобное. Так вот, я бы на месте властей Израиля лишил их всех и всяческих денежных пособий и всех льгот. И тогда бы, захотев жрать элементарно, они бы согласились...
13: Ваш вопрос понятен. Прокомментируйте, пожалуйста.
14: Вы знаете, опять-таки, я сразу повторяюсь. Я говорю, когда мы я обсуждаю, я не говорю огульно. Там есть... Это вообще, надо сказать, просто ультраортодоксальная община, она очень разношерстная. Это, вы знаете, это такой, микромир, что ли, где представлены всевозможные направления, есть вполне направления нормальные, адекватные и уважаемые, которые хотят сотрудничать с правительством, которые хотят и живут жизнью этой страны, и служат в армии, есть и подразделения, Нецах и Ягуда, например, которые служат в боевых частях и занимают ответственные какие-то позиции, там, в Иудее, в Самарии, в Газе, неважно. Есть разные, но, к сожалению, огромная часть, они просто отказываются категорически от участия в жизни в страны. Вот то, что Илья сказал, и то, что мы говорили сегодня с Геннадием. Да, к сожалению, это так. И для этого, на мой взгляд, нужна светская коалиция, не только светская. Там могут быть и национально-религиозные партии, сионистские партии, которые вместе примут закон, действительно, финансовый закон о том, что те, кто граждане еврейской национальности, которые отказываются служить в еврейском национальном

0: единая коалиция, которая бы приняла вот такого рода законодательство. А это не получается. Не получается, потому что у нас общество расколото. Только Биби и только не Биби. И в результате, вместо того, чтобы объединить центристские лагеря, Ликуд и их соперников, скажем, которые многие занимают центристские позиции, а вместо этого мы получаем расколотое общество, в котором такой закон принять невозможно. А на самом деле, конечно, совершенно справедливо, Илья говорит, это надо было бы просто заблокировать их финансирование, ну и тогда пускай крутятся вот в своей этой кастрюли как могут.
1: Понятно. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста.
2: Добрый день, Григорий. Добрый день, Александр. Наум меня зовут. У меня вопрос к Александру. Я вчера не смог дозвониться на передачу с Алексеем Осиповым. У меня пару вопросов. Первое. Насчет юридического советника правительства, как его зовут, Галимаров, там какое-то второе имя. Фамилии. Она постоянно вносит какой-то раздор в правительство. То есть она явно выступает со всеми инициативами своими против правительства. И в данном случае, именно конкретный случай с Романом Гофманом, который она препятствует его назначению на пост главы Моссада. Это раз. То есть это же должность невыборная. Она назначенка, которую, как я понимаю, назначил на этот пост то ли глава правительства, то ли министр юстиции. Как так? То есть они вправе ее уволить.
1: Ну, понятно. Вопрос.
2: Это
1: Александр.
2: Первый. Это первый. Грегори, это первый. Грегори, еще один вопрос. Вы меня слышите?
1: Да-да.
2: А второй вопрос. Что происходит с этой женщиной, генеральным военным прокурором, который устроила всю эту свистопляску с видео якобы... Израильские солдаты насиловали там членов Хамаса или кого-то другого. Вроде бы как бы ее уволили, она сидела, или она в психушке. Что с ней происходит?
1: Ну, в общем, понятно. Александр, вы слышали вопросы, да?
0: Да. Ну, значит, ситуация такая касательно вот этого вот юридического советника. Она же по совместительству генпрокурор, совершенно абсурдная ситуация. Галиба Араф Мияра ее зовут. И она действительно препятствует, ну, по сути дела, любым шагам правительства. При этом она предъявляет требования совершенно немыслимые. Например, она, по сути, государственный служащий, не более того. Она требует, например, сместить, в частности, министра финансов Смотрича или Бен-Гвира, главу Министерства внутренней безопасности. Почему? Потому что непонятно почему. Потому что она говорит, вот Бен-Гвир вмешивается в дела полиции. Но министр по делам полиции не может не вмешиваться в дела полиции. Он же не министр по делам детских садиков. То есть совершеннейший абсурд. Что касается вот назначением главы Моссада. Значит, Гофман, его кандидатура была представлена, утверждена премьер-министром. И более того, поскольку там возникли какие-то претензии, о которых я вчера говорил вот с Алексеем Осиповым, то тогда подали этот вопрос для рассмотрения в комиссию, в судебную комиссию Груниса. И судебная эта комиссия, она рассмотрела все это и приняла решение, что нет, можно вполне его оставить в качестве кандидата на должность главы Моссада. Сразу после этого, и приказ уже был подписан, сразу после этого, вот как это делают сейчас, я расскажу, вот эта наша Галя, она представила в Высший суд справедливости, богатство называется, свой ответ против назначения Романа Гофмана главой Моссада. Она сказала, что это назначение неправильное, что из-за вербовки вот этого несовершеннолетнего там юноши якобы, это бросает тяжелую, по ее словам, тень на репутацию кандидата, и поэтому нельзя быть принятым. Теперь, когда это подано в БАГАЦ, то естественно, что БАГАЦ будет это рассматривать. Как правило, БАГАЦ рассматривает в пользу нее, в пользу вот этой вот юридической советницы Гали Бааров Мияра, а не в пользу правительства, потому что сложилась у нас такая ситуация. богат, по сути дела, Верховный суд, он стал доминирующий.

0: доминирующий, с доминирующим элементом во всей системе власти. То есть он поставил себя выше исполнительной власти, законодательной власти. И они отменяют очень многие решения, которые принимают правительство и которые принимают в Кнессете. И при этом мало того, что они поставили себя выше, но они еще и крайне левые. Вот даже не просто левые. Левые, в моем представлении, это совершенно нормально. Ничего социал-демократии плохого я не вижу. Но они крайне левые. Это вот такое прогрессистское такое крыло, которое возобладало у нас, по крайней мере, да, я вижу во всем мире, по сути дела, и оно доминирует в юридических органах. И настолько, вы знаете, что, ну вот я не раз приводил пример, просто характерный очень пример, судья вот этого вот богатца Верховного суда, она отправилась, значит, в тюрьму, где содержатся террористы Нухбы, это те самые, что там насиловали, убивали, сжигали, отрезали гениталии 7 октября, и спрашивала у них, хорошо ли им живется, есть ли у них там все, есть ли у них там достаточно еды, туалетной бумаги, ручки, что писать свои жалобы и так далее, и так далее. Вот вам показательно, какая это публика. И они в известном степени стали такие, вы знаете, жреческим корпусом в израильской политике. Это такая ситуация, и поэтому все, любые предложения правительства и Кнессета, они блокируют то, что они считают ненужным. Вот пытались в свое время выслать нелегальных иммигрантов, то же самое, что и в Соединенных Штатах, выслать куда-то в африканскую страну, потому что масса преступности, криминала, наркотиков, убийств, черт его знает чего, но нет, богатство встал на их защиту, так же, как на защиту арабских партий, которые ненавидят Израиль. Это вот то, что касается богатца. Богатц вполне возможно примет решение, что нельзя назначать Романа Гофмана, действительно блестящего человека, несомненно блестящего, потому что не хочет юридическая советница. Что касается вот этой вот дамы, второй дамы, которая у нас возглавляла прокуратуру военную, она действительно была снята со своего поста. Там были какие-то странные истории, что она пыталась утопиться, потом она потеряла телефон, потом нашли этот телефон. В телефоне вроде бы все, ничего не размылось, но какие-то все материалы, при этом какая-то часть исчезла, какая-то осталась. Очень странная была история. Потом пыталась отравиться. Расследование началось. Что с этим расследованием, мы не знаем. Не знаем, нам об этом не говорят. Вот опять-таки я говорю, что в значительной степени страной сегодня правит незаконно демократическим путем избранное правительство, а вот этот вот судейский корпус, который у него определенные цели, причем очень идеологически выверенные, что называется, и они... Ну, они, как говорится, закон, что дышло. Куда вот они хотят, они этот закон и крутят. Про нее практически ничего не известно. Если конкретно ответить на этот вопрос, про эту даму, что ведется в нее, почему она сделала это, почему она подставила и Израиль, и военнослужащих ради террориста Нухбы, нет ответа.
1: Ясно. Уходим на рекламную паузу в середине часа.
2: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
3: Еврейский мир, газета и веб-сайт русскоязычной Америки предлагает вам прикоснуться к целому миру ярких и уникальных материалов, познакомиться с авторами, обладающими своим мнением и своей позицией. Подпишитесь, и вы будете вместе с нами хранить память прошлого, давать оценку настоящему и предвидеть будущее. Звоните 718-434-0900. Особое предложение для новых подписчиков. Подпишитесь на 1 год, и 13-й месяц вы будете получать газету бесплатно. Платно. 718-434-0900.
4: Дейдзен Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
5: Орешек знаний тверд. Но что ни говорите, нам расколоть его поможет Брацлавский о эрудите.
6: Программа «Эрудит» с Михаилом Брацлавским каждую пятницу с 4 до 5.
7: Америка – страна высоких зданий и больших возможностей. Средоточие сотен культур и тысяч языков. Мир миллионов голосов. Дэвидсон Радио, волна 620 AM. Русскоязычное радио Америки. Наш голос ни с кем не перепутать.
1: Добрый день. Я снова обращаюсь к нашим радиослушателям. Это среда. И это передача «Нью-Йорк, Иерусалим». Микрофон в Нью-Йорке Грегори Дэвидсон, в Иерусалиме Александр Мастеровой. И это передача о том, что произошло за неделю в Израиле и за его пределами. Александр, давайте продолжим нашу беседу. И, наверное, я просто вижу, все линии горят. Давайте еще один вопрос от радиослушателей. Здравствуйте, вы в эфире.
8: Добрый день.
1: Здравствуйте.
8: Скажите, пожалуйста, а как можно с Григорием Дэвидсоном связаться или послать ему информацию какую-то?
1: Это вы знаете, 718-303-9000...
8: Но они говорят, что это невозможно.
1: Наверное, 718... Давайте я скажу секретарю, я наверное, ошибся в телефоне, 718-303-8000. Еще раз, 718-303-8000. Я попрошу секретаршу Лену, чтобы она записала, что вы хотите мне передать. Она обязательно мне передаст. Спасибо за звонок. Я вижу, еще Наум, наверное, хочет закончить свой вопрос. Наум, вы в эфире.
9: Да,
1: я слушаю вас.
9: Извините, я пару раз звоню. Александр, у меня был вопрос насчет Галиба Арамьяли. Почему ее нельзя уволить? Это должность назначенская. Ее назначил эту должность министр юстиции.
0: Да, Наум.
9: Это невыборная должность.
0: Да.
9: Почему ее нельзя уволить?
1: Понятно.
0: Я понял. Итак, пытались ее уволить, уволить уже на протяжении длительного времени, пытались, почему не получается, потому что опять идут немедленно со стороны разных организаций, которые себя называют там правозащитниками, там форум защиты демократии, разные они есть, их очень много, они все левого такого толка, с требованиями нельзя уволить Галю. Нельзя ее уволить, и, соответственно, Багац принимает решение, что нельзя уволить. То есть, понимаете, система сама себя защищает. То есть это замкнутый круг. Гали Баараф Мияра просто назначенный чиновник. Она была назначенным во время правительства Беннета Лапида в 22-м году. Назначил ее, кстати, Гидеон Сар, министр юстиции, который сегодня входит в правительство. Он говорит, я сожалею об этом шаге, но он уже его сделал, этот шаг. Он уже ее назначил. А вот уволить ее никак не получается, потому что, как я уже сказал, немедленно идут петиции в Багац. А Багац говорит, что нет, нельзя уволить, а против Багаца нет приема. Вот это наш лом. Приема против Багаца.
1: Понятно. Несколько слов по поводу, что происходит в Газе.
0: В Газе происходят действительно там интересные вещи. Грегори происходят. Во-первых, было здесь сообщение вчера нашего одного из медийных каналов о том, что ссылкой на западную разведку, не названную, правда, о том, что в Газе назревает недовольство местного населения против Хамаса. Причем люди недовольны, люди устают от власти Хамаса, устают не только от того, что война-то уже продолжается, уже сколько времени продолжается, но Хамас ведет себя все более и более вызывающе. Они позволяют себе открыто грабить население, издеваться над ним. Они используют сексуальное насилие против против своих врагов, заставляя их, ну, не врагов, давайте скажем, оппонентов, противников, соперников, неважно как, просто обычных семей, которые не хотят подчиняться их правилам, из-за сексуального насилия, причем это делают имамы в мечетях, за этими имамами их стоят боевики, женщины, девочки, мальчики, неважно, подвергаются сексуальному насилию, это совершенно чудовищная ситуация. Практика вообще, а по вот этим вот патриархальным нормам это нечто страшное унижение, но это унижение специально так вот осуществляется Хамасом, чтобы подчинить и запугать людей. Так или иначе, сообщается, что люди все больше и больше недовольны во всех отношениях правлением Хамаса. Это первое. Второй интересный момент – это то, что пока до сих пор не найдено решение проблемы вот программы плана Трампа. Помните, у нас был Трамп-Рампа с Советом мира, и в этот план Трампа входил план разоружения Хамаса. Только после разоружения Хамаса там должно было уже на более позднем этапе начаться восстановление Газы, активная гуманитарная помощь, значит, восстановление, строительство, переходное какое-то правительство, технократов, экспертов. Но все застопорилось, и, собственно, говорит об этом сам Николай Младенов. Николай Младенов – это представитель, спецпредставитель ООН, и он как раз достаточно позитивно настроен по отношению к Израилю. Это редко случай, может быть, он выходец из Болгарии, но вот он как-то демонстрирует, собственно говоря, такую, ну, понимание, не поддержку, но, по крайней мере, понимание израильских позиций. Так или иначе, Хамас отказывается разоружиться. Раз он отказывается разоружиться, то ввод международного контингента, который был спланирован, значит, этим Советом мира, он тоже блокируется, но ничего не происходит, откладывается в дальний ящик, то, что называется, и в этой ситуации Цахал начал постепенно расширять зоны безопасности в Газе. То есть, я напомню, до настоящего момента там была такая ситуация, Израиль контролировал приблизительно 53-55% Газы, а Хамас контролировал оставшуюся часть территории. Это в основном, собственно, город Газа, вот внутри самого сектора, кто представляет карту, значит, город Газа, окружающие там лагеря беженцев, населенные пункты, очень плотная застройка, невероятно такой термитник, муравейник, не знаю, как лучше его охарактеризовать. Вот была такая ситуация. Теперь Израиль начал расширять зону своего присутствия, и данный шаг, что интересно, это очень важно, он был одобрен Советом мира и осуществляется в тесной координации с Белым домом. Сегодня сообщается, что израильское присутствие в секторе значительно расширено, и Израиль уже контролирует около 64% территории Газа вообще. То есть я просто обращаю внимание, если раньше было где-то 53-55%, то теперь 64%, вот называется эта цифра. И новая линия размещения, она уже стала не желтая линия, как мы говорили, она уже стала оранжевая линия. То есть она сместилась вглубь этой Газы, и территория, которую контролирует Хамас, она сужается. То есть идет вот такое вот удушение постепенного этого режима. Если две трети Газы уже, по сути дела, под израильским контролем, если это будет продолжаться, ну, можно ожидать, что действительно Хамас будет демонтирован, хотя... Опять-таки сообщается, что они отчаянно готовятся к военным действиям, собирают оружие, то, что у них есть и запасы, возможно, каким-то образом они получают контрабанду, хотя мне не очень понятно, как, потому что Филадельфийский коридор на границе с Египтом перекрыт, но вполне возможно каким-то путем, не знаю каким, честно говоря, то есть это тоже по-прежнему нелегкая задача, но Израиль расширяет свое присутствие и свой контроль над сектором.
1: Понятно. Давайте вернемся буквально на несколько слов опять к израильской армии. Мы начали на прошлой передаче говорить подробно, но не закончили, время оставалось мало. Меня интересует вот вопрос, который я не помню, успела задать или нет. Поддерживает ли государство бизнесы, из которых сотрудники ушли на фронт? Как обстоят дела с этим?
0: Насколько я знаю, да, насколько я знаю, бизнесы как-то поддерживаются, потому что иначе, ну, иначе просто бы они давно уже разорились, и там масса людей, которые находятся в армии, и у которых свои есть там малые предприятия, средние предприятия, бизнесы, какую-то помощь они получают, насколько я знаю, да.
1: А что касается семей погибших, как государство их поддерживает?
0: Они получают деньги, они получают помощь. Вообще, вы знаете, израильская армия, в принципе, ну, израильское общество, давайте, не только армия, а общество в целом, оно создано так, что государство берет на себя значительную часть ответственности, помощи, материальной помощи людям, которые пострадали, чьи родственники, родные погибли и так далее. Есть здесь, например, в частности, закон, я с этим столкнулся, познакомившись с одним человеком, например, у которого погиб сын в Газе, не сейчас, это было во время очередной операции, там сколько иное количество лет назад, погиб у него сын, он работал на каком-то заводе, они получают помощь, они получают материальную помощь какую-то, я не спрашивал, какую, не знаю, но запрещено этих людей увольнять с работы, то есть это очень тоже важно. Он там работал сварщиком на каком-то предприятии, и он рассказывал сам, что там хозяин был недоволен его работой, но уволить его он не мог, поскольку он отец погибшего военнослужащего. Они имеют социальные предпочтения, социальные блага. В этом плане израильская социальная система, она работает очень хорошо, на мой взгляд. Кто-то может возразить, я не берусь точно сказать, не исследовал этот вопрос настолько досконально, но, насколько мне известно, действительно помощь есть и помощь существенная.
1: Понятно. Что вы можете сказать по поводу евреев, которые хотят служить в армии и которые приезжают в Израиль из-за рубежа?
0: Смотрите, тут следующая ситуация. Если, например, американский еврей, неважно, канадский, английский, он хочет служить в Цахале, он приезжает, определенные требования, ну, так как и к любому новобранцу, физическая подготовка, психическая, соответствие необходимым каким-то нормам, требованиям, если он проходит вот эти вот, соответствуют критерии, то тогда он поступает в армию, ему оказывают материальную помощь, солдат-одиночка, то, что он называется, он получает определенную помощь, ему помогает, он проходит, естественно, языковые курсы, знания иврита, потому что команды-то отдаются на иврите, он должен хорошо понимать, собственно говоря. И дальше уже идет по общей схеме, куда его направят, кого-то направят в боевые части, кого-то направят в тыловые части, тут, то есть уже в зависимости от желания, в зависимости от его, ее возможностей, девушки, кстати говоря, тоже, то есть да, они получают определенную помощь, получают даже какую-то там, кому нужно, психологическую поддержку и так далее. То есть нет с этим проблем.
1: Понятно. Ну, хорошо, вроде мы более или менее подробно поговорили об израильской армии. Давайте, если вы не возражаете, давайте вернемся к Ормузскому проливу. Я хочу немножко поподробнее о нем рассказать, потому что он все-таки носит такой культовый характер, если можно так выразиться, в отношении экспорта нефти с Ближнего Востока. Значит, Ормузский пролив – это узкий морской путь у входа в Персидский залив. Он соединяет основные месторождения нефти и сжиженного природного газа на Ближнем Востоке с мировыми рынками через Оманское море и Индийский океан. Этот стратегически важный маршрут обеспечивает примерно треть мировых морских поставок сырой нефти и играет ключевую роль в экспорте нефти и конденсата странами региона, такие как Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Ежедневно через Ормузский пролив проходит около 20 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов. Основные направления поставок – это в азиатские страны, включая Китай, Индию, Японию и Южную Корею. Кроме того, через пролив проходит около 20% мировой торговли СПГ. Ну, вот я так понимаю, что закрытие его, в общем-то, мы говорили об этом, играет сегодня очень важное значение, поскольку Соединенные Штаты Америки не могут ничего сделать, чтобы возобновить проходы через него. А та страна, которая, в общем-то, в большей степени владеет им, я говорю про Иран, не может сдвинуть ничего в свою сторону. И вот этот тяни-толкай, как мы уже говорили, происходит на протяжении последних нескольких недель. О перспективах мы тоже говорили, и я так понимаю, и мне сейчас подтвердит Александр или нет, ничего не понятно, что будет происходить в ближайшем будущем. Так ли или нет?
0: Нет, да, совершенно непонятно, Грегори, действительно совершенно непонятно. Пока американцы, собственно говоря, понимаете, как получается на самом деле? Соединенные Штаты сохраняют режим блокады. Какие-то суда там умудряются проскочить, умудряются, но основная часть торгового флота, нефтяного флота, она вся находится в привязанных к портам Персидского залива. Вот как они там стоят, потому что никто из них, естественно, не хочет рисковать. Огромные танкеры, огромные грузовые суда, подвергать их опасности, ну, естественно, ни одна компания не будет. Это слишком большой риск. Были завернуты попытки пройти где-то, как сообщается, если я не ошибаюсь, 65 судов, торговых судов. Несколько судов там были выведены из строя. Как я уже сказал, это Иран обходится $500 миллионов. Но и Иран тоже он мешает. То есть Соединенные Штаты готовы пропустить часть судов, но и иранцы мешают. Они устанавливают мину, они угрожают обстрелами из дронов, из ракет тех судов, из тех стран, которые они считают враждебными. И таким образом, по сути дела, ситуация такая патовая. Стала просто патовая ситуация. И как это будет разрешено, непонятно. Несомненно, что Трамп хочет как-то разрулить эту ситуацию. Несомненно также, что Иран крайне заинтересован в том, как я уже говорил в начале передачи, чтобы возобновилось судоходство. Это главный его источник дохода. Но не ясно, смогут ли стороны договориться, потому что планка требований Ирана, она непомерно высока. И даже если Штаты Трамп пойдут на какие-то уступки, то удовлетворить все их требования, это я повторю, это разморозка активов, это снятие всех санкций, это репарация, это контрибуция, это вывод иранских сил из Персидского залива, свертывание американских баз. Ну, то есть вообще чего там только нету. То, конечно, не Трамп, да и другой президент бы никогда на это не пошел. Так что пока это патовая ситуация, Грегори, непонятно, чем это кончится все.
1: Я вот смотрю на информацию, которая приходила в середине прошлого года. Все аналитики и эксперты были более или менее близки в своих оценках, что угроза закрытия Ормузского пролива очень маловероятна. Настолько это существенно влияет на мировую экономику, что даже в кошмарном, что называется, сне не могли представить, что этот пролив может быть перекрыт. Ну вот... Это произошло, просто оценивается, что вот за день проходили через пролив от 50 до 60 судов. И, как я уже говорил, 20% мирового экспорта нефти проходило через этот пролив за один день. Так что его перекрытие – это очень-очень значимая вещь, и что будет, только что мы слышали, пока непонятно. Ну что, осталось буквально несколько минут. Александр, какие основные события в других странах региона вы могли бы отметить, начиная, скажем, от Турции, ну и кончая, может быть, другими странами региона? Что скажете?
0: Вы знаете, Грегори, поскольку времени осталось немного, то я сейчас скажу даже не о регионе, а скажу о Евросоюзе. Так вот, ну, к сожалению, вот давление Евросоюза усиливается, и недавно министры иностранных дел Евросоюза, они ввели санкции против поселенцев Иудеи и Самарии, не всех, там какие-то группы поселенцев. Причем, вы знаете, абсурд заключается в том, что они ставят вот этих поселенцев, которые, может быть, нарушали закон, может быть, я не спорю, но они ставят на одну доску с Хамасом, с боевиками Хамаса, и говорят, что мы приняли такие вот меры против всех экстремистов. То есть, если там поселенцы могли сжечь какую-то оливковую рощу, то, кстати, арабы тоже просто живущие там обычные, тоже и угоняют скот, и сжигают оливковые рощи и так далее, и намного больше, то они ставят это на одну доску с Хамасом. Вот Евросоюз в очередной раз показал себя совершенно безграничное лицемерие, безграничное ханжество, попытка удовлетворить все свои вот мусульманские общины, которые заполонили Европу, и это показывает, во что сегодня превратилась Европа и куда она идет. Но в основном это Западная Европа, как я говорил, конечно же.
1: Понятно. Вы говорили о флотилии, которая планировалось прибыть в Израиль, которая поддерживалась Турцией. Что слышно по поводу нее?
0: Нет, флотилию это уже перехватили, Грегори. Ее уже там в море, ее перехватили, остановили около острова Крит. Их задержали, благополучно кого-то там доставили сюда, кого-то переслали куда-то. То есть нет, с этими ребятами, но они не устают. У них главное тут интересно другое, о том, что они получают колоссальные финансовые влияния. То есть представляете себе, это... То, что это говорится, это какие-то добровольные начинания, где-то 50-100 судов экипировать, обеспечить им провиант, снарядить их всех, собрать их. Это колоссальные деньги, и они делают это регулярно. То есть, несомненно, за этим стоят какие-то очень сильные финансовые, не знаю, лица, группы, организации и так далее. И мы даже точно не знаем, какие. Все идет через подставные организации, там правозащитные, гуманитарные и так далее. В общем, все совершенно непрозрачно.
1: Смотрите, как интересно. Я понимаю, что мы употребляли слово «флотилия», но тем не менее у меня было впечатление, что разговор идет об одном судне. А вы теперь только что сказали, что это целое реально...
0: Нет, Грегори, нет, что вы, это флотилии, это действительно армады, там я не помню, но вот можно поискать, не помню точно, там и 30 судов, и по-моему, 45 было, и, по-моему, там было 70-80, извините, если я могу ошибиться, точно не помню, но они организуются постоянно, с заветной такой скоростью и регулярностью, и они включают огромное количество судов, нет, и больших судов, не то, что одно какое-то суденышко, то есть это надо колоссальные средства на вот организацию финансирования всего этого предприятия.
1: Понятно. Ну что, время передачи подошло к концу. Я еще раз хочу сказать, что это была передача «Нью-Йорк-Иерусалим». У микрофона были Грегори Дэвидсон в Нью-Йорке и Александр Мастеровой в Иерусалиме. И мы прощаемся до следующей недели, до следующей среды. И я надеюсь, что все-таки за следующую неделю что-то произойдет, потому что, ну, действительно, последние несколько недель мы постоянно говорим о том, что мы ожидаем каких-то сдвигов в отношении Ирана, и ничего не происходит. Прощаемся до следующей недели. Спасибо,
0: да,
1: кто был с нами.
0: Месяца два, Грегори, наверное, так что посмотрим, в каком режиме там тени толкаем и продержимся. Да.
1: Невероятно. Спасибо. До свидания.
0: Спасибо. Всего доброго.
10: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com.
11: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
12: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
13: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
14: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
15: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
16: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
17: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
18: Мой адвокат.
19: Юрий Прохин.
20: Опыт. Мудрость.
21: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
22: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
23: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
24: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
23: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
24: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
25: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
26: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
25: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
26: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
25: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
26: и качественней.
27: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Нью-Йорке 5 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Проникший на закрытую территорию аэропорта мужчина скрылся от охраны и осознанно шагнул навстречу разгоняющемуся пассажирскому лайнеру, заявило следствие. Инцидент произошел 9 мая. Пассажирский самолет «Аэробус» насмерть сбил человека на взлетно-посадочной полосе. Из-за столкновения загорелся правый двигатель лайнера. При последующей эвакуации 12 пассажиров получили травмы. Главный судмедэксперт города Стерлинг Макларен в эфире канала NBC заявила, что мужчина действовал осознанно. Причина смерти – множественные травмы от тупых и острых предметов, характер смерти – самоубийство. Личность погибшего установлена, им оказался 41-летний Майкл Морт, ранее неоднократно судимый за ограбление и побеги из-под стражи. Оригинальный костюм госсекретаря Марко Рубио для авиаперелета на президентском борту в Китай вызвал вопросы, недоумение и обвинения в косплее, перевоплощении президента Венесуэлы Николаса Мадуро, что сделал достоянием соцсетей директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг. Госсекретарь Рубио демонстрирует Nike Tech Venezuela на борту президентского борта Air Force One, подписал он фото Рубио в сером спортивном костюме в соцсети X. На Рубио надет серый спортивный костюм. В таком был во время задержания президент Венесуэлы Мадуро. Как заметил портал News Nation, одежда госсекретаря может оказаться контекстуально оправданной. Перед вылетом в Китай Трамп опубликовал в соцсети True Social изображение, на котором Венесуэла представлена как 51-й штат США. Мелания Трамп решила не сопровождать своего мужа в ходе его визита в Китай. Об этом сообщила корреспондент издания News Nation Либби Дин в соцсети X. Она добавила, что вместе с Трампом на борту летели сын Эрик с женой Ларой, госсекретарь Рубио, министр войны Хексет, торгпред Грир и представители Белого дома. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Иран выдвинул США 5 условий для возобновления переговоров. Нацразведка проверит более 120 зарубежных биолабораторий, включая объекты Украины. Александр Лукашенко заявил о подготовке армии Беларуси к войне. Трамп удвоил размер строящегося бального зала в Белом доме. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 50%, 64% по Фаренгейту, 19% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из Нормы, Сомнамбулы, Пуритан в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте театр.com.
1: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и, гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
4: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
5: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
4: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
5: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
4: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
5: и качественней.
6: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
7: Дэвидсон Радио.
8: Мы любим Нью-Йорк.
9: И я приветствую всех слушателей Дэвидсон Радио, всех, кто присоединился к нам на волне 620 АМ. И, как всегда, по средам в это время с вами я, Николай Федоров, гипнотерапевт, в моей авторской программе «Реальность нереального гипнозе», где мы говорим о гипнозе и не только о нем, потому что все в нашей жизни есть гипноз, как это ни странно. Вы можете позвонить мне после передачи, если у вас возникнут какие-то вопросы, по телефону 718-303-7510. 718-303-7510. И в самом начале я хочу сказать, что буквально через два дня начинается у нас экспресс-курс в гостиной Дэвидсон Радио, где я покажу самые современные техники погружения в гипноз, где мы будем говорить и работать, пробовать, смотреть и пробовать, как проходит погружение в регрессию, что можно сделать в регрессии, как можно сделать прогрессию, как можно сделать прогрессию в этой жизни, то есть посмотреть, что с вами будет через год, через три, через пять, и как можно посмотреть, кем вы будете в будущей жизни, что, конечно, гораздо сложнее проверить, в отличие от регрессии, потому что регрессия в этой жизни все равно человек может вспомнить, даже если амнезировано какое-то воспоминание у него, мы можем вспомнить или можем спросить у своих близких, было это или не было, и проверить, сделать определенные выводы и избавиться от тех выводов и суждений, которые неправильно были сделаны тем маленьким ребенком или подростком, кем вы были в то время. И это дает то облегчение и то исцеление, которого мы так хотим получить, и не всегда таблетки, капельницы и уколы нам в этом помогают. И, в частности, сегодня мы коснемся некоторых таких распространенных заболеваний, которые, как бы это ни было вот странно, люди годами ходят, пьют таблетки, но имеют проблемы с желудком, проблемы в пояснице, проблемы там с седалищным нервом. И, казалось бы, сегодня такое время, когда уже мы не ходим на стройки, не таскаем там тяжелые ведра или какие-то рельсы, а тем не менее эти заболевания становятся просто бичом. И, казалось бы, какое отношение могут иметь психосоматические причины к этим проблемам? К тому, что у нас синдром раздраженного кишечника, к тому, что, вот как я говорил, там боль в пояснице, прострел в пояснице. Особенно, конечно, нас достают эти острые боли, и мы начинаем употреблять таблетки, подбиваем еще больше свой желудок, даем нагрузку на печень, которая перерабатывает это все, даем нагрузку на почки, и страдаем. Да, мы можем снять острую боль, но мы перестаем принимать препараты, и опять все назад возвращается. Я в этот свой приезд, у меня была очень длительная, очень большая работа с одним клиентом, хороший он мой знакомый, и поэтому мы можем позволить, и он может позволить, и я могу позволить уделить много времени, а для него это не накладно, потому что, ну, просто у нас очень хорошие отношения. У него колоссальная проблема с позвоночником. У него позвоночник не позволяет ему ни лежать, ни сидеть, ни стоять. Мы начали работать, и буквально не на второй, не на третьей нашей встрече, а пятая, шестая встреча стали давать те признаки, показывало то, что идут какие-то изменения. Во-первых, стало резко хуже ему. У него начало отдавать в ногу, у него начало там стрелять куда-то в пятку, у него перестала там стопа двигаться. Но поскольку человек, к счастью, сам он врач, доктор, он сказал, что да, я понимаю, что всегда через обострение идет какое-то исцеление. И на 12-й, там, наверное, даже на, может быть, на 14-й встрече он почувствовал, что у него позвоночник стал такой, как в 15 лет. Я применил одну очень интересную технику, ее достаточно редко, как ни странно, применяют. Я его вернул сначала в 30 лет, у него больной позвоночник. Было плохо с позвоночником, я вернул его в 20 лет, и он помнил, что у него все хорошо с позвоночником, но с позвоночником в 20 лет он чувствовал боль. Я говорю, вот тебе там 20 лет, день, ночь, день, что происходит, как ты себя чувствуешь, и уже была проблема. И только когда мы добрались до 15 лет, он сказал, ой, так хорошо, мне легко, у меня ничего не болит, у меня все комфортно. И я несколько раз сделал... Это называется у нас частичное выведение. Я его вернул назад из гипноза, но сказал, что твой позвоночник, он продолжает оставаться загипнотизированным, он продолжает оставаться таким молодым, таким гибким, в таком великолепном состоянии, как ты чувствовал себя в 15 лет. И когда человек вернулся из гипноза, его позвоночник был в этом состоянии, он почувствовал сразу облегчение. Да, потом был откат, потому что проходит там буквально день, иногда два, иногда бывает дольше, там зависит от тяжести заболевания, но человек достаточно взрослый, и эта проблема его беспокоила больше 50 лет. И мы сделали это еще раз, потом я применил техники сверхглубокого погружения, и вот я говорю, на 12-й, 13-й, 14-й встрече его позвоночник вернулся в то первозданное состояние, но он не стал таким молодым, естественно, как в 15 лет, но ушел весь дискомфорт, он гнется в любую сторону. У него ожили все нервы, у него начали оживать ноги, у него небольшая там проблема с одной из ног. И это доказывает, что когда человек позволяет себе прийти столько раз, сколько надо. Это я не к тому, что приходите много раз и заплатите мне много денег, потому что всегда, когда мне звонят, вот кто мне звонил, подтвердит, что первое, что я делаю, я пытаюсь человека отговорить от прихода ко мне. Я говорю, сходите там на иглотерапию, не знаю, там к психологу, сходите к священнослужителю, и, может быть, вам это поможет, может, вам и не надо тратить время и деньги, приходить ко мне. Но когда, вот особенно касаемо этого случая, когда человек может себе позволить уделить время, уделить свои силы этим встречам, когда он открывается, когда он не скрывает те события, которые были у него в жизни, мы добиваемся результатов, которые, я не думаю, тем более, что он сам доктор, и он понимает, и тем более, что еще, что очень ценно, что он работает именно позвоночник, другие суставы, все соединительные ткани, вот он специалист по этим заболеваниям. И то, что он позволил себе это ощутить, позволил это сделать, не побоялся разобраться с теми проблемами, которые к этому привели, а проблемы там начались, первые проблемы мы нашли в 3-4-летнем возрасте, первые вот эти семена были, которые его потихонечку-потихонечку начали уничтожать, и последние, я говорю, 50 лет он чувствовал себя очень плохо. Точно так же решаются проблемы, неважно какие, хронический насморк, проблемы с желудком, проблемы с тромбозами. Да, всегда в любой болезни, и я тоже всегда говорю на своих встречах, и когда мне кто-то звонит, всегда в любой болезни, в любой проблеме, неважно, даже если это не болезнь, есть точка невозврата, после которой, я думаю, что уже, ну, наверное, невозможно все-таки помочь. И если человек до этой точки не дошел, но дошел до той точки боли и страданий, когда он готов открыться, когда он не скрывает то, что было. Потому что, да, не всегда это приятные проблемы. И не всегда человек хочет, чтобы даже посторонний человек, которого он больше не увидит, чтобы он знал об этом. Всегда человек, ну, мы так устроены, что мы хотим казаться лучше. И это тоже то, о чем я говорю, что не надо рассказывать, какой вы хороший или какая вы хорошая. Потому что вы пришли ко мне, мне все, да, мне приятнее работать с человеком, который хороший, но тратить драгоценное время и силы, рассказывать, я всем помогаю, а вот все так неблагодарно относятся. Нам нужна проблема, и нам надо найти корень этой проблемы. Мы находим корень этой проблемы, и мы с этим разбираемся, и разбираемся очень эффективно. И об этом мы будем говорить вот на том экспресс-курсе, который начнется в эту пятницу. И для этого нам нужна регрессия. Нам нужна регрессия для поиска причины. И я покажу, как находить эту причину. И я покажу, хотя я сначала не хотел это делать, но мне звонят, и звонят те, кто был на первом обучающем курсе, и они просят особенно уделить этому внимание. Мы уделим этому внимание. Я покажу, как находить причину, как с ней разбираться. И очень часто поиск нахождения причины, и когда мы нейтрализуем свое отношение, когда мы меняем те выводы и суждения, которые мы неправильно сделали, когда мы были там малышом или подростком, как они приводят иногда буквально, ну, не побоюсь сказать, к моментальным исцелениям, к тем исцелениям, которых так долго человек ждет. Вот. Вернемся к боли в спине, к боли в пояснице, прострел в ногу. На моем опыте могу сказать, что как минимум 50% пострадавших, тех, кто страдает от этого, они не помнят, что на физическом уровне они травмировали свою спину. Они не помнят, что какое-то было физическое воздействие, там, что их, не дай бог, там, не ударили ломом. Не было резкого поворота, не было какой-то спортивной травмы. Но что же тогда, откуда это возникает? Если мы не берем, как я сказал, уже постоянная работа с тяжестями и что-то еще такое, откуда это возникает? Это возникает иногда от безобидного зажима, когда человека несправедливо оскорбили, когда у него какая-то тяжелая ситуация, он сжимает челюсти. Вот уже это начинает давать зажим в шее, от зажимов шеи это опускается к плечам, идет по позвоночнику вниз и начинает зажимать отдельные отделы. И зажимает так сильно, что даже ни массаж, ни акупунктура часто не помогают от этого. Потому что, да, они расслабляют верхний слой мышц, человеку становится немного легче, но та причина, которая к этому привела, человек носит в себе обиду. И очень часто приходят и говорят, какое основное чувство, вот что вас беспокоит? Обида, обида, обида. На кого? На папу, на мужа, на своего какого-то друга. Если не убрать эту причину, эта обида, она остается. Остается даже не сама обида, остается та эмоция, которая возникает, не которой вы обиделись, разобрались, выяснили с человеком отношения, и все прошло. В этом случае ничего не остается, все благополучно. Но когда вы не можете выяснить отношения,

0: остеопата или мануального терапевта. Но пока мы из своего подсознания не убрали ту боль, которая сидит много-много лет, не выяснили отношения с этим человеком, а не дай бог этот человек умер. Этот человек умер, и для того, кто держит обиду на этого человека, это еще хуже. Во-первых, это забирает колоссальное количество сил, потому что вы постоянно носите тот мышечный корсет, который не дает вам расслабиться. Человек не так ест. Он ест-то так, но не так переваривается пища, нарушается работа эндокринной системы, нарушается у него и гомеостаз, и проводимость нервных путей, и это все приводит к тому, что человек просыпается, а он уже устал. Он устал, как будто он весь день работал. Теряется интерес к жизни, теряется ощущение вот этой новизны. Постоянно человек подавлен. И наш мозг быстро учится. Мы один раз отреагировали, у нас появились зажимы. Второй раз, третий раз нам только показалось, что о нас плохо подумали или на нас сейчас накричат. И уже от этого у нас возникают эти зажимы. У нас голова уходит в плечи, плечи поднимаются, сжимается шея, передавливает те артерии, которые питают наш мозг. Вот вам сразу возникает высокое давление. Нарушается питание мозга, мы начинаем принимать, опять же, препараты, которые усиливают это. Мы принимаем препараты, которые выводят с помощью там, активной работы почек воду из организма. Мы начинаем уменьшать давление, мы нарушаем что-то другое, потому что те препараты, которые регулируют давление, они приводят к этим холестериновым бляшкам, которые закупоривают сосуды. Мы начинаем принимать от этих бляшек, у нас нарушается переработка, выработка инсулина. У нас начинается повышаться содержание сахара в крови. И это то колесо, которое рано или поздно, оно докатится до того, что человека уже его только в реанимацию можно отправлять. Как мы расслабляемся? Поговорив с друзьями, мы расслабляемся, принимая там алкоголь, употребляя большее количество еды. Из этого из всего только поговорить с друзьями, но на сегодняшний день я смотрю, что очень разобщены люди. Раньше было больше каких-то компаний, больше задушевных разговоров. Но даже эти разговоры, они не доберутся до тех проблем, которые запечатаны в нашем подсознании. Потому что наше сознание, оно имеет очень ограниченный объем информации. И особенно, когда у нас какой-то эмоциональный всплеск, естественно, негативный, это все капсулируется, загоняется в подсознание, капсулируется там, и это становится, когда это долго живет в подсознании, это становится моделью поведения. Вот я говорил, мозг очень быстро учится. В любом случае, обычно это всегда на нас негативно, потому что что, человек собрался в спортзал, пора привести себя в порядок, весна, я выйду на пляж, как я буду выглядеть. Он подумал об этом, он запустил эту программу, но он не идет в зал. Он подумал на следующий день, через неделю, через 3 недели. И когда он собрался, уже за ним зашли, мозг говорит, зачем, слушай, ты 10 раз изменил свое решение, ты никуда не пошел. И ты сегодня не пойдешь. Человек споткнется, порежет палец, скажет, ой, сейчас заживет, вот я потом пойду. Обязательно подсознание сделает так, как заложилась программа. Эти программы менять очень тяжело. Я вот приводил пример, что человек даже собрался за хлебом и не пошел. Посмотрел, у него, оказывается, хлеб есть, а программа не завершена. Уже мозг запустил уже, он запустил эту работу. Что в этом случае сделать? Ну, никто, естественно, из нас это не делает и делать не будет. Мы должны себе сказать, я не иду за хлебом, у меня есть хлеб. Все нормально, вы закрыли программу, или, как психологи говорят, закрыли гештальт. Незакрытый гештальт, он начинает создавать отток энергии. Одна программа запущена пойти в зал, запущена программа выучить лучше какой-нибудь иностранный язык, запущена программа чего угодно, что вы собрались там сесть написать книгу, написать письмо, сделать какую-то работу. Вместо этого легли, уставились в телевизор или уткнулись в телефон, и сейчас мы прервемся на рекламу, и после рекламы продолжим эту интересную тему.
1: Мы любим

0: Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Мультсериал «Симпсоны» предсказали вспышку хантавируса, которая произошла на круизном лайнере. В 23-й серии 19-го сезона, которая вышла в 12-м году, семья Симпсонов отправляется в путешествие на лайнере, однако их отдых внезапно омрачается обращением генерала Уильяма Салливана. Он заявляет о вспышке смертельного вируса «Пандора», которая требует всемирного карантина. Для этого все суда должны остаться в море. В итоге оказалось, это всего лишь была проделка сына Симпсонов Барта. Он так хотел, чтобы отдых не заканчивался, что пошел на крайние меры и подстроил это обращение. После чего на борту начался полнейший хаос и разруха. Запасы еды были на исходе, пассажирам пришлось есть мясо чаек и мидии. В итоге Барту пришлось признаться, что это был розыгрыш, и вместо обращения настоящего генерала он проигрывал отрывок из фильма. Двое офицеров из Майами подали иск против продюсерской компании Бена Аффлека и Мэтта Дэймона. Полицейские считают, что актеры нанесли ущерб их репутации фильмом «Лакомый кусок», сообщает Associated Press. Офицеры Джейсон Смит и Джонатан Сантана утверждают, что в фильме было использовано много деталей из реального дела 2016 года, в котором они участвовали, и тем самым он нанес ущерб их личной профессиональной репутации. В иске говорится, что в «Лакомом куске» упоминались реальные обстоятельства дела, должности офицеров и контекст расследования. По версии полицейских, это привело к тому, что родственники, друзья и коллеги начали воспринимать их как людей, причастных к преступлениям, которые совершают герои фильма. «Лакомый кусок» вышел на Netflix в январе этого года. Фильм рассказывает о группе полицейских, которые находят в доме 20 миллионов долларов, после чего внутри команды разгорается конфликт. Представители Дэймона и Аффлека уже отвергли претензии. Адвокат заявил, что «Лакомый кусок» не позиционируется как фильм, основанный на реальных событиях, и не изображает реальных людей, о чем прямо сказано в дисклеймере в титрах. Она также сказала, что истцы не объяснили, какой именно персонаж якобы основан на каждом из них, а значит, связь между ними и героями картины не очевидна. Истцы требуют компенсацию, штрафные выплаты, оплату судебных расходов, а также публичное опровержение от Аффлека и Дэймона. Сумма иска в материалах не указана. Множество людей вышло на улицы итальянского города Реджо-Эмилия, чтобы поприветствовать принцессу Уэльскую, которая возвращается к международным визитам после курса лечения от онкологии. Она прибыла в Италию с двухдневным визитом. Ее поклонники в Реджо-Эмилии развернули на главной площади плакат с надписью «Чао Кейт» и принесли множество букетов. Это первая официальная зарубежная поездка Кэтрин. Более чем за 3 года главной темой визита станет ее кампания, посвященная раннему развитию и образованию детей.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Друзья, вас поздравляет с праздниками Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке центр Кнессет. И приглашает на День открытых дверей 19 мая, в день, когда центр празднует свое 14-летие. Телефон 718-975-3322. Центр расположен на Первом Брайтоне. Здесь празднично и радостно благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. В арт студии вы научитесь писать картины, создавать из подручных предметов предметы искусства, от спорта до интеллектуальных игр, от концертов каждый день до своего музыкального театра, от океана 2 шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Полное сопровождение социального работника, ну и, конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. Напомню, 19 мая встретимся в центре Кнессет. Регистрация по телефону обязательно. Звоните сегодня. Телефон 718-975-3322. 975-3322. Вы можете выбрать смену. Первая смена или вторая смена по вашему выбору. Напомню, что вас ждет праздничный обед и праздничный концерт. Звоните 718-975-3322. Кнессет находится на Первом Брайтоне. Найти несложно. Новый сезон в центре Кнессет 2026 – это лучшее предложение в городе.
4: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
5: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
6: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
9: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
10: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы? Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас
11: хорошо получается.
10: Мы дарим людям хорошее настроение. Поэтому они нас слушают с удовольствием.
11: Дэвидсон Радио.
10: Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
12: Мы любим Нью-Йорк.
0: Дэвидсон Радио.
13: I like New York in June.
14: И мы продолжаем, и с вами снова я, Николай Федоров, гипнотерапевт, и вы можете позвонить мне, если у вас возникнут какие-то вопросы, после передачи по телефону 718-303-7510, 718-303-7510. Если вы не дозвонитесь, оставьте, пожалуйста, сообщение, я вам обязательно перезвоню, и не пугайтесь, я на этот телефон могу принимать звонки, но перезвоню вам с другого телефона, и мы продолжим разговор о стрессе и о том, к чему приводит стресс, особенно долгий, затяжной, и, к сожалению, приводит он к болезням, к разрушению организма, к разрушению качества жизни и к тому, что многие люди от этого страдают так, что иногда задумываются о самых плохих вещах. И мы говорили о пояснице, мы говорили о простреле в ногу. Что же происходит на физическом плане, когда эти эмоции, которые отравили нас, которые зашли в наше тело, но не нашли оттуда выхода, к чему они приводят? А приводят они к тому, что от нервного напряжения эти мышцы стягиваются и зажимаются до такой степени, что кровь перестает нормально циркулировать. И в результате в пояснице возникает застой крови. Сначала это приводит просто к усилению ноющей боли, к ломоте в пояснице, но застой крови – это же еще и нарушение кровоснабжения позвоночника, нарушено кровообращение, нарушается, и питание позвоночника, питание межпозвонковых дисков, которыми страдает большинство людей после даже не 40, а после 30 лет. И, казалось бы, они не поднимали ничего тяжелого, у них не было никакой тяжелой работы. Но без полноценной подпитки эти диски постепенно усыхают, снижается их высота, их начинает выдавливать, позвоночник проседает, начинают сращиваться между собой позвонки, и приводит это к тем операциям, которые не добавляют человеку улучшения его настроения или улучшения его качества жизни. Потому что в крайних случаях диски трескаются или рвутся, возникают те протрузии и грыжи, которые сейчас, я говорю, это просто это бич современного вот, образа жизни. И это все, в свою очередь, приводит к нарастанию боли в самой пояснице, к чувству тяжести, ломоте в обеих ногах или ноющая боль в одной из ног. Вот достаточно часто приходили люди, не всегда получалась у меня работа, потому что для того, чтобы решить эту проблему, нужен очень глубокий гипноз. Но обычно приходят молодые, думают, да это пройдет, и они в самом крайнем случае обращаются или к докторам, или тем более к нам, к гипнотерапевтам. Но взрослые люди, которые прошли все эти круги, не скажу, что ада, но исцеление или там попытки облегчения состояния, когда мы встречались, для решения этих проблем нужен очень глубокий гипноз. Люди взрослые, они достаточно тяжело. Гипнабельны все люди, в какой-то, в той или иной степени гипнабельны все. И если мы, я в данном случае, я зацепился за это состояние, я смогу его углубить до такой степени, чтобы мы могли сделать все процедуры, сделать регрессию, найти эти причины проблем, разобраться с этими причинами, изменить восприятие, простить всех участников, всех тех, кто участвовал в том, что человека там унижали, уничтожали, и он от этого страдал. Но мало кто может себе позволить прийти 3-4 раза, ну, в силу того, что это достаточно дорого. Люди не понимают, что когда мы достигаем этого глубокого гипноза, мы разбираемся не только с проблемой в пояснице. Там обычно это одно из звеньев в той цепи недомоганий, которые испытывает человек. И если человек выдержал и дошел до этого, мы разберемся и с желудком. Там просто разобравшись с одной проблемой, мы не можем не разобраться с другими проблемами. И не хватает просто чувства веры, чувства уверенности в том, что результат будет вот положительный. Я не могу гарантировать, естественно, того, что я избавлю вас, я исцелю вас. Я не доктор, я не лечу болезни. Но я знаю, как разобраться с причинами этих проблем. А разобравшись с причинами, еще ни разу в моей практике не было того, чтобы мы не разобрались с самим этим состоянием, с теми же прострелами, с вязкостью крови, с проблемами с желудком, с проблемами кожи. Что такое проблема кожи? Что такое проблема желудка? Ну, вот возьмем проблему кожи. Кожа отражает все те напряжения, все те воспалительные процессы, которые проходят в коре нашего головного мозга. Чем больше раздражения в головном мозге, тем больше высыпаний, экзем, каких-нибудь псориатических бляшек, чего угодно. Кожа отражает состояние коры головного мозга. Мы успокаиваем головной мозг, и проходят проблемы с кожей, проходит псориаз, проходят экземы. Человеку надо просто успокоиться. Я вот работаю в Нью-Йорке и принимаю людей в Нью-Йорке, я принимаю очень много людей. И иногда работаю по 8-10 часов в день. Я понял одно, что в силу специфики вот именно тех людей, кто живет в Нью-Йорке, Нью-Йорк очень особенный город, и люди особенно защищены, потому что я уже говорил, что у них такой эволюционный путь эмиграции был очень сложный. Я пришел к выводу, что, наверное, не так эффективно, люди не хотят открываться, даже погрузившись в глубокий гипноз, они не хотят со своими обидчиками, потому что в основном кто обидчики? Обидчики – это наши самые близкие люди. А в силу определенного менталитета люди не могут себе позволить разобраться со своими обидчиками. И я пришел к выводу, что если я еще раз, я в этом сомневаюсь, что я вернусь и буду принимать людей, я пришел к выводу, что лучше всего, интереснее, наверное, всего для людей, страдающих от этих проблем, делать просто групповые сессии. Делать групповые сессии, которые снимают эту остроту, которые снимают эти симптомы. Да, мы не разбираемся с самим этим зернышком, откуда выросла эта проблема. Но, во-первых, это гораздо менее затратно по деньгам. Да, это немножко более затратно по времени, но я бы даже не сказал, что это более затратно по времени, потому что я говорю, иногда надо 15-20 раз встретиться. И люди бы, наверное, потратились, но они просто не верят. Они думают, что ну, мы встретимся 10 раз, 12, а вдруг не пройдет, а деньги потрачены, а силы, время потрачено. Групповые сессии очень хорошо разгружают психику человека. Они снимают значительное количество стресса. Он потом вернется, скорее всего. Но год, два, три, иногда и 8, и 10 лет можно прожить в нормальном состоянии, чувствуя себя просто прекрасно, избавившись от большинства тех проблем не на 100%. Но вспоминая книгу замечательного гипнотерапевта, профессора и доктора медицинских наук Константина Ивановича Платонова, я помню, что они... Ну, жутчайшие проблемы, которые сегодня не решаются медицинским путем, они решали просто при помощи директивных внушений. Директивные внушения в групповой гипнотерапии работают просто великолепно. Почему группа? Когда люди работают в группе, возникает какое-то поле, скорее всего, это срабатывают, конечно, зеркальные нейроны, которые отражают поведение других людей. И гораздо эффективнее заходят те внушения в подсознание, которые я даю людям. Я очень часто провожу в Европе, там, в других странах групповые сессии. Мне нравятся групповые сессии. Реально это гораздо дешевле, и это очень эффективно. Те, кто хочет разобраться там глубинно, кто может себе это позволить, люди записываются, я работаю с ними потом индивидуально. Но работая в группе, можно очень сильно облегчить свое состояние. Потому что доктора очень часто говорят, особенно когда проблемы с желудком, желудок, он отражает вот вашу жизнь, он отражает состояние вашей психики. Научитесь расслабляться, и у вас не гастрит, а даже там с язвой, заживление язвы будет гораздо быстрее. Те препараты, которые принимает человек, они будут гораздо эффективнее совершать свою работу. Потому что когда мы совмещаем традиционную медицину, сегодняшнюю современную медицину и методы гипнотерапии, методы психосоматического воздействия, сами препараты, сами методики лечения, они гораздо эффективнее. Да, кто-то может с этим поспорить, но нет смысла спорить, потому что я говорю, я работаю с этим каждый день, я каждый день это вижу. Я вижу, когда мы работаем с человеком, как исчезают припухлости, как исчезают те же экземы, эти мокнущие ужасные вещи, особенно когда они на руках, когда человек не может руку в кулак сжать, когда он постоянно чешется по ночам, там, расчесывая себя до крови. Мы работаем, и если человек готов открыться, да, буквально вот за считанные там сессии мы добиваемся полного устранения этих проблем. И устранение не просто, что мазью помазали, и кожа-то вроде зажила, но причина проблемы, из-за чего это началось, то воспаление в коре, в очаг этот, который там просто кипит у человека все, кипит обида, кипит гнев, кипит там чувство вины, то, что я что-то не так сделал, это никуда не девается. Да, вы мазью, таблетками загасите это, но не разобравшись с причиной, все вернется, к сожалению. И вернется этот откат может быть не на коже, он может выразиться, там, с кожей все хорошо, попил таблетки, намазал мазью, это может выразиться там, в сахарном диабете там, первого типа, второго типа, в любой форме, это может выразиться там, в потере волос, в потере зрения, в тех же проблемах с желудком, в тех же проблемах там, тромбофлебит, это повышенная вязкость, варикоз, все что угодно. подсознание найдет, куда выстрелит. Оно позвонило в колокольчик. У тебя с кожей проблема. Разберись, хозяин или хозяйка, разберись. Человек не разбирается. Он идет к доктору, но у доктора нет по протоколу даже ни времени, и у него нет желания разобраться, из-за чего это. Он смотрит анализы, назначает какую-то таблетку, которая выравнивает баланс там, в его крови, в его там, жидкостях, в его лимфе, где угодно. И вроде стало полегче. Причина никуда не делась. И причина его рано или поздно приведет, ну, скорее всего, рано, чем поздно, к очень нехорошим последствиям. И неважно, это у человека хронический насморк или у него там, ну, даже вслух не будем о плохих вещах говорить, потому что некоторые начинают это примерять на себя. Допустим, вот там катаракта у человека. Ну что, ну там неправильные белки, вот они хрусталики, хрусталик мутнеет. Из-за чего? Значит, у человека был какой-то период в жизни, когда он не хотел видеть окружающее. И подсознание сказало, а ты не хочешь видеть. И есть еще, я говорил, органическая речь, когда человек говорит, что ему не хочется ни на что смотреть. И в определенный момент, когда особенно человек в состоянии там, сильного душевного волнения, а это и есть состояние гипноза, человек плачет, это состояние гипноза. Человек очень сильно радуется, это состояние гипноза. Обойден критический фактор. И когда в этот момент человек закидывает сам себе внушение, оно действует так, как ни один гипнотизер ему это не забросит. Когда близкий человек авторитетно это скажет, когда не просто скажут какие-то плохие слова, а скажут это эмоционально, потому что в нашем подсознании нет ни логики, ни аналитики. Оно мыслит образами, оно мыслит эмоциями. Поэтому мы всегда пытаемся вызвать, вот я пытаюсь в своей работе вызвать у человека эмоцию, усилить эту эмоцию, и эта эмоция помогает нам найти ту сцену, ситуацию или событие, когда произошло вот это вот зарождение, когда эта семечко посеялась у него в душе и начинает прорастать. И когда я усиливаю эмоцию, а человек лежит, и у него не дрогнет ни один нерв, ни один мускул, это говорит о том, что человек закрылся. Человек не хочет открываться. Значит, там есть что-то такое. Мне часто говорили, что «а мы не хотим, чтобы вот вы об этом знали». Но если я не буду об этом знать, я не могу с этим разобраться. Мы не можем эту ситуацию обескровить ее. Обескровить в том смысле, что убрать тот негативный заряд, который взрывает человека. И такая же ситуация не одна. Еще часто говорят, что «ну вот, вот мы разберемся с одной, с двумя ситуациями. И что?» А у меня этих ситуаций в жизни было там, не знаю, 250 или 350. Но дело в том, что можно просто представить себе перевернутый конус, который направлен острием вниз, и нам не надо разбираться со всеми ситуациями. Да, есть такие болезни и такие проблемы, с которыми я не работаю здесь, и там надо разобраться со всеми, и забирает это не один месяц. А для таких вещей, как там тот же псориаз, паническая атака, фобия. Нам надо разобраться с двумя, тремя, максимум четырьмя событиями первыми. Но нам надо найти первое событие. Для этого и нужна регрессия, которой вот мы уделим особое внимание на этом экспресс-курсе, который начнется в пятницу. Нам надо найти и разобрать эти события. Это как бы выдернет, и эта пирамидка вся складывается. Все остальные события, которые выросли из первых двух, трех, четырех событий, они теряют весь эмоциональный накал. Я отправляю туда человека, я говорю, вернись туда, где ты сильнее всего почувствовал этот гнев, это чувство вины, эту обиду. Человек возвращается в недавнее какое-то время, но когда мы разобрали то, что с ним случилось в 3, в 4, в 5, в 7 лет, до 11 лет, обычно это даже до 7 лет возникают эти первые события, когда мы с этим разбираемся, все остальные события теряют накал. Он попадает туда, где он на кого-то обиделся, а он не может найти обиду. Мы проверили, мы сделали проверку. Вернись еще в какое-то событие, где ты чувствовал эту страшную обиду. Вернись там в течение последнего там, года-двух. Человек возвращается туда и понимает, что он уже ни на кого не обижается. Он понимает, что он разобрался. Тот старый страх, та старая обида, они остались в прошлом. он не несет с собой по жизни больше груз и выводы того маленького мальчика или девочки, кем был клиент. Прошлое больше не влияет на него, оно больше не вредит на него в прямом смысле. И он замечает, как вот в этот момент начинают происходить чудеса. Меняется его эмоциональное состояние, меняется его состояние здоровья. Уходят те зажимы, до которых не может добраться ни один массажист. И происходит чудо. Восстанавливается позвоночник, восстанавливается там функция колена, если, конечно, там уже не успели сделать операцию, не поставить искусственный сустав. До, если не дошли до той точки невозврата, о которой я говорил в начале передачи, происходят чудеса. Это все раскручивается назад. И мне говорили, вот у меня скрючило пальцы, а что с этим можно сделать? Что, мы просто поговорим, и пройдут эти отеки, и пройдут эти воспаленные опухшие суставы? Да, да, да. Я почему так смело говорю? Я прошел это. У меня пальцы в два раза распухали сильнее, чем они должны быть в нормальном состоянии. Я не мог держать ни зубную щетку, ни ключи, я дверь не мог открыть, не мог ездить на машине. Но пройдя эту терапию и успокоившись, у меня, ну, буквально там в течение 2-3 месяцев у меня все вернулось назад. Хотя я когда смотрел на пальцы, я не верил, что когда-то это может вернуться назад. Я понимал, что жизнь закончена. Я даже ложку не мог в руках держать. Боль страшная была. Ночью, если вы, ну, не дай бог, кто сталкивался с артритом, тот представляет, о чем я говорю. И неважно, какая проблема. Это артрит. Это псориаз, это хронический насморк. Мы найдем ту причину. И организм сам выработает те вещества, которые нужны для того, чтобы раскрутить эту проблему назад. И неважно, у вас там 2 сустава опухло или 20 суставов опухло, если человек позволяет туда дойти, если он готов вернуться в эту ситуацию, пережить эту боль, разобраться с ней, простить всех участников, мы сделаем то, во что, ну, я думаю, современная медицина в это не верит. Но из моего опыта, поверьте, не год, не два, и не 5, и не 10 лет, я работаю гораздо дольше. Я видел, как это происходит. И мы делаем это. Да, не всегда получается, потому что люди не следуют тем советам, которые я даю. Они не следуют моим рекомендациям. Рекомендациям в процессе работы. Не надо много лет какие-то делать там ужасные упражнения, которые там никто не хочет делать. Ничего этого не надо. Самые простые вещи в процессе нашей работы, и работа эта не длится годами, она не длится месяцами, но иногда надо уделить время. Да, придется кое-что пережить, но вы переживете это последний раз. К сожалению, вот в этот приезд уже я никого не смогу принять, потому что после обучения я сразу уеду. Но вы можете много сами сделать. Если вы научитесь медитировать, если вы научитесь разбираться с этими проблемами, вот в глубокой медитации, в принципе, медитация – это слабая форма гипноза. Но даже это вам поможет. Вы облегчите свое состояние. Не откладывайте это, не перекладывайте это на таблетки. И вам не надо будет не тратить ни времени, ни деньги ни на докторов, ни на психологов, ни на гипнотизеров, ни на кого. Я желаю вам здоровья, мира и покоя в душе. Жду вас в эту пятницу, тех, кто надумает обучиться нашим методам регрессии и гипнотерапии. Приходите, я с вами прощаюсь. С вами был я, Николай Федоров. Всего вам наилучшего.
0: Дэвид Зон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.

0: четверки, 6 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
2: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
3: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на четверг с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Вадима Ермолинца, в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, в 9.10 в эфире Матвей Гонопольский, в 10 часов новости Нью-Йорка, в 10.10 программа Симы Березанской «Звездные войны», в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа Льва Кацина «Диалоги о вечном», в 12.30 в эфире Ари Каган, в 1:10 «Пульс дня», в 2.10 программа Александра Флинта «Американский взгляд», в 3.10 «Открытая территория» Грегори Дэвидсона, в 4.10 в эфире Михаил Братславский в программе «Здравствуйте, доктор», в 5.10 «Коммерческий час» и завершит блок нашего вещания «Вечернее шоу». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможные изменения». Редактор

0: Нью-Йорк.
1: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
2: Такой противный!
3: Такой большой! Он безумец!
2: Он гений!
4: Сева Каплан. Толковище.
5: Здрасте, люди добрые, и добро пожаловать в толковище с котом Васей и человеком Севой. Наша фамилия Каплан, я обслуживающий персонал, Вася – это муза, или так как он мужского пола, то это получается музон, но не в том смысле, который вкладывал Джон Уинстон Леннон, когда говорил о музыке, написанной Полом Маккартни. Интересная, кстати, вообще на самом деле тема. Маккартни, на мой взгляд, выдающийся композитор. Но настоящий композитор. Так получилось, что он стал гораздо более известен, чем пишущий серьезную музыку, потому что играл помесь рок-н-ролла с попсой, потому что песни «Битлз» — это именно это. Но Леннон, не потому что он был разозлен в какой-то момент на Маккартни, а просто он понимал, что это не совсем то, что нужно для того, чтобы быть популярным. И единственная песня, которую ты написал нормально, сказал он однажды ему, это «Yesterday». Остальное все это музак. Музак по-английски – это типа музон. А у Роллингов была похожая ситуация, когда они написали... Сейчас я слабая это. Правда, у меня не тот микрофон.

0: Какой нахрен рок-н-ролл? Я уже не помню, кто у них был продюсер тогда, но они еще слушались его, и он их усаживал под замок без алкоголя и заставлял сутками писать рок-н-ролл. Но в результате монстроидальность рока, который на сцене показывают до сих пор роллинги, она вообще равных не имеет. Ну, в общем, считайте, что размялись. Переходим к новостям. К тем, которые мы с Васей относим к разряду worldwide, то есть все, что в мире, с миру по нитке. Дональд Трамп провел, как он сказал, хорошую встречу за закрытыми дверями с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Соединенные Штаты и Китай в ходе переговоров согласились, что Иран никогда не должен обладать ядерным оружием, а Ормузский пролив должен оставаться открытым. Си предупредил Трампа об угрозе вооруженного конфликта между нашими странами в случае неправильного подхода к тайваньскому вопросу. И ожидалось с самого начала, что Си поднажмет на Трампа в плане предполагаемой сделки по продаже нами, американцами, Тайваню оружия на 14 миллиардов долларов. Это очень не нравится Си. Одной из тем переговоров была война в Украине, ну так, на задворках, так сказать. Что интересно, Лилиан Глэс, которую цитирует сегодня вся наша американская пресса, это body language interpreter, которая определяет внутреннее состояние психики по движениям тела, сказал, что Трамп не был запуган своим китайским визави в этом саммите и вел себя как лев. Россия нанесла по Украине комбинированный удар дронами и ракетами. Главной целью атаки был Киев. В Дарницком районе Киева разрушена целая секция жилого дома. Под завалами люди. Известно о трех погибших. Еще 40 человек получили ранения. Среди них двое детей. Утром Высший антикоррупционный суд Украины, ВАКС он называется, заваксил, то есть принял в отношении бывшего главы Офиса президента страны Владимира Зеленского Андрея Ермака, он глава, бывший, решение об аресте на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 140 миллионов гривен. Он сказал, что у него нет, попросил скинуться, его обвиняют в отмывке денег. Пока только разовый случай фигурирует. Власти Венгрии вызвали российского посла в Будапеште, чтобы выразить ему протест в связи с атаками на Западную Украину, где проживает большое число венгров. Мэрия Москвы, это столица России, сообщила, что вводит ограничения на публикацию материалов о последствиях терактов и уточняется, что речь идет и об атаках дронов, чтобы никто не сообщал о том, что прилетели дроны. Офис Бениамина Нетаньяху заявил, что премьер-министр Израиля во время войны с Ираном тайно посетил Объединенные Арабские Эмираты и провел переговоры с лидером той страны, а власти Эмиратов назвали эти утверждения совершенно безосновательными. Вот кому верить? А я склонен верить все-таки офису Нетаньяху, не потому что мои, так сказать, чело симпатии на их стороне, а просто потому что Эмираты ссут, чтобы друзья по Ближнему Востоку не ополчились на них за эту инициативу. Так что все правильно. Генинспектор Министерства внутренней безопасности, это уже наши американские дела, DHS, так переводится, Министерство внутренней безопасности, начал расследование программы, которая называется «Со склада в центр содержания». То есть склад – это warehouse, в котором толпа пойманных, и потом в detention center. Программа будет стоить нам с вами, налогоплательщикам, 38 миллиардов долларов. Ее продвигала бывшая секретарь DHS Кристи Ноум, которую можно уже забыть. Пентагон внезапно отменил развертывание бронетанковой бригады в Польше, что стало важным шагом к сокращению военной позиции Соединенных Штатов в Европе и удивило наших военных чиновников. То есть мы Германию покинули, а теперь и Польшу. А число людей, умерших от передозировок наркотиками, снова снизилось в 2025 году до уровней, близких к тем, что были зафиксированы до пандемии. Вице-президент Джей Ди Венс планирует предупредить все 50 штатов полностью соблюдать законы о борьбе с мошенничеством, иначе они рискуют потерять федеральное финансирование Medicaid. Федеральное жюри признало гражданина Соединенных Штатов виновным в действии как зарегистрированного иностранного агента за его участие в создании полицейского участка в Нью-Йорке от имени китайских властей. Я об этом пару раз рассказывал, поэтому в детали не вдаюсь. Преподавательский состав Принстонского университета проголосовал за обязательное наблюдение на всех очных экзаменах. Это когда студент приходит и сидит перед преподавателем, отказавшись от кодекса студенческой чести, которого считалось достаточно, начиная с момента, когда он был принят. Это в 1893 году. Чиновники Белого дома рассматривают план по выдаче 250 помилований Трампом в рамках, ну, конечно, в рамках празднования 250-летия страны этим летом. Поэтому сколько лет стране, столько людей и помилуют. Венесуэла заявила, что начнет реструктуризацию своего гигантского, надо сказать, государственного долга, стремясь вернуть доступ к международным финансовым рынкам. Тут должен еще раз сказать, удивительная сейчас возможность, она очень стрёмная, но приобрести жилье в Венесуэле сейчас становится так же интересно, как, скажем, если бы у вас были деньги и вы вернулись бы в машине времени в столицу Российской Федерации в 1988 году. То есть можно было ни за что фактически купить все. В Венесуэле похожая ситуация, но там уже начался шухер. И, между прочим, на Кубе, когда я только начал размышлять на эту тему, там уже нельзя было купить ничего на береговой линии дешевле 180 тысяч долларов. И это в основном были такие сараи. Премьер Латвии Эвика Силиня, она слева наверху, вообще правильно, Силиня, подала в отставку, запустив роспуск правительства республики. И последняя вот эта вот пожилая дама, слева в середине на экране у вас вдова поэта Андрея Вознесенского, писательница, в свою очередь Зоя Богуславская, ушла из жизни в возрасте 102 лет. Они прожили вместе, кстати, 46 лет, несмотря на то, что он поэт. Я надеюсь, что целевая аудитория понимает, почему я сказал «несмотря». На то. Теперь What's News? Business and Finance. Сенат утвердил Кевина Уоша. Вот на Полимаркет надо было глянуть, ставят на это или нет. В качестве 17-го председателя Федеральной резервной системы в основном по партийной линии голосовали, что отражает, как все глубже втягивается независимый по определению центральный банк в политическое противостояние. Оптовая инфляция выросла до самого высокого показателя за несколько лет в апреле, что показывает, как конфликт в Иране повышает цены по всей цепочке поставок. Кстати, очень интересная и не сильно объемная, и, в общем, не сильно умная тема, которая касается нас всех, о том, что рост зарплаты отстает от роста инфляции. Это очень неприятно, и это впервые, и об этом чуть позже, но сегодня. Мировые поставки нефти могут быть ограничены на несколько месяцев даже после возобновления перевозок через Ормузский пролив, сообщили в Международном, по-моему, энергетическом агентстве, так и называется, наверное. Я смотрю в английский текст, поэтому я не знаю точно. МЭА, наверное. Рост акций NVIDIA помог поднять S&P 500 и NASDAQ на 0,6% и 1,2%, соответственно, до новых рекордов, а вот Dow подупал на 0,1%, причем надо понимать, что Dow там никаких акций высоких технологий напрямую практически нет. Так что есть еще один закон на бирже, ну, с учетом определенных колебаний, все-таки количество денег у основных игроков в бирже крутится примерно одинаково. И они просто перекачивают из одного места в другое. Так что если пошло высокие технологии на фоне роста акций NVIDIA, то значит утекло-то откуда? Ну, получается, что из DAO. Макдоналдс обновил свои обязательства с Чикаго, заключив сделку о том, чтобы дать свое имя Макдоналдс своему же стадиону, построенному на свои деньги. Это новый профессиональный футбольный, естественно, американский стадион в родном городе. Макдоналдс родом из Чикаго. Cisco Systems. Нет, это не бюстгальтеры для дам, а Cisco сокращает тысячи рабочих мест, чтобы освободить место для большего количества искусственного интеллекта в своем бизнесе, планируя сократить таким вот образом в районе 5% рабочей силы. Акции их сегодня точно подрастут. Я так думаю. Мы с Васей посоветовались, и мы так думаем. SoftBank зафиксировал прирост своей доли в OpenAI в размере 25 миллиардов долларов за первые три месяца этого года, что полностью скомпенсировало убытки в других частях его портфолио. И последняя по бизнесу акции ABN AMRO выросли на 8.75% в Европе, восстановившись после убытков в начале года, после того, как банк сообщил вчера о прибыли. Теперь наши внутриамериканские менее масштабные дела. Суд приговорил вот эту тетю, ее звать Кири Риченс, автора детской книги «О преодолении горя» из штата Юта, к пожизненному сроку без права на условно-досрочное освобождение за убийство собственного мужа, причем отца ее детей. В суде были защитные заявления ее сыновей, которые говорят, что боятся своей мамы. Риченс настаивает на своей невиновности и планирует оспаривать решение суда. Объявляя приговор, судья Ричард с замечательной фамилией Мразик сказал, что Риченс слишком опасна, чтобы когда бы то ни было быть на свободе. Я бы оспорил это решение суда легко, потому что он не является лицензированным психотерапевтом, и поэтому такого рода суждения выносить, даже будучи судьей, не должен был бы. Новый отчет из офиса генинспектора транспортного агентства Нью-Йорка, MTA, Дэниела Корта, показал, как то, что вы видите сейчас на экране, если вы не радиослушатель, охранник метро, нанятый для борьбы с зайцами, то есть с массовым уклонением от оплаты проезда, зафиксирован на камере в момент, когда он впускает пассажиров, используя студенческую карту Omni в обмен на наличные. Вот интересно, что в принципе сегодня студенческая карта, ну, я не знаю, сколько она раз используется, потому что он использует одну и ту же карту. Вот если вы с... У меня, например, Omni не студенческая. Если я один раз в турникет ее приложил и пропустил там, скажем, свою жену, то тут же, если я приложу для себя, она почему-то не работает. Вот в автобусе можно платить, но там человек, и он видит, что ты два раза активировал. Да, это раз. И второй, он пускает их за наличные. Но зачем они ему платят, когда они могли бы заплатить за проезд, эти самые зайцы? Может быть, потому что им нравится поиграть в зайцев? Вот это вот очень американская новость над крышей здания NYU, которая названа в честь миллиардера-филантропа, который, в свою очередь, жертвовал на еврейские дела. Вчера подняли флаг со свастикой. Причем так стыдливо... Фотография в нашей прессе сегодня реального этого флага опубликована. Свастика видна, только если ты знаешь содержание, а так сбоку не очень. Те, кто не видит, сине-белый флаг, звезда Давида, NYU, а сбоку фирменный, так сказать, приклеена, наверное, свастика. Причем сотни студентов и родителей заметили этот символ нацистской партии Гитлера на фиолетовом белом флаге, на котором в то же самое время звезда Давида и NYU, и было это вчера во время ежегодной вечеринки Grad Alley, она называется, в районе 5 часов вечера. Флаг был поднят над зданием школы культуры, образования и развития Стейнхарта при NYU, который возвышается над парком Washington Square, кстати, самое нарконепристойное место в Нью-Йорке. И с 2016 года вот эта церемония отдает дань уважения филантропам Майклу и Джуди Стайнхарт. Флаг быстро сняли, примерно через 15 минут. Кто и как это сделал, ни слова пока. Сегодня в новостях украинский хлопец, который у вас сейчас на экранах. Турист, который бросил камнем большим в гавайского тюленя, монаха, монк, это сил монк, это такая разновидность тюленей женского пола по прозвищу Лани, очень любимая местными. И вот этот турист арестован был федеральными агентами неделю спустя после того, как заявил, что он может бросить камень и уйдет от наказания, потому что он богатый. Звать его Игорь Михайлович Литвинчук. Вот так вот полностью его и обозначает сегодня наша пресса. Ему 38 лет. Он обвиняется в том, что по-английски звучит как harassing a protected animal, то есть угрожал животному, находящемуся под защитой. Причем камень был большой, а тюлень этот находится под угрозой исчезновения. И он плавал вдоль берега у Франц-стрит в Лахайне, это место в городе Кавингтон, штат Вашингтон, в прошлый вторник. И спецагенты Национального управления океанических и атмосферных исследований спустя неделю надели Литвинчуку наручники, и было это уже возле Сиэтла. И последнее, оператор канала CBS Evening News, это вечерняя программа, упал вчера в обморок во время прямой трансляции. За кадром было слышно, как он падает, в то время как ведущий вечерних новостей Тони делился обновлениями по саммиту Соединенных Штатов и Китая с места сети на Тайване. Кстати, у Тони совершенно изумительная фамилия. Вот интересно, среди вас есть кто-то, кто знает, как его фамилия? Если вы ее даже и прогуглаете, в этом ничего страшного нет. Но если вы ее прочитаете и не знали, то запомните ее на всю жизнь. Наш телефон студии 718-303-9090. И, в принципе, в тексте, в лайв-чат, если вы подписаны на канал, вы можете оставить тоже след в истории. Как фамилия Тони, который работает на CBS. Это все пока. С новостями.
1: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
2: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе.
3: Слышите? Шаги.
2: Этим утром многое может измениться.
4: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
5: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее. Толковище. Прямо сейчас.
0: У нас один только звонок, и это парашистик, поэтому я его отключу, чтобы он понял, что я вижу, что это он. Фамилия Тони Докупил. Докупил, да. Ну, правда, наверное, докупил. И, скорее всего, что это просто случайное совпадение по звукам. Теперь о том, что было вчера на бирже. Кое-что из того, что было, я уже озвучил в первом выпуске новостей, где и международка, и бизнес, и финансы. Но кое-что нужно чуть-чуть, так сказать, подстегнуть. Форд, в частности, подстегнул S&P 500. Аналитики приветствовали новую дочернюю компанию Форда, которая называется Ford Energy, которая будет предоставлять системы аккумуляторного хранения для коммунальных служб, для дата-центров и прочих клиентов. И в результате акции Форда выросли более чем на 13%. То есть тут совершенно элементарно. Про это уже было известно. И поэтому те, кто подсуетился, правда, это немножко опасно, если вы засаживаетесь. Я вообще боюсь этого всего, потому что я очень азартный и контроль над собой не знаю. Поэтому я вот много раз бывал в казино, но не играю ни во что. И с биржей тоже у меня есть товарищ, который, где мы с ним советуемся, я ему говорю то, что я думаю на фоне новостей, и он от моего имени, имея доступ к моим портфелям, ко всем делает ставки. Кстати, я ему сказал, что вот есть определенная сумма, рискуй по

причем десятилетние облигации завершили сессию на уровне 4,479%. А рост акций полупроводников, деликатная, в принципе, тема, стимулировал более широкий рынок. И вот именно, повторю, из-за этого, из-за роста акций, потому что здесь все взаимосвязано. S&P вырос на 0,6, а NASDAQ на 1,2%. Теперь одна история, которая меняет наше представление о наших предках. Она, в принципе, появилась в нашей прессе сегодня, но я допускаю, что она могла возникнуть и где-нибудь в русскоязычном информационном пространстве. Скорее всего, что так оно и было. Я просто не очень за этим слежу. Так, кое-что просто для политики. И все. Вот у вас на экранах сейчас зубы неандертальца, которые нашли в сибирской пещере. И эти зубы продемонстрировали без всяких оснований для сомнений, что самая ранняя из известных пока, конечно, стоматологическая процедура может быть датирована 59 тысячами лет, и она была произведена, безусловно, неандертальцем, потому что других тогда не было в том месте, по крайней мере. И это показывает новые исследования сибирских археологов от стоматологии. Археологи обнаружили маляр, это так пишется через О, это разновидность зуба, а не тот, кто с кисточкой ходит возле стены. В сибирской пещере она называется Шагирская, наверное. Глубокая дыра в этом зубе указывает на то, что для начала лечения корневых каналов использовался какой-то острый инструмент. И, возможно, зубочистка, и, возможно, что из местной яшмы. Дерево такое. А может, камень? Не знаю. Имею право не знать чего-то, да? По словам исследователей, которые проводили аналогичные процедуры на трех современных человеческих зубах, то есть, прикиньте, они из яшмы сделали зубочистку, и кто-то дал им свои зубы проверить. Процесс занимает от 35 до 50 минут. Через сколько они платили за эксперимент. Следы износа показывают, что неандерталец смог продолжать есть этим зубом после процедуры. То есть это так же замечательно, как если бы, скажем, заголовок статьи гласил, что в результате пристегивания протеза к ампутированной ноге воина у него появилась возможность ходить. По тупости своей смешно, правда? А вот это открытие насчет первой стоматологии стало практически первой подобной процедурой для любого вида прямоходящих, за исключением Homo sapiens. То есть наше высокомерие, оно поумерено теперь слегка, потому что не только мы и неандертальцы были не так тупы. Кстати, я даже думаю, что они были умнее многих из нас, кто читает только посты. Это также ставит под сомнение прежние представления о когнитивных способностях неандертальцев. А интересно, в нашей аудитории есть кто-то, кто знает значение слова «когнитивные способности»? А потому что это показывает, что неандертальцы могли каким-то образом без MRI и без страховок и без покрытия Medicaid'ом выявлять источник боли, а также определять и оказывать надлежащее медицинское лечение, которое требует еще и физической ловкости. Вот чувствую, как у меня был один приятель, очень интеллектуальный, такой интеллигентный человек. Бабы его любили невозможно. Он до практически... Ну, красивый был мужик, очень обходительный, обаятельный, такой ловец. И долго поэтому не женился. А потом, когда женился, то выяснилось, что он совершенно не способен на то, чтобы быть отцом, потому что он нарцисс, каких не бывало. Но вот он однажды мне сказал одну вещь. У него был такой приступ желания исповедаться. И сказал, знаешь, я один только раз почувствовал себя настоящим мужчиной. Не потому что кинул 10 палок за ночь. Дамы меня поймут.

0: помогут, я надеюсь. А потому что сделал над собой усилие, зашел в овощной магазин заднего двора и, пофлиртовав с продавщицей, получил у нее мешок картошки, в которой не было ни одной гнилой. И вот он шел домой тогда и чувствовал себя настоящим мужчиной. Так, у нас никого нет в аудитории, кто бы знал, что такое когнитивные способности. Ну, значит, так вам и надо. Теперь следующая история. У меня, по-моему, даже была под нее картинка. Сейчас посмотрим. Да, вот картинка. Денежки горят. Вот так мы ее сейчас сюда присобачим. А новость вот в чем. Новость, это касается нас абсолютно всех. Ну, тех, кто пользуется деньгами. Но стоимость всего на свете кажется чертовски высокой. Я просто перестал уже на этот счет удивляться и возмущаться. Ну, скажем, в русском магазине «Зеленые ткемали», такой, который я очень люблю, он стоит сейчас вдвое больше, чем было, не знаю, в прошлом году. В прошлом году он стоил трешник, сейчас 6. Хлеб, который стоил трешник, сейчас стоит за 6. И во всем так. Между прочим, замечательный русский магазин, который когда-то назывался «Сибирь», он сейчас такой полуузбекский, в городке, в соседнем, где рядом со мной, где я живу, там до ремонта на зеркалах, которые за спинами у продавщиц, были впечатаны цены на продукты, которые так никто годами не снимал. Я когда первый раз пришел туда, в этот магазин несколько лет назад, посмотрел, думаю, елки-палки, скажем, еврейская копченая колбаса 5,99. Я подумал, откуда она такая и где она лежала, и в каком виде. И дамы очень смеялись, когда я их спросил, можно мне вот эту вот колбасу за 5,99? Они все там попадали. Это было давным-давно. Так вот, сейчас мы про то, что сегодня. Стоимость всего стала чертовски высока. И у вас есть цифры. Рост цен на энергоносители, естественно, потому что мы же на колесах, доставка на колесах, это бензин, дизель и так далее, довел инфляцию до трехлетнего максимума в апреле месяце, о чем сообщило вчера вечером Бюро статистики труда. И это первый случай с 23-го года, когда стоимость жизни превзошла средний рост зарплаты в Соединенных Штатах. То есть с нами происходит то, что с некоторой частью радиоактивной аудитории нашего радио, они по ту сторону холма, они уже не карабкаются, они уже скатываются туда. Причем не потому, что жизнь подходит к концу, а просто потому, что они остановились в развитии и очень довольны этим. Каков итог? Значит, годовой рост зарплаты замедлился до 3,6% в прошлом месяце. Это, конечно, в среднем, потому что среди вас многие никогда не имели повышения зарплаты. Я это знаю, зная наш рынок. А годовая инфляция достигла 3,8%. И 3,8% чуть-чуть, но все же больше, чем 3,6%. Причем в марте годовая инфляция была 3,3%. Это дофига, 0,5% роста. И в феврале она была 2,4%. Это совсем дофига. То есть с февраля до удара американцами и израильтянами по Ирану инфляция была 2,4%. И, то есть она на 50% была ниже темпов роста зарплаты. Сейчас все наоборот. Более 40% ежемесячного роста инфляции связаны с ценами на энергоносители, которые выросли на 18% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Кстати, возможно, что совпадение по цифрам не случайно, потому что 18% – это федеральный налог на бензин, который Трамп собрался временно отменить. И, наверное, ему назвали эту цифру. Цены на заправки продолжают расти, но растут они медленнее, чем это было в марте. Инфляция продуктов питания тоже сыграла свою роль. цены на свежие овощи, которые часто перевозятся дизельными грузовиками, достигли самого высокого месячного роста за последние 15 лет. Только цены на помидоры выросли на 15% второй месяц подряд. Причем немалой части, благодаря тарифам, которые мы наложили на Мексику. Да, мы. Это все наших рук дело. И даже без этих, извините за научный термин, волатильных категорий, базовый индекс уверенности потребителей, Consumer Price Index, CPI, в прошлом месяце достиг 2,8%. Это значительно выше цели Федеральной резервной системы в 2%. Причем этому способствовали высокие цены на авиабилеты, повышение цен стриминговыми сервисами, и такими как Netflix в том числе, и корректировка стоимости аренды. Да, аренды жилья. То есть практически, как сказал главный экономист Navy Federal Credit Union, это гигантский профсоюз, инфляция поглощает все приросты зарплаты. И это удар для семей среднего и низкого класса, и они это знают. У меня вопрос. Они это знают? Вы это знаете? Вы это понимаете? И если бы, скажем, нашим президентом сейчас был Байден, а вы политизированы, то вы, конечно, бы знали, как ответить на вопрос, кто виноват. Но так получилось, что у нас сейчас другой президент. И все, что вы слышите, это происходит при нем. Так вы это знаете? У меня все телефонные линии свободные. Даже парашисты приумолкли. В недавнем опросе, который провела компания CNN, и чтобы вы о ней не думали, это самые шустрые, почти 3/4 респондентов заявили, что экономическая ситуация очень плохая. Неопределенность и стресс – это самые распространенные слова, которые американцы применяют, описывая свое финансовое будущее. Причем описывая не в смысле поливания мочой. Но, в принципе, будущее выглядит такое, что на него даже писать неудобно. И если заглянуть вперед, на фоне того, что утвержден новый председатель Федеральной резервной системы Кевин Уорш, он в целом призывал к снижению процентных ставок, но последние данные по инфляции, с которыми вы теперь ознакомлены в полной мере, они вызывают у трейдеров больше уверенности, что в конце этого года следует ждать не повышения, не понижения учетно-процентной ставки, ради чего Уорша поставил на это место Трамп, а повышение. И сделает это Уорш. У него просто нет выбора. У нас появились звонки, но послушаем, что скажете вы. Пожалуйста, прошу вас.
1: Доброе утро. Федеральный налог на бензин ни в коем случае не 18%, а 18 центов.
0: А, 18 центов, да? Серьезно?
1: Ну, конечно. Это постоянная величина.
0: Спасибо.
1: Не имеет значения, какая цена на бензин, а федеральный налог так же само, как и штатный налог на бензин, это постоянная величина.
0: Отлично. Век учись. Век живи, век учись. Недолго ждать осталось, кстати. Спасибо, Наум. Отлично. Буду знать и помнить. Возможно, вы хотели сказать то же самое. Прошу вас.
2: Пожалуйста. Нет, Сёчка, доброе утро. Доброе. Ты знаешь, по поводу инфляции, это не самое большое зло, которое Иран хотел сделать со своей программой по ядерке. Ты знаешь, у нас был на Ближнем Востоке еще один Ким Чен Ин. Так что с инфляцией можно как-то пережить это все. А вот с теми проблемами, которые он создавал на Ближнем Востоке, терроризуя всех по периметру, то это было бы намного серьезно.
0: Окей. Я, кстати, думаю, спасибо, что Ким на самом деле гораздо умнее, чем он себя позиционирует. И то, как он себя позиционирует, говорит, что он гораздо умнее, чем я о нем думаю. Потому что это человек, который с молодых ногтей получил западное образование. Он понимает наш менталитет. Он абсолютно там двуязычен, естественно, как минимум. И он понимает, что именно таким должен быть диктатор в той стране, в которой он оказался на этой позиции. Он мало чем отличается, между прочим, от Рамзана Кадырова. То есть модели примерно одинаковые. Но в массе своей люди, на которых рассчитано толковище, с большим прибором кладут на Акима, Роман, извини, при всем уважении, и им совершенно не все равно то, что рост заработной платы отстает от роста инфляции. Теперь следующая тема, сейчас я только, вот это звонит, это Ринхуй, такая погонялка такая у него. Я его сейчас отключу, чтобы он знал, что я вижу, когда он звонит. Все, нет Ринхуя. Значит, чуть-чуть подытожить надо ситуацию с войнушкой нашей, которая стала войной. То есть об этом была тема вчера-позавчера, о том, что Пентагон заявил, что война нам обошлась 25 миллиардов, но если посчитать все, то получается 3 триллиона. То есть войнушка превратилась в войду. И из мухи Пентагона легко делается слон, причем это не преувеличение, а это фактическая сторона дела. Иран в минувшее воскресенье с подозрительным опозданием на несколько дней, потому что они очень быстро реагируют, когда их раздражаешь, отверг предложение о мире и ответил какими-то несерьезными встречными требованиями, которые можно и не цитировать. На следующий день, то есть в понедельник, президент Трамп назвал это встречное предложение Ирана куском мусора. В понедельник мы об этом узнали. Естественно, мусор, который оставляет прекращение огня на lifeline, то есть на мощной жизни, на системе жизнеобеспечения. Это когда входит врач и говорит: сэр, у вашего близкого примерно 1% шанс выжить. Вот тогда lifeline подключается. Или отключается. Это зависит от того, насколько убедит ваш главврач вас. Перед ответом Ирана Трамп сказал, если они не согласны, начнется бомбардировка. И он также сказал, возможно, мы вернемся к проекту «Свобода». Это американская инициатива, кто подзабыл, по проведению коммерческих судов через Армузский пролив, сказал Трамп, если ничего не произойдет. Как всегда, мутно, не очень понятно, но это то, что он сказал, и это становится новостями. А вообще Иран на прошлой неделе нарушал прекращение огня, дважды атаковал наши военные корабли ракетами, дронами, скоростными катерами даже, и неоднократно обстреливал Эмираты, союзника Соединенных Штатов. Я думаю, что в этом причина того, что вы услышали сегодня, что Нетаньяху общался с лидерами Эмиратов, а Эмираты отрицают это. А Соединенные Штаты ответили только тем, что президент назвал любовным прикосновением, то есть не отреагировали. Это беспрецедентно интересно. То есть Иран по-прежнему взъерошенный, а мы как будто бы что Иран, что Украина одно и то же. То есть очень сложно не подумать, что Трамп без слов дал таким образом сигнал, что он намерен мириться. Так вот этот сигнал по отношению к Ирану, это не только мой вывод, это я прочитал нескольких аналитиков, которых стоит читать. Это очень неправильный и тревожный сигнал. Потому что режим Ирана, очевидно, считает, что сможет осилить нашего президента, который не хочет вести борьбу. А как еще подумать? Кстати, это признал сам 47-й. Он сказал, они думают, что мне это надоест, или станет скучно, или на меня будет оказано давление. Но давления нет, мы одержим полную победу. Но это все фуфло. Мы же знаем, что Трампу надоедает, ему становится скучно, и мы знаем, что он подвержен давлению. Это издержки, так сказать, потому что преимущества Трампа тоже очевидны в сравнении с другими, всеми прочими президентами. Он нестандартен в своих проявлениях, и нестандартный подход может поменять серьезно ход истории, может быть, в нашу даже пользу. Но проблема только в том, что он таки под давлением, и это знают все, и в том числе Иран. А с каких, извините, хуев президент заговорил о приостановке налога на бензин 18 центов на галлон? Достижение войны, как сказал премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, он, кстати, был на 60 Minutes, но у нас здесь на CBS, на той же самой CBS, где упал оператор в обморок. Биби сказал, что достижения войны реальны. Иранские дальнобойные ракеты, производство ракет отдельно, военно-морской и противовоздушный комплекс обороны Ирана уничтожены, как и ядерные ученые и объекты ядерного вооружения. То есть это все, так сказать, можно критиковать, но я не буду, потому что Биби прав. То есть режим Ирана потерял большую часть своего, так сказать, денежного мешка. Расходы предстоят огромные, а с доходами большой вопрос. Тем не менее, Нетаньяху не стал стесняться в выражениях о том, что еще предстоит сделать, потому что он тоже, так же, как и Ким в Северной Корее, имеет западное образование, двуязычный, понимает наш менталитет и знает, что можно говорить в Израиле, а что нужно говорить в Соединенных Штатах. Он сказал, что это еще не конец, потому что все еще есть ядерный материал, есть еще обогащенный уран, который нужно вывозить из Ирана, и есть объекты обогащения, которые нужно демонтировать. Но это не обогащение как средство увеличения количества бабла на кармане, а речь идет об обогащении урана. А есть баллистические ракеты, которые они все еще хотят производить, в том числе. И все это, так сказать, в сжатой форме выступления Биби Нетаньяху. Он, кстати, повторил план Израиля сократить военную помощь Соединенных Штатов до нуля. Не они нам, а мы им. И я не знаю, как это отразится в плане встречной инициативы. Он отметил, что Израиль перестал уже зависеть от американской экономической помощи. То есть у них в Израиле все наоборот в сравнении с тем, что у нас с ростом заработной платы и инфляцией. Они от нас уже не зависят, но мы от них точно зависим, потому что Израиль продолжает оставаться деловым партнером России и очень важным, плюс разведданные и высокая технология. Я уже не говорю о том, что Израиль – это наше американское, так сказать, военное крыло на Ближнем Востоке. А может ли соглашение, которое сейчас отошло на второй план, потому что наш президент в Китае, может ли это соглашение решить до сих пор нерешенные вопросы в Иране? Я отвечу по-русски. Да нет. Как хотите, так только на русском языке говорят. Да нет. Встречное предложение режима отклонило практически любой демонтаж ядерных объектов. Это их печка, они от нее танцуют и никуда не уйдут. Тегеран не ослабил своего начального требования о значительном снятии санкций перед принятием каких-либо ядерных обязательств. Тут главное слово «перед». То есть Иран крепок напередок. Он стремился сохранить большую часть обогащенного урана в целях, так сказать, мирного атома и сократить мораторий на дальнейшее обогащение, то есть чтобы можно было приподнимать. Так что похоже на данный момент, что Иран считает, что сможет выдержать любую экономическую боль от этой самой американской блокады дольше, чем Трамп сможет выдержать более высокие цены на нефть. И нашему президенту придется убедить каким-то образом тегеранских лидеров, что они его недооценили. Иначе он этот покер проиграет, а ноябрь, midterm elections, уже на носу. Но по этому поводу я даже не буду напоминать номер телефона нашей студии, потому что тогда мы сразу перейдем к пикейным жилетам. Просто послушаем наших рекламодателей.
3: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
4: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
7: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
6: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
7: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
6: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
7: и качественней.
8: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
9: Радио-шоу «Сева
10: Капрана». За него стоят громадные мосты.
11: Не пойму, что за люди.
4: Толковище.
0: Послушаем теперь, что скажете вы. Прошу вас, пожалуйста.
12: Доброе утро, Сева. Да, хорошего вам дня и вашим слушателям.
0: Саша,
12: я
0: здравствуйте.
12: Хочу, да, два слова сказать по поводу того, ваших последних... высказывание по поводу Ирана, экономики и то, что Трамп делает. Я считаю, что, ну, по крайней мере, так выглядит, что вот это переписывание карт электоральных в Штатах, оно уже дало республиканцам 9 дополнительных мест в Конгрессе, и вот это все потуги, которые, что демократы вроде бы могут перевернуть на себя, они уйдут на нет. И я бы на вашем месте, может быть, провел бы работу и объяснил народу, что произойдет во время выборов следующих, если республиканцы добавят своих представителей в Конгресс и сведут на нет все демократические там победы и так далее. Может, поэтому он и не боится делать то, что он делает, то есть не оглядываясь на то, что может там что-то поменяться в Конгрессе или в Сенате. Спасибо. Хороший день.
0: Да, спасибо, Саша. Но знаете, у нас в одночасье все может измениться. Если вы помните, когда Джим Коми обнародовал имейлы Хиллари Клинтон в последний момент, это в 2016 году, это дало победу Дональду Трампу в результате. Причем Трамп должен был бы ему быть благодарен за это, но он... его зачислив в стан своих врагов. То есть мы в очень динамичном мире живем. Ты можешь строить какие-то планы, воздвигать Вавилонову башню, и один только камень у основания, как скажем, Ахиллесова пята у слона. И все рухнет. Причем я бы, например, не хотел этого. Я бы, например, хотел, чтобы у нас стал еще более похож на тоталитарный режим при 47-м президенте, чтобы было полное большинство, чтобы вообще демократы номинально только считались партией, никакого влияния в Конгресс не имели, тем более, что Конгресс вообще похерен президентом. И вот тогда посмотрим, а удастся ли вот это вот с позиции силы сделать американцев счастливыми. Ну, для этого нужна нам только безопасность и финансовый достаток. Остальное можно все похерить. Ну, естественно, здравоохранение было бы неплохо, но это можно без этого обойтись. В конце концов, чем больше народа помрет, тем более плавучей станет система Social Security. Не так ли? Теперь еще одна история, которую сегодня следует изложить, а потом я буду принимать звонки на любую тему, и вы можете изготовиться, набрав номер телефона студии 718-303-9090. Комитет... факультетов, этот faculty committee в Гарварде, где трудится мой старший ребенок, а у меня была где-то картинка, Сейчас гляну. Где же была картинка Гарварда? Сейчас я ее быстренько... А может быть, у меня ее нету? Нет, наверное, есть. А вот он. Да, вот он, Гарвард. Но он меня так заслонил всего. Офигенно интересная история, значит, развитие. Гарвард – это самый независимый из Ivy League, из всех. Из пятерки. Так вот, они даже рисковали тем, что там федеральная помощь не получит. Они начали голосование вчера, которое продлится в течение недели, по вопросу о том, стоит ли ограничивать количество, разрешенное количество высших баллов при сдаче экзаменов на курс в попытке борьбы с инфляцией оценок по успеваемости. Оценка A в Америке – это как пятерка там в России. И вот эта мера голосования вынудит преподавателей ставить пятерочку только 1/5 части класса. Это предел, 20%. Плюс еще в качестве исключения 4 дополнительных студента в классе. Но не более того. Они сейчас по этому поводу голосуют. И в списке также есть правило, которое привязывает honors. Honors, то есть это отличие. То есть мало того, что пятерка, так еще и с отличием. К тому, что называется class rank, то есть ранг класса, а не к GPA. GPA – это экзамен, естественно. То есть идет борьба за то, чтобы сделать отличные оценки еще более отличными, отличающими этого ученика от остальных. И вот эти предполагаемые изменения, ну, в самом независимом университете нашей страны, из пятерки Лиги Плюща, то есть самые дорогостоящие, где самое лучшее образование, они, вот эти изменения, возникают на фоне того, что некоторые преподаватели, и, кстати, внешние критики, включая администрацию Трампа, естественно, утверждают, что высшие оценки, то есть пятерочки, становятся настолько распространенными, что они подрывают ценность этой оценки как показателя превосходства в плане знаний. А по статистике пятерки, то есть A, составляли 60% всех оценок, присужденных студентам Гарварда в прошлом году, в сравнении с 25% в 2005 году. То есть за 20 лет в 2,5 раза, чуть больше, выросло количество пятерочников. А как тут оценить? Стали они лучше знать, лучше учиться, больше стараться, больше ценить деньги, которые платят их родители за их образование? Или больше страшиться не получить достаточное образование, чтобы зарабатывать достаточно, чтобы расплатиться с долгами? Этого ничего нет. Мы знаем только сухую статистику. В 2005 году 25% пятерочников, а в 2025 60%. Вот в прошлом году 55 студентов с наивысшим GPA в университете Гарварда разделили награду, которую раньше получал только 1-2 студента в год. Время подходит к концу, у нас неинтересные парашисты и не очень здоровые психические люди. Я сейчас их отключу, чтобы они знали, что я их имею в виду. И докончу эту тему до конца. Значит, сторонники политики жесткой экономии пятерок утверждают, что она мотивирует студентов работать усерднее. Чем меньше пятерок, тем усерднее работают. А работодателям и аспирантам, вернее, аспирантурам, где учатся аспиранты, будет проще оценивать их результаты. Но многие студенты бакалавриата и некоторые преподаватели выступают против навязанного вот этого определенного дефицита пятерок, утверждая, что это приведет к противостоянию среди однокурсников и к ухудшению конкурентоспособности студентов Гарварда. Есть невидимая миру статистика, то есть сколько выпускников, какие получили работы, сколько они у них продержались на этих местах, какие у них были зарплаты в сравнении с образованием формальным, тем же самым, которое дают другие университеты. Это все будет оцениваться. И если в результате уменьшение количества пятерочников Гарвард покажет худшие результаты по этой части, то, значит, будет разворот, наверное, в обратную сторону. Но общая картина такая, что сторонники надеются, что реформа оценок в Гарварде подтолкнет другие ведущие школы тоже к снижению инфляции оценок. Так что сегодня удивительное совпадение. Жизнь предложила. Это то, что инфляция экономики обогнала рост зарплаты, и инфляция оценок за преподавание, она фактически отражает ту же самую картину. Но если вы, скажем, задумались, куда направить стопы ваш отпрыск, который у вас учится, я бы посоветовал, если вы хотите его оставить в гетто, здесь Клондайк. То есть совершенно не обязательно образование иметь дорогостоящее. Можно добиться финансового успеха и независимости, не тратя огромные деньги и не зарабатывая себе нервный стресс. Это все на сегодня. Всем счастливо и до встречи завтра в Толковище с Севой Капланом.
13: В Нью-Йорке 7 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
14: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
15: Дэвидсон Радио.
14: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
15: Дэвидсон Радио.
14: 620 АМ. Настройтесь.
13: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
16: Физкульт, привет! Привет, физкульт! Дорогие дамы и уважаемые господа, мы с вами на хоккейных полянах матча Кубок Стэнли. Второй раунд. Окей, вчера Колорадо Аваланч выиграла дома у Миннесоты Уайлд со счетом 4-3, выиграла в дополнительное время. Победная шайба была заброшена на 4-й минуте дополнительного времени. Таким образом, лучшая команда Западной конференции в регулярном чемпионате Колорадо выиграли серию со счетом 4-1, вышли в третий раунд, в финал Кубка Западной конференции. Приятная новость, ожидаемая новость для болельщиков команды Нью-Йорк Айлендерс. Лучшим новичком чемпионата Национальной хоккейной лиги признан, это никто не сомневался, защитник Айлендерс Мэтью Шефер. Интересно, голосовавший, он получил единогласно, это было единогласное решение людей, которые выбирали лучшего защитника. Вторым стал нападающий команды «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов. Он получил абсолютное большинство вторых мест. Мы с вами на баскетбольной поляне. Кубок Ларри О'Брайена. Вчера «Детройт Пистонс» играли дома с «Кливленд Кавальерс». «Детройт Пистонс» была лучшей командой Восточной конференции в регулярном чемпионате. «Кливленд» выиграл вчера 117-113. Лидирует в серии 3-2. Шестой матч состоится в Кливленде. Победитель этой серии будет играть в финале Кубка Восточной конференции с Нью-Йорк Никки Бокерс. Окей, мы с вами на бейсбольных полянах. Вчера обе нью-йоркские команды были в деле. Одна выиграла, другая проиграла. Янкис потерпели поражение в Балтиморе 7-0. Метрополитен сыграли дома с Детройт Тайгерс. И заглушили «Тигра» со счетом 3-2. «Тампа Бэй», ведущая борьбу с «Янкис» на востоке американской лиги, играла в «Торонто», потерпела поражение команда «Атланта Брейвс». Смельчаки из «Атланты» – лучшая команда на востоке национальной лиги. Играла вчера дома с «Чикаго Капс». «Левятами» из «Чикаго» победила со счетом 4-1. Таким образом, на востоке Американские конференции лидируют Тампа 28 побед, 14 поражений. Янкис 27 побед, 17 поражений на востоке Национальной лиги. Уверенно впереди Атланта 30 побед, 13 поражений. Все остальные команды этой группы с отрицательным балансом. Мэтс на последнем месте. 17 побед, 25 поражений. Мы с вами в вечном городе Риме. Там подходит к завершению открытый чемпионат Италии. По теннису вчера были четвертьфиналы у девочек. В частности, в полуфинал вышла 7-й номер турнира Эвелина Свитолина. Она победила вчера в четвертьфинале 2-й номер турнира Елены Рубакину. Победила в 3 сетах 2-1. Решающий 3-й сет она выиграла со счетом 6-4. Также 4-й номер турнира Инга Штитик вышла в полуфинал. Она победила американку Джессику Пегула. На футбольных полях, сначала на футбольных полях Соединенных Штатов Америки, в главной лиге сокера вчера обе нью-йоркские команды были на поле, обе выиграли, дамы и господа. Окей, Нью-Йорк-Сити футбол-клуб играл в Шарлотт, ну это недалеко от меня, в 2 часах езды Нью-Йорк-Сити выиграл у футболистов Шарлотт со счетом 1-0. Нью-Йорк-Ред-Буллс играли дома с Коламбусом и выиграли со счетом 3-2. После 13 туров на Востоке уверенно лидируют футболисты Нэшвилла, у них 27 очков, у нью-йоркских команд по 18 очков, и они делят 5-е и 6-е места. Ну и, наконец, мы с вами на футбольных полях в Англии. Вчера состоялся матч между Манчестер-Сити и Кристал-Палас. Манчестер-Сити ведет гонку за Арсеналом в борьбе за чемпионство. Манчестер-Сити вчера на своей поляне выиграл у лондонского клуба Кристал Палас со счетом 3-0. Теперь за 2 тура до конца чемпионата Премьер-лиги Арсенал 79 очков, Манчестер-Сити 77 очков. Все решится в 2 последних турах. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Акмаль. Акмаль, большое спасибо. За мной следует писатель Вадим Ермолинец, который английским футболом, а и вообще футболом, не английским, не американским, не интересуется. Тем не менее, дамы и господа, слушайте передачу писателя и будьте здоровы.
17: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать, телефон запиши. Доктор Сафонова, скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
18: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
19: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
20: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
21: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
20: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
21: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
22: В
1: вы слушаете Дэвидзон Радио.

0: утреннее шоу Вадима Ермолинца. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Доброе утро, Америка и окрестности. Микрофон Вадим Ермолинец. Мы начинаем наш новый трудовой день. У нас на календаре сегодня 14 мая. Начну с Украины. Там такое происходит, что просто трудно поверить. Хотя нет, не очень. Ну, два сюжета, о которых я сегодня хотел рассказать. Первое – это отправили под стражу бывшего начальник офиса президента Украины Андрея Ермака. Он, значит, теперь находится в СИЗО, куда сам он, так, я так понимаю, отправил немало народу. И ему предложили внести 140 миллионов гривен в качестве залога, если он хочет вернуться домой. Значит, на всякий случай, что такое 140 миллионов гривен? Это 3 миллиона 189 тысяч гривен, долларов по сегодняшнему курсу. Грок мне перевел. 3 миллиона 189 тысяч долларов. Ермак сказал, что у него таких денег нет, и его отправили в СИЗО. Но у него много друзей, в том числе влиятельных друзей, и я так понимаю, что они могут собраться и освободить его до суда. Но тут возникает вопрос, захотят они это делать или не захотят, потому что Ермак стал очень токсичной фигурой. Что я имею в виду? Я имею в виду то, что его арест, вручение ему подозрения в организации схемы по отмывке денег для строительства престижного элитного поселка или кооператива, лучше скажем, «Династия», в Козине под Киевом. Это следствие неумолимо ведет к президенту, к нынешнему президенту Украины. И если его вина будет доказана, я так понимаю, что нам будут открывать новые и новые записи, которые будут демонстрировать причастность президента к этой схеме, то оппозиция неизбежно этим воспользуется, и вся система управления страной, нынешняя, которая находится под контролем Зеленского, она посыпется. И все, кто причастны к ней, были причастны или сейчас причастны, посыпятся тоже. Поэтому я так думаю, что те люди, у которых есть деньги, они, наверное, предпочтут оставаться подальше от этого конфликта и не засвечиваться, по крайней мере, сейчас. Но вопрос в том, будет ли давать Ермак показания или не будет против своего недавнего босса, или, лучше сказать, партнера. Потому что, если верить некоторым комментаторам, то пара работала следующим образом. Зеленский высказывал какие-то пожелания, а Ермак находил возможности эти пожелания воплощать в жизнь. И в его руках полностью находилась вся кадровая политика страны, то есть назначения, любые назначения происходили с его подачей и при его одобрении. И вот сейчас, сколько веревочка не вилась, но Ермак оказался за решеткой. Теперь такой вопрос. Насколько вообще вероятно то, что этот карточный дом посыпется? И посыпется ли? И вчера, слушая собеседников Власты Лазур на Радио Свобода, я узнал следующее, что у обвинения есть 16 томов дела против Ермака, 250 страниц каждый том. То есть никогда в жизни не дошло бы до вручения подозрения и до отправки Ермака в СИЗО, если бы у обвинения не было достаточных материалов для того, чтобы уверенно прийти в суд и добиваться его ареста, что и произошло. Теперь Одна, не знаю, насколько важная, но интересная деталь, которая имела место в суде. Когда зачитывались материалы его дела, то в частности прозвучал сюжет о том, что у Ермака была персональная гадалка, к которой он обращался. И выяснили имя этой гадалки, некая Вероника Анкиевич, 51 года, которая проживает в Киеве, и она в контактах у самого Ермака записана как Вероника, или Вероника, прошу прощения, Фэншуй офис, говорю Вероника, потому что это один из моих любимых ресторанов в Сарасоте. Нет, Вероника Фэншуй офис, и, как ее называют комментаторы, известная фэншуистка. И он, Ермак, отправлял ей имена руководителей НАБУ и САП, и также собирал информацию о семье директора Национального антикоррупционного бюро Семена Кривоноса, в том числе ребенка. И они, значит, вдвоем, Ермак и эта гадалка, обсуждали необходимость ответного удара по их оппозиции, ориентированной, конечно, на НАБУ. И он, Ермак, перечислял ей имена своих оппонентов и говорил, это я цитирую сейчас, я на все готов, завтра готов. И эта гадалка, феншуистка, призывала его к действиям, чтобы не потерять власть, она ему говорила, или вы, или вас. Это цитата из их переписки. И тут у меня занятная какая-то параллель такая возникла в сознании, что, если вы помните, то нацистское руководство Германии, они тоже очень сильно занимались астрологией, оккультными науками, то есть они считали, что это такой действенный механизм для достижения своих целей. Но я, кстати, и не отрицаю того, что это действенный механизм, но просто это для меня это в значительной степени характеризует состояние, психологическое состояние этих людей. То есть они находятся в такой ситуации, когда все средства хороши, в том числе и передача гадалки феншуистки имен своих политических оппонентов. Я, кстати, вот задаю себе вопрос, а что конкретно эта гадалка могла сделать с ними, с этими именами? Ну, не знаю, она могла просто пытаться прогнозировать какие-то действия этих людей, а могла, наверное, насылать на них какие-то бедствия известными ей феншуистки способами. Хорошо, теперь как Запад реагирует, ну, понятно, как на это реагирует украинская пресса, понятно. Там, конечно, она сейчас находится в таком приподнятом состоянии, потому что, ну, я должен признать, что какая бы там она ни была патриотическая, эта пресса, то есть ее там, допустим, когда ее зашкаливает часто из-за этого патриотизма. Но я должен признать, что если мы говорим о таких изданиях, как, например, «Украинская правда» или «Зеркало недели», то есть официально выходящих в Украине изданиях, то, безусловно, они стремятся, эти журналисты стремятся к тому, чтобы у руководства страны находились порядочные люди. И они вносят свою лепту для того, чтобы искоренить коррупцию в своей стране, потому что они прекрасно понимают, что это то, что губит эту страну в не меньшей степени, чем российское вторжение и продолжающаяся война с Россией. И Еврокомиссия, естественно, если мы говорим о зарубежных институтах власти и информации, там поддержали. И этот арест, и в частности представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье в интервью со Суспільному, опять же, это украинское официальное телевидение, телеканал, они заявили, что само расследование это дело показывает, что антикоррупционные органы в Украине работают. Это именно так. Антикоррупционные органы работают, но они работают только благодаря тому, что Европейский Союз создал все условия для того, чтобы Зеленский не смог их ликвидировать. Что он попытался сделать, но после вмешательства своих собственных молодежи украинской, которая вышла на протесты, и при поддержке Европейского Союза, эти институты были восстановлены. Но на наших глазах мы видели, как Зеленский попытался их ликвидировать именно по той причине, что над его ближайшим соратником Ермаком нависла угроза. Институты спасены, Ермак в СИЗО. И, значит, ну и в западной прессе, естественно, тоже много об этом говорится. И это таким образом как бы оказывается та самая поддержка антикоррупционным органам, которая и обеспечивает, по сути дела, их жизнеспособность. Теперь, значит, вопрос, а что будет дальше с Зеленским? Ну, пока что ничего, он это игнорирует, никаких сообщений по этому, комментариев по этому поводу нет. И одновременно прозвучало, я говорил об этом, интервью его пресс-секретаря, экс-пресс-секретаря, прошу прощения, Юлии Мендель, Такеру Карлсону. Я говорил об этом в своей прошлой передаче, но надо сказать, что говорил, потому что я мельком видел это, я просматриваю постоянно, какие интервью берет Такер Карлсон, и видел это, но у меня не было, видел короткий как бы обзор этого интервью, blurb, как это здесь называется, но посмотрел его только на днях. Интервью длится всего лишь час, и оно, конечно, интерпретировано украинской прессой как взрывное, или его называют еще бомбой. Но что интересно, вот такие американские издания, ну, которые у нас называются ведущими, я не знаю, кого они куда ведут, но тем не менее они как бы считаются авторитетными в некоторых, в узких кругах уже. Теперь уже в узких кругах. Речь идет о New York Times, речь идет о Washington Post, речь идет о Wall Street Journal. Эти издания это интервью проигнорировали. Ну, оно и понятно, они игнорируют Такера Карлсона или пишут о нем только негативные вещи. Но одно, каким бы ни был Такер Карлсон хорошим, плохим, каким угодно, но интервью есть интервью. И это интервью, в котором слово было предоставлено человеку, Юлии Мендель, которая 2 года провела рядом с президентом и имела счастье его наблюдать в довольно таких близких отношениях и близких ситуациях. Ситуациях, когда он просто был налицо перед ней. Ну хорошо, о чем же речь идет в этом интервью? Ну, многие люди, и особенно, конечно, в соцсетях, таких как X, в X действительно реакция колоссальная на это интервью. И в других соцсетях там, конечно, первое, о чем говорится, это то, что Зеленский наркоман. Но как об этом, как эту ситуацию сама описала Юлия Мендель? Она подчеркнула много раз, что она лично не видела, чтобы тот употреблял кокаин. Но она описала несколько ситуаций. Она, во-первых, она сослалась на людей, имена которых она знает, которые подтверждали то, что он кокаинист. И сама она сталкивалась с такими ситуациями, когда она готовила Зеленского, допустим, к встречам с какими-то официальными лицами из-за рубежа. И она, что значит готовила, она предоставляла ему какую-то минимально необходимую информацию для того, чтобы он мог говорить с ними. Он, значит, ее внимательно слушал, после чего он шел на 15 минут всегда в туалет и возвращался оттуда очень радостно возбужденный и явно в очень-очень-очень приподнятом настроении, что моментально обращало на себя внимание и что, по ее мнению, являлось свидетельством того, что он употребляет кокаин. Но, подчеркиваю, она сама 3 раза сказала, что она лично этого не видела. Но я думаю, мы все обращали внимание на то, что когда он дает интервью или находится на сцене где-нибудь или на трибуне, как у него бегают глаза испуганно и как он постоянно теребит свой нос. Что указывает на то же самое употребление кокаина. Ну хорошо, я между тем как бы считаю, что это не главное обвинение, которое выдвинуто в его адрес. По одной простой причине. Он, видимо, даже если он употребляет кокаин, он употребляет его в тех пределах, которые позволяют ему функционировать. И я, например, не хочу тут называть никаких имен и фамилий, но я сам знаком с людьми, которые употребляют кокаин для того, чтобы находиться в рабочем состоянии. Я сам далек от этого, но тем не менее у меня есть какой-то круг знакомых, и среди этих знакомых есть такие люди. Они контролируют свою привычку, и они это делают, я повторяю, исключительно для того, чтобы поддерживать себя в рабочем состоянии. Потому что кокаин приводит к таким всплескам энергии, которые людям нужны для продолжения работы, особенно если они работают много и без перерывов, без длительных перерывов, когда они могут.

как поднять его рейтинги. И одна из, не сама Юлия Мендель, но одна из ее коллег, которая присутствовала на этой встрече, она сказала, что-то нужно делать реальное, потому что, и она привела пример. Из Донбасса бегут люди, это было еще до войны, но оттуда бегут люди, до, я имею в виду, до вторжения 22 года. Оттуда бегут люди, и им обещали поддержку на украинских территориях. Им обещали дать жилье, потому что они потеряли все. Им не дали ничего. И сколько бы вы ни говорили, сколько бы мы ни говорили о том, что в стране все хорошо, сам факт того, что эти люди не имеют жилья, будет это опровергать. И нужно что-то делать, нужно этим людям помочь. На что Зеленский ей ответил: «Мне не нужно помогать этим людям. Мне нужно, чтобы тысяча говорящих голов постоянно говорили о том, что в стране все хорошо, и люди будут понимать, что в стране все хорошо». То есть не реальная помощь, а разговор. И при этом он сослался на геббельсовскую пропаганду, что именно этот механизм, единственный механизм, который может поднять ему рейтинги. Тысяча говорящих голов, которые будут говорить о том, что в стране все хорошо. И далее, вот, ну, на это, на геббельсовскую пропаганду, эти механизмы геббельсовские, повторения, повторения бесконечного «все хорошо», которые создают новую реальность. Об этом говорят многие, но как-то я не могу в это поверить, что я один обратил на это внимание, на то, что она сказала после этого. Она сказала, что эти головы созданы, и они действуют сегодня. То есть масса комментаторов, как в стране, как в Украине, так и за рубежом, постоянно представляют эту войну в одном и том же ключе. И они всегда представляют Украину как силой добра, а Путина всегда однозначно как силой зла. И они абсолютно, то есть создали из Зеленского героя, которому простительно все и которому нужна максимальная поддержка Запада, безо всякого критического понимания его деятельности. И это чистая правда. И я это вижу просто и в общении со своей уважаемой аудиторией, и просто в жизни. Это все началось, если мы просто пойдем по алфавиту, и мы начнем с первой говорящей головы Зеленского, а Арестовича, то, по сути дела, вот он создал нарратив, который повторяется, ну, масса людей до сих пор. Единственное, и все, абсолютно все, любые критические замечания в адрес Зеленского интерпретируются как критическое отношение к самой Украине, прошу прощения, не критическое, а негативное отношение к самой Украине, и расценивается как кремлевская пропаганда, которая должна быть расследована ФБР. Привет всем, кто еще не сообщил ФБР о том, кто тут сидит у микрофона на Дэвидсон Радио. Такие дела. И это чистейшая правда, и в этом плане я снимаю перед Юлией Мендель шляпу. Она абсолютно точно отметила и охарактеризовала происходящее. И еще, значит, что тут следует заметить, это наличие, как говорят на Брайтоне, кишака в любых необходимых количествах у команды Зеленского для решения любых вопросов, которые там у них поднимаются, в том числе кадровых вопросов. И она рассказывает о ситуации с министром, который сказал, что он не может жить на 12 тысяч долларов годовых зарплаты, и эту проблему надо решить. И как Зеленский предложил на ходу эту проблему решить. Но я об этом уже поговорю в следующем сегменте своей передачи после выпуска новостей. А сейчас хочу бросить в зал свой любимый лозунг: «Живите без боли». Эти слова связаны у многих с именем доктора Михаила Рискевича. Острые хронические боли в районе шеи и позвоночника, боли в суставах, головокружение и мигрени. Обращайтесь к доктору Рискевичу, и он непременно поможет вам. Запишите его номер: 718-934-84-84. Адрес: 3140 Coney Island Avenue. Набирайте: 718-934-84-84 и живите без боли.
Сейчас я объявляю перерыв на выпуск новостей, после которого мы вернемся к истории с тем, как решили расплачиваться с министром и другим.

0: историям, связанным с деятельностью Зеленского на посту президента Украины. Оставайтесь с нами.
1: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com. Davidzonradio.com. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из Нормы, Сомнамбулы, Пуритан в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте театр.com.
5: Хотите стать спонсором выпуска новостей? Звоните в рекламную службу Дэвидсон Радио 718-303-8005.
6: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. Микрофоном Вадим Ермолинец. Я сейчас хочу вернуться к интервью Юлии Мендель, бывшего пресс-секретаря президента Зеленского. Значит, я начал рассказывать историю о том, как она присутствовала при сцене, когда министр, она не назвала его имени, пожаловался на то, что он не может жить на зарплату, которая, официальную зарплату, которую он получает, а его официальная зарплата составляет 12 тысяч долларов в год. И ему тогда предложили в офисе Зеленского, что ему будут 5 тысяч, что ему, он, вернее, он сказал, что ему нужно хотя бы 60 тысяч долларов для того, чтобы он продолжал оставаться на этом посту. И ему тогда предложили выписывать себе премии по 5 тысяч долларов в месяц. Значит, он стал выписывать себе премии, но кого-то это возмутило, не из офиса президента, а, возможно, из представителей прессы или органов, антикоррупционных органов, об этом стали говорить, и он поднял этот вопрос и сказал, что я так не могу. На что ему ответили: ну, не волнуйтесь, вы будете получать эти деньги у нас наличными. И при этом на столе появилась сумка с наличными. 5 тысяч долларов, я не знаю, как там, там лежала первая порция 5 тысяч долларов или все 60, которые он потребовал. Но этот вопрос наводит на такую мысль, что если так вот легко в кабинете президента достается сумка, в которой лежит 5 или 55 тысяч долларов, это несущественно. Эти деньги есть. И это снова указывает на то, что косвенно указывает на то, что в этом кабинете всегда были наличные для решения каких угодно проблем. Это могли быть, это могло быть, например, строительство этого кооператива «Династия», или же это могли быть деньги для того, чтобы рассчитываться со своей партией, потому что мы знаем, это нам НАБУ объявляло о том, что в партии люди получали за правильные голосования в партии, не только в партии, но и в других, кстати, партиях, другие нардепы от других партий получали конверты с деньгами за правильное голосование. То есть это предполагает постоянное наличие наличных в офисе президента и, естественно, какой-то источник поступления для этого должен был быть. Это либо рэкет, который, то есть, существовала и, наверное, продолжает существовать система, при которой эти деньги получаются от частных компаний или от, например, государственных каких-то учреждений, которые выполняют государственные подряды, или же каким-то образом эти деньги получаются от западной помощи. Трудно, у меня нету никаких оснований для того, чтобы утверждать так или эдак, но факт тот, что в офисе президента есть много наличных. И Юлия Мендель нам рассказала об этом. Теперь еще одна деталь, вернее, несколько деталей, которые интересны нам чисто с исторической точки зрения. Во время памятной встречи Зеленского и Путина в Париже в 2019 году Зеленский обещал Путину не вступать в НАТО. Это ему было дано прямое обещание. И еще один интересный момент, о котором я на всякий случай не стану называть это фактом, но скажу так, еще одна история интересная, которую рассказала Юлия Мендель, это то, что в 22-м году Зеленский был готов отдать Донбасс и выполнить Стамбульские соглашения, но отказался под давлением Блинкена, нашего бывшего госсекретаря, и английского тогдашнего премьера Бориса Джонсона, которые его уговорили продолжать, вернее, отдали ему команду продолжать войну. И мы видим последствия этого. Собственно, она тут ничего нам не рассказала нового, она просто подтвердила то, что уже звучал раньше, из многочисленных, в том числе западных источников. И еще один интересный момент. Она говорит, что он, конечно, артист. Он совершенно не такой человек в личном общении, как он на людях. Он создал себе такую персону. Но в личном общении это человек, который постоянно меняет свои мнения. И то он готов на мир, то он не готов на мир. И он привык манипулировать людьми и делает это мастерски. И он просто вводит Запад за нос. Как, например, сначала, если вы помните, памятную встречу в Швейцарии, когда была собрана эта коалиция союзников Украины. Там, значит, было заявлено о том, что он категорически отказывается беседовать о чем бы то ни было с Путиным. Его просто, Путина надо просто заставить к переговорам. После чего многократно звучали его же собственные заявления о том, что он готов встречаться с Путиным лично. То есть его бросает из одной стороны в другую, и он, может быть, находится под явным воздействием других сил, но у него своей собственной четкой политики нет, кроме одной – самосохранения и диктатуры, к которой он стремится. Опять же, со ссылкой на Мендель, она говорит, что он многократно говорил о том, что Украина к демократии не готова. И еще одно из его крылатых высказываний – это диктатура – это порядок. И это именно то, к чему… Это именно та система, которую он создавал и, наверное, надо сказать, создал сегодня на Украине. Это его диктатура, и которую он осуществляет через свою партию, которую он держит в повиновении конвертами, ну и различными органами силовыми, которые, то есть ты или получаешь конверт и живешь так, как, ну, более или менее там нормально, или же ты имеешь дело с силовыми органами, которые тебе могут вручить в любой момент подозрение, подозру и, значит, обвинить в связях с Россией, что, в общем, там происходит каждый день. Что еще бы я хотел, что еще обращаю внимание в этом интервью. Может быть, еще один раз прозвучавшее мнение, которое совпадает с многократно высказанными другими комментаторами, в том числе и мной, что Зеленскому не нужен мир. И сдача Донбасса приведет к миру, а мир приведет к отмене военного положения с неизбежным разбирательством деятельности Зеленского, который может привести его туда же, где сейчас находится его ближайший помощник Андрей Ермак. И, естественно, поэтому логика просто подсказывает, что в интересах Зеленского не заканчивать эту войну, а продолжать ее. Что и происходит. И в этом интервью было одно такое довольно эмоциональное заявление Юлии Мендель в самом конце этого интервью. Такер Карлсон ей предоставил возможность обратиться к Путину, если она хочет. И она обратилась к нему с просьбой остановить практику в Херсонской области, которую называют сафари. То есть на людей охотятся дронами. Мы знаем, что в Херсонской области, которая, если вы помните, сначала, в самом начале войны, Россия заняла всю Херсонскую область, потому что украинские, кто там был, вооруженные силы или ТСК, или, прошу прощения, территориальная оборона, они оттуда бежали. И Херсон перешел, город Херсон полностью перешел под контроль России. Но благодаря принятой тактике украинских войск, украинского командования, перерезали все пути снабжения российских войск, которые находились на правом берегу Днепра. Из-за того, что у них прекратились поставки продовольствия и боеприпасов, россиянам пришлось освободить Херсон и уйти оттуда на левый берег, где они сейчас находятся. То есть это разделение происходит по Днепру. Левый берег российский, правый украинский. Но украинское, прошу прощения, российское командование решило просто обезлюдить Херсон. И как они это делают? Они делают это с помощью дронов. То есть над городом постоянно висит рой дронов, и стоит кому-то высунуться из дому для того, чтобы решить какие-то бытовые проблемы, принести воды или приобрести продовольствие, этот человек становится добычей этих дронов. Они просто охотятся. И отсюда это название. Сафари. Это почему Мендель заговорила об этом, я понимаю, ей, у нее сердце болит за родной город. Она из Херсона, родом из Херсона. И эта практика, безусловно, совершенно зверская. И что тут говорить? Ну, я не знаю, насколько это звучит как оправдание, но я могу только сказать, что на войне как на войне. Когда приходит война, когда начинается война, то жди зверств с обеих сторон. И это то, что мы наблюдаем. И Мендель, значит, просила Путина слезно буквально о том, чтобы, что она сказала ему, что одно ваше слово может остановить эту практику. Я не стану спорить. Наверное. И если он, конечно, захочет. Но я вот сам себя спрашиваю, каким образом вообще могла возникнуть такая практика? Потому что, ну, как бы постоянно говорится о том, что в войне, по какими там ни были слабыми законы военными, но мирное население, гражданское население должно оставаться за кадром военных действий. Военные действия должны вестись против военных объектов, объектов инфраструктуры, допустим, которые поддерживают военную промышленность, и против вооруженных, представителей вооруженных сил, но не против мирного населения. Против мирного населения это все, что происходит, называется преступлениями, военными преступлениями. И как это могло произойти? И я сам для себя нахожу только один ответ на этот вопрос. Дело в том, что Россия, равно, кстати, как и Украина, использует в этой войне массу уголовников. То есть освобождаются тюрьмы этим людям, которые там сидят, или не людям, которые там сидят, им предоставляют возможность повоевать и освободиться. Так им там светит, я не знаю, 15 или 20, или я не знаю, не имеет никакого значения, сколько лет, но если они подпишут контракт на год или на два, и если они выживут, то они могут вернуться, то они могут освободиться. Эта практика с двух сторон имеет место. На всякий случай, это не только российская, я сообщаю. И именно такие выродки, которые оказываются на войне, они могут делать что угодно. И я, в общем-то, понимаю, что это именно они и могут этим заниматься, этой практикой. И среди них, наверное, есть какие-то люди, которые становятся специалистами этого дела, или у них есть какие-то, у них возникает, у них талант проявляется такой, или они развивают свой бывший талант, и они делают то, что они делают, что совершенно, безусловно, ужасно, ужасно. Но я повторяю, на войне как на войне. Ты не можешь остановить какие-то проявления зверств на войне, но что ты можешь сделать, это остановить войну. И это то, к чему призывает Люиля Мендель. То есть выполнить условия. Явно она не говорит этого прямо, но эта логика подсказывает, что она именно к этому стремится. Отдать Путину Донбасс, отказаться от вступления НАТО, тем более она говорит, что у Украины нету абсолютно никаких реальных возможностей для вступления в НАТО, не потому что НАТО не хочет их принимать, а потому что Украина не выполняет тех базовых требований НАТО, которые необходимы для вступления в эту организацию. И она, кстати, говорит о том, что это именно то, что стоит за логикой действий Зеленского. То есть он выдвигает требования, которые он сам прекрасно знает, невыполнимы. И, например, вступление в НАТО. Он знает, что НАТО выдвигает какие-то условия, он эти условия выполнить не в состоянии, по каким угодно причинам, и поэтому война продолжается. Ну, хорошо, теперь что хочется еще сказать. Это то, что рассказывала Юлия Мендель. Это интервью длилось час, оно находится в числе последних интервью Такера Карлсона. Значит, как можно... Я не сомневаюсь, что какая-то нарезка из этого интервью существует уже в YouTube, и вы можете там это найти полностью. Я его посмотрел на Spotify, там все интервью Такера Карлсона имеют место. И, я не знаю, у меня платный Spotify, поэтому беспрепятственно все целиком интервью там посмотрел и послушал. То есть, если это для вас один канал, который вы можете посмотреть, или нарезку вы можете посмотреть на YouTube. Теперь, как на это отреагировала проукраинская пресса? Ну, как и следовало ожидать, Юлию Мендель обвинили во всех тяжких. Она такая и сякая. Ну, это совершенно естественная реакция, и она настолько была предсказуема, что я, честно говоря, даже не хотел секунды своего времени тратить на то, чтобы снова читать эти обвинения в ее адрес в том, что она российская шпионка или она проталкивает нарративы Кремля. Я когда слышу это слово «нарративы Кремля», я опускаю занавес, это неинтересно, все, до свидания. Это говорят люди обычно, у которых начисто, полностью отсутствует критическое мышление. Полностью. Но самое интересное, что произошло, ее незамедлительно внесли в базу данных миротворец. Значит, это, вы знаете, это совершенно фантастически позорное явление для сегодняшней Украины, которое возможно только при существовании ее собственного позорного руководства. Они создают базу данных врагов страны, врагов народа. Хотя, я подчеркиваю, во враги народа там записываются те люди, которые являются критиками Зеленского. Это его враги, они моментально становятся врагами Украины. Хотя, мне так кажется, что она как раз относится к патриотам Украины. Она болеет за свою страну. Она за скорейшее окончание этой войны. Она болеет за свой Херсон. Она безусловный патриот этой страны. Ну, а что значит, что вообще чему служит база миротворец? Туда попадают люди, не просто их обвиняют, там против них там пишутся обвинения, почему они туда попали, после чего там даются их координаты, где они проживают, для того, чтобы нашелся какой-то активист, который бы с этими людьми рассчитался. Такие дела. То есть это как бы провоцирует людей на сведения счетов с предателями. Такие дела. И теперь, как она давала это интервью? Я не уверен, что это хорошее интервью, как интервью. Мне кажется, что просто Такер Карлсон получил возможность дать ей выступить и дал. Потому что мне не кажется, что его вопросы были по делу. Ну, он просто как бы поддерживал разговор, а все-таки говорила она. Естественно, это дало возможность многим комментаторам связать это интервью с предъявлением подозрения и арестом Ермака. То есть я не уверен просто, что ее вот так вот прямо использовали и сказали: давай, Дотя, это твой момент. Нет, я думаю, что кто-то из ее окружения ей посоветовал по-дружески дать это интервью. Она немножко мне как-то не понравилась. Она как бы симпатичная такая женщина, но в то же самое время она как-то жеманная, то есть мимика ее немножечко как бы такая преувеличенная, и хотелось бы такое более достойное выражение лица видеть. Но она, и вот эта вот ее мимика, она как бы немножечко указывает на то, что она сильно лично вовлечена в это. Но с другой стороны, а почему не лично? Мы все лично во что-то вовлечены. Но она также сказала такую вещь, что она в то время, когда она работала в офисе президента, ее муж находился в вооруженных силах. Ее муж Павел Кухта, экономист, бывший чиновник. Но вот она, хотя она сказала, что ее муж служил в ВСУ, это как бы дает представление о том, что вот она действительно реальный патриот, и ее семья реальные патриоты. Но она не сказала того, что ее муж служил в ВСУ всего лишь один месяц. И это я бы в такой ситуации на всякий случай вообще бы это не упоминал, если бы Павел Кухта был моим родственником. Потому что, безусловно, это вызывает вопросы, как это им удалось так быстро послужить. Но она сказала, что она находится за границей. То есть она не сказала, что она находится за границей, но она сказала, что после этого интервью ей дорога в Украину закрыта, потому что с ней там рассчитаются так, каким угодно способом. Ну, каким? Обвинят в предательстве, в работе на Украину, на российскую пропаганду и, скорее всего, посадят, как это там случается. Такие дела. Ну, вот, пожалуй, и все. То есть, безусловно, там есть какие-то и личные мотивы, и, безусловно, там есть какие-то... я не знаю, места, которые бы я бы задал, например, на месте Карлсона, значительно больше вопросов. Но я так понимаю, что он не мог задавать больше вопросов, просто потому что он не знаком со многими реалиями украинскими. В частности, он ее спрашивал, а что такое, например, 95-й квартал? То есть, ну, как бы, когда мы говорим о Зеленском, то это, если и ты при этом не знаешь, что такое 95-й квартал, то понятно, что ты и многих других вещей тоже не знаешь. Но, тем не менее, какие-то ее заявления, они, мне кажется, какими бы там ни были ее личные мотивы, или даже с учетом того, что она, может быть, была использована кем-то для донесения этой информации, Это все очень похоже на правду. Тем не менее, это очень похоже на правду. И его представление о силе геббельсовской пропаганды, и то, что в офисе расплачиваются наличными за какие-то услуги, и его иррациональное поведение. Сегодня мы не встречаемся с Путиным, а завтра мы встречаемся с Путиным лично. Причем сегодня мы готовы подписать мирное соглашение, а завтра мы не готовы подписать мирное соглашение. И одним словом, все это еще и еще раз говорит нам о том, что Мендель в своем интервью просто подтвердил, что он фигура случайная в политике, и толку от него, как от руководителя страны, мало. Вернее, результаты сплошь негативные. Такие дела. И сейчас я хочу просто предложить своим слушателям опрос, очередной опрос антиобщественного мнения. Как вы считаете, арест Ермака, откровение Мендель и просто развитие ситуации, грозит ли это тем, что Зеленского попытаются снять с его поста? Если вы считаете, что да, такая попытка будет предпринята, то набирайте номер 888-222-1131. Если вы считаете, что нет, он будет оставаться на своем посту, набирайте номер 888-222-1132. Сейчас перерыв.
2: Друзья, вас поздравляет с праздниками Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке Центр Кнессет. И приглашает на День открытых дверей 19 мая, в день, когда Центр празднует свое 14-летие. Телефон 718-975-3322. Центр расположен на Первом Брайтоне. Здесь празднично и радостно благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. В студии вы научитесь писать картины, создавать из подручных предметов предметы искусства, от спорта до интеллектуальных игр, от концертов каждый день до своего музыкального театра, от океана два шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Полное сопровождение социального работника, ну и конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. Напомню, 19 мая встретимся в центре Кнессет. Регистрация по телефону обязательно. Звоните сегодня. Телефон 718-975-3322. 975-3322. Вы можете выбрать смену. Первая смена или вторая смена по вашему выбору. Напомню, что вас ждет праздничный обед и праздничный концерт. Звоните 718-975-3322. Кнессет находится на Первом Брайтоне. Найти несложно. Новый сезон в центре Кнессет 2026 – это лучшее предложение в городе.
3: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе и доведем любое ваше дело до победного конца.
4: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Дейрдзен Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
7: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
8: «Анкор».
7: Премьера спектакля
8: «Сделка».
7: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
8: Премьера спектакля «Сделка».
7: Театр «Анкор».
8: Впервые в Нью-Йорке.
9: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
8: Театральная гостиная.
9: 2508. Coney Island Avenue. Бруклин.
8: Билеты на сайте
9: theater.com и по телефону 718-266-3393.
10: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?

0: Корки в 8 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Буздрицкая. Этим летом жители Нью-Йорка увидят последствия жары в своих биллах за электричество. К тому же стоимость электроэнергии растет значительно быстрее инфляции. Летом средние сезонные счета за электроэнергию могут достигать $778, при этом каждая шестая семья уже имеет задолженность. Кроме того, почти 20% семей не имеют кондиционеров. Жителям, которым сложно справляться с растущими расходами, может помочь Home Energy Assistance Program HEAP. Если семье грозит отключение коммунальных услуг, можно претендовать на экстренную финансовую помощь. Участники Essential Plan с определенными заболеваниями, в частности астмой или болезнями сердца, смогут получить бесплатный кондиционер. Его также бесплатно установят. Высший антикоррупционный суд в Киеве отправил под арест бывшего руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака. Он проходит подозреваемым по делу о легализации 460 миллионов гривен, 10 миллионов долларов на строительстве под Киевом элитного коттеджного поселка «Династия». Ермак не признал вину. В Москве умерла писательница и искусствовед, основательница ряда культурных проектов, вдова поэта Андрея Вознесенского Зоя Богуславская. Богуславской было 102 года, а причина смерти не сообщается. Вознесенский третий и последний супруг Богуславской. Они прожили вместе 46 лет вплоть до смерти поэта в 2010 году.
3: Погода. На Дэвидсон Радио.
2: Пасмурно сегодня в Нью-Йорке. Не исключены осадки в виде дождя. Днем воздух прогреется до 65 градусов по Фаренгейту, плюс 18 градусов по Цельсию. Влажность воздуха повышена, составляет 89%.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Каждый раз, когда вы едете по улицам Нью-Йорка, вы принимаете решение. Они могут показаться мелочью, например, превышение скорости или попытка проскочить светофор. Но у ваших решений могут быть последствия, способные изменить всю жизнь. И тогда вы пожалеете, что не можете их отменить. Одно решение может изменить все. Аварию не отмотаешь назад. Это обращение Департамента транспорта города Нью-Йорка.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
6: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
9: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прохин.
14: Опыт.
15: Мудрость.
16: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
18: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон-Бич-Авеню и в Рега-парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
19: Новости.
20: Аналитические передачи.
19: Репортажи, мнения экспертов.
20: И прямые включения из горячих точек со всего света.
19: Все это RTN.
20: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
19: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
20: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
19: RTN. Смотрите лучше.
0: Хочу.
11: хотите стать спонсором передачи? Звоните в рекламную службу Davidson Radio 718-303-8005.
0: Вы слушаете Davidson Radio.

0: Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Владимир Малинец. Перед тем, как вернуться к нашим политическим проблемам, я хочу напомнить вам, что получению моргиджа предшествует подготовка массы документов из банка, которые предоставят его на самых выгодных условиях. Кому обратиться? Игорь Ноубл, президент компании Great Northern Mortgage, гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт и отношение к клиенту отвечают самым высоким требованиям брокерской профессии. Его телефон 917-397-3000. Игорь, доброе утро. Что интересное вы сегодня предлагаете нашим слушателям?
1: Доброе утро, Вадим. Доброе утро всем радиослушателям. Сегодня хотел бы поговорить на тему, как необходимо платить кредитные карточки и какие иметь балансы. Дело в том, что кредитная история, конечно, вот Credit Score, вот этот FICO, то есть, конечно, он очень сильно влияет на процентную ставку и вообще может, так сказать, определять, если вы получите моргидж или нет. Вот у меня в понедельник буквально был клозинг, понедельник или во вторник, не помню, то есть женщина нас нашла через Facebook и сказала, что мы вас нашли, но у нее ситуация была такая, что у нее Credit Score был 527, и ей надо было делать кэш-аут для того, чтобы помочь кому-то там в семье. То есть 527 Credit Score, конечно, это очень маленький Credit Score, но все равно, как бы, мы нашли банк во Флориде, который это сделал. Клиентка была очень довольна, она получила деньги и помогла там, по-моему, своей дочке. На что влияет? Почему Credit Score может быть, допустим, низкий? Ну, главная причина, как часто, наверное, 90-95% мы видим, это то, что кредитные карточки просто забиты до конца. То есть, если, допустим, у вас кредитный лимит 10 тысяч долларов, то если у вас кредитный скор очень хороший, значит, вы балансы платите каждый месяц, и у вас, как правило, не больше, чем там 35-40% от этих 10 тысяч долларов на каждой кредитной карточке. То есть максимально вы можете иметь где-то в районе от 3 до 4 тысяч долларов на каждой кредитной карточке, если у вас баланс 10 тысяч долларов, вернее, если high limit, да, 10 тысяч долларов. То есть это где-то 30-40%. Это то, что максимально вы можете иметь, если вы хотите иметь хорошую кредитную history. Также очень многие клиенты всегда, конечно, смотрят на там Credit Karma, на еще какие-то ресурсы, там, на Discovery, на Chase, и мне говорят, о, у нас там 890, у нас там 950. Ну, во-первых, таких Credit Score для банков нет, то есть максимальный Credit Score 850. И то, что клиенты наши видят, это consumer формула. То есть вот это вот то, что люди смотрят, там, допустим, у нас где-то, они говорят, допустим, 750 у нас Credit Score, все хорошее. И когда мы проверяем, как правило, Credit Score где-то в районе 710, 720 или 700. То есть от того, что вы видите как консюмер, то есть как потребитель, да, на вот этих всех бесплатных сайтах, где-то надо отнять где-то, может быть, там 40-50 пунктов, и тогда будет ваша настоящая кредитная история. То есть если, допустим, вот эти все кредитные карточки или вот эти все сайты, почему это так происходит? Потому что у банков немножко другая формула, когда они смотрят на эту кредитную историю. У вас для консюма, у вас немножко тоже по-другому. И поэтому ваша формула просто показывает, если у вас, допустим, там есть пропущенный пеймент, или какие у вас балансы, или просто вы наблюдаете, чтобы никто не украл ваши, так сказать, identity и не стал пользоваться вашими кредитными карточками, вашим social security для каких-то других нужд. Вот это для чего созданы вот эти вот консюмы кредит информации, да? Но у банка своя формула, поэтому просто знайте, что от того, что вы видите, надо отнять где-то в районе там 30-40 пунктов, и тогда будет то кредит-скор, который увидит банк. Это второе. Значит, также на что влияет еще кредит-скор, вернее, что влияет на кредит-скор? Это, если, допустим, вы подписались с кем-то коусайнером или еще что-то, и, допустим, если этот человек вовремя не платит, то это тоже будет отражаться на вашем credit score. Поэтому всегда будьте внимательны. То есть у нас есть ресурсы, которые помогут вам поднять ваш credit score при условии, что вы становитесь нашими клиентами, мы это вам сделаем. То есть, как правило, мы можем поднять это на 30-40 пунктов для того, чтобы вы получили наилучшую процентную ставку. Просто помните, где-то балансы должны быть 30-40%, всегда платите вовремя, каждый месяц по кредитным карточкам. И, конечно, чтобы у вас не было ни collections, ничего. Вчера у меня был клиент, у них просто medical collections появилось в том месяце на $538. И у них credit score 780 упал на 704. 780 на 704 из одного small collection. По всем вопросам финансирования residential commercial звоните 917-397-3000, Игорь Нобл и Walk with Happy People. Пока.
0: Пока, Игорь. По всем вопросам получения моргиджа звоните президенту компании Great Northern Mortgage Игорю Ноблу по телефону 917-397-3000. Walk with happy people and be happy. 917-397-3000. Игорь Нобл ждет вашего звонка. Окей, я теперь хотел бы буквально на минуту вернуться к нашему разговору о последних событиях в Киеве и за его пределами и результатам нашего антинаучного опроса общественного мнения. Значит, я задал такой вопрос. Если вы считаете, что откровения Мендель и арест Ермака приведут к тому, что власть в Киеве сменится, то набирайте номер 888-222-1131. Если вы считаете, что Зеленский останется на своем посту и все будет продолжаться в том же духе, то набирайте номер 888-222-1132. И могу объявить первые результаты нашего антинаучного опроса общественного мнения. 31% считают, что власть может смениться, парламент может попытаться убрать Зеленского, хотя парламент там абсолютно прикормленный. И вот сейчас даже поднялось до 33%, но 67% считают, что нет, все останется на своих местах. Возможно. Окей. Я, честно говоря, довольно часто это говорю. Не знаю. Поэтому будем с интересом наблюдать за дальнейшим развитием событий. Теперь я хотел бы поднять довольно такую острую тему, которая для нас может быть, не может быть, это действительно и актуальней, и причастней каждому из нас в большей степени, чем российско-украинская война. Я говорю о нашей экономике. Вот с недавних пор, когда Трамп начал войну против Ирана, я сразу задал вопрос, это ему надо, как это отразится на выборах в Конгресс, на ноябрьских выборах в Конгресс. Значит, ситуация нехорошая, потому что, во-первых, эта война продолжается. Я понимаю из комментариев, в том числе наших политиков, в том числе нашего госсекретаря Марка Рубе, что когда Израиль нас подтолкнул к этой войне, то, вернее, предложил участвовать, или сказал, если вы не будете, то мы будем сами, то Трампу был предложен очень такой быстро развивающийся сценарий. Сейчас мы быстро начинаем, мы ликвидируем их руководство, вы ликвидируете военные объекты, и в стране начинается революция, власть меняется, и все рукоплещут, и дальше дискотека. Этого не произошло. Война продолжается. Ормузский пролив блокирован. И конца этой войны не видно. На последнее предложение Трампа, последняя реакция Ирана, мы будем продолжать в том же духе, и мы хотим иметь свою ядерную программу, и мы не будем, то есть мы можем договориться сейчас о прекращении боевых действий, о перемирии, которое приведет к открытию Ормузского пролива, но тема ядерной нашей собственной энергетики остается открытой, и мы можем ее обсуждать в дальнейшем. То есть это, другими словами, нет. Иран отказаться от своей собственной ядерной программы. И в Иране люди не совсем тупые. Они понимают, что чем больше они будут тянуть эту резину, чего бы им самим это ни стоило, они могут иметь, для них имеет смысл тянуть это до ноября месяца, когда недовольны этой ситуацией американцы сменят Конгресс, который будет блокировать все дальнейшие действия Трампа. И дело к тому идет. Войне конца не видно. И что тут важно отметить? Что, безусловно, левые наши силы, демократическая партия, они используют эту ситуацию для достижения своих политических целей. И я, поскольку я часто об этом говорю, я сам стремлюсь быть максимально объективным, я сам себя спрашиваю, какие есть основания у демократов для того, чтобы убедить избирателей в том, что жизнь при Трампе стала хуже. А это именно то, что они говорят. Я это слышу, между прочим, у меня тут в моем в кругу людей, с которыми я общаюсь в англоязычном, часто об этом говорят. И здесь в Америке, в американской политике есть один вопрос, который звучит довольно часто, и мне кажется, что этот вопрос абсолютно адекватный и верный. Тебя спрашивают, Трампа или до этого Байдена избрали такого-то числа, в таком-то году. С этого времени прошло столько-то месяцев или лет. За этот срок твоя жизнь стала лучше или нет? И ответ, к большому сожалению, не такой положительный для республиканцев, как хотелось бы. Мы однозначно можем говорить о том, я считаю, что это грандиозное завоевание Трампа, что он закрыл нашу южную границу. Это факт, это неоспоримый факт. То есть 10 или 15 миллионов нелегалов, которых запустил в страну Байден и его демократическая партия, это тяжелейший был удар по этой стране. И мы до сих пор испытываем последствия этого удара, потому что эти люди не обязательно все работают. Масса из этих людей, они не являются никакими политическими беженцами. Они просто приехали сюда, потому что здесь лучше, чем там, где они жили. И здешняя система соцобеспечения просто замечательная по сравнению с той, которая у них была в их стране или которая у них не было в их стране. Но это не политические беженцы, которых надо спасать. И этих людей здесь миллионы. Значит, Трамп закрыл границу, он, по крайней мере, остановил этот процесс. Но повернул ли он его вспять? А, вы знаете что? Нет. Потому что нам обещали массовые депортации, но мы знаем, что демократы встали на дыбы. И депортировано, по последним данным, которые я собирал в сетях в последнее время, я могу сказать, что депортировано порядка 440 тысяч человек. Ну это что, это капля в море по сравнению с тем, сколько сюда заехало. И вы знаете, что у нас тут просто война идет за то, чтобы прекратить депортацию этих людей. Потому что для демократов невероятно важно легализовать их и превратить в своих собственных избирателей. Они этим активно занимаются. Поэтому все это выдается за борьбу за свободу, все это прикрыто гуманитарными лозунгами. Но факт тот, что им просто нужны избиратели. И все. Как это отражается на нас, это их волнует в наименьшей степени. Но тем не менее, граница закрыта, по крайней мере, хотя бы этот процесс остановили, наводнение страны нелегалами. Большое спасибо Трампу. Значит, колоссальный, на мой взгляд, его провал, просто катастрофический провал, это война с Ираном. Он нам обещал не влезать в заморские войны, и он это сделал сам. И все эти разговоры про то, что это там мы, значит, таким образом себя предохраняем от ядерных ударов и так далее, когда они создадут, они тут же ударят по Израилю, или они тут же ударят по нам, и так далее, я в это не верю. Ребята, это пропаганда. Поверьте мне, я старый человек, я знаю, о чем я говорю, это пропаганда. Это точно такая же пропаганда, когда говорят, что если Украина не остановит Россию, то Россия дойдет до Лиссабона. Это бред сивой кобылы, и это пропаганда. И надо быть очень наивным человеком в том, что это верить. И то же самое, как только Иран создаст первую атомную бомбу, они тут же ее сбросят на Израиль. Ну, к ним тут же прилетит много бомб. И они это прекрасно знают. Но они считают, что они такая страна, которая должна иметь ядерное оружие, как их соседи, например, Пакистан или Индия. Окей, я не буду обсуждать целесообразность этого подхода, но я его принял как факт. Ну, хорошо. Мы, записываем сразу в минус. Я записываю для себя в минус эту войну. Записываю в минус, потому что это будет использовано против республиканцев ноябрьских выборов. Это однозначно. Теперь поговорим об экономике. Вот у нас, значит, как мы судим об экономике? По одному показателю, это доступность жизни. Наша жизнь стала легче или доступнее? Короткий ответ – нет. Цены растут. Сколько бы там наш, мой любимый Рыжик не говорил про инфляцию, что она снижается, это бул карпаччо, она не снижается. Значит, я вам приведу такой пример. Я, к счастью, прожил много лет в Америке, и когда ходил в магазин, я никогда не смотрел на то, сколько стоит та колбаса или этот сыр. Я покупал то, что я хотел. Но на пенсии моя финансовая ситуация поменялась, и я наконец-то начал на это обращать внимание. Я вижу, что, например, филе миньон стоит 25-30 долларов. В зависимости от магазина, если вы пойдете в Whole Foods, он, наверное, там и 50 будет стоить. Но если мы говорим о каких-то обычных магазинах, например, я говорю, те люди, которые живут или в Сарасоте, или во Флориде, может, они знают такой магазин Детвайлер. Это магазин, где очень хорошего качества продукты. И, филе миньон 25-30 долларов. И смотрю, а сколько вообще, насколько подорожала говядина? Значит, есть wholesale показатель в оптовой торговле. Значит, взвешивают всю корову с рогами, с хвостом, с копытами. И сколько, и говорят, говядина подорожала по сравнению с прошлым годом на. Насколько? Значит, подорожание по сравнению с прошлым годом, я не говорю с 20-м или с 14-м или с 23-м. По сравнению с прошлым годом 20-25%. Это при Трампе. Ну хорошо, овощи подорожали. Значит, единственные два показателя, которые пошли вниз, это я отмечаю и признаю, яйца и молочные продукты. Но не сыр, например. Иду в магазин. У меня есть какая-то короткий список сыров. Ну, так сложились обстоятельства, что они либо из Франции, либо из Испании. Это мое любимое. Ну, вот был такой сыр Petit Basque. Может быть, люди знают, покупающие, разбирающиеся в сырах. Ну, не так давно стоил такой бочонок маленький сыр. Сколько там? Может быть, 2 паунда. Около 2 паундов. Он недавно стоил 30 долларов. Сейчас 50. Ну вот это реальная жизнь. И я сам себе говорю, да, Димочка, надо уже подыскать что-нибудь попроще. Чеддер флоридского производства. Времена меняются. Значит, в целом на еду цены выросли на 2-3%. Ну, я не знаю, это много или немного. Но это в целом. Потому что у нас что-то пошло вниз. Но если мы говорим об основных продуктах питания, они подорожали. Мясо подорожало. Значит, про бензин. У меня вот есть мой постоянный слушатель, человек переел, он говорит. Значит, вы забыли, сколько стоил бензин раньше. Ну, хорошо, я посмотрел, сколько. Я забыл, сколько стоил бензин раньше. Сейчас, я вот когда еду по городу и проезжаю мимо бензозаправок, бензин стоит, я в среднем скажу, 4,45. Я говорю об обычном бензине. 4,45. В некоторых местах 4,35, в некоторых местах 4,60. Значит, какой бензин был в 23-м году, сколько он стоил? 3,50. Это при Байдене. То есть я понимаю, что это было зомби-чудовище.

0: нам наш рыжик, мой любимый рыжик, когда говорит о том, что стало жить лучше, ребята, давайте по-честному. Давайте, если мы сами не чувствуем, что мы стали за что-то платить больше, мы обратимся к статистике, которая у нас здесь есть в большом количестве. Статистика не говорит о том, что нам стало жить лучше. Не говорит она об этом. Теперь, ну, еще какие у нас тут важные есть показатели? У нас есть занятость, уровень безработицы и так далее, и так далее. У нас в стране сейчас безработица на довольно низком уровне, 4,3%. И она уже несколько месяцев в этой позиции. Но количество безработных, ну, как бы приемлемое, 7,5 миллионов человек. Это на страну, где живет 330 миллионов, ну, хорошо, приемлемо. Но мы же должны прекрасно понимать, что когда мы говорим об уровне безработицы, мы говорим только о тех людях, которые подают заявление на получение пособия по безработице. Потом они, значит, не находят себе работы, и они просто исчезают с нашего радара. Их больше как бы нет, но они же есть. Есть. Значит, у нас есть такой показатель, который называется уровень участия в рабочей силе. Labor Force Participation Rate. Значит, он сегодня составляет около 62%. Это самый низкий показатель с 2021 года. У нас как бы открываются рабочие места, нам все время говорят, но в то же самое время мы знаем, что рабочие места где-то открываются, а где-то, благодаря внедрению в жизнь artificial intelligence, искусственного интеллекта, количество мест постоянно сокращается. И сегодня родители тех детей, которые учатся в колледжах на IT-специалистов, они в сильнейшей тревоге, потому что ощущение такое, что у их детей работы не будет, им надо срочно переучиваться. Я им все время рекомендую переквалифицироваться на водопроводчиков. Но не всех эта работа почему-то привлекает. Такие дела. То есть, еще один вопрос – это преступность. У нас, я не знаю, это очень сложная история. Я недавно об этом говорил, что благодаря Теду Тернеру мы живем в системе, когда нам промывают мозги 24 часа в сутки без остановки и без выходных. В связи с этим у нас есть понимание того, что самый опасный город у нас в стране – это Нью-Йорк. Там просто тебя под колеса могут толкнуть, с платформы сбросить, ограбить и так далее, и так далее. Но даже с учетом того, что у нас как бы такая подкорректированная статистика ФБР, они, вы знаете, они переквалифицируют какие-то преступления, они их смягчают для того, чтобы картина выглядела более привлекательной. Но даже с учетом того, что ФБР нам немножечко замыливает картину перед глазами, я должен сказать, что Нью-Йорк совсем не самый опасный город в стране. А какой у нас самый опасный город в стране? Это Мемфис, Теннесси. Как это? А вот так это. Мы даже... Ну почему мы не знаем и никогда не говорим про Мемфис? Потому что Мемфис это самый такой страшный. Потому что в Мемфисе нет газеты Нью-Йорк Таймс. И потому что в Мемфисе нет газеты Нью-Йорк Пост. И они там не раскручивают это. А если там какая-то местная пресса и пишет об этом, то она там и остается в Мемфисе. Значит, в Мемфисе, знаете, какой показатель? Ну, например, убийств там, или тяжелых, violent crime, это у нас называется, преступление с применением насилия на 100 тысяч населения. В Мемфисе это показатель 2500, а, например, в Нью-Йорке это 600. Ну, вот скажите, какой у нас город самый опасный в стране? После Мемфиса Сент-Луис, потом Детройт, потом Балтимор, потом Окленд, Калифорния. Нью-Йорка нету даже в первых 20 показателях. Такие дела. Я сейчас объявляю перерыв, после которого мы продолжим этот разговор. И меня интересует, конечно, ваше мнение по этому вопросу. Как вы считаете, эта ситуация может отразиться на ноябрьских выборах? А точнее, вы, вот я, голосовавший за Трампа, и вы, голосовавший за Трампа, вы в конечном итоге довольны его деятельностью на этом посту или нет? Попытаемся выяснить этот вопрос.
1: Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Американское радио на русском языке.
2: Радио, радио, радио. Дэвидсон Радио.
3: Для тех, кто нуждается в корректирующей оптике, поинтересуйтесь Vision Palace тонкими, облегченными, корректирующими линзами, солнцезащитными очками

0: коррекцией зрения, поляризованными хамелеонами для водителей. Все это новинки от Vision Palace. Vision Palace вам изготовят линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор флексибл оправ, очков-хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. А еще, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки и великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Убедитесь в этом сами. 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400 и помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
1: Как правильно защитить семейные финансовые активы и недвижимость? Вам нужен траст.
2: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
3: Я Элла Залкин.
1: Составлением трастов успешные более 20 лет занимается юридический офис Виктории Берес и Эллы Залкин. Он сэкономит ваши деньги на дорогостоящих завещаниях, уменьшит налоговые обязательства по недвижимости и позволит передавать ваши активы близким без участия суда.
2: Берес и Залкин, адвокаты и CPA, работают вместе ради вашей семьи.
4: Кратчайший путь из дома в госпиталь Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
5: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
6: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Дэвидсон Радио. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
7: Вы слушаете Davidson Radio.

0: Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Владимир Малинец. И я сейчас хочу обратиться к вам с таким вопросом. Вот, одобряете ли вы деятельность Трампа на его посту? Если да, то наберите 888-222-1131. Если нет, то 888-222-1132. Счетчики работают. Значит, по поводу преступности. Мы должны понимать, что преступность – это сфера деятельности местных органов. То есть полиция – это местный орган, она, это местная власть. И если, например, в Мемфисе, Теннесси преступность дикая, то я не знаю, как Трамп может на это повлиять. Никак. Но он действительно, мы знаем, повлиял, например, на ситуацию в Вашингтоне, куда он ввел Национальную гвардию. Он значительно снизил преступность в Чикаго, когда он ввел туда Национальную гвардию. То есть туда, где он, в тех местах, где он вводил Национальную гвардию, действительно, мы можем сказать, это его заслуга. Но это считанные города. А в основном преступность стала сокращаться. Это, об этом свидетельствует статистика. И также мы можем говорить о том, что поскольку его депортационная политика была в первую очередь направлена на уголовников, которые к нам сюда попали, то это тоже, наверное, сказалось как-то. Но это часть, частично, у нас без заезжих уголовников, у нас своих хватает. Но я повторяю, если мы будем говорить о сфере безопасности, то это при нем произошло. И если мы будем говорить о границе, это при нем произошло и благодаря ему произошло. Но если мы будем говорить об инфляции и экономике, то дело тут выглядит не очень приглядно. И меня интересует, как вы к этому относитесь? Телефон на студии 718-303-90-90. Я предлагаю только как-то воздержаться от лозунгов, а руководствоваться исключительно личным опытом и попытаться ответить себе на вопрос, стало ли вам лучше жить за последние два года, год с небольшим. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
1: Доброе утро, Вадим. Вы знаете, мне хотелось бы сказать, что мы, конечно, сочувствуем иранскому народу, населению Газы, но почему-то мы от вас сегодня не услышали ни слова о зверствах Хамаса, об выводах комиссии, о которых вы, конечно же, знаете, но умалчиваете. То есть симпатии ни к государству Израиль, ни к евреям, которые там проживают, я так понимаю, вы не испытываете.
0: У вас все?
1: Да, у меня все. Между прочим, это интервью, которое...
0: Спасибо за звонок. Спасибо за звонок. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
2: Доброе утро, Вадим. Вы подняли хорошую тему насчет экономики. Это значит, в экономике это три вещи играется. Проблема в трех вещах. Это один, это Уолл-стрит. Второй, это банки. А третий, это президент. То, что он прокатирует, они за это не делают. Потому что Уолл-стрит делает экономику... как его плохо, потому что банки дают людям, которые не квалифицируют деньги, или вы купили, это просто пример вам приношу, дом, вы делали на нем сразу, а же делают. Тут человек тоже поднимается, потом те, которые тут продают, они говорят, если это поднялось, то должно продаться. И вот сейчас...
0: Окей, спасибо вам за звонок. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем. Алло? Нет, что-то не включается. Окей. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
3: Да, Вадим, с добрым утром. Ну, вы всегда компетентно все говорите. Ну, конечно, Ермак, это то, что Зеленский. А что вот в Бруклине происходит? Какие тут хамасовские хождения? Вот это нас волнует. Вот. А Украина тоже волнует.
0: Хорошо. Я живу не в Бруклине, и я, к сожалению, не знаю ничего о хамасовских волнениях и хождениях. Ну, это ужасно, если у нас Хамас в Бруклине. У вас Хамас в Бруклине. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
4: Доброе утро. Так всех можно сделать антисемитами, но я хочу сказать, что дело в том, что есть хорошие люди, плохие люди, так в нашем парламенте, до тех пор, пока это не образуется.
0: Не, погодите, мы сейчас говорим не о хороших людях, мы сейчас говорим, вопрос такой был, стало ли вам жить лучше при Трампе за последние полтора года?
4: Сушу сухари.
0: Ну, это не очень хороший ответ, он мне не дает ответ. Но это не ответ. Нет. Не, ребята, я вам что хочу сказать? Хотелось бы, ну, слышать какие-то реальные мнения, без шуток. Потому что я вам говорю, что у нас, когда мы каждый раз мы ведемся на призывы, которые близки нашему сердцу. И каждый раз мы разочарованы реальными достижениями. Каждый раз. И при этом я прекрасно понимаю, что, например, если бы мне сейчас предстояло снова голосовать, даже зная обо всем, что я знаю, что сейчас происходит, и у меня был бы снова выбор между Камалой Харрис и Трампом, я, безусловно, снова бы проголосовал за Трампа, потому что то была просто катастрофа. Катастрофа. Здесь есть хоть какая-то логика, и мы можем реально говорить о каких-то достижениях. Но и в то же самое время масса вещей не стала лучше. Как-то мы же это ощущаем, правда? Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
5: Доброе утро, Вадим. Спасибо за ваши передачи. Смотрите, тут вопрос тоже философский. Что значит лучше? И, по-моему, вы сами ответили то,
0: что... Я вам объясню, что значит лучше. Доступнее или недоступнее? Вот что значит лучше. Ну что значит? Это не философский вопрос. Это вопрос практики вашей жизни, ваших расходов, вашего бюджета.
5: Правильно. Но вы, по-моему, сами ответили на этот вопрос. Если вы продолжаете голосовать за Трампа, значит, он вас как-то устраивает, и, так сказать, независимость от того, что происходит вокруг. То есть вокруг происходит больше положительного в вашем мироощущении, чем отрицательного. Я это так понимаю.
0: Нет, я такого не говорил. Ну хорошо, спасибо вам за участие в передаче. В моем окружении происходят разные вещи. Я, например, отмечаю какие-то позитивные сдвиги в плане миграционной политики. Я, кстати, не могу сказать, что они радикальные. Ну, нет, закрытие границы однозначно. Это радикальное явление, положительное, радикально положительное явление. Но эти 9,5 миллионов, если приехало 10, они все еще здесь. Их никуда не отправили. Они здесь. Они используют нашу социальную систему, многие из них. Кто-то из них работает, но масса людей просто живут на нашем иждивении. Но я понимаю, кого благодарить за это. Это предыдущая администрация. Это я понимаю. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
6: Вадим, доброе утро. На всякий случай, на ноябрьские выборы я не пойду. А если все будет продолжаться так же, как и будет, может быть, даже буду против Трампа голосовать. Ну, я имею в виду против его политики. Это мое мнение.
0: Ну, хорошо, а когда вы говорите о его политике, что вы имеете в виду?
6: Ну, мне не нравится действительно те перемены к худшему, которые происходят. Жизнь стала хуже. Это несомненно.
0: Дороже, не хуже, а дороже. Правда? Дороже. Не хуже, а дороже.
6: Именно, совершенно верно. И вот это то, что мне не нравится, вопреки ожиданиям и огромным обещаниям. Я хочу посмотреть все-таки, как будет дальше. У него все-таки есть 2 года, но пока я не удовлетворен.
0: Окей, хорошо, спасибо. Ну, если в ноябре победят демократы в Конгрессе, то я вам ручаюсь за то, что ваша неудовлетворенность только вырастет. Понимаете, вот у нас тут много говорили, например, о его тарифной войне. Но для нас, то есть я понимаю логику этого. Многие наши торговые партнеры, так называемые, они пользуются сложившейся ситуации. То есть они на наши товары, которые мы к ним отправляем, вводят какие-то дикие тарифы для того, чтобы они были неприобретаемыми для их граждан. В то же самое время мы не вводим аналогичные тарифы на их товары. Значит, мы стали вводить для того, чтобы просто какой-то паритет соблюдать и защищать интересы наших производителей. Мне это совершенно понятно. Но Для меня реальным результатом этого, этой политики стало то, что Петитбас, который стоил $30, сейчас стоит $50. Это реальный результат этой политики для меня. Ну хорошо, я патриот этой страны. Я себя считаю патриотом этой страны. Я готов кушать вермонский чеддер вместо французского бри. Хрен с ним, горену огнем. Но это же не только сыр, это масса других вещей, которые становятся все менее и менее доступными для нас. Окей. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
7: Доброе утро. Просто надо у Трампа все положительные действия. Все положительные. Демократы, если придут к власти, это вообще я не знаю. Они, это коррумпированная партия. Надо об этом
0: хорошо
7: говорить.
0: Я, ну, говорите, кто вам не дает. Говорите. У вас есть, наверное, какие-то друзья, соседи по лестничной площадке? Говорите. Вы должны это делать. Я тут один просто уже устал об этом говорить. Мне нужны помощники, общественники, активисты. Хорошо, пока что. Я объявляю результаты, предварительные результаты опроса общественного мнения. 85% довольны деятельностью Трампа. Хорошо. Отлично. 80%. То есть я забросил вопрос этот зал, потому что я еще раз вам говорю. Я человек идеологизированный. У меня мозги промыты в правую сторону, это как бы для всех очевидно. Но я изо всех сил пытаюсь быть объективным. И я пытаюсь, я сейчас сегодня поднял вопрос, который безостановочно звучит на наших левых источниках. Безостановочно, каждый день. И этот вопрос упирается в одну и ту же как бы часть программы. Вам стало жить лучше или нет? Значит, ну хорошо, преступность в целом по стране сокращается. Это общенациональная тенденция. Слава богу, закрыли границу. Прекрасно. Значит, уменьшилось количество уголовников на наших улицах, приезжих уголовников, гастролеров. Из Латинской Америки, из других стран. Хорошо, это позитивный факт. Но нам тут часто говорят про инфляцию и про то, что жизнь стала доступнее. Но как она стала доступнее, если бензин поднялся в цене? Если продукты растут в цене? Ну что-то, значит, не доделывается в этом плане. Правильно? Как это еще можно объяснить? Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
8: Доброе утро, Вадим. А во-первых, вы немножко заблуждаетесь. Когда президент делает какие-то изменения в экономике, мы не можем это увидеть в этот же день или на следующий год. Это берет приблизительно 3, от 3 до 5 лет, иногда даже чуть больше. То, что сейчас Трамп делает, то, что он проводит, мы почувствуем все, может быть, через год, два, три. Пока что мы живем в систему от того, что наделала пандемия. Пандемия – это была чистая афера, и под нее очень все взлетело минимум в 2 раза. Все цены начались с пандемии. Вы же помните это. А сразу не работает. Даже когда Рейган был президентом, стал президентом, мы почувствовали его планы, все изменения планов только лишь через 3-4 года. Это не случается на следующий день.
0: Ну хорошо, слушайте, я вам что хочу сказать. Возможно, я заблуждаюсь. Я тут никогда не утверждал, что то, что я говорю, это истина в последней инстанции. Более того, я знаю, что я ошибаюсь, бывает. Но я исправляю свои ошибки и признаю.
8: Вадим, вы
0: не
8: ошибаетесь.
0: Погодите, дайте мне сказать слово. Я всеми фибрами своей души хочу, чтобы все, что вы говорите, сбылось. Потому что я желаю Трампу всего наилучшего. И потому что я понимаю, что он, наверное, стремится и мою жизнь улучшить, и вашу жизнь. И я желаю ему всему наилучшего. Я ему желаю максимально возможных успехов на его пути. И если вы мне говорите, что мне еще нужно подождать 2 или 3 года, окей, я буду ждать просто потому, что у меня другого выхода нету. Я здесь живу как в ожидании все время. Ну, я еще подожду 2 года. Окей, хорошо. Как Вадим, говорится, вашими бустами да мед пить. Да.
8: Вадим, я извиняюсь, что я вас перебил. Я здесь живу в этой стране 50 лет.
0: Ага.
8: И Я это уже наблюдал несколько раз. Поэтому у меня немножко больше экспириенса, чем у других радиослушателей.
0: Ну, я не сомневаюсь,
8: поверьте,
0: да?
8: Поверьте мне, все будет хорошо.
0: Но не сразу.
8: Все будет хорошо. Ну, не сразу. В этом я с вами согласен. Имейте хороший день.
0: Хорошо, я буду его иметь. Спасибо. Окей, сейчас объявления, без которых моих передач не бывает. Острая боль в области поясницы, которая затем переходит в бедро и голень, а не менее ноги или жжения, могут быть признаками ущемления седалищного нерва. В офисе доктора Михаила Рискевича вам сделают все необходимое, физиотерапевтические процедуры и инъекции, чтобы избавить вас от мучительной боли. Запишите номер доктора Рискевича 718-934-8484. Офис доктора Рискевича удобно расположен по адресу 3140 Coney Island Avenue и Ocean View Avenue на Брайтоне. Еще раз номер доктора Михаила Рискевича 718-934-8484. И не забывайте пароль. Здравствуйте, доктор, мы от Ермолинца, действует безотказно. Еще раз номер телефона 718-934-8484. Окей, друзья мои, у нас тут время передачи стремительно подходит к концу. И сейчас наступил этот волшебный момент, когда я произношу свою сакральную фразу. Я не хочу уже никого вызывать в эфир, потому что придется обрывать на полуслове. Никто этого не любит. Поэтому мне остается только объявить результаты нашего антинаучного опроса общественного мнения. 83% считают, что Трамп делает все правильно, и пусть продолжает. В общем-то, эти люди довольны его деятельностью на его посту. Ну, хорошо, это лишний раз подтверждает, что 83% моих слушателей – это клятые республиканцы, как я сам. То есть это моя аудитория. Хорошо, я считаю, что я выполнил свой долг перед всеми сегодня слушателями, затронув какие-то сложные вопросы, связанные с деятельностью Трампа, а не только прихорашиваю его и рассказываю, какой он у нас замечательный. На этом я сегодня завершаю свое выступление и оставляю вас на последние минуты с единственным и неповторимым тирамончино из солнечной Италии. Всего хорошего. С вами был Владимир Ермолинец. До новых встреч в эфире.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник HomeCare и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
5: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба «Дэвидсон Радио». 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.
6: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
7: Новости на
6: Дэвидсон Радио.
7: Информация к этому часу.
8: Студия с новостями, Наталья Буслицкая. Во время встречи в Пекине лидер Китая Си Цзиньпин предупредил президента Трампа, что опрометчивые действия в отношении Тайваня могут привести к конфликту между двумя странами. Встреча продлилась 2 часа, гораздо дольше, чем ожидалось, и, как предполагается, была посвящена вопросам торговли и спецоперации в Иране. Си заявил, что Америка и Китай должны быть партнерами, а не соперниками. Он настаивает на отсрочке или сокращении поставок американского оружия Тайваню, который Китай считает своей территорией. Трамп охарактеризовал переговоры как прекрасные и сказал журналистам, что Китай – красивая страна. Но он не стал комментировать заявление Си о Тайване. Трамп прибыл в Китай в сопровождении делегации, в состав которой вошли более десятка руководителей крупнейших компаний. Таким образом, он пытается убедить Китай увеличить закупки американских товаров. Белый дом также сообщил, что президент Трамп и Си пришли к соглашению о том, что Иран не должен обладать ядерным оружием, а Армузский пролив должен оставаться открытым. Сенат утвердил кандидатуру Кевина Уорса на пост председателя Федеральной резервной системы. В конце апреля его кандидатуру одобрил Банковский комитет. Срок полномочий главы ФРС – 4 года. Французы бросились в аптеки скупать медицинские маски из-за боязни распространения хантавируса. В начале недели Министерство здравоохранения попыталось успокоить общественность, устроив пресс-конференцию. Власти сообщили, что тесты всех 26 граждан Франции, контактировавших со скончавшейся пассажиркой круизного лайнера «Хандиус», оказались отрицательными, но попытки оказались тщетными. Спрос на маски респираторного типа за последнюю неделю вырос в 5 раз. Клуб НХЛ «Лос-Анджелес Кингс» ведет переговоры с властями Санта-Моники о проведении матча под открытым небом на одном из пляжей. Вместимость временной арены может составить порядка 10 тысяч зрителей.
5: Погода. На Дэвидсон Радио.
8: В Нью-Йорке пасмурно, несколько осадки в виде дождя. Днем воздух прогреется до 65 градусов по Фаренгейту, плюс 18 по Цельсию. Относительная влажность воздуха 87%. В следующей неделе в Нью-Йорке будет по-летнему теплый.
5: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
1: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
9: Радиослушатели, сегодня у нас 14 мая. Вчера на бирже был рекордный день. Standard & Poor's 500 вчера прибавил 0,6%, 43 пункта, 7444, новый рекорд. Nasdaq поднялся на 314 пунктов, 1,2%, 26 тоже новый рекорд. Dow вчера упал на 67 пунктов, 0,15%, 49693, была конечная точка. Транспортный индекс упал на 0,9%, и росло 2000, маленькие компании прибавили 0,15% сегодня. Brent Oil минус $1.16, $104.47 стоит 1 баррель Brent. А золото плюс 4,20, $4711 стоит унция золота, унция серебра стоит $87.37, минус 2,05 за унцию. 1 евро равен $1.17, 5-летние госбумаги дают 4,96% за 10 лет, можно получить 4,445%, и 30-летние госбумаги дают 5,01%. За границей сегодня Англия плюс 3%, Франция плюс 0,9%, Германия плюс процент с третью, в Азии японский Никей минус 1%, Шанхай минус 1,5%, Гонконг практически без изменений. Наша биржа сегодня откроется в значительно положительном направлении. Dow Jones сейчас показывает больше, чем 400 пунктов плюс, Standard & Poor's 500 плюс 20, и Nasdaq показывает около 60 пунктов плюс. И это связано с хорошими новостями. Во-первых, отчеты идут хорошие. Во-вторых, достаточно успешная поездка нашего президента в Китай с руководителями многих компаний, где в конце было сказано, что Китай откроет больше или шире свои двери для американской продукции. Это было воспринято достаточно положительно. На сегодняшний день вот сборка того, что считают аналисты и их инвестиционные банки. Nvidia надо покупать, считает один из больших банков. Amazon надо покупать, считает это же банк. Apple, с ними тоже будет все очень хорошо. Новый таргет $365. Whirlpool теперь нейтральный. Commercial Metals надо покупать. Academy Sports, с ними будет все хорошо. Rocket Lab надо покупать, считает один из банков. Visa Sat надо покупать. Disney можно покупать. Netflix, с ними будет все нормально. Broadcom стоит покупать, считает один из больших банков. Starbucks нужно покупать, считает одна инвестиционная компания. TeraWulf, Cypher and Hut 8 можно покупать, тоже одна инвестиционная компания считает. И Saras Assurant будет вести себя достаточно хорошо. Из компаний цены, которые сегодня изменились, Biogen прибавил 4%. Сегодня с утра у них клинические тесты вторые показывают хорошие результаты. Versant Media Group прибавили 14,5% после своего отчета. Yeti Holdings подскочил на 10% после своего отчета. Bullish – это exchange, cryptocurrency exchange, упали на 9% после своего отчета. Cisco Systems – плюс 15%, хорошие квартальные результаты. StubHub – плюс 14%, это компания, которая продает до 70 минус 23% сегодня. Это Healthcare Digital платформа упала на 23%. Jack in the Box прибавил 4%. Nvidia плюс 2%. Вся хорошая в Reuters. Honda Motors потеряла впервые за 70 лет, потеряла деньги, и они стоят на листе компаний, за которыми надо следить, Viking Holdings поднялся на 3,4%, и Klarna поднялась на 16%. Klarna — это компания, которая, это Global Payment Company, делают payments. Вот, пожалуйста, самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам, Рэймонд Джеймс, по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня. Будьте здоровы.
10: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
11: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Неважно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
12: Новости,
13: аналитические передачи,
12: репортажи, мнения экспертов
13: и прямые включения из горячих точек со всего света.
12: Все это RTN.
13: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
12: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
13: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
12: RTN. Смотрите лучше.
7: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com.
14: davidzonradio.com.
15: Киев, Нью-Йорк,

0: Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Матвей Гонопольский. Давайте начнем. Конечно, если исходить из программы, название программы «Киев-Нью-Йорк», то, безусловно, я должен долго и упорно вам рассказывать про два самых важных события для жизни Украины, два скандальных события. Ну, первое – это, конечно, подозрения, которые определили, выделили, объявили Ермаку, бывшему главе администрации Зеленского. И второе, это, конечно, интервью Такеру Карлсону от Юлии Мендель. Но тут понимаете, какая история. Во-первых, по поводу Ермака ничего не понятно. Потому что Ермаку выдали обвинение, такая форма украинская, да, когда приходят человеку и как бы говорят, вот вам выдвигается подозрение. Но там хищение... якобы там поселок, есть такое место Козин называется. Я там бываю часто, там некоторые мои друзья живут. Это такое элитное, ну, средней элитности. И там строили вот эти друзья Миндича, который сейчас убежал в Израиль, они там строили дома. И там такие два больших дома. И из разговоров, которые антикоррупционные органы как бы записали, следует, хотя там все под псевдонимами, что это вот один дом для Ермака, а второй дом может быть даже для дяди Володи, то есть Зеленского. А на первом же заседании, когда пришел прокурор и когда был судья, Ермак сказал, это все фигня, у меня нет ничего, кроме квартиры и машины. Понимаете, тут может быть 5 миллионов подозрений, но две вещи очевидные. Начнем с конца. Во-первых, не было суда. Во-вторых, слово против слова, а еще даже не выступал адвокат. То есть, другими словами, обвинение ему выдвинули, но говорить о серьезности этого обвинения невозможно. Как пример, я вам приведу Юлию Владимировну Тимошенко, вы помните, которую поймали, что называется, на горячей, там прямо деньги были на столе. Ее обвинили, а потом тихонечко ей отдали все деньги, потом сняли с нее все обвинения, она сейчас свежая, как огурец, так сказать, ни в чем не замечена. Поэтому обвинения, да, серьезные, там нужно, чтобы ему выйти из тюрьмы до суда, 4 миллиона долларов, он с трудом их собирает, а все говорят, да у него денег, такое количество и так далее. Знаете, другими словами, вот, как ни парадоксально, я вам все про это рассказал. Потому что иначе я должен был бы просто тиражировать вам слухи, но это невозможно делать, потому что это полная глупость. Теперь второй скандал – это смешное интервью Такеру Карлсону, которое дала бывший пресс-секретарь с 19 по 21 год, пресс-секретарь Зеленского Мендель. Тут, понимаете, очень смешная история. Помните, была Валентина Ивановна Толкунова, по-моему, Ивановна, да? Или Валентина Михайловна, я не помню, певица. И у нее была такая песня с припевом «Где ты раньше был, целовался с кем себе самому изменял». Так вот, у меня вопрос к Мендель. Вот то, что она рассказывала, когда была пресс-секретарем, она это, простите меня, почему молчала в течение почти 7 лет? Вот сейчас 26-й год, она ушла в 19-й. Что ее останавливало? В общем, короче говоря, украинская благосфера над этим интервью смеется, потому что половина слухов, а половина вообще глупостей, понимаете, в этом интервью. Анализировать его невозможно. Тем более, меня, конечно, взяли большое количество интервью, но я ответил... очень просто по этому поводу. Я сказал, ребята, вот сейчас Дональд Фредович Трамп вместе с огромной делегацией поехал в Китай. Вот его там в Китае встретили, флажками размахивали. Так вот, я вам сказал, гарантирую вам, что на третий день о Мендель и Карлсоне никто не спросит. И вообще их не вспомнят. И это правда. Уже сегодня чуть-чуть вспоминают. А завтра, когда начнутся переговоры, когда Трамп в своем стиле начнет говорить про большие успехи, про то, что Си Цзиньпин его друг и брат, все это вообще забудется. Поэтому давайте вот такое вот появится что-то, ну, действительно верное, верифицированное, правдивое. Об этом будем говорить. То есть мой вывод такой. Мендель вообще забудут к завтрашнему дню. А что касается Ермака, давайте подождем реального судебного заседания, когда будут, по сути, рассматривать обвинения в его адрес. Знаете как, его можно во всем обвинить, только не в том, что он дурак. Теперь что мы будем слушать сегодня? Значит, Владимир Путин после вот этого перемирия, после всего вот этого, там, 8 и 9, большой парад, он же маленький парад, выдвинул Украине ультиматум. Все то же. Об этом говорит Виталий Портников с прекрасным ведущим Вадимом Родионовым.
1: Как сейчас обстановка в Украине, учитывая, что начался массированный удар, сотни дронов, видимо, еще будут крылатые баллистические ракеты. Что сейчас происходит?
2: Ну вот мы сейчас и наблюдаем за началом этого удара. Он пока что на западе Украины, прежде всего, сосредоточен, но есть достаточное количество дронов в Ровенской, Волынской, Житомирской, Киевской, Черниговской областях. Может быть, удары крылатыми ракетами, баллистикой. В общем, вот такая, я бы сказал, дневная большая атака.
1: Это месть за парад или это просто некое такое действие, ну, методичное действие со стороны Кремля, вот то, что он сейчас Россия...
2: Я вообще не верю ни в какую месть со стороны Путина. Я считаю, что российский президент действует так, как он действует. Он воюет с Украиной, ему нужна была пауза, чтобы провести парад, но совершенно очевидно, что у него есть в запасе расчеты на то, что он будет уничтожать украинскую критическую инфраструктуру, чтобы заставить Украину согласиться с его требованиями.
1: То есть, получается, вот эти все перемирия, которые Путин объявляет, это просто возможность потянуть время, накопить вот это смертоносное железо и потом бросить его на Украину. Я правильно
2: понимаю? Совершенно верно, да. Именно так это и обстоит. Просто всегда связаны эти атаки с тем, насколько Украине удается уменьшить российский арсенал с точки зрения возможности этих атак.
1: Что Украина сейчас может противопоставить этим ударам и чем Украина может отвечать? Мы видим, что изменилась ситуация. Все-таки дальнобойные дроны украинские достигают самых отдаленных, включая, там, например, Екатеринбург, региона страны. И это болезненно уже для России. То есть это уже не игра в одни ворота. В том смысле, что, не знаю, есть ли паритет, но, по крайней мере, Украина отвечает очень серьезно на эти удары.
2: Да, я думаю, что в России тоже должны этот факт учитывать, что в эту игру можно играть вдвоем.
1: То, что сегодня сказал Песков, он, кажется, давно не произносил эту фразу «новые территории», «новые российские территории». Ну, то есть речь идет об оккупированных частях Украины, которые... И не оккупированных, потому что далеко не все территории, которые они включили в свою конституцию, под контролем...
2: Условно аннексированных, скажем так, да, это можно так сказать.
1: Это изменение риторики? Они как-то довольно долго воздерживались от этого, от этих фраз про новые территории, там, про российские территории. Ну, Херсона не включили, Херсона не включили, а Херсон освобожден, к счастью, украинской армии.
2: Да, но часть Херсонской области остается под контролем оккупантов. Они же опираются именно на то, что они оккупировали часть Херсонской и Запорожской областей, часть Донецкой, большую часть Луганской, практически всю Луганскую область. Вот это вот субъекты Российской Федерации. Но вы же понимаете, что в их представлении о происходящем они говорят о... территориях, которые заняты украинскими войсками. То есть для них Запорожье или Херсон — это оккупированная Украиной территория. Это какая-то, понимаете, перевернутая реальность, в которой они продолжают жить.
1: Но это на кого-то работает за пределами России? То есть вот Дональду Трампу они эту идею могут предлагать в качестве некого...
2: Не, ну, конечно, не могут. Дональд Трамп верит в эффективный контроль, как вы понимаете. И он же постоянно говорит, вы даже не можете этого завоевать, почему вы этого требуете, да? Остановите войну по линии разграничения войск. Дональд Трамп не позднее, чем вчера, сказал, что он не согласен с путинскими требованиями передачи контроля над Донбассом. Поэтому я думаю, что это действует исключительно на них. Но я думаю, что это их представление о том, как должна развиваться ситуация. Даже тактика солями. Сегодня Донецкая и Луганская область, завтра Запорожская и Херсонская, послезавтра Одесская и Николаевская. Все очень просто.
1: Но сегодня в ряде западных СМИ появились сообщения о том, что Путин не остановится, если, допустим, у него получится, не дай бог, получится занять территории вот в Донецке, Луганске и так далее, в этих регионах, то он пойдет дальше, и Киев, в общем, остается его целью. Тут ничего не меняется, собственно, о чем мы с вами говорили. Но в западной прессе...
2: Неоднократно. Мы всегда говорили, что целью является Украина, а даже не Киев. Просто Киев – столица этой Украины. И я с 2019 года говорил о том, нет, простите, с 2014, что эта территория – это плацдарм. Понимаете, Путин не оккупирует территорию, он превращает их в плацдарм. Каждая новая территория становится плацдармом для нападения на последующую. Ну, по сути, он же превратил в плацдарм области, где живет большое количество украинского населения, этнического, белгородскую, брянскую, курдскую, воронежскую. Это был плацдарм для нападения на Украину. Потом плацдарм он стал превращать Донецкую и Луганскую область. Понятно, что если он занимает все эти области, они превратятся в плацдарм для дальнейшего наступления. А теперь возникает вопрос, а что такое сама Украина? Это тоже плацдарм. Плацдарм для того, чтобы пугать Европу. Во что превратил Закарпатскую область Украины Иосиф Сталин? В плацдарм для того, чтобы сохранять контроль над Центральной Европой. Поэтому это вообще страна, которая мыслит в логике плацдармов. И это не какие-то мои... Знаете, домыслы. Я очень хорошо помню, как я приехал в Калининградскую область Российской Федерации, уже были 2000-е годы, уже стали работать реально курортные города в Калининградской области, уже появилась линия электрички из Калининграда в Светлогорск. Кажется, так называется, да, этот город? На побережье Балтийского взморья. Или Светловодск, я уже всегда путаюсь, как они все это переименовали.
1: Светлогорск, мне кажется, да.
2: Да. Ну вот, я приезжаю в центр этого курортного города, курорт, и в центре на главном здании вижу большой плакат. Калининградская область, или там этот Светлогорск, плацдарм России. Не курорт. Плацдарм. Поэтому это мышление в логике плацдарма, оно вообще присуще российской политической традиции.
1: Но плацдарму ведь не нужна инфраструктура, по большому счету. Нужно только обслуживать армию, и чтобы было место. Поэтому вот это превращение городов в руины, в руины избитого кирпича, это, в общем, логика. То есть никакого восстановления, никакого будущего. Ну, я опять же говорю, с точки зрения даже оккупации, да, оккупационных властей, им не нужна гражданская инфраструктура, по большому счету.
2: Ну, а во что превратился Крым за эти годы? Он что, стал курортной жемчужиной, там что-то интенсивно развивается? Крым превратился в лазурный берег Франции, Ялта стала Ниццей, кое она, кстати говоря, была до Октябрьского переворота. Главные ресурсы связаны с развитием военной инфраструктуры. С попыткой превратить Крым в непотопляемый авианосец России. С абсолютным игнорированием происходящего на самой территории. Это то, что можно было легко предсказать. Точно так же в руины превращается весь Донбасс. Это абсолютно никого не интересует в России.
1: Но они же не смогли оккупированный Крым сделать непотопляемым авианосцем, потому что вот эта история и миф о непобедимом Черноморском флоте, а Крым, значит, база Черноморского флота, и где теперь российский Черноморский флот?
2: Ну, это интересный вопрос, да, потому что на самом деле ведь непобедимого Черноморского флота никогда не существовало. Так расположен Крымский полуостров, и так вообще его бухты обустроены, что там очень трудно быть непобедимым. Практически во всех своих сражениях, как вы знаете, Черноморский флот проигрывал эту борьбу. Вспомните Крымскую войну, вспомните там Вторую мировую войну. В конце концов, большевистский штурм Перекопа. Крым никогда и никому не удавалось удержать в полноценной войне. Но тем не менее, мифология осталась, да, это правда.
1: Но Путин лишился уже полностью своей военной мифологии. То есть что из себя представляет сейчас вот Владимир Путин с точки зрения мифа? То есть вторая армия мира, все это мы слышали. Ну, понятно, что за 4,5 года войны это рассыпается. Вот что у него еще осталось в качестве мифа?
2: Ну, это хороший вопрос. Тогда возникает вопрос ответный. А что нужно Путину, чтобы возвратить этот миф? Уничтожить Украину? Но. Или, по крайней мере, заключить мир на привилегированных для России условиях, которые можно было бы представить хотя бы российскому обществу как победу.
1: А если у него не получается ни то и ни другое?
2: И режим получается. В нем происходят внутренние какие-то процессы, его деградации и, возможно, разрушения?
1: Потому что мы видели, мне кажется, очень важный

0: хуже, чем вот провести эту 45-минутную церемонию, которую можно было показать по телевизору и выдать за парад. Потому что, в принципе, понятно, что это все была уж скорее декорация такого ритуала. Но Путин сам виноват. Кто его вообще заставлял проводить эти парады ежегодно? В лучшие времена, даже когда были живы ветераны, имею в виду, во Второй мировой войны, даже советская власть не стремилась к ежегодным парадам на 9 мая. Это же все путинская мифология победобесия. Понимаете?
1: Но ему же нужно будет в каком-то смысле, если он останется, мы не знаем, что с ним произойдет, отказываться от этого, потому что Сталин ведь не хотел проводить парады, потому что достаточно молодые ветераны с опытом определенным возвращались, он старался как-то вообще это размазать, изолировать, они и льготы не получали там в какой-то момент, потому что это сила, которая может объединиться, у которой есть все-таки определенные навыки, то есть силовики по сути, и поэтому для Сталина...
0: Я думаю, что его не это останавливало, честно говорит. Его останавливало просто тот уровень горя и бедствия, который обрушился на Советский Союз годы войны и после нее. О каких парадах вообще тогда можно было говорить? Тогда праздновать было не очень удобно. Миллионы погибших, десятки миллионов погибших. Города в сплошных руинах. Голод. Был же голод в Советском Союзе. После войны. Полная разруха. Тысячи коллег на улицах. Вы еще представляете себе, как выглядели улицы советских городов? Пока те вот самые силовики не убрали с них инвалидов войны. Когда говорите о людях, которые были силой, вы не забывайте, что огромное количество этих людей было искалечено. И они не могли найти себя в обществе, потому что не было никаких реальных программ социальной адаптации. Они были на каждом шагу. Если вы поговорите с людьми, которые еще это помнят, там, с детьми войны, но им тоже сейчас по 80-90 лет, конечно. Это для них было самым ярким детским представлением и впечатлением. Вот эти вот сотни коллег повсюду, я еще помню все это. Тогда было как раз там меньше, но тем не менее эти люди еще были. Вот. Разруха. Практически полная. По крайней мере, в европейской части страны. Как маршировать в этой ситуации? Так что я не думаю, что Сталин боялся нелояльности советского народа. Я как раз считаю, что ничего этого вообще и в помине не было. Сталин просто не хотел каждый год возбуждать воспоминания об этом кошмаре. Он хотел, чтобы люди поскорее об этом кошмаре забыли. И вернулась к празднованию именно власть уже постсталинская, брежневская. Потому что первый парад 9 мая был в 1965 году. Это же не значит, что не было парада. Мы все время забываем про 7 ноября. Поскольку это был стержень идеологии, необходимо было силу государства показывать именно 7 ноября. А 9 мая проводить парады это не вписывалось в миролюбивую внешнюю политику Советского Союза, так называемую. Потому что советские руководители не жили под девизом, можем повторить. Они жили под девизом «Миру мир, только бы не было войны». И Сталин, и Хрущев, и Брежнев были фигурантами этих всех плакатов борьбы за мир. Был создан Всемирный Совет Мира. Была сталинская, затем ленинская международная премия за укрепление мира между народами. Это просто была другая идеология. Понимаете? Вот в путинской России же нет почему-то премии за мир. Они даже не додумываются ее создать. А в Советском Союзе это была главная награда для иностранцев. Ее получали и Пабло Пикассо, и Сальвадор Альенде, и кто хотите.
1: А вот то, что тогда в сталинское время известна эта история про Валаам и самовары, как называли людей, которых вывозили. Ну, Валаам просто самая известная точка, потому что туда
0: отправился. Да, но это была не одна.
1: И он нет. Это все, ну, скажем так, сделал публичным, и вдруг узнали, что эта проблема существует. У Путина ведь тоже эта проблема уже существует. И в отличие, я понимаю, что все-таки западные возможности, там, реабилитацию Украины есть помощь, а у России этого нет. А протезирование – это высокотехнологичная сфера. И, соответственно, эти люди снова появляются на улице, в том числе Москвы, Петербурга и других крупных городов. В общем, где-то, наверное, напоминает то, что было тогда при Сталине. Это не является для него проблемой? То есть этих же людей
0: я уже
1: не
0: спрятать? Я вообще считаю, что армия наемников является проблемой для Путина. Вот точно так же, как там сегодня не может решить проблему Ормузского пролива и не видит к этому каких-то реалистичных подходов, точно так же, я думаю, Путин не видит проблемы реалистичных подходов к армии наемников. Это большая проблема для Путина. То есть он может считать само появление армии наемников каким-то потрясающим изобретением, безусловно. который снимает социальную напряженность самой Российской Федерации. Потому что, в отличие, например, от войны в Афганистане, даже от первых лет войны в Чечне, где воевали срочники,

0: нынешнего российского руководства нет таких проблем больше в социальном восприятии войны. Люди, которые гибнут, которые калечатся, которые воюют, это люди, которые добровольно подписывают контракты с Министерством обороны Российской Федерации. Поэтому они воспринимаются обществом, как, условно говоря, как полицейские или как пожарники, люди, которые совершают свой собственный выбор опасной профессии. Но у каждой медали, как известно, есть обратная сторона. Если завершать военные действия с Украиной, то возникает вопрос, что будет дальше. И как этому противиться.
1: А какие у них есть инструменты? То есть один из сценариев, который я слышал, что они никогда не вернутся с этих оккупированных территорий. Если,
0: да, конечно, я думаю, не выиграют. Самый выгодный сценарий для Путина – это утилизация. Для этого нужно тогда отказаться от идеи покорения Украины, а превратить украинскую армию в инструмент утилизации опасности для российского руководства.
1: А когда вот эта наемническая война с наемнической армией переходит уже вот эту некую такую локализованную границу, ну вот как есть опухоль, и в какой-то момент метастазы вылетают, то есть одно дело, когда ты все это контролируешь в рамках этой опухоли, а потом у тебя лимфоузлы, а потом дальше и так далее, вплоть до мозга. Почему я такую аналогию привел? Война-то становится уже историей, которая выходит за рамки этого круга наемников. Гражданское население это видит, в Екатеринбурге это видит, в Оренбурге это видит, и еще в других городах. И начинают гибнуть в том числе гражданские люди. Ну, понятно, что там причинно-следственные связи далеко не у всех работают. Но что, кто начал эту войну и почему этот дрон вообще прилетел, если бы Путин не начал, вообще бы не прилетел. Но это слишком сложно. Схема. И вот кажется, что из этой опухоли, условно говоря, метастазы уже полетели. И люди,
0: да, это... я тоже считаю, потому что происходит переход от криков, что нужно, скажем так, создать зону безопасности больше в Украине, чтобы не стреляли по Белгородской области, до предложения закрывать военные предприятия, которые находятся в центрах больших городов, чтобы не было прилета украинских дронов. Это же совершенно разный подход, правда? Одно дело, продолжайте воевать и захватывайте больше украинской территории, тогда по нам не будут стрелять. А другое дело, давайте вы воюете, но без нас. У нас тут в центре, условно, Чебоксар, военный завод, давайте вы его закрывайте, чтобы наши дети не страдали. Это начало перелома, конечно, в общественном мнении, потому что очень многие люди, которые живут на неприграничных территориях, они вообще могли считать, что война никогда к ним не придет.
1: А здесь какой у российского правительства есть инструментарий? Потому что в годы Второй мировой, или как называют в России Великой Отечественной, выводили заводы за Урал. Туда не доставала авиация немецкая. Но сейчас...
0: Ну или засекречивали бомбардировки.
1: А, или да. Но достаточно сложно было долететь даже технологически, чтобы там бомбардировщик времен Второй мировой войны проделал такое расстояние, сложно. А вот сейчас это уже не то чтобы большая проблема для Украины. То есть дроны долетают в самые отдаленные, и куда ты не поместишь этот завод, его все равно могут накрыть. А дальше будет еще, технологии идут вперед. Мы видим, что в Киеве глава Palantir Technology, можно предположить, что это даст определенный всплеск. Соответственно, куда ни вывози этот завод, все равно достанут.
0: Да, это проблема, которая тоже вообще с точки зрения элементарной логики призывала бы к какой-то паузе военных действий, чтобы хотя бы подумать, как эту проблему решать. Но мы же видим, что Путин не стремится к паузе, потому что мы это видим сейчас в украинском небе.
1: Но опять же, про причинно-следственные связи. Вот сейчас дроны в украинском небе, ракеты, но потом будет ответный удар, и он тоже будет серьезным, уже серьезным. Это, ну, как опять же, да... Почти пятый год войны, и совсем другие возможности есть у Украины. И россияне этот скоро тоже увидят.
0: Да, и вообще самое главное, что российская территория перестала быть сакральной. Вы же помните, что в 2022 году никто и не хотел думать о возможности ударов по России. Даже если какие-то дроны попадали на российскую территорию, били по каким-то объектам, это были неизвестные дроны, неизвестные ракеты. Украина не брала на себя ответственности за удары по российской территории, даже по территории там оккупированной. Никогда это не комментировалось. То есть считалось, что, и я этого никогда не понимал, что Россия может безнаказанно бить по Украине, а по России бить нельзя, потому что это же не война, это какая-то спецоперация. И это было в головах не только Путина и его соотечественников, но и наших западных союзников. Теперь это давно уже стало политическим, так сказать, каким-то анахронизмом. Украина признает факт ударов по Украине, российской территории, об этом сообщает Министерство обороны Украины, соответствующие силовые структуры, и это такая обыденность российской жизни.
2: Подошла к концу первая часть нашей программы. Вадим Родионов, Виталий Портников. Ультиматум Путина. Да-да, но они говорили еще и на другие темы. Сейчас мы сделаем небольшую паузу. Новости и реклама от Дэвидсон Радио. А после этого продолжим вторую часть.
3: Друзья, вас поздравляет с праздниками Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке центр Кнессет. И приглашает на День открытых дверей 19 мая, в день, когда центр празднует свое 14-летие. Телефон 718-975-3322. Центр расположен на Первом Брайтоне. Здесь празднично и радостно благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. В студии вы научитесь писать картины, создавать из подручных предметов предметы искусства, от спорта до интеллектуальных игр, от концертов каждый день до своего музыкального театра, от океана два шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Полное сопровождение социального работника, ну и конечно, конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. Напомню, 19 мая встретимся в центре Кнессет. Регистрация по телефону обязательно. Звоните сегодня. Сегодня телефон 718-975-3322, 975-3322. Вы можете выбрать смену, первая смена или вторая смена по вашему выбору. Напомню, что вас ждет праздничный обед и праздничный концерт. Звоните 718-975-3322. Кнессет находится на Первом Брайтоне, найти несложно. Новый сезон в центре Кнессет 2026 – это лучшее предложение в городе.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из Нормы, Сомнамбулы, Пуритан в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте театр.com.
1: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба «Дэвидсон Радио». 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.
2: Слушайте нас в интернете. www.davidsonradio.com davidsonradio.com.
3: Киев, Нью-Йорк с Матвеем Гонопольским.
4: Матвей Гонопольский у микрофона. И вот о чем я хотел бы вам сейчас дать послушать материал. Путин, ведь он сказал загадочную фразу. По его мнению, война России с Украиной подходит к концу. Что он имел в виду? На этот вопрос пытается ответить очень известный политолог Александр Морозов. А вопросы ему задают корреспонденты.
5: Как вы смотрите на вот эти заявления? На самом деле, крохи такие мы собираем, да? Ну вот мы, в смысле, люди. А Путин, может быть, оговорился, что все к завершению идет?
6: А буквально... может, он про свое выступление вообще сказал, что оно к завершению идет?
5: Да, поддерживая таким образом стоящих рядом. Буквально, ну, это же действительно три слова каких-то. А мы уже их всерьез обсуждаем, ну, потому что очень хочется думать, правда, о завершении. Стоит ли обращать на это внимание, воспринимать ли это как какую-то смену курса?
7: Смотрите, есть как бы сейчас, прямо сейчас, вот в этот момент, когда все это обсуждается, есть три точки зрения на происходящее. Одна точка зрения сводится к тому, что открывается окно возможностей. Так, есть такое выражение устойчивое. Ну, как бы, может быть, не окно, может быть, форточка, может быть, даже не форточка, а просто какая-то, так сказать, щелочка в форточке. Но, тем не менее, само это окно возможностей – это как бы реальность некоторая.
6: Это точка зрения... благодаря чему оно открывается? Это окно?
7: Оно открывается благодаря тому, говорят как бы сторонники этой точки зрения, что сама война для Путина тоже зашла в полный тупик, и многочисленные, там, сказать, разного рода, не будем их повторять, подтверждение того, что война зашла в тупик, она, значит, вот это все стимулирует движение в сторону переговоров. Вторая точка зрения сводится к тому, что окно возможностей, так называемое, это нечто целиком сконструированное украинским страткомом, то есть теми, кто определяет стратегию ведения войны против России в Киеве, этой обороны как бы. И эта точка зрения сводится к следующему. Киев настойчиво проводит идею, и совершенно правильно ее проводит, что Киев заинтересован в прекращении огня, Европа заинтересована в прекращении огня, и надо подталкивать Путина любыми способами к тому, чтобы он шел на переговоры. Подчеркнем, на переговоры, конечно, на условиях прекращения огня без предварительных условий, а не на тех условиях, которые выдвигает Путин. И, в общем, надо сказать, что если посмотреть с этой второй точки зрения, то действия Киева эффективны. То есть Киев находится сейчас в сильной позиции. Он в конце, то есть он вот весь этот 26-й год совершенно успешно атакует российские нефтяные платформы и порты и так далее, и так далее. И на этом фоне, усилив со своей стороны вот эти меры давления на Кремль, Киев говорит, да, мы готовы к переговорам, давайте, так сказать, в любом формате, с Путиным, без Путина, как угодно. И есть третья точка зрения, которая сводится к тому, что нет никакого окна возможностей, абсолютно, то есть что ничего не меняется. Реально, что перед нами просто, ну, некоторые словесные такие кружева, потому что, поскольку был начат переговорный процесс по инициативе Трампа, никто не хочет быть первым, кто его бросит, и поэтому все делают какие-то заявления. Ну, если, так сказать, спросить меня, как я думаю, что здесь я придерживаюсь, так сказать, совмещения второй и третьей точки зрения, то есть, которые сводятся к тому, что да, есть достаточно успешная линия Киева, на фоне, на самом деле, абсолютно такой, ну, не новой позиции Кремля, потому что Путин только что опять сказал то же самое, что с одной стороны мы всегда готовы к переговорам, с другой стороны, повторяют кремлевские спикеры, мы готовы к переговорам, если Киев выведет войска с Донбасса. И все. И вот это та же точка зрения, с которой все застряло во время Анкориджа и еще до Анкориджа. Ну вот, так что здесь есть вот эта вторая точка зрения, которая мне близка, и третья, которая говорит о том, что в реальности ничего не движется. В реальности Кремль готовится вести войну до примерно середины 27-го года точно, то есть, ну, так сказать, больше года еще. А военные эксперты, которых мы слышим, говорят о том, что Россия собирается однозначно совершенно, то есть нет других планов на картах военных действий, Россия собирается уныло и тупо дальше штурмовать Славянско-Краматорскую агломерацию, стянула туда большую группировку, рассчитывает в летней кампании добиться там какого-то результата, в который никто не верит. Плюс к этому Путин в 26-27 году собирается продолжать атаковать в Запорожье и создавать эту зону, так называемую буферную зону в Харьковской области. Вот какова реальность.
6: То есть слова о том, что все идет к завершению, это всего лишь попытка успокоить тех, кто хочет, чтобы все шло к завершению. И ничего больше за ними не стоит.
7: Да, да, да, именно так. Потому что все-таки надо сказать, что слова о том, что что-то идет к завершению, они, сказать, а, позитивно действуют на население, б, позитивно действуют на фондовые рынки, позитивно действуют на, так сказать, настроение бизнеса. Колебания такие. Поэтому почему их не говорить? Ведь дело в том, что и Дональд Трамп постоянно говорит слова о том, что вот уже все закончится или даже закончилось. Mm-hmm. Поэтому мы, собственно говоря, мы сейчас наблюдаем такую картину, близкую к стратегии Трампа. Ну, то есть, попросту говоря, заключено... То есть, перемирие между Киевом и Москвой не заключалось. Было объявлено два односторонних перемирия, попросту говоря. Нет никаких договоренностей о перемирии. Но очевидно, что можно сказать, что, а вы знаете, собственно говоря, да, перемирие не соблюдается. Это фундаментально.
6: Они нарушили наше перемирие.
7: Да, они нарушили наше перемирие, совершенно точно. При этом одновременно можно заявлять с определенного момента, следуя трамповской как бы концепции, что да все закончено уже, войны нет. И, честно говоря, я думаю, что у Путина есть прекрасная возможность именно к этой стратегии перейти. То есть начать прямо завтра говорить, что мы закончили войну.
6: Но, ну, то есть... вряд ли получится. Продолжают призывать людей, да, в смысле, на контракт. Продолжают, да, приходить похоронки, военные и гробы. Да. Продолжают прилетать беспилотники в мирные, да, в мирные города России. И продолжают увеличиваться дыра в бюджете. Вот в чате спрашивают, а дыра в бюджете, она позволит ему до 27-го года вообще воевать?
7: Ну да, конечно. Понятно, что позволит, потому что ведь можно представить себе войну разной степени интенсивности. То есть, если ее понизить в два раза, то и расходы будут меньше, вот и все. А война будет продолжаться. При этом
5: продолжаться... Просто ты, сынок, будешь меньше кушать. Ну, вы, да, дорогие граждане, больше платить будете налогов и, да, чуть похуже еще жить.
7: Ну, конечно. Дело в том, что можно же поднять налог на воздух, как говорится. То есть уже подняли те налоги, эти. Вот сейчас нам сообщили, что можно ввести штрафы за неправильное ношение георгиевской ленточки. Ну, так, значит, вот можно потихоньку на ленточках подсобрать немного неправильно носимых. А там просто бесконечная фантазия у депутатов, которую правительство охотно поддерживает, потому что надо пополнять казну. Так если население не вопит в голос, что нет-нет, секундочку, мы правильно носим ленточки, то в таком случае, значит, почему его не штрафовать-то?
6: Про Шредера что думаете? А может быть, дать ему всех переговорщиков, которых он хочет, лишь бы люди не гибли?
7: Нет, это издевательское предложение Путина. То есть, как бы, надо понимать, что Путин часто говорит с такой, как бы, простой, такой пацанской иронией, такой здоровой, как бы, с иронией такого, как бы, ну, так сказать, 90-х годов, так сказать, как бы, что... А, переговоры вы хотите возобновить? Ну да, давайте, отличная идея, да. Ну, кто, кого мы хотим с вашей стороны? Ну, вот Шрёдер отлично. Ну, он же заранее знает, что ответ с той стороны будет... Значит, какой Шрёдер? С этим Шрёдером не согласится никто. Ну, то есть, ну, кроме там 2-3 депутатов, социал-демократов немецких, которые там публично заявили, что, мол, как бы, ну, типа, Шрёдер, конечно, это плохо, но пусть лучше Шрёдер, чем ничего. А с точки зрения остальной части немецких социал-демократов, они, даже они заявили, что, да нет, какие переговоры через Шрёдера, это исключено. А тем более Шрёдер не может быть никакой консенсусной фигурой для крупнейших европейских стран, как переговорщик. Поэтому Путин прекрасно понимает, что, значит, он хочет сыграть на опережение, потому что сейчас через, собственно говоря, 10 дней будет совещание министров иностранных дел стран Евросоюза, и там впервые будет обсуждаться, как бы, значит, довольно непростой вопрос о том, какой должна быть позиция стран Евросоюза в том случае, если и когда перемирие наступит. То есть... И, собственно, там, на этом же совещании, будет обсуждаться вопрос о том, кто может быть таким уполномоченным от Европы по возможным переговорам. Это не значит, что Евросоюз будет выступать собственной переговорной инициативой. Просто они хотят создать что-то вроде позиции комиссара по российским делам, условно говоря, таком неформальном. Он не будет иметь статуса, понятно, в Еврокомиссии, но будет представлять отдельно, значит... Это важная тема, потому что, естественно, Евросоюз же, ну, там, иначе возникает такой анекдотизм. Например, Фица, значит, сам едет в Москву и говорит, что он якобы что-то там передает Путину, симулирует переговорную позицию, при этом не располагая ни полномочиями какими-либо, и, главное, даже и не имея никакого реального послания от Зеленского. Но, тем не менее, об этом тут разыгрывается вокруг этого карта. Как бы Зеленский встречается накануне с Фица, Фица едет в Москву и так далее. И это все, конечно, требует замены на, так сказать, какую-то согласованную фигуру. Шрёдер не будет этой фигурой. Этой фигурой может быть там министр иностранных дел, действующий там Швеции, например, ну, для примера, или Дании, или, скажем, министр иностранных дел Италии. Вот примерно так это может быть.
6: При этом в чате говорят, что на переговорах с Путиным без Шрёдера все-таки не обойтись. Потому что а куда все его предложения нужно будет еще?
5: Я ждала эту шутку, основанную на сходстве с фамилией. Про Фица я вчера смотрела Зарубина, простите, не выгоняйте за стола.
6: Зачем ты за меня смотрела?
5: Еще одна шутка, основанная на фамилии. Мы хорошо идем сегодня.
7: Надо смотреть Зарубина, да.
5: Да, так там, ну, практически романтические отношения рисуются между Путиным и Фица, потому что вот зарисовка, как все, включая Лаврова, Ушакова, ждут Путина и Фица в большом, значит, в большой зале, кабинете, и эти постовые, я не знаю, как они называются, мальчики, которые открывают двери, а Путин и Фица не заходят, потому что они стоят в дверях и разговаривают друг с другом.
7: Увлеченно.
6: Да. Никак оторваться друг от друга не могут.
5: Оторваться. Они даже не заметили, что перед ним открыли двери. И, значит, все встали, включая Лаврова, стоят, смотрят. И через какое-то время мальчики закрывают двери, потому что мужи еще не договорили.
6: На каком языке, кстати, они разговаривают?
5: Офиц говорит на русском, судя по всему. И говорит довольно неплохо, и обходится, кажется, без переводчиков. Вот потом уже он заходит. Тут, ну, какая уж переговорная позиция у Фитца, он целиком и полностью пророссийский. Кстати, вопрос. Мы видели, как пророссийскость Орбана сгубила. Не сгубит ли Фитца?
7: Ну, конечно, понятно, что эта позиция провальная, и Фитца ее, так сказать, не удержит, как и Орбан. То есть Фитца маневрирует, мы видели только что, что он ведь перед этим встречался с Зеленским, приезжал в Армению на саммит Армения-Евросоюз, и это одновременно был саммит политического сообщества Европы, и там было видно, что Фитца, так сказать, понятно, он должен маневрировать, он собирается сохранять Словакию в Евросоюзе, вовсе не выводить ее оттуда. Поэтому, честно говоря, это все сейчас принимает характер курьеза, по большому счету. Фитца не может, Словакия не может повлиять ни на что, и тем более рассыпался этот возможный альянс. Mm-hmm. То есть больше его нет. И Фитца в одиночестве, он не устоит в этой позиции, будучи, так сказать, одиноким предателем Европы.
6: Хочется еще про Армению немножечко успеть. Путин тут высказался по поводу Армении и ее планов вступить в ЕС на пресс-подходе в честь Дня Победы. По его словам, властям Армении следует провести референдум по вопросу о присоединении к Евросоюзу, и вообще не нужно ничего доводить до крайности. Также напомнил про возможность повторения сценария Украины из-за планов Армении вступить в ЕС. Это звучит как угроза.
5: Смотрите, армяно-нацисты уже какие-то у нас там как будто бы мелькают на горизонте. Как будто бы и там скоро будет Майдан, после которого будут на полном серьезе вторгаться.
7: Ну да, да, да, конечно, безусловно. Это, собственно, и гораздо более важное свидетельство того, намерен ли Путин заканчивать войну в Украине. Он ведь одновременно как бы с этими продолжающимися маневрами вокруг переговоров с Виткофом там и так далее, он одновременно сделал заявление, угрожающее в адрес Финляндии и Армении. Вот. При этом надо сказать, что слова про референдум ничего не значат, потому что ведь дело в том, что Санду провела этот референдум в Молдове. Однако это совершенно не изменило российской позиции в отношении Молдовы и ее курса на Евросоюз. То есть откровенное вмешательство на выборах со стороны кремлевских структур на выборах в Молдове. И сейчас точно такая же ситуация складывается вокруг осенних выборов в Армении. То есть каждая следующая неделя приносит новые свидетельства, значит, просто откровенной совершенно информационной войны Москвы против Армении. Так что здесь Путин только подтвердил своими словами, что да, он сам санкционирует, тем самым как бы все дальнейшие крики Соловьева, значит, кремлевских пропагандистов, самые чудовищные в отношении Армении, Пашиняна и свободного выбора армянского народа, который, так сказать, в настоящий момент, так сказать, движется действительно в сторону от этого бывшего СНГ, но, собственно говоря, все движутся в сторону от этого бывшего СНГ.
4: Ну что ж, большой день, четверг, потому что начинаются переговоры в Китае. Давайте за ними внимательно следить, потому что, как ожидается, они могут определить не только американо-китайские отношения, но и китайско-тайваньские отношения, торговлю, вы знаете, туда поехали все ведущие бизнесмены. И в то же время, безусловно, президенты двух стран будут говорить о войне Украины и России. Будем за этим следить. До встречи.
8: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
9: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
10: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
11: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
10: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
11: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
10: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
11: и качественней.
9: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
1: Часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
12: Студия Наталья Быстрицкая. Экс-мэр Нью-Йорка, 81-летний Руди Джулиани, которого в начале мая госпитализировали в критическом состоянии, пережил значительный духовный опыт. Об этом он заявил в своем первом после госпитализации выступлении в программе «America's Mayor Life». Знакомые Джулиани подтвердили журналистам, что он ненадолго впадал в кому, но сейчас его здоровье улучшается. Цитирую, «Я пережил очень и очень значительный духовный опыт в то время, когда я находился в состоянии, можно сказать, отрешенности. Я бы сравнил это со сном, в котором я стоял в очереди, направляясь, я не могу сказать, что в рай, направляясь на суд Святого Петра», — сказал Джулиани. Экс-градоначальник отметил, что сейчас чувствует себя на все 100 и занимается физкультурой. В Нью-Йорке усиливается борьба за место в Палате представителей от 10-го округа, который включает Нижний Манхэттен и часть Бруклина. На праймериз Демократической партии действующему конгрессмену Дэну Голдману противостоит экс-городской контролер Брэд Ландер. Особое внимание привлекает поддержка крупных политиков. Голдмана поддержала губернатор Кэти Хокул, а Ландера – мэр Мамдани. Политологи считают, что кампания отражает более широкий спор внутри Демпартии между умеренным и более левым крылом. По словам экспертов, исход выборов может зависеть именно от того, чья поддержка окажется убедительней для электората. При этом многие жители округа пока еще не определились с выбором кандидата. Общественные пляжи Нью-Йорка официально возобновляют работу в праздничные выходные, приуроченные к Memorial Day. Сезон продлится до 13 сентября, а профессиональные спасатели будут дежурить ежедневно с 10 утра до 6 вечера. Для посещения станут доступны 8 бесплатных локаций, включая Кони Айленд, Брайтон Бич, Манхэттен Бич и Раковый Бич. На территории всех зон отдыха установлены специальные дозаторы с бесплатным солнцезащитным кремом. Купание строго запрещено в часы отсутствия lifeguards. Для отслеживания статуса пляжей горожанам рекомендуется подписаться на уведомление сервиса Notify NYC.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
13: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
14: Дэвидсон Радио.
13: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
14: Дэвидсон Радио.
13: 620 АМ. Настройтесь.
15: Далеко-далеко в галактике, где не ступала нога простого человека, где талант определяет значимость в обществе, живут звезды. И дотянуться до них может только один человек. Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
16: Здравствуйте, дорогие друзья. Я приветствую вас в нашей программе. Хочу сказать, что сегодня мне хочется вам поднять немножко настроение. Вы знаете, что я стараюсь при любом удобном случае это сделать, потому что время сегодня очень депрессивное, но, как я не устаю повторять, у нас своя жизнь, и, в общем, не надо зацикливаться на проблемах, которые происходят вне нашей жизни. Поэтому давайте получать все же удовольствие, пока мы можем жить дальше.
15: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
17: Дорогие друзья, в последнее время увеличилось количество людей разного возраста, страдающих заболеваниями суставов, особенно плечевых и коленных. И я хочу напомнить вам о докторе Михаиле Рисмане, специалисту по лечению болей. Он прекрасный диагност, и каждый новый пациент проходит тщательный неврологический осмотр. Доктор Рисман практикует в Америке более 35 лет. Его офис находится по адресу 1021 Авеню Зи в Бруклине на Шепсет-Бэе. И телефон 718-769-7191, 769-7191. Им разработана новая методика лечения суставов. Это комбинация фотомодуляции и ударно-волновой терапии. Мы много рассказывали об этих уникальных и очень эффективных методах лечения. Но именно в сочетании они приобрели новое качество и успешно лечат даже многолетние проблемы плечевых и коленных суставов. Суть лечения этого метода – стимуляция и восстановление естественных сил организма. И в это лечение входят и пяточные шпоры. И если вы хотите избежать операции, доктор Рисман и его новая методика вам в этом помогут. К тому же доктор Рисман разработал безлекарственное лечение нарушения сна, депрессивных состояний и различных видов невропатии. Пациенты даже пишут ему стихи. Вот из последних. «Если терпеть нет больше сил, вас боль постоянно тревожит, то доктор Рисман Михаил вам обязательно поможет». Вот такие стихи пишут доктору благодарные пациенты. Он принимает основные медицинские страховки, а также Aetna, Fidelis и 1199. И помните, если любые боли продолжаются у вас долгое время, и никто вам не помог, приходите в офис доктора Михаила Рисмана. Он с помощью своих уникальных методов облегчит и улучшит ваше состояние. 718-769-7191. 718-769-7191.
15: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.

0: Дорогие друзья, вот вы, я думаю, что любители джаза и вообще поп-музыки американской услышали этот незабываемый, совершенно волшебный голос Нат Кинг Кола. А мы сегодня будем наслаждаться вместе с его голосом и его песнями. И должна сказать, что давным-давно хотела сделать эту программу. Мы, как вы знаете, в своих джазовых программах мы шли как бы с самого начала и старались следить за певцами, которые как бы, ну, по времени были друг за другом, естественно, самые значительные из них. Может быть, Натали Кол, он немножко, Нэт Кол, он немножко позже, но уж очень хотелось, так сказать, отдохнуть душой, дорогие друзья. Но вокалист и пианист в стилях блюз, свинг, поп Нэт Кол смог сделать целых две карьеры в музыке. Первая – это карьера по-настоящему классного свингового пианиста, воодушевленного игрой Earl Miners. А вторая – карьера исполнителя поп-баллад, который потрясающий коммерческий успех послужил отказом от его игры на пианине, и многие поклонники даже по сей день не знали, что он вообще-то блистательный пианист. Ну, а те, кто знали, очень жалели о том, что он, в общем, ушел от карьеры пианиста. Вот то, что мы с вами сегодня слышим, дорогие друзья, я не случайно выбрала «Мону Лизу» в качестве начала нашей программы, знаете, как ударная песня. Он ее записал в июне 1950 года, и она поднялась в списке популярности на первое место и была отпечатана 3-миллионным тиражом. И после, именно после этой песни Кол стал национальным героем. И вот эта феноменальная песня, которая так сконцентрировала, конечно, его мягкость, его бархатность, его сексуальный голос. А надо сказать, что мое знакомство, к сожалению, с Нэт Кинг Колом оказалось через его дочь Натали Кол. А вы, конечно, помните этот фантастический клип, за который она получила, по-моему, всевозможные Грэмми и другие призы. Песня «Unforgettable», где она восстановила как бы запись отца и сумела это сделать вместе с ним, как бы пела вместе с отцом. Мы обязательно сегодня послушаем эту песню. Но именно тогда я для себя открыла вот этот волшебный, обволакивающий голос и стала его слушать. И сегодня, дорогие друзья, я, как всегда в таких случаях, буду поменьше разговаривать и побольше давать вам слушать. И основная сегодняшняя, как я вам говорила, значительные джазовые музыканты, о которых мы говорили, тоже крупнейшие личности, у них не так уж много, так сказать, каких-то скандальных или каких-то прям драматических ситуаций. Конечно, каждая жизнь драматична, что говорить, особенно у черного певца, которым был Нэт Кинг Кол, но все же это были люди абсолютно порядочные, как правило, хорошие семьянины. И, так сказать, особенно придираться к их жизни даже не к чему, да и не хочется. Поэтому сегодняшняя наша программа, я, конечно, вам расскажу немножко о нем, но она будет построена скорее на высказываниях известнейших музыкантов и актеров. И мы будем все это сопровождать его совершенно феноменальными песнями. Песен много, не все будем слушать целиком, но постараемся. Итак, Нэт Кинг Кол родился в Монтгомери, штат Алабама, в 1919 году. Его отец Эдвард Джон Колс был священником баптистской церкви, мать Перлина была органисткой в церкви и руководителем церковного хора. И первые уроки на органе дала ему мать. И первое выступление с песней «Yes, we hope, no, bananas» состояло, когда Нату было всего 4 года. Ну, надо сказать, что он вот с 12 лет уже играл на органе и пел в церковном хоре. А три его брата, Эдди, Фред и Сак, мечтали стать джазменами. Так и вышло. И с ними именно Нэт сделал свою первую запись. А в 19 лет он... Да, вот здесь еще очень важный такой момент. Его стиль формировался под впечатлением пианиста Эрла Хайнеса и негритянских духовных песнопений, спиричуэлс и госпел, которые он пел вместе с отцом. И он вспоминает, что наша квартира в Чикаго была завалена пластинками Хайнеса. И вы знаете, дорогие друзья, он впервые записал в 43-м году собственную песню, основанную именно на негритянском фольклорном материале, который он слышал от своего отца. «Straighten up and fly right». Вот мы сейчас ее вот с этой первой песни и начнем наше знакомство. С жизнью Нэт Кинг Кола.
1: A buzzer took a monkey for a ride in the air. The monkey thought that everything was on the square. The buzzer tried to throw the monkey off his back, but the monkey grabbed his neck and said, "Now listen, Jack.

0: stared in the eye and said, your story's so touching, but it sounds just like a lie. Straighten up and fly right. Straighten up and stay right. Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top.
1: Вот это он сам себя аккомпанирует, дорогие друзья. Мы сегодня еще будем слушать песни, где вы его слушаете. Вот послушайте, какой он джазовый пианист замечательный.

вы знаете, по воспоминаниям его брата, певца Фредди, он говорил, что наш отец не позволял нам говорить, как попало. Он заставлял нас произносить все четко и внятно. И если мы этого не делали, то нас ждали неприятности. Обратите внимание, все, что поет Нэт Кинг Кол, невероятно слышно, понятно каждое слово, вот это благодаря его отцу, конечно. Очень мало певцов, у которых есть такая артикуляция. И, может быть, вот дополнительно такое, знаете, мягкое звучание его голоса и, так сказать, негромкие такие лирические большие части своей песни, в отличие вот от этой первой, они доходят до нас еще благодаря тому, что мы понимаем смысл. Смысл всегда замечательный, поэтичный, высокий, романтический. Итак, вот с 19 лет он начал свою профессиональную карьеру как пианист в секс-сете своего брата Эдди, как я вам уже говорила. В 1936 году Нэт выступает с ревью «Нобла Сисла». В 1937 году организует трио с Оскаром Муром и басистом Уэсли Принсом. И много выступает в ночных клубах и кафе. Это трио существовало до 1947 года. И Кол в это время участвовал в концертах и гастролях джазовой филармонии Нормана Гранца. Играл с такими звездами, как Бенни Картер, Лайонел Хэмптон, Лестер Янг, Иллинойс Джекет и многими другими. Но вот, как я вам сказала, что вот эта первая популярность как вокалиста пришла именно вот с этой песни, которую мы сейчас с вами услышали. Фирма Capitol Record продала 500 тысяч копий этой песни. И с конца 1940 года, 40-х, вернее, годов, Нэт записывает все больше популярных песен, иногда в сопровождении струнного оркестра. Вот следующим этапом была «Мона Лиза», с которой мы начали с вами. Но, тем не менее, как я вам уже говорила, что критики и любители джаза, конечно, сожалели, что Нэт ушел из, так сказать, своего первого призвания. Но дальше мы с вами, дорогие друзья, забегаем немножко вперед. У нас будет еще возможность услышать, как он переделывает известные песни под джазовые вариации. Вот я хочу вам просто привести одно из высказываний. Без сомнения, в своем поколении он самый продаваемый артист, говорил очень популярный певец. Это слова, между прочим, Синатра, я думала, кого-то другого. Единственный, кто приблизился к нему, да и то случилось одно поколение позже, это Элвис. У Нэта Кола выходил один хит за другим. Никто не мог повторить подобный успех. Так что, дорогие друзья, давайте послушаем еще одну песню, которая называется «When I Fall in Love». Я думаю, что вот уже все две уже прозвучали. Вы, безусловно, они у вас, так сказать, знакомые. Вот это одна из моих очень любимых песен. Она звучит вместе с его дочерью Натали Коул.

0: Наткин Кол был афроамериканцем. Чтобы понять, что это значило в его карьере и в его успехе, нужно вспомнить, что тогда представляла собой американская музыка. Так же, как школы и жилые кварталы, она была четко разделена по расовому признаку. Либо для черных, либо для белых. И продажа пластинок тогда распределялась по трем билбордовским чартам. Поп-музыка была белой, народная музыка и кантри были для провинциалов, ритм энд блюз или расовая музыка была черной. И Нат Кол был стопроцентным черным, говорит историк Роджер Уинкис. Еще один афроамериканец, выросший в 1940-е годы. Он выпрямлял волосы, приглаживал их, чтобы они блестели. Некоторые из нас, например, считали черных парней, выпрямляющих волосы, предателями. Но в случае с Натом Колом все думали, ну, все нормально. Он делает это потому, что это часть имиджа, что он нас таким образом не предает. И надо сказать, что Нат Кол менял взгляды людей. Он был очень привлекательным, сексуальным мужчиной. И этот имидж был весьма новым и очень неожиданным для того времени. И, конечно, ему первому пробившимся сквозь расовые барьеры индустрии музыки мы отдаем должное, конечно, потому что, безусловно, у него были проблемы. И Куклукс Клан его преследовал, и не пускали его в шоу-бизнес по разным причинам и так далее. Но, тем не менее, так сказать, сегодня уже даже никому не могло бы прийти в голову, что Нат Кол не может служить, так сказать, образцом и для белых музыкантов и так далее. И все ждали от чернокожих музыкантов смешных веселых песен, блюза или песен про работу, объясняет Фри Долт. Но это был первый случай, когда чернокожий певец исполнял Кола Портера, Джорджа Гершвина или песни из спектаклей. Нат Кол был окружен романтической аурой, что для черных певцов или певиц того времени было просто недопустимо.
1: «Звездные войны» с Симой Березанской. Продолжение следует.
2: Комфорт-зон – забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки «Комфорт-зон» поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С «Комфорт-зон» ваши родные под надежной опекой, а вы – в спокойствии и уверенности. Звоните 718-600 2-40-28. 718-602-40-28.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин. Опыт.
11: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Мемориальный дом «Лисовецкий» открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
14: «Лисовецкий». Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
15: Новости.
16: Аналитические передачи.
15: Репортажи, мнения экспертов.
16: И прямые включения из горячих точек со всего света.
15: Все это RTN.
16: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
15: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
16: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
15: RTN. Смотрите лучше.
1: Как?
9: каждый день. Эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.

врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Мар Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «Б». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Мар Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.

Это тот иллюстрация того, о чем мы говорили с вами. То вот он первый из чернокожих певцов начал исполнять песни, которые, как правило, не входили в их репертуар. И вот, в частности, вы, конечно, догадались из «Моей прекрасной леди». Это знаменитая песенка «Я танцевать хочу». Но вообще, надо сказать, у НАТО все это отмечали. Был очень добрый, отзывчивый характер. И своим обаянием он завоевывал многотысячные концертные залы. И он знал о силе своего обаяния и пользовался им для помощи другим людям. Вот, опять же, свидетельство одного из музыкантов того времени. Несмотря на свою роль первопроходца, Нат Кинг Колл совсем не интересовался политикой. Роджер Уилкинс утверждает, что Колл не добился такого успеха, используя активность, активную политическую позицию, как Джеки Робинс, например. Тем не менее, никто и никогда певца не обвинял в том, что он, так сказать, паразитирует на своем успехе для того, чтобы провести какие-то политические соображения. Мне бы, например, в голову не пришло сказать что-то вроде: «Черт возьми этого Ната Коула, вон сколько народу он собрал, почему же он не скажет им правду», — говорил Уилкинс. Но, с другой стороны, он и сам знал, кто он. Он знал, кто он может это, знал, что он может преодолеть, и никогда не хотел упустить свой шанс. Давайте сейчас послушаем одну из его самых замечательных песен «Fly Me to the Moon».

Друзья мои, ну вы, конечно, знаете эту песню в исполнении Фрэнка Синатры тоже. Но вот он говорил, что когда возвращается домой, то ставит записи Ната Кинг Кола, чтобы расслабиться. И вообще творчество Ната Кола повлияло на огромное количество музыкантов, в том числе и вот вышеупомянутого Рона Невилла, которого я вам цитировала. Я думаю, что Нат был любимым певцом всех без исключения, говорил Невилл. Рэй Чарльз, Сэм Кук, Марвин Гей. Все они обожали его, и все хотели стать, как он. Еще одна песенка, которую вы тоже, безусловно, знаете, называется «Nature Boy».

and sad of eye, but very wise.

0: in return.
1: Ну вот его это тягучий, мягкий голос, диапазон у него совершенно безупречный. И, конечно, чаще всего, когда люди говорят о голосе Ната Кинга Коула, они употребляют слово «расслабляющий». Мы уже его сегодня с вами употребляли. И вот высказывание еще одного музыканта Фредди Коула. Когда вы начинаете слушать его, его голос сразу же успокаивает вас. Это одно из самых важных его качеств. И одно из самых замечательных вещей, что можно сказать о голосе Ната, это то, что он был каким-то сияющим, ярким, пылающим, так утверждает музыкальный историк Уилл Фридолд. При его звуках вас словно околдовывает. Это правда. Вот мы с нашим замечательным Акмалем Тахировым, нашим звукорежиссером, сидим и не можем остановиться. Я понимаю, что надо больше дать. Это список огромный. И вообще, надо сказать, сколько я вообще потратил времени, чтобы хоть что-то выбрать, потому что оторваться невозможно. Ну, дорогие друзья, что успеем, то успеем. Давайте еще одна наша следующая песня «Blue Moon».

Я вновь хочу вернуться к высказыванию Арона Невилла, который добавлял, что Нат Кинг Коул буквально гипнотизировал меня. Его музыка была для меня лекарством. Если у меня в определенный день возникнут какие-то проблемы, я знаю, что включишь Ната, я сразу же успокоюсь. И я думаю, что все, кто сейчас нас слушает, сразу же успокоятся, когда они сейчас услышат эту песню, которая называется «Smile».

Дорогие друзья, но я должна вам сказать, что в его поклонницы ходила и знаменитая Марлен Дитрих. Нат Кинг Кол – полная противоположность Фрэнку Синатру, говорила она. Это скромный, застенчивый, очень робкий человек. И я выступала вместе с ним в Лас-Вегасе. В то время я еще очень мало знала о профессии, с которой так неожиданно свела меня судьба. Нат Кинг Кол считал, что я заслуживаю гораздо большего, чем петь в Лас-Вегасе. Он считал, что я должна выступать в театральных залах и посоветовал начать с турне по Южной Америке. Я приняла его предложение. Прошло время, мы снова встретились уже в Сан-Франциско. Он выступал в Замонт-отеле, а я в Гири-театр. В Сан-Франциско я приехала из Техаса, не зная, что в городе шло много музыкальных спектаклей, что все хорошие музыканты заняты. Нат Кинг Кол пришел ко мне на репетицию, отвел в сторону и сказал: «Вы не имеете права работать с посредственными музыкантами. У вас сложные аранжировки, и, соответственно, музыканты должны быть высшего класса. Это во-первых. Во-вторых, у вас должен быть свой агент-администратор, который бы обеспечил в каждом городе необходимых музыкантов и решал бы возникающие проблемы. Его выступления начинались очень поздно, и я часто прибегала туда только чтобы послушать, как он поет блюзы. Он был милым человеком, очень робким в своих привязанностях, однако робость покидала его, когда он давал советы. Без него я, наверное, никогда не решил бы сделать шаг от ночных клубов до театра. Величайшая несправедливость, что он умер таким молодым». Дорогие друзья, ну я хочу вам дать послушать немножко другого Нат Кола. Он был достаточно, у него много веселых песен. Вот, в частности, такая была у него песенка «The Lazy, Hazy, Crazy Days of Summer».

0: fill your basket full of sandwiches and wings.
1: И вы знаете, мне очень хотелось бы буквально по куплетику, чтобы вы послушали иностранные песни, которые он пел. Это совершенно в другом варианте у него получается. Ну, например, знаменитая песня «Осенние листья», которую пел Ив Монтан в 1946 году. И только через 2 года эта песня пришла в Америку. И вот она была исполнена Натом Колом.

0: Друзья, но я вам говорила, что он все же сделал подарок своим любителям джазовой музыки и выпускает в 56-м году чисто джазовый альбом After Midnight. И здесь, вот отсюда мы услышим с вами очень известную песню «Караван», которую я стараюсь в разных исполнениях обязательно вам поставить. И именно вот там вы услышите его джазовую интерпретацию этой песни.
1: Song is called Caravan, and we'd like to do it pretty much the way we recorded it in my album called After Midnight. We feature on trombone Juan Pizol, who composed Caravan, and Jack Costanza, who is also heard in the recording. Night and stars above that shine.

0: is so exciting. You are so inviting.
1: Дорогие друзья, ну вот еще буквально без Самимуча, незабвенная, тоже из этого альбома. Очень хочется, чтобы немножко ее услышали.
2: Besame, besame mucho.

0: Hold me, my darling, and say that you'll always be mine. This joy is something new, my arms enfolding. You never knew this thrill before. Who ever thought I'd be holding you close to me, whispering this you I adore. Dearest one, if you should leave me.
1: А надо сказать, что Нат Кинг Кол пересек и другую границу телевидения. Телевидение. Роджер Уилкин вспоминает о том времени, когда для афроамериканцев все, что выглядело красивым и желанным, принадлежало белым и, соответственно, было недосягаемым. Но Джеки Робинса, спортсмена высшей бейсбольной лиги, до Джеки Робинса, были исключительно белыми. Но все телевидение, которое тогда было в новинку, сплошь принадлежало белым, говорит Уилкинс. И вдруг у Ната Кола появляется свое шоу. Оно началось в 56-м году на канале NBC. Люди только говорили о нем. Видели его шоу вчера, видели его шоу. У шоу, к сожалению, не было спонсоров. Рекламные компании предпочитали не выкупать время для показа роликов шоу Ната Кола. И даже несмотря на то, что передача была невероятно успешной, они боялись, что белые жители Южных Штатов в знак протеста перестанут покупать их продукцию. Конечно, с таким подходом шоу не выжило, но оно нарушило общепринятое табу. А сейчас, дорогие друзья, я хочу, чтобы мы послушали песенку «My Baby Back Home». Эта песенка посвящена его дочке Натали, которая стала известнейшей, изумительной джазовой певицей. Послушайте, те, кто понимает английский, поймут, какая, с какой теплотой и любовью

0: Дорогие друзья, я специально ее поставила, чтобы вот сейчас прозвучала вот эта невероятная Unforgettable, моя самая любимая песня вообще, которую мы сейчас с вами послушаем. Натали Кол и ее папа Нат Кинг Кол.
1: Unforgettable.

Последний альбом «Love» он записывает в декабре 1964 года, за несколько дней до того, как падает в больницу. Койл очень много курил, в основном ментоловые сигареты, наивно полагая, что это поможет ему сохранить его низкий баритон. Он умер от рака легких в феврале 1965 года в Калифорнии, ему было всего 47 лет. Но что говорить, он был первым афроамериканцем, который добился такой чести, чтобы стать такой легендой. И на основе высказываний слушателей, певцов, экспертов и критиков английского радио Ту, среди лучших 100 эстрадных исполнителей прошлого века Нэт Кинг Коул занял 3-е место. Фрэнк Синатра победил Элвиса Пресли, который пришел к финишу 2-м. Конечно, этот голос бархатный, это невероятное счастье, которое мы испытываем, когда мы служим, оно никуда не уходит. И обратите внимание, ведь 50-е годы, 60-е годы, он звучит абсолютно современно по сей день. И все те, кто переняли у него это невероятное мастерство, он был предвосхитил 3 Оскара Питерсона, и, как я вам говорила, многие-многие певцы и музыканты учились у этого выдающегося певца. Дорогие друзья, последняя песня «When You Are Smiling» — это его призыв. Когда вы смеетесь, то все в жизни хорошо. На прощание.

0: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
2: «Дэвидсон Амбуланс Ассист» – ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
3: Новости,
4: аналитические передачи,
3: репортажи, мнения экспертов
4: и прямые включения из горячих точек со всего света.
3: Все это RTN.
4: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
3: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
4: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
3: RTN. Смотрите лучше.
5: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
6: «Анкор».
5: Премьера спектакля
6: «Сделка».
5: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
6: Премьера спектакля «Сделка».
5: Театр «Анкор».
6: Впервые в Нью-Йорке.
7: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
6: Театральная гостиная.
7: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
6: Билеты на сайте
7: theater.com и по телефону 718-266-3393.
8: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?

0: Америке 11 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Свежие новости ведущих мировых агентств.
2: Студия Наталья Быстрицкая. Как сообщила FIFA в Инстаграм, хедлайнерами первого в истории шоу в перерыве финала чемпионата мира по футболу станут Шакира, Мадонна и южнокорейская группа BTS. Решающий матч турнира пройдет 19 июля на стадионе MetLife, Нью-Джерси. Организацией шоу занимается фронтмен Coldplay Крис Мартин совместно с благотворительной организацией Global Citizen. Президент FIFA Джанни Инфантино еще в марте прошлого года намекал на проведение шоу в перерыве финала, назвав его историческим моментом. При этом пока неизвестно, изменят ли официальные футбольные правила ради выступления. Сейчас регламент Международного совета футбольных ассоциаций предусматривает, что перерыв между таймами не должен превышать 15 минут. Рэпер-антисемит Канье Уэст хочет выступить с концертом в Израиле. Он ведет переговоры на фоне попыток восстановить карьеру после нескольких лет антисемитских выходок и публичных скандалов. Уэст не выступал в Израиле с 2015 года. В том же году он посещал страну вместе с тогдашней женой Ким Кардашьян. Их дочь крестили в армянском квартале старого города Иерусалима. После развода с Кардашьян Уэст пытался организовать тур извинений. В ноябре 25-го он встретился с раввином Ицхаком Пинто. Затем опубликовал Wall Street Journal открытое письмо с извинениями. При этом многие сомневаются в искренности его раскаяния, указывая на новые провокационные материалы. Приезд Уэста в Израиль был бы дурным вкусом. Владельцы клубов и концертных площадок пообещали бойкотировать любого продюсера, который решит организовать такой концерт.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
4: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
7: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
8: Вы ждали его. Вы хотели слышать его голос, его истории, которые он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Дусик в радиопроекте «Пророк». Пророк! Такого вы еще не слышали?
9: Только в нашем эфире. по пятницам с 7 до 8 вечера.
1: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. Сегодня четверг, в первой части программы, как обычно, по четвергам, в эфире Иван Денисов, наш корреспондент из Москвы. Во второй части наш корреспондент из Иерусалима Александр Майстровой. На связи наш корреспондент из Москвы Иван Денисов. Иван, приветствую вас.
1: Здравствуйте, как всегда, рад нашей встрече.
0: Взаимно рад. Иван, ну что, давайте начнем с событий, которые связаны с 9 мая. Мы накануне говорили о том, что должен пройти парад на Красной площади, что просто умоляют россияне через Трампа не запускать дроны в этот день, поскольку это сорвет парад, что является эмблематической вещью для президента Путина. В общем, и здесь запускает троллинг Зеленский. Троллинг сработал, он вызвал нервную реакцию в Российской Федерации. И я говорю о том, что Зеленский выпускает указ, по которому он разрешает проведение парада на Красной площади. Мы во вторник обсуждали эту тему с нашим украинским корреспондентом. Я говорил, что это такой блестящий, еще один очередной. Вначале была такая идея на опережение, объявить режим тишины 6 и 7 мая, а 8 и 9-го, тогда, пожалуйста, мы будем продолжать режим тишины уже по указу Путина. Но нет, это не сработало. Путин, он знает свое, он ни в коем случае не должен идти на поводу у Зеленского. И вот здесь как раз этот указ, ну, буквально клуб веселых и находчивых, поскольку это очень такая анекдотичная вещь. Что в анекдоте главное? Это когда какая-то мысль, которая, ну, она явная, она скрывается где-то под каким-то напластованием идей, там, каких-то клише и так далее. И в анекдоте она проявляется, это вызывает у нас смех. На самом деле, то, что Зеленский сказал, я разрешаю парад на Красной площади, это же и была суть всего этого конфликта. Так боялись, ну, просто умоляли. Президент же должен Зеленский приказать перестать запускать дроны 9 мая. Мало того, если где-то в Московской области упадет дрон, все равно с парадом может все закрыться, может все быть покончено. Иными словами, это просто вот вскрытие главной идеи, главной причины, почему все это происходит. Действительно, президент Зеленский должен приказать дронам не лететь, и тогда проведет парад Путин. Что и произошло благодаря этому указу. Я разрешаю провести парад на Красной площади, написал президент Украины. Но это, мне кажется, такая оплюха по обеим щекам Путину. Там уже и пресс-секретарь президента Песков, он прокомментировал указ лидера Украины. В общем, он говорит о том, что это, ну, какое-то святотатство по отношению к победе. Нам не нужно ничего дозволения, говорит Песков. Это горе тому, кто пытается над Днем Победы подтрунивать и такие глупые шутки делать. Это не шутки, это реальность. Это то, чего вы хотели. Президент Украины разрешил провести парад на Красной площади российскому президенту. Пожалуйста, вам слово, Иван.
1: Да, Зеленский тут себя показал действительно очень ловким и умелым политиком, и его прошлое как комедийного актера, оно здесь пришлось очень кстати. Потому что, ну, это была такая ситуация, что как бы он себя ни повел, российская сторона была бы в бешенстве. Но если бы Зеленский просто ничего бы не сказал и как бы пропустил мимо ушей, то это была бы одна ситуация. Здесь же вроде бы он делает то, о чем его просят. То есть Россия требует, чтобы не мешали проводить парад. Зеленский издает указ, что мы не мешаем. И оказывается, что вот это вызывает, ну, просто истерику. Кроме Пескова, ну, там надо было видеть заголовки, уж не буду их все перечислять, но ядом, желчью и гневом плевались все мейнстримные российские средства массовой информации. Да как же он посмел? А гнев этот объясняется очень просто. Получается, что через 4 с лишним года блестящих побед и успешных боевых действий для проведения парада в центре Москвы нужно разрешение президента Украины. И именно это и произошло. При этом текст указа, он вполне серьезный, там нет никаких шуток вроде бы, что вот в этот день вооруженные силы Украины не трогают парад и все такое. Но Зеленский сработал мастерски, и наблюдать за психической реакцией Пескова и пропагандистов российских было одно удовольствие. Собственно говоря, про парад на самом деле многие забыли. Вот только надо было проклинать Зеленского.
0: Ну, сработал. Это, я думаю, что не только он, и у него и окружение, наверное, ребята, которые могут вот подобные акции. Такое это, но это вообще-то в искусстве называется акционизм. Вот это политический акционизм, просто наглядное пособие, как нужно его проводить. Это очень сильная вещь, конечно, то, что произошло. Ну, а что до парада, то отсутствие на нем военной техники уже вызвало, как тут сказать, наверное, горячее одобрение, да, со стороны российских политиков. Они все пытаются объяснить, почему же там отсутствовала военная техника. Как-то так это один из них говорит, тепло прошло. Ну, по-родному, по-родственному. Никогда не было ракет, БТРов, танков. Как-то мы видели наших солдат. Видимо, так и надо. 81-й год отмечали победы над нацистской Германией. И, наконец, пришли к выводу, что вот как-то без техники, без сарматов этих, да, без вот этой всей армады, как-то оказывается, это теплее. Теплее смотреть на этот парад. На самом деле, для этого, по-моему, парад и задумывался, чтобы всем показать, что ого-го, какие мы. Посмотрите, какая у нас техника. Попробуйте только сунуться. Мы вас сметем с лица земли, о чем постоянно все эти политпропагандисты говорят и утверждают, что мы готовы и Лондон, и Вашингтон, и Берлин просто до последнего камня. Посмотрите, какое у нас вооружение. Нет, без него, оказывается, парад победы как-то теплее проходит. Иван.
1: Да, как вы все помните, да и знаете, когда в России что-то происходит, что может вызвать некоторое недоумение даже у полностью подчиненного народа, надо обязательно объяснить, что это все делалось специально и так гораздо лучше. Вот то же самое и здесь. В Совете Федерации некто Карасин, ветеран российской политики дипломатической, ну и ГБшной, в общем-то, одно и то же. Вот Карасин решил нам рассказать, что все у него было, ну, как в том знаменитом видео, просто и по-домашнему, тепло, что вот без танков, без техники. То есть вот так и должно быть. Более того, Карасин еще и высказал предположение, что, наверное, в будущем вот имеет смысл парады проводить именно так. То есть вот к чему нам все эти танки, ракеты и так далее, мы про них и так все знаем, нет, давайте вот просто скромненько. То есть опять это попытка объяснить, что все по плану, все так и должно быть, и так гораздо лучше. Хотя еще же был один сюрприз. Вечером люди, ну, это принято в Москве, по крайней мере, пошли смотреть салют. Он в 10 по московскому времени обычно происходит. А по громкоговорителям объявили, что не будет никакого салюта. Без объяснений. Потом было сказано, естественно, что это в целях безопасности, но, как я посмотрел, там чуть ли не в 40 с лишним городах отменили салют. В некоторых, в Петербурге он был, в некоторых городах был, а вот в Москве и еще целом ряде городов салют отменили. То есть опять, 4 года мы всех побеждаем и все от нас бегут. При этом для разрешения парада нужен указ президента Украины, а технику мы не показываем, потому что хотим, чтобы было просто и тепло, а салют отменяем вообще без объяснений, потому что боимся. Вот такие результаты.
0: Мы говорили как раз нашим корреспондентам с Украины, что парад победы – это же действительно победа наших дедов, прадедов, отцов в Великой Отечественной войне, во Второй мировой войне. И вот этот парад, он же говорит о резком контрасте. отмечают-то 81-ю годовщину Великой Победы, действительно, которую со слезами на глазах, которую Путин просто истоптал, просто облил грязью. Вот то, что происходит при нынешнем путинизме, парада бесия по отношению действительно к этой священной дате, это кошмар, то, что сделал Путин. Вообще, все, чего он касается, это такой антимидас, превращается в дерьмо. У Мидаса все, к чему он касался, превращалось в золото. А вот чему касается Путин, все становится отвратительным, все не получается. И вот в данном случае, ведь действительно этот парад, какой тут салют победы, когда пятый год вы воюете за какой-то там электрощиток какой-то украинской деревни, и никак не можете его взять, какой-то сарай. На самом деле это резкий контраст. Здесь мы заговорили о параде военной техники в День Победы. Буквально два дня назад, по-моему, да, Россия сообщила об успешном испытании вот этой ракеты «Сармат». Вообще, это тоже анекдотичная такая история. О ней было заявлено году в 2011-м, в 2018 году. Я помню, Путин выступал, какие-то показывал графики, какая-то ракета удивительная. Это 8 лет назад, которая должна уже пойти, была в серийное производство. Я так понимаю, что еще и испытательный образец даже не был продуман. Ну вот теперь, за два дня до... Ну, за день получается. До встречи Трампа и Си Цзиньпина Путин говорит о «Сармате». Но, видимо, это такой момент, когда вы там взрослые ребята, но вы должны и меня учитывать. Вот какое у нас оружие. Это оружие, которого ни у какой армии другой в мире нет. Мы уничтожим всех, ну, видимо, включая и Пекин. Мне кажется, это не случайно именно заговорили об успешном испытании «Сармата» накануне встречи лидеров действительно двух великих мировых держав.
1: Совершенно верно. Да, я прежде всего тоже полностью с вами соглашусь, что надо, конечно же, различать то, что делает с праздником нынешняя власть, и то, что дата действительно значимая, и победа над фашизмом, она, конечно, праздноваться должна, потому что фашизм – это уродство то еще, и победа над ним – это действительно достижение. Но то, о чем говорим мы, это не победа, это то, как на ней ее эксплуатируют, как над ней надругался нынешний режим российский. А что касается, да, поведения Путина вот с этим «Сарматом», это, знаете, вот, да, продолжу вашу мысль, это вот когда собираются взрослые гости, и какой-то там мелкий ребенок очень хочет привлечь к себе внимание, что у него игрушка какая-то новая. И он начинает перед ними прыгать и вот показывать, там, у меня машинка, да, и вот так и Путин, действительно, у меня вот ракета, вы там собираетесь, вы что-то обсуждаете, посмотрите, что у меня есть, посмотрите, что у меня есть.
2: Сегодня в один...
1: И это, конечно же, как и все, что происходит в современной России, это было бы очень смешно, если бы не было грустно.
0: Ну да, это же ведь потрясти вот этой известной темой ядерного оружия, уничтожение, собственно, ядерной боеголовкой какой-то столицы, каких-то стран. Ну а в результате всего земного шара, как известно, в ядерной войне не будет победителей. Так что то, что делает Путин, это какие-то такие крайности, на которые он идет, потому что действительно уже в стиле Трампа других карт у него нет. Что есть российская армия сегодня, вторая по силе в мире, как мы это слышали до 2022 года, мы это все наблюдаем уже пятый год. Насколько она сильна, насколько она что-то может, ничего не может. Да, мне кажется, что и с «Сарматом» тоже, наверное, это успешное испытание, но опять-таки, если эта ракета будет лететь куда-то, то она может и не долететь. Все в России делается через одно место, как известно. Трудно себе представить, что столько лет строили-строили и, наконец, построили, как по тому анекдоту. А что построили, это не взлетает, это не летит. Как, кстати, буквально очень кратко характеризуют встречу Трампа и Си Цзиньпина, там основная тема, в общем-то, была Тайвань. В коммюнике, в общении с журналистами особенно тема Ирана не проговаривалась, хотя в общении между Трампом и Си Цзиньпином, видимо, это была одна из главных тем. Торговля и Иран. Вполне вероятно, еще и война в Украине, так что Россия тоже, естественно, не могла быть не упомянута, но не в связи с ракетой «Сармат». Несколько слов, как это все характеризует. Ведь действительно, встретились два взрослых дяди, а как-то вот этого ребенка не замечают.
1: А, знаете, пока особых заголовков таких и нет. Вот если посмотреть на новостные агрегаторы сегодняшнего дня, то Володин из «Единой России» обещает привлечь к ответственности уехавших из России новые уполномоченные по правам человека, совершенно жуткая женщина по фамилии Лантратова. Вот об этом пишут. А о встрече Трампа и товарища Си пока не очень, я думаю, ждут, какие будут результаты. Если возникнет опасение, что происходит какое-то сближение Китая и Соединенных Штатов, то запаникуют. Если Трамп как бы обозначит свое нежелание защищать Тайвань, то порадуются, да, раз Тайвань бросил, то и всех остальных бросит. В общем, пока выжидают российские пропагандисты. У меня такое впечатление.
0: Правящая в России «Единая Россия» партия в год выборов неожиданно забеспокоилась из-за цензуры. Мы с вами эту тему неоднократно уже поднимали. «Единая Россия» считает неоправданными и чрезмерными, представить трудно, возникшие практики маркировки и отмены ряда литературных, музыкальных и кинопроизведений. Ну, по крайней мере, об этом 12 мая сообщил член Генсовета партии, заместитель гендиректора ВГТРК Евгений Поддубный. Давайте немножко об этом поговорим.
1: Ну, знаете, если бы я был склонен к конспирологии, я бы здесь увидел вообще такую постепенно развивающуюся политическую и предвыборную схему. То есть Боня, про которую мы говорили, озвучивает некоторые неудовольствия. Соловьев, который делает все, что ему приказывают, сперва вроде поднимает шум, потом извиняется. Путин говорит о том, что не надо нам столько запретов. И вот теперь воплощение всего худшего, что есть в российской пропаганде, подобные еще с российского телевидения, вдруг тоже начинают говорить о том, что цензуры у нас как-то многовато. То есть вот внешне якобы такая смена имиджа. Мы уже все, что можно, запретили. Ну вот давайте теперь поиграем мы в либерализм в такой, но только на словах. Потому что вот скажем, что не надо делать, не надо вот запрещать, не надо ставить какую-то маркировку, что в книжках упоминаются наркотические вещества и так далее. Но при этом дальше слов-то дело не идет. И более того, смысл в том, что вот все эти запреты и ограничения, они, если и должны, хотя этого не похоже, ослабевать, то только в отношении тех, кто к режиму-то лоялен или кто уже умер благополучно. А вот те, кто режимом-то недоволен, те, кто уехал по тем или иным причинам и критикует режим с безопасного расстояния, правильно делать. То, что вот как-то к ним надо смягчать цензурные меры, об этом ни слова. То есть умер кто-то там давным-давно, ну давайте не будем его книжки трогать, не будем их изымать, не будем на них ставить маркировку, что там упоминаются наркотики. А вот с Остером и ему подобными, про них тут ничего не говорится, поэтому у нас цензура тоже, и как у Оруэлла, все животные равны, но некоторые равны больше. Поэтому для кого-то цензуру мы, может, и отменим, но точно не для врагов режима.
0: Ну, вот я посмотрел, среди платформ и издательств, разместивших такие предупреждения, о которых вы говорите, называются «Литрес», «Озон» и «Аст». А вот книги – это просто удивительно. «Крокодил Гена и Чебурашка» Эдуарда Успенского, «Волшебник изумрудного города» Александр Волков, «Старик Хоттабыч» Лазаря Лагина, «Три поросенка» Сергея Михалкова, «Сказки» Корнея Чуковского, «Приключения Незнайки» Николая Носова и «По щучьему велению». Есть и книги иностранных авторов. Это «Толкин», «Хоббит» или «Толкин». туда и обратно. «Остров сокровищ» Стивенсона. «Приключения Тома Сойера» Твена. «Питер Пен» Джеймса Мэтью Барри. Ну вот, предположительно, основанием для маркировки стало упоминание волшебных зелий в этих сказках. Сказки мешают нынешнему режиму. Я, кстати, напомню, что некоторое время назад запрещенным была отнесена фамилия Дениса Драгунского, поскольку в фамилии Драгунский там сходство с английским словом «drug», обозначающим наркотики. Ну вот до такого маразма доходит сегодняшняя Россия. А «Единая Россия», получается, выступает как хороший, то есть плохой следователь и хороший следователь. Плохой полицейский и хороший полицейский. Те, кто все это запрещает, те, кто эти предупреждения обязывает наклеивать на книги, я так понимаю, так это и происходит, прямо на обложку наклеено, что вот, значит, в этой книге там наркотики, в этой книге секс, в этой книге ЛГБТ+, и так далее. Эту книгу лучше не читать тем, кому до 18. Я так понимаю, что это плохие полицейские, а «Единая Россия» – это хорошие полицейские.
1: Да, именно так, что вот какие-то там вообще непонятные продавцы вот творят такие безобразия, а «Единая Россия» им грозит пальцем.
0: Как, это было? Опять, как это было? Перегибы на местах, да? Перегибы да. На местах наблюдаются.
1: Но тоже заметьте, вот все авторы, кого перечислили, ну, помимо того, что это авторы детской литературы, на которой выросли многие поколения и в Советском Союзе, и за его пределами, но это все авторы, которые умерли, и которые про современный режим ничего, естественно, сказать не могут. Поэтому за них «Единая Россия» может заступиться, да, тут такую...

0: чтобы не допустить распространения недостоверной информации. Дрон взрывается где-то в Туапсе, в Новороссийске, где угодно, в каком-то городе. Горит НПЗ. Если вы это снимаете, вы можете сесть в тюрьму, насколько я понимаю.
1: Ну, пока о штрафе речь идет, ну, а там повторное нарушение, по-моему, да, и до тюрьмы речь, это дело дойдет. Ну, в России, как вы знаете, сейчас есть два вида информации. Это официальная и ложная. То есть вот все, что не одобрено официальными источниками, это все неправда. Все, что вне пределов источников, одобренных Роскомнадзором, это все происки западных спецслужб и все в этом духе. И то, что кто-то имеет наглость снимать и выкладывать данные об атаках дронов, об их последствиях, ну как, это, конечно, возмутительно. У нас, как известно, все дроны сбиваются на подлетах, и когда они в кого-то попадают, ну, это крайне редко, это все случайности, а в основном у нас все замечательно. Поэтому взять данные об атаках дронов под контроль информационный, ну, конечно же, власти просто обязаны были это сделать, и тут скорее удивляет, чего они ждали. Ну, может, ждали, да, 9 мая, когда можно было на эти атаки дронов свалить все, что угодно. А теперь, да, парад прошел, и сразу же после него, да, все данные о дронах в Москве запрещено публиковать. То есть там даже такая формулировка – до официальной информации. То есть если прошла официальная информация, что да, атака дронов была, после этого вы можете опубликовать свои материалы. Если вы это публикуете до официальных данных или вместо них, вот тогда от 3 до 5 тысяч штраф, а потом и да, до тюрьмы может дойти.
0: Но так вместо них означает, что вы свое публиковать не можете?
1: Абсолютно. Нет, вы можете только после официальной информации. Вот наша информация была атака дронов сегодня в 10 утра. Вы можете после этого свои данные опубликовать. Вот только в этом случае.
0: Я думаю, что мы с вами ошибаемся. Я смотрю издание «Фонтанка», довольно популярное. Там говорится о том, что запреты на публикацию фото и видео последствий атак украинских беспилотников уже действует во множестве регионов уже действует, и «Фонтанка» называет, что их более 30. 30 регионов, более 30 регионов России, где публикация подобной информации запрещена. Там штрафы до 200 тысяч долларов, рублей. Но это, по-моему, это серьезные деньги для 200 тысяч рублей. Это, наверное, немалые деньги для россиянина.
1: Ну да, средняя зарплата сколько там, 50-60 тысяч, вот вы считаете.
0: Да, то есть это такой удар, человек задумается. Ну а если не задумался, то ему грозит такой штраф. Пока. Я думаю, что штраф – это первый этап. Буквально у нас несколько минут осталось. Иван, укрепляется всесилие мессенджера «Макс». Операторы связи «Билайн», «МТС», «Мегафон» и «Т2» подписали стратегические соглашения, как сказано, с «Макс» о технологическом взаимодействии, включая использование платформы для доставки сервисных сообщений. Ну, все обязаны будут, видимо, загружать «Макс» и только по нему и работать, чтобы быть под контролем, естественно, специальных служб.
1: Да, здесь тоже много, как опять в России, взаимоисключающих данных. В принципе, речь идет о том, что вот когда вам надо, ну, если вы живете в России, там, зайти на какой-то сайт определенный, на какой-то на банковский сайт, вам вот должно прийти какой-то код в форме СМС. А теперь разговор идет о том, чтобы все вот эти вот коды, они приходили не через СМС, а только в МАКС. И чтобы МАКС у вас постоянно работал, другими словами. И хотя уже полным-полно данных о том, что МАКС он легко взламывается, что там мошенников чуть ли не больше, чем в Телеграме, но это никого не волнует. Пока говорят, что будет и СМС, и подтверждение в МАКСе, но уже, естественно, ходят разговоры, что СМС будут с конца года вытесняться, и если вы хотите вот куда-то там зарегистрироваться, куда-то пройти, что-то снять деньги даже в конце концов, все коды подтверждения только через МАКС будут идти.

0: Насколько это действительно будет работать? В России очень много людей, которые по разным причинам вообще пользуются только кнопочными телефонами. Ну вот как это будет работать, пока сложно сказать, но курс на то, что Макс, вот это все, ну точно как оруэлловские, помните, телескрины, которые везде за вами следят. Вот Макс будет абсолютно оруэлловским достижением, если можно это таким словом назвать.
1: Мы сейчас показывали видеоролик на эту тему, там написано «The FSB in your phone». ФСБ в вашем телефоне. Это однозначная формула того, что происходит.
0: Да, более того, это опять слух, и я не могу, естественно, его власти всячески опровергают, но они очень упорные, что в самом-то ФСБ и в силовых структурах Макс запрещен. Опять, я это не могу вам подтвердить никак. Но такие слухи, а знаете, в России слухи, они часто большая правда, чем то, что рассказывается в новостях, что он настолько ненадежен, что в силовых структурах его вроде как запрещают. Может, это и неправда, конечно же. Но людям его навязывают в обязательном порядке, что у Макса все, вся ваша жизнь должна быть в Максе.
1: Он еще, насколько я понимаю, неудобен. Я смотрел на стриминге какие-то ролики, где бизнесмены говорили о том, что они через Макс очень сложно им общаться с клиентом. Там нужно подтверждение того, что этот клиент тебе ответит и так далее. Нужно провести какие-то операции перед тем, как ты должен получить ответ от клиента. Потом опять написать и так далее. Какие-то промежуточные существуют фазы, которые затрудняют общение, затрудняют ведение бизнеса. И бизнесмены говорят, что вообще это кошмар. Вот это вот российское ноу-хау, оно просто не работает нормально.
0: Да, и такого я тоже много слышал, но естественно, что подобное я сам пока им не пользуюсь, сразу говорю, поэтому мне трудно судить, я от него пока уворачиваюсь. Ну, не знаю, сколько мне еще удастся это делать, учитывая его повсеместное проникновение. Но я ни одного положительного отзыва от знакомых, кто вынужден им пользоваться по работе или еще как-то, про Макс не слышал. Даже если мы оставим в стороне политические и прочие соображения, то чисто с технической стороны я слышу только отрицательные отзывы.
1: Время, Иван, подошло к концу. Я благодарю вас за информацию и комментарии. Прощаюсь с вами до следующего эфира. Всего доброго.
0: До встречи.
2: Друзья, вас поздравляет с праздниками Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке центр Кнессет. И приглашает на день открытых дверей 19 мая, в день, когда центр празднует свое 14-летие. Телефон 718-975-3322. Центр расположен на Первом Брайтоне. Здесь празднично и радостно благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. В арт-студии вы научитесь писать картины, создавать из подручных предметов предметы искусства, от спорта до интеллектуальных игр, от концертов каждый день до своего музыкального театра, от океана два шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Полное сопровождение социального работника, ну и, конечно, конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. Напомню, 19 мая встретимся в центре Кнессет. Регистрация по телефону обязательно. Звоните сегодня. Телефон 718-975-3322. 975-3322. Вы можете выбрать смену. Первая смена или вторая смена по вашему выбору. Напомню, что вас ждет праздничный обед и праздничный концерт. Звоните 718-975-3322. Кнессет находится на Первом Брайтоне. Найти несложно. Новый сезон в центре Кнессет 2026 – это лучшее предложение в городе.
3: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610. Не улыбка, без сомнения. Отбросьте! бросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Франца Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Прицкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из Нормы, Сомнамбулы, Пуритан в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте театр.com.
1: Слушайте нас в интернете www.davidsonradio.com.

0: На связи наш израильский корреспондент Александр Майстровой. Александр, приветствую вас.
1: Приветствую, Геннадий. Добрый день.
0: Александр, в продолжение вчерашней темы. Давайте с этого начнем. Израиль подает в суд на газету «Нью-Йорк Таймс». Мы вчера говорили о том, что там в разделе «Opinion», «Мнение», было опубликовано мнение журналиста, явно понятных убеждений, о том, что палестинцев пытают в Израиле, причем там доходит до какого-то совершенно уже ужасных вещей. Но это чтобы запомнилось, когда такие существуют данные, факты какие-то, они запоминаются. Собаки насилуют палестинцев, палестинских женщин, видимо, и так далее. Израильские служебные собаки. Я это специально говорю, потому что я еще раз хочу сказать, вот такие наветы, они должны оставаться в голове. Вот когда такая деталь существует, люди, боже мой, какой Израиль кошмарный, какие евреи невыносимые. И вот Израиль сообщает о том, что эта статья одна из самых чудовищных и искаженных лживых публикаций против государства Израиль в современной прессе. Заявление подчеркивается также, что материал вот этого журналиста Кристофа получил поддержку редакции «Нью-Йорк Таймс». Ну, понятно, это же opinion. Масса есть мнений, но почему-то редакция газеты «Нью-Йорк Таймс» выбрала это мнение для того, чтобы поместить его, напомню, 11 мая, накануне выпуска доклада 12 мая о том, как сексуальное насилие происходило после захвата Хамасом вот этих израильтян несчастных и вообще, что происходило 7 октября 2023 года, когда Хамас напал на Израиль. Это доклад, в котором, я напомню, 10 тысяч видео и фотосвидетельств, там сотни страниц, сотни опрошенных, пострадавших представители более 50 стран мира. То есть это серьезный доклад. То, о чем говорит Кристоф, основано на какой-то публикации организации явно антиизраильской, я ее называл. Она, кстати, сейчас, вот эта организация, и проводит различные вот эти митинги антиизраильские, антисемитские по Нью-Йорку, о котором мы тоже, они говорили, одна прошла на Парк-авеню, вторая прошла здесь у нас, в Мидвуде, в Бруклине. Причем, кого эта тема интересует, сегодня в получасовой программе моей дневной я подробно рассказываю о том, как это все происходило, основываясь на публикациях в «Нью-Йорк Пост», «NY One» и так далее, здесь у нас, в нашей прессе. Несколько слов об этом. На самом деле, то, что сделала «Нью-Йорк Таймс», это раньше называли наветами. Вот это как раз навет. Навет на евреев, на израильтян. Пьют кровь христианских младенцев. Собаки насилуют несчастных палестинцев. Вот такой кошмар происходит сегодня в нашей американской прессе леволиберальной.
1: Да, да, Геннадий, вы знаете, когда они говорят opinion, мнение, да, то это очень выборочное мнение, понимаете? Такое впечатление, что каждый может написать свое мнение. Но вот попробуем мы с вами, например, написать свое мнение правых взглядов в эту газету. Его даже близко не подпустят. Я помню, у нас был эксперт, действительно очень хороший эксперт, он умер сейчас, по Ближнему Востоку, специалист, исламист, Барри Рубинова звали. У него был блог, его печатали в Jerusalem Post, в частности, во многих изданиях, но в «Нью-Йорк Таймс» не подпускали. И он писал об этом. Несмотря на то, что я представлял факты, информацию, в «Нью-Йорк Таймс» меня отказывались печатать. Но вот мнение вот этого вот товарища печатают. Печатают. И посмотрите, еще интересно, Геннадий, вот если так приглядеться к общей картине, да, то мы увидим целую индустрию по распространению антисемитских, таких средневековых, абсолютных наветов. То есть, действительно, он ссылается на правозащитные организации. В частности, там есть некая организация Euromed Human Rights Monitor, которая собирает вот все эти данные. Там есть другие всевозможные организации. То есть, понимаете, как-то ссылаются на такие святые, сакральные вещи. Правозащитные организации. Как же можно не доверять этим организациям? Ведь они же действительно защищают права человека. И после этого, когда они ссылаются на эти организации, на родственников неких родственников и сами жертвы. То есть не подкопаешься. И после этого они предоставляют материал, который якобы объективен, независим и так далее, о том, что собаки насилуют, израильские собаки насилуют палестинских детей, женщин и так далее. То есть мы видим с вами прекрасно слаженную такую целенаправленную индустрию по разжиганию ненависти к евреям, которая очень похожа на та, которая была и при нацистах, и при Сталине, и при Средневековье. То есть, да, какие-то разные инстанции, институции, они предоставляют якобы объективный материал, что евреи убивают детей, евреи сжигают церкви, евреи там насилуют, не знаю, женщин и так далее. После этого все это публикуется как вполне на ведущей странице, как вполне объективная и законная информация. Ну вот посмотрим, сейчас правительство Израиля, они готовят иск о клевете против Нью-Йорк Таймс. Ну, Нью-Йорк Таймс, надо сказать, она отличается, честно говоря, отличается своей настолько злобной антиизраильской позицией, и все ее журналисты, включая Томаса Фридмана и так далее, что это просто стало, ну, просто чисто антисемитская газета стала, по сути дела. Вот, и печатать такие наветы, конечно, это низшая степень падения. Это то, что называется, со дна постучали. Но я надеюсь, что удастся выиграть этот иск, потому что хоть как-то, знаете, такие вещи надо наказывать длинным рублем.
0: Обратите внимание, что все это действует по одной и той же схеме. Главное – это оклеветать. А евреи сегодня – это нацисты. Нацисты. Трудно себе представить. Евреи – это сионистский режим, это геноцид несчастных палестинцев. Евреи должны вернуть землю палестинцам. Оказывается, это их земля. Я вам рассказывал, я встречался здесь с журналисткой, которая говорит, что ну как, это же земля, она называлась Палестина еще 3000 лет назад. Но совершенно представления не имеет человек, который называет себя журналистом, о том, какие народы жили на земле, да, которая называлась Палестиной. Но там не было никаких палестинцев. Вот в чем все дело. Они появились, как мы знаем, в 70-е годы, благодаря Суслову, который все это изобрел в Кремле. Палестинский народ появился. Ему 50 лет, этому палестинскому народу, который был создан для того, чтобы заняться уничтожением Израиля. Это еще была навязана одна проблема государству Израиль. Я, кстати, сегодня поместил замечательную статью Вуди Аллена, которому 90 лет, поместил в свой Фейсбук. Если кого-то интересует, вы идите на мой Фейсбук, Геннадий Кацов, Дженни Кацов, пишется все это латинскими буквами. И там вот эта статья. И он заканчивает свою статью, он говорит, что... Если завтра кто-то снова придет к синагоге с криками про смерть сионистам, я выйду. Не потому, что я храбрый. Я человек, который однажды потерял сознание во время анализа крови. Но потому, что евреи слишком много раз надеялись, что безумие пройдет само. Оно никогда не проходит само. Оно просто надевает костюм, поступает в университет и заводит аккаунт в ТикТок. Это, к сожалению, то, что мы сегодня имеем. И я должен опять-таки провести параллель. Мы говорили с вами о том, что да, технологии вот всего этого одинаковые. Вы обратите внимание, какая травля идет по отношению к Трампу. Ведь он тоже нацист, он педофил, он преступник и так далее. Навешиваются ярлыки, и потом кто-то идет его убивать. Потому что есть немало людей с определенным состоянием психики, которые не выдерживают этот натиск, эти наветы, и идут убивать евреев, и идут убивать Трампа. Это все одна и та же свора, которая действует по одним и тем же лекалам. Александр.
1: Безусловно, Геннадий. И посмотрите, это очень хорошо, увы, то, что мы вчера говорили с вами, очень хорошо действует на молодое, особенно поколение, абсолютно невежественное. То есть, ну, для нас это покажется смешно, но сегодня среди значительной части молодежи, я читал опросы, я не верю, что Иисус Христос, он палестинец. Понимаете? Ну, ну даже трудно это комментировать, но это факт. Они верят в это. То есть феномен и вся вот эта вот злоба, она исходит сегодня в основном на 90% из левых. Левые носители сегодня вот воплощение всей этой злобной мифологии. Любой, действительно, кто выступает против их идей, он немедленно называется расистом, фашистом, белым супрематистом и так далее. Немедленно ярлык. И, как говорится, дальше уже орг-выводы должны следовать.
0: Я вам скажу, все-таки это в определенном смысле большая удача, что все эти несчастья происходят при президенте, который является и другом Израиля, и у него дочка прошла гиюр, при президенте Трампе.
1: Безусловно.
0: Можете себе представить, если бы президента была Камала Харрис, антисемитка?
1: Безусловно.
0: Мы должны понять. Нет. Она выступает против Израиля и против евреев. Вот если бы она была, что бы здесь творилось, если бы в 24-м году победила вот эта вот парочка, Камала Харрис и Тим Олдс?
1: Вы знаете, Геннадий, я помню, что Трамп дважды сказал. Один раз в 19-м году, другой раз, вот если я не ошибаюсь, может быть, в 23-м или 24-м, могу напутать, о том, что если бы я не пришел к власти, Израиля могло бы уже не быть. Но мне показались тогда эти слова, ну, мягко говоря, натянутыми. Ну, почему развитое государство, высокотехнологичное, мощная армия, сильная промышленность, ну, почему Израиля должно было не быть? Но если мы посмотрим вот эту травлю, которая ведется всей этой оголтелой глобалистской публикой, и если бы действительно пришла Камала Харрис со всеми своими друзьями, и сподвижниками, то да, это был бы такой натиск, что я не уверен, честно говоря, что Израиль бы просто устоял, потому что Израиль бы связали руки, зашельмовали, заклеветали, и кто знает, даже если бы и остался существовать, то в таком состоянии, что был бы абсолютно беспомощен.
0: Когда мы говорим Ленин, мы подразумеваем партия, когда мы говорим партия, мы подразумеваем Ленин, когда мы говорим Камала Харрис, мы подразумеваем демократическую партию. Оттуда, конечно, уходят, конечно. Оттуда уходят люди. Я вчера только говорил. Члены демократической партии покидают эту партию, потому что они считают эту партию антисемитской. Это очень важно запомнить. Конечно. Тем, кто пойдет голосовать. И в 26-м году, и в 28-м. Вы голосуете за партию.
1: Геннадий. Да. Я прерываю вас, извините. Но я прочитал здесь сообщение, но я не знаю, так ли это, но сообщение было. О том, что Ник Фуэнтис, вот тот самый Ник Фуэнтис, отъявленный антисемит, действительно расист. Не псевдорасист, а настоящий расист. Со своими теориями заговора, что евреи оккупировали все, значит, Вашингтон и Белый дом и так далее. Он перебросился к демократам, и сегодня он уже часть демократического движения. То есть вот эти люди вместе с такими, как Мамдани, вместе с такими, как Сквад, вот это будущее, настоящее даже, я сказал, демократической партии Соединенных.
0: А представьте себе, как бы нам здесь в Нью-Йорке жилось при нынешнем мэре, если бы президентом была бы Камала Харрис. Все-таки президент Трамп, он сдерживает этого антисемита, Захрана Мамдани, который ни в коем случае не осудил пропалестинцев. Вот эти вот действия, там же женщину-еврейку таскали за волосы, стробоскопом в глаз парню-подростку светили. Они же чувствуют себя безнаказанными, потому что полиция арестовала двух произраильских активистов, которые бросили там яблоко в этих палестинцев. Вот произраильские активисты, их нужно арестовывать. Ну, скажу, для баланса были арестованы и два пропалестинских активиста. Но полиция же, она не вмешивается. Полиция, она заграждается. Им дан приказ ни в коем случае никого не арестовывать. Это же свобода слова. Это то, чем они апеллируют.
1: Конечно.
0: У нас же свобода.
1: И это то же самое, Геннадий, обратите внимание, повсюду. В Англии, Канаде, Австралии. Те, кто с израильским флагом, их арестовывают. Те, кто визжат, орут, беснуются с палестинскими флагами, это свобода слова. Левый и ислам, они вместе. Говорим левые, вот то же самое, как вы сказали с Лениным, демократической партии. Левые – это ислам, ислам – это левые. Они столкнутся, схлестнутся между собой, но на сегодняшний день они союзники.
0: Единственное, что я должен добавить, это то, что у нас сейчас сформированы уже отряды быстрого реагирования еврейские. Я беседовал, причем они все зарегистрированы при полиции нью-йоркской. быстрота действий по звонку, по сообщению, через 3 минуты они уже на месте. Они в разных районах находятся. Я говорю сейчас о Бруклине, уже такое создается и в Манхэттене. Буквально 2 недели назад я был на митинге, на котором обо всем этом рассказывали. У них вот такие тоже, похожие на полицейские бэджи, они похожи. Вот, и там сказано, что это внутренние какие-то силы реагирования. Кстати, Давид Ройтман, он выходит периодически у меня в программе «Пресс-клуб». Он постоянно живет в Иерусалиме сейчас. У него есть квартира и здесь, в Нью-Йорке. Он создал вот такую команду. У них свой штаб. Они уже, по-моему, даже получают дотацию от государства по быстрому реагированию. Если в их район, к их дому подходят вот такие вот бандиты, которых мы видели здесь 2 дня назад на «Эвеню Л», вот здесь у нас, в Мидвуде, то они будут реагировать на это. Это бывшие спецназовцы, бывшие военнослужащие израильской армии. Вот они создали такой отряд, который сегодня является, насколько я понимаю, один из самых таких эмблематичных. То есть на него равняются. Такие отряды создаются в разных городах Израиля и у нас здесь, в Нью-Йорке. Не знаю по поводу других американских городов, но в Нью-Йорке такие уже команды. Это несколько организаций. Они организованы очень хорошо, по военному принципу. Те, кто тоже бывшие военнослужащие американской армии, израильской армии, здесь живет немало израильтян, евреи, которые сюда приехали и из Советского Союза, в частности, и из России, и из разных стран постсоветского пространства, все они организуются, Вот кто идет туда, кто знает об этих организациях, они готовы защищать свой дом и нас с вами. От всей этой нечисти.
1: Геннадий, это действительно прекрасные новости, на самом деле прекрасные. Но понимаете, в чем парадокс, печальный парадокс, что государство, в принципе, в нормальной демократической стране, только государство имеет право на применение силы. Закон и порядок при демократии – это основополагающая ценность. И если государство самоустраняется, конечно, хорошо, когда есть отряды самообороны, но это значит, что демократия не функционирует. Левые уничтожают своими руками демократию, при этом крича, что они защищают демократию. У нас это в Израиле видно невооруженным взглядом.
0: Конечно, они защищают. Куда дальше идти, если мэр города Нью-Йорка говорит о том, что нужно сокращать количество полицейских? Очень конечно. Много у нас полицейских.
1: Прекратить финансирование полицейских, связать полицейским руки, выпустить преступников из тюрем, дать преступникам возможность воровать, грабить, убивать, а потом удивляться, почему у нас большая преступность и люди уезжают. Но это левые, ничего не сделают.
0: Мэр, он пытается усидеть на двух стульях, он прекрасно понимает, что против него не только критика, будут подавать уже и судебные тяжбы будут против него. Он говорит о том, что он осуждает антисемитизм, он осуждает, но при этом он ни в коем случае не критикует вот эту всю палестинскую сволочь. Вот он пропалестинскую, он ее не критикует. Вот эти вот все офигевшие совершенно, они выходят, я не знаю, такое впечатление, что они на наркотиках, они невменяемые эти люди. Они просто вполне невменяемые. Возможно, они орут, они пытаются драться. Полицейские устанавливают кордон, не дают им. Но если дать им возможность, да, наверное, там, я не удивлюсь, если при них там есть какая-нибудь арматура там металлическая и так далее, они бы убивали.
1: Конечно, безусловно, они и убивают. Посмотрите, что происходит в Англии. Чуть ли не каждый день, каждую неделю там очередное покушение, нападение на евреев, убийство. Идем к этому семимильными шагами.
0: Будем этому сопротивляться. Александр, время подошло к концу. Я благодарю вас за информацию и комментарии. За эту беседу, прежде всего, благодарю, поскольку мы с вами in the same boat, то, что называется, мы с нами, в одной лодке. Это общая беда и в Израиле, и не только в Соединенных Штатах, и не только в Великобритании. Прощаюсь с вами до следующего эфира.
1: И многие отказываются это понять и увидеть реальность, Геннадий. Вот что ужасно.
2: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. специально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
3: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
6: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Нью-Йорке полдень. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Дональд Трамп может объявить о новой серии помилований либо в день своего 80-летия 14 июня, либо 4 июля, пишет Wall Street Journal. С начала второго срока президент уже выдал рекордное число помилований. Первый день после возвращения в Белый дом он помиловал более 1500 участников штурма Капитолия. Позже Трамп помиловал как минимум 11 бывших конгрессменов и около 80 человек, участвовавших в попытках отменить результаты выборов 2020 года. Другие помилования получили фигуранты дела о коррупции и финансовом мошенничестве. Часть республиканцев опасается, что новая волна помилований ударит по партии перед промежуточными выборами. На Статен-Айленде NYPD при помощи бульдозера раздавило 200 нелегальных мопедов и скутеров. Под пресс отправили технику без регистрации, страховки и с фальшивыми номерами. Комиссар полиции Джессика Тиш и глава Бора Вита Фасела лично присутствовали при работе техники, которая превратила средство передвижения в груду металлолома. Тиш заявила, что полиция будет и дальше убирать такой транспорт с улиц города. Владельцев нелегальных мопедов предупредили, их байки могут закончить точно так же. Президент Украины Владимир Зеленский поручил военным подготовить ответ на масштабные атаки армии РФ по украинским городам, случившиеся после завершения трехдневного перемирия. Заслуженная артистка Ольга Васильева назвала фейком информацию о том, что она якобы обратилась в Госдуму с просьбой позволить ей и ее мужу, народному артисту Дмитрию Назарову, вернуться в Россию. Сегодня утром близкий к силовикам телеграм-канал Мэш опубликовал покаянное письмо, якобы написанное Васильевой. В нем говорится, что Назаров за годы своего вынужденного отсутствия не поддался давлению так называемой оппозиционной среды в изгнании, не делал оппозиционных заявлений и не финансировал ВСУ. Это цитата. «Сегодня мой муж хочет вернуться домой, жить и работать в Москве», упоминалось в документе. В комментарии к каналу «Дождь» Васильева назвала публикацию фейком. После отъезда из России Назаров и Васильева живут в собственной квартире в Каннах.
0: Погода на Дэвидсон Радио.
2: В Нью-Йорке пасмурно. Днем воздух прогреется до 65 градусов по Фаренгейту, плюс 18 градусов по Цельсию. Относительная влажность воздуха 87%.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Добрый день, здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Лев Кацин, и я рад начать нашу с вами передачу «Диалоги о вечном». Я рад приветствовать вас из замечательной студии в самом центре Иерусалима. Она обладает замечательным таким названием, ивритским «Амира». И сегодня мы говорим с человеком, который создал эту замечательную студию и который поделится с нами своим жизненным путем.
1: В Израиле война. Многие напуганы. Многие находятся в непосредственной зоне обстрела. Многие потеряли близких, либо обеспокоены за своих мужей, детей, отцов, которые ушли на фронт. Как с этим жить? Как не впасть в депрессию и сохранить присутствие духа? Есть один важный инструмент, который нам подарила сама жизнь. Это рутина, привычный распорядок. Когда я служил в армии, мне было непонятно, почему, вернувшись с ночного боевого задания, уставшие солдаты, вместо того, чтобы пойти спать, должны заниматься тем, что они чистят ботинки, бреются и убирают территорию. В обычные дни меня особо рады рутины. По скучному предсказуемому распорядку. Но в условиях стресса и неизвестности рутинные ритуалы наполняют нашу жизнь уверенностью и стабилизируют психику. В это непростое время постарайтесь создать себе насыщенный режим дня. Просыпайтесь рано, занимайтесь спортом, учитесь, развивайтесь, занимайтесь с детьми. Если умеете молиться, молитесь. Главное, наполняйте день продуктивными делами и придерживайтесь четкого графика. Даже запланированный звонок поддержки другу может принести большую пользу сегодня. Удачи, Израиль! Мы вместе, мы на стороне добра, и мы победим.
0: Итак, гостем нашей программы сегодня, и одновременно я гость в этой студии, является раввин Беньямин Молодой. Приветствую вас.
2: Шалом алейхем, шалом алейхем.
0: Алейхем шалом. Беньямин, очень рад вас видеть в вашей студии. И слово «амира», что это означает?
2: Я долго думал о том, вообще, как назвать студию, когда мы сделали, и вообще для чего я создаю эту студию. И основная мысль была в том, что мы говорим, что человек определяется в Торе как говорящий, да, медабер, но также осуществляющий, потому что слово давар, да, это какая-то это вещь. И, на мой взгляд, это самый главный глагол, который определяет человека. В каждом человеке, помимо всего прочего, помимо того, что мы стремимся чего-то достичь в этой жизни, то мы должны что-то сказать. Каждый должен оставить свою, то, что называется на иврите амира, да, свое речение, свое какое-то повествование. И в принципе человек, проживая свою жизнь, он занимается рассказыванием своей истории. Да, то есть его идентичность, каждый задает вопросом, кто я, да, для чего в этот мир пришел. Каждый формулирует это по-разному, каждый определяет для себя другие ценности и цели. Но в конце концов мы все заняты одним и тем же. Мы говорим, рассказываем свою историю.
0: Потрясающая мысль. Я хочу помянуть три слова на иврите. Одно слово «амира», которое действительно скорее можно привести как речение, именно речь. Uh-huh. Другое слово «давар», которое тоже разговор, но в данном случае корнем является слово «вещь». Uh-huh. То есть это уже реализующийся в этом физическом мире разговор. Uh-huh. И третье слово «сипур» – рассказ, uh-huh. который связывает нас уже с предстоящим праздником Пейсах, главной заповедью которого является рассказ об исходе евреев из Египта. Да. И, может быть, говоря о творении мира из ничего, «Вайомер Ашем» и сказал Всевышний, да будет свет, и был свет. Ваша студия – это вот это первичное сказание речи, которое, может быть, даже является еще лишь мыслью, mm-hmm. еще не реализовано в этом мире. Но оно уже проецируется. Следующим этапом является Асерет Хадиброт. Uh-huh. Это 10 неправильно переводится заповедей. Но на самом деле это уже указание, как себя вести. Uh-huh. Это следующий этап. И последнее – Сипур. Это когда мы уже делимся своей историей, рассказываем. Рав Сакс, когда-то, который был благословенной памяти главным раввином Англии, он говорил, что вот, например, английская конституция – это просто свод законов, а вот американская конституция – это рассказ о том, как была создана страна, которая объединяет свой народ американский вокруг этого рассказа. Еврейский народ живет своим прошлым рассказом во имя будущего. Mm-hmm. Ибо народ без прошлого – это народ без будущего. Поэтому вы, рассказывая о своей студии, о силе слова, говорите о истории. Поэтому расскажите о своей истории. Это ваша личная история исхода. Откуда вы пришли в Израиль?
2: Я родился в Советском Союзе, в Украине, в городе Запорожье. И моя история прихода в Израиль, она на самом деле очень интересна в том плане, что я вначале переехал со своими родителями во Вьетнам. Да, когда мне было 14 лет, мой папа был инженер, и мы поехали после развала Союза, поехали во Вьетнам. И для меня это на контрасте с советским, вот, постсоветским пространством и так далее, для меня это очень было контрастирующее такое событие, потому что я вдруг открыл для себя, что есть совершенно другой мир, другие ценности. Там были буддисты, там были коммунисты еще. И вот они, и буддисты, и коммунисты, и все приезжие иностранцы, которые искали там духовность, они все в какой-то степени повлияли на меня. Да, я понял для себя, что мир ценностей, он очень сильно формирует и определяет, кем человек потом будет, как будут у него дети, как он будет жить, как качество жизни и так далее. И когда я закончил там школу, я учился там в школе...
0: В местной школе?
2: Ну, в школе при посольстве России я учился там.
0: Mm-hmm. И на русском языке?
2: На русском языке, да. Mm-hmm. Вот. И закончив школу, мне нужно было принимать решение, куда ехать учиться в высшее учебное заведение, но там я не хотел там оставаться учиться, и, понятное дело. Вот. И мне моя мама сказала, ты знаешь, ты можешь поехать в Израиль. Тогда, соответственно, еще не было интернета, ничего. Я зашел в библиотеку местную, открыл энциклопедию, почитал арабо-израильский конфликт. Это единственное, что было написано про Израиль в той местной библиотеке в энциклопедии. Вот. Но я почему-то подумал, что это интересно, да, что-то новое. И так я попал в Израиль. Первый день в Иерусалиме я уже был на Котеле. И этот колорит, да, когда попадаешь в Иерусалим, и ты видишь и людей в сюртуках, и людей в каких-то сережках, и расты, и то, и ты спрашиваешь, а кто же еврей? Кто же настоящий? Кто тот эталон, скажем, который называется нормативный еврей, да, мейнстрим, а кто остальные? Это уже какие-то отклонения от норм. И этот вопрос меня долго занимал. Да, потому что если я хотел понять, кто я еврей, да, то я должен понять, а кто же есть еврей. И только уже в университете, после армии, я здесь служил в армии тоже, три года служил здесь, потом пошел учиться масс-медиа, средства массовой информации. Меня очень интересовало слово, сила слова, да, пропаганда и все остальное. И я понял для себя, уже работая в рекламном агентстве, что можно силой слова можно делать все, что угодно. Можно повлиять на человека так, что он будет думать, что это его личное мнение, что это его личные чувства. Да? Вот мода – это явный пример. Человек может посмотреть на моду, допустим, 80-х годов, сказать, как они так одевались. А они все хотели, они думали, что это красиво. Их не убеждали на рациональном уровне. На эмоциональном уровне они понимали, что это классно. И меня это очень сильно напугало, как бы в каком-то смысле. Потому что как же я понимаю, что это мое? И на каком-то этапе я вдруг спросил себя, мне интересно понять, что такое вавилонское смешение, что там было, смешение языков. Я начал учить Тору.
0: И одну секундочку, один мгновение. Вы уже подошли к Торе, это потрясающе. Но вы из Запорожья.
2: Да.
0: И вы жили во Вьетнаме. А родители вам говорили, что вы еврей?
2: Ну, мне об этом впервые сказали в песочнице мои сверстники, которые меня таким образом пытались как бы обозвать. Я понял для себя, я еще не знал, что такое еврей. Мои родители очень часто скрывали, потому что дедушка поменял там фамилии, все что, ну, как бы фамилии не меняли, а имена поменяли. Вот. И мне еврей была созвучна с чем-то ефрейтор. Да, вот я слышал в фильмах про войну ефрейтор. Я даже не понял, что это. Я пришел вечером, маме сказал, мама, что такое еврей? Она мне сказала, вот мы евреи, та-та-та, 50, начнем рассказывать все.
0: И вот, например, когда мама вам говорит, слушай, а может, ты поедешь в Израиль? Это было как бы ты поедешь в нашу страну, к нашему народу? Ну, или просто это вот просто, тебе есть возможность посмотреть?
2: У меня в журнале было записано «еврей». Да? И пару раз были такие попытки. Ну, я был как бы ребенок такой уверенный в себе, поэтому меня никто не обижал. Но, по крайней мере, где-то за глаза я слышал, что используют обзывание «еврей». Кто-то где-то кому-то говорит, так, как бы, что это нелестное как бы, какое-то слово. Вот. И я особо не афишировал, что я еврей, да, я как внешне так не особо похожий, как бы, да, и так далее. Вот. Но маме сказала, вот есть такая возможность, ты же помнишь, что ты еврей, вот есть такая возможность. И это было в 10 классе, у меня был год еще на подумать.
0: Вы знали, что такое праздник Песах, вы знали, что такое Ханука?
2: Ничего не знал алифбет. Единственное, что знал у моей бабушки летом, когда я приезжал, были мацот. Нам из Израиля присылали мацот. И я ее кушал просто летом как печенье, это было мне классно, вкусно. Вот у нас есть такие особые печенья, которые... Это все, что я знал.
0: Мы с вами из одной школы, это все, что я тоже знал. Я не знал о празднике Песах, но бабушка не каждый раз, но приносила мацу, давала, говорила, вот евреи вышли из Египта. Это все. Я даже не знал, что есть такая еврейская религия, вообще понятия не имею.
2: Да, да.
0: Вы знали о том, что есть синагога, еврейская религия?
2: Ничего не знал, я впервые увидел вообще алифбет уже в аэропорту в Израиле.
0: То есть, подождите, когда вы говорите, я начал изучать Тору, вы просто говорите об этом как вот, я начал есть печенье.
2: Ну да.
0: То есть для человека, который с вашего, так сказать, пути, идет вашим путем, с чего вдруг начали изучать Тору?
2: Я еще, будучи во Вьетнаме, занимался практиками восточными, медитациями и так далее. И, в принципе, мой путь был духовности, он больше восточной такой философии.
0: Вот так.
2: И еще до приезда в Израиль.
0: Я должен сказать, что я тоже, я занимался кунг-фу, йогой, там, вот это вот, а некоторые там и другими. То есть, иначе говоря, мы искали Бога не там. Или мы искали какую-то духовность вообще.
2: Ну,
0: а
2: там,
0: потом
2: где
0: она
2: казалось,
0: приводилась...
2: что она может быть. Да? То есть мне было тяжело поверить, что вот во всех этих устоях и вот таких принципах что-то может быть живое, настоящее.
0: То есть даже ваш путь во Вьетнам, который кажется, ну как, чего взяли мальчика во Вьетнам, да? Он был частью важного, важной частью вашего пути. То есть очень может быть, если бы вы не были во Вьетнаме и не видели буддистов, то, может быть, вы не были бы сегодня раввином. Можно такую вещь сказать?
2: Безусловно.
0: Вы знаете, есть такая Halperin Optics. Знаете, оптика Halperina. Вы знаете, кто такой Halperin здесь? Знаете, кто он такой был?
2: Он раввин был тоже, да?
0: Я вам хочу сказать, что его отец приехал из Австрии сюда, и он был правой рукой Хазон Иша, великого раввина благословенной памяти, который строил город Бней-Брак. Его сын погрузился в martial arts, то есть боевое искусство, и стал одним из величайших чемпионов мира по martial arts. Величайшим. В какой-то момент он оказался в Японии. И он там участвовал в каких-то соревнованиях высшего класса и шел выступать. И он увидел сидящего где-то в стороне буддиста в молитве. И вдруг его ударило. А что я здесь делаю? И он вернулся в Израиль и начал изучать Тору. И написал «Атлас еврейской истории», исходя из источников еврейских. Когда я пришел к нему как известному человеку именно в области, так сказать, международного спорта с просьбой защитить узников Сиона. И тогда он мне рассказал свою историю, как, увидев однажды буддиста, он вернулся к своей Торе.
2: Да, это удивительно. Но вот я, у меня была похожая, наверное, история, потому что я, как ну, все дети постсоветского периода, вот 90-х годов, конечно, основная тема была это деньги, да, то есть как бы все ценности как бы
0: рухнули.
2: Тленны, да, все деньги, там, Голливуд и так далее нам транслировал. И попав во Вьетнам, я вдруг увидел, что есть другие какие-то, вообще другие нарративы, другая история. То есть есть люди, которые живут совершенно относительно бедно, но в то же время очень счастливые. И я для себя понял, что, конечно, основной момент – это счастье. Да? Счастье – это основная ценность, к которой нужно стремиться. И я для себя еще 17 лет, я понял, что мне важно… Ну, я думал, счастье равно удовольствие, да, в то время. Вот. Но я для себя понял, что мне нужно разобраться, как создать свою жизнь. Я хочу прожить жизнь хорошо, качественно, счастливо. И не буду идти за другими чужими идеалами. Там, ну, Советский Союз, он как бы оставил такой отпечаток некого недоверия как бы обществу. Да, и каким-то транслируем ценностям. Транслируем.
0: Что если на мгновение скажу как бы кадру стоп и спрошу, как же прожить жизнь счастливо?
2: Мой ответ, который я для себя нашел, что мы все ставим ставку определенную, да? То есть мы в конце концов сталкиваемся с тем, что мы приходим в этот мир, мы не знаем, что есть. И мы как в казино или как в фондовом рынке покупаем какую-то акцию, да, на какую ценность поставить. И я для себя, когда вот столкнулся с таким с пониманием, что я не могу точно знать, я могу только довериться какой-то идеологии, какой-то системе координат. Для меня ключевым моментом было то, что иудаизм, это, во-первых, методология, которая существует долгого времени без необходимости ее менять. Да? То есть были цивилизации, которые жили параллельно с иудаизмом, и они все, которые предлагали что-то очень новое, интересное, какой-то, да, какие-то авангардные вещи, и вдруг их потом они исчезли. А иудаизм продолжал идти спокойно, параллельно с ними и заполняя все свои потребности, да, семейные, бизнес, здоровье и так далее, закрывая все эти потребности, может быть, не очень фотогеничным, да, в каждый конкретный период времени, но, по крайней мере, эффективным. Это первый момент. И второй момент, что это методология моих предков. То есть, когда я выбираю, почему идти этой методикой, а не другой, Почему мне нужно верить? То есть, когда я выбираю иудаизм, я выбираю верить своим предкам. Это какие-то все-таки мои близкие люди. Даже не конкретно моему, допустим, папе или дедушке, которые коммунисты украли у них эту методику. Но, по крайней мере, это методика моей семьи. И это две ключевые косвенные такие причины, по которым я верю, да, в то, что эта методика поможет мне жить эффективно, качественно, достигать своих целей, быть счастливым. Но когда ты пробуешь, ты уже понимаешь результат, тогда уже легче.
0: Вы сказали изумительную, потрясающую, глубочайшую вещь, потому что на самом деле мы повторяем это трижды в день. Когда мы обращаемся в сторону Иерусалима, где бы мы ни были, или в сторону горы Сион, да, не Синай, Сион здесь, mm-hmm. в Иерусалиме, то мы говорим «Барух ата Ашем элокейну велоке авутейну». Благословен ты Всевышний, обращаясь к той духовной силе, Всевышний наш и Всевышний наших отцов. Угу. Вот именно эта мысль звучит. Это не мной изобретенная, мной лишь открытая духовность, да. А она передается из поколения в поколение. Но когда я вас спросил, и каков же рецепт счастья, вы ответили, вот это эффективный путь. Я понимаю, что он эффективный, сам факт, что мы с вами, евреи, разговариваем 3500 лет спустя, это ответ всем нашим врагам, угу. которых нет, а мы есть.
2: Да.
0: Но мне казалось, что ответ на это дал царь Давид. Вот, так сказать, град Давида недалеко от нас, здесь 15 минут ходьбы. Он сказал, служите Всевышнему с радостью. Если вы посвящаете свою жизнь служению Всевышнему, это означает служить его народу, служить его ценностям, служить своей семье. То есть вы стремитесь дать счастье другим, угу. тогда вы обретаете счастье. И добавил Виктор Фрэнкель в Освенциме. Он сказал в книге «Man's Search for Meaning», как она по-русски называется?
2: «Человек в поисках смысла».
0: Он сказал, что если человек посвящает себя поиску счастья, или по-английски это pursuit of happiness, это как бы основополагающая идея американского общества, его, так сказать, declaration of independence, что вот американское общество, оно, каждый человек имеет право стремиться к счастью. Виктор Фрэнкель говорит, человек, стремящийся к счастью, подобен тому, который хочет схватить бабочку или поймать бабочку. Чем скорее он хочет ее, и пытается ее захватить, тем скорее она улетает от него. Угу. Но если только вместо того, чтобы думать о своем счастье, он посвящает себя служению смыслу, который он для себя открывает, то есть служению другим людям, угу. небесам, тогда эта бабочка прилетает и неожиданно садится ему на плечо.
2: Да, это очень сильная вещь.
0: Возвращаясь к вашему пути, так вы начали изучать Тору.
2: Да.
0: Где, как и к чему это вас привело?
2: Ну, я, будучи студентом в Тель-Авиве, меня поразило, что в учебном заведении учат все, что угодно, кроме Торы. И я подумал, окей, да, что-то здесь не так. Да, то есть учили восточную философию, древнюю, греческую и так далее, но не Тору. И меня это очень сильно как бы... Ну, я чувствовал, что мне этого не хватает. Да? И я искал возможность найти какую-то мизгерет, какую-то структуру, где можно будет это учить. Меня интересовал в первую очередь момент такой, как бы, вот то, что я сказал, вавилонское смешение языков. Мне интересна была лингвистика и так далее. Вот. И я случайно, как случайности не бывает, да, увидел афишу. Это был Нефеш Иуди, вот известная здесь в Израиле такая организация студенческая, где приходят студенты, и, как они говорят, мы хотим познакомить вас с книгами, книжным шкафом, еврейским книжным шкафом. И я начал там учить Танах, Талмуд, меня очень это заинтересовало. Я почти сразу купил себе Мишнайот, Мишну, и начал учить просто сам собой каждый день. Не знаю, почему-то мне вот почувствовалось, что нужно учить Мишну. До сих пор я очень люблю учить Мишну, учу со своим папой теперь. И со своими детьми. И моя самая любимая такая вот как бы забава, да, это учить Мишну. Вот. Ну и так, и дальше уже как-то постепенно тфилин. То есть как бы я открывал для себя какой-то вот смысл, да, то есть через вот эту вот практику и, как мне, скажем так, те инструментарии, тот инструментарий, который у меня был до этого, в который там медитации и так далее, то есть я пытался как бы найти духовность и вкусить духовность в этих всех практиках еврейских. Да, и постепенно, это уже вопрос времени, как говорится.
0: Вы знаете, совершенно случайно я сегодня встречался с основателем организации, которую вы упомянули сейчас, «Нефеш Иуди», «Еврейская душа», с Равом Илани.
2: Да.
0: И мы обсуждали, как мы можем все-таки повернуть эту организацию в сторону молодежи русскоязычной здесь. И я, прежде всего, очень хотел бы, чтобы вы были частью этого проекта, потому что вы тот, который этот путь прошел, и кто, как не вы, может повести эту молодежь по пути, который вами уже был пройден.
2: Я с удовольствием.
0: Поэтому, прежде всего, вы нам очень-очень нужны.
2: Я здесь.
0: Ваша студия, которая делится вашими мыслями и мыслями других гостей, кто сюда приходит, это колоссальный инструментарий. Вы говорите о инструменте. Это инструмент слова, которым Всевышний сотворил мир и сотворил нас по образу и подобию своему, наделив нас способностью творить свой мир словом. Как называется ваша студия?
2: Амира.
0: Амира. Это то качество речи, которое обладает свойством творить. Поэтому хочу пожелать вам, чтобы ваши творческие силы продолжались.
1: Однажды летним днем в Нью-Йоркском центральном парке случайно встретились старый хамасник и молодой израильтянин. Израильтянин говорил по телефону на иврите, и хамасник услышал его язык и подошел. «Мне уже 70 лет», — сказал хамасник, — «но я уверен, что смогу победить тебя в забеге». Израильтянин взорвался от смеха. Ветеран спецподразделения десантных войск, спортсмен, марафонец, 24 года. «Как ты собираешься это сделать, старичок? Мне просто жалко тебя позорить», — сказал ему израильтянин. «Вот у меня есть друг из ООН», — указал хамасник на другого пожилого человека. «Он будет нашим судьей». Израильтянин согласился и спросил, какие будут условия соревнования. «А, это очень просто», — сказал представитель ООН. «Видишь то самое дерево в центре парка? Кто первый добежит до него? Кто ты побежит?» «Нет проблем», — сказал израильтянин и начал готовиться к старту. «Но прежде чем мы начнем забег», — сказал представитель ООН, «одень, пожалуйста, на свои ноги мешок для забега. Ты будешь делать его в мешке». «Как же я смогу бежать, если у меня ноги в мешке?» — удивился израильтянин. «Ну смотри, хамасник, ему уже 70 лет, он старый, беспомощный. Ты будешь прыгать в мешке, и таким образом ты дашь ему форму». «Окей», — сказал израильтянин и засунул свои ноги в мешок и приготовился к старту. «Подожди, подожди», — обратился представитель ООН к израильтянину. «Ты будешь делать этот забег задом наперед, спиной в цель, для того, чтобы это было совсем справедливо». Израильтянин возразил, но хамасник ехидно спросил, «Что, ты опасаешься, что какой-то старик тебя победит? Ах ты, старый хамасник, даже с ногами в мешке и прыгая задом наперед, я все равно выиграю это соревнование». Они стартанули. Хамасник не был слишком быстрым, но он все равно выиграл соревнование с израильтянином, который был в мешке и прыгал задом наперед. Израильтянин, весь в поту, задыхающийся, пришел к финишу, где увидел хамасника и представителя ООН, смеющимися и пожимающими руки. «Знаешь, почему ты проиграл Хабиби?» — насмехался хамасник. «Потому что ты меня обманул», — сказал израильтянин. «Нет», — сказал представитель ООН, — «потому что ты позволил нам создавать правила игры. Это самая большая ошибка, которую мы делаем каждый в своей личной борьбе против зла. И мы, как народ Израиля сегодня, что мы даем возможность злу устанавливать правила».
0: У нас буквально остается несколько минут. Расскажите нам все-таки о том, что ведь в какой-то момент вы поехали в Москву и преподавали Тору там. Расскажите пару слов.
2: Но дело в том, что на протяжении всего моего пути, когда я понял, что это истина, у меня был такой момент, что я всех хотел зажечь.
0: Да, этим хотел или хочу?
2: И хотел, и хочу, да. Но сейчас я немножко как бы понимаю, что иногда нужно молчание тоже инструмент, когда воздействие.

0: месяца как туристы, чтобы посмотреть, и потом должны были сделать документы, как бы остаться там, как трудовая виза и так далее. И просто закрыли этот локдаун, самолеты не летают, и вот так 3 года пробыли туристами. И улетали.
1: Ваше впечатление от города, в котором я родился, вырос.
0: Я очень люблю Москву. Как бы я до этого бывал в Москве, допустим, в 2004 году, в 2010, это была другая Москва. Но вот последний наш визит был очень приятно. В центре Москвы было очень спокойно, очень благоприятно для евреев. Я не знаю, как сейчас, но я надеюсь, что так же, но что-то мне говорит, что наверное, все-таки меняется не в лучшем направлении. По крайней мере, Хануку не дали зажигать последний раз. А до этого то есть мы шли в Шаббат, в Кипе. И все тебе говорят, даже бомжи на улице говорят тебе «Шаббат, шалом». И это удивительно. Да?
1: Почему же вы уехали?
0: Я уехал, ну, во-первых, потому что у меня началась война. У меня все мои родители тогда жили, и брат мой жили в Украине. И я планировал быстрее уехать, чтобы их тоже попытаться вывести.
1: Вот то, что были во Вьетнаме, это дало вам возможность начать ваш путь. А то, что были в Москве, это позволяет вам вдохновлять многочисленные группы учеников, которые сегодня приехали, студентов. Многие тысячи, на самом деле, если я не ошибаюсь, около 100 тысяч, а может быть даже более 100 тысяч приехали вот с момента начала войны. И они ищут своего пути, и они ищут своего наставника, человека, который мог бы повести их за собой, рассказать им о Израиле, и рассказать, как в Израиле строить жизнь, и при этом знать не только, где жить, а самое главное, во имя чего.
0: Спасибо большое.
2: Внимание! В Бруклине открылась новая клиника Wound Edge. Самый современный центр лечения всех видов ран и повреждений кожи. Язвы, пролежни, разрывы кожи, рваные раны, порезы, ожоги, укусы животных и насекомых, инфекционные раны и гематомы. Здесь вам помогут доктор Роман Зиндер, специалист по лечению ран. Заботится о каждом пациенте и подберет лечение, которое действительно помогает. Звоните 347-669-3535. Доктор Роман Зиндер. 347-669-3535. Wound Edge. Когда нужен профессионал.
3: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
4: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Новости,
7: аналитические передачи,
6: репортажи, мнения экспертов
7: и прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
6: RTN. Смотрите лучшее.
8: Слушайте нас в интернете
9: www.davidzonradio.com.
8: davidzonradio.com.
10: Я рад приветствовать вас, уважаемые, в Бруклине, город Нью-Йорк, в программе «У нас в Америке». С вами Ари Каган. Хотел бы вам рассказать о событиях минувшей недели. Сегодня хотел бы посвятить больше всего внимания своей передаче теме охраны общественной безопасности и тому, как власти города Нью-Йорка относятся к полиции, к преступникам, к борьбе с преступностью. деятельностью и к чему это приводит. Ну, не секрет, что у нас с 1 января мэром города Нью-Йорка вступил в должность социалист Захран Мамдани. И с первого дня своего вступления в должность он делает все возможное, чтобы угробить нашу с вами общественную безопасность. Единственный позитивный шаг, который он сделал в этом направлении, чтобы была позитивна борьба с преступностью, это он сохранил прежнего комиссара полиции Джесси Кутиш, но об этом я

0: расскажу позже. Но во всем остальном, например, он говорит, что так как у нас бюджетная проблема города Нью-Йорка, есть, не хватает денег в казне, хотя он сам создает нашей казне города постоянно большие проблемы, выдумывая новые должности, открывая новые отделы, которые никому не нужны, или выделяя ассигнования огромные на цели, которые тоже никто никогда не предлагал и не говорил. Он сказал, что нету денег на то, чтобы выпускать постоянно новых полицейских. И он сказал, что в ближайшие 4 года он не будет делать того, что было запланировано ранее. А ранее, если бы ничего не менялось бы, то в ближайшие 4 года из полицейской академии было бы такое количество выпускников, что количество полицейских в городе Нью-Йорке добавилось бы еще 5000 человек. Это не значит, что у нас бы увеличилось бы количество полицейских на 5 тысяч. Сегодня в городе Нью-Йорке 33 тысячи полицейских. И чтобы было понятно, ранее было 34-35. В период правления мэра Рудольфа Джулиани в 2000 году полицейский департамент насчитывал 40 тысяч полицейских. Ну, сегодня, ну, как минимум, даже по мнению не только предыдущего мэра, бывшего полицейского Эрика Адамса, но даже по мнению мэра Билла де Блазио, тоже социалиста, нужно было 35 тысяч полицейских. Так вот сейчас мэр Мамдани считает, что 33 тысячи это тоже с гаком, и что нужно даже и этих сокращать. И я вам скажу, каждый день я вижу на многих полицейских участках, хочется, что называется, очень, очень огорчительно, хочется даже плакать, что называется. Самые лучшие полицейские, те, кто давно служили в полиции, те, кто является гордостью нашего полицейского департамента, объявляют, что они уходят на пенсию, покидают ряды полиции. Некоторые даже не дожидаются пенсии, просто уходят и все. Либо уходят на работу в частный сектор, либо переезжают на Лонг-Айленд или в другие штаты уходят и устраиваются в правоохранительные органы, в другие. Но не хотят работать больше в департаменте полиции, потому что не видят поддержки властей города Нью-Йорка абсолютно. И те меры, которые принимает мэр, те заявления, которые он делает, например, когда он сказал после истории в Центральном парке, когда группа негодяев снежками со льдом в лицо бросали полицейским и в шею, и даже двое полицейских оказались потом в emergency room, в отделениях неотложной помощи, он сказал, ну вот детишки шалят, в снежки играют. То есть дал сигнал, что можно все что угодно бросать в полицейских, ничего вам за это быть не должно. Уже несколько раз наш мэр-социалист Захран Мамдани приезжал в больницы преступникам, которые совершали те или иные серьезные преступления, в том числе с ножами, например, с топорами, стреляли, приезжал к ним в больницу проверить их благополучие или состояние. Ни разу еще, подчеркиваю, ни разу еще нынешний мэр-социалист не приехал в больницу, в госпиталь ни к одному полицейскому, который был ранен, травмирован при выполнении своих прямых служебных обязанностей в защите населения столицы мира. Ни разу еще не приехал ни в больницу, ни к одному полицейскому. То есть он дает сигнал преступникам: я свой, делайте, что хотите, я за вас. А полиция – это зло. Но он как бы в лобовую так не говорит, но его поступки, его действия, его шаги, когда он начинает выступать в защиту тех, кого нужно осуждать, и осуждать тех, кого нужно защищать, сразу не оставляет сомнений, где находятся симпатии нынешнего мэра-социалиста. Симпатии его однозначно на стороне нарушителей закона, а не на стороне полицейских. И в этом плане у него постоянный какой-то конфликт возник с 1 января с новым спикером Горсовета Нью-Йорка Джули Менин. И Джули Менин, и Захран Мамдани официально члены демократической партии. Хотя Мамдани себя все время называет социалистом, но он говорит, что он демократик социалистов Америки, что он демократический социалист. Разницы никакой нет, он все равно социалист, он все равно считает, что богатые люди – это зло, правоохранительные организации – это зло, Израиль – это зло. Нужно всех впускать в Америку, никаких ограничений не должно быть, никого проверять не нужно, что не нужно никаких иммиграционных служб. Вообще, делайте, что хотите. Полная анархия. Анархия – мать порядку, как говорится, да? И все, кто дает, создает рабочие места, это как бы буржуазии, эксплуататоры трудового народа. Джули Менин, она тоже демократ. И она совсем не считается там каким-то очень консервативным человеком. Я с ней был в горсовете Нью-Йорка, работал. Но в сравнении с мэром Захраном Мамдани, она кажется очень даже умеренным демократом. Человеком, который есть хоть какой-то здравый смысл. Человек, который, например, она поддерживает государство Израиля. Она считает, что антисемитизм – это очень плохо. Что нужно создавать буферные зоны вокруг синагог. или там школ, вузов, чтобы прохамасовские демонстранты не, прямо на ступеньках там ни на кого не нападали. Она считает, что полиция просто необходима. Она считает, что нельзя повышать налоги на недвижимость, например. Когда мэр предложил повысить на 9,5% налоги на недвижимость в городе Нью-Йорке, Джули Мени сразу сказала, это no-brainer, абсолютно dead on arrival, как говорится. Такого в жизни не будет, мы за такое даже голосовать не будем. Иными словами, в сравнении с мэром Захраном Мамдани, Джули Мени представляется как человек здравого смысла и какой-то баланс. И опять же, это... Они оба члены демократической партии, они оба как бы сотрудничают, они оба как бы говорят, что вот поддерживают то, за что выступает демократическая партия. Но в то же самое время Джули Менин по ряду вопросов отличается от взглядов, по своим взглядам, по своим поступкам, по своим законопроектам, которые она поддерживает, отличается от мэра очень даже существенно. Вот мы дожили, когда даже... Любое deviation, отклонение от генеральной линии социалистов нужно только приветствовать. У нас сейчас даже не выбор между демократами и республиканцами получается в городе Нью-Йорке, а между ультралевыми социалистами и, скажем так, умеренными демократами. Поэтому хорошо, что Джули Менин является спикером Горсовета Нью-Йорка в этой истории. Она считает, что полиция необходима, что выпуски из полицейской академии необходимы, что преступников, особенно совершивших насильственное преступление, нужно сажать в тюрьму. Мне казалось, что это даже не должно обсуждаться, естественно. У нас сейчас новая теория получилась, как именно отчитываться о количестве совершенных преступлений. У нас по указанию мэра, он дал команду вот Джессике Тиш, главе, комиссару полицейского департамента, чтобы по-другому сообщали о статистике преступности. И благодаря этому у нас сглаживаются углы. Вот совершается преступление, например, раньше, вот за месяц отчет идет на общинных советах полицейских участков. Я на очень многих таких общинных советах был. И в Бруклине, и в Квинсе, и в Манхэттене присутствовал. Мне приходилось. И всегда говорили о тех преступлениях, которые были совершены в течение минувшего месяца, независимо от того, посадили ли преступника в тюрьму. Выглядели, вот были такие-то случаи ограблений, вот были такие-то случаи изнасилований, вот были такие-то случаи стрельбы, убийства, не дай бог, угона автомашин. Все казалось понятным. Программа называется «Компстат», то есть статистика преступности, введенная еще при мэре Джулиани и комиссаре полиции Уильяме Бреттоне в конце 90-х, в 2000 году. Это до сегодняшнего дня существует программа, называется «Компстат». Очень важная, популярная программа. Каждый месяц статистика преступности по каждому участку и по всему городу. Так вот, под руководством господина Мамдани эту статистику стали немножко подчищать. Во-первых, дали так закулисы, я так понимаю, команду, чтобы поменьше составляли рапорт отчетов о совершенных преступлениях. Любой ценой как бы отговаривать жертвы преступлений, чтобы они сообщали о том, что эти преступления были совершены. Но даже когда сообщают, и когда полиция выезжает, и что-то произошло, эти преступления очень часто пытаются датировать следующим месяцем, или даже, извините, следующим годом. Каким образом? Очень просто. Если преступление, еще преступника не арестовали, не поймали, не посадили, не было conviction, не было реального решения суда, осуждающего этого преступника, то можно отложить, можно реже сообщить, что это преступление было совершено. Особенно, когда речь идет о преступлениях на почве ненависти. Это уже принято решение. И с марта этого года сглаживают статистику преступления на почве ненависти. А ведь иначе просто захлестывало. Еще в январе, когда было, по-старому велась эта статистика, перебор был 182% рост числа преступлений на почве антисемитизма в городе Нью-Йорке. Был большой всплеск и в феврале, на 50 с лишним процентов рост. Уже в марте упало. В апреле, я почти не сомневаюсь, покажут нам, что опять упало. Вот все хорошо, преступность падает. Она не падает, меняют то, как преподносят статистику преступности. И в этих условиях я очень уважаю комиссара полиции Нью-Йорка Джессику Тиш. И я был очень удивлен, когда она согласилась остаться работать во главе департамента полиции у мэра-социалиста Мамдани, который все время призывает то этот отдел ликвидировать, тот отдел ликвидировать. Когда она выражает свое несогласие с мэром, последнее слово за мэром. Не мэр работает у комиссара полиции в подчинении, а комиссар полиции подчиняется мэру. И поэтому мы с вами знаем, мэр очень хочет закрыть несколько подразделений департамента полиции. Например, то подразделение, которое отвечает за регулирование, за контроль массовых уличных беспорядков. Мэр все время хочет это отделение закрыть, считая, что оно зажимает свободу слова протестующим, незаконно там кого-то отгоняет, незаконно кого-то арестовывает во время протестов и так далее. Джессика Ти считает, что это подразделение просто необходимо, потому что предполагает, что в ближайшие 4 года из-за того, что у нас такой мэр, у нас будет гораздо больше всякого рода протестов, которые будут заканчиваться побоями, нападениями, преступлениями, поджогами, вандализмом и другими случаями, когда полиция просто необходима. Мэр также не является большим сторонником другого подразделения по борьбе с терроризмом, контртеррористического подразделения. Мэр тоже считает, что оно слишком большое. Он бы, наверное, еще парочку подразделений полиции бы сократил бы или запретил. И все время говорит, что нужно запретить полиции приезжать по любым вызовам. Это речь идет о тех, кто страдает психическими болезнями. Даже в тех случаях, когда умоляют родные, близкие или соседи, что приехала полиция обязательно, а никакие не социальные работники, когда люди с серьезными психическими проблемами размахивают ножами, молотками, топорами и так далее, и могут кого-то убить. Ведь если в этом случае приедут социальные работники, то их тоже зарежут, убьют и так далее. Нужны полицейские в этих случаях. Но мэр так не считает. Он весь прошлый год говорил, что вот в этих случаях нужно приезжать социальным работникам. Но пока еще полиция работает. У нас 4 месяца прошло с момента прихода к власти нового мэра, но полицейские уже совсем по-другому настроены. Они прекрасно знают настроение мэра, они знают, кого он поддерживает, и понимают, что их работа радикально изменилась теперь. И что им нужно очень осторожно кого-то арестовывать. Очень осторожно кого-то приводить в суд. Даже если в итоге арестуют и приведут в суд, то не гарантия, что этого преступника посадят в тюрьму. Не гарантия, что его оставят до суда за решеткой, даже если он совершил уже не первое, не второе и не третье преступление. В большинстве полицейских участков мне говорят, по крайней мере в Южном Бруклине, что знают поименно имена, фамилии и адреса даже тех преступников, которые являются рецидивистами, которые совершили, скажем, за последний год 10 или более преступлений на территории того или иного полицейского участка. Но мой вопрос, почему же вы их не арестуете? Говорят, так мы их арестуем, их обратно выпускают. Что мы можем сделать? То есть они уже знают так называемых главных виновников преступности в городе Нью-Йорке, но ничего сделать не могут. Очень серьезные преступления совершаются в Нью-Йоркском метрополитене. Сколько было в этом году уже? 9 человек погибли в Нью-Йоркском метрополитене, потому что их толкали под колеса движущихся поездов. В этих условиях, конечно, очень важно, чтобы наша община, чтобы жители города Нью-Йорка при любом удобном случае выражали поддержку полицейским и говорили им, что не все такие, как Захран Мамдани и социалисты, что есть другие люди, которые считают, что нам просто необходимо иметь полицию, правоохранительные органы. Недавно мне довелось побывать, я представлял офис сенатора штата Стивена Чена, который сам 27 лет служил в нью-йоркской полиции. Я представлял его на ежегодном празднике 62-го полицейского участка Южного Бруклина. Это районы Бенсон-Хьюарт, Грейвсон, Декер-Хайтс, Бест-Бич. Вот на этом событии я нахожусь. Назывался он Medal Day. Это день, когда чествовали, поздравляли, награждали почетными грамотами и другими дипломами руководителей полицейского департамента города и Южного Бруклина, наиболее отличившихся полицейских, рядовых офицеров полиции, лейтенантов, капитанов. Вот на этой фотографии я с лейтенантом 62-го полицейского участка, которого только что наградили. Он был очень доволен этой наградой, тем, что его труд отметили, что он рискует жизнью каждый день не просто так, что его видят, что он приносит пользу городу Нью-Йорку, защищает родные общины. На этом событии были представители самых разных общин и национальностей. В том числе была и русскоязычная одна полицейская. Я тоже ее подошел, поздравил. Ей до этого вручили букет с цветами. И она сказала, что она очень благодарна за эту награду. Хорошо знает сенатора Стивена Чена. Тоже благодарна ему за его службу в полиции. И просила выразить меня признательность всей русскоязычной общине Нью-Йорка и Америки за постоянную поддержку правоохранительных органов, полиции. За то, что мы знаем, как важно соблюдать законы. За то, что мы знаем, как важно, чтобы преступники сидели в тюрьме, а законопослушные граждане чувствовали себя в безопасности. Вот я передаю от нее такое послание всем вам, уважаемые телезрители, радиослушатели. И было на этом событии одна супружеская пара, я их очень уважаю. Это родители убитого полицейского. Они китайского происхождения. А убитый полицейский – это Венжан Лю. В свое время он сидел с другим полицейским испаноязычным в машине. в одном из криминогенных районов, и подошел преступник и прямо выстрелил в их машину, стрелял, пока не убил их обоих. И вот они-то замечательные люди, вот на этой фотографии это родители убитого полицейского Винджана Лу, они постоянно, как волонтеры, подчеркиваю, как волонтеры, помогают всем полицейским участкам Южного Бруклина, участвуют во всех общинных событиях, как волонтеры, начиная от дней, когда там, не знаю, ярмарка здоровья, например, проводится, или когда раздавать нужно еду, или когда нужно приехать на какое-то событие, в котором участвуют полицейские, и выразить поддержку всем полицейским. Они всегда себя считают членами одной большой семьи департамента полиции, потому что их сына убили, и все другие полицейские постоянно их благодарят, чествуют, говорят им большое спасибо за такого сына Винджана Лу. Мы с вами знаем и про Евгения Маршалика, которого тоже, к сожалению, убили, когда он был полицейским вспомогательной полиции в Бруклине и преследовал преступника, его застрелили. Мы с вами знаем Руслана Тимошенко, который тоже был полицейским, посмертно был, ему присвоили звание детектива Нью-Йоркской полиции, тоже был убит при исполнении служебных обязанностей. Мы с вами знаем другие примеры мужества и героизма нью-йоркских полицейских, которые уходят дежурить, патрулировать на улицах и не знают, когда они вернутся ли они вообще обратно в участок, придут ли они обратно домой к своим семьям. Поэтому я всегда говорю, что я очень горжусь тем, что я работаю в офисе сенатора штата. Я работаю главным советником, старшим помощником сенатора штата Нью-Йорк Стивена Чена от республиканской и консервативной партии. Стивен Чен 27 лет служил в нью-йоркской полиции. Был сержантом нью-йоркской полиции и в полиции Южного Бруклина отвечал за отдельное бюро по расследованию насильственных преступлений. Поэтому он очень хорошо знает улицы Южного Бруклина, знает, как нужно разговаривать, вести себя с преступниками, как их нужно арестовывать и почему у нас сегодня буксует правоохранительная система, система правосудия. Уже в качестве сенатора штата Нью-Йорк, он сенатор от Бенсонхерста, Грейвсенда, Бест-Бич, части Боро-парка, Бэй-Риджа и Сансет-парка, Стивен Чен делает все возможное, чтобы в Олбани, в легислатуре штата Нью-Йорк, выступать против законов, которые принимают левые демократы и социалисты, о том, чтобы наша безопасность все время ухудшалась. Стивен Чен все время говорит, что вы делаете? Почему вы принимаете такие законы, чтобы преступников скорее выпускали на свободу? Почему не принимаются более жесткие меры для борьбы с преступлениями на почве ненависти? Или недавно он внес законопроект о дополнительных усиленных наказаниях за преступления внутри нью-йоркского метрополитена. До сих пор непонятно, почему никогда не был принят закон о том, чтобы люди, совершившие преступления внутри метро несколько раз, и я помню, как сенатор штата Нью-Йорк, демократ, между прочим, Дайан Савина, предложила в свое время такой закон, что совершил три или более преступления внутри нью-йоркского метро, и этого человека больше никогда нельзя впускать внутрь нью-йоркской подземки. Но этот законопроект никогда не стал законом, потому что более левые еще социалисты сказали, ну-ну-ну, так нельзя, этим людям тоже нужно пользоваться нью-йоркским метро. И в результате у нас очень часто бывает, что в метро арестовывают за те или иные преступления рецидивистов, которые уже арестовывали внутри подземки 10 и более раз. Я уже сказал, что в этом году 9 человек погибли под колесами поездов, куда их толкали преступники. У нас в метро заходят с ножом, у нас нападают, насилуют, такие случаи бывают. И тем не менее, вольготно себя чувствуют. Они знают, что рано или поздно их все равно отпустят, и если уже приговорят к чему-то, сроки будут крайне незначительными. А леваки и социалисты и в горсовете Нью-Йорка, и в легислатуре штата Нью-Йорк все время говорят, что нужно те или иные категории заключенных тюрем выпускать досрочно как можно быстрее. Например, считают, что нужно выпускать как можно быстрее из тюрьмы всех, кто старше 65 лет. То есть, если он в 55 лет кого-то зарезал и получил 15 лет, то он должен сидеть не до 70 лет, а до 65. Потом нужно отпускать на свободу, потому что исполнилось 65 лет. Ну и что, что исполнилось 65 лет? Но он же зарезал человека. Почему же нужно вот так либерально относиться? Почему нельзя каждого судить по тому, по достоинству, что называется? Это система в Америке, каждого оценивать нужно по заслугам, по труду. Называется merit-based, а не потому, какого человек цвета кожи, возраста, национальности, сексуальной ориентации, пола и так далее. Каждого оценивать по его заслугам. Работаешь, вкалываешь, талантливый человек, проявляешь инициативу, учишься, добиваешься всего. Это и есть американская мечта. Нарушаешь постоянно законы, сидишь в тюрьме, чтобы не нарушать эти законы. Вот это хорошо понимает сенатор Стивен Чен, но это очень плохо понимают те, кто представляют демократическую партию в Сенате штата Нью-Йорк и в Ассамблее штата Нью-Йорк, и очень часто он натыкается на стену непонимания. И более того, его выступление очень не нравится демократам. Они вот в этом году делают все возможное, чтобы он проиграл. Они хотят, чтобы его не было больше, чтобы он им не мозолил глаза своей боевой биографии. Он еще 6 лет был морским пехотинцем США. Но думаю, что подавляющее большинство все же жителей округа номер 17, который представляет Стивен Чен в Сенате штата Нью-Йорк, 3 ноября проголосует именно за него. Он будет баллотироваться от республиканской партии, от консервативной партии и от по линии остановить Мамдани, потому что его взгляды, то, как нужно решать проблемы нашего города, радикально отличаются от взглядов и политики нынешнего мэра-социалиста. На вечере в поддержку сенатора Стивена Чена прошел этот вечер в бруклинском ресторане «Огни Баку». Пришли многие политики, в том числе его коллеги из Ассамблеи штата Нью-Йорк. Вот надо увидеть выступление депутата Ассамблеи штата Нью-Йорк Алика Брука Красного. Был там и депутат Ассамблеи Лестер Чанг и Михаил Навахов. Были там многие общинные лидеры, русскоязычные активисты, владельцы бизнесов. Многие выступали и говорили о том, как важно, чтобы наш округ, они говорили, представлял в Сенате штата Нью-Йорк не просто республиканец, а человек, который служил в департаменте полиции, служил в морской пехоте, руководил малым бизнесом, цветочным магазином, имеет свой дом, знает проблемы домовладельцев, отец двух детей, которые учатся в школах, в том числе в Staten Island High School, то есть знает цену школьного образования, делает все возможное, чтобы его дети, две девочки, хорошо занимались, они отличницы, талантливейшие, еще и имеют большие успехи, кроме того, что они учатся, еще и участвуют, как мы говорим, extracurricular activities, то есть талантливые сами по себе. На этом событии, вот в ресторане «Огни Баку», активное участие принял республиканский клуб, который я возглавляю, он называется Community First Republican Club. Это республиканский клуб, где община на первом месте. Вот мы держим красивый знак нашего клуба, очень красивый, видите, слон, символ республиканской партии, солнце, Бруклинский мост и, конечно, океан Атлантический. Очень любим мы океан, море, и не случайно огромное количество русскоязычных нью-йоркцев живут вблизи океана, вблизи пляжа, очень любим мы вот эти прибрежные зоны. Справа от меня сидит член правления нашего клуба Игорь Казацкер, я думаю, вы его хорошо знаете и любите. Слева сидит член правления клуба Карен Лихтбраун. И у нас были еще и другие члены правления нашего клуба. У нас есть фотография, половина зала ресторана «Огни Баку» заняли именно члены правления нашего клуба. Вот вы видите, у нас немало русскоязычных, но есть и представители других религий и национальностей. У нас есть и китайцы, и итальянцы, и пакистанец есть, и ортодоксальные евреи, представители, я сказал, всех религий и национальностей. Наша задача – поддерживать общины Южного Бруклина и поддерживать республиканских кандидатов, в том числе на выборах 3 ноября. Вот мы все активно поддерживаем сенатора Стивена Чена. В своей речи сенатор Стивен Чен много говорил о том, как он видит общественную безопасность нашего города, как он видит наведение порядка, как он считает необходимо добиться снижения стоимости электричества и газа, что, как нужно возвращать деньги тем, кто платит очень много сейчас за электричество и газ в штате Нью-Йорк, что нужно сделать для усиления безопасности в нью-йоркском метрополитене, что нужно не повышать налоги на бизнес, а сокращать налоги на бизнес, что нужно бороться с расточительством из городской и штатной казны. Казна штата Нью-Йорк, бюджет штата Нью-Йорк более 200 миллиардов долларов. И каждый год он только увеличивается. Все время говорят, что денег не хватает на важные и нужные программы, в том числе на общественную безопасность, на доступное жилье и на многое другое денег не хватает. Вот на этой фотографии вы можете увидеть сенатора Стивена Чена с вашим покорным слугой. Моя супруга Белочка в середине стоит. И слева одна из лидеров общины Ворбас Южного Бруклина Марина Кот. Было очень много русскоязычных активистов и лидеров на этом событии. Стивен Чен по праву пользуется поддержкой и китайской общины, и русскоязычной общины, итальянской общины, и других общин Южного Бруклина. Он выиграл в 2024 году более 10% в округе, где демократов в три раза больше, чем республиканцев. Потому что жители этого округа, независимо от партийной принадлежности, национальной и религиозной, хотят, чтобы у них было чисто, уютно, безопасно, и чтобы их в Сенате штата Нью-Йорк представлял человек, который знает, интересуется их проблемами. А Стивен Чен не лентяй, он все время мотается по округу, встречается с жителями округа, владельцами малых бизнесов, беседует, узнает их проблемы, старается по возможности их решать. Наш офис, очень-очень занятый офис, все время приезжают люди, обращаются с различными проблемами, и мы по возможности стараемся их решать. Хочу поблагодарить вас за внимание, пожелать вам крепкого здоровья и до встречи на следующей неделе в программе «У нас в Америке». С вами был Ари Каган, и всего вам самого-самого доброго.
1: Комфорт-зон – забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки «Комфорт-зон» поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С «Комфорт-зон» ваши родные под надежной опекой, а вы – в спокойствии и уверенности. Звоните 718-602-4028. 718-602-4028.
2: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076. 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
3: В Нью-Йорке час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете «Дэвидсон Радио».
4: Новости на
3: «Дэвидсон Радио».
4: Информация к этому часу.
2: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Соединенные Штаты не будут взимать визовый залог в 15 тысяч долларов с иностранцев из некоторых стран, которые прибудут в страну для посещения матча чемпионата мира по футболу, сообщает Associated Press. По словам помощника госсекретаря по консульским вопросам Морен Амдар, мы делаем исключение в визовом залоге для отвечающих требованиям болельщиков, которые купили билеты на чемпионат мира. В настоящее время денежные залоги для получения американских туристических и деловых въездных виз вынуждены вносить граждане 50 стран и территорий. Россия в их число не входит. Компания OpenAI, создавшая популярный чат-бот ChatGPT, изучает перспективы формирования глобального органа по контролю за технологиями искусственного интеллекта. Вице-президент компании по глобальным вопросам Крис Лехин уточнил, что инициатива предполагает совместное участие Вашингтона и Пекина. Представитель разработчика подчеркнул готовность поддержать создание такого института под руководством Соединенных Штатов. Пентагон временно прекратил плановую смену контингента на европейском континенте на фоне пересмотра общей стратегии размещения вооруженных сил. О решении Вашингтона рассказал глава литовского оборонного ведомства Робертас Каунас, передает Bloomberg. По его словам, Пентагон отменил переброску бронетанковой бригады из-за масштабного масштабного пересмотра планов дислокации армии. Создание системы противоракетной обороны «Золотой купол» обойдется в 1,2 триллиона долларов, следует из доклада бюджетного управления Конгресса. До этого предполагалось, что стоимость проекта составит не более 185 миллиардов. В проекте Пентагона не представлены подробности о том, какие именно платформы и в каком количестве войдут в архитектуру «Золотого купола». Несмотря на высокие затраты, предполагаемая архитектура системы будет способна противостоять лишь ограниченной атаке, но не крупномасштабной. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidzanradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир «Davidzan Radio». Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidzanradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Центристы-республиканцы бросили вызов Трампу и добились проведения в Палате представителей голосования по крупному законопроекту о санкциях против России. Сенат утвердил главой Федрезерва Кевина Уорша. Голосование стало самым политизированным в истории. Офицер полиции Нью-Йорка обвиняется в получении 70 тысяч долларов наличными и поездках на Багамы и в Лас-Вегас в обмен на содействие компании в получении контракта на 11 миллионов долларов. Во Флориде закрывают центр содержания мигрантов «Аллигатор Алькатрас». Задержанные там постоянно жаловались на антисанитарию. Еще один лайнер изолировали из-за вспышки норовируса. Один человек умер, более 1700 пассажиров закрыли на карантин. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, кратковременные дожди, относительно влажность воздуха 60%, 63 по Фаренгейту, 17 по Цельсию.
4: Служба информации «Davidzan Radio». Новости в реальном времени.

0: слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com. Davidzonradio.com.
1: Друзья, вас поздравляет с праздниками Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке Центр Кнессет. И приглашает на День открытых дверей 19 мая, в день, когда Центр празднует свое 14-летие. Телефон 718-975-3322. Центр расположен на Первом Брайтоне. Здесь празднично и радостно благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. В арт студии вы научитесь писать картины, создавать из подручных предметов предметы искусства, от спорта до интеллектуальных игр, от концертов каждый день до своего музыкального театра, от океана два шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Полное сопровождение социального работника, ну и конечно, конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. Напомню, 19 мая встретимся в центре Кнессет. Регистрация по телефону обязательно. Звоните сегодня. Телефон 718-975-3322. 975-3322. Вы можете выбрать смену. Первая смена или вторая смена по вашему выбору. Напомню, что вас ждет праздничный обед и праздничный концерт. Звоните 718-975-3322. Кнессет находится на Первом Брайтоне. Найти несложно. Новый сезон в центре Кнессет 2026 – это лучшее предложение в городе.
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из Нормы, Сомнамбулы, Пуритан в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте theater.com.
5: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
6: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
5: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
6: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
5: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
6: и качественней.
7: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
0: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com. Davidzonradio.com.
8: О новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Дональд Трамп прилетел в Китай на переговоры с Си Цзиньпином. Самолет президента США приземлился в Пекине. У Трампа встречали китайские официальные лица, оркестр и несколько десятков юношей и девушек с флагами КНР и Соединенных Штатов. В Китае Трамп проведет 3 дня. Ключевым пунктом визита станут переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. В поездке Трампа, помимо прочих, сопровождают глава Tesla и SpaceX Илон Маск, глава Apple Тим Кук и гендиректор NVIDIA Дженсен Хуанг, а также топ-менеджеры Boeing, Meta, Citi, Goldman Sachs, MasterCard и Visa. Обсудим это и не только. Ко мне присоединяется журналист Алекс Якубсон. Алекс, приветствую тебя в эфире.
9: Здравствуй, Артем. Приветствую наших слушателей и зрителей.
8: Ну вот, Дональд Трамп прилетел в Китай, долгожданный визит. Чего ты от него ожидаешь?
9: Ну, ты знаешь, вот ожидалось, что Дональд Трамп прилетит в Китай с козырем по поводу иранской нефти. Мы с тобой об этом говорили в понедельник в рикошете тоже, что вот игра Дональда Трампа, если воспринимать ее как целенаправленную какую-то вот попытку ограничить такую ползучую экспансию коммунистического Китая в качестве такого нового Советского Союза, да, нового претендента на мировое господство, что игра Трампа во многом заключалась, возможно, в том, чтобы серьезно ограничить возможности Китая по получению зарубежной нефти. И с Венесуэлой это вроде бы получилось. С российской нефтью в какой-то степени получается, хотя на время иранской войны, по крайней мере, ослабили санкции, но зато Украина довольно серьезный вред наносит российским мощностям. А вот с Ираном, поскольку война затянулась, это пока не получилось, и уже получается, что Трамп не едет к Ши Цзиньпину диктовать свою волю по поводу того, что типа Ши, дорогой, если ты замедлишь, так сказать, экспансию там, в Латинскую Америку, в Европу, в Африку, то мы тебе прижмем иранскую нефть. А теперь как бы многие говорят о том, что Трамп чуть ли не просит Ши повлиять на иранцев, чтобы они со своей стороны разблокировали, сняли свою часть блокады Армузского пролива. К тому же тарифная война, которую, как ты знаешь, я изначально поддерживал, но она оборачивается таким образом, что пока трамповская администрация активно пользуется тарифами, в том числе как наказание для тех стран, которые не хотят идти в фарватере американской администрации, ну там, скажем, как Испания и так далее, Китай, наоборот, снимает тарифы. И многие отмечают, что Китай сближается с Европой сейчас, с Канадой. Так что я бы сказал, что за внешним вот этим блеском и лоском с обеих сторон скрывается не совсем то положение, с которым, наверное, президент Трамп собирался ехать в Китай. Я хочу заметить только, что ты говоришь, его встречали там китайские официальные лица. Китай такая страна, что никогда не знаешь, кто из официальных лиц, сопровождающих первое официальное лицо, то есть Ши Цзиньпина на данный момент, генерального секретаря Коммунистической партии Китая, кто из них на следующий день продолжит быть официальными лицами. Глядя на то, как почистили армию несколько раз за последнее время китайскую, и зная, какие там всегда идут подковерные схватки, знаешь, как бы... Сегодня ты второе лицо, а завтра ты, извиняюсь, второе лицо от параши где-нибудь там в тюрьме в глубине Тибета или еще где-то. Вот. Поэтому в Китае тоже не все тип-топ, там замедлился рост экономики, Ши Цзиньпин и его правительство пытаются подстегнуть внутреннее потребление. Это давно предсказывалось. Тем более в нынешние времена, когда мировая экономическая канва трещит по швам из-за войны в Иране, но еще до того это происходило. Поэтому в ситуации, когда ты напоролся, стал вот таким мировым сборочным цехом, ты стал свою новообретенную, причем во многом с помощью той же Америки, Это же такой феномен. Американцы вскормили Китай и отчасти современную Россию, как в свое время, скажем, англичане в преддверии Первой мировой вскормили Японию и Германию, а потом не знали, что с ними делать. И во Второй мировой, особенно с Японией, да, как бы первая еще Япония была на стороне союзников, а во Второй мы знаем, что происходило. Мировые лидеры, в частности англосаксы, очень часто создают сами же себе суперконкурентов. И вот теперь в ситуации, когда это поигрывание мускулами со стороны китайского режима в течение нескольких десятков лет, благодаря этой новообретенной вот экономической мощи, оно вызвало ответную как бы озабоченность западного мира и Америки, и европейцев тоже. Я помню, как они собирались в свое время бойкотировать, например, Олимпиаду в Пекине 2008 года. В этой ситуации Китай понимает, что рынки сбыта в Америке могут быть закрыты в какой-то момент или серьезно ограничены, уже во многом ограничены. И куда ты еще продашь свою, особенно свой ширпотреб, да, как бы в Россию, Россия может лопнуть. Там не так много людей живет. И она сейчас тоже не в лучшем состоянии экономическом. Поэтому свои проблемы есть, конечно, и у Китая тоже. В общем-то, я бы сказал, что это саммит двух таких блистательных подранков, если угодно, у каждого из которых есть свои проблемы, только проблемы Трампа, поскольку он пока у нас еще не король, а наемный президент, то его проблемы видны всему миру. А проблемы такого лидера, как Ши Цзиньпина, они обычно заметаются под ковер, поэтому такой режим он обычно делает хорошую мину при любой игре, скажем так.
8: Прежде чем мы продолжим, у нас есть опрос жителей Пекина. Давай послушаем, что они говорят об этом визите.
10: Я думаю, визит Трампа в Китай – это определенно попытка прийти к какому-то консенсусу. Экономика США идет вниз, переживает спад. Поэтому мне кажется, что он приезжает сюда, потому что хочет, чтобы ситуация начала двигаться в лучшую сторону. У меня Трамп не вызывает доверия. Ему ведь уже около 80 лет, да? Он довольно старый и при этом очень любит все раскачивать. Постоянно вступает в конфликты с другими странами. Честно говоря, у меня о нем очень плохое впечатление.
11: Моя работа связана с импортом и экспортом. Тарифы очень сильно бьют по нам. Все, что связано с отношениями между США и Китаем или политикой США в отношении Китая, за всем этим мы очень внимательно следим.
8: Я напомню, что в марте, когда Дональд Трамп вел активные военные действия против Ирана, в какой-то момент Соединенным Штатам понадобилась помощь Украины с дронами. И в тот момент многие вспомнили скандал в Белом доме, в овальном кабинете, когда Трамп обвинил Зеленского, что у него нет карт. И даже мы с тобой в эфире говорили о том, что настанет момент, когда Трампу придется встречаться с лидером Китая, и будут ли у него в руках карты. Так вот, с какими картами, по-твоему, сегодня Дональд Трамп прилетел в Пекин?
9: Ну вот опять же, как бы, понимаешь, вот есть такая хорошая, замечательная поговорка русская: «К дураку полдела не показывают». Ши совершенно не дурак, и я не хочу его таковым назвать, но полдела ему показывать не стоит, я имею в виду Иран. Надо было бы сперва довести до ума так или иначе эту ситуацию, пусть даже соглашением каким-то, хотя я бы предпочел решающий удар по режиму, конечно. И тогда можно было бы показать действительно мощный такой, даже не туза, джокер тому же Ши Цзиньпину. Вот. Хотя, ты знаешь, опять же, что касается нефти, есть люди, которые говорят, что на ближайшие где-то пару лет Китай достаточно хорошо запасся нефтью, бензином. Другое дело, что все равно эти запасы могут кончиться, тем более если негативные общемировые экономические тенденции будут продолжаться. Вот. Но я думаю также, что, что есть на руках у Трампа. Вот ты, кстати, упомянул среди людей, которые его сопровождают, главу NVIDIA. NVIDIA – это тайваньская фирма, которая очень преуспевает в, ну, насколько я понимаю, робототехнике, там, био каких-то исследованиях. Это такие вот лидеры там, в искусственном интеллекте. То есть все сразу. Это фирма, которая, как мне кажется, нечто наиболее в нашем реальном мире похожее на какие-то фирмы, которые изображались там в в фильмах в свое время еще 80-х, 90-х годов типа «Робокопа» или «Терминатор». Фирма, которая способна была бы теоретически создать даже какого-то такого, скажем, реального киборга-воина на основе какой-то смеси, скажем, человеческого и робота-элемента, да, там, вот что-то такое. Это серьезный игрок, к нему стоит присмотреться. И с одной стороны, понятно, что они хотят развиваться, как бы расширяться на материковый Китай. Отношения Тайваня с материковым Китаем – очень интересная вещь. На Тайване есть две крупных партии, одна из которых выступает, демократы, если не ошибаюсь, выступают за независимость Тайваня. А Гоминьдан, который когда-то правил Тайванем, и который, если бы его Мао с коммунистами не сместили, это был бы надежнейший, наверное, союзник Америки в регионе, если бы китайская история пошла несколько по-другому. Это такие националисты, ну, если угодно, буржуазные националисты. Хотя они считались... 100 лет назад, когда они появились, они считались, в общем-то, социал-демократами. И я думаю, что NVIDIA, наверное, хотела бы расширить свою деятельность и на материковый Китай. И сам материковый Китай, управляемый коммунистами во главе с Ши Цзиньпином, наверное, очень был бы заинтересован. При всех раструбленных последние годы на весь мир успехах технологических КНР, все-таки такой фирмы, как NVIDIA, у них, по-моему, нет. И, наверное, можно сказать, хорошо, ребята, ну, Тайвань пока еще под американской крышей, NVIDIA как бы тоже. Если вы, ребята, хотите продолжать сотрудничество в этом направлении, какую-то интеграцию и, наверное, мирно реинтегрировать Тайвань в свою территорию, то вы должны нам что-то дать взамен. И по поводу Ирана, и по поводу России, как-то приструнить Путина тоже. По поводу, возможно, ослабления преследования этнических и религиозных меньшинств в самом Китае, тибетских буддистов, уйгурских и других мусульманских групп, христианских конфессий, которые тоже под достаточно серьезным таким наблюдением и прессом находятся, да, там Фалангон, движение, которое совершенно мирное, которое сами же коммунисты в свое время создавали, потом начали преследовать. Конечно, все помнят картинку 89-го года с Тяньаньмэнь, когда одинокий протестующий шел против танковой колонны. Вот тогда китайский режим, причем, если не ошибаюсь, Дэн Сяопин еще жив был в это время, показал, что он все-таки не такой, как, скажем, режимы в Восточной Европе, которые все, кроме Чаушеску и чуть позже, на десяток лет позже, Слободана Милошевича, все другие ушли от власти мирным путем, послушавшись своего народа. Китайский режим тогда не послушался своего народа. Может быть, можно спустя уже сколько получается, 37 лет, если не ошибаюсь, можно ребятам сказать, дорогой Ши, ослабь подпруги в отношении внутренней жизни в Китае, и тогда мы будем с тобой больше торговать и интегрироваться, мы будем больше доверять. Вот, знаешь, вот эти опрошенные люди говорят, что у них нет доверия к Трампу, а у нас есть доверие к стране, в которой любого западного туриста могут арестовать, любую уважаемую фирму типа австралийского Rio Tinto могут ограбить практически, да, и которая пока что пользовалась своими экономическими успехами не для того, чтобы интегрироваться по-настоящему, а чтобы подвинуть нас и распространять свой вот этот такой помесь политического коммунизма и нелиберального капитализма в экономике. Если они хотят дальше с нами дружить, интегрироваться, иметь свой кусок мирового влияния, то, наверное, президент Трамп мог бы им сказать, что, ребята, вам стоило бы либерализовать свою внутреннюю жизнь, ну, примерно настолько, как это делал Горбачев в середине 80-х.
8: Давай вернемся к технологическим лидерам, которых с собой привез Дональд Трамп. Это компании Boeing, Meta, Citi, Goldman Sachs, MasterCard, Visa, Nvidia, которые ты уже сказал, Apple. И больше всех вызывает вопрос глава Tesla и SpaceX Илон Маск. Как ты считаешь, почему, с какой целью Белый дом мог пригласить его на эту встречу?
9: Ну, не знаю, может вербовать относительно

0: него родилась замечательная машина под названием «Жигули». Мы ее также знаем, одну из ее версий, как «Ладу». Да, хмуриться не надо, «Лада». Для тебя весь мир награда. И, как сказала замечательно Юлия Латынина однажды, что в 1968 году Тольяттинский завод произвел лучший автомобиль мира, и с тех пор он производит лучший автомобиль мира 1968 года, все последние 50 с лишним лет. Ну вот, чтобы не производить лучший автомобиль мира, скажем, 2026 года, последующие 50 лет, когда все убегут вперед. Ну, может быть, вот такая идея, что обмен опытом с китайскими производителями, потому что, да, есть определенные технологические успехи у китайского режима. А с другой стороны, это огромный рынок сбыта. Причем интересно, что, в общем-то, позицию именно поставщика дешевой рабочей силы Китай, в общем-то, потерял. Там уже далеко не такая дешевая рабочая сила. Население стареет, не в последнюю очередь из-за политики одного ребенка, которая велась десятки лет, потому что когда-то они решили, что у них слишком много людей, слишком много ртов. Сейчас уже у них недостаточно рабочих рук, и сейчас в качестве поставщиков дешевой рабочей силы Китай довольно активно подменяет другие страны, типа там Индонезии, Вьетнама, Таиланда, Пакистана и так далее. Вот. В Китае, но с другой стороны, в чем плюс этого? В том, что население стало богаче. И китайцы могут позволить себе покупать, наверное, и местные электромобили, и Теслы, позволить сравнивать, позволить конкуренцию, да, как бы. И это бы было хорошо для Теслы, это было хорошо для Америки, это было хорошо для китайского рынка и для китайского потребителя.
1: Что касается дешевой рабочей силы, наверное, сейчас лидером являлась бы, ну, одним из лидеров Венесуэла. На этой неделе сообщили там, что средняя заработная плата будет поднята до 250 долларов в месяц. Но о Венесуэле мы с тобой поговорим сегодня позже, в конце информационного блока, встретимся в постскриптуме. Оставайтесь с нами на RTN.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. В Иране назвали Россию гарантом безопасности по кризису на Ближнем Востоке. Решительная позиция России касательно агрессии США и Израиля на практике показала, что Москва с опорой на международное право не позволит превратить мир в джунгли. Об этом заявил зампредседателя иранского совбеза Али Багири. Премьер-министр Израиля Нетаньяху во время недавней военной кампании против Ирана тайно посетил Объединенные Арабские Эмираты. Этот визит привел к историческому прорыву в отношениях между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами, заявили в канцелярии премьера. Между тем, Объединенные Арабские Эмираты опровергают сообщения о предполагаемом визите Нетаньяху или о приеме в стране какой-либо израильской военной делегации. Трамп проигнорировал вопрос журналистов о Тайване во время церемонии фотографирования с председателем КНР Си Цзиньпином. Работники прессы громко поинтересовались, затрагивалась ли тема острова в ходе диалога. Однако Трамп предпочел удалиться без комментариев. США одобрили продажу чипов искусственного интеллекта H200, произведенных NVIDIA, 10 китайским компаниям, сообщило агентство Reuters. Поставки пока не были осуществлены, и сделка остается в подвешенном состоянии.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
5: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высший verdict and settlements in New York State.
6: My name is Gil Zohar.
7: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов. Добиваюсь многомиллионных вердиктов. У нас

0: адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
1: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Если вы хотите предоплатить похоронные услуги, но при этом боитесь потерять бенефиты, звоните Алле Лисовецкой и получите профессиональную консультацию по волнующим вас вопросам.
3: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
4: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
5: Слушайте нас в интернете
6: www.davidzonradio.com.
7: В студии для вас сегодня работаю я, Наталья Быстрецкая. Расскажу о главных событиях. Мы начинаем. Глава департамента транспорта Шон Даффи выпустил на Ютубе 5-серийное реалити-шоу. Чиновник на машине бороздит просторы необъятной родины вместе с женой ведущей Fox News Рэйчел Кампус Даффи и 9 детьми. Интернет-эксперты уже окрестили Даффи Марии Антуанетты от логистики, но вы, конечно, помните ее фразу «пусть едят бриоши». Критики называют шоу издевательством над обычными американцами. Дескать, Даффи страшно оторван от народа. Цены на бензин выросли. Галлон топлива стоит уже около $4.52, а в Калифорнии и того выше. А он, понимаешь ли, катается, причем не на свои. Скандал усилился после публикации списка спонсоров. Реалити поддержали Boeing, Shell, Toyota и United, компании, которые регулируют ведомство Даффи. Хитер, чертяка, пишут комментаторы. В Минтрансе заявили, что государственные деньги на проект не тратили. The Great American Road Trip – пятисерийный проект, который планируют выпустить 250-летию США. Это больше, чем просто поездка, это гражданский опыт, это один из самых мощных способов понять красивую и сложную страну, которую мы называем своим домом, говорит Даффи в анонсе. Кстати, бывший глава департамента транспорта Пит Баттиджич тоже вне себя от несправедливости. Цитирую, член кабинета Трампа снимает фильм о себе любимом, в то время как обычные семьи уже не могут позволить себе такие поездки, потому что политика Белого дома и военная операция против Ирана разогнали цены на бензин, написал Баттиджич в соцсети X. Другие демократы, включая губернатора Иллинойса Джей Би Притцкера и губернатора Калифорнии Гевина Ньюсома, поддержали критику коллеги. Департамент транспорта, в свою очередь, ссылается на положительные отклики, в том числе от губернатора Арканзаса Хакаби Сандерс, сенатора Роджера Маршалла и кантри-музыканта Джона Рича, написавшего титульную песню для шоу. Даффи заявил, что все расходы на производство программы покрыла некоммерческая организация, а не налогоплательщики, и что ни он, ни его семья не получили ни цента за участие. Съемки заняли 7 месяцев. Даффи подчеркнул, что специалисты по этике и бюджету проверили и одобрили его участие в шоу в соответствии с федеральными правилами. Глава управления по контролю за продуктами и лекарствами FDA Марти Маккерри ушел в отставку после 13 месяцев работы. У него были некоторые трудности, заявил журналистам вчера вечером президент Трамп. Позднее он написал в соцсетях, что исполнять обязанности главы агентства будет Кайл Диамантес, возглавляющий отдел безопасности пищевых продуктов FDA. Как заявил нашим коллегам-журналистам анонимный чиновник из администрации, решение об отставке Маккери было принято главой Департамента здравоохранения Робертом Кеннеди, а Трамп затем только одобрил его. За последнее время Маккери столкнулся с недовольством сразу нескольких групп сторонников хозяина Белого дома, в частности, активисты, выступающие против права на аборт, критиковали его за затягивание внутренней проверки препарата мифепристон, предназначенного для искусственного прерывания беременности. Они требовали запретить его пересылку по почте. Кроме того, Маккери блокировал выход на рынок новых ароматизированных электронных сигарет. На прошлой неделе FDA внезапно разрешила выпуск электронок с фруктовыми ароматизаторами и смягчила правила их рекламы. Также Маккери конфликтовал с фармацевтической промышленностью. Он добивался более быстрого лицензирования лекарств, в том числе путем отмены некоторых исследований. Смартфон T1, о котором объявила компания сыновей президента Трампа летом прошлого года, может быть не выпущен, следует из данных на сайте проекта Trump Mobile. Золотой телефон стоимостью $499 так и не появился на рынке. При этом компания продолжает брать с клиентов депозит в $100, в то время как на сайте отсутствуют какие-либо гарантии даже после внесения предоплаты. Запросы на возврат средств необходимо направлять в службу поддержки. Изначально гаджет позиционировался как предложение для пользователей тарифного плана от Trump Mobile, проекта, запущенного Эриком Трампом и Доном-младшим. Сервис связи с ежемесячной оплатой в $47.45 стал основой, а телефон был дополнением. На сайте в данное время нет точных формулировок, они размыты и расплывчаты. Старт продаж должен был начаться в августе прошлого года, но его перенесли на неопределенный срок. О ходе производства также не было никакой информации. Зато о семейной винодельне Trump Winery кое-что известно. Игристая Presidential Reserve Inaugural Edition изготовлена из винограда сорта Шардоне. До того, как перейти в собственность семьи Трампа, винодельня принадлежала экс-супруге бизнесмена Джона Клюге. Бизнес не задался. Винодельня была выставлена на торги. Сейчас бизнесом управляет Эрик Трамп. Согласно данным, указанным на сайте, вино изготавливают из собственного винограда, который произрастает в Вирджинии. В 2024 году на Трамп Вайнери начали выпускать сидр. Ранее сообщалось о том, что Эрик может начать выпускать водку под брендом Трамп. Земельный суд Бремена постановил, что американская корпорация «Мандалас» нарушила германское антимонопольное законодательство, уменьшив размер плитки шоколада «Милка» и не проинформировал об этом покупателей. Суд счел эти действия использованием обманчивой упаковки, вводящей потребителя в заблуждение. Практику сокращения количества продукта в упаковке вместо увеличения цены называют «шринкфляцией». В суд на «Мандалас» подал Центр по защите прав потребителей Гамбурга. Если вес шоколадки долгое время составлял 100 грамм, и если ее внешний вид не изменился при сокращении веса до 90 граммов, покупатель не сможет узнать об этом, не вчитываясь в параметры на упаковке. А это может рассматриваться как введение в заблуждение. Суд согласился с этим мнением, обязал «Мандалас» избегать такой практики в дальнейшем. В противном случае компания может быть оштрафована. Корпорация еще может подать апелляцию. К шринфляции в условиях роста цен и экономических сложностей прибегают многие производители в разных странах.
6: Это «Пульс дня» по скрипту. Мы возвращаемся, продолжаем программу. На связи со мной остается журналист Алекс Якобсон. Глава департамента транспорта снял шоу, это автотурне по Соединенным Штатам, в то время как у американцев нет денег на бензин. The Great American Road Trip – пятисерийный проект, который планируют выпустить на YouTube к 250-летию США. В нем Даффи путешествует по всей стране вместе с женой, а также ведущей Fox News Рэйчел Кампас Даффи и их девятью детьми. Все это весело и задорно. Moderna, как ты понимаешь, в этот проект вложили большие деньги, и это как бы такое возвращение к их прошлому на телевидении. До прихода в политику Шон Даффи участвовал в шоу на MTV в 97 году, а затем в другом проекте этого же канала. Там же он встретил и свою жену. Это шоу вызвало волну критики, его называют неуместным. Средняя цена на бензин увеличилась примерно на 50% с тех пор, как США вступили в войну с Ираном в конце февраля и превысила $4.5 за галлон в среднем по стране. Сейчас 8 из 10 американцев задыхаются от цен на бензин и винят в этом не кого-нибудь, а президента Трампа. Ну вот такое путешествие Шона Даффи. Что ты думаешь, Алекс, об этом? Давай несколько минут, потому что есть еще одна тема сегодня.
8: Ну, во-первых, мне вспомнилось путешествие по России Владимира Владимировича Путина на вот той самой «Ладе», о которой я говорил в предыдущем сегменте. Во-вторых, конечно, администрация Трампа, она, вот чем ей не откажешь, это в такой очаровательной наглости и также в попытке превратить все свое правление в некое такое вот телешоу развлекательное. То президент Трамп хочет проводить бои без правил в Белом доме, на что я сказал, что лучше уж сразу рестлинг, тем более, что он большой друг с Винсом Макменом, и жена Винса Макмена, его секретарь, министр образования, да, как бы. Теперь вот поездка министра транспорта через всю страну на автомобиле с огромной семьей, 9 детей, это еще и реклама как бы семейных ценностей, что само по себе не так уж плохо. Вот. И потом я еще подумал, насколько я понимаю, господин Даффи не снимался в сериале «Дак Дайности», а то было совсем замечательно, его можно было назвать «Даффи Дак». С одной стороны, да, вот как ты сейчас процитировал Пита Буттиджича, как бы жестко, как бы вне контакта, out of touch, да, с реальностью, но администрация Трампа, как я уже сказал, она живет таким образом, что она пытается убедить весь остальной мир, и особенно своего соотечественника, американца, что она права, что она идет в ногу, а все вокруг идут не в ногу. Вот, поэтому такая очаровательная наглость, она бывает и плоды дает, потому что, как говорится, наглость города берет. И, знаешь, может быть, это делается в ожидании того отскока экономического, вот о котором сказал Ньют Гингрич, что если к июню или июлю, там не помню уже, этого года не будет позитивного эффекта от трамповской политики, значит, республиканцы проиграют. А может и будет. Некоторые показатели экономические неплохие. Они как бы прыгают, они как на качелях. То, что мы слышим про инфляцию, она снова выросла. Зато вырос экспорт сельскохозяйственной продукции, да, как бы зато там вроде как последние месяцы, по-моему, увеличивалось количество созданных рабочих мест. На фоне этого, это такой вот, Трамп и его, соответственно, по расширению его команда, они игроки, они любят риск. Они любят вот...
6: И тем не менее, отрицательные моменты, которые есть, они на самом деле не маленькие, они большие. То есть мы говорим о закрытии, допустим, авиакомпании «Спирит». Мы говорим о стоимости бензина. На самом деле стоимость дизеля выросла до такой степени, то есть там буквально 18 центов не хватает до исторического максимума. 18 центов за галлон. И одновременно с этим Дональд Трамп временно снимает федеральный налог на топливо, но это ли не шаг и не признание своего поражения, я имею в виду в экономическом плане, когда президент снимает налог на топливо, чтобы помочь, потому что адекватно специалисты в Белом доме понимают, что цена запредельно высокая.
8: Ну, наверное, но ты же понимаешь, Дональд Трамп никогда не признает, что он в чем-то ошибся и провалился, и он, наоборот, представит это как благодеяние. Более того, уже если ты снимаешь налоги, как и должен, или уменьшаешь их, как и должен делать республиканец с замашками либертарианца, хотя Трамп тот еще либертарианец, есть много людей, считающих себя либертарианцами и молящихся на него, и, в общем-то, по ошибке. Тем не менее, если ты республиканец, ты должен быть за меньшие налоги, ты должен быть за то, чтобы больше собственных денег оставалось у людей. И это можно даже подать как вполне такое плановое действие. Вот. Что касается авиакомпании Spirit, ее, конечно, жалко, красивые желтые самолетики, но хорошо, нашлись другие компании, которые взяли на себя исполнение отмененных ей рейсов. И знаешь, как бы, как у Шекспира, тот обронил этот, тот потерял, или там, тот обронил этот подобрал. Уйдет один из конкурентов с рынка, другие поделят его клиентов, его маршруты, его позиции. А там, глядишь, и цена на нефть, и бензин, дизель и так далее тоже вниз пойдет. Поэтому, в принципе, ведь такие банкротства в даже нормальном экономическом, нормальной экономической конъюнктуре они бывают. В 2000-м, если не ошибаюсь, году обанкротилась компания Enron. Казалось бы, с чего? Ну, тогда была небольшая рецессия, но ничего не предвещало того, чтобы такая важная компания вдруг лопнула. Это капитализм, бэйби. Факторы могут быть разные. Я подозреваю, и насколько я помню, были же проблемы у Спирита и до этого, и вне отношений с трамповской администрацией, как они были у JetBlue, к примеру. И разные компании по-разному с этим справляются. Кто-то вынужден ликвидироваться, а кто-то умеет пережить. То же самое было с автопромом американским. Кто-то из компаний вышел, исчез или был перекуплен, а кто-то остался существовать и даже остался в Детройте.
6: Да, здесь очень важное уточнение, что те компании, которые, как ты говоришь, взяли эти маршруты и помогают пассажирам, они маршруты-то взяли, но цены они предложили свои, это не лоукостеры. Вообще, я не знаю, вот, ну, отслеживал ли ты, например, цены. Я недавно на этой неделе проверял билеты Чикаго-Лондон. Дешевле $1400. Нет, это меня крайне удивило, потому что такой цены я не видел никогда. Правда.
8: Это, наверное, из-за того, что Стармер не поддержал Трампа в Иране.
6: Не знаю, возможно. Алекс, времени не так много остается. Еще одна тема. Да. Это тоже, кстати, перелеты. Это Венесуэла, да, которую Дональд Трамп теперь хочет присоединить как 51-й штат. Накануне он опубликовал фотографию с изображением карты Венесуэлы и написал, что это 51-й штат. Одновременно с этим были запущены прямые перелеты Майами-Каракас. И многие люди с восторгом это восприняли. Что ты об этом думаешь? Насколько возможно, ну, опять же, мы говорили уже много раз о Гренландии или там Панаме, но вот в этот раз Венесуэла. Насколько это действительно возможно конвертировать эту страну в 51-й штат Соединенных Штатов?
8: Знаешь, теоретически кого угодно можно конвертировать, но это какой-то антисемитский шаг абсолютно, потому что 51-м штатом США всегда называли Израиль. Поэтому я думаю, что и к тому же у нас на очереди Пуэрто-Рико, и спрашивается, чем пуэрториканцы отличаются от венесуэльцев. Язык тот же, религия та же, и расовый состав примерно тот же самый. Чего ты лезешь в Венесуэлу? Огромное спасибо, что ты избавил нас от Мадуро, и как видишь, пусть и не политически, но экономически и транспортно процесс идет, процесс пошел. Но зачем ты лезешь к стране, которая не хочет быть штатом США, и Делсида Родригес, твоя вроде бы марионетка, но сказала, мы суверенная страна, и насмехаешься и отталкиваешь страну, которая хочет быть штатом США. Поэтому я считаю, что сперва Пуэрто-Рико, а уже потом там, ну или Израиль, или Пуэрто-Рико. Потому что кандидатов на статус первого штата много. Это там и Альберта, в которой есть сепаратисты, которые хотят отделиться от Канады в пользу США. Это и Австралия, это тот же Тайвань, о котором мы только что говорили. Но ближе всего Пуэрто-Рико. Оно 2 или 3 раза голосовало на референдуме, чтобы стать, присоединиться к США. Так чего же мы отталкиваем того, кто нас хочет, и лезем без мыла, извиняюсь, в одно место к тем, кто, ну, благодарен нам за то, что мы избавили от диктатора, но дальше эта страна хочет жить своей жизнью. Дайте жить своей жизни. Я не знаю, может, Трамп до сих пор обижен на то, что Венесуэла выиграла у США в финале мирового бейсбольного кубка. Потому что, если ты помнишь, когда это случилось, он написал statehood. Да, как бы все, кто у нас выигрывает, не может иностранная держава при Трампе у Америки выигрывать. Я думаю, что, кстати говоря, у него на днях была встреча еще с президентом Бразилии Лулой, и люди судачат, о чем они там договаривались, что, может быть, сын Бальсонаро будет выдвигаться при поддержке Трампа против Лулы в этом году. А я говорю, наверное, Лула пытался уговорить Трампа, чтобы судьи на ближайшем чемпионате мира по футболу в Америке благосклонны были к сборной Бразилии. Вот только так. Иначе как бы при Трампе может побеждать только США.
6: Вот. Может а быть, ты считаешь, поэтому... что в Венесуэле люди не хотят быть 51-м штатом США? Мне кажется, они с восторгом бы восприняли эту новость.
8: Ну, хорошо, можно поставить это на референдум. Если уж мы ждем честных выборов там президента, нового парламента Венесуэлы, да, поставить этот вопрос на референдум. Будет очень интересно, но просто уже, если серьезно, опять же, говорить об этом, у нас уже есть Пуэрто-Рико, которая ставила этот вопрос на референдум и несколько раз, как минимум дважды, получала позитивный ответ. Понимаешь, люди хотят, люди из Мексики хотят в Америку, из Гондураса, когда в Америке хорошо. Когда в Америке была великая рецессия, люди начали ехать домой обратно, вдруг решив, что в Америке больше, в США больше нечего ловить. Тут тоже такое дело. Лучше, чтобы люди... Америка поможет с удовольствием, но лучше, чтобы люди занимались отстройкой своей страны у себя дома. В конце концов, Америка тоже не резиновая, всех принять не может. А помочь всем у них дома, это как-то более реально. Можно написать новый план Маршалла для Венесуэлы, уже если на то пошло. Вот. А может и не нужно, может само пойдет. Если мы начинаем общаться, летать, торговать нефтью друг с другом, еще чем-то. Поэтому... Что касается, все хотят быть штатом в Америке, когда в Америке хорошо. Вот, это такой, знаешь, как бы fair weather friends, да, как бы друзья хорошей погоды. Вот, ну вот сейчас в Венесуэле, судя по всему, хорошая погода, ветерок, развивается флаг на этом кадре, который только что показал. И я думаю, что независимая Венесуэла, новая, после четверти века этих экспериментов левацких в исполнении Чавеса и Мадуро, это как раз будет лучший пример для всего остального региона, чем просто проглатывать Америке еще одну территорию. Тем более, что другие территории на очереди перед Венесуэлой.
6: Алекс, спасибо тебе большое за то, что нашел время, присоединился к нашей программе сегодня. Это был журналист Алекс Якобсон.
8: Все хорошо.
5: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com.

где всякое про нас говорят. Все решает, кто из нас виноват. Но с тобой мы знаем точный ответ. Виноват

0: четверки 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Топливные запасы на Кубе полностью исчерпаны. Министр энергетики и горно-рудной промышленности республики О'Леви сообщил, что в стране не осталось мазута и дизеля. В настоящее время энергосистема Кубы держится на теплоэлектростанциях, газовых установках и солнечных парках без резервных мощностей. В Гаване перебои со светом достигают до 22 часов в сутки. Хакерская группировка Nitrogen заявила о взломе нескольких предприятий Foxconn и краже конфиденциальных данных компаний Apple, Google, Nvidia, Intel и Dell. По данным злоумышленников, им удалось получить около 8 терабайтов информации, включающей более 11 миллионов файлов. Среди похищенных данных якобы находятся внутренние документы по проектам Apple и технические чертежи других технологических компаний. Сама Foxconn подтвердила факт кибератаки на свои заводы в США, однако не стала уточнять, действительно ли злоумышленникам удалось получить данные клиентов. Генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон подал иск против стриминговой платформы Netflix, сообщает Time. Пакстон, который также баллотируется в Сенат, обвинил сервис в сборе данных пользователей, в том числе детей, без их ведома и согласия. В иске говорится, когда вы смотрите Netflix, он следит за вами. В документе утверждается, что платформа использует так называемые темные паттерны, манипулятивные интерфейсы, например, функцию автовоспроизведения. Это, по мнению обвинения, заставляет пользователей дольше оставаться у экрана и позволяет собирать максимум данных. Пакстон требует от Netflix временного судебного запрета на сбор, передачу и продажу и использование данных жителей Техаса, а также удаление всех уже собранных данных. Генпрокурор хочет добиться выплаты до 10 тысяч долларов за каждое нарушение. В свою очередь представители компании заявили: при всем уважении к великому штату Техас и генеральному прокурору Пакстону, этот иск не имеет оснований и основан на неточной и искаженной информации. Netflix серьезно относится к конфиденциальности своих пользователей и соблюдает законы о защите данных и конфиденциальности во всех странах, где мы работаем. Конец цитаты. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Центристы-республиканцы бросили вызов Трампу и добились проведения в Палате представителей голосования по крупному законопроекту о санкциях против России. Сенат утвердил главой Федрезерва Кевина Уорша. Голосование стало самым политизированным в истории. Офицер полиции Нью-Йорка обвиняется в получении 70 тысяч долларов наличными и поездках на Багамы и в Лас-Вегас в обмен на содействие компании в получении контракта на 11 миллионов долларов. Во Флориде закрывают центр содержания мигрантов «Аллигатор Алькатрас». Задержанные там постоянно жаловались на антисанитарию. Еще один лайнер изолировали из-за вспышки норовируса. Один человек умер, более 1700 пассажиров закрыли на карантин. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, кратковременные дожди, относительная влажность воздуха 60%, 63 по Фаренгейту, 17 по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: Болят колени, и эта боль не проходит. Она только становится частью вашей жизни. Стероидные уколы и обезболивающие препараты не помогают. Вам грозит замена сустава. Как быть? Знаете ли вы, что в центре лечения колена Sinai Diagnostics не просто снимут вашу боль в колене, но и избавят надолго от причины ее появления? 30-минутная процедура без общего наркоза прямо в клинике Sinai Diagnostics.
5: И вы забудете о больных коленях. В 21 веке мы используем все медицинские технологии 21 века. Движение – это жизнь. Sinai Diagnostics. Мы вернем вам радость жизни. 718-615-4100. 718-615-4100.
6: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
7: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
8: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
9: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
10: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
11: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прохин. Опыт.
14: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Ha ha!

Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио. Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

Здравствуйте, господа. С вами Александр Флинт. Сегодня мы обсудим визит Трампа в Китай. Визит мне этот не нравится. Визит мне не нравится его тон. Мне не нравится, о чем там говорится. Мне не нравится тот хайп, который идет с этим визитом. Понимаете, нас настраивают, что там будут сделаны великие дела, что туда привезли колоссальных бизнесменов. И понимаете, Китай сейчас здесь прямо растает. В удовольствие они выкатили, конечно, красную дорожку для Трампа, показали ему вот этот вот, как говорят, значит, кувет, то есть уважение. Но это для того, чтобы его купить. А в принципе, реальных дел я ничего не ожидаю. Еще более подозрительно и даже смешно, и, наверное, даже раздражающе для меня смотрится то, что Трамп пытается нажать на Китай, чтобы Китай нажал на Иран, чтобы Иран согласился на его условия. Вы меня извините, это что говорит о том, что Трамп все полностью выдохся в Иране? Что раз его условия не принимают, он пытается нажать на через Китай. Это тот самый Китай, который поставляет технику и запчасти в Иран, понимаете, и через Россию они, через Каспийское море они действуют и так далее. Ребят, я что-то не понимаю? Зачем это нытье нужно? Понимаете, натуральное нытье. Он что, понимаете, пытается, чтобы Китай нажал на Иран. Иран не, они не будут нажимать. Более того, они поддержат, будут продолжать поддерживать Иран. Потому что я прекрасно понимаю, что Трамп выдыхается. Давайте перестанем сами себе одевать розовые очки на голову. Трамп выдыхается. Не Иран. Иран может, понимаете, сидеть в полном дерьме и кричать о том, что они готовы воевать до второго пришествия сколько угодно. Если мы ждем, что у них там наступит какой-то невероятный кризис, они прямо сейчас сдадутся, по-моему, мы сами себе надеваем вот те самые розовые очки. Понимаете, странное вот это понимание. В Соединенных Штатах на прошлой неделе зарегистрирована инфляция в 6%. Ребятки, это очень плохо. Очень плохо. Если вы не понимаете, как плохо это, то поверьте мне, это катастрофически плохо, потому что мы пытались прийти к 2%. У нас было только недавно 3%, раз оно прыгнуло обратно на 6%, это очень плохо. Поэтому вся идея Трампа, что он собирается там понизить процент, раскачать экономику, тем более идет, извините, в мусорку сразу, понимаете, со всеми его предложениями. Потому что если он понижает процент, он еще больше повышает инфляцию. Я хочу увидеть, понимаете, как этот ставленник Трампа сейчас в Федеральном резервном банке будет просто купаться в лучах, пардон, непонятно чего, понимаете, как его сейчас опустят там. Наши расходы на сегодняшний день в Иране на одну неделю войны это 29 миллиардов долларов. На 4 миллиарда больше, чем 2 недели назад. В основном все ушло на боеприпасы, ремонт техники. Что мы можем, как говорится, дальше делать? Мы должны дальше заканчивать войну. Мы не должны просить у Трампа, вернее, у Китая, понимаете, он не должен их, как говорится, так умолять для того, чтобы что-то вот таким образом изменилось. Вот я читаю здесь, что стоимость топлива выросла на 28,4% по сравнению с прошлым годом. Уровень инфляции вырос до 3,8%, это максимальный уровень с 2023 года. Средняя цена на обычный бензин, на самый дешевый, регулар, это 4,49 за галлон. Цена на говяжий фарш выросла где-то на 15%, до $7.05 доллара за фунт. Помидоры подорожали на 50%. До $2.68 за фунт кофе, вырос в цене на 29%, до $9.72 за фунт. Я это вижу в магазинах. Если за стакан кофе большой берут 4,50, ну это... Расходы домохозяйств выросли примерно на $650 в месяц. Понимаете, с тем же набором товаров, что было 3 года назад, понимаете, поэтому выборы у него предстоят плохие. Плохие. Никто, понимаете, американцы не голосуют Ираном.
они голосуют холодильником. Их холодильник явно начинает страдать от этого. Явно. Значит, поэтому должен предлагать какие-то конкретные выходы. Если он думает, что Китай ему поможет, ну так извините, это уже и либо глупость, либо наивность. Выбирайте, что хотите. Он ему не поможет. Если он хочет добиться что-то в Иране, чтобы это заканчивалось, он должен сосредоточиться на этом, на сегодняшний день и перестать, как говорится, просить помощи от Китая. Все это происходит на фоне того, что... Ну, что я могу сказать? Что в нас, в Нью-Йорке, конечно, разворачивается, ну, там фактически такой очень серьезный антисемитский элемент, который поддерживается де-факто мэром Мамдани. Я считаю, что бороться с этим на сегодняшний день, то есть с мэром, абсолютно бесполезно. Чем больше он будет вот разводить вот именно такой вот негатив по поводу евреев, тем больше он получит помощи от своих же поддержателей в городе, от этого левого элемента, который выходит. То есть вот я посмотрел, кто шел вот в этой демонстрации по Бруклину, вот о которой мы говорим. Если вы думаете, что это все проплаченные люди, вы крайне себя, вы примитивно сами себя загоняете в примитив. Проблема заключается в том, что там именно идут одухотворенные, идеологические, одиозные люди. То есть они в это верят свято, они пойдут на это бесплатно. Платят только организаторам, тем, кто организовывает плакаты, тряпки, майки, вот эти все вещи. Подтанцовщикам. Основная масса идет бесплатно, потому что они в это свято верят. Причем там полно самих евреев. Потому что они верят, они считают, что это не антисемитская демонстрация, это антисионистская демонстрация. Они это разделили для себя. Это тоже идет, вся вот эта вот кампания, почему Мамдани и такие мэры сумасшедшие так сильны, потому что плохая экономика. Они все пришли на том, что мы вам дадим бесплатно то, бесплатно это, вас тут, вам тут поможем, там вам дадим перехватить и так далее. Это чисто экономические требования. То есть это все восходит наверх. Китай, например, понимаете, вот пока мы тут барахтаемся вот в этом вот дерьме с этими антисемитами, они используют вот эту войну, которую мы ведем в Иране, в принципе, себе на пользу. Они продвигают идею, что на Америку нельзя полагаться, что Америка слишком заносчива, что они нападают на того, на другого, третьего, и они таким образом пытаются, как говорится, создать дополнительное вот себе лицо в разных странах. Знаете, это совершенно четко мы видим, что это происходит. При этом, при том, что вот мы знаем сегодня совершенно четко, мы понимаем, что, например, вот этот вирус COVID-19 вышел из китайской лаборатории, то есть это военный вирус был, который случайно упорхнул оттуда. И вот сейчас вот становится известно, что Энтони Фаучи, понимаете, когда сказали об этом, он специально вот этот репорт завернул и сказал, что вот мы, как говорится, что нет, это на самом деле было не так. Вот это тоже такой момент, почему не задать вопрос по этому. То есть у нас внутри страны все очень много чего не слава богу. Пока мы не начнем наводить порядок здесь у нас внутри, до тех пор снаружи мы будем иметь очень слабые позиции. Еще раз повторяю, Китай это последний человек или последняя страна, к которой я бы обратился за какой-либо помощью или консультациями по поводу той войны, которую мы начали и ведем. Если мы обращаемся к консультации, то есть вы автоматически признаете, что вы сами по себе ничего из себя не представляете. Что вы сами по себе слабы.
Вы не знаете, как продолжать, или вы не знаете, как заканчивать, или вообще не знаете ничего. Ну и последняя вишенка на торте во всем этом деле. Израиль подал в суд на газету «Нью-Йорк Таймс», обвиняя их в намеренной клевете. Ну, то есть, потому что это действительно эпохальное событие, что нигде в другом, ни в какой-то там стране, где-то в Европе или где-то на Арабском Востоке, а именно в Америке, в самой второй или первой по численности еврейского населения стране, то есть в такой газете «Нью-Йорк Таймс», которая раньше, как говорится, считалась рупором всех Соединенных Штатов, дважды пулитцеровский премиат говорит о том, что фактически возводят новые кровавый навет на всех евреев. Понимаете, если бы он сказал, что это там какие-то ирландцы там разделывают там каких-то там, я не знаю, палестинцев на куски и продают их почки там на рынке, это, ну да, это была бы скандальная новость, но не более того. Там или какие-нибудь, я не знаю, французы этим занимаются. Это был бы скандал, это был бы, понимаете, там, я не знаю, несколько громких имен ушло бы в отставку, на том все закончилось. Когда это говорят про евреев, это ложится мгновенно на колоссально унавоженную почву, где огромное количество полезных идиотов на интернете и в мире продолжает верить вот в эти все сказки, что евреи там замешивают кровь в мацу, что они там, понимаете, еще что-то делают и так далее и тому подобное. Это глубоко навоженная почва для этого. И чем это все закончится, никто не знает. Нет, я знаю, чем это закончится. Это закончится терактами. Это закончится, возможно, погромом. Кстати говоря, это будет в еврейскую пользу, потому что тогда евреи могут снять перчатки. На сегодняшний день они все стоят, понимаете, как олухи, и хлопают глазами. Вот я, понимаете, кроме как визга, о май гад, это погром, я больше ничего не вижу. Ребят, если это погром, так извините, тогда давайте что-то делать. Вы будете писать петиции на имя Мамдани, Мамдани плевал на вас. Он совершенно открыто это делает. И продолжит это делать, потому что вы его не выбирали, вы его выбирать дальше не будете. Он 4 свои года отсидит, его никто не снимет, никакая кукол ничего делать это не будет. Вы хотите что-то менять, вы должны уже сейчас начать думать о выборах 28-го года, о выборах 29-го года в Нью-Йорке. То есть проталкивать какого-то нового человека с харизмой, с решительностью, я не знаю, демократа или республиканца, это не важно. В конкретном городе Нью-Йорке это не важно. Может быть, вы найдете, как говорится, вполне умеренного демократа, который, понимаете, выступает против всего этого. Потому что в таком городе, чтобы республиканец победил, это очень сложно, это очень, как говорится, стрёмно. Ну вот к чему надо готовиться. И то же самое надо готовиться к выборам 28-го года, понимаете, уже сейчас. Я думаю, что 26-й год выборы пройдут для республиканцев крайне неудачно. Вот лично мое мнение, что если республиканцы что-то отобьют, то только за счет того, что идет вот этот редистриктинг. Но с этим редистриктингом, понимаете, так как он проводится, это тоже палка о двух концах. Вы что думаете, или демократы не будут делать то же самое теперь? В середине цикла начнут переделывать карты. Начнут. Еще как начнут. И в какой-то момент никакой суд их не остановит. Чем больше с этой, с правой стороны делается, понимаете, вот таких вот каких-то вещей, тем больше это будет делаться и с левой стороны. Они просто будут следовать тот же самый паттерн поведения. В конечном счете, я считал и считаю, что вот то, что мы имеем вот этот дележ этих округов, должно производить какая-то временно назначенная с двух сторон нейтральная комиссия в каждом штате, который действует по каким-то конкретным признакам, по каким-то конкретным законам, по каким-то конкретным правилам и так далее, а не потому, что вот я хочу этот округ, потому что там одни черные, они будут за меня голосовать. Или я хочу этот округ, потому что там живут богатые белые, они будут голосовать за меня. Это, извините, уже, понимаете, то есть это что, это вырождение демократии получается какое-то? Или демократия зашла так далеко, что она разум, ум за разум уже заходит? Я не знаю, как это назвать. Что-то явно не работает во всем этом. Но еще раз возвращаюсь вот к этой вот этому визиту в Китай. Я еще раз повторяю, мне визит не нравится. Вы со мной готовы поспорить? Пожалуйста, объясните мне,
Что там хорошего? Я готов вас услышать, пожалуйста, расскажите мне, покажите мне. Понимаете? Я лично это не вижу. У нас действительно сложная ситуация с Ираном. Но если вы думаете, что вы таким образом добьетесь, чтобы Иран, как говорится, скапитулировал, да нет, но вы же ему фактически даете карты в руки. Что вы думаете, Иран не понимает, что мы делаем? Он не понимает, что чтобы Трамп заболтался, понимаете, своими угрозами, я сейчас сотворю с Ираном что-то страшное. Они в Иране говорят, а вот тебе средний палец, слышишь, президентик, Трампик. Вот тебе средний палец, хочешь посмотреть? Вот, посмотри. Ребятки, ну думайте же. Если Трамп себя так ведет, если он вот таким образом выдает вот подобные реакции, или тем более еще просит помощи, то это... Короче, увидим, увидим. Больших надежд у меня на все это нет. Нет и, наверное, не будет. Потому что мы слишком, как говорится, заигрались в какие-то игры. Мы не идем, мы не делаем то, что мы должны делать. А то, что не должны делать, мы делаем очень обширно. Ну вот еще раз повторяю, в общем, понимаете, вот это то, что сейчас, вот я скажу так, что Израиль подает в суд, я думаю, Израиль проиграет, потому что они должны будут доказать, что вот это же колонка, где выпущена вот эта вот вся эта гадостная история, это считается авторская колонка. То есть они могут даже снять эту статью, но извиняться они никогда не будут. Почему? Потому что они могут сказать, что да, вот то, что там сказано, они могут доказать ложь всего сказанного. Но, во-первых, это защищено свободой слова, даже ложь. Это раз. А во-вторых, они не смогут найти, что у них его есть злой умысел, он что, призывает к погрому? Нет. То, что из этого это следует чисто как логическая цепочка для какого-то шизофреника на улице, это мы с вами понимаем. А он скажет, я-то этого не понимаю. Поэтому у вас зацепок, вот в смысле этого Кристофа, абсолютно нет. Вообще, американская система права построена таким образом, что доказать, например, клевету крайне сложно. Крайне сложно. В Европе это более чем постоянное явление, там всех кого-то друг друга судят за чернение чего-то имени, фамилии и так далее, понимаете? Но там постоянно суд, там тоже плохо это, понимаете? Когда постоянно ты не можешь никого критиковать, потому что они все защищены каким-то святым, понимаете, пониманием, что они святые люди, понимаете? Что президенты, что авторы. У нас наоборот. Авторы защищены, понимаете, газеты защищены таким образом, что ничего сказать про них невозможно.

0: такую вещь, то есть если я был бы на их месте, вы понимаете, мне было бы плевать на всю эту еврейскую, я бы, наоборот, уперся бы. Я вам честно говорю, я бы уперся, я бы сказал, окей, файн, попробуйте, идите нас судите. Что хотим, то печатаем. Попробуйте доказать обратное. Тут никакой Верховный суд не поможет. Это не является клеветой. Это является фактически... они скажут, это мнение отдельного человека, которого так считает. Он ссылается на тем, он имеет право это печатать. Видите, вот в том-то и дело, мы здесь упремся в бетонную стену. Я вчера долго думал на эту тему. Окей, сделаем перерыв и продолжим с вашими звонками.
1: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com. davidzonradio.com. Новости на Davidson Radio. Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Французская полиция арестовала 27-летнего гражданина Туниса по подозрению в подготовке теракта в Лувре. По версии следствия, мужчина также планировал напасть на еврейскую общину 16-го округа Парижа. Конечная цель на момент ареста еще не была определена. Кроме того, задержанный рассматривал возможность отправиться в Мозамбик или Сирию, чтобы примкнуть к исламскому государству. Парламент федеральной земли Баден-Вюртемберг избрал премьер-министром представителя партии «Зеленый» этнического турка Джема Аздемира, что стало историческим прецедентом для немецкой политики. Баден-Вюртемберг входит в число крупнейших и наиболее богатых земель Германии. Регион занимает третье место в стране по площади, населению, составляющему более 11 миллионов человек, и уровню ВВП. На территории базируются штаб-квартиры таких гигантов, как Mercedes-Benz, Porsche и Bosch. Mercedes-Benz лишился всех дилерских центров в столице Германии. Автоконцерн передал все столичные торговые площадки главе Альфа-Автогрупп ради масштабного перехода к централизованному управлению и цифровизации продаж. В проданных дилерских центрах трудились около 1500 сотрудников. Им предложили выходное пособие в размере 30 тысяч евро или гарантию сохранения рабочего места на один год. После завершения этого срока трудовые контракты могут быть пересмотрены на совершенно иных условиях. Парижская прокуратура добивается более жесткого приговора для экс-президента Франции Николя Саркози. «Фигаро» сообщает, сторона обвинения вновь потребовала приговорить Саркози к 7 годам лишения свободы, что на 2 года больше, чем срок, который в конечном итоге был назначен судом первой инстанции за предполагаемое ливийское финансирование его победной президентской кампании 2007 года.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Здравствуйте! С вами вновь доктор Александр Фиш. Компания Vocon Smile продолжает удивлять и радовать своих пациентов. И вы легко можете в этом убедиться. При покупке комплекта лечебный крем Рабутин и омолаживающий крем Velvet EF стоимостью в $120 на ограниченное время вы получаете в подарок металлический многоигольчатый ролик, улучшающий циркуляцию, усиливающий впитывание кремов, обеспечивающий обезболивание и сияющий результат. После нанесения крема используйте ролик от 2 до 5 минут, и вы почувствуете большую разницу. Заказать продукцию компании Vocon Smile вы можете по телефону 212-757-7437 или на сайте walkandsmile.com. Не старейте и живите без боли. Всегда ваш доктор Александр Фиш.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
5: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.

0: Юрий Прохин.
1: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» — это связь, проверенная временем.
4: Криминальная авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
5: «Анкор».
4: Премьера спектакля
5: «Сделка».
4: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
5: Премьера спектакля «Сделка».
4: Театр «Анкор».
5: Впервые в Нью-Йорке.
6: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
5: Театральная гостиная.
6: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
5: Билеты на сайте
6: theater.com и по телефону 718-266-3393.
7: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
8: Ждем вас!
1: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио.
9: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
10: Здравствуйте, господа. Еще раз наш телефон 718-303-9090. Значит, ваше мнение вы можете высказывать. Я, честно говоря, спорить не хочу. Почему? Потому что пока нету конкретно материала, чтобы спорить, но вы можете говорить, что вы считаете нужным. Добрый день, вы в эфире. Я вас слушаю.
11: Алло.
10: Радио выключите, пожалуйста.
11: Я выключил. Александр, у вас очень много пессимизма. Сейчас в городе сбор замечаний к нашему мэру, чтобы передать это все нашему губернатору, чтобы в конце концов, может быть, их наберется много, и она имеет право по законам Нью-Йорка снять его. Это раз. Израиль не должен подавать в суд, это два. Потом, вы не хотите, чтобы мы обращались к ICI, которое бы элементарно навело бы порядок на этой синагоге в районе Л. Потому что полиция была просто не в состоянии. Нужно
10: причем, привлекать. Причем тут АИС? Леонид, слушайте, послушайте, ну давайте не болтать языком лишь. Каким образом АИС имеет полномочия наводить порядок? Кто такой
11: очень
10: Айс,
11: просто.
10: Значит, расскажите мне, как просто это.
11: Президент имеет право послать, и они будут работать. Но губернатор...
10: Президент не может послать их работать в виде полиции. Айс занимается антииммиграционными делами. Какими делами вы собираетесь наводить на улицах порядок в Бруклине? Айс.
11: Ну, навели же они порядок в Чикаго и других городах.
10: Они наводили порядок от когда? И в Чикаго их не пустили, если вы не в курсе, их выгнали оттуда. И в Чикаго их послали подальше. Из Миннеаполиса они тоже с позором ушли.
11: Ну, там не совсем так.
10: Окей, Леонид, давайте не будем голову морочить друг другу. Для того, чтобы Айс работал, там нужны нелегальные мигранты. Здесь имеет место абсолютно легальная демонстрация, которую они получили право проводить. Вы поняли меня? А то, что случилось там какая-то стычка с полицией, потом, они скажут, ну, отдельных человек, мы же не контролируем их. Вот мы шли спокойно по улице. То, что это улица, где, понимаете, люди спят, так это для нас имеет значение, а не для закона. Этот Айс поцелует нас всех в задницу там. Понимаете, Айс — это не секретная полиция, которую можно бросать для наведения порядка там, где вы хотите. У Айс есть совершенно четкая, то, что называется конституция или чарт, его использование. Если Трамп попытается Айс использовать для наведения порядка, потому что вы так сказали, на следующий день Айс, они подают на следующий день в Верховный суд, и Верховный суд имеет право вообще Айс остановить. Потому что это вне их компетенции. И в этом что вы подавляете? Вы разгоняете мирную демонстрацию? Нам она не нравится, мне она не нравится, пожалуйста, вы можете, извини меня, сидеть и пыхтеть по этому поводу. Что касается подачи реляций на подавайте. Подавайте. Я уверен, это бесполезно. Абсолютно уверен в этом. Во-первых, выборы только недавно были. Во-вторых, он выиграл с таким разгромным счетом 49% в Нью-Йорке, почти 50%, что Кохол должна быть абсолютно чокнутой на голову, чтобы в выборный год для нее пойти против своей же собственной партии, своего собственного электората. Кто ее будет выбирать, эту Кохол? Вы что ли? Я? Да нет. Вы за нее пойдете голосовать? Да в жизни никогда. Даже если она 1000 бумаг подпишет и начнет его отзывать, вы все равно за нее голосовать не будете. Она это прекрасно знает. За нее голосуйте те же самые ублюдки, которые ходят в этих демонстрациях. Зачем ей себе самой размывать базу? Ну неужели не ясно? Это 2 плюс 2. Добрый день, вы в эфире.
0: Добрый день, Александр. Это Наум. Добрый день. Александр, скажите мне, пожалуйста, что вы так накинулись на эти переговоры между Трампом и Кси?
10: Еще никто потому что не я знает, не вижу. Ну, да, я да, уже как это. Я по... да. Но пока, слушайте, Трамп, вот если вы читали, что происходит, Трамп начал ныть Си, что почему и вот Иран не слушает. Что это вообще за поведение? Это не надо ничего знать, он начал ныть.
0: Ну, окей,
10: что,
0: начал,
10: ну?
0: Хорошо. Но да? Идут переговоры. Идут переговоры. Я... Каждый
10: Наум, пытается... Наум, давайте, да. Наум, когда, если у вас, вот, допустим, извините, что-то не получается, и вы едете к человеку, который поддерживает, чтобы у вас это не получалось. Понимаете, вы едете к вашему... Китай нам не друг, не товарищ, не союзник, не приятель. Вы едете в Китай, который поставляет запчасти к военным запчасти в Иран во время, когда мы с ними воюем. Вы едете к ним, говорит, о, Иран нас не слушает, они не открывают пролив, то 30-10. Как это назвать?
0: Ну хорошо, какими словами это было сказано, никто ничего не знает.
10: Это не важно, каким он говорит словом, это говорит.
0: Дайте мне продолжить, Александр, дайте мне закончить мысль, пожалуйста. Он же мог сказать, скажем так, каждый может интерпретировать его слова как хочет. Он мог сказать, дорогой Кси, нажми на Иран, чтобы он выдал ядерное оружие, ядерный обогащенный уран или открыл Армузский пролив. Иначе Ирану будет плохо. Предупреди его об этом. Иначе я вот приеду, сейчас закончится мой визит в Китай, и ты увидишь, что будет. Это первое. Теперь насчет статьи в «Нью-Йорк Таймс». Ну, я приравниваю эту статью к нее в «Нью-Йорк Таймс» к демонстрации, которая была на «Эвеню Л». Вы вчера эту демонстрацию назвали, ну, явно как бы антиеврейской, антиизраильской. Это демонстрация, которая была провокационная, и люди должны были стоять и защищать себя. То есть, почему эту статью не приравнять к этой демонстрации? И почему Израиль должен уже заведомо проиграть суд? Это второе. Третье. Вы вчера сказали, вот вчера звонили вам люди на Челде и говорили, что вот они там находятся, живут в Боропарке или в Уильямсбурге, у них есть оружие. Вы к ним как бы так обратились с претензией, почему он не поехал туда? И защищаете их евреев. Александр, у меня к вам вопрос. А где вы были в это время? Почему вы не поехали сюда?
10: Потому что я, например, не живу в Нью-Йорке, например. У меня нет права ношения
0: оружия. Какая разница? Не надо оружия. Поедете сюда с бейсбольной битой.
10: В следующий раз я вам скажу такую вещь. Если это будет организовано, я поеду. Почему нет?
0: Поеду. О, ну вот и все.
10: Поеду, спасибо. Значит, давайте я вам расскажу такую вещь еще раз. Значит, если Трамп говорит, что вот если вы, вот как вот вы рассуждаете, если типа ты не сделал, вот там, типа предупредите Иран и так далее. Это еще раз, это звучит слабо. Это признание слабости. Я сам сделать не могу, поэтому вот предупредите еще раз. Сколько раз уже Трамп предупреждал Иран? Сколько раз он кричал, я сейчас с Ираном сделаю что-то, вот-вот-вот. Я по столу стучу тапком своим собственным. Иран реагирует на это? Нет. И на Китай он не отреагирует. Они не будут реагировать на это. Ни под каким предлогом. Если Трамп хотел свою позицию показать, он должен был бы вот уехать в Китай, и пока он ехал в Китай, должна была начаться новая бомбардировка Ирана. Очень серьезная, очень кровавая, очень большая, очень обширная. И вот когда он приехал бы в Китай, он бы сказал, видите, к сожалению, Иран не реагирует. Вы хотите, чтобы мы остановились в Иране? Передайте им, что если они тогда, мы продолжим. Не мы начнем, а мы продолжим то, что мы уже делаем. Вот видите, там вот сейчас горят там здания, там рушатся электростанции и так далее. Вот я, если они к моему приезду обратно в Америку не передумают, мы продолжим еще более эффективно, еще более обширно. Вот что бы сделал бы я, вот тогда это не было бы нытьем. А так это, вы меня послушайте, потому что иначе я приду, я сделаю что-то. Над ним уже смеются. Я лично уже, мне уже это, меня это раздражает. Абсолютно раздражает, потому что это не поведение. Это страшилки человека, который, понимаете, полностью зажат в угол. Не знает, что с собой делать, и поэтому он, сейчас буду такой страшный, я сейчас что-то сделаю с вами. Я вам там, понимаете, иранская цивилизация прекратит свое существование. Господи, боже мой, что ты еще скажешь следующее? Они говорят, ну иди сделай, пожалуйста, что ты сделаешь, он начнет бомбить, будешь кишлаки какие-то там, ну иди бомби. Вы понимаете, вы расцениваете ваше терпение и их терпение. Они будут терпеть, особенно если те, кто не терпит, их тут же вешают на кранах. Эту кампанию надо доводить до ума именно военными способами, а не просить помощи у Китая, даже через вот такие иносказательные варианты. Поэтому, Наум, вы тут в глубоком пролете. Хотя я понимаю, что вы говорите. Добрый день, вы в эфире.
12: Добрый день, Александр. Специально вышел на улицу, чтобы дозвониться вам, потому что из дому невозможно.
10: Теперь я вас слышу?
12: Я с вами абсолютно по каждому предложению согласен. Вы абсолютно правы, по мне. Самое главное, конечно, это Тайвань. Они ничего не сделают, никакой помощи Америке, ничего. Главное, Тайвань. Там все время он в конце говорит про Тайвань, что потому что вы же знаете, что 11 миллиардов Тайваню дали вооружение, и следующий там, по-моему, год или это, 14 миллиардов. Поэтому я считаю, что вы абсолютно все правильно сказали. Абсолютно. И я хочу сказать Науму, что 17 мая будет на бордвоке Миша Навахов. Я хочу посмотреть, кто придет туда. Понимаете? Я хочу посмотреть.
10: Вот я клянусь вам, вот я вот раздумываю, как говорится, смогу ли я вот бросить свои дела и поехать в Бруклин.
12: Да, ну это смешно, когда вам Наум это говорит, понимаете? Где вы
10: будете? Слушайте, Наум не виноват. Наум предлагает свои варианты, в конце концов, он из хорошего побуждения предлагает. Наум не виноват.
12: Где вы были, понимаете? Зачем где мы? Давайте мы все. Мы все, не то, что где мы, где вы. Давайте я хочу посмотреть 17 мая на бордвоке, сколько нас будет.
10: Да, спасибо.
12: Вот тогда мы посмотрим. Будьте здоровы.
10: Спасибо, Юрий. Спасибо. Да. Вот я вам прочту сейчас мнение эксперта по юридическим вопросам, почему это абсолютно бесполезно, что делает Израиль. Катя Литвак, она профессор права юрисдикции, она преподает это в Law School в Чикаго. Значит, Израиль говорит, что подаст суд на Нью-Йорк Таймс автора колонки Николаса Кристофа за откровенную клевету о том, что якобы в израильских тюрьмах насиловали палестинских заключенных собаками. Клевета была построена на палестинских, на словах палестинских преступников, в основном осужденных террористов. У меня для вас не очень хорошие новости. В гонца не стрелять, он новости не создает, а доставляет. Шансы у иска в США очень плохие. США вне США, возможно, лучше, я не знаю. Но решение иностранного суда по этому делу США репатриировать не получится. Значит, первое. Два вопроса. Есть ли в этом деле обоснованный иск о клевете в связи с обвинениями Кристофа в изнасиловании собак и обычном сексуальном насилии? Второе. Даже если в какой-то юрисдикции, скорее всего, не США, но об этом позже, такой иск будет удовлетворен, как повлияет на него первая поправка. Напомню, его, что оклеветали тут иностранное государство. А создала клевету важная американская газета. Клевета. Вопрос тут такие. Кто может выступить истцом? В чем заключается исковое заявление? В какой суд подать? На кого может подать суд? Израильская пресс-релисы пока расплывчатые. Израиль подаст суд над Нью-Йорк Таймс. Они клеветали солдат Израиля. Это сразу же поднимает вопрос. Может ли государство Израиль подать иск о клевете в американский суд? Увы, но нет. Общее американское правило таково, из-за первой поправки правительства не могут взыскать компенсацию за клевету в отношении их правительства. Почему? В этом ссыла суть дела «Нью-Йорк Таймс» против Салливана, которая породила эту область законов. Мы хотим создать стимулы для критики правительства. Ну и так далее и тому подобное. Вот возьмите, почитайте, что она говорит. Нету никаких шансов на это, я практически в этом уверен. Потому что нужно заказать злой умысел. Вы его не докажете. Добрый день, вы в эфире.
13: Да, Александр, добрый день. Алло.
10: Добрый, да.
13: Да, во-первых, мы результатов переговоров не знаем. Если бы они бы не договорились бы до этого, он бы этот визит бы не делал. Вы согласны со мной или нет?
10: Не знаю.
13: Ну, я так слышал с других. Так что midterm election мы можем попрощаться, это вы правильно сказали. И социалисты, посмотрите, что с Европой творится. И вот эта чума перескочила сюда, и она размножается. И ее ничем пока, все, что я вижу, ее нельзя остановить. Согласны или нет?
10: Да, согласен.
13: Вот и все, вот это молодежь. То, что вы говорили,
10: я,
13: вы с вами говорили полтора года назад.
10: Игорь, у меня к вам вопрос. Скажите, вы считаете, республиканская партия, консервативные идеи делает что-то для объяснения
13: ничего, своих действий? Ничего, ничего.
10: Для объяснения
13: они,
10: идеологии,
13: они при
10: что они предлагают?
13: Обогащают свои карманы. Вот и все.
10: Во, во. Они что-то вот объясняют вот обычному олуху на улице, какому-то там
13: ничего
10: дурачку?
13: Ничего не делают.
10: Во,
13: ничего
10: во.
13: Не делают.
10: Вот именно про это. Скажите, в Израиле, в святом, они там злятся насмерть, когда я им об этом говорю? Понимаете, они становятся красные в Израиле. Скажите, Израиль занимается пропагандой и объяснением
13: ничем,
10: своих действий
13: ничем,
10: нормально?
13: Ничем не занимаюсь.
10: Слава Богу, спасибо, что вы меня поддержали. Спасибо, Игорь.
13: Ну, я
10: тоже не буду сам себя обманывать. Я хочу, чтобы я обманывал. Чтобы я именно обманывал, чтобы было не так, как я говорю.
13: Вы 100% правы. Да, 100% правы. Ну, конечно, ну что,
10: Игорь, я это наблюдаю. Много лет. Потом выходит какой-то, знаете...
13: Я тоже это наблюдаю много лет.
10: Выходит какой-то, пардон, понимаете, с очень еврейской внешностью товарищ и говорит, что мы можем сделать? Мы проигрываем информационную кампанию. Что здесь в Америке, что там в Израиле. Ребят, у Трампа белый дом.
13: Эти сволочи убивают еврейских людей, режут детей,
10: да?
13: Сжигают.
10: Да,
13: и они остаются правы.
10: Да, и они остаются правы, вот у них резистанс они называют.
13: Всего хорошего.
10: Спасибо. И они называют это резистанс, сопротивлением. До какого вообще сумасшествия мы дожили? Что, понимаете, что резать беременную женщину — это сопротивление оккупации. И так вот эти все эти олухи и думают, а мы по поводу олухов ничего не делаем. В Израиле, повторяю, на меня злятся, понимаешь, аж кипятком начинают, извините, исходить. Потому что я им говорю, ребята, вы идиоты. Хотите еще раз? Вы идиоты. Потому что вы, имея все возможности, ничего не делаете. Они начинают эту вечную еврейскую. Ой, у нас нету денег. Знаете, это как про бедного еврея, который, знаете, нарушает правила, знаете, едет с дикой скоростью, его останавливает полиция. И он говорит, ну какой русский не любит быстрой езды, платите штраф. Ну откуда деньги у бедного еврея? Ребят, так жить нельзя. Понимаете, это вот эта вот манса, понимаете, это для рынка в Одессе, может быть, но не здесь, в Америке и вообще не в мире. Если мы хотим делать то, что мы делаем, вот эти, понимаете, эти фотографии, жуткие фотографии, надо пустить в циркулирование, в прессу. Нужно этот фильм, который показывали только для некоторых, это жуткий фильм, его надо пустить с какими-то ограничениями, с какими-то там предисловиями и так далее, но пустить, чтобы люди видели. Вы должны вести колоссальную работу с массами везде в мире. Для того, чтобы она была эффективна, это надо повторять, повторять, повторять, еще раз повторять, и потом еще раз повторять. Это должно быть на радио, это должно быть на телевидении, это должно быть на интернете, должно быть на Твиттере, это должно быть во всех социальных сетях. И это должен говорить не какой-то там, понимаете, заумный, понимаете, профессор, это должен говорить человек такого типа, как я, понимаете, на английском, на иврите, на персидском, на арабском, на русском, на всех языках. Когда-то это нормально делал и Израиль, и Америка. Был голос Америки, была радио «Свобода». Все слушали, несмотря на все помехи в радио. Слушали, понимали и воспринимали. Это разложило всю советскую власть. И сейчас мы говорим, что у нас нет возможности для этого. Вы меня извините, когда это кто-то говорит, у меня вот хочется ему взять вот мордой, тыкнуть. Ребятки, у вас Белый дом в руках. Самый мощный микрофон в стране. Госдеп. Так, ладно, перерыв.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
3: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
14: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Davidson Ambulance Assist. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.

0: молодой.
1: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азакилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азакилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
0: Волшебник!
2: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
3: «Анкор».
2: Премьера спектакля
3: «Сделка».
2: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
3: Премьера спектакля «Сделка».
2: Театр «Анкор».
3: Впервые в Нью-Йорке.
4: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
3: Театральная гостиная.
4: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
3: Билеты на сайте
4: theater.com и по телефону 718-266-3393.
5: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
6: Ждем вас.

0: четверки 3 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Наличие собаки может положительно влиять на продолжительность жизни человека и общее состояние здоровья. Как пишет «Вашингтон-Пост», согласно крупному исследованию, охватившему около 4 миллионов человек, владение собакой связано со снижением риска смерти от любых причин примерно на 24% по сравнению с людьми, не имеющими домашних животных. Особенно выраженный эффект наблюдался у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. При этом исследователи подчеркивают, что речь не идет о прямой причинно-следственной связи. Люди, которые заводят собак, могут изначально вести более активный образ жизни или иметь иные факторы, влияющие на здоровье. Тем не менее, специалисты отмечают, что один из ключевых механизмов возможной пользы – физическая активность, связанная с регулярными прогулками. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков. Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Причины снижения зрения могут быть разными. При катаракте зрение снижается из-за помутнения хрусталика, при глаукоме – нарушением кровообращения в связи с повышенным внутриглазным давлением. В центре зрения Vision Palace каждый пациент проходит комплексное обследование зрения, в результате которого выявляются все особенности зрения и определяются причины его ухудшения. При помощи современного офтальмологического оборудования Vision Palace удается выявлять малейшие отклонения от нормы, диагностировать заболевания на ранних стадиях и вовремя начинать лечение. Очень важно диагностировать болезни глаз при сахарном диабете именно на ранней стадии, когда еще можно остановить патологические процессы в глазе и сохранить зрение. Поэтому так важно минимум 2 раза в год посещать глазного врача. Vision Palace ведет прием опытный глазной врач Юлия Шейко. Принимаются все страховки. Medicaid и Medicare. Vision Palace – ваш шаг на пути к хорошему зрению. 1723 Avenue в Бруклине. Угол East 18th Street. 718-998-8400. 718-998-8400.
4: Друзья, вас поздравляет с праздниками Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке центр Кнессет, и приглашает на День открытых дверей 19 мая, в день, когда центр празднует свое 14-летие. Телефон 718-975-3322. Центр расположен на Первом Брайтоне. Здесь празднично и радостно благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. В арт студии вы научитесь писать картины, создавать из подручных предметов предметы искусства, от спорта до интеллектуальных игр, от концертов каждый день до своего музыкального театра, от океана 2 шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Полное сопровождение социального работника, ну и, конечно, конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. Напомню, 19 мая встретимся в центре Кнессет. Регистрация по телефону обязательно. Звоните сегодня. Телефон 718-975-3322. 975-3322. Вы можете выбрать смену. Первая смена или вторая смена по вашему выбору. Напомню, что вас ждет праздничный обед и праздничный концерт. Звоните 718-975-3322. Кнессет находится на Первом Брайтоне. Найти несложно. Новый сезон в центре Кнессет 2026 – это лучшее предложение в городе.
5: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 746-5099, 946-5099. Консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Специально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
8: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
9: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
10: Здравствуйте, господа. Значит, я вот просто по Китаю хочу вам объяснить некоторые вещи. Трамп вел абсолютно правильную борьбу с Китаем через удушение его, через ряд стран, на которые Китай рассчитывал. Панама, Гренландия, Венесуэла. Вот сейчас подошел Иран. Если он делает это, Китай прекрасно понимает, и в Китае специалисты по Америке прекрасно понимают, куда идет Америка, для чего она это делает. Они поражены как раз возможностями Америки так быстро, как говорится, решить некоторые вопросы. Поэтому они не могут нам ни в хорошей позе, ни в плохой позе помогать в Иране. Потому что они понимают, что в Иране, если мы добьем Иран, то это против них, против Китая. Поэтому речь Трампа там должна быть не о том, что предупреди Китай, вернее, Иран. Дайте им понять, объясните им. Но. Он вообще не должен был говорить про Иран. Он говорит, все, что он должен был сказать про Иран, мы в Иране думаем, что делать дальше. Или перед тем, как я еще раз повторяю, он туда полетел, в Китай, он должен был дать приказ министру обороны Хексету: бомби, бомби, бомби. И когда он бы прилетел бы в Китай, Китай бы уже одновременно бы СИ докладывали бы новости, что рухнула электростанция, что отключили целый город от воды, что разбиты там еще какие-то главные дороги, что телевидение отключено, радио отключено, башня, телебашня рухнула. Вот какие новости нужны для того, чтобы Си сам на встрече с Трампом сам поднял вопрос: может быть, давайте как-то договоримся по поводу Ирана? Или договоримся, если бы это сказал Си, вот тогда это бы имело смысл. А так мы выглядим жалко. В самой выигрышной для нас ситуации. Надо не обещать устроить страшный день, а надо устраивать страшный день. Как те самые евреи, которые стояли и ничего не делали. По поводу этой демонстрации. Не надо бросаться в драки. Не надо никого возбуждать, не надо никого провоцировать. Но надо стоять рядом. Возможно, я говорю, с битами. И интимидей тех, кто идут по улице. Они пытаются устрашать вас, вы устрашаете обратно их. Ничего, Боже упаси, бросаться кого-то бить. Вот такое вот должно быть. Понимаете? Поэтому мы, конечно, увидим эти результаты, но пока мне вот эта речь, которую Трамп ведет, он не понимает, с кем он имеет дело. Он не понимает, и он тем более не может обращаться к Китаю по этому поводу, потому что Китай может от него требуется взамен с помощью с Ирана. Не помогай Тайваню. Ну тогда для чего мы все это делаем? Тайвань — это один как раз из тех узлов, где мы обязаны быть и участвовать. Поэтому даже с этой точки зрения. Поэтому я еще раз повторяю. Здесь должны быть совершенно четкие, продуманные линии поведения и, главное, слов, что мы говорим Поднебесной. Они очень хорошо умеют читать то, что между строк. Китайцы одни из лучших мастеров вот такой дипломатической игры. Лучшие. Это вам не придурок, не бензия какой-то там в Совете Безопасности. Понимаете? Вы должны совершенно по-другому с ними вести дела. Чтобы они просили вас, а не мы просили их. Добрый день, вы в эфире.
11: Видение, вот это иначе, что вы вели, по-моему, в
10: Вы прерываетесь, я не слышу. Я не слышу половину вашего... Добрый день, вы в эфире.
12: Всем здравствуйте, Яков меня зовут. Я отношусь к тем людям, которые очень рассчитывают и надеются, что Трамп сегодня вечером привезет нам какое-то разумное решение по Ирану. То, что в Китае, я не сомневаюсь, в Китае прекрасно понимают возможности технические, технологические нашей страны. И в случае этого отказа они понимают, что может случиться дальше. Вот, это первое. А второе, Александр, вы абсолютно не правы, когда предлагаете, чтобы Трамп дал команду бомбить, а сам поехал в Китай. Как это можно? Вообще, вы слышите, что вы говорите?
10: Почему нет? Да, конечно, слышу, а почему нет?
12: Ну, как почему он нет? может руководить этими военными действиями, сидя в Пекине?
10: А не надо... Яков, это... слушайте меня. Он что, руководит военными действиями? Ну, да, очнитесь.
12: Он сидит в инстанционной комнате.
10: Я вас умоляю. Слушайте, ну давайте не будем делать друг другу глазки. Да, он сидит за лампочками, наблюдает. Ага, сейчас. Он дает приказ Хексету, министру обороны. Хексет дает приказ начальнику генерального штаба по сухопутным или военно-воздушным операциям. Они планируют операцию, вот они конкретно сидят перед лампочками и наблюдают. А Трампу докладывают, разбомбили тот объект, это. Завтра бомбим то. Или сегодня не добомбили, опять вылетает. Такие-то успехи, такие-то потери. Он что, сидит часами на карту смотрит? Вы ему слишком льстите. Никто этого не делает уже давным-давно. Только делается какие-то точечные операции. Вот когда... убирали, а сам Бен Ладен, они все сидели и смотрели. В прямом эфире. А это они смотреть не будут. Это очередной день очередной кампании. Не думайте так. Добрый день, вы в эфире.
11: Добрый день, сейчас слышно хорошо, Александр?
10: Да, сейчас лучше. Ну, надеюсь, что пропадать не будете. Давайте.
11: Да, я в респекте этой вот передачи, что было о нападении на еврейскую синагогу, избили женщину, и что они там маршировали, мусульмане, и все. Значит, сегодня в передаче, дневной передаче, Геннадий Кацов, перед вами была передача, сказал, что созданы...
10: Игорь, вы исчезли, вы отключились. Перезвоните. Что создано? Я не знаю, о чем вы говорите. Еще раз перезвоните. Там была стычка с полицией. Добрый день, Игорь.
11: Да.
10: Игорь, да, что было создано?
11: Ну, сряды.
10: Опять вы начали пропадать. Выйдите из дома. У вас ваши селфоны, дерьмо, господа. Из ваших домов, вот этих билдингов, особенно в Нью-Йорке, вас не слышно, у вас пропадает звук. Связь ужасно плохая. Ужасно плохая. Понимаете? Очень плохая связь. Только с улицы вас, видимо, берет нормально. Добрый день, вы в эфире.
13: Добрый день. Я касательно этих антисемитских демонстраций. Почему перед этой демонстрацией, над этой демонстрацией, нельзя пустить вертолет с надписью «Не слушайте этих идиотов»?
10: Можно.
13: Ну вот. И что? А вообще все наши разговоры напоминают мне о том, кто повесит колокольчик на хвост коту. Все мыши соглашаются, что можно повесить колокольчик на хвост коту. Весь вопрос, кто это сделает. Вот так вот, я послушаю по радио. Всего доброго.
10: Мне нечего вам сказать, понимаете? Ну, пустили бы это не вертолет. Что они будут смотреть на вертолет? Ну, будет, ну, понимаете, ну, да, можно даже перед этой демонстрацией пустить трак с огромным лозунгом, что все за нами идут идиоты, за нами идут вруны, за нами идут поддержатели террористов. Вот клянусь вам, пустить трак, обклеенный вот подобными огромными плакатами, чтобы этот трак сзади защищала полиция. Прямо вот перед их носом. И это ничего не повлияет. Они просто, вы их еще больше разъярите. Это будет проходить одна демонстрация против другой. То все равно это надо делать, наверное. Я бы все равно сделал чисто вот для того, чтобы их довести до белого коленя. Но в принципе, это не влияет на эту ситуацию. Они это, понимаете, они не настолько развитые, не настолько умны, чтобы реагировать на вашу контрпропаганду. Они реагируют только на силу. Вот если прибежала бы, допустим, вот понимаете, там внезапно из-за угла какая-нибудь аналогичная демонстрация, так скажем, в кавычках, в черных масках с безбитами, их бы серьезно бы посчитали бы им ребра, они бы разбежались. Они бы разбежались, несколько в больницу бы отправилось бы и так далее. Но они снимали бы, перебили их телефоны и так далее. Вы делаете мне больно, как они кричат, сейчас мы тебе еще больнее сделаем, чтобы ты понял. Чтобы дошло вот это, они поймут. Все остальное они понимать не будут. Поэтому, если делать легальными методами, то, повторяю, должно быть какое-то аналогичное устрашение. Вот если вы, например, в исламском районе пройдете с лозунгами, Палестина будет уничтожена. Допустим, или Палестина никогда не возникнет. Или Палестина, как говорится, мы уничтожим Газу. Газа станет частью Израиля. Ну, что-нибудь какое-нибудь вот такое. Хотя, конечно, Боже упаси, чтобы Газа стала частью Израиля. Вот что надо делать. Вот в таком виде это, наверное, бы сработало. Понимаете, вот именно, чтобы вот выйти стенка на стенку. Добрый день, вы в эфире.
14: Я забыл самое главное сказать. Вернемся к выборам мэра. А вы видите вообще, где пропал Кёртис Слива? Вот где он пропал? Герой города. Он слил, мистер 7%. Он слил выборы в пользу Мандани. Вы согласны, Александр?
10: Ну, слил или не слил, или он вообще ничего из себя не представляет. Он
14: да дело совершенно... не в этом. Эти 7% играли очень большую...
10: Ну, он был спойлер. Он разделил голоса вот этого Куома. Дал Куома вместе сражался ну, с ним, вместе сражаться с Мамдан.
14: Он герой, он защитник города. Где на эти демонстрации? Ой, почему?
10: Ну, где? Ну,
14: вот,
10: его
14: вот,
10: нет.
14: Вот вам и результат.
10: Да нет, ну это было изначально понятно. Спасибо. Понимаете, я вам скажу такую вещь. Может быть, это непопулярное мнение и так далее. Но Слива, это был тот кандидат, которого я зевал. Какой-то мужичонок, понимаете, из 80-х годов, там, в беретике. Который ходил там, понимаете, с народной дружиной ловил хулиганов. Ну и что это, что делает его, ну, может быть, он неплохой человек, но он абсолютно, он скучный, понимаете, он скучный, он абсолютно никакой. Он, понимаете, ну, такой, знаете, как говорится, пытается догнать поезд, который давно ушел. Мамдани почему был популярен? Потому что он предлагал то, что людям хотелось. Людям хочется дешевые цены, их замучил жуткие цены на аренду, это мне говорят, слушайте, мне говорят республиканцы, которые в жизни за Мамдани не проголосовали, я говорю, слушайте, нас задобил рент. У меня вот несколько есть знакомых, которые, ну, на дизабилити, на пенсии, там, по разным причинам. Они не будут голосовать за Мамдани. Но они говорят, слушай, мы выжить не можем в этом Бруклине, в этом Манхэттене, в этом вообще что-то. Ну, понимаете, либо надо уезжать, понимаете, в какую-то дешевую квартиру, которую дают там в какой-то заднице полной города. Либо надо вообще, понимаете, повеситься в этом городе. Выжить невозможно, денег нет. Ну и вот, понимаете, то есть вот эти вот Мамдани и такие, как он, они процветают на новостях, что вот пришло 6% инфляция в прошлом месяце. Вот на чем Мамдани стоит, стоял и стоять будет. Это чисто экономические новости. Поэтому, если вы хотите запустить республиканца, вы должны запустить республиканца, который скажет, что мы повлияем на рост цен. Мы заключим дополнительные контракты, чтобы, допустим, для поставки продовольствия, может быть, с фермами напрямую. Мы начнем решать проблему с рентом. Предложить какие-то варианты по ренту. Предложить какие-то варианты по... Знаете, ну что это мы можем сидеть сейчас, конечно, гадать на кофейной гуще сколько угодно. Но предложить какие-то варианты именно по облегчению вот этого материального положения граждан. Первые четыре вопроса по всем, во всех опросах идет, что вы думаете, Китай с Ираном, что ли? Или что сказал Трамп? Да боже упаси. Боже упаси. Первые четыре вопроса — это стоимость услуг и товаров, ну то есть инфляция, рост зарплат или рост той самой инфляции, благосостояние, рост медицинских услуг, вот такие чисто экономические вопросы. Чисто. И вот тут республиканская партия плавает, как то самое вот коричневое, где-то в проруби. Наверху. Демократы вам предлагают пустые обещания, но они очень популярны. Авось получится что-то. Пусть там этих богатых наверху оберут это. В чем, понимаете, я вам скажу такую вещь. Кому нужно помогать? Помогать на самом деле нужно гражданам, которые находятся на низшей, не на низшей ступени, вот типа вот на улице живут там, понимаете, или на велфере находятся. Нет, им помогать не надо, надо помогать работающим гражданам. Больше всего страдает середняк, то есть нижний средний класс, средний средний класс. Вот они больше всего страдают от этих цен. Им не хватает на школы, им не хватает на бензин, им не хватает на рент, им не хватает на продукты, на отопление там или на что-то еще. То есть люди, которые... Нет, то есть вы поймите, тем, которых живут в этих квартирах, я понимаю, им у них тоже не хватает, но те, которые живут в частных домах, их вообще обирают. Потому что считается, раз ты имеешь дом, значит, ты уже богатый. Вот им надо помогать, они средний класс, понимаете, они самая вот эта вот низшая часть, которая фактически только потребляет. Вот о чем ведется речь. Почему-то считается, что раз, вот как говорится, вы там обладаете там какой-то старой подержанной машиной и работаете, понимаете, на нормальной работе, но потом у вас все растекается, не остается ни доллара в кармане, потому что растеклось. На детей, на их кружки, на продукты, на там, я не знаю, на кондиционер летом. Вот сейчас будет отопление или электричество. На поездки, понимаете, на машине или поездки, понимаете, все эти толы заплати. Не, чтобы приехать в Бруклин, надо заплатить $60 толов на всех дорогах и мостах. С бензином. Вот мне приехать из Нью-Джерси в Бруклин, это получается два моста, да. Два моста, нет, получается три моста, потому что обратно еще один. Значит, ну, Веразана туда-обратно, значит, Готтлсбридж туда, и плюс дорога, этот, Турнпайк. В общем, получается, то есть вот для того, чтобы поехать в Бруклин, я должен заплатить где-то примерно вместе с бензином. У меня выходит, ну, вот так вот, понимаете, стоп-газ, особенно еще в трафике, не дай бог, $60 поездка в город. Вот вам основа, понимаете, это я начинаю думать, а зачем мне ездить в город такой? Что я там забыл? Машину поставить негде, кофе попить негде, цены совершенно запредельные, за какой-то там, я не знаю, вонючий омлет берут $25. Что там делать в этом Бруклине? Вот с этого надо начинать. Понимаете, вот с этого, вот те вот эти вот популисты с левой стороны выигрывают выборы. Понимаете, вот как оно идет. Добрый день, вы в эфире.
15: Добрый день. Ну, во-первых, эти популисты, как вы говорите, они демократы и поднялись из секса и цены на все. Если не остались, то дорогу стали, почему Вен должен остаться такой же. Это во-первых. Во-вторых, насчет синагоги. Было, они же это официально было, да, надо было за час, за два до начала этого митинга высыпать пару мешков хлорки, залить водой. У них митинг, у нас уборка.
10: Как бы разобрались. Ну, может быть, с этой точки, знаете, ну что, я говорю, я бы, спасибо. вот зная, что будет вот такой митинг, что бы я сделал? Вот, допустим, вот мне только что в голову пришло, спасибо, что вы мне подсказали. Вы там что-то хлоркой, там собираете уборку. Я бы делал другое. Я бы собрал бы несколько тысяч евреев с плакатами. На тротуаре выставил их сплошной стеной такой. Ненавидим Палестину. Нет палестинскому государству. А, вот эти вот натурей карта, это полные жлобы. Вот эти вот хасиды ненормальные, которые ходят вместе с этими палестинцами. Они жлобы, идиоты. Иерусалим единый город только для евреев. Вот что-нибудь такое. Добить Хамас до последнего человека. Вот встать с такими плакатами. Полиция, конечно, имела бы ЦУРС, я понимаю, охранять все это, разделить. Но вот это, ох, как бы их завело бы, какой бы у них был бы пар шел из ушей, они бы уже так не скандировали. Потому что вы бы скандировали в ответ. Вот что надо было бы делать. Вот вам чисто, даже без бит, даже без оружия. А вместо этого стояли какие-то перепуганные плачущие дети, в полуобмороке женщины и суетящиеся еврейские мужики, понимаете, которые не мужики, понимаете, а напоминают мне каких-то овец, которые ждут, когда их начнут стричь. Ну, дождутся. Ребят, мы придем к террористическому акту, я уверен в этом. Мы придем к какому-то вот таки да погрому. Потому что они чувствуют себя все время более и более безнаказанным, дисциплины нету, что хочу, то делаю. Чуть что я достаю телефон, начинаю кричать, что меня душат или что меня делают больно. И все разбегаются, и все мне должны, и все меня боятся. Мы дождемся. 100% вероятность. Добрый день, вы в эфире.
16: Добрый день, Александр, ты Лев. Вот сегодня вы повторили то, что я когда-то сказал, когда...
10: Лев, вы исчезли, я вас не отключал. Вы исчезли просто. Добрый день, вы в эфире.
17: Добрый день, Александр. Конечно, вот то, что вы сейчас сказали, идея, что выставить людей с плакатами.
10: Ну, как это просто как идея. Это чисто с головы вышло.
17: Я живу здесь на пару дней дольше, чем вы. И в те хорошие времена, когда я приехал только, у нас был такой товарищ, может быть, вы слыхали имя, Мейер Каханы.
10: Когда он конечно, мы уже все говорим про это, да, все знают.
17: Когда он был, этих демонстраций не было. Таких демонстраций не было.
10: Это не связано, я вам, спасибо, что вы напомнили, дело не в мэре Кахане, светлая ему память. Вы ничего с мэром Каханы сейчас не, у нас изменилась демография города категорически. Понимаете, изменилась состав демократической партии. Демократическая партия считалась еврейской партией буквально чуть ли не 15 лет назад. Каханы сейчас не помог бы вам. Кахановцев запретили еще после смерти Каханы. Понимаете, тогда вопрос заключается в том, что власти города все более и более отбирают вот эти ваши права, а вы, как говорится, все больше и больше ничего не делаете, по этому поводу не делаете. Отбирают оружие, отбирают ваши права, а эти права себе завоевывают. И плюс меняется демография. В город завозится совершенно враждебный для евреев элемент. Поймите это. Это обычная демография. Было 280 там или сколько, 250 мечетей, сейчас их

0: испуганы вот этого Эрдогана там, как испуганы вы, даже будучи мусульманами. Спасибо, что были сегодня со мной. Продолжим завтра. Всего доброго.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Ученые Сиднейского университета выяснили, что сокращение количества жиров и животного белка в рационе может снижать биологический возраст пожилых людей. В работе участвовали добровольцы в возрасте от 65 до 75 лет. Исследователи изучали не хронологический возраст, количество прожитых лет, а биологический возраст, который отражает состояние организма и скорость старения. Для его оценки ученые использовали 20 биомаркеров, включая уровень холестерина, инсулина, ИСИ, реактивного белка, маркера воспаления. Самые выраженные изменения наблюдались у участников, которые придерживались низкожировой диеты с высоким содержанием углеводов при сохранении животного белка. Результаты дают первые свидетельства того, что коррекция рациона в пожилом возрасте может приносить пользу, отметили ученые и добавили, что даже краткосрочные изменения питания могут быстро влиять на процессы старения организма.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
6: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
8: Я Ираклий Баранидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
9: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт.
14: Мудрость.
15: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
17: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
18: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Прицкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из «Нормы», «Сомнамбулы», «Пуритан» в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже, поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах, и, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте театр.com.
2: Слушайте нас в интернете
1: www.davidsonradio.com.
2: www.davidsonradio.com.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Трамп фактически поддержал призыв арестовать Барака Хусейновича Обаму за измену. Расходы США на войну с Ираном достигли 29 миллиардов долларов. Соединенные Штаты регулярно обсуждают с Данией расширение своего военного присутствия в Гренландии. В последние месяцы в переговорах с обеих сторон заметен прогресс, отмечают СМИ. Член Верховного суда штата Пенсильвания Дэвид Вехт сообщил о выходе из Демократической партии в связи с ростом в ней антисемитских настроений, которые отражаются и в действиях. Ну и вдогонку об антисемитизме наших замечательных либеральных продемократических СМИ, начиная с Нью-Йорк Таймс, 11 мая, за день до публикации отчета об использовании террористами Хамаса сексуального насилия против израильтян в качестве оружия. Газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала в разделе «Мнение», «Opinion» статью, обвиняющую израильтян в сексуальном насилии против палестинцев. Ну вот так накручивается повод для погрома. Совет директоров онлайн-ритейлера eBay отказался от сделки с продавцом видеоигр GameStop. В 2025 году число внутренних беженцев, вызванных конфликтами и насилием, достигло рекордного уровня и впервые превысило количество перемещений из-за стихийных бедствий. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее. Президент Дональд Трамп опубликовал в сети Truth Social множество постов своих сторонников, в которых утверждается, что бывший президент Барак Обама и бывший глава ЦРУ Джон Бреннан сфальсифицировали информацию о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года. В постах утверждается, что речь идет о попытке глубинного государства сорвать избрание Трампа президентом и провести в Белый дом демократического кандидата Хиллари Клинтон. Один из перепечатанных постов призывает арестовать Обаму за государственную измену. Барак Обама, покинувший Белый дом 10 лет назад, остается наиболее влиятельным демократическим политиком. Президенты Трамп и Обама испытывают друг другу личную неприязнь. Так, несколько дней назад в интервью с Обамой Стивен Кольбер спросил, мог бы он, Кольбер, баллотироваться в президент. Ну, есть такое ночное шоу Стивена Кольбера. Он ведет его, и Обама сказал, скажу так, вы были бы гораздо успешнее, это он отвечает Кольберу, некоторых, кого мы видели, я в этом убежден. Ну, уверен, что Обама не говорил о Джо Байдене. Ну, и журналист спросил, является ли это официальной поддержкой кандидатуры Кольбера, на что Обама ответил «нет». Расходы США на войну с Ираном достигли 29 миллиардов долларов, что на 4 миллиарда больше, чем оценка, представленная Конгрессу двумя неделями ранее, сообщает CNN. Исполняющий обязанности финансового контролера Пентагона Джей Херст объяснил это затратами на ремонт и замену техники, а также расходами на содержание личного состава в зоне боевых действий. При этом, по данным CNN, реальная стоимость войны может быть значительно выше. По оценке источника издания, с учетом восстановления поврежденных американских баз на Ближнем Востоке, сумма может составить от 40 до 50 миллиардов долларов. Глава Пентагона Пит Хексет просьбу предоставить Конгрессу более детальные отчетности ответил уклончиво, пообещав делиться информацией, как он сказал, когда это будет уместно и необходимо. Соединенные Штаты регулярно обсуждают с Данией расширение своего военного присутствия в Гренландии. Последние месяцы в переговорах с обеих сторон заметен прогресс. Американские чиновники хотят открыть 3 новых военных базы на юге острова. В то же время они пытаются разрешить дипломатический кризис, к которому привели угрозы президента Трампа захватить территорию силой. В январе Трамп сказал, что Гренландия, полуавтономная территория в составе Датского королевства, должна принадлежать США, чтобы ее не захватили Китай или Россия. Трамп говорил, что это может произойти простым путем или тяжелым. Еще в марте генерал Грегори Гийо, глава Северного командования Вооруженных сил США, в общих чертах рассказал о ходе переговоров, когда давал показания в Конгрессе. Он сказал, что Соединенные Штаты ищут возможность открыть новые базы. Источники, осведомленные о ходе переговоров, рассказали новые детали. Небольшая рабочая группа
1: В Вашингтоне ведет переговоры, и ей удалось достичь прогресса, не привлекая особого внимания, пока администрация президента США погружена в войну в Иране. В Белом доме подтвердили, что администрация вовлечена в переговоры с Гренландией и Данией на высоком уровне, но отказались раскрывать детали. Дания ранее выразила готовность обсудить размещение дополнительных американских военных баз в Гренландии, и в Министерстве иностранных дел королевства подтвердили факт переговоров с Соединенными Штатами. Цитирую, в настоящее время продолжается дипломатическая работа США. МИД не будет в данный момент вдаваться в детали, так заявил представитель министерства. Премьер-министр Гренландии Йенс Фредерик Нильсен во вторник, 12 мая, выступил на демократическом саммите в Копенгагене и заявил, что в ходе переговоров с Соединенными Штатами, как он сказал, сделаны некоторые шаги в правильном направлении. По словам сотрудника Белого дома, администрация настроена оптимистично, и переговоры движутся, как сказано, в правильном направлении. В ходе переговоров американские чиновники не поднимали вопрос о переходе Гренландии под контроль США. Дания и НАТО открыто отрицали такую возможность. Дипломатические усилия со стороны Соединенных Штатов возглавляет высокопоставленный сотрудник Госдепа Майкл Нидхам. Перед ним стоит задача заключить сделку, которая удовлетворит Трампа, но в то же время учтет требования Дании о защите собственных границ. По словам источников в дипломатических кругах, администрация президента США за кулисами подходит к вопросу военного присутствия в Гренландии очень профессионально, я процитировал. Переговорщики встречались как минимум 5 раз в середины января. Но, как правило, к Нидхаму присоединяются 1-2 сотрудника из Госдепа или Совета национальной безопасности. Так рассказали несколько источников. Данию представляют посол королевства в США Еспер Мюллер Сёренсен и самый высокопоставленный гренландский дипломат в Вашингтоне Якоб Исботсетхенсен. Ну, по словам 3 источников, спецпосланник Трампа в Гренландии, губернатор Луизианы Джефф Лендри, не принимает участия в переговорах и, как правило, не вовлечен в дипломатические процессы. Он должен был, цитирую, в большей степени быть «ура» чирлидером идеи, что мы можем проявить свою силу, взять Гренландию под свой контроль и соображение безопасности. Так рассказал близкий соратник Лендри, пожелавший остаться неизвестным. Но Лендри не был, собственно, ни на каких переговорах, сказал он. Офис Лендри не ответил на запрос СМИ о комментарии. Американские чиновники предложили, что 3 новых военных базы будут формально признаны территорией США. Эти базы на юге Гренландии, согласно плану, должны в первую очередь заниматься наблюдением за морской активностью России и Китая в северной части Атлантического океана, между самим островом Исландии и Великобританией. Этот участок называется Фарера-Исландским рубежом или GIS – Гренландия, Исландия, Шотландия. Стороны пока официально ни о чем не договорились. Количество баз еще может измениться, отмечают источники. Одна из новых баз, вероятно, будет в Нарсар-Суаке, где раньше уже была американская военная база с небольшим аэродромом. Другие новые военные базы, вероятно, тоже будут располагаться там, где уже есть инфраструктура, то есть аэродромы, порты, так говорят аналитики. Ее модернизация обойдется дешевле, чем строительство новой инфраструктуры с нуля. За закрытыми дверями переговорщики пытаются достичь компромисса в рамках существующего с 1951 года соглашения между США и Данией. Документ предоставляется Соединенным Штатам широкие возможности для расширения своего военного присутствия в Гренландии. Дания должна дать свое согласие на любое такое расширение, но исторически Копенгаген никогда не отказывал США в этом вопросе, говорят эксперты. Сейчас у Соединенных Штатов в Гренландии одна военная база. На пике холодной войны их было около 17. Космическая база Питуфик на северо-западе острова ведет наблюдение за ракетами, но она не приспособлена для мониторинга морской активности. Некоторые нынешние и бывшие чиновники, а также специалисты по безопасности в Арктике, рассказали, что Вашингтон мог бы продвигать свои интересы в Гренландии, не угрожая союзнику по НАТО. Зачем угрожать союзнику военной операцией или вторжением, если можно добиться желаемого достаточно легко посредством переговоров? Так задался вопросом бывший высокопоставленный чиновник США, связанный с обороной. Имя его не называется. Но другие, впрочем, хвалят сотрудничество между США и Данией. Дании. Генерал в отставке Гленн Ван Хёрк, возглавлявший Северное командование и командование воздушно-космической обороны Северной Америки 2020 по 2024 годы, сказал следующее. Если США или наши союзники оставляют вакуум, этот вакуум часто заполняют Китай и Россия. Представители правительства Гренландии в Вашингтоне и Госдеп отказались давать комментарии, а премьер-министр Гренландии Нильсен сказал, что разговоры сейчас идут намного лучше, чем когда они велись через СМИ. И он добавил, что не знает, будет ли он встречаться со спецпосланником Трампа во время бизнес-саммита в Гренландии, запланированного на следующую неделю. «Мы можем вести содержательные дискуссии», — добавил Нильсен, — «мы можем встретиться, но, как мы говорили с самого начала, это должно происходить с уважением. Мы не сдадимся, мы не продаемся, и это будет основной линией такой встречи», — добавил Нильсен. Член Верховного суда штата Пенсильвания Дэвид Вехт сообщил о выходе из Демократической партии в связи с ростом в ней антисемитских настроений, которые отражаются и в действиях. Он сказал, среди левых распространяется ненависть к евреям. Ранее она была на периферии, теперь стала мейнстримом. Нацистские татуировки, джихадистские лозунги, запугивание, нападения на синагоги и другие проявления ненависти игнорируются или принижаются. Ненависть к евреям широко распространена среди левых активистов, лидеров и даже выборных представителей Демократической партии, написал Дэвид Вехт в направленном коллегам судьям письме. Вехт – выходец из Питтсбурга. В 1998 году в местной синагоге Tree of Life состоялась его хупа. Он входил в попечительский совет этого религиозного учреждения, и он является известной фигурой в демократических кругах и был заместителем председателя отделения партии в Пенсильвании. Ну и вдогонку об антисемитизме наших замечательных либеральных продемократических СМИ. 11 мая, за день до публикации отчета об использовании террористами Хамаса сексуального насилия против израильтян в качестве оружия, удивительная газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала в разделе «Мнение» «Opinion» статью, обвиняющую израильтян в сексуальном насилии против палестинцев. Ну, как бы, забегая вперед, постаралась «Нью-Йорк Таймс» до 12 числа, до публикации отчета. Автор материала в «Нью-Йорк Таймс» Николас Кристоф призывает объединиться в осуждении изнасилований. Цитирую, сторонники Израиля призвали к этому после жестоких сексуальных нападений Хамаса на израильских женщин 7 октября 2023 года, пишет Кристоф. Вначале все идет как бы нейтрально, но это такой обычный антисемитский ход. Дональд Трамп, Джо Байден, Бенямин Нетаньяху, многие американские сенаторы осудили сексуальное насилие, и Нетаньяху справедливо призвал всех лидеров цивилизованного мира заявить об этом, пишет Кристоф. Дальше он продолжает. Однако в ходе интервью палестинцы рассказали мне, то есть Кристофу, о ширящейся израильской практике применения сексуального насилия в отношении мужчин, женщин и даже детей. Это делают солдаты, поселенцы, следователи, утверждает журналист в газете «Нью-Йорк Таймс». Нет свидетельств, что приказы об изнасилованиях отдаются израильскими лидерами, однако, я его цитирую, последние годы они создали аппарат безопасности, в котором сексуальное насилие стало, как отмечается в отчете ООН, стандартным методом действий и важным элементом обращения с палестинцами, пишет журналист, не подтверждая это никакими фактами. Этот раздел «Нью-Йорк Таймс» мнение opinion, так что такое вот антисемитское, антиизраильское мнение у журналистов листа Кристофа. Он просто ссылается на отчет, опубликованный в минувшем месяце правозащитной организации Euromed Human Rights Monitor, стоящий на антиизраильских позициях. То есть, какой был отчет, уже заранее можно было предсказать. В этом отчете огульно утверждается, что Израиль использует систематическое сексуальное насилие как часть организованной государственной политики. Кристоф заявляет, что часто в таких случаях используются служебные собаки, а израильтяне снимают происходящее. Один из освобожденных, которого называют журналистом из Газы, рассказал, что перед освобождением его предупредили. Если хочешь остаться в живых, никому не рассказывай. Ну, конечно, этот журналист остался анонимом. А 12 мая гражданская комиссия по документированию и расследованию преступлений Хамаса опубликовала доклад о сексуальном и гендерном насилии, совершенном террористами и их сообщниками во время нападения 7 октября 2023 года и в период удержания заложников в Газе. В отличие от того доклада, на который ссылается Кристоф, доклад 12 мая насчитывает около 250 страниц и содержит ссылки более чем на 10 тысяч документированных материалов. Комиссии заявляют, что речь идет о самой обширной на данный момент доказательной базе по этой теме. По данным комиссии, в основу доклада легли материалы цифрового архива, более 10 тысяч фотографий и видеозаписей, свыше 1800 часов просмотра и анализа визуальных материалов, более 430 интервью, свидетельств и встреч с выжившими, бывшими заложниками, свидетелями, экспертами и родственниками жертв. Комиссия отмечает, что все материалы были сопоставлены по времени и географии событий. Отмечено, что жертвы преступления были гражданами 52 разных стран. Авторы доклада выделили 13 повторяющихся моделей сексуального и гендерного насилия. Среди них изнасилование, групповое изнасилование, сексуальные пытки, намеренные выстрелы в лицо и половые органы, убийство во время или после сексуального насилия, надругательство над телами, принудительное обнажение, связывание и заковывание жертв, публичное унижение женщин и детей, похищение матерей и детей, сексуальное насилие в присутствии или рядом с родственниками, съемка и распространение материалов в соцсетях, угрозы принудительного брака, а также сексуальное насилие в отношении мальчиков и мужчин. В докладе утверждается, что эти действия повторялись в разных местах. На фестивале «Нова», на трассе 232 и прилегающих районах, в кибуцах, на военных базах, во время похищения людей в Газу и в период плена. По выводу комиссии, это были не отдельные эпизоды, а систематическая, как сказано, и широкомасштабная практика, являвшаяся частью нападения. В документе говорится, что сексуальное и гендерное насилие использовалось как тактика террора для запугивания, унижения, причинения страданий жертвам, их семьям и целым общинам. Отдельный раздел доклада посвящен так называемому цифровому террору. Комиссия пишет, что террористы снимали убийства, пытки, похищения, унижения, поджоги и надругательства над телами, а затем распространяли эти материалы в соцсетях, в том числе через аккаунты самих жертв. В ряде случаев родственники впервые узнавали о судьбе близких именно из распространенных террористами записей. По оценке авторов доклада, публикация таких материалов была не побочным эффектом, а частью психологической войны, продлевавшей страдания жертв и их семей. Комиссия также утверждает, что сексуальное и гендерное насилие продолжалось и в плену. В докладе приводятся свидетельства бывших заложников и другие источники, указывающие на изнасилование, сексуальные нападения, унижения и сексуальные пытки евреев во время удержания в Газе. В некоторых случаях, по данным комиссии, сексуальная эксплуатация продолжалась месяцами. Юридический вывод доклада: описанные действия, по оценке комиссии, могут квалифицироваться как военные преступления, преступления против человечности, акты геноцида, сексуальные пытки и террористические преступления. Авторы призывают Израиль и международное сообщество расследовать эти преступления, добиваться уголовного преследования ответственных, вводить санкции против лиц и структур, причастных к нападению 7 октября 2023 года на Израиль и удержанию заложников, а также создать специальные механизмы для расследования сексуального и гендерного насилия. Для Израиля отдельно рекомендовано создать специализированный судебный состав или механизм для рассмотрения таких дел и обучить судей, прокуроров и следователей работе с преступлениями сексуального насилия в условиях вооруженного конфликта. Ну вот такова реальность. И даже газете «Нью-Йорк Таймс», демократической, либеральной, и ее верному журналисту, демократу-либералу Николасу Кристофу, перебить вот эту информацию доклада от 12 мая никак не удается. Совет директоров онлайн-ритейлера eBay отказался от сделки с продавцом видеоигр GameStop, пишет Wall Street Journal. GameStop предлагали купить eBay за 56 миллиардов долларов. Однако директора последней, то есть eBay, указали на неопределенность в отношении предложения, включая риски финансирования и операционные риски объединенной деятельности. Сделка предполагала оплату наличными и акциями GameStop. Гендиректор GameStop Райан Коэн – сообщил, что у компании есть гарантийное письмо от банка TD Bank о предоставлении кредита объемом до 20 миллиардов долларов для финансирования сделки. Объединение GameStop и eBay в одну компанию помогло бы сократить расходы и увеличить прибыль, сообщил Коэн. У этих двух компаний уже есть некоторые общие черты, в том числе в сфере продажи коллекционных предметов, таких как коллекционные карточки. Компания eBay подтвердила, что получила предложение от GameStop и заявила, что рассмотрит его. Ну а Райан Коэн заявил в интервью Wall Street Journal в то время, что GameStop планирует превратить компанию электронной коммерции в конкурента онлайн-ритейлера Amazon. Коэн считает, что eBay должна и будет стоить гораздо больше. GameStop JME – это американская розничная сеть по продаже игровых приставок, компьютерных игр и игровых аксессуаров. А eBay – один из крупнейших международных онлайн-маркетплейсов, который объединяет частных продавцов и крупные магазины. Площадка работает по принципу как прямых покупок, так и аукционов, где пользователи могут торговаться за интересующие их товары. В 2025 году число внутренних беженцев, вызванных конфликтами и насилием, достигло рекордного уровня и впервые превысило количество перемещений из-за стихийных бедствий. Об этом говорится в новом докладе Центра мониторинга внутреннего перемещения IDMC. По данным организации, к концу 2025 года число случаев внутреннего перемещения из-за войн и насилия составило 32 миллиона 300 тысяч. Это на 60% больше, чем годом ранее. Для сравнения, из-за природных катастроф были перемещены 29 миллионов 900 тысяч человек. С момента начала наблюдения в 2008 году конфликты впервые стали основной причиной внутренних перемещений. Генеральный секретарь Норвежского совета по делам беженцев Ян Эгеланд назвал происходящее признаком глобального кризиса защиты мирного населения. По его словам, миллионы людей не могут вернуться домой из-за разрушенной инфраструктуры, отсутствия базовых услуг и продолжающихся боевых действий. Под внутренним перемещением понимается каждый случай, когда человек вынужден покинуть свой дом, не выезжая за пределы страны. Один человек может быть перемещен несколько раз. Всего в мире в 2025 году насчитывалось 82 миллиона 200 тысяч перемещенных людей. Это второй по величине показатель после рекордных 83,5 миллиона в 2024 году. Несмотря на небольшое снижение, авторы доклада подчеркивают, что оно не означает улучшение ситуации. Многие возвращения были вынужденными, а условия для безопасной жизни остаются крайне тяжелыми. Более 83% всех перемещений в прошлом году были связаны с конфликтами и насилием. Почти половина таких случаев пришлась на Судан, Колумбию, Сирию, Йемен и Афганистан. Судан уже третий год подряд остается страной с самым большим числом внутренне перемещенных лиц. Авторы доклада отмечают, что рост показателей связан как с появлением новых международных конфликтов, так и с эскалацией уже существующих. Ну вот, кстати, я не видел в этом отчете перемещенных лиц по Украине. Там тоже немало, мы говорили о каком-то количестве миллионов в связи с войной, которую развязала Россия в Украине. Почти половина случаев перемещения из-за насилия в 2025 году было вызвано международными вооруженными конфликтами. Это почти вдвое больше, чем годом ранее. Особенно тяжелая ситуация сложилась в Иране и Демократической Республике Конго. На эти две страны пришлось около 2/3 всех новых случаев внутреннего перемещения, вызванных конфликтами. Ну, очевидно, Украина, она попала там, 25-й, 23-й, 24-й год, 25-й, 26-й, видимо, все, кого уже, кто хотел переместиться и кого переместили, все уже оказались на других местах. То есть, видимо, в этом плане там статистика не меняется практически.
2: Каждый раз, когда вы едете по улицам Нью-Йорка, вы принимаете решения. Они могут показаться мелочью, например, превышение скорости или попытка проскочить светофор. Но у ваших решений могут быть последствия, способные изменить всю жизнь. И тогда вы пожалеете, что не можете их отменить. Одно решение может изменить все. Аварию не отмотаешь назад. Это обращение Департамента транспорта города Нью-Йорка.
3: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
4: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из Нормы, Сомнамбулы, Пуритан в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте театр.com.
3: В Нью-Йорке 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
5: Новости на
3: Дэвидсон Радио.
5: Информация к этому часу.
6: У микрофона Лена Вишневецкая. Трамп может помиловать 250 человек к 250-летию страны, утверждает Wall Street Journal. План помилования 250 человек пока находится на стадии предварительного обсуждения. Более 1200 пассажиров и еще более 500 членов экипажа круизного лайнера Ambition, находящегося в порту французского Бордо, помещены на карантин на борту судна, подтвердили власти Франции. Это решение было принято после того, как во время круиза на борту лайнера скончался 90-летний пассажир, у которого были симптомы норовируса, крайне заразной формы гастроэнтерита, который сопровождается рвотой и диареей. Доля молодых американцев, регулярно общающихся с соседями, снизилась с 51% в 2012 году до 25% в нынешнем, передает Axios. В целом по стране этот показатель упал с 59% до 41%. При этом среди пожилых людей уровень соседского общения сократился всего на 7 пунктов, составив 56%. По словам экспертов, современные дома превратились в развлекательные бункеры. Технологии позволяют жителям работать, смотреть фильмы и находить нужную информацию, не выходя за дверь и не обращаясь за помощью к окружающим. Молодежь также чаще переезжает и живет среди незнакомцев, упуская возможность выстроить долгосрочные связи. Кроме того, пандемия и удаленная работа лишили их практики живого общения в период взросления, что усиливает зависимость от хрупких онлайн-сообществ. Специалисты предупреждают, что отказ от соседского общения способствует политической поляризации в обществе. Цифровые платформы позволяют людям фильтровать информацию, лишая их опыта взаимодействия с представителями других культур, религий и взглядов. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Центристы-республиканцы бросили вызов Трампу и добились проведения в Палате представителей голосования по крупному законопроекту о санкциях против России. Сенат утвердил главой Федрезерва Кевина Уорша. Голосование стало самым политизированным в истории. Офицер полиции Нью-Йорка обвиняется в получении $70,000 наличными и поездках на Багамы и в Лас-Вегас в обмен на содействие компании в получении контракта на $11 миллионов. Во Флориде закрывают центр содержания мигрантов «Аллигатор Алькатрас». Задержанные там постоянно жаловались на антисанитарию. Еще один лайнер изолировали из-за вспышки норовируса. Один человек умер, более 1700 пассажиров закрыли на карантин. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, кратковременные дожди, относительно влажность воздуха 60%, 63% по Фаренгейту, 17% по Цельсию.
7: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
8: Комфорт-зон – забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки Comfort Zone поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С Comfort Zone ваши родные под надежной опекой, а вы – спокойствие и уверенности. Звоните 718-602-4028. 718-602-4028.
3: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
9: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр «Анкор». Премьера спектакля
12: «Сделка».
11: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
12: Премьера спектакля «Сделка».
11: Театр «Анкор».
12: Впервые в Нью-Йорке.
13: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
12: Театральная гостиная.
13: 2508. Coney Island Avenue. Бруклин.
12: Билеты на сайте
13: theater.com и по телефону 718-266-3393.
14: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?

0: Редакция программ?
1: Это телевидение, да.
0: Нет, это радио.
2: Дэвидсон радио. Волна 620 АМ.
3: Да, как хорошо.
4: Есть ли жизнь на Марсе? Сколько стоила бутылка столичной в 72-м году? И почему загадочная улыбка Джоконды не открывает зубы? Ну, кому это нужно? Михаилу Братславскому в программе «Эрудит».

0: Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые дамы и господа! Рад приветствовать вас на волне 620 М. Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Дмитрий Банников. В эфире программа «Эрудит». Вопросы, которые я для вас сегодня подготовил, интересны, из разных областей знаний. Поэтому, друзья, вы не запутаетесь, на какие-то да точно ответите. Но я бы хотел, чтобы ответили на все, потому что сегодня, как и обычно, нас поддерживает компания «Дозорцев и сыновья», за что им огромное спасибо. Замечательный бальзам «Мустак» в качестве подарка вы можете выиграть в нашем сегодняшнем розыгрыше своим собственным умом. Напиток 45-градусный, пользуется большим спросом, потому что он не только имеет высокую градусность, является алкогольным крепким напитком, но при этом еще и определенную пользу несет, как настойка из 58 компонентов растительного оздоровительного или здорового происхождения. Пробуйте, получайте удовольствие. Можно добавить в чай, в кофе, можно добавить в мороженое, в торт. Можно просто так употреблять маленькой рюмочки. Значит, вкус как у ликера, но при этом значительно крепче. Ликеры, вы знаете, они меньшую градусность имеют. Итак, подарки есть. Имеет смысл посражаться за эти подарки. Ну и помимо всего, я бы хотел добавить о тех, кто поддерживает наши эфиры. В первую очередь сегодня напомню о докторе Михаиле Рисмане. Напомню, что этот доктор занимается лечением боли. Абсолютно профессионально. Его офис находится по адресу 1021 Avenue Z в Бруклине, в районе Шипсхед Бэй. Телефон 718-769-7191. Доктор практикует в Америке более 35 лет и постоянно совершенствуется, следит за новостями и успешно использует новые технологии в лечении своих пациентов. Но так им разработана новая методика лечения суставов. Это комбинация фотомодуляции и ударно-волновой терапии. Много раз я говорил об этих методах лечения, но именно в сочетании они приобрели новое качество и успешно лечат даже многолетние проблемы плечевых и коленных суставов. А суть лечения этого метода – это стимуляция и восстановление естественных сил организма. Это лечение также помогает при пяточных шпорах. И если вы хотите избежать операции, доктор Рисман с помощью новой методики поможет вам быстро и эффективно. Еще раз телефон 718-769-7191, 718-769-7191. Доктор Рисман принимает основные медицинские страховки, а также Этна, Фиделис и 1199. Таким образом, друзья, практически любой может обратиться к доктору Рисману за помощью, тем более, что офис работает с утра и до 6 вечера, то есть и в первую смену, и во вторую. Вы получите определенное количество процедур и начнете бегать как в молодости. Помните, если любые боли продолжаются у вас долгое время и никто вам не помог, приходите в офис доктора Михаила Рисмана. Он поможет. 718-769-7191. 718-769-7191. Мне пришла сейчас в голову одна, на мой взгляд, весьма поучительная фраза. Если сегодня делать то, что ты делал вчера, то завтра у тебя будет то, что у тебя есть сегодня. Я это к чему в данном случае? К тому, что если вы попробовали уже многие методы лечения, и они не помогли, то продолжать этими же методами не имеет никакого смысла. Имеет смысл попробовать тот новый метод, который предлагается доктором Михаилом Рисманом, и, возможно, этот метод окажется для вас абсолютно подходящим. Еще одно сообщение, которое я приготовил для вас, значит, очень важно, и состоится это событие, о котором здесь пойдет речь совсем скоро, то есть буквально 19 мая. Дорогие друзья, не пропустите.
1: Друзья, вас поздравляет с праздниками Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке Центр Кнессет. И приглашает на День открытых дверей 19 мая, в день, когда Центр празднует свое 14-летие. Телефон 718-975-3322. Центр расположен на Первом Брайтоне. Здесь празднично и радостно, благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. В арт-студии вы научитесь писать картины, создавать из подручных предметов предметы искусства, от спорта до интеллектуальных игр, от концертов каждый день до своего музыкального театра, от океана два шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Полное сопровождение социального работника, ну и, конечно, конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. Напомню, 19 мая встретимся в центре Кнессет. Регистрация узнать по телефону обязательно. Звоните сегодня. Телефон 718-975-3322. 975-3322. Вы можете выбрать смену. Первая смена или вторая смена по вашему выбору. Напомню, что вас ждет праздничный обед и праздничный концерт. Звоните 718-975-3322. Кнессет находится на Первом Брайтоне. Найти несложно. Новый сезон в центре Кнессет 2026 – это лучшее предложение в городе.
0: Вот так, дорогие друзья, и еще одно поблагодарю. Еще один бизнес, еще одну компанию, или я бы даже сказал, еще одно агентство. Welcome Care. Внимание всем, кто имеет право на работу. Крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. Это значит, что в Бруклине, в Квинсе, в Манхэттене, в Бронксе, в Стейтен-Айленде, в округах Нассау и Саффолк, Лонг-Айленд, Ближний, Нью-Джерси и, конечно, Фараковый. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Если у вас нет сертификатов, пройдите обучение в агентстве Welcome Care и приступите к построению карьеры. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. Телефон 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care более 20 лет в бизнесе, говорит на вашем языке и платит все бенефиты и плюс дополнительно бонусы. Welcome Care предлагает несколько программ, очень важных, помимо других. Это помощь ветеранам, пережившим Холокост, детям войны до 24 часов в сутки. И если вы перенесли операцию и не можете самостоятельно себя обслуживать на какое-то ограниченное время, возможно, авария, травма или же, возможно, инсульт или инфаркт, вам нужна помощь, позвоните в агентство 718-232-4850. 718-232-4850. Отдельная программа для детей от мала до 18 лет. Старшие дети при наличии Медикейта могут получить 24 часа уход в течение суток. Ну, а те, что маленькие, им нужна помощь в развитии, специалисты уже ждут ваших звонков. Это массажисты, физиотерапевты, это те, кто осуществляют различную помощь в области речи, движения, игр, выполнения домашних заданий, ну и прочих других важных моментов, где ребенок может догнать своих сверстников. Помогут специалисты. Телефон 718-232-4850. 232-4850. Welcome Care, с нами как в семье. Что ж, на этом давайте, друзья, сделаем небольшую остановку и перейдем к регистрации. Регистрация на игру, как обычно, длится всего 90 секунд. И я надеюсь, что вы успеете зарегистрироваться, то есть набрать один, всего лишь один известный вам хорошо номер. Номер такой 718-303-7570. Время пришло открыть регистрацию. Будьте внимательны. Начинаем. Звук. Что-то я не слышу звук. Вот, да, здорово. Хорошо. Итак, друзья, я напомню правила игры. Во-первых, надо не на студийный номер звонить, а вот тот номер, который я вам говорю. 718-303-7570. 718-303-7570. Набирайте именно этот номер. Далее вы попадаете на старт первого вопроса. За 90 секунд успеет зайти приличное количество людей, надеюсь. Сколько успеет, столько успеет. Вот, и мы начнем игру. Я диктую вопрос. Далее диктую, даю вам три версии ответа. 1, 2, 3 по цифрам. 1, 2, 3. Вы выбираете ту версию, которая для вас выглядит правдоподобной, честной, правильной. И нажимаете соответствующую цифру на своем телефонном аппарате. Если вы ответили правильно, компьютер, программа переведет вас на следующий уровень, к следующему вопросу. Если же вы ошиблись, программа вас удалит из игры. На это у вас есть всего 15 секунд. Это тоже важная цифра. 15 секунд на то, чтобы принять решение, какой ответ выбрать, какой ответ вы считаете правильным. Можете советоваться, подглядывать, если успеете. Вот, ну, других подсказок вам делать пока не буду. Может быть, можно с искусственным интеллектом успеть посоветоваться? Может быть, и можно. 718-303-7570, 718-303-7570. Друзья, у нас заканчивается время регистрации. 718-303-7570. Давайте-ка будем, наверное, уже начинать.
1: Дима, я почему-то не слышу сигналов от игры. Возможно, надо какой-то тумблер включить. Вот. Но факт остается фактом. Мы с вами начинаем. Внимание, друзья. В игре у нас 124 игрока. Внимание, первый вопрос. Еще раз напомню, я не слышу сигналы игры. Вначале вот регистрацию слышал, а сейчас не слышу. Вопрос такой. Якорь с тремя-четырьмя лапами называют как? Скат, осьминог, кошка.
2: Введите свой ответ.
1: Якорь с тремя-четырьмя лапами называют скат, осьминог, кошка. Осталось 5 секунд. Надеюсь, вы слышите те сигналы, которые я не слышу. Так, вот сейчас проверим еще раз. Итак, дорогие друзья, я вижу, что абсолютное большинство ответили правильно. Один человек остался за бортом игры, пару игроков ошиблись, причем ошиблись так, что все три версии набрали голоса. Но правильный ответ, конечно, кошка. Да? Давайте проверим, работают у нас телефонные линии. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
3: На первый вопрос кошка.
1: Кошка, вы правы, действительно. Телефонные линии работают. Сейчас мы проверим, работают ли наши студийные. Наиболее древний стандартизированный тип якоря – это так называемый адмиралтейский якорь, состоящий из веретена, то есть стержня, с лапами внизу и штоком, поперечиной наверху. Причем шток и лапы лежат в двух разных плоскостях для того, чтобы якорь не лег плашмя на грунт и не скользил бы по последнему, не задевая его. На больших якорях этого типа шток делается деревянным из нескольких частей, стянутых бугелями, то есть прочными обручами. Правильный ответ у нас под номером 3. Вы молодцы. И мы переходим к следующему вопросу. Внимание, друзья, второй вопрос. Нет, Дима, я не слышу сигналов игры. Что-то, наверное, там у нас где-то отключилось. Ну, неважно, я знаю, я знаю последовательность и хорошо могу себе представить, что должно звучать в тот или иной момент. Второй вопрос. Внимание. У клубники бывают борода, усы, трусы.
2: Введите свой ответ.
1: У клубники бывают борода, усы, трусы. Все, я слышу, что в эфире звук есть. Это очень хорошо. Время закончилось, ответы получены. Ответы все правильные. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. У клубники усы.
1: И она что делает этими усами?
4: Она размножается, ползет по земле и дает новый кустик.
1: Спасибо, спасибо, спасибо за правильные ответы и комментарии. А я все же небольшое дополнение сделаю. Многолетнее травянистое растение рода земляника, семейство разноцветных. Часто клубникой неверно называют растение вида земляника садовая. Крупные тройчатые листья светло-зеленого цвета находятся на стебельках высотой 30-35 сантиметров. Цветки обычно однополые. В культуре имеются сорта с обеполыми цветами. Пятилепестковые белого цвета. Цветоносы выше стеблей. В диком виде произрастает в Европе. В культуре возделывается также преимущественно в Европе, во Франции, Великобритании, в Германии, в других странах. По урожайности уступает землянике садовой и требовательно к влаге. Те невыносливы. Агротехника совпадает с агротехникой садовой земляники. Правильный ответ у нас под номером 2. Усы. И вы на него ответили. Все ответили правильно. Поэтому мы переходим к третьему вопросу. Друзья мои, третий вопрос чуть-чуть посложнее. Внимание. Итак, третий вопрос такой. У панды 24 чего? Пятна, когтя, зуба.
2: Введите свой ответ.
1: Время пошло. Итак, у панды 24 пятна, когтя или же зуба. Как вы думаете? Пятна, когтя, зуба. У панды. Панду представляете себе? Бамбуковый медведь. Так, давайте вас возьмем. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
3: У клубники бывают усы.
1: Усы, да, но мы уже на следующем вопросе. У панды 24 пятна, когтя или же зуба?
3: Я думал, что зуба.
1: Зуба. Зуба. Давайте посмотрим. Вы правы, действительно, именно так. 24 пятна у панды. Странно, когти тоже. Слушайте, если лапы 4, да, а сколько же должно быть этих самых? Да, пожалуйста, вам еще слово.
3: А я думаю, что у панды 24 не пятна и не зуба, а какое третье было?
1: Когти.
3: Вот когти,
1: ну, то есть
3: да.
1: Пальцы, другими словами, да?
3: Да.
1: Вот этих, да, вот этих самых палец 24. А как же они располагаются на четырех конечностях? Получается, по 6 пальцев? А вы что скажете?
5: Я думаю, что зубов.
1: Зубы – это правильный ответ. Хорошо. Итак, вот какой у нас есть по этому поводу комментарий, дополнение. Бамбуковый медведь, млекопитающее, в настоящее время относимое к семейству медвежьих, родиной которого является Центральный Китай. Большая панда живет в горных регионах, таких как Сычуань и Тибет. Со второй половины 20 века панда стала чем-то вроде национальной эмблемы Китая. Китайское имя означает «медведь-кошка». При этом, если читать его наоборот, то оно означает то же самое. Раньше его также называли «пятнистый медведь». Ну, я латынь не буду читать. Вот правильный ответ под номером 3. Зубов у него 24. И мы переходим к следующему вопросу. Внимание, друзья, четвертый вопрос. Четвертый вопрос, он такой. На острове Мальта купцы платили пошлину землей, водой, огнем.
2: Введите свой ответ.
1: У вас было 15 секунд, осталось 10. На острове Мальта купцы платили пошлину землей, водой, огнем. Чего-то должно было быть мало, чего не хватало, и это оно, по всей видимости, должно было бы как-то особенно цениться. И что вы думаете по этому поводу? Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
3: Я думаю, что огнем.
1: Огнем, да?
3: Да.
1: Да, понятно. То есть, по сути, спичками, как сигаретами в тюрьме, значит, платили огнем. Ну, хорошо, огнем и мечом. А вы же есть кто-то еще, кто может подсказать версию ответа? Остров Мальта, представьте, чего на острове мало? Воды, что ли, мало там, если вода кругом? Может быть, пресной воды мало?

0: Гозо и Камина. В него также входят необитаемые острова Святого Павла, Филфла и Каминото. Длина Мальты 27 километров, ширина 15 километров, меньше диаметра Московской кольцевой дороги, просто чтобы представить себе. Гоза вдвое меньше, а Камина всего 2 километра длиной. Вообще маленький островок. Единственная страна в Европе, в которой отсутствуют реки и озера. Вообще Мальта – каменный остров, практически бесплодный, поэтому почва там приходилась очень кстати, пусть и привозная. Вы абсолютно верно прокомментировали данный вопрос. Данный ответ, и вы молодец. У нас, дорогие друзья, 4 часа 31 минута, середина часа в Нью-Йорке. Время прерваться на короткие новости. Оставайтесь с нами на волне 620 М, слушайте Дэвидсон Радио. Сразу после новостей мы продолжим игру.
1: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Глава ФБР Кэш Патель заявил о согласии пройти тест на алкозависимость. Патель подал в суд 20 апреля после публикации «Атлантик» материала о якобы имеющихся у него проблемах с алкоголем и частном отсутствии на рабочем месте. Патель назвал ложью нападки и потребовал компенсацию в четверть миллиарда долларов. Журнал выступил в защиту своего материала и заявил, что будет защищать его авторов в суде. Готовы ли вы пройти тест? Он называется «Аудит». Тест, который проходят военнослужащие, действующие службы и другие, чтобы определить, есть ли у них проблемы с алкоголем, спросил у Пателя сенатор Крис Ван Холлен. «Я пройду любые тесты, которые вы готовы пройти», – парировал Патель. Холлен согласился на предложение. Бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани после недавней госпитализации в критическом состоянии и подключения к аппарату искусственной вентиляции легких признался в мистических видениях. В начале мая 81-летний Джулиани попал в больницу, где его подключили к аппарату ИВЛ. По информации «Нью-Йорк-Пост», он ненадолго впал в кому, однако вскоре пошел на поправку. «Я пережил очень-очень значительный духовный опыт. В то время, когда я находился в состоянии, можно сказать, отрешенности. Я бы сравнил это со сном, в котором я стоял в очереди, направляясь, я не могу сказать, что в рай, направляясь на суд Святого Петра», заявил Джулиани и добавил, что планирует позднее раскрыть детали пережитого. Он подчеркнул нежелание приукрашивать или отрицать случившееся. Сейчас Джулиани чувствует себя полностью здоровым и занимается спортом. Канье Уэст проиграл суд о нарушениях авторских прав. Почти полмиллиона долларов остался должен Уэст четырем авторам сэмпла, который был использован в концертной версии трека «Hurricane».
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
0: Дорогие друзья, мы продолжаем программу. В студию микрофона Михаил Бранславский. За звукорежиссерским пультом у нас Дмитрий Паника. В эфире программа «Эрудит». Короткое сообщение. Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для людей пожилого возраста «Enrich Adult Daycare» приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть на бильярде, прихорашиваться в салоне красоты, общаться и, главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTD. В Enriched Adult Care есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373. 718-928-7373. Ну или заходите на сайт adultdaycare.com. Друзья, мы продолжаем. Итак, по поводу Мальты. Мы разобрались. Переходим к следующему вопросу. Это будет уже пятый вопрос. Внимание! Пятый вопрос звучит так. Программисты до сих пор используют язык A, B или C?
3: Введите свой ответ.
0: A, B или C? Какой язык до сих пор используется программистами? A, B, C. Время заканчивается. 2 секунды осталось. Ответы получены. Хорошо. Молодцы. Вы в этот раз быстро справились. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
4: Язык C.

0: Язык Си, так оно и есть, действительно, язык Си, откуда же он взялся? Стандартизированный процедурный язык программирования, разработанный в начале 1970-х годов сотрудниками Bell Labs Кеном Томпсоном и Денисом Ритчи. Как развитие языка B. Си был создан для использования в операционной системе Unix. С тех пор он был портирован на многие другие операционные системы и стал одним из самых используемых языков программирования. Си ценят за его эффективность, он является самым популярным языком для создания системного программного обеспечения. Его также часто используют для создания прикладных программ. Вот как, дорогие друзья, правильный ответ под номером 3, вы молодцы. И мы переходим к следующему вопросу. Шестой вопрос. Внимание. У Джеральда Даррелла есть книга «Зоопарк в моем багаже», «Зоопарк совсем в неглиже», «Зоопарк рядом вообще».
1: Введите свой ответ.
0: У Джеральда Даррелла есть книга «Зоопарк в моем багаже», «Зоопарк совсем неглиже», «Зоопарк рядом вообще». Время закончилось. Вы молодцы, справились с этой работой. Давайте узнаем, что по этому поводу думаете вы. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
2: «Зоопарк в моем багаже».
0: Так, а что вы скажете? Здравствуйте.
3: «Привет, Мишенька». Да, ну, конечно, в багаже. Куда же его еще можно деть? В карман можно еще положить.
0: Ну, можно, да, да. Вы, говорит, кошек любите. Спасибо, Ирочка. Да, действительно, так оно и есть. Куда ж его можно было бы деть? Джеральд Малкольм Даррелл родился 7 января 1925 года. А умер 30 января 1995 года, то есть ему было 70 лет, английский ученый-зоолог, писатель, анималист, младший брат Лоуренса Даррелла. Всего Джеральд Даррелл написал более 30 книг, почти все они переводились на десятки языков, и снял 35 фильмов. Дебютный четырехсерийный телефильм «В Баффут за говядиной», вышедший в 1958 году, был очень популярен в Англии. Через 30 лет Дарреллу удалось осуществить невозможное и провести съемки в закрытом тогда Советском Союзе. Результатом стал 13-серийный фильм «Даррелл в России», также демонстрировался по Первому каналу тогда еще нашего отечественного телевидения в 1988 году. В 1959 году Даррелл создал на острове Джерси зоопарк, а в 1963 году на базе зоопарка был организован Джерсийский трест – сохранение диких животных. Основная идея Даррелла заключалась в разведении редких животных в условиях зоопарка и дальнейшем расселении их в места естественного обитания. В настоящее время эта идея стала общепринятой научной концепцией. Вот так, дорогие друзья. Правильный ответ под номером 1. И мы переходим к следующему вопросу. И это уже у нас 7-й вопрос. Фетаки. Фетаки, что же это такое? Из чего делают? Делают из молока. Известный факт. Но из молока кого? Коровы, козы или же кобылы?
1: Введите свой ответ.
0: Итак, фетаки делают из молока коровы, козы или же кобылы. 9 секунд осталось. Фетаки делают из молока коровы, козы или же кобылы. То, что из молока, это известно. Время закончилось. Подсказчиков не видно. Есть подсказчики. Пожалуйста, спасибо вам, что вы звоните. Пожалуйста, вам слово.
4: Здравствуйте, еще раз, из козы.
0: Из молока козы, не напрямую из козы, а из ее молока. Я напомню для тех, кто, возможно, первый раз слышит программу «Эрудит», но при этом отвечает на все вопросы. Если вы знаете ответы на вопросы, во-первых, вы можете успеть регистрироваться в начале игры. Но если так получилось, что вы не успели зарегистрироваться, вы можете участвовать как бы в зале. Да, и дозваниваться ко мне в студию по телефону 718-303-9090, 718-303-9090. Я буду брать ваш звонок, и вы со своим комментарием можете выступить по радио. Итак, правильный ответ – да, это речь идет о молоке козы. Фета ломоть в переводе с итальянского. Традиционный греческий сыр из овечьего или козьего молока белого цвета. Время выдержки сыра составляет не менее 3 месяцев. Жирность от 30 до 60%. Представьте себе, какой жирный сыр. Производится со времен Византии. Фета, защищенная правом ЕС, указание на географическое происхождение сыра. Поэтому фетой в ЕС может называться лишь греческий сыр. Является важным ингредиентом греческого салата. Правильный ответ под номером 2. И мы, соответственно, переходим к следующему вопросу. Вопрос под номером 8. Вопрос такой. Орудия, стоявшие на носу парусных боевых кораблей, назывались каким-то особым образом. Каким же образом они назывались? Предмачтовые, погонные, козырные.
1: Введите свой ответ.
0: 13 секунд уже, 12 секунд. Итак, орудия, стоявшие на носу парусных боевых кораблей, назывались предмачтовые, погонные или же козырные. Козырные мне очень нравятся. Очень хорошая версия. Красивая, мне кажется, да? Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
5: Я думаю, что третий.
0: Козырные, конечно. Как карты. Всем подходят и всех бьют. А вы что скажете? Здравствуйте.
2: Я думаю, предмачтовые.
0: А вы думаете, предмачтовые? Но у нас есть еще кто-то, кто подскажет. Пожалуйста.
4: Козырные.
0: Козырные. Тоже козырные. Ух ты, какую красивую версию я придумал. Козырные, как карта. Но, с другой стороны, вот подумайте, если корабль парусный, носом, да, то есть развернется к противнику, у него там сколько этих орудий? 1-2. Но если же боком развернется, там может быть и 30, и 60 орудий. Скорее всего, эти более козырные, чем то одно, которое стоит на носу. Внимание, друзья, правильный ответ. Артиллерийским орудием называется любое ствольное огнестрельное оружие, калибр которого не меньше 20 мм, и которое, как правило, непригодно для ручной переноски силами одного человека на поле боя. Принцип действия у любых артиллерийских орудий одинаков. Снаряд, предназначенный для поражения противника и его материальной части, выталкивается из ствола посредством силы давления от расширяющихся пороховых газов, образующихся при сгорании метательного заряда. Артиллерийские орудия имеют многообразную классификацию по самым различным признакам. Как, в частности, например, орудия, стоящие на носу парусных боевых кораблей, назывались погонные. Правильный ответ под номером 2. И у нас есть те, кто выбрали ответ 2 как правильный. Но есть те, кто ответили предмачтовые, и есть те, кто ответили козырные. Козырные — это, конечно, такая смешная выдумка. Ну, на мой взгляд, мне кажется, смешная. Хорошая версия, хороший вариант. Могли бы так называться. Правильный ответ у нас был под номером 2. И мы перешли, друзья дорогие, к 9-му вопросу. Вопросы реально стали чуть посложнее, поэтому вы понимаете, что не все 124 человека имели изначально шанс добраться до 12-го вопроса. Но я надеюсь, что кто-то доберется, правда? Ведь так ведь интереснее, когда все-таки получаешь призы. Титул «Отец Отечества» носил. Титул «Отец Отечества» носил Демосфен, Цицерон, Цезарь.
1: Введите свой ответ.
0: «Отец Отечества» носил Демосфен, Цицерон, Цезарь. Есть правильный ответ, это приятно всегда. И есть те, кто подскажут, тоже приятно. Давайте дадим вам возможность ответить. Пожалуйста.
5: Спасибо за вопрос, Михаил. Где-то я его уже слышал, этот вопрос. Ну ладно, это не важно. Правильный ответ — Цицерон.
0: Цицерон. Окей, возможно. Что вы скажете? Здравствуйте. Может быть, Цезарь?
5: Я думаю, Цицерон, а скорее всего, Цицерон.
0: Понятно. Хорошо. Итак, дорогие друзья, под номером 2 правильный ответ, да? Имеется в виду Цицерон. отец Отечества. Цицерон опубликовал более сотни речей политических и судебных, из которых сохранились 58 до наших дней. Вернее, практически сохранились 58, но до нас дошли также 19 трактатов по риторике, политике и философии, по которым учились ораторскому искусству поколения юристов. Также сохранились около 800 писем Цицерона, содержащих множество биографических сведений и массу ценной информации о римском обществе конца периода республики. Вот так. Ого-го! Представляете, как давно это было? И вот на сегодняшний день можно почитать это в оригинале. Ну, для тех, кто освоил этот язык. Друзья дорогие, 4 часа 46 минут в Нью-Йорке. Время прерваться на рекламную паузу. Оставайтесь с нами на волне 620М, слушайте Дэвидсон Радио впереди. У нас еще есть несколько вопросов. Я надеюсь, что мы в конце будем праздновать победителя нашей сегодняшней игры.
6: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
7: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
8: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон Карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
9: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Дэвидсон Радио. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Дэвидсон Радио. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
0: Дорогие друзья, мы продолжаем программу. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Дмитрий Банников. В эфире программа «Эрудит». И мы стоим на пороге 10-го вопроса. 10-й вопрос, внимание. Итак, Филиппины названы в честь Филиппа Испанского, Филиппа Фламандского, Филиппа Македонского.
1: Введите свой ответ.
0: У вас 13 секунд осталось. Филиппины названы в честь Филиппа Испанского, Филиппа Фламандского, Филиппа Македонского. Есть правильный ответ, это всегда приятно. Последняя секунда, время закончилось. Молодцы. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
10: Филиппа Испанского.
0: Филипп Испанский в выбран как правильный ответ, и вы действительно правы, так оно и есть. 27 апреля 1565 года испанский конкистадор Мигель Лопес де Легаспи, в сопровождении 400 вооруженных солдат прибыл в Себу и основал первое испанское поселение на территории островов. Острова с 1543-го стали называться Филиппинами в честь испанского короля Филиппа II. Территория подчинялась вице-королю Новой Испании. Установлено морское сообщение Акапулько-Манила. Широкое распространение получил испанский язык и католицизм, за исключением южных мятежных островов, населенных мусульманами. Правильный ответ, как вы понимаете, был дан. Вы молодцы. Вот кто-то нам хотел еще, возможно, что-то подсказать по этому поводу. Да, слушаю вас.
4: Филиппа Испанского.
0: Испанского Филиппа, действительно, Филиппа II, я бы даже добавил, испанского Филиппа II. Правильный ответ. Филиппины. Представляете, как красиво звучит. И пишется тоже через два «п», как имя Филипп с двумя «п». Правильный ответ под номером один. Мы переходим к следующему вопросу. Впереди всего два вопроса осталось. И пока вы все очень и очень неплохо справляетесь, у нас три игрока на 11-м вопросе, что в целом-то совсем-совсем неплохо. Посмотрим, что будет дальше. Итак, активнее других пород, имеется в виду дерево, бобр грызет березу, сосну, ольху.
1: Введите свой ответ.
0: Активнее других пород бобр грызет березу, сосну или же ольху. 5 секунд, 4 секунды, 2 секунды. Надо выбирать что-то, друзья. Надо что-то выбирать. Не все ответили правильно, я уже это вижу. Пожалуйста, давайте вам дадим слово. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Миша. А он грызет активнее других животных или активнее других всяких древесных пород?
0: Айртон, что-то я не понял. Прерывался звук. Еще раз, назовите, береза, сосна или ольха?
4: Ольха.
0: Ольха. Ольха, принято ваше решение. А что вы скажете? Здравствуйте.
10: Я думаю, ольха, потому что бобры живут там, где сырая местность, а ольха растет там, где вода.
0: Там, где сырая местность. Понял. Хорошо. Не знаю, надо ли продолжать вопросы. Возможно, и нет. Ну что, правильный ответ действительно ольха. Ответ под номером 3. Вот вам комментарий. Виды ольхи распространены в северном полушарии. Для России имеет значение ольха клейкая, крупная, наиболее широко распространенное дерево с широкими выемчатыми на вершине блестящими темно-зелеными листьями. Ольха серая, небольшое дерево, чаще крупный кустарник с гладкой корой ствола и синевато- или серовато-зелеными листьями, заостренными на вершине. Зеленая ольха – небольшое деревцо, встречающееся на горах Средней Европы, Сибири и в Северной Америке, отличается от названных выше видов тем, что ее боковые почки, сидячие, так называемые, как у всех лиственных пород, у первых же они на особых черешках. Правильный ответ у нас был ольха. Ольха – ответ под номером 3, кстати, по поводу… Ну, ладно, это дополнительная информация, она… Наверное, не к сегодняшней передаче. Еще раз несколько слов про ольху думал сказать. Но у нас 12-й вопрос, а времени остается не так много. Есть такой клоп. Такой клоп, который называется полезная черепашка, вредная черепашка, черепашка-ниндзя.
1: Введите свой ответ.
0: 13 секунд осталось. Ну, этот вопрос... Как бы он шуточный даже, скорее больше, чем серьезный. И у нас 3 секунды остается, и я вижу, уже есть победители нашей сегодняшней игры. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Миша. Ну, вообще-то ниндзя самое вредное, поскольку отвлекает нас от жизни. А так клоп, естественно, вредная черепашка.
0: Вредная черепашка. Ну хорошо, но может быть здесь еще будет какое-нибудь дополнение по этому поводу. Чем она такая вредная?
4: Нет, я поддержу старейшину, согласен.
0: Ну хорошо. Я думал, вы тему про вредное, про то, насколько она вредна и почему разовьете. Но просто поддержу, тоже подходит. Итак, друзья, несколько слов по поводу вредных черепашек. Наиболее распространенный вид бытовых кровососущих насекомых, постельный клоп, относится к отряду полужесткокрылых. Отряд насчитывает около 3000 видов. Представьте себе, вау-вау-вау. Постельный клоп имеет сильно сплющенное тело красновато-бурого цвета, 3-5 мм длиной, покрытое густыми волосками. Это бескрылое насекомое, утратившее крылья в результате паразитизма. Постельные клопы издают неприятный специфический запах, а некоторые говорят, что это запах коньяка. Нападают и питаются кровью ночью. Очень голодные клопы при высокой численности могут нападать при искусственном освещении. Тело клопа сплющенное, короткое, от переднего края головы отходит хоботок, приспособлен для прокола тканей, сосания крови. Верхние и нижние челюсти имеют вид колющих нерасчлененных щетинок и образуют два канала, широкий для принятия крови и узкий для выделения слюны вместо укола. Ну, вот такие они, чертовы клопы. Ну, а я хочу поздравить победителей и сказать, что мы закончили наше с вами сегодня интеллектуальное состязание. У нас есть победители нашего сегодняшнего забега интеллектуального. Пожалуйста, те, кто выиграли, должны будут позвонить с 10 до 3 часов дня по телефону 718-303-8000 завтра и выяснить, когда, где, при каких обстоятельствах можете получить свой приз. Бутылку замечательного бальзама «Мустак» от компании «Дозурцев и сыновья». Это темный, я бы сказал, почти черный бальзам, ну, скорее коричневатого цвета, но называется, относится к черным, к темным бальзамам. Вот, вкусное зелье, и вы потом скажете: ой, Миша, огромное спасибо, это было вкусно, а я вам скажу по секрету, что это было еще и полезно. Спасибо компании «Дозорцев и сыновья». Друзья мои дорогие, встретимся завтра в эфире в 4 до 5. Сыграем еще одну игру «Эрудит», ответим еще на целый ряд вопросов. А Дмитрию Банникову огромное спасибо за поддержание эфира. Оставайтесь с нами на волне 620, тем слушайте «Дэвидсон Радио». Ваш Михаил Брославский. Пока-пока.
11: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать. Телефон запиши. Доктор Сафонова. Скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
14: Сообщение для абонентов телефонной карточки «Дэвидсон», звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке «Дэвидсон» вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
15: Программа «Караван». Уникальный оазис на «Дэвидсон Радио». Добро пожаловать в музыкальный мир с восточным колоритом. Каждую пятницу на «Дэвидсон Радио» с часу до двух дня. Искрометный ведущий Борис Овезов и программа «Караван».
16: Борис Овезов,
15: будьте с нами на солнечной стороне жизни.
16: Программа «Караван». Шляп с нами.

0: Нью-Йорке 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. В Пекине прошла встреча Трампа и Си Цзиньпина. Си предупредил, что тайваньский вопрос остается самым опасным в отношениях США и Китая. Тайвань после встречи заявил, что сюрпризов не увидел, но потребовал от Пекина прекратить военное давление. В нашем городе снова обсуждают уличные кафе. Только около 2100 ресторанов получили разрешение на сезонные площадки, тогда как во время пандемии их было до 13 тысяч. Рестораторы жалуются на дорогие и долгие согласования. На фоне войны вокруг Ирана растут цены на нефть и тревога на рынках. Brent, по данным Reuters, поднялась выше $106 за баррель, WTI выше $101. Это уже давит на валюты, перевозки и инфляцию. Сенат утвердил Кевина Уорша новым председателем Федеральной резервной системы. Голосование прошло 54 против 45. Он сменяет Джерома Пауэлла в момент, когда инфляция снова становится болезненной темой. Губернатор Кэти Хокул предупредила пассажиров Long Island Rail Road, если забастовка начнется в субботу, автобусы не заменят железную дорогу. LIRR перевозит около 270 тысяч пассажиров в будний день. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Центристы-республиканцы бросили вызов Трампу и добились проведения в Палате представителей голосования по крупному законопроекту о санкциях против России. Сенат утвердил главой Федрезерва Кевина Уорша. Голосование стало самым политизированным в истории. Офицер полиции Нью-Йорка обвиняется в получении $70 000 наличными и поездках на Багамы и в Лас-Вегас в обмен на содействие компании в получении контракта на $11 миллионов. Во Флориде закрывают центр содержания мигрантов «Аллигатор Алькатрас». Задержанные там постоянно жаловались на антисанитарию. Еще один лайнер изолировали из-за вспышки норовируса. Один человек умер, более 1700 пассажиров закрыли на карантин. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, кратковременные дожди, относительная влажность воздуха 60%, 63 по Фаренгейту, 17 по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени. Нью-Йорк, Нью-Йорк, Бостон, Бостон, Нью-Джерси. Davidson Radio.
3: Друзья, вас поздравляет с праздниками Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке Центр Кнессет. И приглашает на День открытых дверей 19 мая, в день, когда Центр празднует свое 14-летие. Телефон 718-975-3322. Центр расположен на Первом Брайтоне. Здесь празднично и радостно благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. В арт студии вы научитесь писать картины, создавать из подручных предметов предметы искусства, от спорта до интеллектуальных игр, от концертов каждый день до своего музыкального театра, от океана два шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Полное сопровождение социального работника, ну и конечно, конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. Напомню, 19 мая встретимся в центре Кнессет. Регистрация по телефону обязательно. Звоните сегодня. решения. Телефон 718-975-33-22. 975-33-22. Вы можете выбрать смену. Первая смена или вторая смена по вашему выбору. Напомню, что вас ждет праздничный обед и праздничный концерт. Звоните 718-975-33-22. Кнессет находится на Первом Брайтоне. Найти несложно. Новый сезон в центре Кнессет 2026 – это лучшее предложение в городе.
4: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Прицкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из Нормы, Сомнамбулы, Пуритан в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте театр.ком.
5: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
6: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
5: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
6: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
5: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
6: и качественней.
7: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
0: Дэвидсон Радио.
8: Слушать подано.
9: Всем здравствуйте. Сегодня четверг, 14 мая. И мы с вами снова встречаемся в прямом эфире. Карина Дюваль на волнах 127, Дэвидсон Радио. И вы можете задать ваши вопросы и получить на них профессиональные ответы. Телефон 718-303-90-90, начиная с сейчас времени и до половины шестого приблизительно. Пожалуйста, звоните и задавайте свои вопросы. Что я хочу вам рассказать сегодня? Очень много событий на самом деле происходит, очень всего много. Каждый день какие-то нюансы, какие-то новые вопросы. И вот обратилась ко мне женщина, у которой был развод в Америке. Решение суда было вынесено в Америке по детям. И уехал ее бывший муж, вернулся в Россию. Пока вот он это решение исполняет, но каждый день она как на пороховой бочке, потому что она понимает, что механизма нету принудительно исполнить американское решение суда в России. То есть это вопрос его сознательности с одной стороны, а с другой стороны это вопрос его отношения к Америке. То есть если человек видит свое будущее как-то в Америке, то он не будет нарушать решение суда, а если он уехал безвозвратно и навсегда, то, в принципе, может ничего не делать, зная, что ему за это ничего не будет. Вот. Так вот, и он, она хочет пока хорошие отношения, заключить с ним соглашение о взыскании алиментов по российским законам, чтобы это соглашение можно было исполнить. И столкнулась она в России с непреодолимыми препятствиями со стороны местных нотариусов. Ну, у нее там свой адвокат есть, она здесь. Вот, адвокат обошел несколько нотариальных контор и везде отказывают, дескать, есть решение суда, его исполняйте. Хочу прокомментировать. Невозможно будет такое решение исполнить. То есть вот она обратилась ко мне, могу ли я организовать ей подписание такого соглашения в России, потому что вот не может она этот вопрос решить своими силами. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
8: Извините, пожалуйста.
9: Извините, я вас случайно сбросила. Наберите, пожалуйста, еще раз. 718-303-90-90. Мне показалось, что это хулиганы звонят. Наберите, пожалуйста, еще раз. Вот. И она обратилась ко мне, потому что ее вот местный российский адвокат, он не может донести до местных российских нотариусов такую мысль, как то, что решение американского суда в части взыскания алиментов, оно не подлежит принудительному исполнению в России. Оно подлежит принудительному исполнению в Америке, но не в России. И именно поэтому вот в данном конкретном случае ей необходимо заключение такого вот соглашения. Слушаю вас, здравствуйте, вы в прямом эфире.
8: А какая идет передача?
9: Это Дэвидсон Радио, передача Карина Дюваль.
8: Дело в том, что это звонит Таня Кириллова из Асбери. У нас не работает ни РТН, ни радио, ничего.
9: Вы позвоните, к сожалению, не по адресу. У меня вы можете получить юридические консультации, если у вас возникли какие-то проблемы или вопросы на родине, за границей, вы не можете или не хотите поехать, и вам эти вопросы нужно урегулировать. Вот, например, взыскание алиментов, как вот я сейчас рассказываю, или вступление в наследство, или восстановление документов в ЗАГС. Но почему у вас не работает РТН, я на этот вопрос ответа у меня нету. Вот. И вот я написала этой моей клиентке справку, такую вот короткую консультативную, в которой я указала, что без всякой процедуры дальнейшего исполнения в России признаются решения суда о расторжении брака. То есть часть расторжения брака никто не спорит, это решение в России признает. Оно не требует дальнейшего исполнения, а оно признается в силу прямого указания закона. А вот всякие разные финансовые вещи, они признаются только в том случае, если есть договор о правовой помощи между странами. Между Россией и Америкой такого договора нету. И Гаагская конвенция, которая позволяет использовать решение, использовать документы, выданные одной страной на территории другой страны, это не про принуждение, это про признание. То есть, да, документы принимаются, документы могут входить в деловой оборот, но вы не можете человека через суд обязать платить алименты по решению американского суда. И вот только что, вот буквально в Фейсбуке мне довелось поучаствовать в дискуссии в зеркальной. Почти зеркальная ситуация, немножко только в другой плоскости. Когда отец ребенка, когда оба родителя вместе с детьми уехали в Россию, живя в Америке, они уехали в Россию. В России определили место жительства ребенка с мамой. И потом мама решила вернуться в Америку, были, видать, у нее правовые основания, был у нее соответствующий статус, и она уехала в Америку с ребенком, отец остался там. И на сегодняшний день она хочет получить ребенку паспорт, и требуется согласие папы, папа такое согласие не дает, и она спрашивает, а вот как можно воспользоваться решением российского суда, в котором написано, что вот я являюсь единственным, ну, там не написано, что вы являетесь единственным родителем. По российскому закону права родителей признаются равными. Просто когда родители расходятся, они договариваются, с кем остается проживать ребенок. А ваше, в данном случае, если соглашение не достигнуто, если люди не могут договориться, то суд решает, с кем остается ребенок. Но в России нет сол-кастеди и нет аналогии сол-кастеди. Это совершенно другая правовая система, совершенно с другими точками опоры. И поэтому российское решение суда, в котором написано, что ребенок проживает с мамой, его трудно притянуть к понятию сол-кастеди. То есть можно, конечно, это все попытаться там легализовать, перевести, но вот вероятность она минимальная, что паспорт ей выдадут, и, скорее всего, опять же, потому что нет договора о правовой помощи, скорее всего, ей нужно получать американское решение суда, независимо от того, что там уже состоялось в России, потому что это разные страны, разные законы, и не все можно подвести под единые стандарты. Но таких вот matrimonial кейсов у меня сейчас не так много, хотя вот неделю назад была презентация книги, трех книг моих на тему как раз-таки кастеди, международных разводов, международных алиментов, всех-всех-всех этих вопросов. И кто заинтересован, кому вдруг интересно почитать, эти книги можно найти на Амазоне, набрать в поиске Карина Дювал International Divorce, обязательно вот так, потому что Карина Дювал недостаточно. И купить книжки стоят 9,99. Находятся они в свободной продаже. И вы можете изучить вот такие вот дела интересные, казусы юридические. Когда вот я плотно занималась вопросами matrimonial, международными кейсами, то эти все вот вопросы в этих книгах описаны. Сейчас я больше работаю более с приземленными делами, менее интересными, казалось бы, но, наверное, более значимыми, потому что с международными разводами сталкиваются, ну, может быть, из наших слушателей, кто сейчас нас слушает, может быть, один человек с этим сталкивался. А с вопросами вступления в наследство, с вопросами восстановления документов ЗАГС, с вопросами оформления переводов на английский язык, с украинского на английский язык, с русского языка. Ну, с этим сталкиваемся мы все. Вот каждый день мы с чем-то таким сталкиваемся. Вот, обращаются в наш офис для оформления доверенностей на любую тему, для подтверждения гражданства, для прохождения процедуры подтверждения гражданства, потому что достаточно сложная эта процедура. Вот, и все эти вопросы нужно решать. Обращаются люди с просьбой восстановить документы ЗАГС. Обращаются люди с просьбой восстановить правоустанавливающие документы на квартиру. Например, многие люди хотят продать свое имущество. Вот сегодня ко мне приходила женщина на консультацию. Ее семье, то есть ее маме, ей самой и ее дочери принадлежит на праве собственности квартира по 1/3 доли на каждого. И вот представьте себе, самый сознательный член семьи, наверное, вы догадаетесь с первого раза, кто из них самый сознательный. Хотя все они приехали 20 лет назад, следил за действительностью своего паспорта только один член семьи. Это мама, то есть бабушка семейства. У нее есть действительно российский паспорт. И вот ко мне пришла дочка этой бабушки и говорит, что можно сделать с квартирой, учитывая, что ни у меня, говорит, ни у моей дочери российского паспорта нет. Очень многие люди задаются этим вопросом. Ну, что можно сделать без паспорта? Без паспорта, вспомните Маяковского, что он достает из широких штанин. Без паспорта ничего сделать нельзя. То есть этот человек должен А эти люди, это мама и это дочка, они должны пройти, записаться в консульство, пройти процедуру подтверждения гражданства, их должны найти в базах МВД, в системе МВД, дать подтверждение, что да, действительно, вы являетесь гражданином Российской Федерации, и после этого получить паспорт. Иногда органы МВД отвечают, что не найдено в системах МВД такая фамилия. Связано это чаще всего с оцифровкой или с неоцифровкой персональных данных. То есть, допустим, люди, которые выехали из России, из Украины, там 5 лет назад, 10 лет назад, ну, более-менее в компьютерный век, они легко находятся. А люди, которые выехали 30 лет назад, на них почему-то всегда приходят ответы, что таких людей нету. Что это значит? Это не значит, что таких людей нет и не было, и гражданами не являются. Это значит, что плохо искали. Потому что в компьютер людей не ввели, а в бумажную картотеку никто не заглядывал. И вот в таких сложных случаях наши сотрудники, наши партнеры и в России, и в Украине проблемы те же самые, несмотря на то, что разные страны и разные трудные отношения между ними. Проблемы у людей абсолютно идентичны, абсолютно похожи. И тем и другим нужно доказывать, что вы являетесь гражданами. Но в России это более актуально, потому что Россия платит пенсии, у многих людей есть собственность в России, в Украине в меньшей степени, но тоже есть люди, которые просят нас получить такую информацию из Украины, потому что в реестр человек не внесен, и вроде как его нет. Хотя на самом деле в 91-м году он прекрасно проживал на территории Украины и приобрел гражданство Украины по закону, но это ни для кого не очевидно, поэтому люди обращаются в наш офис, чтобы мы глубже исследовали эту проблему. Очень распространена проблема вступления в наследство, отказа от наследства. В частности, обратилась вот ко мне из таких показательных дел, обратилась ко мне девушка, у нее в Россию умерла мать. Она со своей матерью проживала, была прописана по одному адресу. Что это означает с точки зрения закона? С точки зрения закона прописка по одному адресу, регистрация по месту жительства, предполагает, если этого никто не оспаривает, что человек вступил в наследство. И, соответственно, когда другие наследники хотят распорядиться квартиры, либо хотят получить на свое имя свидетельство о праве на наследство, встает вопрос о том члене семьи, который был прописан. Ну, например, у матери две дочери. Вот конкретно у этой нашей клиентки есть родная сестра. Родная сестра живет в России и хочет получить свидетельство о праве на наследство на дом, который остался после смерти матери. Они все там прописаны. Там была прописана мать, там были прописаны две сестры. И вторая сестра, которая живет в России, пошла к нотариусу, сказала, выдайте мне, пожалуйста, свидетельство о праве на наследство. А нотариус ей говорит, не выдам, нужен отказ от второго наследника, который был прописан. И этот отказ... Даже это называется не отказ, а заявление наследника, не принявшего наследство. Этот отказ может быть сделан по любое время, как в течение 6-месячного срока, так и по истечении. То есть люди ко мне приходят иногда, у которых там, 10 лет назад умер родитель, и никто с этим не соприкасался, не сталкивался до тех пор, пока не пришлось продавать квартиру. А стали продавать квартиру, поняли, что есть человек, который гипотетически имеет права на эту квартиру, и поэтому заявление от наследника, который был зарегистрирован совместно с наследодателем, но считает себя не принявшим наследство, оно подается в любое время. Если вам говорят, что вы должны это сделать в 6-месячный срок, а не то потом будет поздно, то это не так, это можно делать абсолютно в любое время. А какие у нас еще были показательные моменты? А вот какие интересные дела. Дайте-ка я вспомню. Ну, звоните пока. Телефон 718-303-90-90. Ваше законное время. Вы можете получить консультацию профессиональную, грамотную, абсолютно бесплатно. Потому что у меня телефон звонит, не переставая, с утра до ночи, несмотря на то, что я везде и всюду даю уже рекламу только электронный адрес karina.duval@gmail.com. Телефон вообще нигде не указываю. О том, что консультация у меня бесплатная, нигде такой информации не даю. Но, тем не менее, люди звонят, люди требуют, люди возмущаются, почему вы нас отказываетесь консультировать. Мне ведь только спросить. И таких людей очень много. Поэтому пользуйтесь возможностью, звоните, пожалуйста, по телефону прямого эфира 718-303-90-90 каждый четверг, и мы будем рады ответить на ваш вопрос. Часто спрашивают люди, а есть ли какая-то разница, в какой момент подавать заявление, допустим, о вступлении в наследство? Вот я могу его подать сегодня, но у меня в запасе еще полгода, я же могу типа никуда не торопиться, могу это сделать позже. А вы можете сделать это позже, но я этого не рекомендую делать. Почему? Потому что не все нотариусы в России работают с иностранными наследниками, имеют соответствующий опыт, имеют соответствующие знания и желание вам помогать. Первое право первого хода принадлежит тому наследнику, кто первый подает заявление о вступлении в наследство. Слушаю вас. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
10: Здравствуйте. У меня такой вопрос. Я получала пенсию из России и уже 2 года как не получаю. Что для этого делать? Я, правда, делала все справки о нахождении в живых, но пенсия не приходит. Что делать?
9: Скажите так, мне, пожалуйста, она к вам ваша пенсия приходила на американский счет, правильно я понимаю?
10: Да, да.
9: Ну вот, значит, я думаю, что вы не получаете уже больше, чем 2 года, потому что с 22 года международные транзакции, SWIFT закрыли, международные транзакции между Россией и Америкой не работают. Поэтому пенсию нужно получать на территории России, уже потом в частном порядке договариваться, как она к вам попадет в Америку. То есть, как вы раньше приходили в Честь или Банк оф Америка, сейчас эта конструкция не работает. Оформить доверенность на получение пенсии вы можете в нашем офисе и обсудить дальнейшие шаги, можете тоже в нашем офисе.
10: Но это надо именно человека надежного, который мог бы там получать и потом переправлять. Правильно я понимаю?
9: Правильно, но надежный человек вам нужен, абсолютно точно.
10: Спасибо большое.
9: Да, пожалуйста. И в продолжении поднятой женщиной темы, обязательно подавайте свидетельство о факте нахождения в живых, неважно, получаете вы пенсию или нет, подавайте, чтобы пенсия вам продолжала начисляться, иначе она будет приостановлена, и получить ее потом будет гораздо сложнее. А если пенсионера не станет, и наследники попробуют получить наследство, то приостановленная пенсия уже не будет никогда реанимирована, реактивирована, и эти деньги просто-напросто пропадут. Поэтому держите этот вопрос под контролем, раз в год подавайте свидетельство о факте нахождения в живых. Телефон прямого эфира 718-303-90-90, и, пожалуйста, звоните, задавайте свои вопросы. Так. Что же вам еще рассказать? Да, уведомление о наличии второго гражданства. Кому надо подавать, кому не надо. После того, как я первый раз рассказала об этом в прямом эфире, обрушился просто шквал обращений. И многие люди, я была удивлена, насколько многие люди вообще не были в курсе, что это необходимо делать. Кому это необходимо делать и при каких условиях? Ну, во-первых, у вас, естественно, должен быть действительно российский паспорт. без действительного российского паспорта, будь то внутренний или заграничный, подать это уведомление вы не сможете. Вот. Во-вторых, у вас должно быть, ну, намерение когда-то поехать в Россию. Меня вот звонят люди, спрашивают, вот если я не собираюсь поехать в Россию, чем мне грозит неподача уведомления? Ничем. Проживая в Америке, вы не находитесь под юрисдикцией России. Россия вас не накажет. А наказание и нарушение, эти действия являются только тогда, когда вы приезжаете в Россию и оказывается, что вы не своевременно подали сведения о вашем проживании за границей, либо о наличии иностранного гражданства, либо

0: Срок привлечения к административной ответственности составляет 3 месяца. То есть, если, условно говоря, вы подали уведомление сегодня, 14 мая, то совершенно без последствий вы можете... Сейчас, извините, тут звонит интерком. Вот, вы можете совершенно без последствий ехать, и вас никто не привлечет, если прошло больше 3 месяца с момента подачи данного уведомления. Вот такая вот ситуация с подачей уведомления о наличии второго гражданства. Если вы предполагаете, что вы никогда ни при каких обстоятельствах не собираетесь ехать в Россию, то нет необходимости вам платить деньги и давать это уведомление, и, соответственно, вы можете этого не делать. Очень много вопросов по поводу пенсии, по поводу оформления счетов, по поводу оформления доверенностей. И все это, да, все можно сделать. Почти все вопросы можно решить удаленно. Без проблем, обратившись в наш офис 14.00 Эвенюзи, офис 502, прием строго по предварительной записи. Вот, сейчас я жду звонки ваши, 718-303-90-90, пожалуйста, задавайте свои вопросы, получайте на них ответы. Крайне, очень часто, наверное, крайне неправильно сказать, очень часто людям нужно восстановление свидетельств об актах гражданского состояния. Сейчас, одну секундочку. Вам назначено на 6, выйдите, пожалуйста. Извините, люди приходят в неурочное время, вот, и сбивают немножко программы. Вот, поэтому обращайтесь, если вам нужна помощь, если вам нужно подать заявление. Если вам нужно вступить в наследство, продать квартиру, купить квартиру, все это можно сделать в нашем офисе. Прием по предварительной записи karina.duval@gmail.com. Пожалуйста, звоните, вернее, пишите, обращайтесь по электронной почте, и мы окажем вам всестороннюю помощь и поддержку. Слушаю вас. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
1: Карина, здравствуйте. А насколько реально сегодня получать американскую пенсию в России? Или это вопрос не к вам?
0: Это вопрос не ко мне. Я в обратную сторону не работаю.
1: Спасибо.
0: А вот, то есть понятно, что вам она будет начисляться, эта пенсия, если у вас будет, если будет указан американский счет, и опять же вы будете думать, каким образом эти деньги получить в России. Потому что не ходят переводы ни в Россию, ни из России. Ну, а наше время подошло к концу. Я с вами прощаюсь. Всего хорошего и до новых встреч. До свидания.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
3: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. FIFA объявила, что финал чемпионата мира на MetLife получит шоу в стиле Super Bowl, заявлены Мадонна, Шакира и BTS. Куратор Крис Мартин. Цель – собрать до 100 миллионов долларов для образовательного фонда Global Citizen. Индекс производственных цен в нашей стране в апреле вырос на 1,4% за месяц и на 6% за год. Это крупнейший скачок за 4 года. Бензин подорожал на 15,6%, что усиливает давление на транспорт, склады и розницу. Мэр Мамдани восстановил финансирование городских библиотек. В исполнительный бюджет добавляют почти 32 миллиона долларов для 3 систем Бруклин Квинс и Нью-Йорк Паблик Лайбрери. Игроки и профсоюзы снова предупреждают о жаре на чемпионате мира по футболу. Исследование Рейтер говорит, что до 25% матчей могут пройти при температуре выше безопасных пределов.

0: Fiv Pro. Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
1: Я приветствую зрителей телеканала RTN. В эфире «Вечерние новости». В студии для вас сегодня работаю я, Наталья Быстрецкая. Расскажу о главных событиях. Мы начинаем. Глава департамента транспорта Шон Даффи выпустил на YouTube пятисерийное реалити-шоу «Чиновник на машине бороздит просторы необъятной родины» вместе с женой ведущей Fox News Рэйчел Кампус Даффи и 9 детьми. Интернет-эксперты уже окрестили Даффи Марии Антуанетты от логистики. Но вы, конечно, помните ее фразу «пусть едят бреуши». Критики называют шоу издевательством над обычными американцами. Дескать, Даффи страшно оторван от народа. Цены на бензин выросли. Галлон топлива стоит уже около $4.52, а в Калифорнии и того выше. А он, понимаешь ли, катается, причем не на свои. Скандал усилился после публикации списка спонсоров. Реалити поддержали Boeing, Shell, Toyota и United, компании, которые регулируют ведомство Даффи. Хитер, чертяка, пишут комментаторы. В Минтрансе заявили, что государственные деньги на проект не тратили. The Great American Road Trip – пятисерийный проект, который планируют выпустить 250-летию США. Это больше, чем просто поездка, это гражданский опыт, это один из самых мощных способов понять красивую и сложную страну, которую мы называем своим домом, говорит Даффи в анонсе. Кстати, бывший глава департамента транспорта Пит Баттиджич тоже вне себя от несправедливости. Цитирую, член кабинета Трампа снимает фильм о себе любимом, в то время как обычные семьи уже не могут позволить себе такие поездки, потому что политика Белого дома и военная операция против Ирана разогнали цены на бензин, написал Баттиджич в соцсети X. Другие демократы, включая губернатора Иллинойса Джей Би Притцкера и губернатора Калифорнии Гевина Ньюсома, поддержали критику коллеги. Департамент транспорта, в свою очередь, ссылается на положительные отклики, в том числе от губернатора Арканзаса Сары Хакаби Сандерс, сенатора Роджера Маршалла и кантри-музыканта Джона Рича, написавшего титульную песню для шоу. Даффи заявил, что все расходы на производство программы покрыла некоммерческая организация, а не налогоплательщики, и что ни он, ни его семья не получили ни цента за участие. Съемки заняли 7 месяцев. Даффи подчеркнул, что специалисты по этике и бюджету проверили и одобрили его участие в шоу в соответствии с федеральными правилами. Глава управления по контролю за продуктами и лекарствами FDA Марти Маккерри ушел в отставку после 13 месяцев работы. У него были некоторые трудности, заявил журналистам вчера вечером президент Трамп. Позднее он написал в соцсетях, что исполнять обязанности главы агентства будет Кайл Диамантес, возглавляющий отдел безопасности пищевых продуктов FDA. Как заявил нашим коллегам-журналистам анонимный чиновник из администрации, решение об отставке Маккерри было принято главой департамента здравоохранения Робертом Кеннеди, а Трамп затем только одобрил его. За последнее время Маккерри столкнулся с недовольством сразу нескольких групп сторонников хозяина Белого дома, в частности, активисты, выступающие против права на аборт, критиковали его за затягивание внутренней проверки препарата мифепристон, предназначенного для искусственного прерывания беременности. Они требовали запретить его пересылку по почте. Кроме того, Маккерри блокировал выход на рынок новых ароматизированных электронных сигарет. На прошлой неделе FDA внезапно разрешила выпуск электронок с фруктовыми ароматизаторами и смягчила правила их рекламы. Также Маккерри конфликтовал с фармацевтической промышленностью. Он добивался более быстрого лицензирования лекарств, в том числе путем отмены некоторых исследований. Смартфон T1, о котором объявила компания сыновей президента Трампа летом прошлого года, может быть не выпущен, следует из данных на сайте проекта Trump Mobile. Золотой телефон стоимостью $499 так и не появился на рынке. При этом компания продолжает брать с клиентов депозит в $100, в то время как на сайте отсутствуют какие-либо гарантии даже после внесения предоплаты. Запросы на возврат средств необходимо направлять
2: передать в службу поддержки. Изначально гаджет позиционировался как предложение для пользователей тарифного плана от Trump Mobile, проекта, запущенного Эриком Трампом и Доном-младшим. Сервис связи с ежемесячной оплатой $47.45 стал основой, а телефон был дополнением. На сайте в данное время нет точных формулировок, они размыты и расплывчаты. Старт продаж должен был начаться в августе прошлого года, но его перенесли на неопределенный срок. О ходе производства также не было никакой информации. Зато о семейной винодельне Trump Winery кое-что известно. Игристая Presidential Reserve Inaugural Edition изготовлена из винограда сорта Шардоне. До того, как перейти в собственность семьи Трампа, винодельня принадлежала экс-супруге бизнесмена Джона Клюге. Бизнес не задался. Винодельня была выставлена на торги. Сейчас бизнесом управляет Эрик Трамп. Согласно данным, указанным на сайте, вино изготавливают из собственного винограда, который произрастает в Вирджинии. В 2024 году на Трамп Вайнери начали выпускать сидр. Ранее сообщалось о том, что Эрик может начать выпускать водку под брендом Трамп. Земельный суд Бремена постановил, что американская корпорация «Мандалас» нарушила германское антимонопольное законодательство, уменьшив размер плитки шоколада «Милка» и не проинформировал об этом покупателей. Суд счел эти действия использованием обманчивой упаковки, вводящей потребителя в заблуждение. Практику сокращения количества продукта в упаковке вместо увеличения цены называют «шринкфляцией». В суд на «Мандалас» подал Центр по защите прав потребителей Гамбурга. Если вес шоколадки долгое время составлял 100 грамм, и если ее внешний вид не изменился при сокращении веса до 90 граммов, покупатель не сможет узнать об этом, не вчитываясь в параметры на упаковке. А это может рассматриваться как введение в заблуждение. Суд согласился с этим мнением, обязал «Мандалас» избегать такой практики в дальнейшем. В противном случае компания может быть оштрафована. Корпорация еще может подать апелляцию. К шринфляции в условиях роста цен и экономических сложностей прибегают многие производители в разных странах. Напоминаю нашим телезрителям, в эфире «Вечерние новости». Выпуск для вас сегодня веду я, Наталья Быстрицкая. Рассказываю о главных событиях. Мы продолжаем. Департамент здравоохранения Нью-Джерси сообщил, что в регионе может появиться хантавирус, поскольку два жителя штата подверглись воздействию этой заразы. Речь идет о пассажирах круизного судна «Хандиус», на борту которого были зафиксированы случаи заражения и даже смертельные случаи. Департамент здравоохранения Нью-Йорка пока не получал уведомления о том, что среди пассажиров лайнера были жители города или штата. Двое нью-джерсийцев контактировали с человеком, находившимся на борту лайнера. На данный момент риск для жителей Нью-Йорка крайне низкий. Основные переносчики вируса – грызуны, но разновидность Andes-вирус передается от человека к человеку. Симптомы зависят от типа вируса и могут проявляться в срок от 1 до 8 недель после заражения. Как правило, это лихорадка, расстройство желудочно-кишечного тракта, рвота, диарея, боль в животе, головная боль, боль в мышцах. Общественные пляжи Нью-Йорка официально возобновляют работу в праздничные выходные, приуроченные к Memorial Day. Сезон продлится до 13 сентября, а профессиональные спасатели будут дежурить ежедневно с 10 утра до 6 вечера. Для посещения станут доступны 8 бесплатных локаций, включая Кони-Айленд, Брайтон-Бич, Манхэттен-Бич и Раковый-Бич. На территории всех зон отдыха установлены специальные дозаторы с бесплатным солнцезащитным кремом. Купание строго запрещено в часы отсутствия лайфгардс. Для отслеживания статуса пляжей горожанам рекомендуется подписаться на уведомления сервиса Notify NYC. иммиграционные юристы начали отговаривать в буквальном смысле слова состоятельных иностранцев от подачи заявок на золотую визу, которую продвигает администрация Трампа. Адвокаты называют программу юридически сомнительной и указывают на отсутствие утвержденной Конгрессом визовой категории. Лоер Майкл Уайлдс, ранее представлявший Меланию Трамп и ее родителей, заявил, что считает неэтичным консультировать клиентов для участия в программе. Он рекомендует использовать существующие визовые механизмы. Клиенты после консультации чаще выбирают визу EB-5, требующую инвестиций в размере $800,000 и закрепленную федеральным законом с 90-го года. Gold-виза предусматривает вложение миллиона на основного заявителя и еще по миллиону за каждого члена семьи. При этом программа может быть отменена исполнительным указом президента. Пивоварня из Британии прекратит выпуск и продажу крафтового пива «Джон Леннон» под давлением юристов вдовы музыканта Джона Леннона Йоко Оно. Владельцу Орельену Пикаро пригрозили штрафом в 100 тысяч евро, единовременно еще по 1500 евро за каждый день использования названия. Этикетка с карикатурным Ленноном в очках лимонных дольках и надписью «Get Back», отсылка к хиту «Get Back», задумывалась как безобидная дань музыканту, но вдова сочла это насмешкой. Оставшиеся 5000 бутылок разрешено распродать до 1 июля. Это не первая победа Оно в борьбе за имя покойного мужа. В 2017 году она добилась переименования польского лимонада «Джон Леннон» в «Он Леммон», а затем судилась с другими компаниями, использовавшими схожие каламбуры. Уже несколько лет 92-летняя Йоко Оно передвигается в инвалидной коляске. Она также покинула Дакота Билдинг близ Централ Парка на Манхэттене и переехала жить на ферму на севере штата Нью-Йорк. Концерт группы «Металлика» в Афинах вызвал небольшое землетрясение. Более 80 тысяч человек посетили концерт на Олимпийском стадионе. Во время выступления группы специальное оборудование для мониторинга землетрясений зафиксировало подземные толчки. Год назад концерт «Металлики» уже вызывал землетрясение в Вирджинии. На выступлении коллектива на стадионе «Политеха» тогда пришли 60 тысяч человек. Пик сейсмической активности пришелся на исполнение песни «Enter Sandman».

0: Ищите женщину или шерше ля фам. Стало известно, за что Макрон мог получить ту самую пощечину от жены. Президент Франции оказался в центре новых слухов после публикации книги журналиста Пари Матч Флориана Тардифа. Автор утверждает, что причиной резонансного эпизода с Брижит Макрон во время визита во Вьетнам могла стать переписка французского лидера с франко-иранской актрисой Гальшифте Фарахани. Речь идет о видео, снятом в мае прошлого года в аэропорту Ханоя. Тогда камеры запечатлели момент выхода президентской четы из самолета. Брижит ударила президента Франции по лицу, когда супруги появились в дверях лайнера. Во время спуска по трапу Брижит отказалась идти под руку с мужем. Как пишет Тардиф, Макрон в течение нескольких месяцев поддерживал с Фарахани платонические отношения. Это был эпистолярный роман. Согласно версии автора книги, незадолго до выхода из самолета Брижит увидела СМС-ку от Фарахани в телефоне мужа, после чего между супругами произошла перепалка. Представители Брижит в разговоре с Паризьен заявили, что она никогда не проверяла телефон супруга, а история о связи президента с актрисой не соответствует действительности. Сам Макрон объяснял произошедшее обычной семейной шуткой. Эммануэль Макрон и Брижит Траньо, которая была его учительницей французского, женаты с 2007 года. Разница в возрасте между супругами составляет 24 года. В первом браке Брижит родила троих детей, и сейчас у нее 7 внуков. Общих детей с Макроном у нее нет. Это все новости к данному часу. Спасибо вам большое за внимание. Я, Наталья Быстрицкая, с вами прощаюсь ненадолго. До свидания. Смотрите RTN каждый день.
1: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы. Любой госпиталь по вашему выбору.
4: Мемориальный дом «Лисовецкий» открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
5: «Лисовецкий». Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
6: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.

0: Нью-Йорке 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Министерство труда сообщило, индекс цен производителей вырос на 6% в годовом выражении. Это крупнейший скачок за почти 4 года. Особенно быстро дорожают бензин, дизельное топливо, грузовые перевозки и промышленная химия. Экономисты предупреждают, через несколько недель рост цен почувствуют обычные покупатели в супермаркетах и аптеках. Финансовые рынки уже закладывают возможность нового повышения процентной ставки Федеральной резервной системы. В Нью-Йорке продолжается борьба вокруг возможной забастовки работников Long Island Railroad. Власти штата предупреждают, если машинисты и технический персонал прекратят работу, транспортный коллапс может затронуть до 270 тысяч пассажиров ежедневно. Губернатор штата Кэти Хокл признала, что полностью заменить пригородные поезда автобусами невозможно. Переговоры с профсоюзами продолжаются почти круглосуточно. Главный спор – размер повышения зарплат на 4-й год нового контракта. В Вашингтоне официально утвержден новый глава Федрезерва, бывший экономист и финансист Кевин Уорш. Сенат утвердил его большинством голосов, 54 против 45. Уорш считается сторонником более жесткой денежной политики и снижения инфляции любой ценой. Эксперты ожидают, что ипотечные кредиты и банковские займы в США могут оставаться дорогими дольше, чем рассчитывал рынок. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Центристы-республиканцы бросили вызов Трампу и добились проведения в Палате представителей голосования по крупному законопроекту о санкциях против России. Сенат утвердил главой Федрезерва Кевина Уорша. Голосование стало самым политизированным в истории. Офицер полиции Нью-Йорка обвиняется в получении 70 тысяч долларов наличными и поездках на Багамы и в Лас-Вегас в обмен на содействие компании в получении контракта на 11 миллионов долларов. Во Флориде закрывают центр содержания мигрантов «Аллигатор Алькатрас». Задержанные там постоянно жаловались на антисанитарию. Еще один лайнер изолировали из-за вспышки норовируса. Один человек умер, более 1700 пассажиров закрыли на карантин. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, кратковременные дожди, относительно влажность воздуха 60%, 63 по Фаренгейту, 17 по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
4: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. 14 мая, и сегодня на бирже был еще один рекордный день. Dow Jones прибавил 370 пунктов. Мы перешли рубеж 50 тысяч. 50 тысяч 63 был конечный результат. Плюс 0,75%. Standard & Poor's 500 тоже поставил новый рекорд. Плюс 57 пунктов. 0,75%. 7501. И NASDAQ плюс 233 пункта. Новый рубеж. Плюс 0,9%. 26635 была конечная точка. Транспортный индекс поднялся на 1,4%. И Russell 2000 индекс маленьких компаний прибавил 0,3%. Brent Oil плюс 92 цента, 106 долларов 55 центов стоит один баррель. Золото минус 53,74, 1653 доллара стоит унция золота. Унция серебра стоит 83 доллара 74 цента. 1 евро равен доллару 17 центов. Пятилетние госбумаги дают 4,5%. 51%, за 10 лет можно получить 4,448%, и 30-летние будут бумаги дают 5,29%. За границей сегодня Англия плюс 0,5%, Франция плюс 0,9%, Германия плюс 1%, в третьей в Азии японский Никей минус 1%, Шанхай минус 1,5%, и Гонконг практически без изменений. Вышла на бирже сегодня новая компания, называется Cerebra Systems. Они тоже делают схемы, микросхемы, тоже такого же типа компания, как NVIDIA. Но, конечно, до NVIDIA им еще далеко. Тем не менее, они вышли на биржу, извините, и поднялись на 126%. На 126% они закрылись на $311, на $311. И сейчас, после закрытия, я вижу, они уже торгуются в районе 320-321. Вообще же на индексе Standard & Poor's 500 лучше всех было Cisco Systems. Прибавили 13,4% JB Hunt, Aplavin, Take-Two Interactive и Ford. Все сегодня поднялись. Упали Biogen, Qualcomm, Cyber Group, Jack Henry и Albemarle упали на NASDAQ. Cisco Systems, Aplavin, Take-Two Interactive, Broadcom, Molda Minion поднялись. Упали Qualcomm, SanDisk, PPD Holding, Thomson Reuters и Intel. На Dow Cisco Systems, NVIDIA, Caterpillar, IBM и Goldman Sachs были в плюсах. Boeing, 3M, Amazon, Nike и United Health были в минусе. Microsoft прибавил 4,22. Oracle поднялся на 5,85. Coinbase поднялся на 10.21. Вообще все компании, которые связаны с криптой, поднялись. А Robinhood поднялся на 3.95. Reddit прибавил 2.19. Nvidia поднялась сегодня на 9.91. Meta плюс $1.80. Amazon упал на 2.91. На 2.91 Broadcom плюс $23 сегодня. Visa плюс 2.21. SML плюс 2.93. AMD плюс 4.20. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций. Доброго вечера. Будьте здоровы.
5: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
1: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com.

0: Здравствуйте, доброе утро, уважаемые радиослушатели. У нас в гостях Леонид Маркман, основатель компании Nature Pure. Здравствуйте, Леонид.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Наташа.
0: Поговорим сегодня о skincare, об уходе за кожей. И я бы хотела констатировать факт. Мы перезимовали. На улице потеплело, в какие-то дни температура, столбик термометра показывал отметку плюс 30 по Цельсию. Весна, на носу лето. И я бы хотела сразу спросить у вас, дорогой Леонид, как погода влияет на качество кожи, на кожу? Какие системы, нужно ли какую-то определенную систему применять весной и летом, систему ухода за кожей? И какова взаимосвязь между погодой и средствами для ухода за кожей лица?
1: Спасибо за вопрос. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Как Наташа уже сказала, в эфире передача «Эликсир молодости». Вести ее будем, как вы тоже поняли, мы, наша уважаемая ведущая Наташа Быстрицкая, и я, ресерч-сайентист, или по-русски ученый-исследователь, Леонид Маркман. Значит, вот на Наташин вопрос я сразу попробую широко ответить моей научно-популярной частью нашей сегодняшней передачи. Я думаю, там будет какой-то ответ, но по ходу мы будем отвечать и на другие вопросы, и все комментировать. Итак, начну я свой рассказ с любопытной истории, случившейся в одной из очень авторитетных научных лабораторий. Ну, вы поняли уже, дорогие радиослушатели, я стараюсь имена не называть. Вот. В приватных беседах я где-то могу все имена назвать, ничего страшного. Но в эфире это так не принято. И так в науке так случается. Когда работы над определенной проблемой приводят к открытию в совершенно другой области. Так однажды случилось исследование, проводившееся над одноклеточными амебами, дали совершенно феноменальный, никем неожидаемый результат. Вещество, находившееся в лаборатории с целью изучения растительных пигментов, ввели в одноклеточную амебу. Фактически случилось чудо. Амеба прожила две жизни. Прежде чем сказать вам, о какой субстанции идет речь, приведу высказывание известного американского ученого-индуса по происхождению доктора Раджендра Мета. Это вещество ответственно за так называемый французский парадокс. Французы, потребляя жиров больше, чем граждане любой западной страны, имеют самый низкий процент смертей от сердечно-сосудистых проблем и статистически являются одной из самых здоровых наций. Итак, я расскажу вам сегодня о чудо-эликсире, который присутствует в шкурке винограда и других ягод с темным пигментом и называется ресвератрол. Примерно 2000 лет назад индусы в своей аюрведической медицине впервые описали применение специальной микстуры, названной ими даракчасава, главным компонентом которой было вещество, полученное из виноградных шкурок. Ресвератрол – натуральное природное вещество, которое за долгие годы существования земной флоры научились вырабатывать некоторые растения для защиты от действия патогенных микроорганизмов. Существуют ЦИС и трансизомеры ресвератрола. Под воздействием солнечного ультрафиолета трансформа конвертируется в ЦИС-форму. В красном виноградном вине количество ресвератрола варьирует от 0,2 мг до 7 мг в зависимости от качества вина. Ни одно из натуральных веществ в наши дни не проходит таких интенсивных исследований. Ни об одном растении не печатают такое количество публикаций о завершенных научных работах, сколько пишут о фантастических свойствах ресвератрола. Группа титулованных итальянских ученых в феврале 2006 года, то есть уже фактически 20 лет назад, опубликовала результаты очень интересного исследования. Ученые вводили красные полифенолы и ресвератрол тропическим рыбкам, которые называются киллифиш. Результат был примерно такой же, как с амебами. Только рыбы жили не две жизни, а примерно на 56% времени дольше. и были намного более активными, нежели их рыбные собратья, не употреблявшие компот с ресвератролом. То же самое показали эксперименты на фруктовых мушках, на червях и даже на мышах. У большинства людей, слушающих сейчас мою передачу, естественно, в голове крутится вопрос: а как же люди? Они что, тоже могут жить дольше, потребляя ресвератрол? С людьми, естественно, все не так просто. Да и человеческий эксперимент такого рода почти невозможно провести, так как животные для экспериментов подбирались совершенно с очень коротким временем жизни, то есть 2 дня, например. Однако ресвератрол, согласно многочисленным исследованиям, делает так много для человеческого организма, что многовековой эксперимент, который французы провели на себе, без сомнения подтверждается. Эксперименты с ресвератролом, потребляемым человеком, подтвердили его противораковую активность. При проблемах сердечно-сосудистой системы под воздействием ресвератрола определенные компоненты крови становятся менее липкими, снимается напряжение со стенок сосудов, а при уже случившихся инсультах или инфарктах состояние поврежденной ткани значительно улучшается. Сразу несколько работ говорят о том, что при нанесении на кожу ресвератрола усиливается гормональный фон, снижается активность провоспалительных экзимов КОКС, СИОЭКС, а также артритные и другие негативные процессы в организме. И это еще не все. Экстракт красного вина с большим содержанием ресвератрола влияет на снижение кровяного холестерола, уменьшает опасность болезни Альцгеймера, имеет потрясающее свойство антиоксиданта и задерживает в коже процессы, связанные со старением. Французская компания Caudalie в 2007 году получила великолепные результаты в борьбе со старением кожи, применяя в косметических средствах, по сути, перемолотые отходы виноградно-винного производства. Ну, я, естественно, тоже все эти годы не сидел сложа руки. Во-первых, ресвератрол присутствует не только в шкурке винограда, но и всем известной в Европе и незаслуженно забытой в Америке черной смородине. Во-вторых, специальные косметические продукты с черной смородиной мы добавили ресвератрол, чтобы усилить их функцию омоложения. Ну, видите, я уже, раскрыл главный секрет. Мы сделали эту систему, и она уже существует на маркете. Когда-то я довольно часто бывал на радио и на телевидении, и сейчас просто эта система сделана уже по-современному, в соответствии с 2026 годом, но все равно система «Черная смородина». Итак, мы плавно перешли к коммерческой части.
0: Напомню нашим слушателям, для тех, кто только что к нам подключился, в гостях у нас сегодня ученый, исследователь Леонид Маркман, основатель компании Nature Pure. Говорим о новой системе ухода за кожей. И я поймала себя на мысли, что чувствую себя как будто бы на научном симпозиуме.
1: Ну да, я постараюсь.
0: У вас всегда, вот правда, выступление, я даже про себя называю вас спикером, потому что у вас всегда, вот это даже не доклад, это такая лекция очень глубокая. И
1: да, я очень все упрощаю, да, я стараюсь.
0: И это внушает...
1: У меня появляются, конечно, и меня за это критикуют, за термины, я стараюсь их eliminate, убирать всякие термины и говорить языком, доступным для обыкновенного нормального человека, потому что ясное дело, что...
0: Ну, давайте продолжим. О самом интересном вы будете рассказывать прямо
1: главное,
0: сейчас.
1: Главное, что программисты, столяра, повара, они должны быть химиками, они должны понимать простой нормальный язык. Итак, на дворе потепление. Ну, это условно можно сказать, потому что это очень условное потепление, потому что холодрыга страшная. Вот. Однако организм любого человека производит внутри себя перестройку во время весенне-летнего сезона. Эта перестройка совершенно необходима, я даже на этом не буду останавливаться. То есть наше тело на протяжении миллионов лет, человеческое тело, оно настолько совершенно, что оно знает, что ему надо, и мы должны ему в этом помочь. Итак, переадаптацию к новому, очень важному погодному периоду, переадаптация совершенно необходима. Этот сезон всегда сопряжен с острой нехваткой витаминов и других ценных веществ, способных поглощать вреднейшие свободные радикалы. Кстати, Наташа, это был ваш первый вопрос по поводу потепления и что нам надо.
0: Как, да, да, как связано потепление.
1: Значит, концентрация свободных радикалов в организме с наступлением весны, естественно, возрастает. Вещество с недостающим электроном в электронной паре – это хищник, разрушающий на своем пути кровеносные сосуды, коллагеновые волокна и даже здоровую ткань. Это я сказал о свободном радикале, так образно. Нужны витамины не только в питании, но совершенно необходима продукция для кожи, богатая витаминами. Очень богатая витаминами. Причем для кожи нужны супервитамины, способные поглощать радикальные молекулы быстро и эффективно. Только тогда кожа свежеет, становится гладкой и упругой. И вот сегодня я представляю суперэффективную и супервитаминную систему «Черная смородина», которая женщинам в возрасте от 40 и старше, особенно в это время года, весна-лето, приносит потрясающие, очень быстро видимые результаты. Итак, сегодня я представляю, как я уже сказал нашим радиослушателям, новую систему для ухода за кожей «Черная смородина». Я считаю, что мужчины слушать должны тоже. Первый продукт системы Black Current Creamy Cleanser, или по-русски черносмородиновый очищающий крем. Только несколько слов о составе очищающего крема. Экстракт черной смородины, ресвератрол, экстракт грибов щитаки, совершенно уникальная смесь экстрактов зеленого, белого и красного чаев, а также экстракт ромашки и шиповника. И плюс, конечно, витамины. Вместе со вторым продуктом, безалкогольным тоником, вы производите полную подготовку кожи к витаминному омоложению, восстановлению, осветлению и освежению. Дневной крем уникален не только составом, но и высокой эффективностью. Black Current Day Renaissance, или по-русски черносмородиновый крем «Дневное возрождение». Этот крем имеет воздушную консистенцию, и вы его почти не ощущаете на коже. Витамины, пептиды, облепиха и уже упомянутый мной ресвератрол – это все витаминный и направленный против старения коктейль на вашем лице. Плюс пьянящий аромат натурального экстракта черной смородины. Black Current Night Renaissance, или по-русски черносмородиновый крем «Ночное возрождение». На маркете нет еще одного вещества, подобного черносмородиновому экстракту, обладающему такой антиокислительной способностью поглощения свободных радикалов. Кстати, в конце передачи, если у нас еще будет время, я немножко расскажу о том, что такое свободные радикалы и почему их надо мгновенно устранять, чтобы... Ну, почему это надо делать? В этих неповторимых по своей ценности ягодах черной смородины витамина Си, С, в 3 раза больше, чем в апельсинах. Калия в 2 раза больше, чем в бананах. А активных антиоксидантов в 2 раза больше, чем в чернике. Экстракт черной смородины содержит уникальнейшие вещества, уничтожающие свободные радикалы. Это антосианины. Эти вещества ответственны за темную окраску черносмородиновых ягод. Попадая в организм человека, антосианины подавляют вредные энзимы, после чего затухает воспалительный процесс. Черносмородиновый крем «Ночное возрождение». Кроме экстракта черной смородины, введена богатейшая комбинация ценных ингредиентов, таких как восстанавливающие кожу ресвератролы пептиды, экстракты женьшеня и календулы, масло облепихи, авокадо, виноградных косточек и витамин И. Этот богатейший подбор ценных трав, масел и витаминов мгновенно увеличивает эластичность кожи, снижает глубину неровности и морщин. Крем работает, пока вы спите. Профессиональная концентрация активных натуральных и органических веществ ремонтирует поврежденные клетки кожи и восстанавливает нормальный клеточный метаболизм. Я, кстати, не упоминал еще, во всех продуктах системы «Черная смородина» полностью отсутствуют парабены, минеральные масла, нефтепроизводные и другие потенциально вредные для организма человека вещества. Итак, пятый продукт системы «Черная смородина» – крем под глаза с витамином К. Круги под глазами, отечности и мешки – характерные знаки весеннего недостатка витаминов и антиоксидантов. Специально, чтобы бороться с этой проблемой, разработан крем под глаза. В креме специальный комплекс, который уплотняет кожу, чтобы снизить видимость мешков и отечности под глазами, а также осветляющая система, состоящая из витамина К, мегаконцентрация стабилизированного витамина С, если будет время, я еще об этом расскажу, в суперсовременной формуле, специальный, проверенный столетиями ингредиент, улучшающий подкожное кровообращение вокруг глаз, это концентрированный экстракт каштана. Итак, коммерция. Обычная стоимость витаминно-возрождающей косметической системы «Черная смородина» – $317. Радиослушатели «Дэвидсон Радио» только ограниченное время смогут приобрести ее всего за $190. То есть на $127 дешевле, но это еще не все. Волюмайзинг, Вайта Ботаникал, шампунь специальный с богатейшим растительным букетом и коллагеном стоимостью $34 вы получаете дополнительно, бесплатно в подарок. Общая сумма скидок и подарков становится $161. Итак, сейчас самое время отложить в сторону продукцию, которой вы пользовались в холодное время. Она вам пригодится позднее, и воспользоваться системой «Черная смородина». Звоните, не откладывая. 888-765-8752. Приобрести систему «Черная смородина» вы сможете в Бруклине по адресам 3171 Coney Island Avenue, 2508 Coney Island Avenue, или заказать по телефону 888-765-8752. По прошествии месяца витаминно-возрождающей косметической системы «Черная смородина» проведенное тестирование показало: уменьшается количество морщин и снижается их глубина. Увлажненность кожи увеличивается примерно на 65%. Мгновенный освежающий эффект и снижение температуры поверхности кожи. Уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните 888-765-8752. И после перерыва мы... Сейчас у нас будет рекламный перерыв, правильно, Наташа?
0: Сейчас у нас будет рекламный перерыв.
1: Вот, и после этого...
0: продолжим, и такая любимая нашими слушателями часть, Q&A, вопросы и ответы.
1: Да, я, может, еще что-то добавлю по поводу...
0: Леонид Маркман, основатель компании Nature Pure, у нас сегодня в гостях. Леонид представляет сегодня новую косметическую систему «Черная смородина». Продолжение следует. Оставайтесь на Дэвидсон Радио.
2: Нью-Йорк слушает. Радио. Дэвидсон Радио.
3: Внимание! В Бруклине открылась новая клиника Wound Edge. Самый современный центр лечения всех видов ран и повреждений кожи. Язвы, пролежни, разрывы кожи, рваные раны, порезы, ожоги, укусы животных и насекомых, инфекционные раны и гематомы. Здесь вам помогут доктор Роман Зиндер, специалист по лечению ран, заботится о каждом пациенте и подберет лечение, которое действительно помогает. Звоните 347-669-3535. Доктор Роман Зиндер. 347-669-3535. Wound Edge. Когда нужен профессионал.
4: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
5: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
3: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на «Дэвидсон Радио».
2: Новости на «Дэвидсон Радио». Информация к этому часу.
5: У микрофона Лена Вишневецкая. Крупнейшие американские торговые сети предупреждают о росте цен на одежду и бытовую технику уже летом. Причина – удорожание морских перевозок через Ближний Восток и рост стоимости топлива. Некоторые импортеры говорят, что доставка контейнера из Азии сейчас обходится почти вдвое дороже, чем в начале года. В городе вновь обсуждают судьбу уличных ресторанных площадок. После пандемии Нью-Йорк был буквально заполнен летними кафе. Однако теперь из-за бюрократии и дорогих лицензий число официально разрешенных площадок резко сократилось. Владельцы ресторанов жалуются, что согласования занимают месяцы, а стоимость оформления документов достигает десятков тысяч долларов. Организаторы чемпионата мира по футболу столкнулись с новой проблемой – экстремальной жарой. Международная ассоциация игроков FIFPro заявляет, что почти четверть матчей может пройти при температуре, опасной для здоровья спортсменов и болельщиков. Особенно тревожная ситуация ожидается в Техасе, Мексике и некоторых южных штатах. FIFA уже обсуждает дополнительные паузы для охлаждения игроков и перенос времени матчей.

0: Волшебник.
1: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, уважаемые слушатели. Спасибо вам большое за то, что настроили ваши радиоприемники на нашу волну, на волну 620 AM, американское радио на русском языке. Davidson Radio, www.davidsonradio.com. Это наш адрес в интернете. Напротив меня Леонид Маркман, ученый, исследователь, основатель компании Nature Pure. Леонид сегодня рассказывает, представляет новую систему ухода за кожей под названием «Черная смородина». Уникальная система, высоковитаминная система под названием «Черная смородина», которую вы можете приобрести всего за $190, хотя на самом деле она стоит $317. Но вы сможете приобрести систему, косметическую систему «Черная смородина» за $190 на $127 дешевле. Звоните по телефону 888-765-8752. 888-765-8752. Косметическая уникальная система «Черная смородина». 888-765-8752. И мы, Леонид, еще раз вас приветствую. Спасибо, что вы у нас сегодня в гостях. И мы обещали нашим слушателям, что перейдем к самой важной части нашей беседы, нашей встречи, к вопросам и ответам. Вы готовы?
2: Да, я только хотел, прежде чем я начну отвечать на ваши вопросы, готовьте, Наташа, готовьте. Я должен повторить, что я в самом конце первой половины нашей передачи сказал о том, что система специально тестировалась. Для чего? А мы хотим знать, вы потратите деньги на определенную продукцию, и мы хотим знать, чтобы вы гарантированно получили результаты. И вот в специальной лаборатории, которая тестировала эту продукцию, мы получили результаты. По прошествии месяца люди наносили продукцию системы «Черная смородина» на свое лицо, и потом их фотографировали. Значит, как это проходит? Им дают, это называется волонтеры. Мы платим этой компании, а эта компания платит волонтерам. В конечном счете, все платим мы. Но не в этом дело. Значит, они наносят по определенной, им дают план, как пользоваться, и им делают фотографии лица в специальном штативе, и потом в этот же штатив ставится это же лицо, и делается фотография через месяц пользования. Фотография. И
1: before, after, да?
2: Да, и наблюдается результат. Это очень простой тест, он фактически не научный. Визуально видно, что-то изменилось или нет, потому что наука может говорить сколько угодно.
1: Результат.
2: А результата нет, ну так окей. По науке должно быть, а в жизни не получается. Так вот, результаты тестирования по прошествии месяца. Уменьшается количество морщин и снижается их глубина. Это то, что видит фотография до и после. Увлажненность кожи увеличивается на 65%, это определяется прибором. Мгновенный освежающий эффект снижения температуры поверхности кожи. Уменьшение отечностей и темных кругов. Это видно визуально. Фотография до и после. То есть, прежде чем предложить маркету систему «Черная смородина», мы доказали сами себе, что она работает. Окей, так, понятно, убедительно.
1: Это здорово.
2: Да, ну вот. И я еще раз хочу повторить, прежде чем мы перейдем к вопросам, что звоните 888-765-8752. Я хочу сказать, уважаемые мужчины, если ваши любимые женщины не слышали нашу рекламу, вы сделайте им этот неповторимый подарок, потому что это стоит того. Ну, если вам доставляет удовольствие сделать приятно вашим любимым женщинам, то, пожалуйста, сделайте это. Да, и система «Черная смородина» – продукция одна из немногих на всем американском маркете, улучшающая, это очень важно, как

0: состояние кожи, так и здоровье и самочувствие в целом благодаря эффективному витаминному комплексу. Потому что в кремах, в очистителях, в тониках существуют специальные механизмы, которые позволяют главным веществам, витаминам и прочим проникать сквозь эпидермис. Вот. И поэтому это одна из немногих косметических систем, которая улучшает ваше самочувствие, не только состояние вашей кожи. Вот это важный месседж, который я должен был передать. Вот. Ну и последние радиослушатели Дэвидсон Радио только ограниченное время смогут приобрести систему за $190, то есть на 120.
1: И плюс подарки.
0: $7 дешевле, и плюс еще дополнительный подарок, да. Все, звоните 700-888-765-8752, 888-765-8752. Ну вот теперь переходим к вопросам.
1: Какое количество, первый вопрос, какое количество ресвератрола нужно для улучшения состояния здоровья и состояния кожи?
0: Да, вот это хороший вопрос. Я вам скажу, что я попытаюсь ответить, чтобы было это визуально и понятно. Значит, в одном уходе с помощью системы «Черная смородина» ресвератрола примерно как в 10 бокалах вина. То есть равноценно. Единственное, только никакого алкоголя, никаких там вредных привычек. И что самое главное, некоторые вина могут поднимать сахар. Ничего этого нет. Просто количество ресвератрола в одном уходе, как в 10 бокалах красного вина. Вот. То есть это по количеству. А вообще, я уже говорил про эту кухню, сколько в вине 0,2 миллиграмма от 0,2 до 0,7 и сколько надо, это очень сложная наука. Но прежде чем вводить ресвератрол в систему, мы не руководствовались тем, чтобы было подешевле. Мы точно определили, какое количество необходимо. Вот, поэтому я уверен, что в системе достаточно ресвератрола, чтобы вы увидели разницу.
1: Спасибо. И следующий вопрос. Купила крем, не ваш, купила крем себе, для себя. Прочитаю на этикетке: для всех типов кожи. Что бы это значило, ваши комментарии.
0: Окей, спасибо. Вы так критический вопрос, да. Значит, смотрите, вот мы покупаем одежду, туфли, лекарства, и они все не одинаковые. Они для каждого человека нужны другие. Даже одинаковый фасон чего-то, он все равно кому-то подходит, кому-то нет. Точно так же наша кожа. Вот смотрите, я этим занимаюсь больше 30 лет. И для каждого типа кожи мы разрабатывали специальную продукцию. Потому что каждый тип кожи, он имеет свои достоинства, недостатки, и нужны вещества, эмульсии, различные системы химические, которые устранят проблему, если она есть. А если ее нет, улучшит состояние. Так вот, когда встречается вот такая надпись для всех типов кожи? Это когда компания выпускает несколько миллионов бутылок, банок, и они пытаются покрыть максимальное количество людей. Максимальное количество людей, чтобы их купили. То есть речь идет о нескольких миллионах. И тогда в один и тот же продукт, например, крем, вводятся и вещества, которые помогают для жирной кожи, и вещества, которые помогают для комбинированной кожи, и для нормальной, и для сухой. И с помощью этой продукции вы никогда не получите реальный результат. Это будет, да, допустим, сухость. Нанесли, лучше почувствовал себя. Почему? Теперь увлажненно. Но это все. Никаких серьезных результатов ждать от продукции, где написано «для всех типов кожи», ждать не нужно. Этого не произойдет. Хотя, да, иногда этим грешат очень именитые компании. Очень. Вот. Но это неправильный подход. И на эту тему, вот то, что вы, Наташа, задали, есть споры между людьми, которые занимаются производством, формулейшн, среди научных людей есть ожесточенные споры. Почему? Потому что одни ученые работают на компании, которым нужно покрыть 8 миллионов человек, а другие работают на профессиональном маркете, когда нужно конкретному человеку, например, с очень сухой кожей, или конкретному человеку с акне, с жирной кожей, нужна какая-то продукция. Вы не можете их объединить. Вы можете, но это неправильно.
1: Спасибо. И мой следующий вопрос. Часто вижу, изучаю, конечно же, состав того или иного средства. И часто вижу в ингредиентах hyaluronic acid, гиалуроновую кислоту. Что за кислота такая? Эскесе, как говорят французы.
0: Да, да. Значит, это вообще не кислота. Ну, так она называется из-за протончика водорода. Но это не кислота. Вообще, я когда-то было такое в Манхэттене. Это было давным-давно уже. Мало, наверное, людей помнят это событие. Когда-то в Манхэттене было такое не собрание, а конференция русскоязычных ученых и врачей. И там мне дали 10 минут на доклад, потому что там были члены-корреспонденты Академии наук, профессора, доктора. А я был просто ученый-исследователь. Но я прочитал за 10 минут, рассказал о hyaluronic acid. И что это такая за кислота? Вот я вам объясню. Во-первых, это неотъемлемая часть нашей кожи. Окей? Она везде. И она ответственна за упругость кожи. Вот смотрите, я сейчас приведу такой пример. Человек рождается с hyaluronic acid во всем нашем организме. И вот ему 6 месяцев, потом ему 10 лет, потом ему 20 лет, потом ему 70 лет. И все время hyaluronic acid, циркулирующая по нашему организму, изменяется. Как? Она становится более липкой. То есть вот в 20 лет она уже не такая, как у младенца. У младенца она как водичка. Она абсолютно вот как водичка по виду. Но это очень длинная большая молекула. И она ответственна не только за упругость кожи, за еще сотню разных функций. Так вот, в 20 лет она становится более липкой, а в 80 лет она становится настолько липкой, локализуется в каком-то месте организма и в кожу назад не возвращается. Это одна из причин, откуда у нас возникают морщины. Вот. Но эту, кстати, hyaluronic кислоту используют, когда делают уколы, знаете, в колено. Синвиск, это когда артритные колени и так далее делают эти уколы. Это один из компонентов вот этой жидкости, которая присутствует в уколе. Это hyaluronic acid. Так вот, мы всячески стараемся применять ее в наших косметических средствах, но удержать ее внутри себя, чтобы она продолжала циркулировать, это большая задача. И есть целые рекомендации, там нельзя там делать то, чтобы, ну, я вам скажу, плохое питание, курение, злоупотребление алкоголем и так далее. Это все влияет на то, что в конце концов hyaluronic acid становится очень густой и липкой и не выполняет больше в коже свою функцию. Но этот ингредиент знает любой человек-специалист по скинкер. Любой. Это очень важный ингредиент.
1: Леонид Маркман, основатель компании Nature Pure, у нас сегодня в гостях. Леонид представил сегодня новую систему, новую эффективную, уникальную высоковитаминную систему, косметическую систему под названием «Черная смородина». Заказать эту систему можно по телефону 888-765-87-52. 888-765-87-52. Система «Черная смородина», витаминная, уникальная, действенная, которая работает. Система «Черная смородина», которая обычно стоит $317, но вы, уважаемые слушатели нашей радиостанции «Дэвидсон Радио», сможете приобрести эту систему всего за $190, на $127 дешевле, плюс подарок. Вы получаете бесплатно подарок, если приобретаете систему «Черная смородина» всего за $190. Я продолжу. У меня последний, на самом деле, вопрос. В стиле немножко Джорджа Оруэлла, знаете? Почему у кого-то, кожа гладкая, почему кожа без морщин практически, а у кого-то и морщины, и высыпания, и покраснения, и расширенные поры, и акне, в конце концов. От чего это зависит? Нужно просто, наверное, выиграть в генетическую лотерею?
0: Это вы правы. Отчасти выиграть в генетическую лотерею. Вообще на этот вопрос кто только не давал ответ. И был такой в Нью-Йорке профессор доктор Новик. Он когда-то ответил на этот вопрос. И я обычно слушаю мнение докторов, и потом я выдаю свое. Почему? К сожалению, доктора иногда оторваны от жизни, потому что жизнь включает в себя не только лекарства, там еще есть и nutritions и другие вещи, на которые доктора иногда, пусть они меня за это простят, не обращают внимания. Но вот доктор Лид, я сейчас быстро, он ответил на этот вопрос. От чего зависит состояние кожи? Значит, наследственность, он поставил номер один. Возраст, состояние здоровья, лекарства, диета, физическая активность, уход за кожей, пребывание на солнце, мужчина или женщина. Это тоже очень важный вопрос. Например, я должен сказать, у меня осталось совсем мало времени, что мужской эпидермис на 33% толще. И мужчинам, им бы вроде и не надо так кожу, но им повезло. У них с кожей лучше, у женщин хуже. Ну вот, поэтому сотни это, и каждый, который пункт я назвал, упомянутый доктором Литом, можно комментировать. Ну вот, наше время подходит к концу, поэтому я должен сказать очень важную фразу. Дорогие радиослушатели, особенно если вам за 40, балуйте себя, гордитесь собой. Ходите к стилисту, дерматологу, стоматологу, покупайте себе любимую косметику. Ухоженность снаружи рождает изнутри чувство самоуважения и не дает стареть. Ну вот, и последнее, что я хотел сказать, это повторить номер телефона. Чтобы заказать систему «Черная смородина», единственную на маркете, звоните 888-765-8752. 888-765-8752. Ну вот, и следите за собой. И, как я уже сказал, снаружи, ухоженность снаружи рождает уверенность изнутри и не дает стареть. Помните об этом.
1: Чтобы заказать косметическую систему «Черная смородина», звоните по телефону 888-765-8752. 888-765-8752. Косметическая система уникальная, высоковитаминная, под названием «Черная смородина».
0: И я должен добавить, и доступной мы сделали по цене.
1: Это главное. Доступная. Всего за $190 вы сможете приобрести косметическую систему «Черная смородина», которая обычно стоит $317. Вы сможете приобрести систему «Черная смородина» на $127 дешевле. Плюс подарок. Не забывайте об этом. 888-765-8752. Ученый, исследователь, основатель компании Nature Pure Леонид Маркман побывал сегодня у нас в гостях. Огромное вам спасибо и браво, маэстро.
0: Спасибо.
1: До новых встреч.
0: Спасибо.
2: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы, тараканы. Для чего природа вас произвела?
3: Меня зовут Казымов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт.
13: Мудрость.
14: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
17: Морально-этические процессы иммиграции в творческом преломлении. Беседы с интересными людьми об их жизни, надеждах, планах. Все это и многое другое в новой программе «Творческая гостиная» с Александром Соколовым. Каждый понедельник с 3 до 4 на Дэвидсон Радио.

0: Радио.
1: Дэвид Зон радио.
2: Дэвид Зон радио, волна 620 АМ, программа передачи на пятницу с 6 утра до 8 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, далее программа Натальи Быстрицкой, в 10.10 программа «До самой сути», ведущая Марина Левинсон, в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа «Договорились», в час дня программа Бориса Авезова «Караван», в 2.10 «Пульс дня», в 3.10 «Моя Америка с Верой», в 4 часа программа Михаила Братславского «Эрудит», в 5.10 двухчасовая программа Алексея Накса на итоги недели, в 7 часов шоу диджея Дусика «Пророк» и завершит блок нашего вещания программа Александра Федоренко «Мелодия Украины». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на «Дэвид Зон Радио» в программе передач «Возможны изменения».
3: 620 АМ.
4: Здесь не остановимся.
3: Дэвид Зон Радио.

0: Нью-Йорке 7 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
1: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на четверг с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Вадима Ермолинца, в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, в 9.10 в эфире Матвей Гонопольский, в 10 часов новости Нью-Йорка, в 10.10 программа Симы Березанской «Звездные войны», в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа Льва Кацина «Диалоги о вечном», в 12.30 в эфире Ари Каган, в 1:10 «Пульс дня», в 2.10 программа Александра Флинта «Американский взгляд», в 3.10 «Открытая территория» Грегори Дэвидсона, в 4.10 в эфире Михаил Братславский в программе «Здравствуйте, доктор», в 5.10 «Коммерческий час» и завершит блок нашего вещания «Вечернее шоу». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможные изменения». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
1: Такой противный!
2: Такой большой! Он безумец!
1: Он гений!
3: Сева Каплан.
4: Сева Каплан.
3: Толковище.
5: Здрасте, люди добрые, и добро пожаловать в толковище с котом Васей и человеком Севой. Наша фамилия Каплан, я обслуживающий персонал, Вася – это муза, или так как он мужского пола, то это получается музон, но не в том смысле, который вкладывал Джон Уинстон Леннон, когда говорил о музыке, написанной Полом Маккартни. Интересная, кстати, вообще на самом деле тема. Маккартни, на мой взгляд, выдающийся композитор. Но настоящий композитор. Так получилось, что он стал гораздо более известен, чем пишущий серьезную музыку, потому что играл помесь рок-н-ролла с попсой, потому что песни «Битлз» — это именно это. Но Леннон, не потому что он был разозлен в какой-то момент на Маккартни, а просто он понимал, что это не совсем то, что нужно для того, чтобы быть популярным. И единственная песня, которую ты написал нормально, сказал он однажды ему, это «Yesterday». Остальное все это музак. Музак по-английски – это типа музон. А у Роллингов была похожая ситуация, когда они написали… Сейчас я… Слабая это. Правда, у меня не тот микрофон…

0: But it's not for me. I see.
1: Какой нахрен рок-н-ролл? Я уже не помню, кто у них был продюсер тогда, но они еще слушались его, и он их усаживал под замок без алкоголя и заставлял сутками писать рок-н-ролл. Но в результате монстроидальность рока, который на сцене показывают до сих пор роллинги, она вообще равных не имеет. Ну, в общем, считайте, что размялись. Переходим к новостям, к тем, которые мы с Васей относим к разряду worldwide, то есть все, что в мире, с миру по нитке. Дональд Трамп провел, как он сказал, хорошую встречу за закрытыми дверями с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Соединенные Штаты и Китай в ходе переговоров согласились, что Иран никогда не должен обладать ядерным оружием, а Ормузский пролив должен оставаться открытым. Си предупредил Трампа об угрозе вооруженного конфликта между нашими странами в случае неправильного подхода к тайваньскому вопросу. И ожидалось с самого начала, что Си поднажмет на Трампа в плане предполагаемой сделки по продаже нами, американцами, Тайваню оружия на 14 миллиардов долларов. Это очень не нравится Си. Одной из тем переговоров была война в Украине, ну так, на задворках, так сказать. Что интересно, Лилиан Глэсс, которую цитирует сегодня вся наша американская пресса, это body language interpreter, которая определяет внутреннее состояние психики по движениям тела, сказал, что Трамп не был запуган своим китайским визави в этом саммите и вел себя как лев. Россия нанесла по Украине комбинированный удар дронами и ракетами. Главной целью атаки был Киев. В Дарницком районе Киева разрушена целая секция жилого дома. Под завалами люди. Известно о трех погибших. Еще 40 человек получили ранения. Среди них двое детей. Утром Высший антикоррупционный суд Украины, ВАКС он называется, заваксил, то есть принял в отношении бывшего главы Офиса президента страны Владимира Зеленского Андрея Ермака, он глава, бывший, решение об аресте на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 140 миллионов гривен. Он сказал, что у него нет, попросил скинуться, его обвиняют в отмывке денег. Пока только разовый случай фигурирует. Власти Венгрии вызвали российского посла в Будапеште, чтобы выразить ему протест в связи с атаками на Западную Украину, где проживает большое число венгров. Мэрия Москвы, это столица России, сообщила, что вводит ограничения на публикацию материалов о последствиях терактов и уточняется, что речь идет и об атаках дронов, чтобы никто не сообщал о том, что прилетели дроны. Офис Бениамина Нетаньяху заявил, что премьер-министр Израиля во время войны с Ираном тайно посетил Объединенные Арабские Эмираты и провел переговоры с лидером той страны, а власти Эмиратов назвали эти утверждения совершенно безосновательными. Вот кому верить? А я склонен верить все-таки офису Нетаньяху, не потому что мои, так сказать, чело-симпатии на их стороне, а просто потому что Эмираты ссут, чтобы друзья по Ближнему Востоку не ополчились на них за эту инициативу. Так что все правильно. Генинспектор Министерства внутренней безопасности, это уже наши американские дела, DHS, так переводится, Министерство внутренней безопасности, начал расследование программы, которая называется «Со склада в центр содержания». То есть склад – это warehouse, в котором толпа пойманных, и потом в detention center. Программа будет стоить нам с вами, налогоплательщикам, 38 миллиардов долларов. Ее продвигала бывшая секретарь DHS Кристи Ноум, которую можно уже забыть. Пентагон внезапно отменил развертывание бронетанковой бригады в Польше, что стало важным шагом к сокращению военной позиции Соединенных Штатов в Европе и удивило наших военных чиновников. То есть мы Германию покинули, а теперь и Польшу. А число людей, умерших от передозировок наркотиками, снова снизилось в 2025 году до уровней, близких к тем, что были зафиксированы до пандемии. А вице-президент Джей Ди Венс планирует предупредить все 50 штатов полностью соблюдать законы о борьбе с мошенничеством, иначе они рискуют потерять федеральное финансирование Medicaid. Федеральное жюри признало гражданина Соединенных Штатов виновным в действии как зарегистрированного иностранного агента за его участие в создании полицейского участка в Нью-Йорке от имени китайских властей. Я об этом пару раз рассказывал, поэтому в детали не вдаюсь. Преподавательский состав Принстонского университета проголосовал за обязательное наблюдение на всех очных экзаменах. Это когда студент приходит и сидит перед преподавателем, отказавшись от кодекса студенческой чести, которого считалось достаточно, начиная с момента, когда он был принят, это в 1893 году. Чиновники Белого дома рассматривают план по выдаче 250 помилований Трампом в рамках, празднования 250-летия страны этим летом. Поэтому сколько лет стране, столько людей и помилуют. Венесуэла заявила, что начнет реструктуризацию своего гигантского, надо сказать, государственного долга, стремясь вернуть доступ к международным финансовым рынкам. Тут должен еще раз сказать, удивительная сейчас возможность, она очень стрёмная, но приобрести жилье в Венесуэле сейчас становится так же интересно, как, скажем, если бы у вас были деньги и вы вернулись бы в машине времени в столицу Российской Федерации в 1988 году. То есть можно было ни за что фактически купить все. В Венесуэле похожая ситуация, но там уже начался шухер. И, между прочим, на Кубе, когда я только начал размышлять на эту тему, там уже нельзя было купить ничего на береговой линии дешевле 180 тысяч долларов. И это в основном были такие сараи. Премьер Латвии Эвика Силиня, она слева наверху, вообще правильно, Силиня, подала в отставку, запустив роспуск правительства республики. И последняя вот эта вот пожилая дама, слева в середине на экране у вас вдова поэта Андрея Вознесенского, писательница, в свою очередь Зоя Богуславская, ушла из жизни в возрасте 102 лет. Они прожили вместе, кстати, 46 лет, несмотря на то, что он поэт. Я надеюсь, что целевая аудитория понимает, почему я сказал «несмотря на то». Теперь «What's News? Business and Finance». Сенат утвердил Кевина Уоша. Вот на Полимаркет надо было глянуть, ставят на это или нет. В качестве 17-го председателя Федеральной резервной системы в основном по партийной линии голосовали, что отражает, как все глубже втягивается независимый по определению центральный банк в политическое противостояние. Оптовая инфляция выросла до самого высокого показателя за несколько лет в апреле, что показывает, как конфликт в Иране повышает цены по всей цепочке поставок. Кстати, очень интересная и не сильно объемная, и, в общем, не сильно умная тема, которая касается нас всех, о том, что рост зарплаты отстает от роста инфляции. Это очень неприятно, и это впервые, и об этом чуть позже, но сегодня. Мировые поставки нефти могут быть ограничены на несколько месяцев даже после возобновления перевозок через Ормузский пролив, сообщили в Международном, по-моему, энергетическом агентстве, так и называется, наверное. Я смотрю в английский текст, поэтому я не знаю точно. МЭА, наверное. Рост акций NVIDIA помог поднять S&P 500 и NASDAQ на 0,6% и 1,2%, соответственно, до новых рекордов, а вот Dow подупал на 0,1%, причем надо понимать, что Dow там никаких акций высоких технологий напрямую практически нет. Так что есть еще один закон на бирже, ну, с учетом определенных колебаний, все-таки количество денег у основных игроков в бирже крутится примерно одинаково. И они просто перекачивают из одного места в другое. Так что если пошло высокие технологии на фоне роста акций NVIDIA, то значит утекло-то откуда? Ну, получается, что из DAO. Макдоналдс обновил свои обязательства с Чикаго, заключив сделку о том, чтобы дать свое имя Макдоналдс своему же стадиону, построенному на свои деньги. Это новый профессиональный футбольный, естественно, американский стадион в родном городе. Макдоналдс родом из Чикаго. Cisco Systems, нет, это не бюстгальтеры для дам, а Cisco сокращает тысячи рабочих мест, чтобы освободить место для большего количества искусственного интеллекта в своем бизнесе, планируя сократить таким вот образом в районе 5% рабочей силы. Акции их сегодня точно подрастут, я так думаю. Мы с Васей посоветовались, и мы так думаем. SoftBank зафиксировал прирост своей доли в OpenAI в размере 25 миллиардов долларов за первые три месяца этого года, что полностью скомпенсировало убытки в других частях его портфолио. И последняя по бизнесу акции ABN AMRO выросли на 8.75% в Европе, восстановившись после убытков в начале года, после того, как банк сообщил вчера о прибыли. Теперь наши внутриамериканские менее масштабные дела. Суд приговорил вот эту тетю, ее звать Кири Риченс, автора детской книги «О преодолении горя» из штата Юта, к пожизненному сроку без права на условно-досрочное освобождение за убийство собственного мужа, причем отца ее детей. В суде были защитные заявления ее сыновей, которые говорят, что боятся своей мамы. Риченс настаивает на своей невиновности и планирует оспаривать решение суда. Объявляя приговор, судья Ричард с замечательной фамилией Мразик сказал, что Риченс слишком опасна, чтобы когда бы то ни было быть на свободе. Я обоспорил это решение суда легко, потому что он не является лицензированным психотерапевтом, и поэтому такого рода суждения выносить, даже будучи судьей, не должен был бы. Новый отчет из офиса генинспектора транспортного агентства Нью-Йорка, МТА, Дэниела Корта, показал, как то, что вы видите сейчас на экране, если вы не радиослушатель, охранник метро, нанятый для борьбы с зайцами, то есть с массовым уклонением от оплаты проезда, зафиксирован на камере в момент, когда он впускает пассажиров, используя студенческую карту Omni в обмен на наличные. Вот интересно, что в принципе сегодня студенческая карта, ну, я не знаю, сколько она раз используется, потому что он использует одну и ту же карту. А вот если вы с... У меня, например, Omni не студенческая, если я один раз в турникет ее приложил и пропустил там, скажем, свою жену, то тут же, если я приложу для себя, она почему-то не работает. Вот в автобусе можно платить, но там человек, и он видит, что ты два раза активировал. Да, это раз. И второе, он пускает их за наличные. Но зачем они ему платят, когда они могли бы заплатить за проезд, эти самые зайцы? Может быть, потому что им нравится поиграть в зайцев? Вот это вот очень американская новость. Над крышей здания NYU, которое названо в честь миллиардера-филантропа, который, в свою очередь, жертвовал на еврейские дела, вчера подняли флаг со свастикой. Причем так стыдливо... Фотография в нашей прессе сегодня реального этого флага опубликована. Свастика видна, только если ты знаешь содержание, а так сбоку не очень. Те, кто не видит, сине-белый флаг, звезда Давида, NYU, а сбоку фирменный, так сказать, приклеена, наверное, свастика. Причем сотни студентов и родителей заметили этот символ нацистской партии Гитлера на фиолетовом белом флаге, на котором в то же самое время звезда Давида и NYU, и было это вчера во время ежегодной вечеринки Grad Alley, она называется, в районе 5 часов вечера. Флаг был поднят над зданием школы культуры, образования и развития Стейнхарта при NYU, который возвышается над парком Washington Square, кстати, самое нарконепристойное место в Нью-Йорке. И с 2016 года вот эта церемония отдает дань уважения филантропам Майклу и Джуди Стайнхарт. Флаг быстро сняли, примерно через 15 минут. Кто и как это сделал, ни слова пока. Сегодня в новостях украинский хлопец, который у вас сейчас на экранах. Турист, который бросил камнем большим в гавайского тюленя, монаха, монк, это сил монк, это такая разновидность тюленей женского пола по прозвищу Лани, очень любимая местными. И вот этот турист арестован был федеральными агентами неделю спустя, после того, как заявил, что он может бросить камень, и уйдет от наказания, потому что он богатый. Звать его Игорь Михайлович Литвинчук, вот так вот полностью его и обозначает сегодня наша пресса. Ему 38 лет. Он обвиняется в том, что по-английски звучит как harassing a protected animal, то есть угрожал животному, находящемуся под защитой. Причем камень был большой, а тюлень этот находится под угрозой исчезновения. И он плавал вдоль берега у Франц-стрит в Лахайне, это место в городе Ковингтон, штат Вашингтон, в прошлый вторник. И спецагенты Национального управления океанических и атмосферных исследований спустя неделю надели Литвинчуку наручники, и было это уже возле Сиэтла. И последнее. Оператор канала CBS Evening News, это вечерняя программа, упал вчера в обморок во время прямой трансляции. За кадром было слышно, как он падает, в то время как ведущий вечерних новостей Тони делился обновлениями по саммиту Соединенных Штатов и Китая с места сети на Тайване. Кстати, у Тони совершенно изумительная фамилия. Вот интересно, среди вас есть кто-то, кто знает, как его фамилия? Если вы ее даже и прогуглаете, в этом ничего страшного нет. Но если вы ее прочитаете и не знали, то запомните ее на всю жизнь. Наш телефон в студии 718-303-9090. И, в принципе, в тексте, в лайв-чат, если вы подписаны на канал, вы можете оставить тоже след в истории. Как фамилия Тони, который работает на CBS. Это все пока. С новостями.
2: Дэвидсон Амбуланс-Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
3: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе.
4: Слышите? Шаги.
3: Этим утром многое может измениться.
5: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
6: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее. Толковище. Прямо сейчас.
1: У нас один только звонок, и это Порошистик, поэтому я его отключу, чтобы он понял, что я вижу, что это он. Фамилия Тони Докупил. Докупил, да. Ну, правда, наверное, докупил. И, скорее всего, что это просто случайное совпадение по звукам. Теперь о том, что было вчера на бирже. Кое-что из того, что было, я уже озвучил в первом выпуске новостей, где и международка, и бизнес, и финансы. Но кое-что нужно чуть-чуть, так сказать, подстегнуть. Форд, в частности, подстегнул S&P 500. Аналитики приветствовали новую дочернюю компанию Форда, которая называется Ford Energy, которая будет предоставлять системы аккумуляторного хранения для коммунальных служб, для дата-центров и прочих клиентов. И в результате акции Форда выросли более чем на 13%. То есть тут совершенно элементарно. Про это уже было известно, и поэтому те, кто подсуетился, правда, это немножко опасно, если вы засаживаетесь. Я вообще боюсь этого всего, потому что я очень азартный и контроль над собой не знаю. Поэтому я вот много раз был в казино, но не играю ни во что. И с биржей тоже у меня есть товарищ, который, мы с ним советуемся, я ему говорю то, что я думаю на фоне новостей, и он от моего имени, имея доступ к моим портфелям, ко всем делает ставки. Кстати, я ему сказал, что вот есть определенная сумма, рискуй по полной. То есть вообще, вот 80% риска. В результате мы с ним в свое время и покупались акции, которые связаны с производством травяных изделий, то есть всего, что из марихуаны. Дальше, значит, инфляция оптовых цен на высоте, цены на производителей выросли на 6% в годовом выражении в апреле, это самый высокий показатель с декабря 2022 года, доходность казначейских облигаций подросла, причем десятилетние облигации завершили сессию на уровне 4,479%. А рост акций полупроводников, деликатная, в принципе, тема, стимулировал более широкий рынок, и вот именно, повторю, из-за этого, из-за роста акций, потому что здесь все взаимосвязано. S&P вырос на 0,6, а NASDAQ на 1,2%. Теперь одна история, которая меняет наше представление о наших предках, она, в принципе, появилась в нашей прессе сегодня, но я допускаю, что она могла возникнуть и где-нибудь в русскоязычном информационном пространстве. Скорее всего, что так оно и было. Я просто не очень за этим слежу. Так, кое-что просто для политики. И все. Вот у вас на экранах сейчас зубы неандертальца, которые нашли в сибирской пещере. И эти зубы продемонстрировали без всяких оснований для сомнений, что самая ранняя из известных пока, конечно, стоматологическая процедура может быть датирована 59 тысячами лет, и она была произведена, безусловно, неандертальцем, потому что других тогда не было в том месте, по крайней мере. И это показывает новое исследование сибирских археологов от стоматологии. Археологи обнаружили маляр, это так пишется через О, это разновидность зуба, а не тот, кто с кисточкой ходит возле стены. В сибирской пещере она называется Шагирская, наверное. Глубокая дыра в этом зубе указывает на то, что для начала лечения корневых каналов использовался какой-то острый инструмент. И, возможно, зубочистка, и, возможно, что из местной яшмы. Дерево такое. А может, камень? Не знаю. Имею право не знать чего-то, да? По словам исследователей, которые проводили аналогичные процедуры на трех современных человеческих зубах, то есть, прикиньте, они из яшмы сделали зубочистку, и кто-то дал им свои зубы проверить. Процесс занимает от 35 до 50 минут. Те же, сколько они платили за эксперимент. Следы износа показывают, что неандерталец смог продолжать есть этим зубом после процедуры. То есть это так же замечательно, как если бы, скажем, заголовок статьи гласил, что в результате пристегивания протеза к ампутированной ноге воина у него появилась возможность ходить. По тупости своей смешно, правда? А вот это открытие насчет первой стоматологии стало практически первой подобной процедурой для любого вида прямоходящих, за исключением Homo sapiens. То есть наше высокомерие, оно поумерено теперь слегка, потому что не только мы и неандертальцы были не так тупы. Кстати, я даже думаю, что они были умнее многих из нас, кто читает только посты. Это также ставит под сомнение прежние представления о когнитивных способностях неандертальцев. А интересно, в нашей аудитории есть кто-то, кто знает значение слова «когнитивные способности»? А потому что это показывает, что неандертальцы могли каким-то образом без MRI и без страховок и без покрытия Medicaid'ом выявлять источник боли, а также определять и оказывать надлежащее медицинское лечение, которое требует еще и физической ловкости. Вот чувствую, как у меня был один приятель, очень интеллектуальный, такой интеллигентный человек. Бабы его любили невозможно. Он до практически... Ну, красивый был мужик, очень обходительный, обаятельный, такой ловец. И долго поэтому не женился. А потом, когда женился, то выяснилось, что он совершенно не способен на то, чтобы быть отцом, потому что он нарцисс, каких не бывало. Но вот он однажды мне сказал одну вещь, был такой, у него был такой приступ желания исповедаться. И сказал, знаешь, я один только раз почувствовал себя настоящим мужчиной. Не потому, что кинул 10 палок за ночь. Дамы меня поймут, я надеюсь. А потому что сделал над собой усилие, зашел в овощной магазин заднего двора и, пофлиртовав с продавщицей, получил у нее мешок картошки, в которой не было ни одной гнилой. И вот он шел домой тогда и чувствовал себя настоящим мужчиной. Так, у нас никого нет в аудитории, кто бы знал, что такое когнитивные способности. Ну, значит, так вам и надо. Теперь следующая история. У меня, по-моему, даже была под нее картинка. Сейчас посмотрим. Да, вот картинка. Денежки горят. Вот так мы ее сейчас сюда присобачим. А новость вот в чем. Новость, это касается нас абсолютно всех. Ну, те, кто пользуется деньгами. Но стоимость всего на свете кажется чертовски высокой. Я просто перестал уже на этот счет удивляться и возмущаться. Ну, скажем, в русском магазине «Зеленые ткемали», такой, который я очень люблю, он стоит сейчас вдвое больше, чем было, не знаю, в прошлом году. В прошлом году он стоил трешник, сейчас 6. Хлеб, который стоил трешник, сейчас стоит за 6. И во всем так. Между прочим, замечательный русский магазин, который когда-то назывался «Сибирь», он сейчас такой полуузбекский, в городке, в соседнем, где рядом со мной, где я живу, там до ремонта на зеркалах, которые за спинами у продавщиц, были впечатаны цены на продукты, которые так никто годами не снимал. Я когда первый раз пришел туда, в этот магазин несколько лет назад, посмотрел, думаю, елки-палки, а, скажем, еврейская копченая колбаса 5,99. Я подумал, откуда она такая и где она лежала, и в каком виде. И дамы очень смеялись, когда я их спросил, можно мне вот эту вот колбасу за 5,99? Они все там попадали. Это было давным-давно. Так вот, сейчас мы про то, что сегодня. Стоимость всего стала чертовски высока. И у вас есть цифры. Рост цен на энергоносители, естественно, потому что мы же на колесах, доставка на колесах, это бензин, дизель и так далее, довел инфляцию до 3-летнего максимума в апреле месяце, о чем сообщила вчера вечером Бюро статистики.

0: Значит, годовой рост зарплаты замедлился до 3,6% в прошлом месяце. Это, конечно, в среднем, потому что среди вас многие никогда не имели повышения зарплаты. Я это знаю, зная наш рынок. А годовая инфляция достигла 3,8%. И 3,8% чуть-чуть, но все же больше, чем 3,6%. Причем в марте годовая инфляция была 3,3%. Это дофига. 0,5% роста. И в феврале она была 2,4%. Это совсем дофига. То есть с февраля до удара американцами и израильтянами по Ирану инфляция была 2,4%. То есть она на 50% была ниже темпов роста зарплаты. Сейчас все наоборот. Более 40% ежемесячного роста инфляции связаны с ценами на энергоносители, которые выросли на 18% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Кстати, возможно, что совпадение по цифрам не случайно, потому что 18% это федеральный налог на бензин, который Трамп собрался временно отменить. И, наверное, ему назвали эту цифру. Цены на заправки продолжают расти. Но растут они медленнее, чем это было в марте. Инфляция продуктов питания тоже сыграла свою роль. Цены на свежие овощи, которые часто перевозятся дизельными грузовиками, достигли самого высокого месячного роста за последние 15 лет. Только цены на помидоры выросли на 15% второй месяц подряд. Причем отчасти, причем немалой части, благодаря тарифам, которые мы наложили на Мексику. Да, мы. Это все наших рук дело. И даже без этих, извините за научный термин, волатильных категорий, базовый индекс уверенности потребителей, Consumer Price Index, CPI, в прошлом месяце достиг 2,8%. Это значительно выше цели Федеральной резервной системы в 2%. Причем этому способствовали высокие цены на авиабилеты, повышение цен стриминговыми сервисами, и такими как Netflix в том числе, и корректировка стоимости аренды. Да, аренды жилья. То есть практически, как сказал главный экономист Navy Federal Credit Union, это гигантский профсоюз, инфляция поглощает все приросты зарплаты. И это удар для семей среднего и низкого класса, и они это знают. У меня вопрос. Они это знают? Вы это знаете? Вы это понимаете? И если бы, скажем, нашим президентом сейчас был Байден, а вы политизированы, то вы, конечно, бы знали, как ответить на вопрос, кто виноват. Но так получилось, что у нас сейчас другой президент. И все, что вы слышите, это происходит при нем. Так вы это знаете? У меня все телефонные линии свободные. Даже парашисты приумолкли. В недавнем опросе, который провела компания CNN, и чтобы вы о ней не думали, это самые шустрые, почти 3/4 респондентов заявили, что экономическая ситуация очень плохая. Неопределенность и стресс – это самые распространенные слова, которые американцы применяют, описывая свое финансовое будущее. Причем описывая не в смысле поливания мочой, но в принципе будущее выглядит такое, что на него даже писать неудобно. И если заглянуть вперед, на фоне того, что утвержден новый председатель Федеральной резервной системы Кевин Уорш, он в целом призывал к снижению процентных ставок, но последние данные по инфляции, с которыми вы теперь ознакомлены в полной мере, они вызывают у трейдеров больше уверенности, что в конце этого года следует ждать не повышения, не понижения учетно-процентной ставки, ради чего Уорша поставил на это место Трамп, а повышение, и сделает это Уорш. У него просто нет выбора. А у нас появились звонки, ну, послушаем, что скажете вы. Пожалуйста, прошу вас.
1: Доброе утро, Сева. Федеральный налог на бензин ни в коем случае не 18%, а 18 центов.
0: А, 18 центов, да? Серьезно?
1: Ну, конечно. Это постоянно.

0: величина.
1: А, окей,
0: не
1: хорошо,
0: имеет,
1: спасибо.
0: Не имеет значения, какая цена на бензин, а федерально так же само, как и штатный налог на бензин, это постоянная, величина.
1: Отлично, век учись, век живи, век учись. Недолго ждать осталось, кстати. Спасибо, Наум. Отлично. Буду знать и помнить. А, возможно, вы хотели сказать то же самое. Прошу вас. Пожалуйста.
2: Нет, Сёчка, доброе утро.
1: Доброе.
2: Ты знаешь, по поводу инфляции, это не самое большое зло, которое Иран хотел сделать со своей программой. По ядерке. Ты знаешь, у нас был на Ближнем Востоке еще один Ким Чен Ин. Так что с инфляцией можно как-то пережить это все. А вот с теми проблемами, которые бы он создавал на Ближнем Востоке, терроризуя всех по периметру, то это было бы намного серьезно.
1: Окей. Я, кстати, думаю, спасибо, что Ким на самом деле гораздо умнее, чем он себя позиционирует. И то, как он себя позиционирует, говорит, что он гораздо умнее, чем я о нем думаю. Потому что это человек, который с молодых ногтей получил западное образование. Он понимает наш менталитет. Он абсолютно там двуязычен, естественно, как минимум. И он понимает, что именно таким должен быть диктатор в той стране, в которой он оказался на этой позиции. Он мало чем отличается, между прочим, от Рамзана Кадырова. То есть модели примерно одинаковые. Но в массе своей люди, на которых рассчитано толковище, с большим прибором кладут на Кима, Роман, извини, при всем уважении, и им совершенно не все равно то, что рост заработной платы отстает от роста инфляции. Теперь следующая тема. Сейчас я только... Вот это звонит... Это Ринхуй. Такая погонялка такая у него. Я его сейчас отключу, чтобы он знал, что я вижу, когда он звонит. Все. Нет Ринхуя. Значит... Чуть-чуть подытожить надо ситуацию с войнушкой нашей, которая стала войной. То есть об этом была тема вчера-позавчера, о том, что Пентагон заявил, что война нам обошлась 25 миллиардов, но если посчитать все, то получается 3 триллиона. То есть войнушка превратилась в войду. И из мухи Пентагона легко делается слон, причем это не преувеличение, а это фактическая сторона дела. Иран в минувшее воскресенье с подозрительным опозданием на несколько дней, потому что они очень быстро реагируют, когда их раздражаешь, отверг предложение о мире и ответил какими-то несерьезными встречными требованиями, которые можно и не цитировать. На следующий день, то есть в понедельник, президент Трамп назвал это встречное предложение Ирана куском мусора. В понедельник мы об этом узнали. Естественно, мусор, который оставляет прекращение огня на lifeline, то есть на мощной жизни, на системе жизнеобеспечения. Это когда входит врач и говорит: сэр, у вашего близкого примерно 1% шанс выжить. Вот тогда lifeline подключается. Или отключается. Это зависит от того, насколько убедит ваш главврач вас. Перед ответом Ирана Трамп сказал, если они не согласны, начнется бомбардировка. И он также сказал, возможно, мы вернемся к проекту «Свобода». Это американская инициатива, кто подзабыл, по проведению коммерческих судов через Ормузский пролив, сказал Трамп, если ничего не произойдет. Как всегда, мутно, не очень понятно, но это то, что он сказал, и это становится новостями. А вообще, Иран на прошлой неделе нарушал прекращение огня. Дважды атаковал наши военные корабли ракетами, дронами, скоростными катерами даже. И неоднократно обстреливал Эмираты, союзника Соединенных Штатов. Я думаю, что в этом причина того, что вы услышали сегодня, что Нетаньяху общался с лидерами Эмиратов, а Эмираты отрицают это. А Соединенные Штаты ответили только тем, что президент назвал любовным прикосновением, то есть не отреагировали. Это беспрецедентно интересно. То есть Иран по-прежнему взъерошенный, а мы как будто бы что Иран, что Украина одно и то же. То есть очень сложно не подумать, что Трамп без слов дал таким образом сигнал, что он намерен мириться. Так вот этот сигнал по отношению к Ирану, это не только мой вывод, это я прочитал нескольких аналитиков, которых стоит читать. Это очень неправильный и тревожный сигнал. Потому что режим Ирана, очевидно, считает, что сможет осилить нашего президента, который не хочет вести борьбу. А как еще подумать? Кстати, это признал сам 47-й. Он сказал, они думают, что мне это надоест, или станет скучно, или на меня будет оказано давление. Но давления нет, мы одержим полную победу. Но это все фуфло. Мы же знаем, что Трампу надоедает, ему становится скучно, и мы знаем, что он подвержен давлению. Это издержки, так сказать, потому что преимущества Трампа тоже очевидны в сравнении с другими, всеми прочими президентами. Он нестандартен в своих проявлениях, и нестандартный подход может поменять серьезно ход истории, может быть, в нашу даже пользу. Но проблема только в том, что он таки под давлением, и это знают все, и в том числе Иран. А с каких, извините, хуев президент заговорил о приостановке налога на бензин 18 центов на галлон? Достижение войны, как сказал премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, он, кстати, был на 60 Minutes, но у нас здесь на CBS, на той же самой CBS, где упал оператор в обморок. Биби сказал, что достижения войны реальны. Иранские дальнобойные ракеты, производство ракет отдельно, военно-морской и противовоздушный комплекс обороны Ирана уничтожены, как и ядерные ученые и объекты ядерного вооружения. То есть это все, так сказать, можно критиковать, но я не буду, потому что Биби прав. То есть режим Ирана потерял большую часть своего, так сказать, денежного мешка. Расходы предстоят огромные, а с доходами большой вопрос. Тем не менее, Нетаньяху не стал стесняться в выражениях о том, что еще предстоит сделать, потому что он тоже, так же, как и Ким в Северной Корее, имеет западное образование, двуязычный, понимает наш менталитет и знает, что можно говорить в Израиле, а что нужно говорить в Соединенных Штатах. Он сказал, что это еще не конец, потому что все еще есть ядерный материал, есть еще обогащенный уран, который нужно вывозить из Ирана, и есть объекты обогащения, которые нужно демонтировать. Но это не обогащение, как средство увеличения количества бабла на кармане, а речь идет об обогащении урана. А есть баллистические ракеты, которые они все еще хотят производить, в том числе. И все это, так сказать, в сжатой форме выступления Биби Нетаньяху. Он, кстати, повторил план Израиля сократить военную помощь Соединенных Штатов до нуля. Не они нам, а мы им. И я не знаю, как это отразится в плане встречной инициативы. Он отметил, что Израиль перестал уже зависеть от американской экономической помощи. То есть у них в Израиле все наоборот в сравнении с тем, что у нас с ростом заработной платы и инфляцией. Они от нас уже не зависят, но мы от них точно зависим, потому что Израиль продолжает оставаться деловым партнером России и очень важным, плюс разведданные и высокая технология. Я уже не говорю о том, что Израиль – это наше американское, так сказать, военное крыло на Ближнем Востоке. А может ли соглашение, которое сейчас отошло на второй план, потому что наш президент в Китае, может ли это соглашение решить до сих пор нерешенные вопросы в Иране? Я отвечу по-русски. Да нет. Как хотите, так только на русском языке говорят. Да нет. Встречное предложение режима отклонило практически любой демонтаж ядерных объектов. Это их печка, они от нее танцуют и никуда не уйдут. Тегеран не ослабил своего начального требования о значительном снятии санкций перед принятием каких-либо ядерных обязательств, тут главное слово «перед», то есть Иран крепок напередок, он стремился сохранить большую часть обогащенного урана в целях, так сказать, мирного атома и сократить мораторий на дальнейшее обогащение, то есть, чтобы можно было приподнимать. Так что похоже на данный момент, что Иран считает, что сможет выдержать любую экономическую боль от этой самой американской блокады дольше, чем Трамп сможет выдержать более высокие цены на нефть. И нашему президенту придется убедить каким-то образом тегеранских лидеров, что они его недооценили. Иначе он этот покер проиграет, а ноябрь, midterm elections, уже на носу. Но по этому поводу я даже не буду напоминать номер телефона нашей студии, потому что тогда мы сразу перейдем к пикейным жилетам. Просто послушаем наших рекламодателей.
3: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любой ваше дело до победного конца.
4: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект «Support Davidson Radio».
7: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
6: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
7: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
6: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
7: и качественней.
8: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
9: Radio show.
10: За него стоят громадные массы.
11: Не поймешь, что зальют.
4: Толковище.
1: Послушаем теперь, что скажете вы. Прошу вас, пожалуйста.
12: Доброе утро, Сева. Да, хорошего вам дня и вашим слушателям.
1: Саша,
12: я хочу два слова сказать по поводу того, что ваши последние высказывания по поводу Ирана, экономики и то, что Трамп делает. Я считаю, что, ну, по крайней мере, так выглядит, что вот это переписывание карт электоральных в Штатах, оно уже дало республиканцам 9 дополнительных мест в Конгрессе, и вот это все потуги, которые, что демократы вроде бы могут перевернуть на себя, они уйдут на нет. И я бы на вашем месте, может быть, провел бы работу и объяснил народу, что произойдет во время выборов следующих, если республиканцы добавят своих представителей в Конгресс и сведут на нет все демократические там победы и так далее. Может, поэтому он и не боится делать то, что он делает, то есть не оглядываясь на то, что может там что-то поменяться в Конгрессе или в Сенате. Спасибо. Хороший день.
1: Да, спасибо, Саша. Но знаете, у нас в одночасье все может измениться. Если вы помните, когда Джим Коми обнародовал имейлы Хиллари Клинтон в последний момент, это в 2016 году, это дало победу Дональду Трампу в результате. Причем Трамп должен был бы ему быть благодарен за это, но он его зачислил в стан своих врагов. То есть мы в общем в динамичном мире живем. Ты можешь строить какие-то планы воздвигать Вавилонову башню, и один только камень у основания, как скажем, Ахиллесова пята у слона, и все рухнет. А, причем я бы, например, не хотел этого. Я бы, например, хотел, чтобы у нас стал еще более похож на тоталитарный режим при 47-м президенте, чтобы было полное большинство, чтобы вообще демократы номинально только считались партией, никакого влияния в Конгресс не имели, тем более, что Конгресс вообще похерен президентом. И вот тогда посмотрим, а удастся ли вот это вот с позиции силы сделать американцев счастливыми. Ну, для этого нужна нам только безопасность и финансовый достаток. Остальное можно все похерить. Ну, естественно, здравоохранение было бы неплохо, но это можно без этого обойтись. В конце концов, чем больше народа помрет, тем более плавучей станет система Social Security. Не так ли? А теперь еще одна история, которую сегодня следует изложить, а потом я буду принимать звонки на любую тему, и вы можете изготовиться, набрав номер телефона студии 718-303-9090. Комитет факультетов, этот faculty committee в Гарварде, где трудится мой старший ребенок. А у меня была где-то картинка. Сейчас гляну. Где же была картинка Гарварда? Сейчас я ее быстренько... А может быть, у меня ее нету? Нет, наверное, есть. А вот он. Да, вот он, Гарвард. Ну, он меня так заслонил всего. Офигенно интересная история, значит, развитие. Гарвард – это самый независимый из Ivy League, из всех, из пятерки. Так вот, они даже рисковали тем, что там федеральную помощь не получат. Они начали голосование вчера, которое продлится в течение недели, по вопросу о том, стоит ли ограничивать количество, разрешенное количество высших баллов при сдаче экзаменов на курс в попытке борьбы с инфляцией оценок по успеваемости. Оценка A в Америке – это как пятерка там в России. И вот эта мера голосования вынудит преподавателей ставить пятерочку только 1/5 части класса, это предел, 20%, плюс еще в качестве исключения 4 дополнительных студента в классе. Но не более того. Они сейчас по этому поводу голосуют. И в списке также есть правило, которое привязывает honors. Honors, то есть это отличие. То есть мало того, что пятерка, так еще и с отличием. К тому, что называется class rank, то есть ранг класса, а не к GPA. GPA – это экзамен, естественно. То есть идет борьба за то, чтобы сделать отличные оценки еще более отличными, отличающими этого ученика от остальных. И вот эти предполагаемые изменения, ну, в самом независимом университете нашей страны, из пятерки Лиги Плеща, то есть самые дорогостоящие, где самое лучшее образование – они, вот эти изменения, возникают на фоне того, что некоторые преподаватели, и, кстати, внешние критики, включая администрацию Трампа, естественно, утверждают, что высшие оценки, то есть пятерочки, становятся настолько распространенными, что они подрывают ценность этой оценки как показателя превосходства в плане знаний. А по статистике пятерки, то есть A, составляли 60% всех оценок, присужденных студентам Гарварда в прошлом году, в сравнении с 25% в 2005 году. То есть за 20 лет в 2,5 раза, чуть больше, выросло количество пятерочников. А как тут оценить? Стали они лучше знать, лучше учиться, больше стараться? Больше ценить деньги, которые платят их родители за их образование, или больше страшиться не получить достаточное образование, чтобы зарабатывать достаточно, чтобы расплатиться с долгами, этого ничего нет. Мы знаем только сухую статистику. В 2005 году 25% пятерочников, а в 2025 60%. Вот в прошлом году 55 студентов с наивысшим GPA в университете Гарварда разделили награду, которую раньше получал только 1-2 студента в год. Время подходит к концу, у нас неинтересные парашисты и не очень здоровые психические люди. Я сейчас их отключу, чтобы они знали, что я их имею в виду. И докончу эту тему до конца. Значит, сторонники политики жесткой экономии пятерок утверждают, что она мотивирует студентов работать усерднее. Чем меньше пятерок, тем усерднее работают. А работодателям и аспирантам, вернее, аспирантурам, где учатся аспиранты, будет проще оценивать их результаты. Но многие студенты бакалавриата и некоторые преподаватели выступают против навязанного вот этого определенного дефицита пятерок, утверждая, что это приведет к противостоянию среди однокурсников и к ухудшению конкурентоспособности студентов Гарварда. Есть невидимая миру статистика, то есть сколько выпускников, какие получили работы, сколько они у них продержались на этих местах, какие у них были зарплаты в сравнении с образованием формальным, тем же самым, которое дают другие университеты. Это все будет оцениваться. И если в результате уменьшение количества пятерочников Гарвард покажет худшие результаты по этой части, то, значит, будет разворот, наверное, в обратную сторону. Но общая картина такая, что сторонники надеются, что реформа оценок в Гарварде подтолкнет другие ведущие школы тоже к снижению инфляции оценок. Так что сегодня удивительное совпадение. Жизнь предложила это то, что инфляция экономики обогнала рост зарплаты, и инфляция оценок за преподавание – она фактически отражает ту же самую картину. Но если вы, скажем, задумались, куда направить стопы ваш отпрыск, который у вас учится, я бы посоветовал, если вы хотите его оставить в гетто, здесь Клондайк. То есть совершенно не обязательно образование иметь дорогостоящее. Можно добиться финансового успеха и независимости, не тратя огромные деньги и не зарабатывая себе нервный стресс. Это все на сегодня. Всем счастливо и до встречи завтра в Толковище с...
9: В Нью-Йорке 8 часов вечера.
8: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
9: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
13: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
14: Дэвидсон Радио.
13: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими стоп-корами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
14: Дэвидсон Радио.
13: 620 АМ. Настройтесь.
9: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
15: Физкульт, привет! Привет, физкульт! Дорогие дамы и уважаемые господа, мы с вами на хоккейных полянах матча Кубок Стэнли. Второй раунд. Окей, вчера Колорадо Аваланч выиграла дома у Миннесоты Уайлд со счетом 4-3, выиграла. В дополнительное время победная шайба была заброшена на 4-й минуте дополнительного времени. Таким образом, лучшая команда Западной конференции в регулярном чемпионате Колорадо выиграли серию со счетом 4-1, вышли в третий раунд, в финал Кубка Западной конференции. Приятная новость, ожидаемая новость для болельщиков команды Нью-Йорк Айлендерс. Лучшим новичком чемпионата Национальной хоккейной лиги признан, это никто не сомневался, защитник Айлендерс Мэтью Шефер. Интересно, голосовавший, он получил единогласное, это было единогласное решение людей, которые выбирали лучшего защитника. Вторым стал нападающий команды «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов. Он получил абсолютное большинство вторых мест. Мы с вами на баскетбольной поляне. кубок Ларри О'Брайена вчера. Детройт Пистонс играли дома с Кливленд Кавальерс. Детройт Пистонс была лучшей.